0: Об этом сообщил финский политик, член партии «Альянс Свободы» Армандо Мема. Так политик прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия якобы опять перешла красную линию, имея в виду падение беспилотников Румынии. Мема добавил, что расследование по этому делу еще не завершено, однако Евросоюз и коррумпированные европейские СМИ уверены в том, что ответственность за это лежит на плечах России. По мнению политика, подобные инциденты происходят каждый раз, когда Европа собирается выделить Украине деньги. Потеря российского рынка может лишить Армению практически всех доходов от экспорта клубники. Это подсчитала РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade. Согласно расчетам, клубничный экспорт Армении в Россию за весь прошлый год составил примерно 13 миллионов долларов. Это 97% от всего экспорта. Кроме России, армянскую клубнику в прошлом году в небольших объемах покупали Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Казахстан. Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 30 мая ограничивает ввоз плодово-овощной продукции из Армении, в том числе клубники. Более 320 человек были задержаны во Франции в ходе беспорядков, которые начались после победы футбольного клуба ПСЖ в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщают СМИ. Сотни болельщиков в Париже перекрыли кольцевую автодорогу столицы, сообщила газета «Фигаро». Огромная толпа людей собралась посреди дороги на северо-западе столицы, преграждая автомобилям путь в обе стороны. Некоторые болельщики запускают в воздух фейерверки. Два человека на скутере попали в ДТП на фоне столкновения. Творения фанатов, они находятся в тяжелом состоянии, сообщают СМИ. Отмечается, что полиция Парижа направила на место 4 спецбригады для разгона толпы. Чечня, Чукотка и Краснодарский край возглавили список регионов России с самыми низкими показателями распространенности курения табака. Это следует из данных Минздрава России, с которыми ознакомилась РИА Новости. Помимо этого, в список самых некурящих регионов вошли Ингушетия, Ивановская область и Донецкая Народная Республика. Исследование сделано в преддверии Всемирного дня без табака, который отмечается 31 мая. Следующий выпуск новостей через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Африканское турне.
2: Друзья, в эфире радио «Спутник. Африканское турне». Как обычно в это время, с вами в студии Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия». Сегодня будем говорить целый час об Африке, о важнейших событиях, происшествиях, о российско-африканских отношениях, о геополитике, ну и других интересных вопросах. Благо, эта повестка, она постоянная, ее много. Ну и, естественно, даже за целый час обсудить все не получится, но сделаем акценты на важных темах. Два блока у нас, как обычно, по полчаса. С нами сегодня в гостях Юрий Александрович Любомирский, политолог, африканист, кавалер ордена за защиту мира в Африке. Юрий Александрович, приветствую. Спасибо, что нашли время. Всегда вам рады. Тема у нас не одна. На два блока мы разделим нашу сегодняшнюю беседу. Поговорить есть о чем. И заявление нашего МИД о том, что Украина превращается в одного из основных спонсоров терроризма в Африке. Причем на всем континенте, что очень важно. Есть вероятность появления нового так называемого халифата, то есть террористического территориального образования на территории ряда африканских государств. Ну и рассмотрим ситуацию, которая развивается сейчас на наших глазах в Сахеле. Там действует и находится африканский корпус вооруженных сил Российской Федерации. Борются с террористами, в том числе с помощью армий Мали, Буркина-Фасо, Нигера. Рассмотрим ситуацию в Судане. Там после небольшого затишья и такого стратегического равновесия, тупика, обе стороны конфликта, гражданской войны и силы быстрого реагирования, повстанцы и армия, собственно, Судана начали наступательные действия. Местные Организации благотворительные и гуманитарные сообщают о новых случаях фактов массовой резни в ходе этого конфликта. Ну и вопрос, касающийся африканского рога, тоже один из них затронем. В блоке новостей упомянули про намерение Турции начать совместное производство беспилотников с Японией. У нас немножко другая новость, но тоже касается Турции отчасти. Сомали, Могадишо и Анкара договорились или собираются оформить свои договоренности, если говорить точно, о добыче урана и редкоземельных минералов турецкими компаниями на территории этой уже достаточно давно раздробленной и де-факто распавшейся африканской страны. В общем, предлагаю начать с деяний и деятельности Украины на просторах Африки. На самом деле это все очень серьезно. Вот, кстати, новости, которые мы на этой неделе оттуда получали, они такой колорит, конечно, африканский в себе содержат. Ну, пресса Мали, она и в прошлом году об этом писала, да, я помню, первые сообщения, по-моему, вообще от марта 25 года были об украинских дронах, которые, собственно, да, FPV-дроны, которые используются террористами, экстремистами в конфликте в Сахеле. Ну так вот, на этой неделе появилась новость о том, что элементы этих изделий, запчасти, детали находят, значит, этих украинских FPV-дронов на местных рынках, в том числе и катушки с оптоволокном, с соответствующей штамповкой производителей и прочее. Ну, тут я, конечно, не могу без иронии, да, об этом говорить, но ситуация это серьезная, страшная, ведь регион и так крайне неблагополучный, а теперь его еще и пытаются напичкать современными видами вооружений, что, естественно, в этой нестабильной ситуации приведет к страшным последствиям. Давайте поговорим о том, как это все происходит. Вообще, какое влияние сейчас Киева на происходящее там? Как относятся к этому страны региона? Как эти каналы, возможно, выстраиваются? Ну и про успехи африканского корпуса тоже надо бы сказать.
3: Давайте начнем с общих моментов касательно использования беспилотников в больших пространствах пустыни и саванны. Да? Дело в том, что если мы представим боевые действия на больших просторах Сахары, то когда мы говорим о перемещении каких-то боевых групп, да, им даже сложно друг друга найти. Часто бывает огромное пространство, сотни, десятки километров. Да? И использование современных технологий БПЛА, они в пустыне, да, на огромных пустых пространствах, даже более актуальны, чем, например, на Украине, где у нас есть большие лесные пространства, холмы, горы какие-то.
2: Зеленка, да, поэтому, так называемая.
3: Да, зеленка, да, где можно спрятаться, да, где часто бывает, что дроны, в принципе, они не способны ни обнаружить, ни нанести какой-то значимый ущерб. То именно в Сахеле это просто оружие будущего, да, где можно быстро обнаружить противника на большом расстоянии и нанести по нему удар. Поэтому современные технологии, они будут проникать в войны на всех континентах, да, но для вот Мали, Буркина-Фасо, Судана, Чада и других стран это особо актуально, это создает новую тактическую схему, да, где ты можешь нанести удар противнику в той ситуации, где раньше это было просто невозможно. Поэтому, конечно, эти технологии будут развиваться, и от этого никуда не спрятаться. Касательно Украины, да, ну, интересы Украины здесь, конечно, носят прокси-характер, да, потому что независимым игроком на африканском континенте Украине быть сложновато по целому ряду причин. Нету и собственных каких-то экономических инструментов проникновения, потому что армия всегда защищает какие-то экономические, политические, да, интересы своего центра. Нету возможности сосредоточить большие силы, которые, естественно, все находятся на Донбассе, да, участвуют в боевых действиях. Поэтому здесь, скорее всего, есть два главных фактора. Первый фактор – это, конечно, испытание, да, вооружений, потому что Украина, она превосходит очень многие страны Запада по уровню развития войск БПЛА, это бесспорно. Да, я думаю, вот мы говорили о Турции сейчас, да, вот я думаю, что Турция, она вот из всех стран НАТО я, мое личное мнение, можно с ним поспорить, наверное, обладает наиболее лучшим потенциалом в работе с БПЛА. Да, Украина здесь четко на втором месте получается, да. Ну и второй фактор – это отработка взаимозачета, да, то есть страны Европы, Франция, например, которая имеет прямые интересы в Сахеле, она Украине всячески пытается помогать вооружениями, финансами, да, лоббировать выделение кредитов, нужно это отрабатывать. То есть Украина расплачивается, как баш на баш, как говорится, обмен происходит определенный, да, и, конечно, украинские операторы, а слухи о них были не в 25-м году, еще в 23-м году, да, и они сами позиционировали себя как инструкторы именно боевиков в Азовате, да, прям позиционировали, они даже показывали больше, чем они делали, да.
2: Ну так в прошлом году уже это было признано уже, я так понимаю, даже украинской стороной, что признано, они там
3: находятся. Признано, но на первом этапе в 23-м году они прям даже не участвуя в реальных операциях, они пытались показывать, что они там есть, что где-то в Мавритании, они там их уже готовят. Сейчас, наверное, это уже перешло из разряда пропаганды в разряд реальности. Да, действительно, и украинские комплектующие, украинские аппараты участвуют в боевых действиях в Мали, Буркина Фасо и Нигере, да, это уже несомненно, и я думаю, что, опять же, мы с вами, наверное, говорили об этом уже в ваши предыдущие эфиры, что когда боевые действия, ну, на Донбассе они завершатся, это рано или поздно случится, да, будет огромное количество специалистов и огромное количество техники, которые надо будет где-то применять. И Африка – это отличное поле для применения этой техники и специалистов. И не только бы была специалистов, но вообще, в принципе, любых украинских боевых подразделений. Вплоть до простой мотопехоты, БПЛА, бронетехника, все это будет очень востребовано.
2: Юрий Александрович, а вот я тоже ремарку такую себе позволю. Ну, мы тоже лыком, не лыком шиты, как говорится. Глава Рособоронэкспорта на этой неделе тоже заявил о том, что треть заказов зарубежных нашим оружейникам приходится на страны Африки, более 30%. То есть здесь, конечно, ситуация такая, что да, кто-то там на Украине пытается каким-то образом лезть куда не нужно, но мы работаем с Африкой давно, серьезно, стабильно, основательно, и эта работа, она только укрепляется, расширяется, и, собственно говоря, перспективы у нас очень хорошие.
3: Да, ну тут надо понять, опять же, как я говорил чуть ранее, Украина здесь будет выступать не как интересант прямой, да, то есть когда мы приходим в Африку, у нас есть политика, у нас есть экономика, у нас есть
2: стратегия,
3: стратегия, геополитика, да. Украина же здесь выступает как субподрядчик, да, то есть есть прямой интересант, это может быть, Франция, Великобритания, США, да, ну, не может, какие-то другие страны там ситуативно. А Украина выступает как человек, который предоставляет конкретные услуги. Да. В данной ситуации это сами аппараты БПЛА, это их операторы. Да. То есть есть заказ, условно, Украине об этом сообщают, она присылает неких специалистов. Да. Напрямую Украина не может...
2: Ну, по сути дела, это наемники.
3: По сути дела, это наемники, да, которые не просто... Сейчас для Украины это вопрос обмена на услуги. То есть за этих наемников ей платят услугами европейцы. Да? Но через какое-то время для Украины это будет вопрос вообще социального выживания. Куда-то деть этих наемников. Потому что иначе это будут банды головорезов, которые будут ходить по территории Украины и строят там настоящий криминальный ад.
2: Иметь кровавый боевой опыт, да.
3: Да, их надо, как это называется, куда-то слить накопившийся боевой материал, грубо говоря, да, если так выражаться грубо. То есть это мясо куда-то отправить, да, где оно не будет опасно для вашей стабильности государственной. Да? Поэтому Украину только так можно рассматривать. Конечно, она не может... Даже если мы... Вот есть такая страна Беларусь, да? Беларусь ведет в Африке активную политику с точки зрения и экономики, например, да,
2: поставка. Очень серьезную политику, кстати, серьезную, да, там среднесрочную, да, долгосрочную, да. И можно брать пример, да, с наших, да, соседей из Беларуси.
3: Да, Беларусь – это игрок, конечно, второстепенный, но значимый. Украина таких интересов в Африке нету пока, да, и вряд ли не появится. Но как поставщик, как вы говорите, боевиков-наемников, да, замечательно, Украина просто напрашивается, это само собой, понимаете, где брать профессиональных наемников? Конечно, на Украине, их просто там будет огромное количество. Вот. И сейчас уже есть, и будет еще больше.
2: Ну, то есть получается, что это такие прокси-силы стран Запада, НАТО, теперь уже не только против России, а вообще вот при любых их каких-то черных делах на международном уровне, в том числе в Африке.
3: Да, вы знаете, мое мнение личное, что на Украине будут созданы... Ну, Украина у нас всегда славилась своей анархией, да? при Зеленском, который построил такую более тоталитарную модель, давайте прямо говорить, анархия поубавилась, но в душе она есть у украинцев, да. Я думаю, что часто это будет происходить даже не на уровне того, что правительство Украины посылает кого-то целенаправленно там, в помощь
2: своим союзникам. Ну, мы как бы сейчас говорим не про весь украинский народ, естественно, а про власти, вот у нас конкретизируем.

0: особо и не к нему отношения. Просто будет такой рассадник наемничества, потому что будет масса мужчин, которые уже разучились что-либо делать, кроме как воевать. Они
1: Давайте
0: себя найдут.
1: обратимся вот в этом контексте, если не против, к тому, как развивается ситуация на Земле в Сахеле. Да? Ведь как раз там они сейчас очень активны. И там по приглашению властей этих государств, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, находится африканский корпус российский. И эта неделя выдалась жаркой, но успешной в плане борьбы с террористами, экстремистами, боевиками и теми, кто их поддерживает, спонсирует и, собственно говоря, оказывает им какие-то там услуги. Блокада Бамака теперь точно сорвана. Топливный кризис, коллапс не случился, его удалось предотвратить. Более того, наблюдается наступление как в южных, так и в центральных и в северных районах, на северо-востоке особенно, да, туда в район Кидали и прочее. И вооруженные силы Мали, естественно, наступают и оказывают им поддержку силы африканского корпуса. Вот в этом контексте на эту кампанию весна-лето, да, 26, такими формулировками из мира моды, сейчас я уж практически заговорил. Что нам ожидать в Сахеле? Есть ли какие-то у нас предпосылки к тому, что активизируются и сепаратисты, и экстремисты, и террористы, и все они вместе, а мы знаем, что в Мали в том же самом это реально такой и интернационал, и целый союз, да, и сепаратистов, и представителей запрещенной Аль-Каиды, там же затесались, значит, экстремисты, запрещенные из Исламского государства и прочее, ну, то есть кого там только нет.
0: Ну, смотрите, значит, то, что происходило последний месяц вокруг Бамако, имеет две составляющие. Ну, и нужно четко разделять два подхода, два подхода, два подхода. Это подход нарративный Запада и подход реальный, оперативный на местах, да? В СМИ на Западе позиционировалось, что вот-вот Бамако, в принципе, падет, что режим уже не способен к тому, чтобы
1: Ну, обороняться,
0: удержаться,
1: да.
0: да, обороняться. Это полный бред, как бы это, ну, модель подготовлена для западного общественного мнения, да, в котором якобы пророссийские прокси, которые сидят в Бамако, не способны построить нормальное государство. Это полная ложь. И в этом плане опасаться серьезных проблем не стоило,
1: Ну
0: да.
1: так они же как раз
0: Даже
1: вот в СМИ пишут, извините, они же пишут, что это фейковое государство, да, такое бутафорское государство, его нет. И, мол, там сидят какие-то российские якобы военные инструкторы, и все. А всю остальную территорию власти не контролируют.
0: да, вот это то, что говорят на Западе, да, и с этой точки зрения разгром боевиков, которые окопались вокруг Бамако, какие-то были у них опорные точки, он показал именно в медиа, что это полная чушь, да, как бы, грубо говоря. Но есть вторая реальная плоскость, которая более проблемная. В реальности, конечно, на Западе кураторы там ДНИМ или других группировок, они не рассчитывают на там разгром правительственных войск, взятие Бамако. Это практически невозможно. Их задача обеспечить постоянную нестабильность в Мали, постоянные террористические атаки, чтобы вот эта вот пустынная зона на севере, Азават, были постоянной болевой точкой. Да? И в этом плане, да, конечно, ждет нас очень тяжелая борьба. Да? И нас, и правительственные войска Мали, и африканский корпус, у них будут стоять очень непростые задачи, да, потому что действительно, несмотря на то, что в итоге удалось отразить террористическую атаку, были очень болезненные удары, конечно, по правительственным войскам последние несколько месяцев, да, которые, опять же, показывают, если мы возвращаемся к войне беспилотников, что пустыня, она под контролем кочевников находится, да. Тяжело с ними бороться, они грамотно перемещаются, имеют поддержку местного населения, подпитку из-за рубежа, там, из территории Бавритании, там поступает вооружение, да? С ними бороться тяжело.
1: А с учетом
0: Поэтому
1: того,
0: как бы
1: что
0: мы должны...
1: границ-то как бы по сути на земле там нет, где там границу
0: Да, это
1: провести
0: красивая картинка на
1: тысячи
0: карте, да, из космоса.
1: километровую в степи, в
0: Да.
1: пустыне? Ну.
0: Да. То есть, когда ты находишься реально там, ты не понимаешь, где Мавритания, где Алжир, где Мали, да? Это бесконтрольная зона, которая как раз может стать полуконтрольной при грамотном использовании БПЛА. Ну, это если мы вернемся к нашему началу разговора. Вот. И именно вот это вот оттачивание тактики борьбы именно с террористами на их территории, не на территории юга, юго-запада Мали, где, в общем-то, население местное нелояльно, а именно там, где они могут найти прибежище, где могут найти свой тыл своеобразный. Именно это определит дальнейшее развитие событий. Да? Потому что если мы вспомним,

0: как мы появились в Мали, как появился еще Вагнер, как появился африканский корпус потом, он появился в ситуации, где французские войска не могли и не хотели контролировать территорию пустыни Азавада. Они не хотели этого. Это опасно, это не нужно, и боевики постоянно атаковали мирных жителей. Да? И сейчас Запад, он хочет что показать общественному мнению, в первую очередь своему, но, конечно, и африканскому, что якобы Россия тоже не может это сделать, что российские войска не отличаются от французских войск, что они такие же бесполезные якобы. И то, что мы отразили, ну, эту попытку блокады Бамако, это важно, но это больше картинка, потому что реально они не смогли это сделать. А вот как мы реально сможем выстроить борьбу с противником на территории саванны и пустыни, это будет определяющий фактор нашей борьбы, да, именно за то, чтобы Мали, Буркина-Фасо и Нигер стали зоной спокойствия, а не зоной бесконечного конфликта.
1: Я бы вот тут еще в этом контексте вспомнил бы, да, с чего это все началось. Мы уже не раз, конечно, об этом говорили, но все-таки после начала дестабилизации, интервенции гражданской войны в Ливии, Сахара-Сахельский регион действительно в плане безопасности превратился, ну, просто в одно огромное пространство, где так или иначе о безопасности говорить, в принципе, не приходилось. В августе 2014 года французы начали свою так называемую антитеррористическую операцию в Сахара-Сахельском регионе. Длилась она до ноября 2022 года. Вот пока там французы находились, контроль террористов, экстремистов, сепаратистов на территории государства региона, ну, в частности, Сахельской тройки, снизился с 80% в пользу властей до 30%. Потом французы оттуда в спешке стали эвакуироваться. Там, в общем-то, начала свою деятельность российская сторона, российские военные инструкторы. Ну и теперь идем постепенно, медленно, но к стабилизации. Я бы еще напомнил бы о том, что население этих государств тоже приличное, это практически без малого, если про все три страны говорить, 80 миллионов человек. В Нигерии живет практически 29 миллионов, в Мали почти 26, ну там 25 и 900 тысяч, по данным ООН последним. Буркина-Фасо 24,6, да, 24 миллиона 600 тысяч. Ну, то есть это действительно крупные государства, причем они практически все эти страны находятся на первых строчках, опять же, по данным ООН, по рождаемости ежегодно. Население это растет. Но они
0: Нигер
1: находятся...
0: Это первая страна в мире.
1: Да, они находятся в конце списка по своей стабильности, безопасности, развитию. И в этом контексте, конечно, борьба с терроризмом — это первый вопрос, который стоит, самая острая тема, которая стоит перед властями этих стран, перед регионом в целом, потому что эти страны, они же находятся не в безвоздушном каком-то там пространстве, они граничат с крупными государствами, с той же Нигерией, которая просто является гигантом демографическим. Там, кстати, есть свои проблемы с террористами. Это и, значит, государство Гвинейского залива тоже достаточно крупные, но при этом имеются у них свои вопросы. Там целый ряд государств под названием Гвинея, да, где, ну, там, Гвинея-Бисау, допустим, американцы...
0: В Африке только три.
1: Да, американцы, четвертая в Юго-Восточной Азии, американцы называют Гвинею-Бисау наркогосударством, там у них свои какие-то, к ним есть претензии. Ну, в общем, есть и Мавритания, и Чад, и ЦАР, ну, то есть здесь говорить о том, что, ну, где-то там какая-то нестабильность, а у всех остальных плюс-минус все ровно и хорошо, мы тоже не можем, и, собственно говоря, в этом контексте, естественно, регион представляет стратегическую важность. Что в ближайшее время, как вам кажется, будет предпринято для того, чтобы эту стратегию и далее развивать по выдавливанию террористов и экстремистов?
0: Ну, задача очень непростая. Я думаю, что это вопрос длительных усилий, да, то есть какой-то панацеи здесь нету, да. Мое личное мнение, что очень важно дробить, скажем так, светских представителей местных сепаратистских групп и исламистов, да, потому что мое убеждение, что мир в Мали и в Сахеле в целом – это мир между кочевниками и земледельцами. Это некая, может быть, автономия для кочевников определенная, да, кочевых туаркских племен, я имею в виду, да. Если разорвать связку между их социальным бытом и исламистами, то это, я думаю, приведет к постепенному все-таки компромиссу и примирению, да, потому что для туарегов важна автономия, важны некие гарантии от маргинализации их регионов, да. это некая доля в госбюджете, это некие органы местного самоуправления. Для исламистов это в первую очередь бесконечная борьба за некий абстрактный халифат. В этом они очень сильно расходятся. У туарегов, у светских туарегов, очень рациональный взгляд на мир. У исламистов он абсолютно радикальный, и они всегда являются отличной почвой для подпитки со стороны третьих стран, стран Запада, для разжигания вооруженной борьбы.
1: Юрий Александрович, у нас первый блок, да, первый блок подходит к концу.
0: Если мы расколем
1: секунд.
0: Их и разделим, то да. Мы добьемся успеха. Да.
1: А, Юрий Александрович, Любомирский, политолог, африканист, кавалер ордена за защиту мира в Африке. Продолжим африканское турне в эфире «Радио Спутник». С вами работает Турал Керимов. Увидимся.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».

0: Африканское турне.
1: Друзья, продолжаем африканское турне. В студии по-прежнему Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня». С нами в гостях по видеосвязи Юрий Александрович Любомирский, политолог, африканист, кавалер ордена за защиту мира в Африке. Поговорили мы в первой части о терроризме на просторах Сахара-Сахельского региона. Это огромные территории, большие государства и большое достаточно у них население, совокупное и по отдельности страны, имеющие богатые ресурсы и огромные проблемы. Во второй части будем говорить про не менее важные вопросы. К сожалению, они тоже не радужные. Гражданская война в Судане разворачивается с новой силой. И во время конфликта на Ближнем Востоке там наблюдалось некое перемирие и затишье, потому что многие интересанты происходящего в Судане находятся в том числе на Ближнем Востоке. Ну и какой-то некий такой стратегический, тактический тупик в плане боевых действий в Судане между силами быстрого реагирования повстанцами и суданской армией также наблюдался. Ну а теперь боевые действия разворачиваются и разгораются снова. Есть опять у нас данные о массовых, к сожалению, значит, событиях, которые привели к гибели мирного населения, многочисленные гражданские погибли. Юрий Александрович, что в Судане сейчас происходит? Почему никак не удается все-таки выйти на некое плато военных действий с марта 23-го года? Мы об этом говорим. Одна из самых продолжительных, на самом деле, уже, как я понимаю, войн в Африке и в этой части мира, современности. Ну и плюс, я вот сейчас глянул на карту, каких-то изменений-то тотальных-то не наблюдается. Юго-запад, запад страны находится под контролем сил быстрого реагирования. Центр страны, ну так, отчасти контролируют и повстанцы, и армия. Побережье контролирует армия, север, ну, тоже за некоторым исключением контролирует армия. Столица за суданской армией, но при этом богатые с точки зрения ресурсов регионы, Дарфур, там тот же самый, находится под контролем СБР. Связано это с прекращением военных действий на Ближнем Востоке? Или же все-таки они набрались сил и теперь начали такой новый сезон военных действий?
2: Ну, на самом деле, тот перерыв, да, действительно, мы многократно говорили, еще раз напомним нашим слушателям, что война в Судане гражданская, она является полупрокси-конфликтом, где за каждой из сторон стоят крупные игроки. В первую очередь за правительством Судана и вооруженными силами стоит Саудовская Аравия, а за СБР – Арабские Эмираты. И тот перерыв, который был связан с напряженностью, связанной с войной США, Израиля и Ирана, он был очень незначительным перерывом. И на самом деле вот тот месяц, даже меньше месяца, когда были некие задержки поставок, когда внимание было отвлечено очень серьезно на другой фронт, да, этот период с точки зрения логистики военной и поставок, он был просто ничтожен. Да? По сути, и руководство СБР, и руководство вооруженных сил, они немного задумались над тем, что будет дальше. Да? Взяли буквально небольшую паузу, связанную с ожиданием, может быть, какого-то сокращения поставок вооружений, топлива, бронетехники, БПЛА. Посмотрели, что все в порядке, и видя, что, в общем-то, кризис на Ближнем Востоке, он немножко улегся, снова возобновили войну с новой интенсивностью. То есть те ожидания, которые были, может быть, у многих экспертов, связанные с тем, что Саудовская Аравия и УАЭ серьезно отвлекутся от суданского конфликта, они полностью не оправдались. Сейчас мы видим новое обострение, да, и когда никакого дефицита вооружений мы не наблюдаем, и я даже скажу больше, чтобы эти мысли как-то убрать у мирового сообщества, СБР, например, провели целый парад бронетехники, который прибыл для них из Арабских Эмиратов. Специально они этот парад осветили, сняли, показали, что бронетехника движется, что ее много, что никаких проблем у них нет. Ну вот, поэтому задавать вопрос о том, что конфликт должен выйти на какое-то плато, это вообще разговоры преждевременные. Да? Это конфликт, который будет продолжаться, к большому сожалению, еще много лет, и конца и края ему не видно, потому что обе стороны, они претендуют на то, чтобы получить власть во всем Судане. Они не хотят сдаваться, не хотят идти другу на уступки. Вот, поэтому, к большому сожалению, никакого оптимизма я не вижу здесь.
1: Вот по Судану тоже для того, чтобы напомнить вообще, о чем идет конкретно речь, что это за страна. Ну, это одно из крупнейших государств Африки, население там более 53 миллионов человек, очень богатая страна своими ресурсами, это и нефть, и газ, значит, более миллиарда баррелей разведанных запасов нефти, 1 200 000 000, природный газ около 1 триллиона кубических фунтов, тоже огромная величина. Судан входит в число крупнейших золотодобывающих стран не только Африки, но и мира. Разрабатывается более десятка, значит, сейчас месторождений золота. Добываются там и хромиты, железная руда, медь, цинк, марганец, уран, кстати, в том числе, гипс, мрамор, графит. Ну, то есть очень много всего. Это одна из самых самодостаточных с точки зрения продовольственной безопасности стран Африки. Там много земель, которые пригодны для возделывания, для сельского хозяйства. Ну и плюс одни из главных африканских водных артерий, да, проходят по Судану, река Нил, собственно говоря. В этом смысле недооценивать важность, стратегическое значение Судана для региона, для континента, для мировых, кстати, транспортных путей тоже не приходится. Судан имеет выход к Красному морю. Что такое Красное море, я думаю, за эти месяцы уже все слышали. Ну и Судан находится между двумя гигантами, опять же, африканскими, между Египтом и Эфиопией, имеет стратегическое положение. В этом контексте, естественно, что там будет происходить, как эта ситуация будет развиваться, все это будет иметь большие последствия не только для Африки, не только для региона, который называется Ближний, Средний Восток и Северная Африка, но и в глобальном смысле на многие другие процессы, многие иные процессы. Я помню, кстати, вот в апреле 23-го года, по-моему, были сообщения о том, что конфликт в Судане повлиял на мировое производство, ну, там той же самой, не буду называть марку, одной из самых популярных в мире газировок американских. И казалось бы, да, где Судан, где газировка, но при этом все это взаимосвязано. Юрий Александрович, на этой неделе заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Георгий Борисенко встречался в Москве с директором службы общей разведки Судана Ахмадом Муфаддалем. Ну и, собственно, обсуждался конфликт, который в этой стране разворачивается. Скажите, пожалуйста, какие у нас сейчас предпринимаются с российской стороны шаги для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию? И как трансформируются наши интересы в связи с происходящим в Судане? Я сейчас скажу, почему я об этом, да, так говорю подробно. Я вроде перечислил Судан, да, что он из себя представляет, какие там ресурсы, какое у него положение. Мы говорили в первой части про страны Альянса Сахеля. Эти государства не имеют выхода к морю. Так или иначе, я... Это сугубо мое личное мнение. Считаю, что надеяться, что мы получим к ним, да, к этому альянсу, доступ через территорию других соседних прибрежных африканских государств, через Гвинейский залив, через Запад Африки, ну, на самом деле, мала, мизерна. Скорее всего, наши коммуникации стратегические будут пролегать через восток Ливии, Чад и Судан. И в данном контексте, естественно, ну вот, кстати, в свое время, да, еще там 150 лет тому назад, то, что мы сейчас называем Альянсом стран Сахеля, назывался Французским Суданом, кстати, по иронии географической, скажем так, и исторической. Так вот, что для нас сейчас Судан в нашей африканской политике, и как мы эту нашу политику регулируем, видоизменяем в процессе той ситуации, которую мы сейчас там наблюдаем?
2: Ну, все-таки я бы не был так пессимистичен в плане контактов с странами Гвинейского залива. Да, у нас сейчас и с Гвинеей, обычной Гвинеей, неплохие, в принципе, связи, и с Того мы налаживаем контакты, важные для логистики Сахельской тройки, потому что в названные вами маршруты через там, Чад, не надо забывать, что прилегает между Суданом и Нигером, находится Чад еще тоже очень.
1: Ну, а на юге Чада находится ЦАР, где мы тоже
2: слабо,
1: есть свой интерес.
2: ЦАР, там, да. Да, там логистика развита очень плохо, и я думаю, еще десятки лет, а может сотни лет там не будет каких-то удобных маршрутов. Поэтому я бы все-таки не сводил вместе Сахельскую тройку и Судан. Судан, он самоценен. Судан – это действительно, как правильно сказали, государство Красного моря, которое может влиять на транспортные потоки по этому Красному морю. Мы все знаем про хуситов, которые постоянно берут заложники. транспортной
1: Бабель-Мандебский
2: компании, да,
1: пролив, да.
2: и Судан обладает такими же возможностями и контрвозможностями, да, поэтому здесь нет прямой связи, Судан он сам оценен, назвали массу суданских возможностей, там, и природные ресурсы, и Нил как транспортная артерия, и огромный сельскохозяйственный потенциал, да, все это очень важно для России, но я бы начал с того, что Российская Федерация с Суданом взаимодействует очень давно, это еще начало 2010-х годов, я говорю о новом взаимодействии, не о советском периоде, не о раннем российском.
1: Новейшее
2: новое
1: время,
2: взаимодействие,
1: да.
2: Это 10-е годы, да, где мы, и важно, что в те годы Россия, когда уже армия и СБР, они существовали, когда армия и СБР уже конфликтовали, потихонечку, да, сначала они были в союзе, а потом расходиться начали. Российская Федерация всегда сохраняла хорошие контакты, хорошие связи с обеими сторонами. Это раз. Второе. Российская Федерация имеет паритетные дружеские отношения и с ОАЭ, и с Саудовской Аравией тоже. Да?
1: Совершенно точно.
2: И Россия здесь обладает огромным дипломатическим переговорным потенциалом, который, например, не обладает Катар. Вот это Катар, да, который активно поддерживал революцию в Судане. Да, Аль-Джазира, она всегда призывала к свержению режима Аль-Башара, говорила о том, какой Хамити, лидер СБР, пояснил, какой он кровопийца, как военный, коррумпированный. Да, Катар не может быть таким переговорщиком, хотя он всегда себя позиционировал как переговорную площадку. А вот в суданском варианте Россия обладает всеми картами. Это связи и с Хамити, и с Бурханом. Бурхан – это лидер военного правительства. Это связи и с Саудовской Аравией, и с ОАЭ. И Российская Федерация, сам Бог велел быть эффективным переговорщиком, который может посадить эти стороны за стол переговоров. Единственное, что, к большому сожалению, опять же, мы сейчас с вами говорили о надеждах, связанных с иранским конфликтом по поводу Судана, мы сейчас видим, что Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, они, к несчастью, не сближаются, а расходятся с друг другом. Да? То есть ОАЭ выходит из ОПЕК, а Саудовская Аравия является там главным интересантом. Саудовская Аравия активно строит НИОМ и пытается заменить пострадавший Дубай. И Арабские Эмираты из-за этого очень переживают. Как бы, да? Арабские Эмираты дружат с Израилем, а Саудовская Аравия, наоборот, становится таким другом Пакистана и даже таким вот нейтральным партнером Ирана, что раньше было удивительно, но сейчас Саудовская Аравия к Ирану имеет такое, ну, не дружеское, конечно, но очень взвешенное отношение дипломатическое, да? И на Судане это все будет проецироваться в самом негативном свете, да? Опять же. Потому что, как я говорил многократно, да, конечно, между СБР и армией существовали серьезные экономические и политические противоречия. Но катализатором этих противоречий, которые привели к гражданской войне, стали именно устремления и Саудовской Аравии, и ОАЭ, и, кстати, как вы правильно сказали, и Египта, и Эфиопии, да, которые конкурируют с другом в отношении использования гидроресурсов Нила. И только примирение на уровне там Рияда и Абу-Даби, оно способно сдвинуть вперед примирение на уровне, назовем, скажем так, Порт-Судан-Ньяла. Порт-Судан, по сути, столица сейчас военных, хотя сейчас в Хартум переносят уже обратно учреждение, но Ньяла – крупнейший город Дарфура. Де-факто это резиденция Хамити. Да? Поэтому тут вопрос долгой работы, опять же. Россия должна постоянно предлагать какие-то инициативы, но не надеяться на быстрый результат, да? Потому что настолько глубокие противоречия нарисовались в регионе, где война в Судане – это лишь проекция такой большой холодной войны в регионе, да, что быстрых плодов нельзя ждать. Нужно постоянно о себе напоминать и пытаться получить свой собственный интерес. У нас в Судане есть и проект военной базы, и много экономических интересов потенциально. Мы не должны о них забывать и всегда действовать так же нагло, как и Катар, который всегда вписывается в любой конфликт, пытаясь выступить там переговорщиком. Почему нам не поступать так же?
1: Ну, собственно говоря, у нас есть для этого все возможности, и
2: да,
1: я думаю, что именно этот подход является самым верным в принципе, потому что такого огромного количества инструментов для того, чтобы быть успешным посредником, не только площадкой для переговоров, да, что это совершенно иной статус, а именно посредником для решения проблем на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Восточной Африке, как у России. Ну, я сейчас не совру, это действительно так. Нет ни у кого, ни у одной другой страны. В принципе, нет. И этому способствуют многие исторические, в том числе, факторы. Юрий Александрович, еще одна тема. Предлагаю перенестись на Африканский Рог. далее туда, на восток, на берега Индийского океана, Аденского залива. Мы уже сказали про Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив, про хуситов. Там, кстати, эта ситуация также повлияла на судьбу Сомали, кстати, да. Если кто не в курсе, Израиль пару месяцев назад признал Сомалиленд, самопровозглашенное государство на севере некогда единого Сомали. Ну и сейчас, с точки зрения ООН, географических карт, тоже является единым, но политически, в военном плане, эта страна, ну, почти 35 лет как единой не является. Кстати, Израиль в начале 90-х, в 91-м году, если не ошибаюсь, уже признавал Сомалиленд, но потом отозвал свое признание. Начали они уже процесс, не только установили дипломатические отношения, они их установили и послов назначили, начинают открывать посольство. Израиль, по-моему, уже открыл в Сомалиленде свое посольство, а Сомалиленд собирается в Иерусалиме открыть собственное посольство в Израиле. Ну и другая новость, да, которую я упоминал в начале эфира. Могадишо, столица этой страны, где находится центральное правительство, заявило о том, что, ну, практически готовы соглашения с Турцией о том, что турецкие компании будут добывать уран и редкоземельные минералы на территории Сомали. Правда, не совсем понятно, на какой, да, части этой территории. Та ли только территория, которая подконтрольна федеральному правительству, а это, ну, это очень мало с точки зрения, да, Сомали географического, всего там около, в лучшем случае, 20%, и то я сомневаюсь, что эти ресурсы именно там сосредоточены. Хотя, если я не прав, то призываю поправить меня. Ну, и есть у них соглашение о добыче шельфа, на шельфе, извините, морском, нефти и газа, да, и концессия турками тоже на много лет получена, в том числе, кстати, есть соглашение об обеспечении морской безопасности Сомали турецким флотом, то есть они имеют там полную свободу действий. Что это значит для африканской геополитики и, ну, как сомалийский уран может повлиять на расклады, которые мы сейчас наблюдаем, а уран выходит на первое место, да, в том числе не только редкоземы, не только, значит, удобрения, не только тот же гелий, который нужен для высокотехнологичной промышленности, но и уран сейчас постоянно на слуху.
2: Ну, смотри, когда я говорил о большой холодной войне вокруг Судана, мы должны учитывать, что Турция поддерживает военных в Судане, потому что она конкурирует с ОАЭ, которая поддерживает Сомалиленд в Сомали, который поддерживает СБР. Понимаете, да, логику?
1: Да, связка тут просматривается.
2: Да, связка тут прямая, как бы, да. И да, несомненно, Турция претендует только на ресурсы, находящиеся в зоне контроля официального правительства, но в уме всегда держит, что в лучшей ситуации можно силой заставить и Сомалиленд, и Пунтленд, и другие микросепаратистские объединения влиться обратно в большой Сомали. Да? И здесь и те же конфликты Турции и Израиля просматриваются, да? Связанные с Палестиной. Израиль признает Сомалиленд, чтобы нанести удар по Анкаре, по сути. Да? Дайте такой сигнал, что мы всегда будем поддерживать ваших недоброжелателей в любой точке Африки и в любой точке мира, за то, что вы поддерживаете там, палестинцев в Газе, условно. То есть, видите, здесь все переплетено, как бы, да. Касательно урана, опять же, возвращаясь к этой большой войне США, Израиля и Ирана, она показала очень важную вещь, что атомный джин, ядерный джин, он активно вылазит из бутылки в этом регионе. У Израиля атомное оружие официально есть. У Ирана, скорее всего, оно находится на конечной стадии разработки, и мы же понимаем, мое личное мнение, что Иран, видя все происходящее, он только ускорит свою
1: программу. Я с этим согласен.
2: Есть, да, есть слухи о том, что в Саудовской Аравии хранится пакистанское оружие ядерное, да, что Саудовская Аравия, если, например, Иран заявит о наличии у него оружия, Саудовская Аравия то также заявит о наличии оружия Саудовской Аравии.
1: Ну, то есть наклеит на эти боеголовки свой флаг, получается.
2: Или просто официально, а он уже наклеен, она просто покажет, что они есть. Да? И в этой ситуации есть одна единственная крупный игрок на Ближнем Востоке, у которого официально и неофициально нет ядерного оружия. Это Турция, соответственно. И вот когда мы... Есть проект АКУЮ, наша АЭС, да, есть много слухов вокруг того, что АКУЮ строится не только и не столько ради энергетики, сколько ради...
1: Ну, ядерных компетенций Турции, да.
2: Ядерных компетенций, да. Поэтому вот эта вот добыча урана в Сомали, она явно будет происходить только на подконтрольной территории или полуподконтрольной Могадишо. Она говорит о том, что Анкара дает понять, что она готова к тому, чтобы начать свою ядерную программу. И этот вот уран, который корабль добывает самостоятельно, мы все понимаем, что в мире, новом мире конкуренции, доступ к урану он никому не гарантирован.
1: Вот,
2: Он
1: кстати,
2: будет подбор.
1: я поддержу эту логику, с вашего позволения. У нас, правда, остается совсем мало времени, 1,5 минуты. Но Турция та же, да, находится и в странах Альянса Сахеля, о котором мы говорили. Мы знаем, Нигер — одна из богатейших с точки зрения урана стран.
2: Да.
1: Далее, Турция является одним из близких партнеров Казахстана, который 40% вообще, да, мировой добычи сейчас урана.
2: По 50, по 50, да.
1: Да, Узбекистан, который также, по-моему, в тройку входит по запасам урана. То есть и там можно было бы получить. Но все-таки Анкара идет своим путем, хочет добывать сама и быть сама хозяином, условно говоря, этого процесса. Пусть даже в
2: Да,
1: Сомали.
2: разумеется, потому что Эрдоган понимает, что сегодня плохим объявили Айатолла, завтра объявят Эрдогана.
1: Минута у
2: Понимаете?
1: нас.
2: Да, поэтому все это большая геополитическая игра на Ближнем Востоке, вот все, о чем мы говорили и в первом блоке, да, и во втором, это все взаимосвязано. То есть это как сообщающиеся сосуды, да, где каждая страна борется за свои интересы, и все переплетено, и, конечно, Турция, она будет защищать свои интересы, и Сомали всегда может тоже впасть в период горячей гражданской войны, потому что все-таки Стамбул хочет, чтобы Сомали был единым и был ему подконтрольным прокси. Да, поэтому
1: Будем
2: смотрим с
1: следить.
2: оптимизмом,
1: Да, будем следить за
2: но
1: ситуацией.
2: опасно.
1: Юрий Александрович, спасибо большое. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Юрий Александрович Любомирский, всегда очень интересно послушать и поговорить о важнейших событиях Африки, актуальных вопросах. Политолог, африканист, кавалер ордена за защиту мира в Африке был с нами в эфире. В студии для вас работал Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня». Африканское турне на сегодня завершается. Завтра увидимся и услышимся в этой же студии в эфире «Разворот на Восток». Оставайтесь на радио «Спутник». Спасибо.

0: Введите имя.
1: Герман Клименко.
0: Уточните свой статус.
1: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
0: Введите пароль.
1: Радио «Спутник».
0: Докажите, что вы не робот.
1: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник».
2: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
1: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
1: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».

Увеличение предельной скорости на федеральных трассах. Контекст. До 110 км в час после установления приборов освещения поднимут верхнюю планку на участках федеральной трассы Таврида в Крыму. Повышение скоростного режима ожидает также ряд отрезков трасс М3 «Украина» и М4 «Дон». На некоторых шоссе верхний предел может быть увеличен со 110 до 130 и со 130 до 150 км в час. В следующем году будут разработаны методические рекомендации, чтобы изменение скоростного режима отвечало требованиям безопасности. В Московской области и других регионах пока планов повышать потолок скорости нет. Речь идет о региональной сети дорог. В Москве власти практикуют динамичный подход, зависящий от конкретной обстановки на том или ином участке. В Минтрансе не исключают появление дорог, на которых не будет скоростных ограничений. Опыт показывает, что увеличение предельной скорости на оборудованных шоссе с хорошим покрытием повышает их пропускную способность. Уменьшаются логистические издержки, что ведет к снижению стоимости продукции и расширению рынков сбыта. Строительство и модернизация современных дорог отвечает целям развития транспортной инфраструктуры.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».

«Знать за 90 секунд». Он возглавлял правительство самое долгое время за советскую историю. Был выдающимся государственным деятелем и хозяйственником. Алексей Косыгин запустил экономические реформы, которые могли радикально изменить облик страны. Предприятиям предоставили большую самостоятельность, число плановых показателей сократили. Акцент был сделан на прибыль и рентабельность. Стратегическая цель Косыгина – повысить эффективность производства, стимулировать внедрение новых технологий и улучшить хромающее качество продукции. Реформа стала драйвером развития, темпы роста экономики впечатляли. Премьер был образцом технократа, имел огромный опыт, обладал системным мышлением, прагматизмом и настойчивостью. Под его руководством были реализованы крупные инфраструктурные проекты. Косыгин курировал развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири, ставшего основой экономики СССР. Активно занимался легкой и пищевой промышленностью. Это было нетипично для советских лидеров, фокусировавшихся на тяжелой промышленности и ВПК. Но в какой-то момент партийное руководство испугалось риска подрыва централизованной плановой системы. Аппарат свернул реформы, в стране начался застой, а второго Косыгина так и не появилось.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа утра, в Донецке и Схинвале столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Международное агентство по атомной энергии запросило доступ к объектам Запорожской АЭС после обстрела ВСУ. Латвия, Эстония и Литва отказываются от переговоров по жалобе России. Парад игроков и болельщиков французского клуба ПСЖ пройдет у Эйфелевой башни. Подробности далее. Международное агентство по атомной энергии запросило доступ к объектам Запорожской АЭС после сообщения об атаке на машинный зал одного из энергоблоков станции. В агентстве подчеркнули, что необходимость получения прямого доступа к месту происшествия для установления фактических обстоятельств произошедшего. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с сообщениями об ударе по станции. По его словам, любые атаки на ядерные объекты представляют серьезную угрозу безопасности. Латвия, Эстония, Литва отказываются от переговоров по жалобе России на ущемление прав русскоязычных в Международном суде ООН. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. Комментируя ход дела, она указала на отказ от переговоров, неконструктивную реакцию прибалтийских стран на справедливые претензии российской стороны. Поводом для обращения в Международный суд ООН является отказ трех стран Прибалтики прекратить политику ущемления прав русских. В странах последовательно запрещается использование русского языка, преследуются несогласные. План по увеличению числа призывников и новобранцев обойдется Минобороны Дании примерно в 4 миллиарда долларов. Об этом сообщают СМИ. Министр обороны Дании, кандидат на пост премьер-министра страны Троельс Лунд Поульсен в ходе предвыборной кампании в марте предложил к 2035 году удвоить число призывников до 13 тысяч человек. Кроме того, показатель по меньшей мере в 6,5 тысяч призывников должен быть достигнут к 2030 году. Парад игроков и болельщиков французского клуба «Пари Сен-Жермен» пройдет в воскресенье у Эйфелевой башни после победы команды в финале Лиги чемпионов. Ожидается участие около 100 тысяч человек. Об этом сообщила мэрия 15-го округа Парижа. Финальный матч Лиги чемпионов прошел в субботу в Будапеште. Французский ПСЖ обыграл английский «Арсенал» и второй год подряд стал победителем турнира. Парад состоится днем, а вечером игроков ПСЖ примет в Елисеевском дворце президент Франции Эммануэль Макрон. Американские компании начали испытания человекоподобных роботов в условиях конфликта на Украине. Об этом сообщает СМИ. Речь идет о роботах Фантон МК-1, созданных стартапом Foundation. По данным источника, в феврале на Украину были отправлены два опытных образца. Первоначально машины использовались для выполнения разведывательных и логистических задач, включая доставку грузов и работу в опасных районах. Организаторы Вашингтонского фестиваля, посвященного 250-летию США, подтвердили, что американский лидер лично откроет это мероприятие 24 июня на фоне отказа артистов участвовать в концертах по случаю Дня независимости. Ранее президент США раскритиковал исполнителей, которые отказались принять участие в мероприятии. 4 июля будет отмечаться 250-летие независимости США. Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
2: Друзья, с вами «Секс, культ, просвет». Как всегда, мы с вами, Лена Караева, и я, Вика Никифорова. И я предлагаю сегодня нам всем предаться пороку. Пороку сложному, интересному, очень разнообразному, и тому пороку, который никогда не могла найти, покарать, наказать ни мать наша святая инквизиция, ни наш божественный пресносущный Роскомнадзор. Это такой порог неуловимый. Он называется эскапизм. Эскапизм — это стремление уйти от реальности в некую иную виртуальную реальность. Ну, чаще всего люди уходят в искусство, в творчество. Кто-то уходит в то, что болеет за любимую футбольную команду. Кто-то уходит там в вышивание крестиком. Если вы зайдете на форум, посвященный вышиванию крестиком, там такие кипят баталии. Кто-то уходит в историческое реконструкторство. Кто-то начинает притворяться там феей, да, или вот этими там персонажами «Властелина колец», вот этого вот всего, да. Ну, то есть эскапизм имеет необыкновенное количество форм и разновидностей, и сегодня мы с вами будем бурно, публично предаваться этому пороку. Будем обсуждать все то, что, ну, честно скажем, далеко от нашей реальности. Будем говорить про заграницу много, про кино, и начнем с нашей любимой заграницы. Новости такие подоспели, что прошли местные выборы. Выборы на вот таких низовых уровнях, да, города, маленькие городки в Англии и во Франции. В Англии мы увидели, как к власти пришел демократически избранный мэр города Бирмингема. Это один из крупнейших городов Англии. Это сердце промышленной центральной Англии, которая сейчас в упадке находится. И этот мэр там приносил присягу мэрскую в каком-то там тюрбане или челме, я не разбираюсь, и он практически не мог говорить по-английски. Затем пришел к власти мэр демократически избранный города Брайтона, английского. Это очень красивый город. Вот я там была, я по нему гуляла. Он невероятно исторический. Это вот такой реликт Британской империи еще 18-19 века, когда она была владычицей морей. Роскошная архитектура, море, пляжи, пирсы очень красивые. Мэр Брайтона новоявленный тоже практически не мог говорить по-английски. Ну и похожая история в маленьких городах вокруг Парижа. Как я понимаю, в Лионе тоже, по-моему, пришел мэр цветной к власти. Ошибаюсь. Лена качает головой. Прошу прощения, в Лионе не цветной, в Лионе пока белый. Дело в том, что мэры маленьких городков вокруг Парижа, пришедшие к власти, уже успели отметиться скандальным заявлением. Например, один из мэров заявил, что будет во всем поддерживать местных, своих, причем он не причисляет к этим местным именно белых коренных французов. Своими он считает представителей Северной Африки, своих чернокожих братьев, братьев-арабов и так далее. То есть метафора американцев о том, что Европа превращается в некий исламский халифат, она, Лен, как по-твоему, обретает плоть и кровь или по-прежнему остается страшилкой?
3: Значит, я бы тут разделила. Ты дважды произнесла, ну, во всяком случае, так сказать, акцентировала внимание на то, что демократически избранная. Ну, вот такая демократия, ну, так сказать, это воля большинства. Это так, потому что кто-то не пошел голосовать, кто-то решил, что он выше всех этих политических дрязг, и, значит, цокнув каблучками, отправился, я не знаю, на пикник или на прогулку. Люди перепоручили свои судьбы третьим лицам, и они получили то, что они получили. Второй момент, на котором я хотела бы акцентировать внимание. Не так страшен черт, как его малюют. Исламизация Европы, она видна американцам, потому что они смотрят на это со стороны. Она для меня абсолютно не очевидна, хотя я там прожила 25 лет. Почему мэры были избраны такие, а не белые и румяные? Потому что белые румяные французы отказались рожать, поэтому они уступили демократическое лидерство тем, кто во Францию приехал. Белые румяные французы не пошли на выборы, и люди проголосовали за того, чьи лозунги им ближе. Ну да, я просто не вижу в этом ничего сверхъестественного, если честно. Ни злого умысла, ни заговора, ни вообще каких-то злонамеренностей. Ну, так работает демократия. Вы ее хотели? Вы на нее молились? Ну, значит, вот она на вас посмотрела таким вот взглядом.
2: Ну, точнее выражаясь, так работает не только демократия, так работает замещение населения. Ты абсолютно права. В том же Бирмингеме, в Центральной Англии, в Манчестере, Шеффилде, вот этой вот колыбели промышленной революции, белое население практически уже замещено приехавшими пакистанцами, индийцами, выходцами там из Африки, из разных островов и так далее, разных государств. А мэру Бирмингема действительно нет необходимости говорить на английском языке. Ему на английский нужен, только если ему надо будет поговорить там с кем-нибудь приехавшим в Бирмингем из Каира, допустим, да? А так в своей семье, в своем районе, на районе, да, он будет говорить, конечно, на своем языке, ему английский не нужен. То есть произошло замещение населения, и, честно тебе скажу, мне жалко старую Европу.
3: А мне не жалко старую Европу. Если старая Европа так себя повела, ну, у каждого поступка, у каждого решения и у каждого жизненного выбора имеются те обстоятельства долговременные, кратковременные, которые вот сейчас Европу пожинают. Теперь, что касается мэров. Я вообще не считаю, что если мэр, который избран на пост в Бирмингеме или на пост в нескольких городах, не очень больших, самого бедного департамента Франции, Сены, Сен-Дени. Они могут исповедовать любую абсолютно религию, какая им нравится, хоть религию вуду, я не знаю, там, зороастрийство, вот все вот это. Сам пост мэра предполагает умение найти консенсус между разными группами населения. То есть эти люди – прирожденные дипломаты, значит, они умеют договариваться. Что касается того, заместилось население или нет, ну, я не очень понимаю, но вы же этих людей впустили, вы им сказали, вы можете здесь жить, и мы вас примем. Но люди начали рожать детей. А вы-то что, в общем, сидели, били баклуши?
2: Ты знаешь, я в практическом смысле, что думаю, нам тут России можно предпринять, это просто напомнить европейцам, которые недовольны сложившимся положением дел, что Россия открыта, что мы очень заинтересованы при нашем демографическом кризисе в потоке мигрантов квалифицированных, профессиональных, недовольных тем, как обстоят дела в современной Европе. И сейчас, кстати сказать, надо отметить, несмотря на тяжелое положение, на военное положение, в котором мы сейчас живем, границы России открыты для, например, выходцев из Европы, им очень легко сделать к нам электронную визу и приехать, посмотреть, как у нас все. И если они разделяют наши традиционные ценности, а они очень простые традиционные ценности, они объединяют, кстати сказать, представителей вообще всех религий, объединяют их вместе с представителями атеизма, кстати сказать. И если они разделяют эти традиционные ценности, у нас фактически льготный режим для того, чтобы ребята, вам тяжело там у себя, вы чувствуете себя уже угнетенным меньшинством, к власти приходят те, кто вас, очевидно, не хотят. Пожалуйста, ребят, приезжайте к нам. Россия всегда и в 18-м, и в 19 веке была открыта для трудолюбивых, высокопрофессиональных выходцев из Европы. Ехали ли к нам не от хорошей жизни, но они помогали нам строить страну и стали просто великолепными нашими гражданами. Давайте опять откроем все.
3: Здесь я с тобой абсолютно согласна, то есть батла не будет. Что касается Европы, слушайте, если вы себя ведете так, как ведете, что в прошлом, что в настоящем, то почему вы считаете, что вы не получите за это по башке? Почему вы считаете, что если вы были колонизаторами, если вы издевались над теми, кто сейчас приехал в ту же Францию или в ту же Британию, если вы над ними издевались, или над их дедушками и бабушками, или над их родителями, то почему, в конце концов, вам не прилетит обратка? Она вам прилетела в таком виде. Вы их не любите? Отлично. Я могу сказать, что когда я работала в европейской медийной компании, могу сказать одно – там работали люди, исповедовавшие ислам, приехавшие там из Нигерии, из Сирии, из Северной Африки и так далее. Они были значительно трудолюбивее европейцев, они были значительно образованнее европейцев, они говорили как минимум на трех, а то и на четырех языках. И у меня с ними, в отличие от белых и румяных европейцев, никогда не было никаких проблем.
2: Вот сто пудов тут батла не будет. Я знаю в той же самой Франции прекрасных, интеллигентных, высокообразованных, просто интеллектуалов, да, трудящихся людей из Северной Африки, чьи еще родители переехали во Францию, и которые сейчас ненавидят орды вот этих пришлых нелегалов, которые разрушают ту Францию, которую эти люди вместе с французами строили много лет, много десятилетий строили. Они все это просто ненавидят. И им тоже, конечно, пожалуйста, друзья, им тоже всем открыто. Вот я говорю всем людям, независимо от их там религии, там пола, расы, чего угодно, всем людям, которых не устраивает положение дел в современной Европе, элиты ведут Европу к гражданской войне, это совершенно очевидно, там внутри, на территории самой Европы. Всем этим людям, мне кажется, Россия должна просто открыть двери и сказать: друзья, давайте, пожалуйста, вы люди не бедные, вы люди профессиональные, покупайте у нас квартиры. Любой иностранец, гуляющий по Невскому проспекту, спрашивает, а сколько вот может стоить квартира окнами, балконом на Невский проспект? И когда говоришь ему цену, человек хватается за голову и говорит: да, я переезжаю, дайте две, дайте три. Ребят, это абсолютно серьезная альтернатива. Россия такой ковчег, который всех нормальных людей, повторюсь, независимо от религии, независимо от расы, готовы спасать, потому что очень много людей в Европе недовольных тем, что происходит. Я бы тут защитила, Лен, простых людей. Они ничего не могли поделать с этим замещением населения, с этим нашествием нелегалов. Оно было организовано сверху. Им запрещалось об этом говорить. Ты сама прекрасно это знаешь, поработав в Евроньюз. Запрещалось об этом говорить.
3: Но подожди секунду. Они голосовали за тех, кто голосовал за принятие и так далее. Они же голосовали. Тут все абсолютно демократически. Господа, дамы, джентльмены, месье, там, мадамы, кто угодно. Вы голосовали за эту власть. Это вы же нам махали, этим самым жупелом и кричали: каждый народ заслуживает своего правительства. Но вот вы это заслужили. Окей, поздняк метаться.
2: Я в любом случае очень хорошо теперь понимаю, почему ты на самом деле уехала из Франции, потому что за 25 лет, согласись, эта страна стала совсем другой, она изменилась кошмарным образом. Я видела видео в соцсетях, мне хотелось плакать. Там мальчик, ну, юноша, молодой совсем, в кипе, идет по Парижу. И он снимает на видео те оскорбления, которым его осыпают. Это ужас. Это какая-то Германия 30-х годов. Вот он зашел в какой-то квартал, типа там Сен-Дени, да, куда, в общем, лучше не соваться ни белому человеку, ни тем более еврейскому человеку в кипе. Ну, мы видим, что там творится. Короче, все к нам, все в Россию, всех спасем.
3: Вика топит за переезд. Я, как пожившая там и пожившая вот уже почти год здесь, присоединяюсь к ее призыву, но по поводу кипа и еврейской общины во Франции хочу сказать, что евреев-то гестапо сдавали вовсе не арабы и вовсе не выходцы из Северной Африки, а их сдавали белые румяные французы, коллеги, консьержи, прохожие, булочники и так далее. Франция потеряла 75 тысяч еврейского населения. Это самая пострадавшая после Германии, после Польши страна. Причем белые румяные французы подписывали, как вам сказать, ну это даже страшно сказать, какие-то вот квоты на то, чтобы депортировать евреев. И если гитлеровцы всего лишь их спускали, то французы сознательно снижали возраст. И если гитлеровцы, нацисты говорили, что от 12 лет и выше детей надо депортировать, то французы писали не 12, а 2 года. Поэтому, товарищи, к французам, белым и румянам, этническим, каким угодно, очень большие вопросы по поводу ксенофобии.
2: Ты мне напомнила о воспоминаниях русского эмигранта какого-то. Я читала описание стадиона в Париже во время Второй мировой войны, на который согнали вот несчастных еврейских женщин, детей, там, стариков. И они там под палящей жарой, под палящим солнцем сидели, потом их, значит, увезли в какие-то концлагеря. Ребята, это творилось в Париже. Вот представьте себе, да, там «Мулен Руж», «Ля-ля-ля», «Опера Гарнье», вот это вот все. Вот это вот там творилось. Надо это не забывать. Но о чем я сейчас подумала? Всякий раз, Лен, когда мы с тобой разговариваем про такие острые темы, политические, типа миграции, там, замещение населения, я прям чувствую, как в воздухе повисает стресс. Я вижу, как ты напрягаешься. Потому что, ну, политическая журналистика — дело такое, конечно, стрессовое. Как ты со стрессом борешься? Вот какие у тебя есть лайфхаки, если есть?
3: У меня есть лайфхаки. Во-первых, товарищи, много хожу пешком. Вот я взяла пример с Вики, она для меня ролевая модель. Я непрерывно хожу пешком. Вика посмотрела на мою обувь. Я в сапогах, потому что сегодня прохладно.

0: Организм переполнен эндорфинами. Ничего лучше, чем физические активности, не снимает стресс и не дает как бы энергию движения. Вот у меня пожелание: двигайтесь больше, а еще с утяжелителями на ногах.
1: Это как? Это что-то такое наклеивается?
0: А ты знаешь, это такие специальные манжетки, которые стоят 3,5 копейки, продаются на маркетплейсах, спортивных магазинах и так далее. Ты с помощью велкро, знаете, вот такой цеплялки, значит, их цепляешь к ногам и ходишь. И все, причем они разного веса. Там я ношу, по-моему, там 250 граммов, да, на каждую щиколотку. А есть типа килограмм. То есть, в принципе, зависит от...
1: Отличная вещь. Это как Пушкин ходил с утяжеленной такой дубинкой, палкой такой тяжеленной, да, руку тренировал для стрельбы. Или как наши юродивы в веригах ходили. Мне очень нравится, Лен, вот твой здоровый подход, да. Я не люблю, когда начинают говорить про борьбу со стрессом, и сразу начинаются таблетки, эти антидепрессанты, психотерапевты. Я считаю, все лишнее. У нас есть как бы запас организма, да, и там есть ресурс, в том числе борьбы со стрессом, которому мы должны просто прокопать свой путь, ну, найти вот, где он там находится. Он есть у нас, на самом деле, внутри нас. И вот когда я думала на эту тему, у меня странное такое возникло ощущение, что для меня прекрасным средством борьбы со стрессом является просто журналистика. Вот я ее люблю. Вот когда у меня на личном фронте какие-то неполадки, прям какие-то совсем тяжелые моменты происходят, я сажусь и начинаю писать очередную статью, и я как будто ухожу, знаешь, в свой такой информационный кокон. Мне там хорошо, мне уютно там. И, ну, серьезные вещи, проблемы, о которых я пишу, все равно мне кажется чем-то таким ненастоящим. Я пишу о них как писатель, и это помогает мне бороться со стрессом.
0: Ну, работа вообще благотворно влияет абсолютно на все. Как известно, безделье — мать всех пороков. Ну, понятно,
1: согласна,
0: да, так сказать. Вот если вы ничего не делаете и лежите на диване и клацаете по клаве, значит, пиша какие-то очередные хейтерские комментарии, вы, так сказать, погружаетесь вот в эту пучину ада, тревоги и всего прочего. Выходить на улицу. Слушайте, сегодня последняя майская суббота. Ну, отметьте ее ударным маршем, в смысле ходьбой, ну, хотя бы на 1,5 километра. Вернетесь домой огурчиком, выпейте травяной чаечек, закусите чипсами из яблок, которые я теперь готовлю собственноручно, и вам мир покажется раем и демом.
1: А я правильно понимаю, что вот ты же была автомобилисткой во Франции, ты все время водила машину, да? А в Москве ты пользуешься общественным транспортом и больше ходишь. И вот как, по-твоему, это для душевного состояния лучше, хуже или безразлично?
0: Нет, конечно, это лучше. Но у меня была техническая невозможность не ездить на автомобиле, потому что мне нужно было отвозить сына в школу, в колледж, в лицей. Во Франции нет доставки, как вы знаете. Или она есть, но вы покупаете сегодня, а привозят вам через 5 дней.
1: И за дополнительные деньги большие.
0: Ну, ты знаешь, практически я этим не пользовалась. Но в любом случае большой магазин вот такой, там не существует вот этих в шаговой доступности. А если и существует, то там стоит все в 5 раз дороже, чем в обычном супермаркете. Поэтому, конечно, необходимость была после работы заехать в супермаркет, просто купить элементарной еды. Поэтому машина для того, чтобы доехать до спорта, машина для того, чтобы забрать ребенка. Сейчас, поскольку я, так сказать, там выполнила свои материнские, семейные и прочие, так сказать, обязательства, конечно, я пользуюсь общественным транспортом. Он блистателен.
1: Да, скажи, для психики приятно сидеть где-нибудь в трамвае шикарном или в автобусе, смотреть в окно и ехать. Тебя везут. Реально очень приятно.
0: Никакой ответственности, только удовольствие.
1: Согласна с тобой полностью. Я тоже вот от машины несколько лет назад отказалась. По той же самой причине. Дети выросли, папа ушел из жизни, некого стало возить, собственно говоря. И прям с огромным удовольствием нахаживаю лишние километры и езжу. Еще я очень люблю, спасаясь от стресса, читать. Просто вот классическую хорошую литературу. Биографию люблю, книжки по истории. Просто какие-то классические романы перечитываю. Сейчас вот сидела, перечитывала одновременно «Анну Каренину» Толстого и роман Золя «На-на». Даже вот подумала, какое сходство. Два романа вышли практически одновременно. Обе про женщин, которые стали изгоями общества. Попробуйте вот так сделать. Взять там, например, два классических романа, вышедших примерно в одно и то же время, и посмотреть, какие там есть параллели. Я нашла очень интересные параллели между Анной Карениной и романом «На-на». Хотя, казалось бы, там все на противоположностях построено. Нет, там очень много есть сходство такого тайного, интересного. Вот это вот мое хобби, смотреть, вот искать какие-то сходства, да?
0: Слушай, нужно обсудить, потому что я очень люблю Золя. Он вообще очень хороший, Золя. Он прекрасный писатель.
1: Он великий писатель.
0: Он прекрасный писатель. И то, как он описывал социальный мир Франции, по-моему, так не описывал никто. Потому что Гюго все-таки он был более таким романтическим и более морализаторским.
1: Согласна.
0: Да, поэтому, так сказать, вношу предложение, Вика, давай обсудим параллели между Анной Карениной и Нана.
1: Давайте, прям отличная идея.
0: Под названием

0: Тамское счастье.
1: Да, да, это еще один роман Золя, я тоже очень люблю. Давайте, да, читать, давайте обсуждать. Я вижу сейчас много таких офлайн активитис, да, когда люди не просто читают книги, а собираются в библиотеках, в книжных клубах их обсуждать. То есть все, что не связано с голубыми экранами, все, что не связано с токсичной информацией, с токсичными новостями, отовсюду льющимися. Вот эскапизм, о котором я начала говорить. Но, повторюсь, почему вот я полюбила журналистику как средство ухода от стресса. Я помню, что я пришла в политическую журналистику в очень трудный период своей жизни. У меня в это время смертельно болел мой папа. И я много времени проводила, ухаживая за ним, и читала политические новости. И в какой-то момент подумала, а может быть, мне писать об этом? Написала в интернет-издание «Взгляд», и, как ни странно, они согласились с тем, чтобы я им писала. И первый же мой репортаж был, они дали мне тему, которая никого не интересовала. Как англичане проголосуют по вопросу Брекзита. А оказалось, что они проголосовали положительно. Я до сих пор помню, я 10 лет назад писала эту статью, и я прям волновалась за англичан, и получился отличный текст. И так вот я нашла себя, борясь со стрессом, с горем.
2: Ну, видишь, я тебе завидую. Я не могу сказать, что я как-то расслабляюсь или переключаю внимание, когда я пишу. У меня кайф наступает не в процессе написания, вот должен пройти час после этого, и я возвращаюсь, я перечитываю текст, который я отправила в редакцию, и он мне может нравиться, я могу находить его там чудовищным, но это зависит от, да, точки зрения. Чаще всего мне мои тексты не нравятся, кстати.
1: Ленинные тексты очень хорошие, это я для аудитории поясняю.
2: Ну, так сказать, у меня есть, да, мне нравятся, например, Викины тексты, тексты нашего потрясающего коллеги Пети Акопова, которым я просто, потому что они очень концептуальны. У меня тексты, они такие, написаны кишками женскими, так сказать, и какими-то, не головы, короче говоря. Поэтому нет, здесь я ничего не могу сказать, но я обожаю мою московскую жизнь. Вообще, жизнь в России. Вы даже не представляете, какое счастье испытываю я ежедневно, когда я говорю на родном языке. Наши слушатели не могут этого оценить. Я 25 лет жила в иноязычной среде. Счастье слышать и говорить по-русски, оно наполняет меня все мое время бодрствования.
1: А ты не стала билингвом, что называется?
2: Я стала билингвом. Вот, например, вчера я гуляла с собакой и...
1: Говорила с ней по-французски?
2: Нет-нет, какой-то мужчина гулял, и он разговаривал со своей маленькой дочкой на французском, и я к нему обратилась, я говорю, вы говорите по-французски? Он говорит, я француз, значит, он откуда-то с севера, из Пикардии. И мы с ним прекрасно говорили. То есть у меня нет никаких проблем, я очень легко переключаюсь на другой язык, но все равно я себя чувствую, тем не менее, иностранкой, говорящей на французском языке. А русский язык – это мамин язык, понимаете? Папин язык, бабушкин, дедушкин. Это совершенно другая категория на самом деле.
1: Ты меня на мысль навела. Еще одно прекрасное средство борьбы со стрессом – что-нибудь новое изучать. Например, изучать языки. Я вот год назад подтянула так прилично свой французский. Раньше я могла только там читать, там несколько фраз написать. А сейчас я уже так постепенно говорю на нем. И когда я путешествовала по Китаю, я зацеплялась языками с французами. И прям весьма бойко, вот, парле франсе я это вот делала. И я как раз испытывала просто наслаждение от этого, потому что, когда я говорю на иностранном языке, тем более на том, который недавно изучила, я чувствую, что я перевоплощаюсь в новую личность. Что это не я, как бы, а вот, ну, как актриса играет роль какую-то. Мне это ужасно нравится, когда это в небольших дозах, это прекрасно. Я привыкла перевоплощаться в англоговорящую персону. Но вот было так интересно перевоплотиться во франкоговорящую. Вот очень всем рекомендую, друзья, прекрасное средство как бы и саморазвития, и эскапизма нашего прекрасного. Изучить какой-то иностранный язык, вот который вы любите, пускай он даже вам особо не нужен. Какой-нибудь итальянский, испанский, они прекрасно звучат. Будете фильмы смотреть на этом языке. Скажи, по-моему, это интересная тема.
2: У нас есть привилегия у всех русскоязычных, потому что фонетически русский язык богаче любого европейского языка, потому что во Франции нет звука «ха», у испанцев нет звука «з», ну и так далее и тому подобное. Поэтому наша глотка с рождения, еще с утробы матери, точнее, приспособлена к фонетике практически любого языка на планете. Настолько у нас развиты вот эти голосовые связки. Поэтому, собственно, блестящая школа перевода оттуда, блестящая школа синхронистов – это оттуда. У всего есть рациональное объяснение. Поэтому пользуйтесь привилегией русскоязычных людей.
1: Моя дочка внезапно заговорила на китайском. Ну, как внезапно? После полугода изучения. И что потрясающе, вот эти вот тона ей даются, и китайцы понимают, что она говорит. Это совершенно невероятно. Друзья, учитесь, друзья, развлекайтесь. Ходите на прогулки, гуляйте с родными, с близкими, в одиночестве гуляйте, думайте свои мысли. Иногда новости идут на нас таким тяжелым потоком, от которого надо скрыться в убежище под названием эскапизм. И мы, в Секскультпросвете, всегда готовы вам это убежище предоставить. Мы сейчас уйдем на 2-3 минуты. Не переключайтесь, пожалуйста, мы вернемся и будем обсуждать кино, вино, домино и разные женские и мужские штучки.

«Знать за 90 секунд». Джеральд Форд прослыл неуклюжим политиком. Он постоянно спотыкался и падал на публике. Это происходило во время госвизитов в другие страны и на внутриамериканских мероприятиях. Президента стали пародировать в одном из популярных шоу. Там он, задолго до Джо Байдена, представал слоном в посудной лавке, сбивающим предметы, путающим телефонную трубку со стаканом, промахивающимся мимо ступенек и повторяющим одни и те же фразы. Злые языки шутили, что у него две левых ноги. Путь в большой политике у Форда тоже был нестандартным. Он стал первым и единственным главой государства, пришедшим в овальный кабинет не в результате президентских выборов. В качестве конгрессмена Джеральд Форд участвовал в работе комиссии Уоррена, расследовавшей убийство Джона Кеннеди. Стал противником социальных программ администрации Линдона Джонсона. В 1973 году освободился пост вице-президента. Погрязший в скандалах Спиро Агню ушел в отставку. Впервые в истории для замещения этого поста была задействована 25-я поправка. Ричард Никсон выбрал Форда. А через год сам Никсон пал жертвой Уотергейтского скандала, и главой государства стал вице-президент.

0: Секс, культ, просвет.
1: С вами вновь «Секс, культ, просвет». Продолжаем нашу передачу. Обсуждаем кино, вино и домино, как договаривались. Вот посмотрели с Леной в разное время, но посмотрели «Дьявол носит Прада 2». 20 лет прошло после выхода первой версии этого фильма. Видим опять Энн Хэтэуэй. За 20 лет она стала еще красивее, мне кажется. Видел Мэрил Стрип. Все вот эти красивые гламурные костюмы, вот кутюр, модные показы. Я сходила, мне понравилось. Вот типичное летнее кинцо такое. Вот кинцо, винцо и доминцо. Но Лена говорит, кошмар, ужас, шипит. Лена, шипи, вперед.
2: Ну да, это действительно за гранью добра и зла, как кино, потому что там разваливается сценарий, просто он разваливается. Потрясающая, великая актриса Мэрил Стрип. Там просто вешалка для того, чтобы показать вот эти потрясающие костюмы. Сплошной product placement, значит, вы хотите такую марку, сякую марку, такой бренд. Это на самом деле фильм «Такая хорошая мина при очень плохой игре». Индустрия моды сейчас переживает колоссальный спад. Бутики, вот эти все Шанели-Шманели, номер 5, номер 25, Гуччи-Шмуччи, это все закрывается. Причем это закрывается не разово и где-то там. Это закрывается пачками. Например, там у Гуччи, по-моему, закрыло 130 бутиков. Ну, и корнеров, да? А корнер – это, он как маленький киоск в каком-то большом магазине. Почему? Потому что люди не покупают. А почему они не покупают? Потому что у них нет денег. А еще почему они не покупают? А потому что Китай, китайцы и китаянки, которые были на протяжении последних лет 15 минимум главными потребителями евро и американского люкса, они свои марки вырастили, они импортозаместились. И у них есть свои роскошные люксовые бренды, и они, как патриоты абсолютные, покупают это все свое. Европейцы и американцы, ну, американцы в меньшей степени, но европейцы оказались, ну, в такой заднице, я прошу прощения, Роскомнадзор, что мама не горюй. И вот выходит этот фильм, который на самом деле выглядит как макияж на трупе.
1: Господи, ну ты такая серьезная, ну я не знаю. Энн Хэтэуэй красивая актриса, носит красивое платье. Мэрил Стрип великолепна, как ты сказала. Там вообще много каких-то симпатичных лиц все время на заднем плане. Мы с тобой все время ругаем Голливуд, что вот у них повесточка, и они каких-то, извиняюсь, просто уродов и уродин приглашают. А тут, наконец-то, приятные лица. Я поражаюсь, как вот Мэрил Стрип, она 20 лет постарела, но она выглядит лучше, чем 20 лет назад. Я не понимаю, как это возможно. Причем я вижу ее морщины, я вижу, что она, если делала пластику, то так деликатно достаточно, без каких-то там адских вторжений. Ну, не знаю, мне просто приятно это смотреть. Я без каких-то глубоких мыслей просто так тупо смотрю. О, бантики, о, туфельки. А кризис там показан. Там героиня Мэрил Стрип, она же как летит теперь на модный показ? В эконом-классе, да, ей там не дают шампанского. Если надо выйти в туалет, там будет продираться по коленям своих соседей. Но она же любит свою профессию. А потом, ну вот, журналистика. Они же обе любят журналистику. Разве это не мило?
2: Нет, это не мило, потому что они обе на самом деле внедряют мысль, которая не имеет никакого отношения к действительности. Я предпочитаю жить, в общем, в реальном мире. Реальный мир следующий. Высокая мода, низкая, как какая угодно. Ну, в общем, роскошная мода, которая вот, которая мы говорим, о боже, как это потрясающе, вот эти все красные дорожки и так далее, она умерла. Она сейчас находится в состоянии клинической смерти на аппарате искусственной вентиляции легких. Этот аппарат имеет имя и фамилию. Это Джефф Безос. Это миллиардер, самый богатый или один из самых богатых людей планеты. Вот он, собственно, спонсирует всю модную индустрию. Как он ее спонсирует? Он покупает для своей нынешней пассии-жены Лоренс Санчес Безос, Безос Санчес, модные журналы, которые, например, возглавляла прототип героини вот Миранды Пристли, Анн Винтур, да, вот он готовится ей купить Вог. Почему? Потому что у Вога очень тяжелая финансовая ситуация, потому что Вог – это дорогое удовольствие, и реклама не покрывает затрат на публикации. Как тебе такое, Вика Никифорова?
1: Ну, как раз вот эта коллизия, это в фильме хорошо отражена. Там тоже действует какой-то олигарх, который своей жене или там любовнице как раз собирается купить вот этот вот глянцевый журнал, где работает женщина, списанная с Анн Винтур. Сама по себе Анн Винтур совершенно отвратительная особа. Она принадлежит и к семье. Вот это типичная такая вот представительница тех глобалистских элит, которые, в принципе, сейчас вот занимаются разрушением миропорядка, собственно, поджигают войны, вот делают все гадости на внешнеполитическом фронте, какие только можно сделать. Ну, гадостно, что я буду злорадно смотреть, как Джефф Безос со своей женой вышвырнут ее из Vogue, и пусть она сидит, знаешь, вот с этим картонным стаканчиком у нью-йоркской подземки, и пускай просит себе милостыню на жизнь. Я только порадуюсь, честно говоря.
2: Ну, на самом деле, к Ан Винтур можно предъявить массу претензий, потому что, собственно, она ведь вдвинула вот эту самую уродливую моду, она выдвинула вот этот самый бодипозитив. Вот это все она, чтобы было понятно. И она ни разу не поместила на обложку, и это на самом деле политическое заявление, например, такую красотку, как жену Трампа, Меланию Трамп. Она сделала для Мелании исключение только тогда, когда она выходила замуж за Трампа, но тогда Трамп не был политиком, он был просто девелопером. А так, хотя есть негласная традиция, что первые леди всегда собой украшают одну, а то и две обложки вот этого, значит, замечательного издания.
1: Честно говоря, на Меланию тоже глубоко наплевать. Погуглите семью Ан Винтур. Насколько я понимаю, брат ее занимается политической журналистикой. Это просто самая фекальная журналистика, какая только может быть. Отвратительная пропаганда совершенно, антирусская, русофобская. То есть сама эта семейка, да, дрянная абсолютно. Но то, что вот они делают в качестве своей витрины, да ну, господи, ну, по-моему, посмотреть под какой-то летний коктейльчик, это, ну, забавно. Что касается сценарных недочетов, конечно, Лен, их там вагон и маленькая тележка.
2: Но за если очень бы... большие деньги.
1: Но если бы ты, как я, посмотрела бы пятый сезон сериала «Пацаны» и увидела бы, к чему он скатился и к чему он пришел, я постараюсь не спойлерить, но это было такое разочарование. Я вчера буквально досматривала этот пятый сезон «Проклятый». Все знают, поклонники этого сериала, что стартовал-то сериал «Пацаны» великолепно. Первый сезон был просто крышесносным, второй сезон был очень хорошим. К пятому сезону они скатились в такой бессмысленный бред, что это просто невозможно смотреть. Я смотрела на ускоренной перемотке, стараясь не вникать. А у меня столько вопросов именно к сценаристам накопилось. Причем чем ближе был финал, тем бессмысленнее становилось все действие. После этого, знаешь, уже «Дьявол носит Прада», ну, как бы, ну и ладно, ну, ничего. Там, по крайней мере, хоть на бантике можно посмотреть и как-то отвлечься. Со сценарием вообще сейчас большая проблема в кинематографе.
2: Ну, я могу сказать одно. Я посмотрела «Дьявол носит Прада», а потом у меня, поскольку фоном работал телевизор, я что-то делала на кухне, и я просто ткнула на переключение программы, я попала на «Пять вечеров». И вы знаете, рана, которая, ну, по вкусу, по всему, по цинизму, ну, по всему, она была зарубцована после 5 минут просмотра. Когда я увидела Людмилу Марковну Гурченко, которая стоит в дверях и смотрит на героя главного, которого сыграл Станислав Любшин, и она говорит: «Ты вернулся?» И вот в этих двух словах вся любовь, все желание, вся тоска, все счастье, которое испытывает русская женщина, которая дождалась своего любимого. И он на нее так смотрит, и крупный план Любшина, и у него глаза, и чуть-чуть уголок губы дергается. И мы понимаем, что он ее безумно любит, и он ее безумно хочет. И это все черно-белое, скудный быт. Понимаете? И вот это кино. А то, что «Дьявол носит Прада», это как-то веселые картинки, Вика.
1: Веселые картинки, соглашусь. Мне вот эта вот советская депрессивная чернуха, там есть большой момент депрессивной чернухи в «Пяти вечерах». Мне она всегда была против шерсти, и когда, наконец, в моей юности стали появляться какие-то американские фильмы, я их возлюбила всей душой, причем даже совсем простенькие, потому что именно они несли вот этот заряд позитива. Я помню, как всей страной мы смотрели «Секс в большом городе». Я думаю, тебе он нравился, Лен.
2: Это единственный сериал, который я смотрела.
1: Это были супер веселые картинки. Да, в них было лжи, фальши, просто выше крыши. Уже тогда даже люди, которые там... Ну, я ездила все время за границу, я знала, как реально обстоит жизнь. Как реально живут журналистки и выживают в Нью-Йорке. Там все очень тяжело, и все совсем не так. И несмотря на это, все равно нам нравилось это смотреть. Мы понимали, что это сказка, что это вот наш вариант эскапизма, и мы уходили в эту сказку с головой. Каким-то девушкам это свернуло мозги. Они подумали, что ой, сейчас я стану вот этой вот героиней в газовой юбке и буду ходить там по Нью-Йорку. Они уехали, и судьба их с тех пор невнятна. Большинство это мозги не свернуло. Мы понимали, что это сказка, да, что мы занимаемся этим, что мы смотрим это, чтобы просто уйти от нашей реальности, которая порой бывает тяжелой, невыносимой. И вот мы это все смотрели. Ну, такие же сказки должны существовать. Вот «Дьявол носит Прада» такую же роль в современной сказке играет. Просто надо понимать, что да, к реальности это не имеет отношения. Не может Миранда Присли со своей зарплатой редактора в глянцевом журнале снять себе квартиру в центре Нью-Йорка, которая стоит, ну, там, минимум $7,000 за месяц аренды, да? Ну, нет у нее таких денег на самом деле. Но тем не менее она там снимает, да, ей даже какой-то бойфренд находит с этим взглядом побитой собаки. Это все вранье. Ну, классное, складное, симпатичное вранье. Почему бы нет?
2: Ну, я не знаю, значит, по поводу депрессивности советского кино, я с тобой, конечно, здесь абсолютно не соглашусь, потому что, во-первых, даже сами «Пять вечеров», они абсолютно оптимистическая картина, и особенно в финале. А что касается депрессивности, ну, дорогая моя, французское кино бесконечно было депрессивным, просто бесконечно, там всех убивали.
1: «Высокий блондин в желтом ботинке», особенно очень депрессивное кино. Там был там целый тоже... пласт великих комедий.
2: Да, ну, комедии были, у нас комедии были. А что касается американского кино, просто американский нуар, это такая депрессуха, что «Мама, не горюй», особенно фильм с Генри Фондой «Гроздья гнева», там просто ад. А еще были «Загнанных лошадей пристреливают», не правда ли? Короче говоря, американский кинематограф великий, несомненно, он весь депрессивен.
1: А сама смотрела «Секс в большом городе». Ну, нравилось. Что-то.
2: А я смотрела «Секс в большом городе», потому что у меня были тогда колоссальные трудности в личной жизни. Я пыталась ответить себе на вопрос, а почему же они вот у меня все такие большие, все такие одинаковые. Потом я поняла, что дураки они все. Закинула чепец за мельницу и начала жить свое удовольствие. В этом смысле, конечно, сериал мне помог. А еще, конечно, там Вика не любит Барышникова, но я считаю, что весь кусок отношений Кэрри вот с ее русским бойфрендом выписан лучше всего. Я уж не знаю, в чем там заслуга самой Сары Джессики Паркер, которая сыграла роль главной героини и которая была исполнительным продюсером, но эта линия мне нравится больше всего, и когда там особенно читают Бродского.
1: Барышников был красивым мужчиной и хорошим танцором, но сейчас надо отметить, он ведет себя как последний негодяй, спонсируя ВСУ, на каждой публичной площадке проклиная Россию, призывая ленбомбы на наши с тобой головы. Поэтому я, кстати, не понимаю, его, наверное, нельзя сделать на агентом, он, наверное, не гражданин уже России.
2: Он же не гражданин
1: Короче,
2: России.
1: Короче, он сейчас ведет себя как последний подонок, и мы даже ее вспоминать не будем. Он себя просто вычеркнул из народной памяти.
2: Он сошел с ума и постарел.
1: Был когда-то хорошим танцором, на самом деле. Не знаю, по-моему, такие сказочные фильмы в огромном дефиците сейчас, даже в Америке. Может быть, пусть они останутся все-таки, не будем уж их совсем клеймить.
2: Ты знаешь что, я на самом деле за то, чтобы мне показывали... Ой, ну были же прелестные американские фильмы о простых людях. Ну,
1: «Крамер против Крамера», например.
2: Например, да. Были же прекрасные фильмы, комедии с Мишель Пфайффер, которые мне безумно нравятся, называются «Близко к сердцу». Были же фильмы вот не про этот ад гламурный, где вообще ничего нет соответствующего. Просто даже бровь Мэрил Стрип лежит фальшиво.
1: Пластиковая, согласна. Есть момент такой пластиковости. Мы с тобой говорили про кино. Я вспомнила, что когда я была практикующим кинокритиком, ездила на кинофестивали, а там вот, например, на Каннском фестивале надо было смотреть ну, где-то 5-6 фильмов в день. Значит, первый показ в 9 утра, последний показ начинался в полночь. И еще в промежутках надо было успеть написать статью. И я помню, в то время у меня еще не было ноутбука, да, и я писала от руки, и это посылала по факсу в редакцию, а в редакцию уже это все расшифровывали, мой почерк, и перепечатывали. И я тогда взяла привычку спать на кинопросмотрах. Вот «На дьявол носит Прада 2» я тоже, честно говоря, минут 15-20 очень хорошо так оттянула. Но ты рассказала мне поразительную вещь и заставила меня заинтересоваться. Оказывается, в России появился тренд на сонный туризм. Я не понимаю, что это такое? Расскажи, пожалуйста.
2: Сонный туризм, который рассчитан на людей с довольно высоким уровнем доходов, заключается в том, что вы на неделю или на две, или на 10 дней, или на 5 дней, неважно, приезжаете на некий ретрит, это, значит, отдаленный какой-то отель, который полностью звука, света и прочее изолирован, принимаете душ, надеваете маску для сна на глаза, и спите. Вот столько, сколько вам хочется. Потому что люди, которые чаще всего страдают бессонницей, то есть стрессом, это люди, которые много работают. Утомление, которое не снимается физическими нагрузками, помните, мы говорили в первой части, так что переслушайте ее. Если оно не снимается физическими нагрузками и упражнениями, имеет тенденцию аккумулироваться. А когда оно аккумулируется, повышается тревога. Когда повышается тревога, возникают полудепрессивные состояния и состояния выгорания, и вы не можете спать. Организм бунтует. Это первый и самый верный путь к самым тяжелым заболеваниям. Поэтому наши туроператоры, молодцы, кстати, нужно вам тут поставить пятерку, ухватили эту волну, встали на ее гребень и теперь предлагают сонные туры любой длительности, любого комфорта, с детоксом, без детокса, индивидуально, вдвоем, как угодно. Короче, приезжайте и спите.
1: Друзья, у меня тут же появился лайфхак, потому что я фанат всяких скидок, удешевлений. Вот всю жизнь как-то у меня вот спортом было что-то такое покупать на распродаже, более какие-то удешевленные варианты чего-то искать. Короче, лайфхак. Берете на работе отпуск, получаете отпускные, покупаете маску для сна, халат, подушку покупаете правильную. Там некоторые ее как-то гречневой шелухой набивают, не знаю, там какие-то сложные. В общем, выбирается прям так, сознанием дела подушку. Приходите с этой подушкой в свою спальню, закрываетесь на замок, закрываете вот эти вот свои blackout шторы, которые вот перекрывают солнечный свет, проветриваете комнату, ложитесь в горизонтальное положение, строго горизонтальное положение такое принимаете, под голову кладете подушку с гречневой шелухой и спите прям как не в себя, отключив все там мобильники, ноутбуки и так далее. Прям спите 12 часов, 14 часов подряд. Как в этом анекдоте, почему мужчины более волевые, чем женщины? Женщина полежит 5 минут на диване и вскакивает, бежит посуду мыть. А мужчина как лег на диван, так он прям лежит и лежит, сутки может лежать. Так и вы, друзья. И значит, вы сутки спите, и это абсолютно вам выходит бесплатно, а на оставшиеся отпускные вы, значит, там, наверное, пропускаете бокал шампанского и опять ложитесь досыпать. Лен, зачем куда-то ехать? Все есть вот у тебя под руками, твоя кровать, твоя подушка.
2: Ну, во-первых, не у всех, наверное, дома есть шторы blackout.
1: Это можно купить за копейки на любой онлайн-платформе.
2: Окей, значит, вот вам еще один лайфхак от Вики. Не у всех есть шумоизоляция. Я думаю, в квартире.
1: Беруши, наушники специальные с шумоподавлением.
2: Это втыкалки, я с ними сплю. Это такие конусы, которые ты вставляешь в свои прекрасные ушки и спишь.
1: Ну, разные есть. Есть конусы, а есть и наушники с шумоподавлением.
2: Да.
1: Туда можно музыку для медитации запустить или прям музыку для сна.
2: Ой, какая красота. Значит, я еще до этого не доходила, потому что я тьфу-тьфу-тьфу сплю прилично.
1: То есть я о чем? Ну, нету уж прям такой горящей необходимости выкладывать по несколько сот тысяч рублей за вот этот странный сон в чужом отеле. Кстати сказать, вот тут по-разному. Например, я гостиницы очень люблю. Я в них высыпаюсь, я хорошо себя чувствую, меня не раздражает шум соседей, даже если есть шум. А некоторые люди не любят спать на новом месте. Им в гостиницах вообще на новом месте некомфортно. Они воспринимают гостиницу как больницу. Но что я хочу рассказать вот из своего опыта. Я очень люблю путешествовать активно. То есть теоретически мне вот этот вот вид отдыха должен быть неприятен. Потому что я люблю вот как можно больше осмотреть. Там, я помню, умудрилась по молодости всю Испанию проехать от Барселоны там, через Кордову, Гранаду, Севилью на юг за 5, по-моему, дней и вернуться обратно во Францию. Но что с возрастом меняется? Конечно, быстрее устаешь. И я вот тут себя в Китае на чем поймала? У меня был большой двухнедельный отпуск, большая двухнедельная поездка по Китаю. И в какой-то момент, в середине, значит, этих переездов, я чувствую, что заболеваю прям серьезно. Очевидно, переутомление пошло. И я приехала в город Чэнду, прекрасный китайский город Чэнду, ничего не имею против. Заселилась прям там в шикарный отель с этими высокими панорамными окнами, большой номер, гигантская это кинг-сайз кровать. И чувствую, что я прям болею, умираю. Какой-то или вирус, или переутомление, или, скорее всего, комбо. Вот когда на переутомление ложится вирус. И я в городе Чэнду провела 3 дня, практически не выходя из своего прекрасного номера. Заказывала в номер еду, пила зеленый чай литрами, воду пила, прям вот мы говорили, да, как здоровье поддерживают. Пила парацетамол, смотрела в это окно. Спала, как не все. Лена, наверное, часов по 16 спала. И через 3 дня я вот как эта спящая красавица проснулась здоровая, свежая, готовая к дальнейшим приключениям и подумала, что вот если действительно такие мощные поездки, когда вы, друзья, прям упахиваетесь. Я знаю людей, которые вот прям по музеям, по достопримечательностям с рассвета до заката, как ненормальные. Наверное, в больших поездках надо делать действительно такой вот перерыв на 2-3 дня, ну хотя бы на 1 день. Просто проводить его в горизонтальном положении в отеле, никуда не выходя, пить воду, чай, отдыхать и спать. Да, наверное, это нужно как вот такой отдых полезный.
2: На самом деле, вот все то время, что я жила во Франции, у меня были проблемы со сном. И в связи с этим у меня были выпадания то в выгорание, то в депрессию. Это поразительная история, что хотя в Москве у меня жизнь... Ну, она тоже напряженная и тоже полно стресса, но я тут фантастически хорошо сплю, и поэтому у меня нет ничего депрессивного. А Вика, в общем, знает, потому что периодически там я была в таких состояниях, что даже у меня язык замирал. Я, так сказать, с большим трудом подбирала слова. Поэтому спите там, где вам нравится спать. Но спите обязательно. И спите столько, сколько хотите. Не думайте о том, что у вас немытая посуда, не гуленное там животное, не убранное кошачий лоток, не кормленные дети и голодный муж. Не думайте ни о чем. Просто спите, спите, спите. Мы, женщины, очень нуждаемся вот в таком отдыхе. Мужчины в этом смысле покрепче, они могут спать недолго, а женщинам нужно спать долго. Главная проблема в моих отношениях с разными мужчинами заключалась в том, что они 5 часов прикорнут.
1: И в 6 утра они вскакивают.
2: Абсолютно.
1: Я понимаю тебя, Лен.
2: Я готова была в этот момент их просто убить. Они начинают петь, танцевать, я не знаю, там, пить чай.
1: Они начинают тебя дергать и говорят, погулять, пойдем гулять, как собачка, которая...
2: Ты хочешь, я приготовил завтрак, там, например, так сказать, да. А я еще очень хочу спать. И в 8 утра как раз вот мне еще пару часов как минимум. И вечером та же самая картина. Он как огурец, а я клюю носом. Поэтому, женщины, я сейчас обращаюсь к вам, девочки, девушки, кто угодно, спите столько, сколько вам хочется. Не испытывайте никаких комплексов вины, что вы спите долго. Это наша физиологическая потребность. Зато вы долго проживете.
1: Очень хороший совет. Причем вот недостаток сна, он чем коварен? Он как дефицит, как недостаток воды в организме. Ты его часто не замечаешь. Иногда тебе плохо, и ты думаешь, на какую-нибудь таблетку выпить или что-то. На самом деле, надо просто выпить воды. И то же самое со сном. Ты в депрессии, ты тревожишься, злишься, не понимаешь, что происходит. А на самом деле, действительно, надо добраться вот этого сна. Но насчет мужчин, я вспоминаю, как спал мой сын-подросток. Вот у него был период бурного роста, когда он набрал за лето, по-моему, 15 сантиметров в росте. Мы тогда в Крыму отдыхали, в санатории. Он спал, ты не поверишь, часов по 18 в день. Он не приходил ни на завтрак, ни на обед, ни на ужин. Да? Он так вылезал только искупаться в море. Он спал часов по 18. Это был какой-то кошмар. К счастью, прошел этот вот период роста, но все равно он спит, конечно, здоров поспать. Но с мужчинами абсолютно точная проблема. И как собачки начинают вот это, ну, гулять, пойдем, давай развлекаться, вот это вот. В 7 утра, в 8 утра. Мало того, что мне хочется выспаться, мне еще после этого надо час или два спокойно прийти в себя. Вот когда мы с тобой встречаемся в студии, я встаю обычно часа за 3 до этого, хотя близко живу здесь. Потому что мне надо прийти в себя, помыть голову, посмотреть в окно, вот так с чашкой кофе постоять тупо у окна, посмотреть в окно, вообще ни о чем не думая. Нужно какое-то время утром. А тут вот эти вот активности начинаются реально. Вот с мужчинами в этом плане тяжело. Высыпайтесь, девушки. Тем более, что сон, вот я подумала, у нас тема программы эскапизм, да? Сон — это же прекрасное убежище, это прекрасный эскапизм. Я сегодня видела такой интересный сон. Мне снилось, как будто я смотрю фильм, а в разгар фильма появляется новый молодой режиссер, который должен переделать этот фильм, и персонажам начинает объяснять, вы все делаете неправильно, нам нужно поменять всех главных героев, нам нужно переписать сценарий. И это было так интересно. Вот я досматривала этот сон, и еще когда я проснулась, вот эти вот образы сна у меня бродили в голове, и я думала, вот какой-то сюжет, надо что-то с этим сделать, надо как-то этот сюжет использовать. Это творческое время, конечно.
2: Знаете, я, поскольку вот счастливая собака-владелец, щенковладелица, я наблюдаю за тем, как себя ведет мой щенок. И я вижу, что он пользуется любой возможностью, чтобы спать. Вот реально, он поел, он прикорнул
1: он
2: где-то
1: растет.
2: Там. Ну, просто вот так ведут себя все животные. Вот ты говоришь про то, что ты стоишь. Это ровно та же самая ситуация, когда ты уходишь в некие империи, ну, просто у собак нет империй, а у них есть там лежаночка, где они там лежат со своей любимой игрухой.
1: А они видят сны, ты обращаешь
2: внимание?
1: Конечно,
2: собаки видят сны, они даже, так сказать, во сне там что-то переговаривают и так далее. Поэтому давайте смотрим на собак, смотрим на кошек, смотрим на птичек. Вообще смотрим на живую природу, которая уже давно эволюционировала до такой степени, что она может позволить себе спать там и тогда, где и когда желание расслабиться настигло живое существо.
1: А ты бы вот всерьез поехала по путевке на сонный туризм? На
2: нет, конечно.
1: Зачем? Денег жалко, почему?
2: Ну, я считаю, что это абсолютно бессмысленно, хотя я, в общем, мотовка, но в данной ситуации я просто не вижу никакой необходимости, если честно. Я куплю вот себе, кстати, по поводу блэкаута, я все равно сплю в маске, но у меня хороший сон. Вообще нужно себя оздоравливать, потому что если мы не будем оздоравливаться, то за нас это не сделает никто.
1: За нас это сделает кто-нибудь другой, нам это очень не понравится. Как там пелось в старой советской песне? «Все вокруг спать должны, но не на работе. В общем, друзья, накидали вам лайфхаков, как бороться со стрессом, накидали вам лайфхаков, что читать, что смотреть, о чем думать. Пользуйтесь всем этим. Как бы мы для вас, Секскульт Просвет. Спите, отдыхайте, но обязательно делайте перерыв в своих сладких снах, чтобы послушать наш Секскульт Просвет. И если вы не успели нас послушать или сначала не послушали сегодня, вы можете найти нашу передачу на сайте Радио Спутник. Там прям наш Секскульт Просвет вводите в поисковике и можете слушать все наши выпуски. А мы с Леной пойдем отдыхать, набираться сил, чтобы через неделю опять радовать вас новым выпуском «Секс, культ, просвета». Обнимаем вас, ваши Лена Караева и Вика Никифорова.

«Знать за 90 секунд». Испанская династия Борджиа обосновалась в Италии в 15-16 веках и стала одной из самых могущественных. Ее представители контролировали почти все сферы жизни, были крупными меценатами и локомотивами итальянского возрождения. Но это было не главным. Дурную славу семейству принесли бесчисленные скандалы и преступления. Взошедший на папский престол и получивший имя Александра VI, Родриго Борджиа слыл самым беспринципным и безжалостным человеком эпохи. Он направо и налево раздавал кардинальские сутаны родственникам и друзьям. Любовные связи понтифика стали притчей во языцах, а использование ядов для расправы над противниками превратилось в регулярную практику. Говорят, и самого папу отравили. Но до этого он успел совершить множество злодеяний. Монах и религиозный деятель Савонарола обличал циничные нравы, царившие в Ватикане, и жестоко за это поплатился. Александр отлучил его от церкви. Затем Савонаролу повесили, тело сожгли на костре. В 17 веке правнук папы, герцог Франческо Борджиа, был причислен к лику святых. Но к концу следующего столетия некогда всесильный и зловещий род Борджиа окончательно вымер.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Отношение Ватикана к искусственному интеллекту. Контекст. Ключевой новостью в католическом мире стала новая энциклика, представленная папой Львом XIV. В ней понтифик делится своей точкой зрения на одно из магистральных направлений развития человечества. Он сравнивает распространение генеративного разума с библейским сюжетом о Вавилонской башне. Христианская традиция трактует этот образ как символ гордыни людей. Лев XIV уверен, что сами технологии не враждебны человеку, но они неукоснительно приобретают облик тех, кто их использует. Глава католической церкви приходит к выводу, что искусственный интеллект необходимо высвободить из логики военной, экономической и когнитивной конкуренции. По его мнению, технологии, обезличивающие ведение войн, снижают их моральный порог. Западные медиа и политологи обращают внимание, что папа публично присоединился к растущему недовольству влиянием ИИ на многие сферы жизни. Понтифик указывает, что нынешний капитализм, концентрирующий богатство и власть и делающий ставку на технологическую революцию, видоизменился до неузнаваемости и представляет угрозу. По сути, понтифик стал оппонентом Дональда Трампа, рассчитывающего за счет прорывов в сфере ИИ добиться превосходства над Китаем.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 часов утра, в Луганске и Сухуми столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Корпус стражи исламской революции Ирана сбил американский многоцелевой беспилотник. Переговоры США и Ирана продвигаются медленно, заявил Дональд Трамп. В Дании предложили создать новый мобилизационный резерв. Подробности далее. Отказ Латвии, Эстонии и Литвы от переговоров по жалобе России – прямой путь к передаче спора на рассмотрение Международного суда ООН. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Поводом для обращения российской стороны в Международный суд ООН является отказ трех стран Прибалтики прекратить политику ущемления прав русских. В странах последовательно запрещается использование русского языка, преследуются несогласные. Корпус стражи исламской революции Ирана утверждает, что над территориальными водами страны сбит американский многоцелевой беспилотник. Об этом сообщило агентство ТАСНИМ. Отмечается, что дрон США вошел в пространство над территориальными водами Ирана с намерением совершить враждебные действия. Переговоры США и Ирана продвигаются медленно. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Глава Белого дома объяснил, что медленный прогресс в переговорах связан с тем, что, по его мнению, Иран представляет очень трудные переговорщики. Кроме того, американский лидер добавил, что если Штаты не заключат сделку, то вернутся к военным действиям. По словам Трампа, Иран якобы дал согласие на отказ не только от создания, но и от покупки ядерного оружия. Президент США выдвинул более жесткие условия возможной сделки по прекращению конфликта с Ираном и передал новые предложения Тегерану. Это утверждает газета «Нью-Йорк Таймс». По информации издания, пока не ясно, какие именно изменения внесены в текст соглашения. Однако, по словам двух чиновников, Трампа беспокоит ряд положений, которые предусматривают разморозку иранских активов. Глава Белого дома ранее провел брифинг с разведкой, на котором обещал принять окончательное решение по ситуации с Ираном. Главнокомандующий вооруженными силами Дании Микаэль Хюльткор предложил создать новый мобилизационный резерв, который в перспективе позволит призвать на службу до 180 тысяч резервистов в случае войны. Об этом сообщает датская телерадиокомпания. Глава датского Минобороны Траэльс Лунд Поульсен в июне прошлого года заявил, что Копенгаген разрабатывает новый мобилизационный резерв на случай войны или кризиса. Согласно документам, предполагается, что новая структура будет состоять из двух частей. В течение 10 лет после окончания срочной службы военнообязанные будут находиться в так называемом оперативном резерве. За этот период их могут единожды призвать снова для проведения учений, а также для того, чтобы освежить знания. Парад игроков и болельщиков французского клуба ПСЖ пройдет в воскресенье у Эйфелевой башни после победы команды в финале Лиги чемпионов. Ожидается участие около 100 тысяч человек. Об этом сообщила мэрия 15-го округа Парижа. Финальный матч Лиги чемпионов прошел в субботу в Будапеште. Французский ПСЖ обыграл английский Арсенал и второй год подряд стал победителем турнира. Парад состоится днем, а вечером игроков ПСЖ примет в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Точка опоры» с Юлией Барановской.
2: Всем здравствуйте, это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Я уж не знаю, как так получилось, но вдруг стало опять модно сажать морковку и иметь свой собственный огород. И я уж не побоюсь этого слова, даже зумеры! Рассаду выращивают, активно все это снимают и выкладывают. И, кстати, этот контент собирает всегда огромное количество просмотров и лайков. Вот хочется разобраться, это только в социальных сетях так или на самом деле люди повернулись опять к огороду? Будем разбираться в этой, мне кажется, очень вкусной и интересной теме сегодня с моими гостями, которых с удовольствием вам сейчас представлю. Это главный редактор журнала «Огород», вот он у нас тут на столе, и издатель журнала «Москвичка» Дарья Решки. Даша, привет.
3: Привет, Юль.
2: Ты со своим огородом.
3: Обязательно. Будем рассказывать, как его выращивали.
2: Вот. А поможет нам еще в этом, собственно, даже не знаю, как это сказать, хозяйка избы Баба-Яга. Это я не обзываю сейчас. Участник проекта «Не просто дом» Татьяна Легкая.
4: Все правильно.
2: Все правильно?
4: Да, да, Баба-Яга, я горжусь этим.
2: Ага, то есть мы вас смело можем так называть.
4: Да, конечно, начинающая, но...
2: Хорошо, а вы когда ей стали-то?
4: Ну, в течение последних 3 лет постепенно становилась.
2: У вас же абсолютно реальная история, да? Вот
4: реальная
2: расскажите
4: история,
2: ее, а то люди не поверят.
4: Поехали с друзьями устанавливать дом старый, столетний, и потом...
2: Зачем?
4: Ну, что он стоит? Он в наследство достался одному из наших общих друзей. Решили сделать с него изначально какую-то летнюю резиденцию, чтобы приезжать
2: а
4: с друзьями.
2: А не проще его было новый какой-нибудь? Вот сейчас куча сборных домов, там, которые недорого стоят.
4: Ну, это
2: вот
4: хороший зачем? Сруб. Хоть и столетний, ну, как-то история...
2: Ага.
4: Пока восстанавливали, я решила остаться. И вот уже это 3 года в мае. В мае 3 года, как я там живу, одна. Ко мне приезжают там мои друзья, теперь еще подписчики, блог разросся, и, в общем, все закрутилось.
2: А это как-то далеко от цивилизации?
4: Это Владимирская область, от Москвы 2,5 часа, но у нас нет дороги в деревне, нет газа, и поэтому она такая, ну... малонаселенная, без дороги, деревня. Полное впечатление, что ты где-то в глуши. Хотя до города не так далеко, до ближайшего.
2: Точно, Баба-Яга. Даша, ты как считаешь?
3: Ну, с Бабой-Ягой я еще не дискутировала.
2: Так.
3: И интервью мы тоже еще не брали у Бабы-Яги. Мне кажется, что наша будущая героиня сидит на самом деле. Спасибо программе и тебе, что познакомились теперь.
2: Ну вот мне тоже интересно. Давай так, спрос рождает предложение. Журнал «Огород» родился не просто так. Если бы его никто не читал, он бы у нас не выходил с такой регулярностью. Откуда, как ты считаешь, вообще пошел этот спрос?
3: Ну, как говорят вообще мои коллеги из агросектора, угу. Что на самом-то деле каждый человек... Абсолютно каждый имеет отношение к огороду, к агросектору, потому что все мы едим.
2: Угу.
3: И на самом деле, мне кажется, что этот тренд – это часть общего тренда на осознанность, на поиск полезных продуктов, полезного питания. Сейчас мы все сделали такой оборот вокруг понимания, что такое ЗОЖ, и все говорим о том, как добирать белок. В том числе сейчас пошла дискуссия о том, что такое доступный белок, как его сложить в свою продуктовую корзину и не обеднеть. Эта осознанность, она стала в нас проявляться в эпоху турбулентности, которая стартовала с ковида. Я думаю, что все заметили именно на изоляции, что хочется стать ближе к земле. Многие стали переезжать на дачи, уезжать куда-то в регионы, поднимать как раз какие-нибудь вот поместья свои старые и возобновлять их. И нашли в этом определенное успокоение, потому что когда ты все время находишься в таком информационном потоке, когда еще и мир турбулентный, действительно нужно искать точку опоры, и она оказывается в земле. Наша же задача была показать, что это красиво. Ведь если так разобраться, бренд Тосканы той же или Прованса, он сложился тоже абсолютно не сразу. Но если мы гуглим или там ищем в других поисковиках какие бы то ни было образы, связанные с этими территориями, мы видим очень красивые, романтизированные картинки сельской жизни, к которым каждый хочет стремиться. А вот если вы загуглите картинки, связанные с российским селом, что будет, скорее всего?
2: Грязные ногти, драные штаны и вот это вот все. Но это же не так.
3: Абсолютно не так. И вот для этого мы и сделали журнал «Огород», чтобы через ту призму, через которую мы смотрим обычно в «Москвичке» на темы абсолютно глянцевые, связанные с модой, посмотреть на нашу провинцию, на наши регионы, и увидеть, что там этой романтики ничуть не меньше, чем за рубежом.
2: Угу. Вы согласны, кстати?
4: И да, и нет. Тренд, да, на заземление, он есть. Насчет моды какой-то. Ну, вот я человек, который в деревне живет. Я бы тут разделяла все-таки дачников и деревенских жителей. У деревенских жителей своя мода, она продиктована все-таки удобством. И, ну, калоши на шерстяной носочек — это классно. И тельняшка — это классно. Я иногда думаю, в последнее время особенно в контексте брендов, я думаю, надо перестраиваться. Но я вот все сегодня, кстати, я не буду рекламировать, но вот какая-то переосмысление.
2: Но это как теняшка.
4: Это ватник, это как ватник, да, наш там русский бренд делает. Вот как-то вот с опорной традицией делать что-то, чтобы это не было там в сторону Запада не смотреть. То есть, условно, Памела Андерсон классная на своих грядках, но у нас есть свои корни, свои традиции, и вот если это обыграть, можно сделать что-то вот...
3: Кстати, об этих традициях мы очень много и пишем. Точнее, даже не пишем, а снимаем и показываем. Мы делаем фэшн-съемки, съемки моды. Помимо того, что мы стараемся куда-то уезжать, у нас были уже поездки на Дальний Восток, на Сахалин. Мы делали большую съемку осенне-зимнюю в Осетии, куда мы отправились искать снег в то время, когда здесь его не было. Помимо того, чтобы исследовать территории, мы и образы стараемся собирать из тех брендов, которые следуют традициям. И часто это даже не просто бренды, это артизаны, то есть люди, которые где-то между ремеслами, искусством, брендами, которые не производят что-то на поток, которые производят штучные, очень деликатные, интересные вещи, абсолютно направленные на поднятие ремесел и интереса к ним.
2: На самом деле, то есть ты вот уверенно и четко можешь сказать, что все-таки это не раздутая история в социальных сетях. Этот тренд в реальной жизни есть.
3: Ну, как он может быть нереальным, если мы видим многих наших светских друзей, которые внезапно перебираются из города куда-то за город, не буду говорить уж прям деревни-деревни, но живут там большую часть жизни своей, большее количество времени там проводят. И, например, начинают даже какие-то мини-бренды.
2: Вы от чего уехали? Давайте так, многие же сейчас и зрители могут подумать, а, наверное, у нее тут ничего хорошего не было, поэтому, ну, что там, типа, шил на мыло променяла. А вот так по-честному, было что здесь оставлять в большом городе?
4: Да было, конечно. У меня в Москве достаточно сложилась интересная жизнь. И с профессиональной точки зрения, там я была редактором, продюсером, все эти модные тусовки, вечеринки, походы по барам. Неплохо жила, интересная. Но, наверное, какой-то кризис. Но я не от него уезжала. Я вообще ехала на 2 недели помочь друзьям с ремонтом дома. Угу. Потом месяц, осталось на месяц, потом на лето, а потом осень. Я думаю, ну ладно, еще сентябрь, он теплый. У нас такая атмосфера стройотряда еще хорошая. А потом я думаю, а надо как-то остаться. Мне какой-то вот это вызов. Это абсолютно иррациональное решение. Я не могу сказать, зачем я осталась. Потому что, ну, это было очень страшно и тяжело. Там столетняя изба, старая печь тогда еще была, она плохая была, холодная. Уже была коза, там куры, собака, волкодав, кот. И вот я думаю, ну, если я зиму там проживу и не помру, в принципе, нормально. Хорошая цель. Потому что я в какой-то момент думала, что, ну, я не выживу. Там все время случались какие-то бытовые происшествия, плюс люди приходили не очень однозначные.
2: И дружелюбно настроенные, так я понимаю. Да?
4: Вы знаете, просто деревенское сообщество, оно неравнодушное, но это неравнодушие выглядит для городского человека иногда возмутительно, иногда страшно. То есть им не все равно, кто приехал и живет, и они это приходят выяснять. Вот вопросы «ты же ведьма, признайся», они звучали.
3: А вы говорите «я не ведьма, я Баба-Яга».
4: А это разные архетипы, действительно, Баба-Яга, не ведьма. И потом, там по прошествии, наверное, года полтора прошло, пока меня приняли и поняли.
2: Свой-чужой, то есть это четкое разделение, да?
4: Да, да, и проверить надо. То есть соседка только спустя, наверное, ну, год как-то еще начала меня уважать, ну, бабка деревенская, которая там живет всю жизнь.
3: А что нужно, чтобы они зауважали? Вот что за чек-лист может быть такой? Уважение от деревенских.
4: Ну, знаете, ко мне...
2: Как из ведьмы стать своей.
4: Ко мне разные истории прилетают сейчас уже. Подписчики пишут, что вот кто-то переехал, его не приняли, а потом выясняют, что это девушка с синими волосами и привезла все свои столичные привычки в деревню. В деревню, в деревню. Не просто в коттеджный поселок. И, естественно, ну, я говорю, не надо с синими волосами и ехать в глубинку. Ну, не поймут просто. Ну, надо слушать людей, изучать местные какие-то порядки, потому что там, например, на Урале они одни, в Поволжье они другие.
3: То есть это такой антропологический опыт получается?
4: Этнографический.
2: Так а вы это как, на месте все изучали?
4: Все на месте.
2: Ну, то есть вот прям ножками-ножками.
4: Да.
2: Через свои собственные ошибки, через свои собственные успехи. Это же в интернете не найдешь информацию. Как и городской вдруг стать деревенской?
3: Я прям представляю, как я какому-нибудь искусственному интеллекту вбиваю это. Расскажи мне, как
4: могу писать гайд. Да, надо не выпендриваться.
3: Давайте напишем, правда.
4: Давайте напишем. Меня уже спрашивают, да, я записывала какие-то видео. Не выпендриваться, прислушиваться и очень доброжелательно относиться к людям. И быть открытым. Ну, то есть жить открыто, потому что все равно все разузнают, и лучше сразу всем все рассказать. И как бы, ну, не знаю, с пирогами, там, если яйца есть, с яйцами как-то. Наверное, меня спасло то, что я открытый, доброжелательный человек, и немножечко, знаете, есть архетип дурак такой, и люди сначала как-то не верят, да, такому простодушию, а потом, да, она действительно такая, вроде без задних мыслей, и начали помогать в какой-то момент. У меня вообще очень положительные впечатления от русской провинции, от деревни, и я всеми руками, то есть никаких у нас там покошенных изб, заброшенных деревень, подзаборных алкашей, этого нет. То есть деревня живет, ну, по крайней мере, вот Владимирская область.
2: Так у нас алкаши классно. Есть и в больших городах, а они есть и в деревне. Ну, то есть, давайте так, процент алкашей, мне кажется, он абсолютно одинаковый, что там, что там. Это же, ну, просто какой-то дурацкий стереотип. Если честно, в деревне столько работы. Ну, вот я когда приезжаю, да, то есть я очень люблю Республику Алтай. Очень. Просто, ну, мне иногда в Москве ломки начинаются. Хотя я на самом деле очень редко, когда возвращаюсь куда-либо, два раза вообще в одно и то же место. Мне все время нравится какие-то новые места открывать. Но это какое-то особенное для меня место. И когда я там последние два года еще подружилась с ребятами местными, не деревенские ребята, ну, я прошу прощения, там работы столько с утра до вечера, что вот это вот, ну, это всегда твой собственный выбор. Либо ты будешь бухать, ну, тогда у тебя не будет ни огорода, ни чего-то там, да? Ну, либо ты будешь заниматься всем своим хозяйством, строить базы, возить туристов, заниматься огородом, растить детей. И, конечно, ты будешь выпивать, но ты не алкаш, ты выпиваешь ровно так же, как светский человек, приходя в Москве в ресторан. Вот и все. Ну, то есть это выбор всегда. Алкаши есть и в городе, алкаши есть и в деревне.
3: А мне кажется, у тебя даже выбора меньше в деревне, потому что если ты сам не сделаешь, никто за тебя не сделает. Печь, а много жизни на необходимых вещей нужно делать.
2: Я представила такая, извините, можно дрова? Я тут набухался, можно мне дрова привезти, а то я зимой замерзну.
4: Ну, да, вот это осознание, что тебе все равно в любом состоянии придется делать весь этот объем работы бытовой ежедневный. Ну, как-то и можно другие радости найти. Ну, к тому же это просто опасно, если один живешь особенно. Заслоночку закрыл раньше времени у печки, и можно не проснуться.
2: Вообще, это на самом деле здорово, когда ты оказываешься с такими людьми где-то в глухом лесу и понимаешь, насколько ты беспомощный, насколько ты беспомощный, и насколько сильны эти люди.
3: Они великие.
2: Потому что твой телефон, на который ты возлагаешь такие надежды, вдруг теряет связь и становится просто, ну, на радость фотоаппаратом, единственное, что он может сделать, да? А эти люди умеют все. Это, знаешь, как отличить городского от деревенского. Мы утром вышли, я помню, сели такие, пустое костровище, и вот сидим. А где костер? А где баня? А где еда? Понимаешь, не можем сделать ничего. А ребята, на самом деле, могут все, и кашу из топора тоже. И это, конечно, не может не восхищать.
4: Ну, знаете, с одной стороны, ощущаешь себя беспомощным какое-то время, а потом, если включиться, а мне кажется, в деревне происходит переключение, что в городе это такая предопределенная среда. Здесь все за тебя сделали, особенно в большом городе, типа Москвы, да, Питера. И ты такой, ну, как бы ходишь по этим проторенным дорожкам, и как бы ты такой винтик вообще, кто я, зачем я, вот эти все вопросы. А в деревне ты включаешься и понимаешь, что вообще-то ты очень много чего можешь, что возможно возможности организма, даже женского, недооценены. Ну, то есть я, например, поняла, что я гораздо больше
2: физически
4: могу...
2: Физически сильный, да?
4: Я вообще могучая женщина.

0: Но вот хочется уже.
1: Хочется.
0: А вот чтобы, причем... какую бы культуру тебе хотелось бы выращивать так, чтобы... Ну, давай, не все, не будем распространяться на все. Вот что бы хотелось? Вот с чем бы хотелось ковыряться, заниматься, переживать, волноваться, лампочку поставить, салфеточку постелить, я не знаю, там что-то вот... Вот какую из...
1: Ты знаешь, мне не нравится заниматься, не нравилось, во всяком случае, заниматься огородом, но я всегда мечтала о саде. И так уж сложилось, я иногда смеюсь и говорю, что это вообще как какое-то судьбоносное решение, что в моей жизни случился огород, потому что моя мама, она вообще агроном. И всю мою детскую жизнь она...
0: Да ты что?
1: Она заставляла меня ковыряться в земле. И я говорила, не хочу, это не буду делать. Ну, естественно, делала. И сказала ей, что никогда в жизни, вот сейчас уеду в большой город, и никогда в жизни не буду этим заниматься. И моим самым страшным сном вообще в подростковом возрасте было стать таким, не знаю, редактором, журналистом в провинциальной местной газете какой-нибудь, потому что я родом из Краснодарского края, и, как я говорила, писать про надои и удои.
0: Mm-hmm.
1: И как это бывает в фильме «Из 13 в 30», вот он, огород.
0: Вот тебе надои.
1: Я считаю, что это лучший продукт в моей жизни. Во всяком случае, я говорю, что он мне дан для счастья теперь. Ну, вот огорода у меня нет, зато...
0: Ты хочешь сад?
1: Я хочу сад. Но у меня появилась курица.
0: Где?
1: Не поверишь. Мне мои коллеги решили подарить на день рождения курицу. Зовут ее Марта. Живет она теперь, конечно, у моих родственников, а не в квартире. Но они так и сказали. Ну, представь, ты будешь первым главным редактором, который с курицей будет выходить в свет.
0: Да, я поняла. Будет светская курочка.
2: Мне кажется, парочку курочек можно на балконе держать, даже в городе. Ничего страшного.
1: Ну, пока я не придумала, как это организовать, но идея хорошая.
0: Слушай, ну вот так за любимой курицей можно реально и за город переехать.
1: Сначала ты вольерчик какой-то строишь,
0: а потом,
1: целый дом. Участок покупаешь и дом присматриваешь. Ну, честно говоря, я все время так посматриваю, где бы купить участок теперь, и фантазирую о том, как у меня будет мой дом устроен.
0: Ну, не знаю, я прям это вижу. Вижу, честно. Вижу это не только по кругу своего общения, а вижу еще по регионам, в которые езжу, что прям есть тренд на то, чтобы перебраться поближе к земле. Есть такой внутренний запрос. Несмотря на то, что многие по-прежнему хотят в столицу там или еще что-то, но по мне так это очевидно. Очень хочется кусочек своей земли.
1: А мне кажется, это стало чувствоваться не только в потребности переехать, как дауншифтинг. Это стало проявляться как раз у тех самых зумеров, у подростков. И это не просто мои домыслы, это статистика. Одна из постоянных колумнисток Валерия Косомара, которая занимается олимпиадами для школьников, она проводит много исследований, связанных с запросами на разные профессии. И отмечает, что, например, агрономы теперь, не говоря уже о виноделах, о сомелье, о всех связанных с этой, уже романтизированной стезей, связанных профессиях, даже агрономы сами по себе – это очень востребованная профессия и очень высокооплачиваемая профессия. Стоит очередь на этих агрономов, их просто не хватает в нашей стране, и одновременно с этим уже первокурсники, пришедшие на кафедру, обучающую агрономов, они, как правило, разбираются компаниями к концу первого года обучения. И
0: уже?
1: Когда приходят, например, к выпускникам, они смеются и говорят, ну, ребят, надо было приходить 3 года назад, мы уже частично практикующий специалист, и нас уже разобрали по разным компаниям. Поэтому это и компаниями сейчас востребовано, и высокооплачиваемо, и на самом деле конкурс на эти места и востребованность среди молодых специалистов довольно высока теперь.
0: Но вот у вас же тоже огромное количество подписчиков, которые вдруг у вас образовались. Значит, им это интересно?
2: Вы знаете, даже вот в первый год, 2 года назад, их было не так много, потом резко, и вот все больше и больше. Я очень много общаюсь с подписчиками, мне пишут, я всегда отвечаю в личку, кто-то мне много сейчас, ко мне много приезжает, у меня как бы, я еще шучу, что двери избы перестали закрываться. Помогать приезжают там на гостевые визиты, летом детей подписчики пришлют на деревенские каникулы на все лето. У меня будут все лето чужие дети, родители которых хотят, чтобы они познали опыт деревни. Родственников уже нет, бабок, теток в деревне. Я выполняю роль какой-то такой деревенской тетки, тире-вожатой, тире-тренера.
0: Да.
2: Вот. И камни на трудотерапию деток. Ну, мы не только трудотерапимся там с ними. Понятно, там еще какие-то активности. Мы пошли в маршрут в пеший, мы пошли на соседнюю ферму, мы пошли на водохранилище, там купаться, рыбу ловить. Вот. Но да, у всех обязанности там чистить курятник, козлятник, всех пасти, кормить, доить кур, пасти коз.
1: Мне кажется, каждый ребенок через такое должен пройти.
2: Обязательно.
1: Особенно родившийся в крупном городе, чтобы потом не задаваться вопросами, что

0: откуда, как и почему. Берется. Тем более, что это действительно часть нашей культуры и корней.
1: Ну, они сейчас даже в 12 лет оказываются не обучены бытовым навыкам. Ну, не умеют чистить картошку дети. И мы вот учимся открывать сгущенку. Ну, между делом выяснять, что они вообще ничего не умеют. Ну,
0: действительно, семья, зачем там тебе приносят уже даже морковочку, да, почищенную, да, порезанную? Да, да, да.
1: И вот только жуй. Надо вот эти моторики даже. Он говорит, а я не умею, я ножом, я только овощечистка. Я говорю, ну, надо учиться ножом, сейчас будем. Ничего страшного нет, сейчас научимся. И, конечно, у них там где-то катарсис, немножко где-то слезки, но в целом все довольны. Приезжают потом на следующий год тоже. Тренд, да, есть на переезд на землю. Я думаю, это связано еще с тем, что, ну, в каком-то смысле с землей можно вылечиться и физически, и психологически.
2: Но она успокаивает тебя. А потом, знаете, я поймала себя на мысли, вот так интересно, я просто никогда не затрагивала эту тему, а я буквально вот вернулась с Алтая, и мы что-то случайно затронули эту тему 90-х. И, ну, ты городской житель, вспомнили, как там платили зарплату. Вот завод, что производит, я помню, на поезде едешь,
1: мылом.
2: На каждой остановке, вот что завод производит, то люди и продают, то, что им зарплату реально этим выдавали, да? И как тяжело было в городе. А те, кто жили в деревне, вроде тяжелые времена, но все равно у тебя есть кусок земли. То есть нам-то эту картошку надо было где-то купить, а они эту картошку с огорода своего собирали.
0: И пока все менялись бартерным таким обменом, да, в городах, местные менялись только саженцами.
2: Вот, то есть это совсем другая история. Я просто помню, это были голодные, именно голодные времена. И совсем разное восприятие этих времен, да, как интересно. Все-таки кусок земли – это сильное психологическое подспорье. Ну, времена непростые, мы все это понимаем, да? То обилие новостей, которые с утра до вечера ты получаешь, ну, просто даже тяжело с этой информацией тебе справиться. И вот как бы земля какую-то уверенность тебе дает. Не знаю, вот я так это ощутила сейчас, поговорив с ними, ну, как будто бы свой кусок земли, ну, и пачка семян, и вроде ты уверен в завтрашнем
0: дне. На черный день припас пачку семян.
2: Правда.
0: И дача есть какая-то.
2: И все-таки семена сейчас не такие, как раньше.
1: Не такие. Я вот думала до эфира, да, как бы эту тему, наверное, не будем затрагивать.
2: Почему?
1: Нет, ну там, понимаете, раньше вот у каждой хозяйки, да, деревенской, у нее был свой запас семян. Вот посадили, выросла. Из этого собрали семена на следующий год, посадили, а оно выросло. А сейчас, если ты эти семена посадишь на следующий год, из них не вырастет.
2: А хитро делают, да?
1: Хитро делают, да. Заговор семенных компаний, вот это все. Ну, действительно, по-другому сейчас стало все. Не будем отрицать. Вот. Но ладно, можно купить семена, не страшно. Вот из покупных растет хорошо, нормально. Можно рассаду купить. Я в этом году, первый год у меня теплица. Я говорю, меня склонили к огородничеству. Я начала как-то животноводство, зашла в деревенскую жизнь. Я не сажала ничего. А сейчас теплицу мне подарили, и я такая, ну все, я уже не могу, я вот сейчас вот полила огород к вам ехать, там теплицу всю засадила, и это такое удивительное чувство. Оно как бы вот, я взрослая женщина, у меня есть теплица, это очень круто.
2: И вообще, знаете, очень круто ощущать себя в студии радио «Спутник», как будто бы мы втроем сидим на теплой заваленке и классно болтаем. Вернемся совсем скоро.

знать за 90 секунд. В начале 20 века кандидат богословия Николай Махаев отправился в Витебск. Там он работал преподавателем русского языка и был членом епархиального совета в местной семинарии. Получил назначение учителем литературы в мужскую и женскую гимназии. В 1913 году, в эпоху бурного развития кинематографа, Махаев решил провести социологический опрос среди своих учеников. В нем приняли участие более 300 юношей и девушек. Две трети, как бы сейчас сказали, респондентов, заявили, что кинематограф не может их оставить равнодушными. Самое сильное впечатление от просмотра фильмов получали гимназистки. По их рассказам, образы и сцены, увиденные на экране, жили в их сознании по несколько месяцев. Мало того, становились причиной бессонницы, ночных кошмаров и даже в некоторых случаях галлюцинаций. Почти 85% учеников твердо заявили, что синема оказывает вредоносное воздействие на здоровье. Вызывает зубную и головную боль, ухудшает зрение, приводит к переутомлению и нервным расстройствам. В результате в некоторых регионах империи учащимся запретили ходить в кино. Но это только разогрело их интерес к новому виду искусства. Запретный плод всегда слаще.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.

0: «Опоры» с Юлией Барановской.
1: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Обсуждаем сегодня очень теплую и классную тему. Говорим про огород. И помогают мне в этом вопросе интересным, уютным, теплым, домашним мои сегодняшние гости. С удовольствием вам их представлю. Главный редактор журнала «Огород», издатель журнала «Москвичка» Дарья Решки. Дарья, еще раз здравствуйте. И хозяйка избы, баба-яга, я сейчас не обзываюсь, она очень любит, когда ее так называют. Участник проекта «Не просто дом» Татьяна Легкая. Тань, ну правильно же, баба-яга.
2: Все абсолютно.
1: Так что никаких обид и оскорблений. А какие новые герои? Кого-нибудь нам проанонсируйте, кого можно в ближайшем будущем увидеть и прочитать в журнале «Огород».
3: В этом номере у нас будет большая история, например, про разводчиков коз. Будем разбираться, как
1: их...
3: С курицами разобрались, пошли дальше по козам. Как их выращивать, какие бывают породы, и что вообще стоит предпринять, если ты решил заняться козоводством. И вообще, кстати, козы, они же как сакральное некое животное для нас всех. Мне кажется, тоже в наши какие-то архетипы попадают.
2: У меня 3 козы, ну, сакральное.
1: Козье молоко, потому что если была аллергия, вот козочка же, она же...
2: Оно полезное очень, да.
1: Ну, то есть
2: да.
1: Она же помогала детей выхаживать, я так понимаю. Ну, что я помню.
2: Отпаивали, да, выпаивали козьим молоком. Угу. Ну, вообще, я думаю, если переехал на землю и хочешь завести какое-то полезное животное, то не надо корову сразу, вот козу самое то.
1: Почему?
2: Меньше объем в имени. Ну, с ней легче справиться. Корова, это все-таки под нее как бы и какой-то коровник большой, ест она много, и там пасти надо. А тут как бы с козой проще управиться.
3: Угу. Я так мечтаю о козе, причем о мини-козе. Мы в один
1: У тебя курица уже есть. Ты уже
3: я просила козу, а да. Мне подарили курицу. Мы снимали для одного из номеров мини-животных, мини-пига, мини-козочку, мини-бараны. И вот есть еще мини-коровки. Но мини-коровки – это прям вообще мечта.
1: Они дают молоко?
3: Они дают молоко, как обычно, видимо, тоже меньшим объемом. Но они такие милые, как игрушечные. И мне кажется, таких можно и на очень небольшом участке содержать.
1: Угу. Ну и коровник маленький для них.
3: Все мини. Мини-домик.
2: Ну, интерес, да, они кудрявые, там такие там, симпатичные.
1: Но на самом деле, ведь если мы говорим про огород, ну, в прямом смысле слова, вот вы сейчас стали тоже от восстановления избы, ушли в огород все-таки, да? То есть это же целый мир, увлекательный мир.
2: Это увлекательный мир, да, начиная от выращивания рассады, контактом с бабушками на рынке, потому что если что-то не зашло, едешь на рынок, и это терапия. Вот я недавно писала пост, вызвал большой отклик, я говорю, ребята, вот это лучше терапия. Берете, едете на рынок, провинциально обязательно идете к бабкам, бабулечкам, и говорите, а вот вы начинаете выбирать рассаду, обязательно говорите, что я в первый раз сажаю, и все, вас начинают поддерживать, все получится, моя милая, надо вот так. То есть, да, это такое комьюнити садоводов. Но я пока все равно, я не верю, что у меня что-то вырастет, и мне кажется, это такой мой оберег. Я такая, да, ну, как-то получится, нет.
1: А бабушки делятся с вами секретами своими?
2: Они, конечно.
1: Как зашептать,
2: им же надо, да,
1: что-то.
2: Там плюнуть, перекрестить лунку, сыпануть того, сего, золы, там, рыбные кости кинуть, потому что это фосфор. Вот я вот недавно ходила в магазин, и в провинции все, у всех огород, вот сейчас компания садово-огородная, и все только и говорят, там на небе только разговоров, что об огороде. Вот, оказывается, вот кто-то кидает кости рыбьи, потому что это фосфор. Ну, натуральными средствами, а растениям нужен фосфор помидорам. И, в общем, это, конечно... Я думаю, если было больше времени, весь участок заставить теплицами, вот, там, значит, неоновые вывески повесить в теплицах, музыку какую-нибудь там, не знаю, эмбиент, в разные теплицы разные, и фестивали устраивать электронные в теплицах. Вот у меня такие фантазии.
1: Ну, вообще, это, конечно же, вот мы сейчас тут сидим в студии, разговариваем, смеемся, но ведь это же труд. Это очень тяжкий труд. Но есть ощущение сейчас, разговаривая с вами, что как будто бы этот тяжкий труд доставляет вам удовольствие. То есть это прям такая приятная усталость.
2: Вы знаете, я в какой-то момент, вот я вела канал, он разрастался, и в какой-то момент у меня настолько, меня стало как бы, ну, разрывать от того, что есть еще темная сторона деревни, о которой мало кто пишет. Потому что все равно классно, вот сельские блогеры, я переехала в деревню, я сижу у печки, у меня вязаные красивые носочки, какой снежок, посмотрите, как классно. И я всегда это читала, думаю, а кто там у тебя за кадром? У тебя рабы или кто там все делает-то? Вот. И я завела канал, который так называется «Темная сторона деревни». И вот люди, узнавая о нем, говорят, а, так вот, я был не на то подписан, вот здесь самый смак. Я начала описывать все как есть. Что в деревне это очень полярная история. Там все здорово, да, звезды, свежий воздух, чистый снег. Но если живешь круглый год, там очень много боли, отчаяния, усталости.
3: Что труднее всего далось, особенно на контрасте?
2: Ну, я вот уже участвовала, трое родов было у разных коз, и вот первые роды, там у козы, которая была с самого начала, там 4 мертвых козленка, и вот... И коза, значит, начала умирать, и там выхаживаешь. То, значит, извините, нашествие крыс. Потому что там, где куры и козы, обязательно заводятся крысы. И это все знают деревенские.
3: Все, возвращаю слова обратно, как бы... не хочу козу.
2: Ну, извините, я про темную сторону немножко. Когда там в бочке с кормом крыс забиваешь лопатой и никуда не денешься от этого, это как бы, ну, становишься сильнее, но внутри как бы все передергивает. Когда дымоход застарился, и дым валит в избу, а мороз, и там я рискую замерзнуть, и что делать?
1: Ну,
2: а
1: либо
2: я не
1: замерзнуть,
2: умею.
1: Либо угореть.
2: Либо угореть, да, и как бы ищешь куда-то. А деревня, ну, малонаселенная, там соседи не помогут. Вот эти вещи, там, ну, был ряд ситуаций, такие, они достаточно тяжелые, страшные. Ну, и, в принципе, они происходят регулярно, иногда накапливается усталость, например, заклинило спину, температура, а дрова колоть надо, и печку топить надо. И ты не можешь такой, ой, сегодня отдыхаю, все, лежу. Нет, всех надо накормить, ну, поить, подоить.
1: А вот тогда становится понятным, что все, вы же одна.
2: Да.
1: Вот. Почему же каждая баба-яга хотела к себе Ивана Царевича все-таки заманить?
2: Послушников.
1: Да, ну потому
3: хоть
1: что
3: хоть кому-то
1: давайте...
3: делегировать, да?
1: Ну не только делегировать. Вот все-таки деревня — это про семью. Ну, правда же.
2: Ну, одной можно. И по моему примеру, я знаю сейчас девчонок, которые тоже переехали, живут одни в избе, и вот первую зиму они прям плачут, там в сторисах плачут. Я говорю, терпи. Первый год надо просто перетерпеть, потом будет легче. Все адаптируется, тело, психика. Просто вытерпи, говорю, просто вытерпи. Первый год всем тяжело. Хоть семья с мужчиной переехала, все. Первый год все так мучаются этих историй, ну, наслушалась. Угу. Потому что городские, они не знают там основ, что там дрова не те привезли, они плохо горят, то все, они потом смеются. Столько ошибок, говорит, сделали. А не сделав их, ну, ты как бы не пройдешь этот путь. Конечно.
1: А зачем тогда переезжать, если вот вы говорите, терпи, а зачем терпеть?
2: Первый год, ну, испытывает на прочность деревни, земля испытывает вообще по-любому.
1: А для чего тогда терпеть?
2: Вы знаете, потом совсем другое качество жизни становится. И вот лучший ретрит — это не ехать там на Таиланд, на Бали, это вот пожить хотя бы полгодика, годик в русской деревне, вот в старом доме. Вот это вообще переворачивает вообще сознание, психику, вообще другим выходишь, если выходишь.
1: Мне понравилось это название. То есть это теперь даже для тех, кто говорит исключительно этим языком, это ретрит.
2: Да, настоящий.
1: Это вам не Бали с Убудом.
3: Вот мы этим и занимаемся. Нейминг даем новый. Все эти агрокоры.
1: А что этот ретрит-то? Что он... Что он дает? Ты что, узнаешь себя или...
2: Ну, сталкиваешься, да, с темной стороной. Ну, понимаете, в городе очень много возможностей отвлечься. Mm-hmm. Вот, например, мне грустненько, я такая, ой, пойду-ка я развеюсь. Там выставка, барчик, там просто встречи с подружкой. В Москве особенно, ну, столько же, на любой вкус.
1: Да не, на самом деле, много в каком городе есть.
2: Марафончик пробежал, да? В крайнем случае, да. Все. А там вот плохо мне... И я никуда не могу уйти, ни поплавать в бассейне, ни фитнес-зал. Я сижу в этой избе, и с этим плохо. И оно начинает разверзаться. Ты смотришь в эту бездну, а она как бы...

0: Правда, получается, у меня не очень она уродилась, но эксперимент как бы все равно удачный, потому что он произошел. Mm-hmm. И вот я просто поняла, у всех же были родственницы, да, которые всех сгоняли, какая-нибудь деревенская бабка, так, на майские все приезжают, копаем картошку.
1: Да.
0: Все такие, баб, мы тебе КамАЗ купим, ну прекращай. Такие, не-не-не, давайте приезжайте. И думаю, да что это старая сумасшедшая? А я поняла. Обычно мое сообщество, непростодом, с кем мы избу устанавливали, так, приезжают помогать. Ну, никто не смог на майские, у всех дела. И вот мы, значит, с котом сажаем эту картошку, а к соседям приехали. И я понимаю вот эту зависть деревенской женщины, к которой никто не приехал помогать, а к соседям приехали. То есть это, понимаете, да, были 90-е, где мы выживали за счет того, что там, что там посадил, то ешь. Но сейчас уже, да, это скорее какое-то объединение семьи. Я там шутила, что это семейные картофельные расстановки родовые. Не нужно ходить на родовые расстановки психологически. Можно приехать на картошку с родственниками и за майские праздники поругаться, помириться, увидеть, не знаю, повторяющийся семейный сценарий в какой-нибудь бабке, в матери, там поплакать. И все это проработать, в общем, за три дня можно вообще.
1: Всего лишь вскопав картошку.
0: Да.
2: Какой интересный лайфхак.
1: Не, ну на самом деле я вот вспоминаю как бы, ну а как вот у меня было в моем детстве? Мы на этой грядке сидели три поколения, четыре даже. Потому что четвертое поколение сверху наблюдало. Это моя прабабушка. Бабушка, мама, я, мы одновременно сидели в одной грядке. То есть мамина тетя, это вот все эти разговоры. Потом отношения между друг с другом. Кто больше, кто меньше. Кто любит, кто не любит. Кто приезжает на дачу, кто не приезжает. Это же очень видно, насколько в одной семье все разные характеры, взаимоотношения. Это же правда очень видно. У меня не было такого. Я действительно очень много времени проводила на огороде, и все своими собственными руками, и в лесу собирали, и на огороде что соберешь, что потом целую зиму будешь есть. То есть это банки все посчитаны, подписаны. Тянешь это удовольствие, потому что, ну, для меня нет ничего
0: вкуснее.
1: Вишневый
0: компот на праздник.
1: Для меня нет ничего до сих пор вкуснее, чем вот этих всех настоящих собственных заготовок.
2: У меня была любимая традиция, когда мы крутили томат. Вот это вот собиралось огромное количество помидоров, которые мылись, все чины, ванны, тазики, все в помидорах.
1: Да.
2: Эти помидоры кубанские, сладкие.
0: Хочешь сказать, счастливые люди, вас вызревали помидоры. Помидоры. У нас не вызревали зелеными, мама их закатывала.
2: И потом это все прокручивалось, и я там еще совсем даже ребенком такая, я тоже покручу.
1: Подожди, это когда вот эту...
0: Мясорубка.
2: Ну, такая специальная машинка, как мясорубка.
1: Да, а что вы из нее делали? Как она называется?
0: Леча.
1: Моя любимая. Леча, потом перцы туда, либо... Вот как
2: томатный
1: это...
2: сок еще просто делали.
1: И как это, да, как типа
2: заправку
1: аджики
2: для...
1: еще что-то, да, такое?
2: Аджику,
1: да,
2: делали, да, кетчуп такой домашний, вот, аджику, и томатный сок просто закручивали, ну, в банки.
0: То есть, отвечая на вопрос, да, это про объединение семьи скорее,
1: да,
0: а
2: и
0: не
2: у каждого,
0: про картошку.
2: И у каждого есть своя функция. Даже если ты самый-самый маленький, ты все равно найдешь, чем тебе заняться.
1: Да, но это здорово объединяет, конечно. Иногда, правда, так ругаются все. Еще один вопрос.
3: Вы чай из самовара пьете?
1: Я да.
0: Слушайте, мне обещают все подарить самовар, который прям на дровах настоящий. Вот я все жду, пока не пью, но летом там мы пьем на веранде. Вот, пока нет, но думаю, скоро начну.
1: Мне кажется, у вас точно была какая-то история в журнале про самовар.
2: Ну, да, последний раз я пила чай из самовара, когда мы ездили к Вике Шеляговой в Холу, и мне кажется, что это один из самых модных примеров избинга, где Вика в деревне восстановила много изб, где она тоже принимает гостей, помогает деревне получить какую-то свою новую жизнь и внимание к себе. И, конечно, у гостеприимной Вики был большой самовар на дровах, откуда мы пили чай. Это такая неотъемлемая часть. Ну, вообще, конечно, кстати, редко довольно встречается, но к этому хочется стремиться, хочется к таким героям приезжать.
1: А вообще, кстати, вот про самовар интересно, вот в вашей деревне у всех самовары есть? Или это тоже такой миф некий, что обязательно все пьют чай из самовара?
0: Миф. У нас деревня вообще постоянно еще живет, кроме меня, только одна бабушка.
1: Угу.
0: Остальные приезжают на выходные, угу, на там выпуска, поэтому вот бабушка тоже не пьет из самовара чай, потому что, ну, когда ты один, то времени много уходит. Все-таки, наверное, чай из самовара на дровах — это больше какая-то праздничная история, когда еще люди...
2: Гостеприимство.
1: Да, когда собирается кто-то, наверное, целый. целая семья, да?
2: А я хочу задать вопрос не про самовар, а про чайный гриб. Занимает ли какое-то место в вашей жизни чайный гриб? Потому что у меня тоже все время было воспоминание из детства, что это был самый летний напиток. Сейчас теперь это называют камбучей. Тоже нейминг у чайного гриба изменился, и мода к нему проявилась. Но тогда это был классический чайный гриб, и это некое чудовище в банке выносили на лето.
1: Но я тебе могу сказать, что мы у моей...
2: все пили. Да.

0: мы вот у тети сколько раз брали этот чайный гриб, потому что у тети я приезжала, это было очень вкусно. Нам все время она давала отросток, мы каждый раз привозили это домой. Вот он у нас не рос, и хоть ты его тресни.
1: Вы знаете, понимаешь? Это магический как бы персонаж, чайный гриб. Он не у всех приживается. Мне тоже первый год отдали, он у меня не выжил. И я думаю, ну ладно, не пришло еще это время. Но мне почему-то хочется на самогон переключиться. Что я вот подумываю, что надо начать уже, потому что у меня яблоневый сад, и когда яблочные года, там так яблок, у меня уже спрашивают, что на день рождения. Я такая...
0: Самогонный аппарат?
1: Да.
0: Так, а вы знаете, что дарить бабе Еге?
1: Да, я не пью сама, но гости приезжают, и бутылочку дать в подарок вместе с яйцами и с творогом козьим, мне кажется, отлично.
0: Да, кстати...
2: Нам наливки рекламировать нельзя, только отечественное вино в журнале, поэтому все время обходим эту тему стороной, но каждый раз редакция такая: эх, снова не написали про наливки, настойки и самогон.
0: И самогоночку. На этой прекрасной хмельной ноте мы заканчиваем наш эфир про огород. Захотелось прям поехать и клубнику пособирать. Лично мне, не знаю, как вам. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо большое моим гостям за сегодняшний теплый, уютный, домашний, огородный разговор. Но мы увидимся и услышимся совсем скоро. Всего-то через неделю. Это «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник».

узнать за 90 секунд. Мы привыкли, что античные мраморные статуи и величественные сооружения древних времен белого цвета. Но неужели люди той эпохи, будучи эстетами и талантливыми воятелями, ограничивались только белым? Сознательно лишали свои произведения всего богатства цветовой палитры? Ответ на эти вопросы ученые попытались дать еще в XIX веке, но пошли по ложному следу. Очищая мрамор до, как им казалось, первоначальной белизны, они уничтожали остатки краски. Так все и соскоблили, не оставив почти никакого шанса понять, как выглядели храмы и монументы изначально. Технологический прогресс в наши времена вселил надежду. С помощью специального оборудования удалось обнаружить микроскопические следы краски. По ним восстановили картину. В Древней Греции активно использовался синий цвет. Одеяния богинь и богов покрывались замысловатыми цветными узорами и орнаментами. Это демонстрировало богатство и огромное влияние Афин и их божественных покровителей. Однако современные реконструкции древних барельефов, саркофагов и статуй публике не понравились. Пестрота бросалась в глаза и отталкивала. Впрочем, это уже вопросы к тем, кто решил оживить старину на современный лад.

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Латвия устанавливает бетонные заграждения вдоль границы с Россией. Контекст. «Зубы дракона» – так называются противотанковые укрепления в виде пирамид из железобетона. Они предназначены для замедления продвижения бронетехники противника. Эти фортификационные заграждения в три ряда шириной 10 метров стали появляться на границе двух стран. Каждое изделие весит порядка полутора тонн. В дальнейшем латвийские власти намерены дополнить зубы дракона противотанковыми рвами. Для купирования так называемой «угрозы с востока» земли пришлось изымать у собственников для нужд Минобороны. Даже специальный закон, легитимизирующий экспроприацию, приняли. В 2024 году прибалтийские государства обратились к Евросоюзу. Попросили выделить им 2,5 миллиарда евро для возведения 700-километровой линии обороны от якобы нарастающих военной угрозы и вредоносных действий Москвы и Минска. Проект дорогостоящий, но военные специалисты сомневаются в эффективности таких укреплений, особенно в стремительно меняющихся реалиях современных вооруженных конфликтов. Никакие зубы дракона от господствующих в воздухе и на поле боя дронов не защитят. Да и нападать на Прибалтику никто не собирается.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Узнать за 90 секунд. Принято считать, что Соединенные Штаты находятся в авангарде цивилизованного мира, задают тон и формируют самые продвинутые тренды. Однако еще век назад в этой стране происходили диковинные вещи, невообразимые для нормального общества. В 1913 году почтовая служба США ввела новаторскую, весьма нестандартную услугу. Гражданам предлагалось дешево и по всей стране отправлять большие посылки. Государственная почта в те годы конкурировала с почтовой компанией, созданной видным анархистом Лиссандром Спунером. И ей нужны были преимущества в эпическом сражении за клиентов. Козырь в виде очень удобной услуги сработал. Народ повалил в отделение почтовой службы, в том числе и предприимчивые американцы. Они сочли, что при дальних переездах детей выгоднее отправлять в виде посылки. А что, почтальоны, как люди ответственные, вызывали полное доверие. Тем более новые правила разрешали доставку неопасных животных. В эту категорию попали и маленькие американцы. В качестве почтовых отправлений они путешествовали на сотни миль. Один из писателей даже книгу на эту тему написал. Однако шумиха, поднятая в прессе, заставила почтовую службу США в 1915 году отказаться от своей неоднозначной затеи.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 часов утра, в Саратове и Ереване 7. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Спор о праве русскоязычных в Латвии, Эстонии и Литве будет передан в суд ООН до конца года. Несколько американских военных пострадали в результате удара Ирана по авиабазе в Кувейте. В Ливане предложили новые морские маршруты для туристов в Средиземноморье. Подробности далее. Российская сторона не исключает, что спор о праве русскоязычных в Латвии, Эстонии и Литве будет передан в суд

0: Интересно.
1: Но этот план Леблона не реализовал,
0: нет,
1: как мы знаем.
0: Нет, мне нравится замысел.
1: Ну, с исторической точки зрения, да, конечно, интересно. А вот такой любопытный вопрос, над этим тоже сломано немало копий, то есть административный центр, он разместился на Васильевском острове. Почему Петр построил свой собственный Зимний дворец на другом берегу Невы?
0: Ну, в общем, понятно.
1: Есть версия, что Петр метался. Он как бы, сегодня ему хотелось так, завтра по-другому, и этим он создал некий диссонанс в жизни, так, политической жизни Петербурга.
0: Ну, это скорее про организацию высших органов управления. Это отдельный рассказ. А почему на другой стороне? Для меня, во всяком случае, понятно. Петр достаточно скромен по своим желаниям, чисто бытовым. Он не сторонник ни пышности, ни роскоши. Его больше привлекает рабочая обстановка. Пышность известна, ну, такой термин, может быть, не очень правильный, но ладно, бог с ним. Он допускал во время празднеств, чтобы охватить большую территорию и достаточно большое количество людей, и этим создать ощущение очень большой значимости того, что празднуется, то есть того, что он делает. Приподнять действительно с помощью праздника над буднями, привнести в это. Тем более он сам большой же любитель участия в празднествах. Ну, даже если брать скандальный, всепьянейший, всешутейший собор, от которого на самом деле карнавал-то, маскарады и пошли, наконец, у нас здесь, то он же ведь любит устраивать торжественные входы войск после победы, парадные богослужения, парады, фейерверки, триумфальные арки. Это все рассчитано на большое пространство и большое количество зрителей. Но вот дома ему хочется простоты. Ему это неинтересно. Это говорит о великости человеческой натуры. Он гонится не за внешней пышностью повседневной, а за возможностью трудиться. Я бы сказал, это, наверное, главное отличие от Людовика XIV. Я уже говорил в свое время, что трудно очень найти эквиваленты в Западной Европе его петровского времени среди государей, которых можно было бы сравнить с ним, с Петром. Для Людовика пышность – это символ власти, могущества своего, в известном смысле величия Франции над всей остальной Европой. Петру этого не надо. Ему нужно гораздо более практичное. Флот, который, если не уничтожит, то смирит шведов на Балтике. И армия, которая победит шведов в этой войне и даст тот мир, который ему, Петру, нужен. Для них нужна промышленность. Вот будем развивать промышленность. Он понимал, что необходимо развивать сельское хозяйство, но вот на сельское хозяйство, как всегда, руки не доходили по-настоящему. Ну, это отдельный тоже разговор.
1: То есть я правильно понимаю, что ему нужно было некоторое уединение?
0: Конечно.
1: И поэтому он строит свои дворцы в стороне от того административного центра, который должен символизировать имперский облик.
0: Да, ему нужен покой для труда. Но, как я понимаю, я не говорю, что я прав, я размышляю. Время идет. Победы множатся, авторитет растет. Хочешь, не хочешь, необходимо создать себе жилище, соответствующее размеру твоего влияния, твоего авторитета, той высоты, на которую ты поднялся. Думаю, что здесь еще известную роль сыграла, конечно, и супруга Екатерина.
1: Давайте про супругу немножко пару слов. Вот ну, что это за фигура?
0: Марта Самуиловна Скавронская, литовская уроженка, сирота, прислуга в доме пастора Глюка, взятая вместе с оным пастором в полон в 1704 году.
1: Да-да-да, при взятии Мариенбурга.
0: Да, при взятии Мариенбурга. И прошедшая путь, это действительно чуть ли не из-под солдатской телеги до государя Петра Алексеевича. Полюбовница, очень долго полюбовница, но постепенно, вот как это действительно бывает в жизни, сошлись не только физически, при том, что у нее не было вообще никакого образования. По-моему, она была даже неграмотная. Малограмотная, по-моему, к ней даже не подходит. Но вот это...

0: ну, по своим женским душевным качествам она его почувствовала. И оказалась именно той женщиной, которая ему была нужна. И вот, после того, как они, наконец, сочетались с браком...
1: Я напомню, что венчание Петра и Екатерины Алексеевны состоялось 19 февраля 1712 года, и проходило оно в церкви святого Исаакия Далмацкого. После венчания молодые отправились на противоположный берег Невы, во дворец Александра Даниловича Меньшикова, да. Вот то самое наиболее роскошное здание молодого Петербурга, где проходили все пышные церемонии. Но здесь надо...
0: И учитывая, прости, что перебиваю, и учитывая скромный размер самой церкви Исаакия Далмацкого,
1: Да. Вообще, это была часть сарая изначально.
0: Инженерного сарая.
1: Ну, и, наверное, пару слов здесь можно пояснить относительно того, почему бракосочетание состоялось именно в 1712 году. Это последствия прусского похода, очень неудачного, потому что в 1711 году судьба Петра, Российской империи, да в каком-то смысле и Петербурга, вновь повисла на волоске, потому что отправившийся в поход против Турции, Петр оказался окружен с трех сторон турецкой и крымско-татарской армией, а с четвертой стороны прижат к реке Прут. Ситуация была отчаянной, и вот в этих условиях Екатерина Алексеевна проявила себя с самой наилучшей стороны. Она поддерживала Петра морально, ну и плюс считается, что она свои драгоценности пожертвовала на подкуп великого визиря, который командовал турецкой армией, что позволило выйти русским войскам и самому Петру фактически спастись. В результате у Петра появилась возможность продолжать войну против Швеции. У Петра, ну, Петр, в принципе, сохранил себя как монарха, конечно, да, и как человека, просто остался жив. Вот. А если бы этого подкупа не состоялось, то непонятно вообще, как дальше бы пошла история, потому что прорыв русских войск был маловероятен с военной точки зрения. Таким образом, Екатерина спасительница.
0: Да.
1: И Петр это очень оценил.
0: Да.
1: И в результате вот это вот венчание. И после этого венчания Екатерина стала именоваться как государыня-царица Екатерина Алексеевна.
0: И я бы сказал, вот оно стало отправной точкой к измене царевича Алексея. Конечно. После того, как они сочетались с браком, она, как я это понимаю, как всякая жена, конечно, хочет вить гнездо. И так как муж-то у нее российский государь, то она начинает ему постоянно объяснять, что «Петруша, сердце мое, ну сколько можно жить в этом домике на той стороне Невы? Сколько можно принимать там иностранных послов у Меншикова во дворце? Нужно иметь собственный дворец, соответствующий тому, кем ты являешься, любовь моя». Я подозреваю, я не навязываю своё мнение, но я подозреваю, что вот эти внушения на него подействовали. А дальше он проявил присущий ему функционализм. Есть письмо к Федосею Скляеву. Это главный судостроитель России. Они были знакомы с потешных времен. Он из потешных вышел. Федосей Скляев руководит, естественно, адмиралтейством в Санкт-Петербурге. Петр на адмиралтействе работает. Ну, не все знают, что Петр вообще-то служил и получал 3 жалования, и старался на них жить, вот, не тратя собственные доходы на себя. Вот он был такой человек, он скорее мог вложить доходы от царских поместьев в государственные дела. Вот он был офицером гвардии, он был офицером военно-морского флота, и он был судостроителем на Адмиралтейской верфи в Санкт-Петербурге. И вот в письме Скляеву он просит приискать ему место для дома как можно ближе к Адмиралтейству. Логика понятна. Для такого прагматичного, функционального человека, если уж селиться, то поближе к тому месту, где ему хорошо работается. Ну, осмелюсь сказать, что физический труд для Петра был разрядкой от напряженного умственного и административного
1: труда. Я тоже так думаю.
0: Я думаю,
1: я
0: да. Перемена
1: думаю,
0: рода деятельности,
1: даже вот эта вот история,
0: это и есть отдых.
1: На эту мысль наводит история с токарной мастерской, которая была в Летнем дворце.
0: Петр
1: же не зря запрещал туда заходить, когда он шел туда работать.
0: Да, чтобы не мешали.
1: Туда мог заходить только Андрей Нартов, его близкий друг, токарь. Да,
0: токарь. Да.
1: А всем остальным вход был заказан. Почему? Потому что Петр хотел, он алкал вот этого уединения какого-то отдыха.
0: Ну, есть указание, что иногда он, значит, говорил, что прийти ко мне в токарню с докладом.
1: Это по специальному приглашению.
0: Да, да, но нет, двери не для всех были открыты. Это правильно. И Скляев, подумав, предложил земельный участок рядом с собственным домом. То есть, собственный дом Скляева, условно говоря, был в том пятне застройки, которое занимает сегодня Эрмитаж, построенный Паулем фон Кленце. Понятно? А он предложил Петру пятно застройки на противоположном берегу нынешней зимней канавки. Да. Она уже существовала для вывода излишних вод и осушения территории, где сейчас Миллионная улица.
1: Давайте поясним, нас слушают и смотрят.
0: Да,
1: и,
0: не петербуржцы.
1: Не петербуржцы. Да. Дворцовая набережная, самый центр Петербурга, недалеко от Зимнего дворца, Зимняя канавка. Это небольшой рукотворный канал, да, который соединяет Мойку и Неву.
0: Да.
1: А вот на берегу этой Зимней канавки и строится Зимний дворец Петра Великого. На том месте, да, где сейчас находится Эрмитажный театр.
0: Совершенно верно. Но не прямо на берегу. В удалении, потому что Нева разливалась, набережных гранитных не существовало. Вот это и был царский дворец, формально отвечавший требованиям резиденции монарха. Но сразу скажу, все-таки по своим размерам он был гораздо меньше того, что было у менее значительных монархов Европы, того же саксонского Августа II Сильного. Вот честно могу сказать. И значительно меньше, но это видно и сейчас, если сравнивать Эрмитажный театр и Зимний дворец. Насколько это было меньше.
1: Ну вот в этом Зимнем дворце Петр скончался.
0: Да, там и наступят его последние часы. Вот. И вот это здание стало царской резиденцией. На гравюрах оно хорошо видно. Это типичная барокко. То есть здесь нет никаких специальных архитектурных изысков, отличающих это здание от других резиденций монарших в Европе, городских резиденций, скажем так. Но это действительно стал дворец Петра, и в последние годы жизни он, пребывая в Петербурге, жил там. И там происходили исторические события, и не только его смерть, но и избрание Екатерины в русские императрицы под давлением гвардии.
1: Сразу это же, уже после смерти.
0: Сразу же после кончины Петра.
1: Да. Да.
0: То есть такое двойное историческое место.
1: Под давлением гвардии при участии Александра Даниловича Меньшикова.
0: Ну, куда же без него? Это понятно.
1: Это интересный отдельный сюжет. Да. Мы, может быть, сделаем как-нибудь цикл про дворцовый переворот. Это чрезвычайно любопытно.
0: Вот так появляется императорский дворец первый в Санкт-Петербурге.
1: Но все-таки летний-то уже существовал.
0: Это не императорский дворец. Ну, ты же бывал в Летнем саду неоднократно. Это загородная усадьба амстердамского негоцианта на покое. Где-то в миле от Амстердама. Тоже на берегу канала, в данном случае это фонтанка. В окружении сада. Вообще она стоит же на месте усадьбы майора фон Канау. Да. То есть место-то это было уже обжитое некоторым образом. Двухэтажный дом, небольшой. И по тем временам небольшой. Достаточно сравнить его с тем, что, вот по-другому это не назвать, отгрохал себе Александр Данилович Меньшиков в Ураньенбауме. Ну, будем говорить честно. Как, да, всякий парвеню, он стремился к огромным своим видам, говорящим о том, что это хозяин, это же персона. Поэтому и дворец на Васильевском острове такой. Хотя не без, опять-таки, влияния Петра, желавшего иметь резиденцию, пока у него не было собственного дворца, где не стыдно было бы проводить государственные акты разных форм. Ну, и дворец Меньшикова до кончины Петра и оставался все равно самым крупным зданием в Санкт-Петербурге.
1: Каковы границы Петербурга при Петре?
0: Это хороший вопрос. Вот я его уяснил как раз, вот, готовясь к той лекции на очередном нашем фестивале, где рассказывал о Невском проспекте. Значит, при Петре Алексеевиче Петербург распространился к моменту его кончины до Аничкова моста, то есть до Фонтанки. И то не полностью по дуге Фонтанки, понятно? А только лишь вот вдоль Невской перспективы, не более того. А вот от Аничкового моста до, ну, условно, площади Восстания чуть дальше, ее только делали еще перспективу. И там есть описание, что она обсажена, тоже последний уже момент жизни Петра, что она обсажена в три ряда деревьями. Скорее всего, это были березы. Почему-то так кажется. Вот. А дальше опять пустое пространство, и там в глубине, точно, за городом, в тишине, Александра Невская лавра, как положено монастырю.
1: Ну, то есть это совсем скромное пространство.
0: Конечно, конечно. На Петроградской нынешней стороне это простирается по берегу Невы, вверх по течению, до того места, где стоит Аврора, где Нахимовское училище, и чуть дальше, за Дворянскую, ныне улицу Куйбышева. И дальше потом вот так вот мысленно, ну, те, кто знают наш город, могут прочертить линию, идущую уже с востока на запад, понятно? И выходящую в район Сенного рынка. Примерно так. Все это понемножку так сужается к Биржевому мосту, понятно? И дальше территория на Васильевском острове, значит, ну, стрелка, да, здание 12 коллегий, дворец Меньшикова. Ну, вот между зданием 12 коллегий и Меньшиковым там сады. Либо подсобные хозяйственные помещения.
1: Давайте мы прервемся на рекламу и после нее продолжим наш интереснейший разговор.

знать за 90 секунд. Русские и советские врачи внесли гигантский вклад в развитие медицины. Имена Николая Пирогова, Сергея Боткина, Ивана Павлова, Александра Вишневского высечены в ее истории золотыми буквами. Достижения отечественных специалистов охватили все сферы – от хирургии до анестезиологии. Открытие микробиолога Зинаиды Ермольевой во время Великой Отечественной войны спасло сотни тысяч солдат, офицеров и гражданских. В 1942 году, в период тяжелейших боев и лишений, она сумела создать советский аналог пенициллина. Антибиотик получил название «крустазин» и стал прорывом в лечении инфекций. Необходимый образец плесени удалось взять лишь с 93-й попытки со стены московского бомбоубежища. Он показал необходимую активность. Массовое производство крустазина началось через несколько месяцев. Препарат применялся для лечения ран, заражения крови, воспаления легких, гангрены, пневмонии. До этого даже неопасные порезы часто заканчивались сепсисом и летальным исходом. Еще до войны Ермольева на добровольных началах работала в очагах холеры и изобрела сыворотку, сдерживающую эпидемии. У Вениамина Каверина эта выдающаяся женщина и специалист стала прообразом главной героини в романе «Открытая книга».

Пираты против санкций. VPN против блокировок. Искусственный интеллект против живого. Каждую неделю Герман Клименко советует, как не потеряться в новой цифровой реальности. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник».

«Узнать за 90 секунд». Наряду с Россией и США лидером в производстве дронов заслуженно считается Китай. Именно там создан самый тяжелый в мире транспортный беспилотный аппарат. Он весит 7 тонн и способен доставлять грузы весом до 4000 килограммов в отдаленные регионы, причем в экстремальных погодных условиях. Беспилотник умеет взлетать и совершать посадку на сверхкоротких полосах и легко преодолевать 3000 километров. Как будто в противовес этому гиганту, китайские оборонщики создали дрон размером с комара. Подъемную силу ему создают двигающиеся крылья, как у живого прототипа. А садится на поверхности он на несколько тончайших лапок. Дрон можно запросто замаскировать под реальное насекомое или спрятать в складках одежды. Применение у этого электронного чудо-устройства может быть самое разное, включая разведывательный сбор данных. Рекорд скорости сверхлегкого беспилотника поставило не крупное предприятие-разработчик, обычный студент-энтузиаст одного из университетов. Разработанный по его проекту 250-граммовый БПЛА преодолел отметку 340 км в час. Попутный ветер повышал скорость еще на 5%. На достижение молодого китайца вдохновил один из блогеров, рассказывающих о дронах будущего.

0: Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
1: И снова, дорогие друзья, это я, Егор Яковлев, в эфире «Радио Спутник», программа «Исторический ликбез». Как обычно, в нашей прекрасной студии в Санкт-Петербурге мои гости. Сегодня это Борис Григорьевич Кипнис. Борис Григорьевич, еще раз здравствуйте.
2: Еще раз здравствуйте.
1: Мы продолжаем разговор о юном Петербурге, приуроченном к 27 мая. Это день нашего города, день рождения столицы Российской империи. Ну и в конце прошлого блока мы говорили о том, почему Петр Великий выстроил свой дворец не на Васильевском острове, где находился административный центр Петербурга, а на противоположной стороне. С этим дворцом были связаны многие интереснейшие события. Ну, а сейчас я предлагаю немножко вернуться на Васильевский. Вот мы упоминали, что между зданием 12 коллегий и Меньшиковским дворцом находились сады. Потом там вырастет дворец Петра II.
2: Да.
1: Петр II – это внук Петра Великого, сын царевича Алексея, изменившего своему отцу. Вот это любопытное здание, дворец Петра II, который там никогда не жил.
2: Да.
1: И это, конечно, проект не архитектурный, а политический проект Александра Даниловича Меньшикова. Давайте немножко про это поговорим.
2: Ну, понятно, почему его там начали строить. Как только Петр был объявлен императором, Петр II, рядом усадьба и дворец самого Меншикова. Меншиков старается играть роль опекуна малолетнего еще императора.
1: Петру 11 лет.
2: Да. И ему очень хочется, чтобы Петр был на расстоянии шаговой доступности, как сегодня говорят. А живет Петр у Меншикова.
1: В Меншиковском дворце.
2: Да, да, да. Но, как бы это не очень прилично, начинаем строить дворец. Но рядом. Буквально сколько там? 200 метров между ними.
1: Ну, там же уже появился, собственно, предшествовал всем этим идеям политический проект.
2: Да, да.
1: Собственно,
2: да.
1: Александр Данилович Меньшиков, Екатерину Первую, умиравшую, да, тяжело болевшую, побудил к тому, чтобы она оставила... Ну, условно говоря, завещание. По закону монарх должен был назначить себе преемника.
2: Да.
1: Меньшиков убедил Екатерину, что этим преемником должен быть Петр Алексеевич. Почему? Потому что Александр Данилович Меньшиков вознамерился выдать за Петра Алексеевича свою дочь.
2: Да.
1: И, соответственно, стать дедушкой будущего русского императора. То есть неплохую себе карьеру.
2: До самой кончины блистательное положение.
1: Ну, я думаю, что в этом была определенная мера спасения, потому что Меньшиков знал, что врагов у него очень много.
2: Конечно.
1: Ему многие завидуют, его многие ненавидят, и, откровенно говоря, слишком уж много власти Александр Данилович себе взял. А к тому же старая аристократия видела в нем выскочку.
2: Да.
1: Вот, и для того, чтобы вот обеспечить свои позиции, Александр Данилович захотел породниться с царской семьей. То есть быть не просто сподвижником, другом, советником, а стать родственником.
2: Высоко занесся.
1: Да.
2: Не по чину берешь все, что могу сказать.
1: Ну вот не получилось. Не получилось.
2: Это вполне логично. Вполне логично. Мера раздражения и ненависти, я согласен, которую он вызывал, этим решением превзошла терпение. И было... Естественно, решено, что все, пора избавляться.
1: Ну,
2: сколько можно терпеть это ярмо на своей шее? И элегантно все было сделано.
1: Там, конечно, большую роль сыграло то, что Меньшиков заболел.
2: Да, но как всегда. Кстати, и падение Миниха тоже сам было вызвано его болезнью, которая так развязала руки неблагодарной Анне Леопольдовне.
1: Если мне не изменяет память, Александр Данилович 5 недель тяжело болел и был выключен из политической жизни.
2: Да.
1: Вот этих 5 недель хватило для того, чтобы Петра Алексеевича...
2: Перенастроить,
1: да, назовем это так. Но там первую скрипку в этом играл клан Долгоруких.
2: Естественно.
1: Очень влиятельный старый аристократический клан, который никак не мог смириться с возвышением Меньшикова. И, кроме всего прочего, Долгорукие, как вот эти стражилы политического Олимпа России, еще русского царства, они, конечно, стремились изначально видеть на престоле мужчину. То есть они Екатерине совершенно не сочувствовали и согласились с этим только из-за штыков
2: гвардии,
1: которая хотела видеть Екатерину, в свою очередь, под влиянием Меньшикова.
2: Это все правда.
1: Вот. А здесь Петр Алексеевич Алексеевич — это, в общем, законный государь, мужчина, внук Петра Великого. И вот Иван Долгорукий, молодой, наиболее молодой и активный член Долгоруковского клана, становится старшим другом и наставником. С ним гораздо интереснее, конечно, чем с Меньшиковым, который уже старый, который брюзжит, который строг. А с Иваном Долгоруким можно в разные игры поиграть, на разные интересные темы поговорить. Вот это было использовано очень умело, и в результате, когда Меньшиков выздоровел, выяснилось, что он в опале.
2: Да. Блестящая придворная интрига. Однако мы уклонились несколько ведь от темы, да, сегодняшней.
1: Ну,
2: что еще в городе в момент кончины Петра соответствовало понятие вот «имперская столица». Я бы сказал, что это, конечно, английская набережная.
1: Английская набережная справа,
2: да,
1: от Адмиралтейства.
2: Да. И формирующаяся, естественно, дворцовая набережная, все-таки в первую очередь английская в тот момент еще. Петр, правильно оценивая ситуацию, именно пропагандистскую ситуацию, очень хотел, чтобы западноевропейцы, без которых невозможно было бы такими темпами проводить модернизацию, собираясь в дикую Россию, как они себе ее представляли, были бы приятно удивлены, прибыв в Петербург, увидеть вполне европейский город с борта корабля, который их привозил бы на берег Невы. И вот поэтому он повелел строить в этом месте, где причаливать должны были корабли, дома в стиле архитектуры барокко, господствовавшей тогда большей части Европы.
1: Барокко — это такой гламур 18 века. Роскошный, вычурный архитектурный стиль.
2: Ну, я думаю, гламур, скорее, все-таки последующее рококо, а это пышность, достоинство, величие. И чтобы, когда они увидят это еще с борта корабля, они бы сказали: ах, это совсем не так страшно. Ну, условно говоря, где же медведи, играющие на бабалайках? Но, скажем прямо, быстро построить вот такую витрину, да еще ее вглубь от берега протянуть, было трудно. И поэтому набережная долгое время оставалась действительно прекрасной декорацией. Но там, если углубиться на 50 метров, уже видны хозяйственные постройки. Вот чем вся штука. Совершенно не репрезентативная. А дальше канал, идущий к Адмиралтейству, по которому везут лесоматериалы от Новой Голландии, место их складирования и сушки. Ну, а дальше там совсем за каналом уже обычные постройки, напоминающие как раз уже не город, пышный город стройный. Обычный русский город, небольшой пока что, скажем так, мягко. Но вот вся штука-то была в том, что здания строить торопились. Государев указ был очень строг. И действительно, они сумели построить эту набережную. Но строительный материал, который использовался, был не самого лучшего качества. Это только Петр Великий, Меншиков могли себе позволить хорошие строительные материалы в большом количестве для постройки своих дворцов. Ну и, естественно, достаточно хороший строительный материал используется для строительства Адмиралтейства, физически отделяющее. Зимний дворец Петра, дом и усадьбу, значит, Федосея Скляева и дом адмирала Крюйса. От английской набережной. То есть на месте нынешнего Зимнего дворца вот мы видим усадьбу адмирала Крюйса, знаменитого. Создателя фактически.
1: Балтийского флота.
2: И командующего Балтийским флотом. Ну, а дальше нет. По возможности. И быстро. Вот это очень важно было. И быстро. Ну и в результате эти материалы строительные были не самого лучшего качества. Вот в чем все дело. При этом строились эти дома ведь не английскими, голландскими или немецкими каменщиками, а русскими все-таки строителями. Да, под присмотром иностранных инженеров, архитекторов, но не хватало уровня квалификации. И скорость. Вот это было плохо. И в результате эти здания начали ветшать быстрее, чем хотелось бы. Кроме того, напоминаю, постоянные наводнения Невы неблаготворно действовали ни на фундамент, ни на стены. Вот это, я бы сказал, главная причина, по которой так мало сохранилось зданий Петровского Петербурга. Если мы вспомним, где стоит наиболее ценный массив зданий Петровского времени на Васильевском острове, то, извините меня, это ведь от Большого проспекта к Среднему проспекту, там, где сейчас метро Василеостровское, где Андреевский собор, то есть куда вода достигала при наводнениях уже не в таком обильном количестве. Поэтому, да, они уцелели. Да, дом Трезини, конечно, но он на более таком был приподнятом фундаменте. И то он потом потребовал многочисленных ремонтов. Это вот уже за нынешней Академией художеств. Но это уже была граница города тогда.
1: Невозможно не упомянуть, говоря об имперском Петербурге, о резиденциях, которые строит Петр, загородные резиденции. Ну что, давайте начнем с Стрельна, Петергоф.
2: Да, конечно. Замысел был отличный, но воплощение было скромным. Опять-таки, время и средства. Дворец Петра в Стрельне, как известно, сохранился.
1: Да, очень скромный.
2: Замечательный, соответствующий вот всем вкусам Петра. Ну, грубо говоря, полутораэтажное сооружение. Ни в какое сравнение с Константиновским дворцом, нынешней официальной резиденцией для приемов, не идущий. Небольшой путевой дворец. Кстати говоря, вот эти все путевые дворцы, которые возникали именно с Петровского времени на главных трактах и в которых останавливались потом путешествия русские монархи, они были небольшие. Ну, достаточно там посмотреть в Таганроге, сохранившийся дом, вообще одноэтажный, в котором жил Александр I с супругой в последние недели своей жизни. Считался путевым дворцом.
1: Ну вот сразу же дело-то не только во дворце.
2: А вокруг,
1: вокруг.
2: Вот вокруг это очень важно. Вокруг парк. Парк, пристань, причал и возможность наблюдать движение кораблей, идущих мимо Кронштадта и из Кронштадта в Петербург и назад. И при необходимости оттуда отправиться в Кронштадт. Вот это было очень ценно для Петра.
1: Кронштадт-то рядом.
2: Да. Вот, но, конечно, Петровский парк был невелик. Весьма еще невелик. Его большим просто невозможно было за это время успеть сделать. Основное внимание все-таки уделялось Петергофу и продолжало уделяться Летнему саду.
1: Ну вот, Петергоф, да, да. Петергоф, потому что там же появляются фонтаны.
2: Да.
1: И это проект самого Петра.
2: Да, да, да. Вот здесь он показал себя очень хорошим архитектором-планировщиком. Это еще один талант в копилку его многочисленных способностей. Но сам дворец, который был построен, это всего-навсего центральная часть... центральной части нынешнего Петерговского дворца. То есть опять небольшой. Вот в чем вся штука. При нем находится то, что мы сегодня называем верхним парком. Распланированный и засаженный строго в соответствии с симметрией голландских садов и парков. То есть там, где природа побеждена искусством человека. Отсюда геометрические формы крон деревьев, отсюда по лекалу выложенные дорожки, отсюда деревья, посаженные в катки, и, наконец, анфилада фонтанов. Это был замысел Петра. Он заказал их, если я не ошибаюсь, сейчас в Берлине. Благо у нас с прусским королевством были отличные отношения. И они установлены при жизни Петра. В первую очередь морской царь, то есть триумф Посейдона. Вот это вот да, это фонтан, соответствующий статусу и русского царя, и вскоре последующему титулу русского императора, и символ морской победы, и силы державной России на Балтийском море.
1: Фонтан Нептун.
2: Да.
1: Нептун называется.
2: Да, фонтан Нептун. А дальше, сам дворец построен на обрыве Жорской плиты. Место выбрано удачно в этом смысле, что наводнения никакие не страшны. И открывается длинный канал, идущий к самому заливу. И перед дворцом создается, ну, не та, которая сейчас, естественно, это более поздняя уже композиция, вот вся эта целиком. Но, да, начинает создаваться вот эта фонтанная композиция с Самсоном, раздирающим пасть льва. А лев — это щитодержатель шведского государственного герба. Все понятно, Россия побеждает, шведы гнутся, цитируем Пушкина, «Ура, мы ломим, гнутся шведы». Ну, и, слава богу, из места фонтана крови из пасти льва бьет фонтан хрустальной чистоты воды, подаваемой по дубовым желобам с дудерговских высот. Еще раз хочу напомнить нашим слушателям, что вся система фонтанов Нижнего сада, она, конечно, разрасталась в течение всего XVIII века. Вот. А любимым местом Петра в Петергофе был стоящий прямо на берегу залива Мон-Плезир.
1: Действительно, место... Мое удовольствие.
2: Да, место моего удовольствия. Там Петр...
1: Небольшой павильон.
2: Да, он небольшой. Там Петр обедал, мог отдыхать. На стенах Мон-Плезира висят картины голландских художников, работавших в стиле жанр, купленные при Петре и Петром многие из них, что показывает его художественный вкус. Они незатейливы. Жанровые сценки и морские виды. Причем жанровые сценки вплоть до там, выяснения отношений в кабаке. То есть то, что ему было на самом деле по душе. Приятно. Вот эта простая жизнь, которая его тянет всегда, которая является отдыхом, раскрепощением от жесткой, парчевой, накрахмальной официальной жизни, которую он обязан время от времени вести, и это ему не очень нравится. Но что делать?
1: Разные историки судят об этом по-разному. Хочется узнать ваше мнение.
2: Вот да, пожалуйста.
1: После воцарения Петра II... Молодой государь уехал из Петербурга на коронацию в Москву и 3 года своего правления прожил там. Да. И столица вновь переехала на берега Москва-реки.
2: Да.
1: А Петербург в это время начал пустеть, потому что, ну, понятно, если двор в Москве, то вся знать едет туда, и политическая жизнь там,
2: и деньги. И здания разрушаться, в том числе, стали еще быстрее от этого.
1: Вот хочется попросить вас сделать небольшой обзор, что происходило с Петербургом в этот период. И если бы Петр II не умер от оспы. Какова, на ваш взгляд, была бы судьба Петербурга?
2: Про сослагательное наклонение не очень люблю, но Петербург уцелел, действительно, благодаря Бурхарту Христофору Миниху.
1: Петровский человек.
2: Да, да, да. Петровский человек, приехавший по приглашению нашего посла в Польшу, строит Ладожский канал, очень понравившийся Петру, сразу занявшийся строительством в Кронштадте, еще в ряде мест и прививший себя.
1: Есть мнение Игоря Владимировича Курукина, что Миних был средним полководцем, но практически гениальным военным инженером.
2: Я думаю, все-таки он был полководец выше среднего. Не гений, но все-таки повыше среднего. Не надо уж так. И гениальный инженер. Это правда. Тут я не спорю ни единой минуты. И Петербург не просто уцелел вот в эти межсезонные годы, когда Миних здесь руководил.
1: Губернатором стал.
2: Да, да, да. Когда Миних здесь руководил и поддерживал город, понимая значимость этого. Но он же и дал толчок к дальнейшему развитию города. Об этом меньше известно. Когда он возглавлял эту знаменитую комиссию о строениях, и фактически формировал дальше распространение Петербурга до Фонтанки и за Фонтанку.
1: Если я правильно помню, при Минихе началось и было им организовано пассажирское морское сообщение с Европой.
2: Да, регулярное.
1: Да, да, да. То есть можно было купить билет на корабль и поплыть в Европу. И
2: из
1: это
2: Кронштадта.
1: Было регулярно.
2: Из Кронштадта. Практическая сметка очень большая. Ну, что значит быть внуком и сыном инженеров. Кстати, Минихи такие очень условные дворяне. Дедушка был совсем простой. Вот своими инженерными способностями он заработал себе положение в Ольденбурге и фактически стал личным дворянином, говоря современным языком. Папа уже служил датской короне Шлезвиг-Гольштейну и стал уже потомственным дворянином. И таким образом Миних родился уже в семье недавнего дворянства, но уже потомственного дворянства. И мы иногда это вспоминали, что корни его не такие глубокие, поэтому там потом будет предпринята интрига доказать, что они потомки рыцаря с Южной Германии, с Швабии и так далее, так далее, так далее.
1: А что сделала в Петербурге Анна Иоанновна? То есть вот Петр II умирает, императрица становится племянницей Петра, Анна Иоанновна, она решает править в Петербурге, не в Москве.
2: Да.
1: Вот Анна Иоанновна начинает новый этап жизни Петербурга.
2: Я не сторонник предвознесений ее, хотя я знаю эту тенденцию последние 10-15 лет, на мой взгляд, там не вполне убедительные доказательства, но действительно, она покидает Москву, и, судя по всему, действительно по той причине, что, увидев, как дворянство бурно выступило против верховников на ее стороне и стало предъявлять собственные претензии, она поняла, что править из старой Москвы несколько опасно. Ну, дворянству русскому будет легко здесь сконцентрироваться со всех сторон. Ну, зачем будить старое лихо? И она через год вернулась в Санкт-Петербург. Кстати говоря, Миних очень этому способствовал. И устроил ей пышную встречу. Вот уж точно по-имперски. И она осталась и вошла во вкус в жизни именно здесь, в Петербурге. Хотя, в общем-то, и девушка, она же здесь, в конце концов, стала жить, когда Петр указом переселил мать ее и ее вместе с сестрами.
1: Да, кстати, мы говорили об этом в прошлый раз. Да, дворец располагался на Васильевском острове, тоже в самом престижном месте.
2: Да. Надо сказать, что тут вот для нас остались, наконец, православные храмы, построенные в конце ее царства. Как раз на внешнем, на левом берегу Фонтанки.
1: Да, церковь Симеона и Анны.
2: Да, и святого Пантелеймония Целителя, как бы предваряющие въезд в город. И это счастье, что их не разрушили в 20 веке. Многие храмы были уничтожены, вот эти удалось тогда отстоять. Вот я даже знаю, почему, значит, Самсония Страноприимца и Анну пророчицу не уничтожили, а ее взяла себе, ну, такое, скажем, государственное проектное учреждение. Было очень удобно соблюдать режим. Один вход и выход. Вот. Это спасло само здание. И строится Казанская церковь, икона Казанской Божьей Матери на Невском проспекте. Тоже значительное здание, на месте которого потом будет возведен Казанский собор. А вот в этой церкви это будут Екатерину Алексеевну, Екатерину II провозглашать. И у нас остались пара картин того времени, показывающих, как это происходит.
1: Ну что же, вот мы видим, что, несмотря на все препоны, несмотря на все превратности судьбы, Петербург сохранился,
2: да,
1: не погиб, не оказался пуст, как гласит известное пророчество,
2: да.
1: А расцвел и превратился в великолепный город, один из самых, а я считаю, что самый красивый не только в Европе, но и в мире.
2: Согласен.
1: Друзья мои, приезжайте все в нашу чудесную северную столицу, погуляйте по ней, подышите этим историческим воздухом, приобщитесь к замечательной, прекрасной, очень интересной, очень глубокой, очень важной нашей истории. Я уверяю, что в Петербурге, если вы еще не были, вы не останетесь равнодушным к нашему прошлому.
2: А цифровая история встретит вас на своих экскурсиях с большим,
1: да,
2: удовольствием.
1: Исторический ликбез слушайте каждую субботу в 9 утра. Мы всегда с вами и работаем для вас. На сегодня все. До новых встреч, друзья.
2: До свидания.

Узнать за 90 секунд. Скандинавских мореходов с 8 века, бороздивших просторы океана, называют викингами. Их связи с домонгольской Русью были очень крепки. Как гласит повесть временных лет, три брата, Рюрик, Синиус и Трувор, привели с собой отряды скандинавских варягов и установили свои резиденции на нашей исторической территории. На счету викингов много открытий. В X веке они обнаружили большой обледенелый остров, который назвали Гренландией. Первые поселения в Северной Америке организовали за много веков до Колумба. Людьми викинги были суровыми. Если человека оскорбляли три раза, только первые две обиды возмещались деньгами. Третья смывалась кровью. Викинги считали, что они божественные избранники. Шли в бой без доспехов и не чувствовали боли. Ученые полагают, из-за действия неких препаратов. Суеверий, впрочем, у викингов было не меньше, чем у других. Они брали на борт несколько воронов, а затем их выпускали. По одному. Если ворон летел в направлении движения, викинги продолжали путь. Если же птица сворачивала, мореплаватели следовали за ней. Считали, что в противном случае их ждет гибель. Так что до Гренландии и Северной Америки они доплыли исключительно благодаря пернатым.

0: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Дискуссии о том, какое переложенное на музыку стихотворение Владимира Высоцкого можно считать его первой песней, не утихают до сих пор. По одной из распространенных версий, это 49 дней. Поводом для написания поэмы песни послужило реальное событие. Четверо советских моряков оказались в открытом океане на барже, которую унесло мощнейшим порывом ветра. Они сумели выжить и после почти двухмесячного дрейфа были обнаружены американскими летчиками. Но сам Высоцкий называл своей первой песней «Татуировку». Об этом он не раз говорил в интервью. Точная дата создания «Татуировки» неизвестна. Но впервые автор исполнил ее летом 1961 года. Владимир Семенович рассказывал, что дело было в Ленинграде. Он ехал в автобусе и увидел впереди себя человека в распахнутой рубахе. На груди красовалась татуировка с миловидной женщиной и надписью «Люба, я тебя не забуду». Это настолько впечатлило поэта, что он зарифмовал увиденное, пропустив через призму собственной фантазии. Любу заменил на Валю, а случайному попутчику дал имя Лёша. В тексте умело сочетались ирония и трагизм. Никакой героики и пафоса. Но советские люди полюбили эту песню больше других.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
2: В 7 утра в российской столице, в Кирове и Цхинвале столько же. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Удары ВСУ по Запорожской АЭС несут риск радиоактивной катастрофы. Латвия, Литва и Эстония не смогут избежать суда по жалобе со стороны России. Ситуация в Ормузском проливе не будет прежней. Подробности далее. Удары ВСУ по Запорожской АЭС несут риск радиоактивной катастрофы, масштабы которой не укладываются в логику военных целей. Об этом заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. По ее словам, разрушение даже вспомогательных систем может привести к неконтролируемому разогреву топлива, выбросу радиации и заражению огромных территорий. Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон в субботу днем ударил по зданию машинного зала энергоблока номер 6 Запорожской АЭС и взорвался. Пострадавших и критических разрушений нет, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме. Топливное хранилище частного предприятия загорелось из-за падения обломков беспилотника в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он уточнил, что в результате атаки на поселок Матвеево в Курганском районе повреждены аптека, два магазина и автомобиль. Слюсарь добавил, что обошлось без пострадавших. Бойцы группировки войск «Север» за ночь уничтожили 4 опорных пункта и до 20 единиц живой силы ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке. Огневой удар по противнику они нанесли расчетом ТОС-1А «Солнцепек». Там же северяне уничтожили 19 единиц бронированной и автомобильной техники ВСУ и более 50 единиц вражеской живой силы. Здесь российские военные прошлись артиллерийскими расчетами. Также уничтожено 4 пункта управления беспилотниками, 5 120 20-миллиметровых минометов и 3 радиоэлектронные станции. Латвия, Литва и Эстония не смогут избежать рассмотрения исков в суде из-за серьезности обвинений в нарушении прав русскоязычных в этих прибалтийских странах. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также не исключила, что данное дело может быть передано в суд ООН до конца этого года. Поводом для обращения российской стороны в Международный суд ООН является отказ трех стран Прибалтики прекратить политику ущемления прав русских. В этих государствах последовательно запрещается использование русского языка, а также преследуются те, кто с этим не согласен. Условия судоходства в Ормузском проливе уже не будут прежними, заявил РИА Новости глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Ибрахим Азизи. Он добавил, что возвращение условий прохождения кораблей в проливе к ситуации, которая существовала до нападения США и Израиля на Исламскую республику, исключено. Азизи также подчеркнул, что Иран не намерен делать Ормузский пролив предметом переговоров или торга. Он отметил, что действующие в настоящий момент механизмы регулирования пролива не могут быть изменены в ходе или после переговоров. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Махачкалы и Ижевска, сообщила Росавиация. Ведомство добавили, что подобные ограничения сняты в авиагаванях Владикавказа, Волгограда, Грозного, Нижнего Новгорода, Калуги и Тамбова. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Победы настоящие. Эмоции настоящие. Травмы настоящие. А все остальное по сценарию.
3: Это все по сценарию. Первая радиопередача на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. У микрофонов Алексей Красильников, а также обозреватель сайта VSPlanet.net Сергей Вдовин. Сергей, привет!
4: Привет!
3: У нас тут такое время началось, что сразу несколько нетривиальных арен для рестлинга приняли, собственно, крупные большие шоу. Да, это не самая, конечно, важная, не самая значимая часть шоу-рестлинга. Но при этом, когда ты смотришь, ты всегда, хочешь не хочешь, а обратишь внимание, где и на какой арене проводятся соревнования. Вот у нас Double or Nothing было на стадионе, который целенаправленно предназначен для тенниса. То есть было заметно, что он не такой типичный, скажем, как обычная арена для хоккея и баскетбола, где проводится. Совсем недавно тоже провели в All Elite Wrestling на, как я даже не знаю, как правильно сказать, площадка, арена, зал для гольфа. То есть вот под крышей, но гольф. Я не знаю, как там происходит, что, потому что в гольфе же важно вот разные, допустим, расстояния и какие-то перепады высот. Хотя, с другой стороны, там тоже на аренах же, на таких, на обычных полях для гольфа что-то все вроде зафиксированное. Что дальше? Дальше одно из знаковых шоу All Elite Wrestling All In в Лондоне на футбольном стадионе Уэмбли проводят. Собственно, я предлагаю поговорить, где и как оно интересно, как оно выглядит, потому что начинается этот самый рестлинг с каких-то закулисных батутов, может быть, у каких-то бэк-ярдеров, и вплоть вот до стадионов на 80 тысяч зрителей. На твой взгляд, в твоей памяти, вот по твоим ощущениям, где был самый красивый визуально стадион, где бы ты видел шоу рестлинга? Помимо того, что я еще перечислил, ведь я что-то сейчас еще подумал, можно сказать, бейсбольные стадионы в последнее время активно осваивают. А в Саудовской Аравии на Royal Rumble в начале года вообще сборные конструкции были, там стадион собрали меньше, чем за неделю.
4: Но надо сказать, что мы смотрим рестлинг в основном по телевизору, и по телевизору хочется какой-то необычной картинки. Вот, например, мы с тобой смотрели этот самый Double or Nothing. Стадион, там одна стена была, как она... Очень сложно объяснить словами, но вот это вот теннисный корт, я не знаю, кто теннис смотрел по телевизору, что одна стена как бы целиковая идет, то есть оттуда стоит хардкамера, как это все снимается, да, вертикально, и там окно оттуда очень красиво выглядело, очень интересно визуально. Для шоу-рестлинга это очень важно, мне кажется. Из таких арен, что вспомнить? Казино, Дворец Цезаря, WrestleMania 9, потому что это очень интересно, что на парковке шоу проходит целое WrestleMania, да? Или WrestleMania 19, например, в Канаде. Правильно же я помню, 19-я была в Канаде, где еще было видно ту самую башню в Торонто. Очень красивый вид был из стадиона, очень здорово это все смотрелось по телевизору. Но то, что по телевизору, у меня тебе встречное предложение. Давай вспомним то, что мы видели живьем. Например, малую спортивную арену Лужники. Нормально было видно? Вполне себе нормально. И видно было, причем все, что происходит на ринге, прекрасно. Вот очень большая иллюзия со стороны, когда смотришь по телевизору, создается, что ну ничего не увидишь. Футбол смотришь, хочется, чтобы зум был, чтобы как-то поближе было видно, камера туда-сюда ходит, снимает. А на самом деле, когда ты сидишь на стадионе, ну, я не был на стадионе там на 60 тысяч человек на каких-нибудь там Лужниках или еще что-то, но в Тюменском стадионе, например, сколько там у нас? Человек 10 тысяч, может, человек. Сидишь в середине, видно вообще все прекрасно. И рестлинг в том же плане тоже кажется, что надо все это поближе, вот что там видно, не видно. Нет, все это видно прекрасно с любой стороны, и для зрителя в зале, мне кажется, это разницы особо нет. Если там действительно какой-нибудь 60-тысячник, я не знаю, был ты таких или не был, может, расскажешь, но там, может быть, или не видно, или надо в экран смотреть, чтобы что-то разглядеть. Но мне кажется, в целом-то разницы никакой нет.
3: Я бы только поправил, 19-я была в Сиэтле, как раз-таки на бейсбольном стадионе, и там башня была, только это не Торонто, это Сиэтловская, это башня «Космическая игла».
4: А Сиэтл, да.
3: Да-да-да. А в Торонто проводили на год раньше, и было как раз-таки на огромном там самом Торонто-доуме, Скай-доуме, как оно называется, правильнее, вот этот огромный стадионище, там же, по-моему, проводилась и 6-я Рестлмания. И второй момент тоже мелочь, но все же на парковке не в Вегасе было, на парковке в Атлантик-Сити же было, у Дональда Трампа, если я правильно понимаю, о чем ты имел в виду. Именно он там выделил вот эти помещения. Но суть, да, что ты по-новому как-то по-креативному подходишь к этому оформлению, и это, конечно, далеко не главное, но для зрителя это однозначно точно оставит впечатление и ощущение. Вот про большие стадионы, футбольный, на футбольный, конечно, я ходил. Ну да, а что еще можно было на футбольном посмотреть? Я еще помню, я смотрел «Спидвей», такая штука, гонки на мотоциклах по льду, и, по-моему, там тоже была такая, там, конечно, я даже не помню, как что это был за стадион, я совсем маленький был. И порой бывает действительно, что ты сидишь, и единственное, где тебе удобно что-то видеть, это вот экран, на который ты смотришь. В Далласе так Рестлмания несколько раз проводилась. Там не очень удачный стадион с точки зрения размеров, в смысле, он очень огромный. И поэтому до всего очень далеко. И там специально постарались для зрителей сделать такую штуку. Экран, который висит над полем, он нереально огромный. Он, по-моему, 80-90 метров в длину. Только в длину. То есть фактически целиком полностью закрывает. Ну и многие зрители говорят, что ты, когда там находишься, ты действительно большую часть вообще времени смотришь только на экран, потому что, и трибуны пологие,

0: Ну, действительно, там у тебя все, вот, может быть, и видно, но это очень далеко, поэтому просто для того, чтобы разобрать какие-то детали, смотришь на экран. А со своей стороны я бы отметил крытую арену. Мне очень нравилось смотреть, как там происходит, как там выглядит. Это Madison Square Garden, это Нью-Йорк, это классическая именно арена WWE, WWF, домашняя. И тогда совсем немного арен были, где, ну, камера расположена, как бы это сказать, прямо напротив входа. Там выход в зал для рестлеров, он расположен как бы не сбоку, то есть, ну, вот если представить, что это баскетбольная площадка, то есть не из-за кольца, или если хоккейная, не из-за ворот, а вот прямо по центру, как бы, грубо говоря, напротив центральной линии. И мне всегда это очень нравилось, потому что камера стояла напротив, и вот ты видишь совершенно по-другому. Или там, допустим, Рей Мистерио какой-нибудь свой красочный выход совершает, и ему вот это выпрыгивание устраивают как бы на площадке, которая посреди зрительского зала расположена. И мне всегда это казалось очень таким интересным решением. Сейчас, конечно, по-другому вот эти вопросы выглядят, потому что и рампы уменьшают, и зрительские места, наоборот, пытаются распихать вообще где можно, чтобы повысить вместимость. И из-за этого, в принципе, арены стали по-другому выглядеть. Но вот выделил я именно, да, именно Madison Square Garden, мне это очень нравилось. И Survivor Series какой-нибудь 2008 года, и 2002, кстати, тоже.
1: Royal Rumble 2008 года.
0: Вот, Royal Rumble 8-го, Survivor Series 2-го, да. То есть вот такая вот картинка мне всегда импонировала.
1: Для Royal Rumble это вообще находка очень большая, потому что ты не отвлекаешься от того, что происходит на ринге, ты ждешь, кто-то выходит. И для режиссера трансляция это вообще, мне кажется, сказка. Ты можешь показывать и реакцию одновременно, и выход одновременно ты покажешь. И мне кажется, за счет этого Royal Rumble 2008 года очень визуально запоминается. А сейчас, кстати, вот из-за того, что мы переезжаем на всякие арены, не знаю, американо-футбольные, большие, крупные стадионы от 50 тысяч человек. Вот эта вся магия Royal Rumble теряется, потому что ждешь, когда выйдет рестлер, рестлер выходит, и он потом 30 секунд просто идет. Иногда бежит, иногда старается побыстрее принять участие, но из-за этого приходится показывать рестлера, который выходит, музыка играет, он все идет, и идет, и идет, а то, что на ринге, мы не понимаем. И вот в 2026 году мы обратили внимание очень ярко, что во время выхода Джей Уса, причем он выходил, кстати, не из-под трибунного помещения, а вообще из зала, то есть как бы у него особенный какой-то выход был. За счет этого мы пропустили, как из боя выкинули самого Брока Леснера. Не знаю, Брок Леснер сам так захотел, не сам так захотел, но вот этот вот минусы очень большие. И про Расселманию то же самое. Вот когда судья бежит спасать, я не знаю, там условного, кто там был, Коди Роудс или, не знаю, CM Punk или Роман Рейнс, потому что первый судья был в нокдауне. Он бежит, бежит, бежит, бежит, бежит, бежит, и вспоминаешь эту юмореску из Монти Пайтона и Священного Грааля, где этот гонец бежит, говорит, или там нет, не гонец или бежит, или там враги нападают на замок, все бегут, бегут, бегут, бегут, на него смотрят стражники, а он все бежит, бежит, и в итоге это занимает время и очень теряется в динамике. Конечно, Монти Пайтона смешно, а для рестлинга это очень сильно большой минус. Можно выезжать на тележках, как на WrestleMania 3, но что-то от тележек отказались.
0: Это тоже, кстати, очень примечательный момент, что ведь вот такие выходы на Royal Rumble, нет, всегда могли быть длинные рампы, и, собственно, тот же мем, который ты вспомнил про Монти Пайтона, схожий мем был про, это какая WrestleMania, 28-я или 27-я, где Чарльз Робинсон, судья, бежал, чтобы подхватить эстафету и продолжить судейство матча, по-моему, слушай, чуть не гробовщика, он же там бежал очень долго, и вот камера тоже со всех сторон показывала, а он еще прям старался, бежал, и потом еще этот мем обыграли в другой ситуации, когда Джон Сина совершил хилтерн, и в образе этого хилтерна он встретил этого выбегавшего Чарльза Робинсона таким аккуратным, но очень мощным приемом, так сказать, срубив его с ног. Так, а я вел это к тому, что это начало 2020-х ведь уже. После коронавируса, я не помню, кстати, на каком это стадионе первый раз провели, но это бейсбольный стадион, когда новую раскладку сделали, и там вот эта рампа, вот этот выход к рингу под углом. То есть рестлер выходит, я даже не знаю, вряд ли кто-то бейсбол смотрит, я сам его никогда не смотрю. Но рестлер выходит на одном уровне вот со зрителями первого яруса. Бежит в одном направлении, потом совершает поворот в другую сторону, и только потом, вот, собственно говоря, выходит как бы на эту, что ли, финишную прямую к непосредственно рингу. А так, да, ты приходишь к этому, что хочешь зрителей побольше, заказываешь арену побольше. А арена побольше, это значит, ну, ринг тебе нужно нужно ставить где-то в центр, и значит, дорога до него, путь к нему будет длительным. Упомянул ты Джея Уса, можно и других рестлеров упомянуть, которые выходили через зал. Это тоже прибавляет визуальной вот этой привлекательности, примечательности, там, щит, например.

0: Или Эдж в свое время выходил через зал. Наездники смертельные, все-таки смертельные, да, наездники или всадники, Death Riders. В All Elite они тоже выходят из-под трибунного помещения, это как-то тоже стараются обыграть. А в Японии, наоборот, уходят с ринга после матча, уходят в подтрибунные помещения, так, чтобы рампу освободить. Кстати, тоже вот вспомнилась очень длинная рампа. Оф, на японских, на таких шоу, на Wrestle Kingdom, когда, ну, вот это очень и очень длинная дорога рестлеру предстоит, и все это... Выглядит тоже очень симпатично. От суши Анита так в свое время с сигаретой выходил, со стулом, вышел, передохнул. Такой весь из себя контркультурный, весь из себя крутой. Его закидали там чем только угодно, всякими стаканами, напитками и прочим. И правда, это прибавляет эмоций. Другое дело, что для самих рестлеров, наверное, ну, эмоции будут совершенно другие. И выступать, наверное, на чем-то более таком комфортном, простом и понятном. И камерность зала... Вот как раз-таки, когда зрителей, может быть, не так супер много, но зато ты чувствуешь их контакт, вот очень многие рестлеры именно это отмечают. То есть, чем ближе зритель к рингу, чем этих зрителей, ну не то чтобы меньше, но вот до крайнего из этих зрителей меньше расстояние, тем вот многие рестлеры ценят такую обстановку.
1: Ну, сейчас с развитием популярности UFC, сейчас же начали специальные борцовские арены строить. Mm-hmm. Мне кажется, это вообще отличный вариант для рестлинга в том числе. Единственный минус, что там 60 тысяч человек не поместится, там достаточно компактно, я не знаю, там до 5 тысяч человек. Но это и визуально хорошо выглядит, и зрители все видят, и вообще минусов я в этом не вижу. Вспоминаю тоже шоу «Юбилей» на НФР, когда НФР 20 лет было. Они в «Крыльях Советов», по-моему, да. Там специально как раз-таки арена такая вот борцовская была. И это сняли еще на профессиональное оборудование, показывали по какому-то стримингу, по какому не помню. Но ты смотришь, это, во-первых, и зрителей всех видно, и зрителей видно, что все видят, и визуально все это сделано, потому что специально мы здесь снимаем какие-то... единоборство, скажем так. Другой пример, ну, вот есть какая-то атмосфера у инди, да, ну, опять же, про НФР, если сравнить, у них есть домашняя арена НФР, очень сильно маленькая, очень там тяжело, конечно, зрителю смотреть, но там зрители, в первую очередь, фанаты. Есть у них, они лофты снимали, я в одном,
0: да,
1: из
0: клубы,
1: таких,
0: да,
1: был,
0: да, да, да.
1: Тоже, мне кажется, тяжеловато, не, даже не клуба, а именно что лофты какая-то, ну да, кстати, наверное, клубы, да, вот эти вот... Ну, я не знаю, дискотеки, как их можно назвать. Короче, старые московские заводы, которые оказались никому не нужны, теперь там всякое разное проводится. Тоже тяжеловато, с одной стороны, конечно, атмосферно, но тоже зрителю тяжеловато, потому что, ну, там есть, грубо говоря, 2 или 3 ряда вверх, и все. И зрителей, хотелось бы, наверное, больше, чтобы зрителей пришло, но они все там не помещаются. Но тоже какая-то своя атмосфера есть. Мы с тобой ходили в Санкт-Петербурге, когда на нас бежал Антон Дерябин. Было очень страшно находиться в первом ряду. Тоже, конечно, есть в этом своя атмосфера инди-рестлинга, потому что вот до рестлера ты буквально можешь рукой дотянуться, да, там, вот оно перед тобой прямо проводится. Но нет, вот мне лично вот ощущение, ну, тяжеловато смотреть, потому что, опять же, надо головой туда-сюда, что-то ты можешь упустить. Слишком все это близко, слишком мне лично это было смотреть страшно. Сейчас в меня кто-нибудь прыгнет, или на меня какая-нибудь лестница упадет, или какой-нибудь Антон Дерябин у меня тоже упадет. Очень смотрелось все это страшно. Но фанаты вот именно инди-рестлинга, они это очень сильно любят. По видеоиграм я могу судить, что туда добавляют постоянно вот эти вот арены, вот эти вот спортзалы и тому подобное, вот эти вот американские штуки. Мне лично вот тяжеловато, вот... Наймите какие-нибудь именно борцовские арены.
0: В этом смысле, правда, этот зал «Крылья Советов» в Москве расположенный, он, с одной стороны, визуально очень так современно как-то выглядит. Ну, что-то такое есть, вот, не знаю, и кривые линии, и трибуны расположены, ну, не расположены, а вот они, ну да, встроены в зал именно какими-то такими, не зигзагами, а плавными линиями, очень красиво смотрится. При этом, кстати, это одно из, ну, не буду говорить самых старых, но очень-очень старое помещение, там чуть ли не в 30-е годы зал, не зал, а все здание, да, еще в 30-е его строили, потом очень удачно обновили, но напоминает, собственно, другой момент, ведь тоже напоминает, что рестлинг это вышел, одна часть рестлинга, значительная часть вышла из цирковых представлений, и тоже от этого никуда не деться, и вот этот момент, когда, правда, круглая арена в центре внизу, а дальше каскадом такие зрительские места, это такая получается отсылка к традициям, что ли, этого самого рестлинга к 20-30-м годам, когда, а может быть даже раньше, когда в том числе и в России, ну вот в Советской России меньше, а еще в Царской, конечно же, это было одним из главных таких развлечений, развлечений, потому что именно развлекательная составляющая прорестлинга пошла в том числе именно оттуда. И тогда, правда, можно повспоминать вот эти развлекательные пространства, потому что, ну, действительно, вот очень многие скажут, что арена еще одна нью-йоркская, Манхэттен Центр, Хаммерстайн Боллрум, то есть вот где есть места в первом ряду, это же, это концертная площадка такого театрального, даже не концертная, получается, театральная площадка, да, где вот бельетаж и вообще, в принципе, разные этажи, они вот вертикально друг на другом расположены по бокам. И это, правда, тоже очень здорово, очень красиво смотрится, потому что, ну, тот же выход классический, самый, наверное, один из самых известных выходов, Сэндман под Металлику в том самом зале, когда он появляется где-то на одном из этих вторых-третьих ярусов, обязательно обходит половину арены под музыку, собственно, Металлики, Enter Sandman. Это, правда, очень здорово и очень красиво. И ECW там проводилось, потом стали проводить там, кстати, не так много шоу, но Ring of Honor туда заезжает, и подобную раскладку, залы с подобной раскладкой не так часто, но задействуют. И тут можно еще тоже вспомнить, опять же, и на NFR мы были, я не помню, был ты или не был, когда проводили в одном из кинотеатров. То есть, когда ты сидишь, как в кинотеатре, а вот где-то вместо сцены, где сам экран, вот там расположен ринг. Ну, специально так разбирали и, собственно, все делали. А трибуна, я вот к чему вел, грубо говоря, ну, с одной стороны большая. С боков там тоже подставлены, тоже можно, конечно, кого-то расположить, но по большей части вот так. И тоже в Нью-Йорке, опять же, в этом же самом, в Madison Square Garden, есть другая арена, театр, там шоу NXT проводится, и когда показывают картинку из зала, ну вот правда, это как театральное представление, это какое-то определенного дополнительного антуража создает. Да, безусловно, ты туда не 10, не 20 тысяч, даже, наверное, и 7-8 тысяч не соберешь, но вот для небольших помещений это просто восхитительно. В остальном же, да, вернусь вот к той ситуации в Индии, рестлинге, которая была буквально несколько недель назад. Клуб в Чикаго, Бервин Иглс, ну, в пригороде Чикаго, можно так сказать, отказался от любого проведения, от предоставления своих любых помещений рестлингу после того, как инцидент случился. Рестлеры напали на зрителя, который велся, конечно, агрессивно, но там какая-то совершенно непотребщина началась. Потом наврали, показали картинки, как все это было, а на самом деле все было совершенно иначе. И было еще до того, как полиция, до того, как власти города еще приняли решение такого лишь. А до того, вот эта клубная атмосфера, это тоже то, что, ну, прибавляет определенного антуража и плюсов именно Индии, именно независимому рестлингу. Особенно, если снимают, вот да, как ты сказал чуть выше, на современную аппаратуру, то есть, когда это все не на домофон, с хорошими красками, с хорошей подзвучкой, опять же, это да, это просто очень здорово напоминает, что рестлинг может и должен быть разным.
1: Моя личная боль того, что происходит на арене, это то, что в последнее время отказались от декораций. Я уж не знаю, в пользу чего. Кто-то говорит в пользу того, что зрителей надо побольше сделать, что это все дорого, строить какие-то декорации на каждое шоу. Но слушай, в этом году даже на Расселманию как-то не заморочились, ничего интересного не сделали. Раньше там какие-то штуки, посвященные городу, хотя бы ставили или еще что-то.
0: Крюки
1: в этом году вообще ничего
0: Бэклэш,
1: не интересно.
0: Вот эти огромные, постоянно движущиеся, да, мне кажется, это воспоминание для очень
1: многих. Нет, я имею в виду Расселманию, а раньше-то, я не знаю, ну какой-нибудь Clash in the Castle, ну поставьте замок. Раньше замок был на Армагеддоне, да. Реально какой-то замок настоящий. Не знаю, он, конечно, может, из папье-маше смотрелся, и потому что мы смотрели это все 480p, а не Full HD, не 4К камеры, да? Но для меня вот эта вот атмосфера, когда я начинал рестлинг смотреть, праздник рестлинга — это действительно праздник рестлинга. Это какие-то там декорации, как-то все это интересно сделано. И одно шоу отличается визуально от другого. Кулак тот же самый, смакдауновский, да. Возили, где-то показывали. А сейчас Ро смотришь, ну ничего интересного нет. Последний раз на Ро интересная была вот эта вот в 2019, если не ошибаюсь, году такая скейтерская рампа, по которой еще помню, Кевин Оуэнс бегал туда-сюда. Как-то она вот...
0: Занятно.
1: Не знаю, как трамплин она выглядела, да. На Смакдауне вообще давно ничего интересного нет. И вот чем они объясняют это, что в зал это не влезет или еще что-то. Мне кажется, эти экраны, которые там стоят, они дороже стоят. Ну, наймите вы каких-нибудь, не знаю, как они, реквизиторов, чтобы они вам сделали что-то интересное. Ну, может, действительно сейчас это смотрелось бы дешево, потому что оно изначально было дешево и выглядело из того же, из папье-маше. Но нет, сделайте хотя бы арены какие-то узнаваемые. Вот первое Ро мы смотрели, когда на Netflix были. Там хотя бы арена узнаваема за счет того, что у них в подлокотниках какие-то
0: точечки,
1: были эти...
0: Да, огонечки.
1: Подсветка какие-то, точечки, не точечки, да. То же самое попытались сделать в Саудовской Аравии на Royal Rumble, но это возникло другой вопрос, что теперь непонятно, там это места свободные, пустые, или там занятые кто-то сидит из-за того, что оно отсвечивает, и кто в кресле сидит, там не видно, это пустое место или еще что-то. Но вот на это стоит задуматься, потому что, во-первых, вашу арену запомнят, на вашу арену, значит, пойдут люди, чтобы побывать на этой легендарной арене.
0: Я здесь тогда тоже, правда, наверное, уже получается в завершении можно сделать отсылку к знаменитому громокуполу, когда зрителей не было, и сколько мы, получается, 1.5 года смотрели рестлинг без зрителей. И когда это сначала проводилось просто в обстановке какого-то спортзала, ну там как успели сделать, потом начали добавлять, вот как, по-моему, это они с футбольной европейской лиги какой-то задействовали идею, экраны расставили по периметру, и зрители там некоторые могли заказать или просто успеть оформиться, зарегистрироваться, чтобы твое лицо показывалось вместо живых зрителей. Это было мило, это было забавно. И очень здорово это было еще подытожено самим Винсом Макменом, который на первое шоу со зрителями вышел и сказал, где вы вообще были-то? Очень это было интересно. 21-й год. Да, получается, у нас уже сколько? 5 лет, как это все прошло, это все закончилось. Ну и тоже в обязательном формате нужно напомнить. Вот ты сказал про экраны, про какие-то тоже маленькие, небольшие камерные постоянные выступления. Студийные записи, знаменитая студия вот эта в Атланте же, да? Где снимали шоу WCW, Dotogo Promotion Джима Крокета, NWA. Когда это проводится в телевизионной студии, то есть павильон, который был отстроен, который отстраивают исключительно для рестлинга. Старые добрые времена «Импакта», который «Импакт-зону» свою снимал вот этой студии. Ну, это уже не телевизионное, это, по-моему, просто какое-то пространство, которое было предоставлялось парком Universal. И это тоже определенного такого антуража прибавляло. В конце концов, зрители, которые туда приходили, были либо постоянными фанатами, либо совершенно случайными туристами. Это было очень мило и весело. Сейчас Ring of Honor также хотят снимать для веб-шоу, заказывают телевизионный павильон, но пока там вот это свое что-то не нащупали. Очень сложно, конечно, действительно, вот это сочетать и желание пригласить зрителя и вместить зрителей побольше, потому что, ну как, шоу все меньше и меньше становится в последнее время, вот до недавних пор, а людей, которые хотели бы его посетить, меньше-то не становится. Но, с другой стороны, да, какую-то индивидуальность придать арене, это всегда здорово, это всегда интересно, это всегда добавляет ощущений тем, кто смотрит, вот как ты в самом начале сказал, кто смотрит по телевизору или на каком-то экране. Какие шоу оставили воспоминания, какие арены чем запомнились, порассуждали и повспоминали, опять же, и Алексей Красильников, и обозреватель сайта VSPlanet.net Сергей Вдовин. Сергей, благодарю.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Страны Евросоюза вряд ли смогут договориться о кандидатуре переговорщика с Россией, заявила РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсель. По ее словам, намного важнее, чтобы каждая из европейских столиц сама возобновила диалог с Москвой. Ранее президент России Владимир Путин сказал, что лично для него в качестве переговорщика был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. При этом глава государства добавил, что европейцы должны сами выбрать того, кому они доверяют и кто не делал резких заявлений в адрес России. Президент США Дональд Трамп хочет уточнить детали передачи Вашингтону обогащенного урана, утверждает портал Axios. Согласно информации, американский лидер также хочет конкретизировать и внести поправки в формулировку пункта об открытии Ормузского пролива в проекте меморандума о взаимопонимании с Исламской Республикой. По данным Axios, на данный момент проект соглашения содержит обязательство Ирана не стремиться к созданию ядерного оружия. В рамках сделки у сторон будет 60 дней на то, чтобы договориться по вопросу иранской ядерной программы и послаблений санкций США. А главным пунктом повестки будет запас обогащенного урана Ирана и ограничения на дальнейшее обогащение. До 11 человек возросло число погибших в результате взрыва на целлюлозно-бумажном заводе на юге штата Вашингтон, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». По информации издания, к 28 мая были найдены 9 тел погибших, еще двое рабочих считались пропавшими без вести. Согласно сообщению газеты, все тела погибших были найдены, поиски продолжались всю неделю и осложнялись опасными условиями на месте взрыва. Ранее пожарная служба города Лонгвью в штате Вашингтон сообщила, что причиной аварии на заводе Nippon стала разрыв резервуара с белым шелоком. НАТО переживает не фрагментацию, а сдвиг к большей ответственности и более справедливому распределению оборонного бремени, заявил глава военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. По его словам, этот сдвиг состоит из двух элементов – более серьезного отношения к возросшей ответственности в новую эпоху и более справедливого, реалистичного распределения бремени. Драгоне отметил, что европейские страны берут на себя большую ответственность за инвестиции в оборону, развитие возможностей и обеспечение собственной безопасности. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в МАКС-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Поговори со мной.
3: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии психотерапевт и психолог Игнатий Журавлев. Игнатий, я вас приветствую. Меня зовут Наталья.
4: Здравствуйте, Наталья.
3: Попробуем с вами сегодня пережить, возможно, не самый приятный, но полезный опыт. А именно, найти вопрос, вернее, ответ на вопрос, как пережить расставание с бывшей или с бывшей подругой или другом. Вероятно, это опыт, через который прошли практически все, потому что у всех было какое-то первое, не знаю, второе, возможно, третье расставание. Наверное, кому-то повезло, он встретил одного человека сразу и с ним проживает всю жизнь долго и счастливо, но, тем не менее, для большинства из нас опыт расставаний, а потом и переживаний, он естественен. Так ли это?
4: Да, совершенно верно. Редко, наверное, бывает так, чтобы люди сошлись один раз уже
3: и, навсегда,
4: и вместе остались навсегда. Чаще всего у нас хотя бы какой-то опыт расставаний есть. Поэтому это действительно очень такой важный вопрос. К тому же и к психологу или к психотерапевту на прием часто приходят люди именно с такой проблемой, как пережить расставание. Это правда.
3: И в основном женщины. Девушки.
4: Да, да, и в основном женщины, хотя мужчины тоже приходят, но тут мне трудно говорить о каких-то закономерностях, просто потому что женщины, в принципе, чаще приходят к психологам, чем мужчины.
3: А что они спрашивают? То есть, вероятно, они хотят какой-то получить универсальный рецепт. Вот как проснулся вечером, ты с ним рассталась, он ушел, не знаю, вероятно, переживание случается в случае того, если человек, в данном случае мужчина, это была его инициатива расставания, ты оказываешься... брошенный, да? Так, вероятно, себя большинство женщин считает. Или как? С чем они? Как, что они спрашивают? Вряд ли тот, кто решил сам уйти из отношений, придет как бы консультироваться и спрашивать, как ему жить
4: вот
3: дальше.
4: Вот это тоже не совсем так, на самом деле. Тот, кто решил, может приходить к психологу ради того, чтобы удостовериться в своем решении и в каком-то плане, чтобы разделить еще с кем-то ответственность за свое решение. То есть, да, я решил, но сам я решиться на это окончательно не могу. И, кстати говоря, возможно, таких даже больше мужчин. Поскольку, я сейчас вспоминаю какие-то случаи. Действительно, вот в данном случае, может быть, и мужчин на приеме будет больше.
3: То есть они приходят и спрашивают, я хочу уйти от своей девушки, правильно ли я хочу это сделать, или что?
4: Именно
3: помогите мне с ней
4: принять
3: расстаться.
4: Принять решение.
3: А, да. Именно принять
4: проблема
3: решение.
4: Проблема принятия решения и проблема в том, чтобы тоже до нее как-то это донести, поскольку часто они боятся это сделать или не могут это сделать. Тут тоже есть разные ситуации, почему боятся и чего не могут. Бывает и такое. Но все-таки главная, наверное, тема – это когда ушел партнер твой по своей инициативе, и вот ты, если ты, к примеру, женщина, то ты такая вот брошенная женщина.
3: Да. Ключевое слово «брошенное», да, получается здесь?
4: Именно так, да.
3: То есть тебя обидели?
4: Да, ее обидели, ее обесценили, ей предпочли какую-то другую женщину. Обычно бывает именно так. Более того, тут ведь есть еще один момент. Когда в отношениях уже давно что-то не так, люди могут оставаться в отношениях, не выходить из них. И ключевым поводом для того, чтобы выйти, оказывается появление кого-то третьего. Вот когда он уже, например, нашел себе кого-то другого, тогда он решится, потому что ему есть ради чего это делать. Ради себя, это касается и женщин, и мужчин, ради себя, только ради себя, например, ради какого-то своего психологического благополучия и так далее, выходить из сложных, невротических отношений, люди не всегда могут и не всегда даже об этом задумываются. А вот когда уже появился кто-то, здесь тоже понятно ради себя, но все-таки это внешняя мотивация. Я знаю, куда я иду. И вот в этом случае, да.
3: Я тоже слышала о том, что мужчины просто так не уходят в никуда. Они обычно уходят уже к другому объекту.
4: К кому-то, конечно.
3: А так вот просто мне все надоело, и я хочу пожить один.
4: Это, может быть, и бывает, но реже, значительно реже.
3: А женщины, они уходят в никуда?
4: Женщины скорее тоже чаще будут уходить тогда, когда есть к кому, поскольку там ведь тоже очень много моментов, которые влияют на решение, а именно, я прожила много лет. К примеру, муж алкоголик. Вот такие ситуации, когда надо расставаться, но не ради того, чтобы идти к кому-то, а ради того, чтобы избавиться от чего-то плохого в твоей жизни.
3: То есть ситуация,
4: это как,
3: нуждает.
4: Плохое. И вот она не может. Потому что у нее, например, хороший ремонт в доме, и она душу вложила в этот ремонт. А прямо так вот и говорят, ну я душу вложила в ремонт, как я уйду? Или у нас тут дача, у нас тут быт, у нас тут что-то еще. Как я от этого уйду? Ну там плюс еще добавок, ну как такой довесок, да, это какие-то очень сложные отношения, может быть, даже с патологической личностью. Хотя я не говорю о том, что муж-алкоголик – это всегда какой-то ярлык, он плохой, он виноват, это совсем тоже не так, потому что алкоголизм мужской имеет свои причины и так далее. Это отдельная история.
3: Я так понимаю, что женщины, они дольше могут терпеть.
4: Могут терпеть.
3: Ждать, да. Надеяться на что-то хорошее и так далее. Потом, значит, рано или поздно другой возьмем женщину.
4: Да.
3: Вот ее вечером пришел молодой человек. Дай бог, если он сказал, что он уходит, мог просто, наверное, записку оставить.
4: Угу.
3: Все, я ухожу. Она приходит, записку. Больше нет этого мужчину. А стоит ли надеяться? Ведь многие же приходят и говорят, он же, наверное, вернется.
4: Да. Более того, они могут приходить к психологу через год, через два и через три и думать, что он вернется, надеяться на это. И говорить, а вдруг он все-таки вернется? Хотя прошло уже несколько лет. Такое тоже бывает, хотя это казуистика, но такие случаи
3: у меня. То есть теория, да?
4: Такие случаи есть у меня. Чаще всего, конечно, это да. Это происходит в какие-то там первые дни или первые недели или месяцы после расставания. И вот она приходит. Но тут, смотрите, первый вопрос, насколько это для нее оказалось неожиданно. Как так? Вот вчера все было хорошо, или же все-таки нет? Ты была готова к этому уже, может быть, даже не полностью это осознавая, но бессознательно где-то ты себя готовила к тому, что тут явно что-то не так, и что-то произойдет, или нет? Где ты была все это время, когда он думал как бы от тебя уйти? Это тоже вопрос. И вот эти вопросы мы, помимо прочих других, мы тоже разбираем.
3: А то есть должны быть какие-то признаки. Вот по каким признакам можно догадаться, что мужчина собирается, выражаясь прямым языком, свинтить?
4: Ну как... Отношения портятся каким-то образом. Отношения в чем выражаются? В взаимности, в любви, в сексуальности и так далее. То есть в проявлении нежности, заботы, всего-всего-всего. И вот если ты видишь, что в твоей жизни этого становится меньше, и вместо этого появляется что-то другое, к примеру, какие-то обиды, такая пассивная агрессия, чаще, наверное, что бывает, это именно пассивная агрессия. То есть я молчу, я ничего не говорю. Я пришел просто хмурый такой, да, и ушел в свою комнату, и все. А жена с детьми, к примеру, там, семья, маленькие дети, и муж регулярно возвращается с работы, он еще какое-то время посидит, есть такой феномен, да, сидят в машине, прежде чем вернуться, уже подняться к себе в квартиру, 10, 15, 20 полчаса сидят и не идут. Там коньячок можно выпить, что-то еще. Такое есть. Вот так. И когда вернулся, уже он тоже что-то буркнул и ушел к себе. Это трудно не заметить. Однако часто мы не замечаем очевидного просто в силу того, что мы боимся это видеть, в силу того, что мы пытаемся сохранить какие-то свои стереотипы, мы пытаемся жить в своем мире, который сформировался у нас. Мы его пытаемся сохранить. И нам вот это вот хочется иллюзию сохранять как можно дольше. Такое бывает. А ему уже давным-давно все это не нужно, он мыслями где-то в другом месте и так далее. Но вот здесь семья, дети, ответственность, забота. Ну как я уйду? Тоже проблема. У него тоже, между прочим, проблема. Однако между ними отношений толком нет. И ты задаешь вопрос, как насчет интимной близости? Когда у вас это было последний раз? Иногда они говорят, ну, 3 месяца назад, иногда год назад, иногда несколько лет назад и так далее.
3: Это когда длительные отношения. Бывают же отношения, которые там длятся, там, не знаю, 3 месяца, полгода, и люди все равно расстаются, потом очень много это переживают, потому что это, возможно, случилось не один, не два, и не три раза, что вот ты встречаешься с мальчиком, все хорошо, а потом он раз и ушел. Через 3 месяца, через 6, там, ну, может быть, год протянули. А тут как заметить, когда у тебя еще нет вот этих обременителей?
4: Это верно, да. Здесь заметить действительно трудно, но, по крайней мере, опять-таки, хотя бы в какие-то последние дни, наверное, но она что-то должна была чувствовать. Хотя все-таки иногда бывает и так, как вы описали, прямо вот так. То есть он не мог до последнего это сказать, он делал вид, что все хорошо, и, к примеру, отпраздновав с ней ее день рождения, есть такие случаи, он чуть ли не в этот день или прямо на следующий день говорит, а я от тебя вообще ухожу. Но вчера не хотел тебе портить праздник.
3: Хорошо, если говорит, потому что я знаю случай, когда человек просто вышел за хлебом и
4: да, такое может
3: не вернулся. Вот его нашли с другой девушкой.
4: Вышел и пропал, да. Это, ну, тут все-таки это уже дополнительные вопросы. Знаете, кстати, по поводу того, как справиться. Задай себе вопрос. Если человек ушел и не вернулся, если он так относится к тебе, то вообще что это за человек и каково могло бы быть его место в твоей жизни, учитывая, что он вот способен так себя вести, даже не предупредить о том, что он уходит. Явно что-то не то.
3: А если он хороший, предупредил, все рассказал, объяснил, говорит, больше не люблю, не могу, там, не знаю, должен уехать на другой край света. Можно много придумать причин, почему я хочу сейчас уйти. А мне как это, как девушке все это принять? Принять же нужно, да?
4: Конечно, нужно принять. Ну а как тут? Девушка может начать бороться за него, пытаться бороться, что тоже бывает.
3: А нужно ли?
4: Но не факт, что это нужно делать. И здесь, опять-таки, главное все-таки вообще в отношениях, независимо от того, о ком мы сейчас говорим, мужчина, женщина, главное это то, чтобы человек ценил не только партнера, но и себя. Если ты себя не ценишь и в партнере растворяешься, то партнер тебя, скорее всего, тоже не будет ценить. Даже если он совсем не какая-то там не нарциссическая личность и так далее. Просто это происходит, ну, на каком-то автоматическом, что ли, уровне. Ты себя не ценишь, тебя вокруг тоже никто ценить не будет. Правда, я тоже хочу оговориться, мы не должны допускать никаких перекосов. Цени себя, люби себя. Вот эти вот современные такие тренды или лозунги, или как их еще назвать. Здесь не надо допускать ошибки вот такого вот впадание в эгоцентризм, поскольку мы бы могли представить иную ситуацию. Человек очень легко расстается. Ну, какая разница? Сегодня один партнер или партнерша, завтра другая, послезавтра третья. Вот так вот идет из отношений в отношения, но ведь это же тоже вызывает у нас какие-то вопросы, правда? То есть, значит,
3: даже подозрения
4: чего-то вызывает, не ценит, да? Или людей не ценит, или себя, но по-другому уже тоже, кстати, может не ценить. Ну, там уже какие-то вопросы к его психологии.
3: Хорошо, вот, допустим, тебе говорят, давай расстанемся. Нужно ли отвечать, дай мне шанс, может быть, мы все исправим. Нужно ли вступать в этот диалог? Или прямо согласиться, ну, если хочешь, давай.
4: Я думаю, что это очень так вот ситуативно во многом. Зависит от ситуации. Можно так и сказать, почему бы и нет. Не надо допускать какого-то самоунижения здесь. Но если ты чувствуешь, что тебе человек нужен, что ты его любишь, что ты хочешь быть с ним вместе и так далее, то почему бы не сказать, я тебя люблю, я хочу быть с тобой вместе и так далее. Это можно сказать, это тебя не унижает, не ставит тебя на какую-то там позицию жертвы и так далее, совсем нет. К сожалению, бывает несколько иначе, когда вот такие слова, ну, что ли, вот искажаются, то есть или воспринимаются как слова жертвы, или сам человек, ну, сама девушка, к примеру, из позиции жертвы такое говорит. Вот этого допускать в себе нельзя.
3: Надо, то есть не нужно себя давать жалеть, да, или как? Ведь многие же боятся выглядеть жалкими.
4: Боятся выглядеть жалкими, да. Но опять-таки, как вы сказали, если отношения еще не очень длительные, то здесь все-таки какое-то стремление себя сохранить и более или менее правильно показать, оно остается. То есть человек может не полностью раскрыться и не полностью, ну, там, за несколько месяцев, к примеру, и не полностью раствориться в этих отношениях. То есть он еще будет себя уважать, скорее всего. И поэтому из таких краткосрочных отношений люди с большей легкостью выходят именно поэтому, чем из каких-то длительных, многолетних.
3: Вот, допустим, ну вот мы встречались там год-два, ну так возьмем среднюю какую-то. Потом мальчик ушел.
4: Да.
3: А сколько времени уходит на вот это, чтобы разлюбить его?
4: Ну, это у кого как? У кого-то месяц, у кого-то несколько месяцев. Если это очень сильная привязанность, то это может быть несколько месяцев, полгода, год. Может быть, и дольше. Здесь нет каких-то жестких границ, но мы такую ситуацию можем сопоставить с ситуацией утраты, ситуацией переживания горя, потери кого-то. Здесь примерно то же самое.
3: Ну, то есть нужно поплакать,
4: да?
3: Потом, не знаю, собрать вещи, их выбросить, вероятно, есть такой совет.
4: Можно такое. То есть это символическое избавление от человека, от привязанности к нему и так далее.
3: Там еще рекомендуют заняться танцами, чтобы выбивать ногами. собой. Все эти...
4: с собой. Тут ведь, смотрите, если говорить о том, как вообще пережить отношения, да, пережить расставание, пережить утрату отношений, то здесь в целом, как обычно с любой утратой, только три базовые психологические стратегии есть. Это самая такая спорная стратегия обесценивания объекта. То есть, если ты что-то потерял, то ты должен, как лиса и виноград, да, сказать, не так уж мне и хотелось, не такой уж это и хороший человек, к примеру, был и так далее. Не то чтобы обесценить его, хотя иногда даже люди прямо как бы специально обесценивают, преувеличивают вот эту вот негативную оценку, но, по крайней мере, посмотреть на него более здраво, чем ты смотрела тогда, когда ты была восхищена, влюблена и все остальное с тобой происходило. Вот это вот первое. Первый момент – обесценивание объекта. А второй момент – это работа над собой. Это увеличение своей собственной ценности или возвращение себе своей ценности. А кто ты? А что ты делаешь? Какие у тебя смыслы в жизни? Вообще, чем ты интересна или интересен? И так далее.
3: Что я могу и без него, да?
4: Конечно.
3: Все делать.
4: Кем ты была без него, тем ты, скорее всего, и будешь дальше без него, той и так далее. И третий момент – это замена. Mm-hmm. То есть найти другой объект. Понятно, что так сразу, если к тебе приходит на прием человек, ты не скажешь, ну, найдите кого-нибудь другого, в чем проблема. Но рано или поздно как раз это может произойти, и это существенно повлияет, существенно облегчит ситуацию, поскольку уже те импульсы, те чувства, которые были направлены туда, к тому объекту, который сейчас стал такой вот черной дырой, как бы, да, они будут перенаправлены на кого-то другого.
3: А, вот тут может быть сложно, стратегии. Да, может быть сложности, потому что ты нашел другой объект, смотришь на него и понимаешь, что тот предыдущий был лучше. Mm-hmm. И не получается найти улучшенную копию, скажем так. А ведь все же еще стараются клонировать, там, хотя бы по внешним признакам или еще как-то. А тут тогда что посоветовать? Вот все ищешь, а тот все равно все лучше и лучше.
4: Всего это иллюзия, что он лучше. И здесь нужно опять-таки или самой, или с психологом проработать механизм, почему эта иллюзия возникает. Это означает, что слишком какие-то такие мощные зацепки у тебя с тем человеком. Это означает, что, кстати говоря, отношения, скорее всего, были изначально невротическими, а не подлинными. Если вот такие зацепки психологические появились, такие крючки, вот ты себя на эти крючки повесила. Mm-hmm. Как вот пальто мы вешаем на крючок. Вот ты себя повесила на какие-то свои невротические проблемные крючки. Что он делал в твоей жизни? Какие он твои потребности как бы удовлетворял, закрывал и так далее? Ты вообще кем там была? Это требует осмысления.
3: Угу. Ну, там, например, он все время гулял с моей собакой. Это так мило.
4: Ну, гулял с собакой, но... А другой не гуляет с собакой, зато другой делает что-нибудь другое. Опять-таки, гулял с собакой – это такой вот нейтральный пример. Здесь наверняка этот аргумент возникает как попытка скрыть что-то другое, вместо чего-то другого. То есть я не могу сама осознать что-то подлинное, что меня так вот болезненно к нему привязало, к этому человеку. И поэтому я говорю, ну, он гулял с собакой или что-то в этом роде. Ссылки на быт есть, но, скорее всего, это не какие-то подлинные аргументы.
3: Если берем девушек в плане советов, что не нужно делать, если собираешься забыть бывшего, тут один из первых советов такой – не вступать в контакт с этим человеком. Mm-hmm. Есть такое, mm-hmm. что не нужно? Вот если ты, он ушел, то не нужно ему звонить, писать сообщения, там, искать mm-hmm. встреч, сидеть за углом в кафе, куда он каждое утро заходит. Ну, вот такие всякие есть приемы, где ты Конечно. Можешь его точно встретить.
4: Конечно, да. В общем, и в целом этого делать не нужно.
3: Но все делают, да?
4: Знаете как, я всегда тоже с некоторой настороженностью отношусь к таким ситуациям, когда люди друг друга блокируют, полностью исключают из коммуникации. Если ты блокируешь человека, значит, ты не способен к тому, чтобы как-то с ним коммуницировать, даже при какой-то случайной встрече, например, да, или каком-то, какой-то ситуации, когда, ну, пришлось бы. Что-то в тебе не так, если ты просто кого-то блокируешь. И тем не менее, воздерживаться, да, это первый совет, конечно, или один из главных советов – воздерживаться от этой лишней коммуникации, потому что она, скорее всего, ни к чему хорошему не приведет. Ты будешь каждый раз наступать на те же самые грабли.
3: И вспоминать, да, какой он хороший. А если вы работаете вместе, увольняться, что получается, кому-то
4: Это отдельная история, такие случаи есть. И да, я знаю таких девушек, которые, к примеру, увольнялись, когда отношения разрывались. Да, такое есть.
3: А если нет возможности? Ты же должен его как-то все равно блокировать. Вот он каждый день у тебя перед глазами. Я уж не говорю про те случаи, когда это твой начальник. Уже это оставим, отдельная история. Вот у вас были отношения хорошие в офисе, а потом вы расстались.
4: Но мы исходим из данности. Мы исходим из того, что что-то поменять нельзя. И тогда прими, что он тут есть. Но контакты... Вы понимаете, в чем дело? Здесь универсальных советов нет, как в принципе в психологии. Контакты вот эти могут быть, но они могут быть формальными. И иногда даже вот такая формализация контактов может позволить проще все это пережить. Вот такая формализация. Я вспоминаю какие-то фильмы советские с Немоляевой, которая страдала. Помните?
3: Фильм «Служебный роман», да, конечно. Да,
4: вспомнила, вот они оказались вместе, прошлое, да. И она страдала, письма писала и так далее. Ну вот, да, там в том случае такие формальные контакты явно не помогли, а наоборот только усугубили. То есть по возможности, да, если есть такая возможность, воздерживайся от этих лишних контактов, поскольку ты будешь просто подливать себе масло в огонь. Именно себе в топку своих этих болезненных переживаний.
3: Вот в этих топ-советах, если женщинам советуют воздерживаться от контактов с этим своим объектом бывшим, значит, парням, наоборот, говорят, примите факт расставания без осуждения. Что здесь имеется в виду? Не кричите на нее или что?
4: Я бы и девушке тоже так сказал, в общем-то, примите факт без осуждения. Это универсальное. Вот в данном случае это такая универсальная история, это правда. Но без осуждения тут ведь как? Мужчина, наверное, все-таки относится к расставанию в каких-то аспектах иначе, чем женщина. То есть это может быть и какое-то даже такое слегка патологическое, собственническое отношение. Там может быть какой-то скрытый нарциссизм. Вот я был таким всемогущим, а теперь я ничтожен, потому что она мне предпочла кого-то другого. Другого мужчину, который оказался красивее, лучше и все остальное. Вот. И женщина тоже, опять-таки, здесь... Четкой грани нет, но, может быть, сейчас в первую очередь это как-то мы говорим о мужчинах. Мужчина может как-то скатиться до таких вот прямо обесцениваний. Да, она там какая-то не такая, она плохая, она какими-нибудь ее там словами называть и все остальное. Ему так легче, это понятно. Тут может быть вот тот самый механизм обесценивания объекта, когда я сказал, что это спорная история, вот как раз это пример. Мы обесцениваем, но мы не должны скатываться до того, чтобы просто человека с грязью смешивать. Нет. Проблема-то в том, что с человеком грязным расстаться легче, чем с человеком чистым, с человеком, который там ничтожный, плохой, уродливый и так далее, беспринципный, расстаться легче. Потому мы и прибегаем к этому механизму обесценивания. Но примите без осуждения, это апелляция к тому, что ты, как мужчина, ну что ли, уважай себя. А если ты уважаешь себя, опять-таки здесь и женщине, я бы сказал, примерно то же самое, то ты не будешь слишком обесценивать.
3: Вот так все-таки я пытаюсь понять, нужно ли воспринимать расставание, ну то есть вот это вот как расстаться с бывшим, да, как некий такой разрыв, да, именно как потерю. Или все-таки нужно это воспринимать как некую данность, которая вот произошла и будет какой-то следующий этап. И не относиться к этому как к смерти этого человека. Ведь мы же часто драматизируем все.
4: Конечно, мы часто драматизируем, и, конечно, как к смерти относиться не нужно. Действительно, это данность, и действительно, это рано или поздно придется принять. Ты никуда не денешься, ты должна будешь это принять или должен. Но есть особые ситуации, когда это переживается так, переживается как смерть, как утрата близкого. Это если люди очень друг к другу сильно привязались, или если какая-то односторонняя очень сильная привязанность возникла, опять-таки дальше нужно анализировать, что это, почему так произошло. И, в общем-то, человек этот не застрахован от того, что в следующий раз не произойдет что-то подобное.
3: Тут женщинам как раз вот один из советов таких есть – примите конечность боли. То есть, вероятно, есть совет, то есть для себя решить, что и это тоже пройдет, да, и будет что-то
4: совершенно
3: другое.
4: Да? И в то же время не надо как-то вот думать, что мы можем прожить жизнь вообще без боли. И вообще вот так вот быть такими радостными и счастливыми, у нас всегда все будет хорошо. Нет, у нас бывают и расставания, и какие-то потери, что-то еще. И это нормально. И нормально уметь это пережить.
3: Спасибо большое. Психолог, психотерапевт Игнатий Журавлев.
0: «Поговори со мной».

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».
4: Введите имя.
0: Герман Клименко.
4: Уточните свой статус.
0: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
4: Введите пароль.
0: Радио «Спутник».
4: Докажите, что вы не робот.
0: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, в Калининграде на час меньше, в Перми 10 часов. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили 5 пунктов управления дронами ВСУ. Процесс по жалобе России против Прибалтики может занять несколько лет. В НАТО заявили о необходимости нарастить возможности Европы и Канады. Подробности далее. Артиллерийские подразделения группировки «Север» уничтожили 5 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Об этом рассказал РИА Новости старший офицер батареи с позывным «Сокол». Удары были нанесены расчетами РСЗО «Торнадо-Г», также расчетами FPV-дронов. Северяне за сутки уничтожили 2 миномета ВСУ в Сумской области, обеспечив продвижение российских штурмовых групп на этом направлении. Кроме того, по словам командира саперного отделения с позывным «Энгельс», военнослужащие 92-го саперного полка группировки войск «Север» за сутки обнаруживают и уничтожают более 1000 опасных боеприпасов ВСУ. Всего с начала мая российские бойцы уничтожили более 600 украинских военнослужащих на Харьковском направлении. Процесс по жалобе России на ущемление прав русскоязычных в Литве, Латвии и Эстонии в Международном суде ООН может занять несколько лет. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Поводом для обращения российской стороны в Международный суд ООН является отказ трех стран Прибалтики прекратить политику ущемления прав русских. В этих государствах последовательно запрещается использование русского языка, а также преследуются те, кто с этим не согласен. Страны НАТО в Европе и Канаде в некоторых сферах должны обеспечить дополнительно 30% и более реальных военных возможностей. Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. По его словам, эти целевые показатели основаны на практической и реалистичной оценке того, какие силы и возможности необходимы НАТО для реализации военных планов Альянса. Также Драгоне добавил, что НАТО ожидает продвижения партнерской повестки на саммите в Анкаре в июле, включая вопросы совместимости промышленного сотрудничества и общегосударственного подхода к безопасности. Речь идет о конкретных шагах в сфере оперативной совместимости, промышленного сотрудничества и общегосударственных рамок, которые придают глубину архитектуре безопасности. На юго-западе Турции произошло ДТП с пассажирским автобусом, сообщают зарубежные СМИ. 8 человек, включая ребенка, погибли. Еще 33 человека получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы для оказания необходимой медицинской помощи. Ранее сообщалось, что пассажирский автобус, который следовал по маршруту из Мир-Анталия, врезался в дорожное ограждение на автомагистрали в районе Сарайкёй провинции Денизли, после чего загорелся. Представители гуманитарного объединения пропалестинских активистов «Сумуд» готовят новый масштабный марш в поддержку Палестины с участием активистов из стран Европы и Азии, пишет газета «Торки». К акции планируется привлечь участников из Турции, Ирака, Иордании, Ливана и ряда других стран. Целью инициативы является привлечение внимания мировой общественности к ситуации в секторе Газа и поддержка палестинского направления. Представители гуманитарного объединения «Сумуд» ранее передали официальное послание в Международный уголовный суд, в котором обвинили военных и чиновников Израиля в совершении военных преступлений. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете радио «Спутник».
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Бугарев. Продолжаем эфир на радио «Спутник». И прямо сейчас будем говорить о самых актуальных новостях международной повестки. С нами на связи Игорь Шатров, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну что ж, начнем с такого заявления, что ли, достаточно, я думаю, интересного от, в кавычках, президента Украины Владимира Зеленского. Он говорит о подготовке Киева к важным переговорам. Пока что не ясно, что это за важные переговоры. Вот как вы считаете, почему они, вот, как он называет, важные? Что это такое?
3: Ну, я думаю, что речь идет, конечно, не о мире, а о продолжении войны. И речь идет, скорее всего, о каких-то поставках вооружений. На самом деле Зеленский надеется изменить мнение Трампа и хочет втянуть все-таки Соединенные Штаты в этот конфликт активнее, и вполне возможно речь может идти об этом, либо о каких-то переговорах с европейцами, которые в очередной раз намерены поддержать украинский режим. Поэтому, к сожалению, речь идет о войне. Для Зеленского важна война, не важен мир, и он намерен ее продолжать просто, похоже, бесконечно, как говорят до последнего украинца.
2: Тогда вопрос немного другого характера, Игорь Владимирович. Если мы говорим о том, что он собирается договариваться о каких-то военных, может быть, там, не знаю, поставках вооружения, о чем-то еще, то это, получается, могут быть в том числе и переговоры с Соединенными Штатами, потому что вряд ли бы он подобными, там, не знаю, тезисами описывал предстоящие переговоры с Европой, которые у них постоянно проходят. Там даже это переговорами-то уже не назвать, такие дружеские посиделки вместе с запрещенными препаратами. А вот как раз поставки со стороны США – это что-то новое, потому что мы уже привыкли как будто бы к тому, что Соединенные Штаты в последнее время, особенно с подачи Дональда Трампа, перестали напрямую поставлять вооружение Украине. Ну, не говорим только про разведданные, которые продолжают использоваться в ВСУ на постоянной основе. Это мы, получается, возможно, будем ожидать возобновления тех самых прямых поставок?
3: Ну вот вы правы, что, конечно, речь идет о переговорах именно с Соединенными Штатами, а не с европейцами. А что касается, будут ли они на самом деле, или это фантазии, да, Зеленского, вот в этом вопрос. Пока Трамп не делал никаких шагов, которые говорили бы о том, что он намерен более активно включиться вот в разрешение украинского кризиса. У него есть задача по Ирану, у него следующая цель намечена Куба, и как-то Украина мы не слышали из его уст. Хотя чиновники, вроде там министра войны и так далее, там, они, да, периодически говорят о том, что мы поддерживаем Украину и найдем способы ей что-то там поставить, но мы не видим этого желания со стороны Трампа, и поэтому что может быть? Либо надежды на то, что переговоры состоятся, а запрос, видимо, отправлен в Белый дом. Либо это просто попытка успокоить, вот чтобы потом эксперты, ну, украинские в частности, начали бы этот его вброс раскладывать по полочкам и пришли к выводу, да, наверное, он просто не хочет говорить прямо, потому что это переговоры, которые готовятся, скорее всего, с Америкой, все будет хорошо. То есть это либо попытка тянуть время, потому что ситуация на фронте говорит об обратном. О том, что пора уже говорить о мире. Ну, не знаю, последние недели это 10 населенных пунктов, которые взяли российские войска. И просто темпы, похоже, увеличиваются. Но вот Зеленский, видимо, таким образом спасает положение и пытается сейчас договориться со своими спонсорами о поставках вооружения.
2: Ну вот это вот, знаете, другой вопрос. Пора уже договориться о мире. Пора уже было на первый день начала вот этого конфликта, но мы знаем тогда киевский режим с подачи Бориса Джонсона, с подачи Великобритании, от этого отказались. Поэтому как-то говорить об их когнитивных способностях не приходится и возможностях анализировать ситуацию. Другое дело, что вот вы абсолютно правы, подмечая, что вот министр войны, как раз глава Пентагона Пит Хексет, заявлял, что Соединенные Штаты хотят помочь Украине защищаться и найдут способ обеспечить военные поставки Киеву. Вот необычное в том-то и дело заявление. До этого даже чиновники, не только сам Дональд Трамп, высказывали, что да вот все, Украина там пусть сама занимается своими проблемами, мы в этом не заинтересованы, как вы правильно заметили, они по большей части сосредоточены на своих геополитических вопросах, это Иран, это Куба, и кроме того, есть вот еще одно мнение, которое высказал бывший офицер ЦРУ, он говорит, Украина окончательно лишилась статуса приоритетного партнера США и осталась без американской поддержки, что предопределило неизбежный перелом в зоне СВО в пользу России. Он тут называет, кстати, главным главным вот таким, что ли, любимым сыном это Израиль, а вот Украина это рыжий пасынок, то есть ребенок, которого усыновили и больше не хотят им заниматься. Но вот в том-то и дело, что как будто бы расходятся вот эти все картины, и одна сторона начинает говорить о том, что возможно поставки состоятся, другая сторона о том, что этого быть не может, вообще невозможно, и пора уже решать вопросы. Но мы к какой, вот если попробуем спрогнозировать, попробуем немножко проанализировать вот в дальнейший, что ли, расклад, куда мы склоняемся? К тому, что все равно сейчас будет потихоньку двигаться обратно все к мирным переговорам или в сторону эскалации? Потому что мы, ну, не так давно сами анонсировали удары по Киеву, призывали тех же американских дипломатов покидать Киев.

0: Интересно. Все, что мог, с нее он уже взял, заключил договоренности о поставках там непонятно каких металлов, которых еще на Украине и нет. Ну, земля уже практически давно куплена американцами. А что еще можно взять? Кадры в виде горничных и подметальщиков улиц, они для Европы, они же не в Америку поедут. Поэтому лучше взять нечего от Зеленского. Но... Действительно, есть ведь и истребительное лобби в Соединенных Штатах довольно большое, и все, конечно, рассчитывают на то, что к следующим выборам, ну, имеется в виду, якобы, что к следующим выборам ситуация изменится и вновь вернутся демократы, а значит, можно продолжать украинскую кампанию будет. Вот. И здесь вот что можно предположить? Можно предположить, что Трамп, конечно, будет пытаться сыграть в поддавки и для того, чтобы усмирить своих оппонентов перед ноябрьскими выборами в Конгресс, он будет, конечно, продолжать тем или иным образом поддерживать Украину. Потому что ему не нужна такая жесткая позиция, а несмотря на то, что американцы голосуют по внутренней повестке, тем не менее вот эта внешняя повестка, она тоже сейчас присутствует, и противники, конечно, не получая тех решений от Трампа, которые им хочется, могут к активной кампании перейти, к более жесткой. Поэтому будет такая игра в поддавки. И я думаю, что все-таки какие-то поставки будут продолжаться, и здесь Хексет не лукавит. Ну, и поэтому, кстати, вот эти, возможно, и Зеленский получается не врет, а в данном случае действительно готовится к какой-то порции подачек от американцев. Но в любом случае, вот того внимания, которое было при Байдене, ближайшие 2 года ожидать не стоит. Да, может быть, все вообще изменится после ноябрьских выборов. Сейчас речь идет о предвыборной кампании, а потом наступят последние 2 года президентства Трампа, которое надо будет или передать власть республиканцам, или, ну, как бы потерять ее, да, и он вполне возможно изменит стратегию своей политической деятельности в отношении Украины. Мы можем получить вообще неожиданные ходы. Какие? Ну, сейчас трудно прогнозировать.
1: А вот тут любопытно. Если он изменит свою позицию в отношении Украины, получается, он изменит ее от больше, ну, так скажем, отрицательной на положительную. Плюс ко всему, если, скажем, выборы пройдут в Конгресс не в пользу республиканцев, тогда, скорее всего, мы, получается, будем говорить о том, что Украина, наоборот, получит больше, что ли, привилегий со стороны Соединенных Штатов. Или я неправильно говорю?
0: Ну, если вот так, да, если, конечно, не в пользу республиканцев, то факт, в любом случае, что-то Украина получит, да, хотя, конечно, роль президента при этом не уменьшается в этих решениях. Ну, а вот что будет делать Трамп, будет он лететь наперекор повестке, да, как на красный свет, как бык, или все-таки смириться и будет как-то подыгрывать демократам, чтобы все-таки выборы президентские прошли по другому сценарию. Ну, вот здесь сложно предугадать, потому что, ну, предвыборная кампания, она порой такие неожиданные ходы таит, что все что угодно может получиться. Но победа демократов на выборах в Конгресс, она, конечно, скорректирует в пользу Украины позицию США, несомненно. Поэтому вот сейчас идет такая очень сложная игра в американской политике.
1: Ну вот тут еще любопытный момент есть, Игорь Владимирович. А если, ну вот скажем, не будет каких-то серьезных успехов, что по Ирану, что по Кубе, что по Украине у Соединенных Штатов, ну, предположим, к июлю, может быть, к августу. Ну вот чем ближе к ноябрьским выборам, тем, скорее всего, будет опаснее. Но когда Соединенные Штаты перейдут вот прям уже к, скажем, таким реальным жестким действиям по отношению ко всем этим направлениям, если не будет каких-то успехов вот к этому периоду. Ну, предположим, вот прямо сейчас они там не смогли договориться с Ираном, а в итоге не смогли переключиться на Кубу, Украину тоже как-то то поддерживают, то не поддерживают, ничего не понятно. А в какой момент вот может все повернуться просто во все стороны, значит, разлететься весь мир буквально из-за того, что выборы проходят?
0: Я надеюсь, что мир не разлетится до ноябрьских выборов американских. Понимаете, есть всегда запасные ходы.

0: Вот, и даже если ничего не получится, во-первых, можно сказать, что получилось. Это первое. Второе, все-таки голосуют по внутренней повестке в любом случае. Важно не то, что он там сделал, а то, как это отразилось за пределами границ Соединенных Штатов. А то, как это отразилось на внутренней повестке. Ну, условно говоря, цены на бензин выросли или нет? Безработица выросла или нет?
1: Но пока цены растут.
0: Конечно, пока цены растут, но есть же методы различные. Есть методы налогового характера фискальные, есть методы, огромные запасы нефти у Соединенных Штатов есть. Ну, а потом, если вот вы меня подводите к тому, что, а что же на международной арене тогда он будет делать, как он выкрутится. Слушайте, всегда есть запасной ход. Есть друг Ким Чен Ын, которому можно всегда сказать, что мы предотвратили в очередной раз ядерную войну. Он с удовольствием встретится с Трампом и будет спасен мир опять. Просто я думаю, что это можно, например, там, в середине октября сделать и спасти мир от ядерной войны. Это запасной ход, который Трамп использовал уже, и, в принципе, американские президенты любят в эту игру играть, вот спасать мир от Корейской Народно-Демократической Республики, которая не претендовала.
1: Ну вот, кстати, не только по поводу этой встречи, я вот еще подводил к возможной встрече с Владимиром Владимировичем, которую тут то анонсировали, то не анонсировали, ну вот так, просто на уровне обсуждения она все-таки фигурировала. И говорилось, что Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Владимировичем достаточно уже скоро. И вот тут вопрос. Ему сейчас это будет в плюс или в минус? С одной стороны, это, ну, такое серьезное будет очередное событие, которое будет действительно важно для всего мира, потому что все обратят внимание. Но с другой стороны, очень много, понятное дело, западноевропейских лидеров, да и внутриамериканских представителей будут сильно негодовать возможным как раз, ну, я не знаю, там, переговорным процессом или просто встречей с нашим руководителем. Вот как считаете, возможно это до вот этих самых выборов?
0: Фигуры такого масштаба, как Путин и Трамп, они без повестки не встречаются, без предварительных каких-то вопросов, оговоренных переговорными группами. Даже история с Аляской, она была подготовлена. Давайте будем откровенны.
1: Но вот сейчас вот не о чем поговорить?
0: Поговорить есть о чем. Надо о чем-то договориться.
1: Угу.
0: То есть просто можно сделать так, как в Анкоридже, конечно. То есть договориться и об этом не кричать на каждом углу. Это уникальный случай, конечно, в мировой политике, когда вот две державы встретились и, ну, могли бы встретиться и не договориться. Такое бывало, но не получилось. Но договорились и не рассказали о чем. Это очень, ну, это бывает. Вот мы уже теперь этот пример будем, наверное, в учебниках политологии читать. Но вот сейчас не о чем встречаться. Встречаться можно, ну, окончании войны, но этот сумасшедший, я имею в виду Зеленский, он не готов к этому, да. А встречаться можно о продолжении РСМД, то есть можно подписывать договор новый, но не похоже, что готовится его подписание со стороны США, по крайней мере, продление. И что будет, когда наш вот этот мораторий, который мы сами на себя наложили, закончится, непонятно. Да? То есть он закончится через там уже полгода осталось. И что? И все. Да? Вот, вроде бы об этом можно договариваться. Но такая встреча, ну, ей надо хотя бы пару месяцев подготовки. Может, она действительно где-то там готовится. Но мы вообще не слышали. Утечек ноль вообще, да, на этот счет. Поэтому я не вижу вот предмета. Предметом может быть вот, да, или глобальная повестка ядерная, да, или Украина. Но не там, на подвижек. Поэтому я сомневаюсь, вот что сейчас, возможно, встреча Путина и Трампа. А вот встреча с Ким Чен Ын, она может быть за 2 минуты организована. Ким Чен Ын гостеприимный человек, с удовольствием его встретит на границе Северной и Южной Кореи и может даже себе попробовать затащить рукопожатие. Не знаю. Вот. Так что вот такая вот история.
1: Да, дело ясное, что дело темное. Но на самом деле вот по поводу сумасшествия Зеленского есть еще некоторые сообщения. Вот напомню, что накануне украинский дрон ударил по зданию энергоблока номер 6 и взорвался как раз на ЗАЭС, и сейчас появилась реакция со стороны МАГАТЭ, вот как раз от директора Международного агентства по атомной энергетике Рафаэля Гросси. Он сказал, что удар ВСУ по Запорожской АЭС поставил под угрозу сразу несколько принципов. И вроде бы это даже такое, ну, замечание, что ли, ВСУ. Не так часто услышим и слышим подобное от МАГАТЭ. А вот теперь как будто бы то ли даже не осуждение, но хотя бы вот заметили, что да, не российскими силами это произошло. Какие-то действия, может, будут предприниматься? Все-таки это уже угроза не только для россиян, не только для украинцев, что ни странно, но и для многих европейских стран, и не только европейских, кстати.
0: Ну, странно, да, что другие страны не реагируют по-прежнему. И что МАГАТЭ отреагировали, тоже немножко удивительно. Может быть, Гросси все-таки готовится к посту генсека ООН, на который его готовы поддержать многие страны, в том числе Россия. Может быть, он так вот свою готовность продвигает, да. Но так как другие молчат, ну вот, понимаете, это только развязывает руки. Действительно, этот приказ должен был кто-то отдать серьезно. Ну, неужели это на уровне, ну, не знаю, там, полевого командира, там, командира взвода решение принято ударить беспилотником конкретно по атомной станции, а не в районе атомной станции? Должен был кто-то вот сказать, потому что, ну, реакция будет в любом случае, и вдруг это негативно скажется на Зеленском. Но получается, что, во-первых, не сказалось, а во-вторых, ну, не знаю, может быть, действительно, у них уже полная анархия, и там сумасшедшими уже стали или командиры рангом пониже, да, но мне кажется, конечно, Зеленский решил в очередной раз амурского тигра нашего за ус, и вот все-таки проверяет вот эти вот красные линии, это ужасно, да?
1: Да тут даже не красная линия, тут любой здравомыслящий человек, сидя с другим там на какой-нибудь ветке, будет подрывать ее динамитом, просто с самого низа все дерево, даже не саму ветку, потому что это удар по одной из крупнейших, самой крупной в Европе атомной электростанции. О чем тут можно говорить?
0: Да, ну нет, ну это понятно, да, ну, во-первых, понятно, что ему там докладывают о заглушенных реакторах, да, и, может быть, ему там доложили совершенно там непроверенную какую-то информацию, что там все там уже ничего нет, да, это все что угодно ведь может быть. Это же я пытаюсь представить, что он не умалишенный. А вообще он, судя по всему, умалишенный, конечно, потому что, ну, но поступки, они совершенно неадекватные. Вот я даже не представляю, что очень многие действия не совершались. Вот, например, я просто начинаю вспоминать там Вторую мировую войну, да. И вот, оказывается, ошибки допущены, ну, просто анализировал эти вопросы, ошибки, допущенные в Первую мировую, например, войну с химическим оружием, да, они, ну, не позволили применить химическое оружие во Второй мировой войне, потому что стало понятно, что это обоюдоострое оружие, да.
1: Ну, а вот здесь не страшно. Игорь Владимирович, вот вынужден немного поторопить. Еще одну тему буквально хочется зацепить. Вот у нас минутка остается. А здесь досудебная стадия урегулирования спора с Латвией, Литвой и Эстонией об ущемлении прав русскоязычных в Международном суде ООН подходит к концу. Об этом сообщил официальный представитель МИД Мария Захарова. Вот как можно этот вопрос прокомментировать?
0: Ну, я надеюсь, что в конце концов мировое правосудие это докажет, что оно существует. В конце концов этим трем государствам кто-то поставит на вид, что они нарушают просто элементарные нормы международного права. Просто элементарные, не какие-то особые сложные, да. И вот в данном случае есть надежда, что постепенно вот это мировое сообщество трезвеет, да. Может быть, будут какие-то перемены. Какая будет реакция этих стран? Будут ли они слушать это? Да? Будут ли они подчиняться? Это уже другой вопрос. Но, по крайней мере, должен прозвучать в их адрес в начале окрик хотя бы. А там дальше уже посмотрим.
1: Ну вот, соответственно, и будем надеяться. Хочется вам сказать огромное спасибо за комментарий, за то, что подключились в такое раннее утро. Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров был с нами на связи. Дорогие друзья, прямо сейчас уходим на новости на радио «Спутник», и потом эфир продолжится.

знать за 90 секунд. Великий русский ученый Михаил Ломоносов произвел революцию в науке и стал мощнейшим драйвером развития нашей страны. Он создал первую химическую лабораторию в России, открыл закон сохранения материи и движения и предсказал подтвержденное только в 20 веке наличие атмосферы на Венере. Автор первой российской грамматики и проекта университета в Москве ратовал за то, чтобы женщины получали образование и становились учеными, что для тех времен было смело и даже дерзко. А еще беспощадно боролся с суевериями. Несмотря на то, что Ломоносов воспитывался в религиозном духе, знал церковную службу, разбирался в вопросах богословия и сочинял стихотворные переложения псалмов, к научным вопросам он подходил с точки зрения рационализма, будь то химия, физика или история. Суеверия и архаичные традиции он считал причиной деградации народа в физическом и нравственном планах. Знахарство, причудливые религиозные легенды и лжепророков поднимал насмех. Но что особенно интересно, в последние годы жизни Михаил Васильевич, рассуждая о соотношении религии и науки, назвал их двумя сестрами родными. Иными словами, он не был атеистом. Его не устраивала церковная действительность.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.
1: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. Предприятие в Кировской области загорелось после атаки дронов в ИСУ, сообщил глава региона Александр Соколов. Он отметил, что обошлось без жертв и пострадавших. На месте работают оперативные службы. Ситуация находится под контролем. Продолжается ликвидация пожара на топливном хранилище в Ростовской области после атаки беспилотниками, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Ранее он сообщал, что склад горючего загорелся на частном предприятии в Матвеево-Курганском районе. В ходе отражения воздушного нападения было уничтожено более 50 вражеских дронов. По информации на текущий момент, пострадавших нет. Страны Евросоюза вряд ли смогут договориться о кандидатуре переговорщика с Россией, заявила РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсель. По ее словам, намного важнее, чтобы каждая из европейских столиц сама возобновила диалог с Москвой. Ранее президент России Владимир Путин сказал, что лично для него в качестве переговорщика был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. При этом глава государства добавил, что европейцы должны сами выбрать того, кому они доверяют и кто не делал резких заявлений в адрес России. Тегеран считает себя победителем в противостоянии с Соединенными Штатами, заявил РИА Новости глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Ибрахим Азизи. Он добавил, что победителям не диктуют условия и не указывают, как им следует поступать, и что с победившей стороной не обращаются, как с проигравшей. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Ижевска, Саратова, Казани, Махачкалы, Пензы и Чебоксар, сообщила Росавиация. В ведомстве уточнили, что данные меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Поставки турецкого кофе в Россию достигли рекорда в апреле, выяснила РИА Новости, изучив данные турецкой таможни. Так, Россия импортировала кофе из Турции почти на 2,5 миллиона долларов. Согласно статистике ведомства, поставки как в годовом, так и в месячном выражении выросли втрое. Россия в середине весны стала третьим крупнейшим покупателем турецкого кофе с долей в 15%. Самым активным покупателем была Сирия, потребившая четверть турецкого экспорта, а на втором месте оказалась Белоруссия – 18%. Вместе с ними в пятерку крупнейших вошли Ливия и Саудовская Аравия. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вы слушаете программу «Мастера».
3: Наш проект продолжается. Сегодня у нас в гостях народная артистка России Галина Беседина. Это значит, что если вы любите настоящую поэзию, если вы почитатели романса и камерной музыки, пожалуйста, к нам присоединяйтесь, потому что именно Галину Беседину отличает особое чутье в этих жанрах.
4: Кто тебя выдумал, звездная страна? Снится мне издавна, снится мне она.

0: Мне о многом хочется с вами поговорить. Конечно, это Микаэл Таривердиев, но мне бы хотелось поговорить о вас в первую очередь. Вы из Питера, вы из Ленинграда, да?
1: Да, из Ленинграда.
0: Вот что вообще для вас этот город?
1: Прежде всего, конечно, этот город – это моя семья. Мои родители – музыканты. Мама закончила Ленинградскую консерваторию, училась она у профессора Серебрякова. Закончила фортепианный факультет. Отец тоже закончил консерваторию. Он закончил два факультета – и теоретико-композиторский, и фортепианный. Нас заставили вместе с сестрой закончить музыкальное училище. Отец воевал. Мама вообще блокаду всю была в Ленинграде. Всю. Все годы и работала, и моя сестра родилась во время блокады. И всю войну от первого звонка до последнего он был на фронте, воевал, под Ленинградом воевал.
0: Но вернулся
1: живой. Вернулся живой. Ранение у него было очень сложное. Но мама его дождалась, вернулся, и все было нормально. Потом замечательно. Но были очень, конечно, трудные годы. У нас даже до сих пор хранится вот осколок снаряда, который залетел к нам в окно, в нашу комнату в Ленинграде, в дедушкину квартиру. Потому что у деда было два этажа. Он купил два этажа. Это угол Некрасова и Восстания, прямо около самого Невского. У нас даже купчая сохранилась до сих пор. Дедушка был вообще, он был юрист. Он сидел, его сослали вот в сталинские времена. Перед войной он умер. Дед у нас был такой очень образованный человек. И не бедный человек, потому что вот был огромный дом в Лавриках. Вот эта квартира огромная, двухэтажная. Потом второй этаж отобрали и вместо этого сделали там детский сад. В общем, был на третьем этаже, а второй этаж оставили как бы бабушки мои. Во время войны бабушка по одной комнате отдавала и отдавала, потому что там было очень холодно, нечем было топить. Приходили люди, которым было негде там жить, и постепенно у нас к концу войны осталась одна комната, где жили мама, папа, я и Света. Вот этот осколок снаряда влетел к нам в эту комнату, и отец как раз под Ленинградом воевал совсем просто, ну недалеко, то есть мама могла дойти до него пешком. И когда ему сказали, что всю улицу разбомбило, то он отпросился у своего командира. И вот он рассказывает, что он шел по улице Некрасовой, по нашей, и земли как бы не было. Он шел не по мостовой, не по земле, а шел по стеклам. То есть все стекла были выбиты. И вот он, уже Света родилась, вот это 42-й год был, маленькая дочка, значит, у него он шел, не знал, живы они или нет. И когда он дошел до нашего дома, поднялся на второй этаж, он говорит, я просто посидел, потому что, ну, не знал вообще.
0: Живы ли?
1: Живы, все окна были выбиты, все, и они все сгрудились в одной комнате. Мама, бабушка, мамина сестра, там дети, нянька, в крохотной такой комнатушке, которая одна осталась со стеклами. Вот. И он пришел, забил маме стекла фанерой, и мама так до конца войны с коптилочкой прожила. У Светы, у моей сестры, первое слово, которое она сказала, было не мама, а было бух. И она мою маму спасла. Потому что вот мама сидела как раз вот, когда этот снаряд влетел, она сидела в огромном кресле в дедушкином, а окна у нас были там 4 метра, притом хрустальные, очень толстые стекла. И когда, значит, полетел этот вот осколок, за секунду до этого Света закричала «бух, бух!». Мама вот так подхватила ее на руки и выскочила. И в ту же секунду кресло в дребезги, все стекла эти в дребезги. То есть вот сестра моя спасла маму. Это 42-й год.
0: Это еще было год. Без вас. Да. После войны вы появились.
1: Да, я родилась, да, как раз вроде когда папа началась... пришел в последний раз.
0: Да.
1: И он не знал, что я родилась, вообще не знал. Он вернулся, он не знал, что у него дочка. Потому что я родилась 31 мая, а он вернулся только в июле. Это был подарок к Дню Победы.
2: Программа «Мастера».
0: Вы же очень рано уехали из дома, из Питера. Очень
1: вот
0: рано.
1: Когда я училась на четвертом курсе, то я начала читать на сцене. Читала Паустовского, целые отрывки. Читала Лермонтова, Пушкина. Ну, когда у нас были какие-то вечера там, вот в музыкальном училище. И мне это так безумно нравилось, что мне очень захотелось стать актрисой драматической. Когда я училась на четвертом курсе, я узнаю, что приезжают преподаватели МХАТа. И тогда, я думаю, потихонечку, чтобы мама с папой не знали, потому что меня отец бы точно не отпустил. И когда они приехали, я потихонечку от них побежал и стал сдавать экзамены. У меня были одновременно экзамены в музыкальном училище, четвертый курс. И туда я начала бегать вот на все эти туры. Первый тур, второй. Я прошла все три туры, и меня пригласили в Москву. Только тогда я сказала отцу. Ну и вот когда как бы руководство музыкального училища узнали, что я прошла три тура, они меня отпустили и сказали, если поступите, то мы даем вам отсрочку, то вы можете не работать. И папа поехал со мной, мы поехали вместе.
0: В Москву.
1: В Москву со мной. Остановились мы там, какие-то у нас родственники были. Я начала сдавать экзамены. Я сдавала в МХАТ, но заодно думаю, ну, надо же еще куда-нибудь пойти попробоваться. Вдруг я в МХАТ не попаду. Я еще пошла во ВГИК. Прошла там тоже 2 тура. Надо было уже идти на 3-й, но мне уже в МХАТе как бы дали понять, что...
0: Принято.
1: Что будет все нормально. Ну, все, я поступила. Жила в общежитии 4 года. У нас был замечательный совершенно курс. Прежде всего, это моя самая любимая подруга на всю жизнь, можно сказать. Потому что она тоже ленинградка, и мы как бы с первого дня с ней начали дружить. И по сих пор мы дружим и очень друг друга любим. Это Татьяна Васильева. Вот, еще на курсе у нас учился Толя Васильев. Училась Катя Градова, которая сыграла К-17 мгновений весны. Это был вообще курс Маркова Василия Петровича. Такой очень известный преподаватель, очень хороший. И у него очень много выпусков совершенно замечательных. По-моему, и Володя Высоцкий вот у него заканчивал. Мирошниченко. Такие уроки мастерства давали нам Топорков Василий Осич.
0: Ух ты!
1: Знаменитый. И Алла Константиновна Тарасова.
0: Вы видели Тарасову?
1: Как видела, я занималась с ней. Я была Мария Стюарт, а Таня была моя Васильева, любимая моя подруга. Она была королевой Елизаветы. Мы играли отрывок этот. И этот отрывок нам делала Алла Константиновна Тарасова. Я только помню один эпизод, что она была жутко расстроена, вот, когда Доронина пришла в театр.
0: Ну, это большое везение. Ну, потрясающе. То есть у вас все складывалось.
1: Ну, складывалось, да.
0: А вы вообще как так можно? Взяла и ушла на сцену
1: вот так
0: петь,
1: получилось.
0: Не играть, а петь.
1: Вот так получилось, что когда как бы я закончила, уже последний курс был, и начались показы в разные театры, то спектакль, а я играла так, в «Дяде Ване» я играла Соню, и я играла Дашу в «Хождении по мукам». Вот мне как бы на выпускном, вот у меня было две такие...
0: Потрясающие
1: вот
0: две роли.
1: Роли, да. Пришел Гончаров. И он мне сказал, значит, вот после спектакля, он сказал, что, вы знаете, я, наверное, возьму вас к себе. У него как бы на главных ролях тогда была Ира Печерникова.
0: Угу.
1: Она сейчас, Ира, собирается, говорит, замуж, она уезжает в Польшу, она, по-моему, что ли, уезжала там.
0: Был такой период, был такой в ее период, жизни, да.
1: Она уезжает, и вот вам буквально надо подождать 3 месяца, я вас возьму. Вот такой был разговор.
0: Угу.
1: Ну, я успокоилась, думаю, господи, что же еще может быть лучше? И я практически больше никуда не ходила. У нас как бы все бегали по всем театрам, куда возьмут. А Таню взяли в «Сатиру». Почти что сразу.
0: Угу.
1: Я думаю, вот эти 3 месяца, пока как бы Ирины нету, и мне надо подождать, я думаю, надо же подработать. Я думаю, пойду-ка я вот в Москонцерт. Поскольку я читала, и у меня были какие-то чтецкие уже программы.
0: А гитара-то уже была?
1: А, конечно, я уже играла на гитаре, уже пела какие-то песни такие студенческие. И я, когда пришла туда, я захожу, поднимаюсь по ступенькам. Знаете, это еще старый Москонцерт, совершенно замечательный, на Каланчевке, который гудел как улей. Во-первых, то, что там все знаменитости. Но вы только вспомните, кого там только не было. А у меня какие-то пробы были, мне нужно было ехать на Мосфильм. Поднимаюсь по ступенькам, подхожу, там такое огромное зеркало, и сзади меня стоит какой-то человек. Я снимаю пальто, а он сзади мне говорит: «Какая красавица!» Первый раз я услышала голос своего мужа будущего. Сзади стоял Виктор Беседин. Я его не знала, и кто он, и что он, и вообще ничего не знала о нем.
0: Виктор Беседин,
1: да,
0: герой Великой Отечественной войны.
1: Да, народный артист России.
0: При жизни был установлен памятник в Брянске. Да, народный артист России, да. Человек, который ушел на фронт, сколько
1: 16
0: ему было?
1: 16
0: лет.
1: 16 лет.
0: Да.
1: Ну вот, и он мне говорит: «Давайте я вас подвезу». Говорю: «Мне нужна Мосфильм».
0: Говорят, у него была какая-то шикарная машина.
1: Да, у него была потрясающая машина. Вот в то время в Москве она была, по-моему, единственная. Форд. 11-местный Форд.
0: Боже, это как лимузин.
1: Да, но я ничего в машинах совершенно не соображала. Мне это совершенно было все без разницы. Какая машина? Я думала только о Мосфильме, там, о своих будущих программах, о театре. И он всю дорогу мне рассказывал про эту машину. А мне все равно колеса крутятся, и хорошо. Я даже не посмотрела, куда я села. И когда я вышла, я говорю: «Спасибо большое. У вас замечательный москвич».
0: О, боже.
1: Клянусь, что мне было без разницы. Он был настолько оскорблен, он чуть, по-моему, с ума не сошел. Он потом мне долго объяснял.
0: Но это не помешало ему влюбиться раз.
1: Нет, я думала, что он уедет, а он остался меня ждать. Mm-hmm. Вот. Потом он предложил мне работать в своей программе, говорит. Я сказала, что вот я хочу на 3 месяца куда-нибудь устроить, подработать. И вот он мне предложил работать в своей программе. У него был свой сольный концерт. Он говорит: «У нас будут поездки, вы сможете заработать что-то за как бы вот эти месяцы». У него был коллектив, у него были замечательные совершенно ребята, знаете, которые погибли. Марик, Рубин, которые погибли с Чистяковым в катастрофе, в этой авиакатастрофе. Страшная была вот эта катастрофа. Замечательные были музыканты.
0: Нет, он был очень популярен.
1: Я почему это говорю, что это были молодые, красивые ребята. Практически все неженатые, все за мной ухаживали, все. Но выбрала я все-таки Виктора Беседина. Так что, наверное, это о чем-то говорит.
0: Вообще, Галя, вы знаете, ваши фотографии той поры, это просто... просто что-то ослепительное. Я немножко забегу вперед, когда вас снимал Микаэл Теривердиев,
1: да.
0: А он был блистательный фотограф,
1: фотограф,
0: и мастер своего дела.
1: Да.
0: И эти фотографии, конечно, совершенно потрясающие.
1: Да, у меня есть.
0: И потом еще дальше, когда вы уже стали ездить на международные фестивали, я знаю, рассказывали коллеги, какой фурор вы там производили. Галочка, я хочу сейчас вам задать один вопрос. Если вы не захотите, вы не отвечаете на него. В вашей жизни случился такой период, который не каждый может проживать достойно. Не каждый. Вот тут я хочу сказать вам, дорогие друзья, уважаемые слушатели, что сегодня вы встречаетесь с человеком, женщиной, актрисой, большой актрисой, которая смогла в самый расцвет своих лет, вам было...
1: 42 года.
0: 42 года. Вы понимаете, что это такое? 42 года. Красавица, у которой впереди все, и многие у ее ног. И случается беда, горе, трагедия с вашим мужем Виктором Бесединым.
1: Да.
0: Вы могли принять только то решение, которое вы приняли. Если можно, вот совсем немножко, может быть, вам трудно это вспоминать, я понимаю. Но для тех, кто нас слушает, находясь, может быть, вот в таких же ситуациях.
1: Я вспоминаю просто, сколько уже лет прошло, 92-й год.
0: Да, много.
1: Мы 23 года прошли.
0: 23 года.
1: Было очень тяжелое время, конечно, потому что у него случился инсульт прямо на сцене во время концерта. Все это случилось 8 марта, и практически уже сразу после этого концерта он 5 лет лежал, он не говорил и не ходил. Собственно, я не принимал никакого решения. Мы просто жили. И эти 5 лет я постаралась сделать так, чтобы он жил и радовался жизни, несмотря на то, что было очень тяжело. Он был все время со мной, никуда я его не отдавала, даже в больнице ни разу он не был. Я сел за руль, я начала строить. То есть у нас уже как бы был куплен участок, но на нем только стоял фундамент. Я сразу поняла, что сколько бы он лет не прожил, надо его вывозить
0: на воздух.
1: На воздух, да. Потому что если он будет лежать там сколько-то лет, не знаю, сколько там это могло быть лет, я ж не знал, сколько это может быть. Просто он, наверное, быстро бы погиб. Поэтому я сел за руль, хотя я безумно боялся машины, просто безумно для меня это был огромный такой шаг, очень тяжелый. Тем не менее, я это сделала, потом я начала строить дачу, и как бы все эти годы, все эти 5 лет, он жил со мной на даче, я его увозил на дачу, когда я, конечно, работала, потому что нам нужно было очень много врачей, мне нам нужны были логопеды, нам нужны были невропатологи. Уезжала на 5-6 дней, зарабатывала деньги, приезжала, потом я сажала его в машину, мы ехали на дачу. Сколько-то времени мы проводили там, потом опять я уезжала, снова зарабатывала, потом вот так. Эти 5 лет он жил, и я не жалею об этих годах. Знаете, у него было очень много друзей, очень хороших друзей, настоящих, которые прошли через всю его жизнь и которые прошли теперь уже и через всю мою жизнь. И я их всех сохранила, они все у меня есть, и они очень помогли в эти тяжелые годы и нам вместе, и ему. Для меня это было очень важно, чтобы они ко мне относились вот так, как к нему. И это так и случилось, потому что там в Москонцерте, где мы работали, все ожидали, ну вот, она его сейчас бросит, сейчас она быстренько устроит свою жизнь. Он уже все для нее, мол, сделал, что мог, там, вот она уже стала, я уже заслуженная была артистка, я могла уже работать как бы самостоятельно. Они очень благодарны были мне, что вот эти все годы мы все были рядом, они все ко мне приходили, мы собирались, несмотря на это горе, пели и смеялись, и плакали. И Витя пел даже, несмотря на то, что он не мог говорить, он мог петь. Вот, и эти годы, я считаю, что они у него были, ну, такими хорошо прожитыми, потому что он любил. Я его очень любила. Он жил, он радовался жизни, несмотря на эту беду. Он встречался с друзьями. То есть это была жизнь. И для меня эти тоже 5 лет, наверное, если бы их не было, то вот мне бы сейчас было очень тяжело жить, потому что, ну, у мамы с папой, например, была война, где они как бы себя после этой войны чувствовали людьми, потому что отец людьми, а не отец воевал, он прошел все то, что положено пройти настоящему мужчине, правда? И мама тоже. А для меня война — это вот эти были 5 лет. Я считаю, что их тоже прошла достойно. Я этому человеку сколько могла дарила любовь и радость жизни. И я этим горжусь, и сама себя за это уважаю. Извините, что я так говорю, но это правда.
0: Это действительно так, потому что я очень хорошо помню дни рождения Виктора. И какой он был счастливый, какой он был красивый, как он был всегда прекрасно одет. И независимо от этой вот коляски, он был живой человек.
1: Живой. И он радовался жизни.
0: Низкий поклон.
1: И никто меня так не ждал никогда, как ждал меня он. Потому что, когда я приезжала из поездки, там у него, значит, был была сиделка, и вот он, значит, садился вот на эту свою коляску, он подъезжал, если я прилетала в 4 утра, он с вечера уже у двери сидел на коляске. И когда я подъезжала, он уже что-то там на своем языке, он только говорил «мада» и «мада», что-то уже бормотал, и открывала дверь, сиделка спала, конечно, а он меня встречал.
0: Это была любовь. Конечно. Это была действительно любовь.
2: Программа «Мастера».
0: Сейчас мне хотелось бы, чтобы вы вспомнили международный конкурс в Сопоте.
1: 78-й год.
0: Да. Вот что это такое было, как вы могли именно с этой композиции Теревердиевской на стихи Цветаевой, в то время, когда она ассоциировалась совсем с другой певицей, да?
1: Нет, а вы знаете, что мы же с Пугачёвой поехали.
0: Да, тем более вы прямо именно с ней поехали. Вот что такое, что там такое произошло?
1: Ну, во-первых, было тогда совершенно другое телевидение. Звучали совершенно другие песни и произведения. Нас послало туда именно телевидение. То есть, представьте, какое это было телевидение? Телевидение посылает вот такой дуэт, почти камерный, с такими произведениями на стихи Марины Цветаевой, на стихи Андрея Вознесенского. Мы же пели «Мне нравится, что вы больной не мной» дуэтом, да? Это как бы это было другое прочтение этого романса. То есть, если в фильме спела Алла Пугачёва, то она спела как бы в сольном варианте. А это было прочтение совершенно другое, потому что дуэт — это уже другое действие. Это мужчина, да, и женщина.
0: Это диалог.
1: Это драматургия, это все другое.
0: Да.
1: «И не исчезает» тоже мы спели. И Михаил Леонидович, когда узнал, он уже узнал потом, а не должна была Пугачёва ехать. Нас послали с каким-то... Был такой певец Топорков, по-моему. Вот какой-то такой молодой мальчик. Мы должны были ехать с ним. Михаил Леонидович сказал, конечно. А потом проходит какое-то время, и говорят вдруг, что едет Пугачёва. Михаил Леонидович сказал, так, вы никуда не едете. Я говорю, а почему? Он говорит, что вы не понимаете, что вам ничего не светит рядом с Пугачёвой? Я говорю, понимаю. Но говорю, ну для нас такая честь просто поучаствовать там в Сопоте в таком потрясающем вообще конкурсе и рядом с Пугачёвой, да, для нас честь, мы молодые артисты, начинающие. Я говорю, я считаю, что даже если мы провалимся и ничего не получим, то для нас это, в общем, очень важно туда поехать. В общем, я его еле-еле уговорил, и он поехал с нами. И то, что мы получили там премию, и то, что нам дали звание лауреатов, это, конечно, для нас, я считаю, просто огромная награда.
0: Ну, вообще страшно было, да?
1: Страшно было безумно. Я до сих пор помню это жуткое ощущение. Вы помните ту лестницу, да, в Сопоте?
0: Да, конечно.
1: Когда ты на лестнице, ты спускаешься, да. Надо дойти вот до конца и подойти к микрофону. Кажется, вот вся жизнь прошла. Я молилась, я вспоминала маму, папу, я просила у всех прощения, я говорила, что все я потом сделаю, только Господи, дай мне силы.
0: Причем это все живое исполнение.
1: Конечно.
0: Главного вы не говорите.
1: Конечно, живое. Какое там, так на всех конкурсах, по-моему, живое исполнение. Не знаю, конечно.
0: Ну да.
1: Ну вот так, что это, конечно, было огромное событие в нашей жизни.
3: Мне нравится, что вы

0: Будьте мне в адовом огне гореть за то, что я не вас целую.
1: Что имя нежное мое, мой нежный, не произносите ни днем, ни ночью всуи,
0: что никогда в церковной тишине не пропоют над нами.
2: А после этого, вот тут уже, слава богу, звездной болезни у меня никогда не было, но тут началась такая популярность, вот именно вот после этого конкурса. Я помню, мы поехали в Сочи на гастроли с Михаилом Леоновичем, и где бы мы ни шли, где бы мы по улице только не появлялись, у нас вообще никто же не знал до этого. И все говорили, смотрите, идет Тривердиев, Беседин и Тараненко. Вот тут, конечно, мы балдели немножко.
3: Ну, по поводу того, что вас никто не знал до этого, это тоже неправильно.
2: Что, это был только первый год. Он же нам год, Михаил Леонович, не разрешал нигде ни петь, ни появляться.
3: Он с вами занимался.
2: Он только занимался и делал с нами огромную сольную программу первый год. Он сказал, так, вы нигде не поете. А потом первый раз мы вообще-то появились на...
3: С песней по жизни.
2: Вот точно.
3: Да, Таня Коршилова. Вот. Да.
2: Ой, с Таней Коршиловой мы ездили на 11-й Всемирный фестиваль молодых артистов. Да. В Голландию. Ну, да. Там стали лауреатами, а потом уже мы уехали в Сочи.
4: Программа «Мастера».
3: Ну вот, у нас осталось совсем немножко времени. Я благодарю народную артистку России Галину Беседину за участие в нашей программе и предлагаю завершить эту встречу одной из композиций Михаила Тривердиева и Андрея Вознесенского «Не исчезай», которая, конечно, вам хорошо известна. Галина Беседина и Сергей Тараненко. Мы прощаемся на одну недельку.
0: «Не исчезай».
3: Не исчезай.
0: Во мне ты вовек.
3: Во мне ты вовек.
0: Не исчезай на какие-то полчаса. Вернешься ты вновь через тысячу лет. Но все горит, твоя свеча.
3: Не исчезай.
0: Не исчезай.
3: Из жизни моей.
0: Из жизни моей.
3: Не исчезай сгоряча или невзначай.
0: Исчезнут все, только ты не из их числа. Будь из всех.

0: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять утра в российской столице, столько же в Луганске, в Бишкеке полдень. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российское посольство выясняет информацию о пострадавших россиянах в ДТП в Турции. Ситуация по сделке Ирана и США прояснится в ближайшее время. НАТО планирует резко нарастить обмены для борьбы с гибридными угрозами. Подробности далее. Посольство России выясняет информацию о погибших или раненых россиянах в ДТП в Турции. Об этом сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве в Анкаре. Напомню, пассажирский автобус, который следовал по маршруту из мира Анталия, врезался в дорожное ограждение на автомагестрали в районе Сарайкей провинции Денизли, после чего загорелся. В результате аварии 8 человек, включая ребенка, погибли, 33 получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Удары ВСУ по Запорожской АЭС несут риск радиоактивной катастрофы, масштабы которой не укладываются в логику военных целей. Об этом заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. По ее словам, разрушение даже вспомогательных систем может привести к неконтролируемому разогреву топлива, выбросу радиации и заражению огромных территорий. Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон в субботу днем ударил по зданию машинного зала энергоблока номер 6 Запорожской атомной электростанции и взорвался. Пострадавших и критических разрушений нет. Нарушений технологических процессов не зафиксировано. Радиационный фон в норме. Ситуация по сделке Соединенных Штатов с Ираном прояснится в конце следующей недели, сообщает портал Axios. При этом отмечается, что американский лидер Дональд Трамп готов подождать, чтобы получить то, о чем просит. Как утверждает газета New York Times, Трамп выдвинул более жесткие условия возможной сделки по прекращению конфликта с Ираном и передал новые предложения Тегерану. Axios позднее сообщил, что иранцы дадут ответ на них примерно через 3 дня. НАТО собирается резко нарастить обмен с партнерами по противодействию гибридным угрозам и кибератакам, заявил глава военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Кава-Драгоне на форуме «Диалог Шангрила» в Сингапуре. По его словам, НАТО также обучает представителей стран-партнеров в своих центрах передового опыта. Более 400 болельщиков по всей Франции задержали после беспорядков после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов, сообщает газета «Ле Фигаро». По данным МВД страны, 283 болельщика от общего числа были задержаны в Париже. Также в 15 французских городах были зафиксированы случаи мародерства в магазинах. В ходе беспорядков 7 полицейских было ранено, один из них находится в тяжелом состоянии после падения. В субботу «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Арсенал» со счетом 1-1, 4-3 по пенальти в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
2: Дорогие друзья, здравствуйте, доброе утро. Это радио «Спутник», «Живая природа», в студии Эдгард Запашный. И сразу представлю, что в течение всего часа, кстати, подключайтесь к нашей видеотрансляции, официальный телеграм-канал «Радио «Спутник» и группа ВК. И вы увидите тут же хорошую, интересную, необычную картинку, потому что весь час со мной кинолог Елизавета Серебрякова. Лиза, доброе утро.
3: Всем доброе утро.
2: И Василий Шуров, врач, психотерапевт, нарколог, который пришел не один. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: С кем пришли?
3: Как это называется? Собака-компаньон. Мне больше нравится, конечно, домашний питомец.
2: Ага.
3: Любимец семьи. Чих у нас такой вот. Чихуашка. По паспорту Патрисия Каас. Зовем ее Дуся, чтобы не усложнять.
2: Друзья мои, подключайте видеотрансляцию. Вы увидите очень очаровательную, маленькую, во всех смыслах этого слова, и по возрасту в том числе, да?
3: Два годика
2: девочка, породы чихуахуа. Лиза, как правильно назвать окрас? Я бы сейчас сказал коричневый, как правильно на профессиональном языке?
4: Ну, она как будто бы шоколадно-лиловая.
2: Ага.
4: То есть у нее такая дымка есть все-таки лиловая. Поэтому я думаю, что она... Или какао, знаете, что-то вот,
3: да,
4: из этой
3: какао,
4: серии.
3: Согласен. Ну, какао чуть-чуть, наверное, посветлее, но, в общем, такой какао, куда пожадничали молока.
4: Да,
2: Василий, скажите, а вы по документам не помните, как этот цвет у нее называется?
3: Сейчас не вспомню, там всегда очень сложно выражено, там простых слов не используют.
2: Да-да-да, иногда вот берешь паспорт собаки, который покупаешь, ну, во-первых, там может имя состоит из нескольких слов.
4: Ну, вот Патрисия у нас, и Дуся.
2: Нет, там несколько слов иногда бывает, да, Патрисия, Семеновна.
4: Там идет кличка и приставка питомника, поэтому она все такое очень длинное.
2: Длинное, да?
4: Да.
2: А вот, хорошо, Лиза, скажи, пожалуйста, ну вот Василий сказал, что это Патрисия. Патрисия уже при рождении было дано ей, да, в документах?
3: Да, они же все паспортом, тут у них татушка, ага, с номером, с индивидуальным совсем, это все серьезно.
2: Да, и вы в какой-то момент, не в какой-то момент, наверное, как приобрели собаку, не знаю, как она у вас оказалась, вы ее переименовали, правильно?
3: Нет, это когда хозяйка отдавала, сказал, что она вот так уже полтора года называется.
2: Дуся, вы сказали, да?
3: Угу.
2: Дуся. Патрисия, вы ее вообще не называете?
4: Она и не знает, что она Патрисия.
3: Мы все русифицируем.
2: Понятно. Просто я хотел у Лизы узнать, в каком возрасте можно переименовать собаку?
4: Ну, вот,
2: например. Подожди, стоп. Если я пришел сейчас в питомник и решил подобрать собаку, да, спасти, а ей уже год, и она там... Пес Сережа, а я хочу Коля.
4: Так.
2: Ну?
4: Без проблем. Хоть можно оставить Сережу,
2: да,
4: и собаке будет проще,
2: да,
4: потому что она уже знает, что она Сережа. А можно переименовать, и собака спокойно привыкнет со временем к новой кличке. То есть это абсолютно нормально. А как собаки на разных языках понимают команды? Вот переехала из США, например, собака к нам в Россию.
2: Ага.
4: Как она понимает, что у нас русский язык? Очень
3: просто. Там не фу? Нет?
4: А там по-всякому.
3: Mm.
4: Очень многие владельцы могут учить собаку и на немецком, и на русском. Ну, то есть это абсолютно нормально. Собака спокойно привыкнет, что она не Патриция, а Дуся.
2: Василий, у меня к вам вопрос. Ну, вот если сейчас люди, я надеюсь, смотрят нас в том числе, не только слушают, увидят, что вы в прекрасной физической форме. Вы человек, который, ну, очевидно, ходит в спортивный зал, у вас накачанные руки, плечи, грудные мышцы.
3: Так и есть.
2: Да, и мой брат, Аскольд Запашный, по конституции примерно как и вы. Тоже крепкий.
3: Да, и вы тоже по конституции, да, примерно как и я.
2: Не-не-не, вы сейчас поймете, к чему это я. И мой брат тоже испытывает слабость к маленьким собакам. Хотя вот если посмотришь на вас, вам, наверное, больше ротвейлер подойдет. Но вот чисто по имиджу. Вот вы такой красивый, здоровый мужик и должен быть с такой серьезной собакой на поводке. И никак не бьется вот в моей голове, уж простите, что вы, оказывается, владелец чихуахуа. Почему? Вы это можете как-то объяснить? Как на профессиональном языке?
3: Ну, во-первых, ротвейлера бы я побоялся. У меня старшей дочке 10 лет, младшей 4 годика. А ротвейлеры — это такие породы, которые под специфические функции выводились. И я периодически вынужден комментировать истории, где ротвейлер, ну, может быть, в силу неправильной дрессировки утратил контроль и принес вред своим хозяевам. Плюс это огромные риски при выгуле, при всем остальном. Я когда смотрю каких-то бабушек, которых овчарка по двору таскает, еще чего-то, я понимаю, что это вот с этим проще. Это не мой выбор, это супруга принесла.
4: Нет, маленькие детки, маленькие бедки.
3: Да-да-да, это только кажется.
2: Нет, ну хорошо это, когда хорошо, когда муж, ну, пошел на поводу и согласился. Ну,
3: вот
2: очевидно,
3: не надо меня называть подкаблучником.
2: Вот,
3: просто невозможно не влюбиться в это лопоглазое существо.
2: Вот, так я и хотел вот это именно узнать. Очевидно, что вы любите свою собаку. Вот это вообще как-то объяснимо или нет, что здоровые мужики вдруг начинают быть очень сентиментальными и не идут на поводу имиджа, что должна быть рядом здоровая собака?
3: Мне кажется, вот имиджем занимаются те, кому больше нечего миру предложить. Угу. Я себя с точки зрения имиджа воспринимаю в последнюю очередь. Даже в зал я хожу по причине того, что мне через полгодика 50 лет будет, тебя уже с гарантией снимают. Начинают мышцы атрофироваться, кости разрушаться. Угу. Если ты не даешь физические нагрузки, то лет через 10 ты уже будешь так ползать. Угу. Мне на имидж плевать. Угу. Я поддерживаю хорошую физическую форму для здоровья.
2: Угу. Ну, я и говорю, и не ловите себя на мысли.
3: И не ловлю на мысли, и никто, я надеюсь, меня так не воспринимает, что я какой-то там сентиментальный или что-то. Я могу быть сентиментальным, но профессия тоже накладывает свой отпечаток. Я по первому образованию реаниматолог и на скорой поработал. Там сентиментальные не выживают.
2: Ага.
3: Когда схоронишь там много людей, все сентименты проходят, угу. Чтобы иллюзий просто не было.
2: Лиза, вот если на человека посмотреть... Или нет, давай так. Вот к тебе, как профессионалу, приходят люди, да?
4: Да,
2: и говорят, хочу завести собаку.
4: Да.
2: Как ты начинаешь понимать, что какая собака именно ему подходит? Большая, маленькая, дворняжка. Вот как определить? Вот давай так, вот я к тебе пришел и говорю, Елизавета, здравствуйте, 100 килограмм вешу, 50 лет, хочу себе собаку.
4: Дело абсолютно не в размере человека, угу. И

0: Характер зависит от породы.
1: Это зависит и, естественно, индивидуально, и от породы, есть предрасположенность.
0: Вот это вот тигр.
1: Есть собаки, которые обладают таким большим личным пространством, да, поэтому...
0: Может, на доберманом броситься. Вот главное не зевать. Она меня выдрессировала, извини, что просто делюсь. Если она собаку раньше меня увидела, держите меня семеро. Если я раньше увидел, я ее могу взять на руки, отвернуться, чтобы собака прошла. Она еще от перевозбуждения несколько минут даже успокоиться не может. Отпустите, я ее загрызу. Нам обычно такой посыл вот у этого клопика
1: появился. На самом деле, чихуахуа, они очень такая стереотипная порода, давайте честно, это и мемы, и шутки, и везде, да, сравнение, что человек как чихуа себя ведет, да. Много лает, мало делает, да, по факту. Но я считаю, что очень недооцененная порода, к ней несерьезно относится из-за ее размера. И как раз-таки собака сама из-за этого и страдает. Угу. Вот как в случае, да, у Василия, вот эта реакция на других собак, это как раз-таки идет от страха. Да, то есть собака пытается сказать, что мне страшно, я хочу увеличить до тебя дистанцию, поэтому как будто бы нападаю я первая. То есть не подходи, я псих, у меня и справка есть. То есть вот она пытается это сказать другой собаке, чтобы себя как раз-таки обезопасить. С этим поведением работает, с этим поведением нужно и важно работать, поэтому это все тоже решается.
2: Угу. Вопрос вам как к врачу. Люди, которые заводят себе животных, обращаются к вам тоже за советом, какое животное себе завести, и как вы определяете вообще, человек способен быть? Я несколько раз на улице видел достаточно странных людей с разной душевной организацией, и очевидно, что проблемы какие-то со здоровьем есть. Однако собака рядом существует и вполне себе хорошо выглядит. Как определить, кому можно животного доверить, кому нельзя?
0: Ну, в первую очередь, конечно, нужно исключить психиатрические проблемы серьезные, потому что у нас как вот есть синдром Плюшкина, когда коллекционируют вещи,
2: да.
0: Есть вот люди, которые коллекционируют животных. Это могут быть собаки или кошки, это супер антисанитарные условия, это десятки животных, болезни, все прочее. И вообще, я считаю, если есть какая-то большая психиатрия, там, биполярное расстройство, все с приставкой шизо, это, конечно, и для собаки очень большая нагрузка, такой хозяин, который временами будет становиться неадекватной.
1: Непредсказуемой.
0: Ну и самому хозяину тоже, ему бы с собой бы справиться в бытовом плане и во всем. Я, конечно, не буду рекомендовать. Когда у людей невротическая симптоматика, какая-то тревожная, болезненное одиночество, да. Питомец очень часто выручает. Мы часто видим пожилых людей, да, когда уже там супер пустое гнездо, профессионально они немножечко уже не работают на пенсии. Вот когда бабушка или дедушка заводит собачку, там надо гулять, шевелиться, какие-то интересы, ответственность. Совершенно точно есть статистика, что такие люди даже дольше живут, и у них лучше качество жизни, потому что смысл появляется. Большинство людей рано уходят, когда у них смыслы в жизни заканчиваются, и вот такой питомец, компаньон, очень часто существенно продлевает жизнь и активность. Да, и тревогу снимает, и у людей, которые считают, что они что-то там не могут, вот они заводят питомца, понимают, что все они могут. Дальше следующим шагом может быть и создание семьи совершенно спокойно. У меня есть история, когда там как раз на выставке познакомились на дрессуре и создали семью. Вот главное с чего-то начинать. Если у тебя есть какой-то комплекс, вот можно завести животных, взять на себя эту ответственность. У меня еще кошка, 2 аквариума, один из них на 100 литров. Это очень важно для детей.
2: Вот.
0: Вот забота, ответственность...
1: Эмпатия.
0: Поддержка, вот эмпатии, вот это существо научит в миллион раз лучше, чем там школа, например.
2: Я хотел бы, чтобы вы оба дальше развили тему, насколько животные важны в семье, где есть дети. И какие животные важны?
0: Ну, я весь спектр пользуюсь. Я уже перечислил. Да. У меня и кошка уже 2 года живет, и вот собачка 1,5 года. Я вижу по детям. Вот кошка выбрала старшую. Она на 2-м этаже там ночует. Кошка с ней не отлипает. Они друзья. Это даже элементарно вот отвлечение от каких-то телефонов, еще чего-то. Понятно, что сейчас мы все боимся вот этого цифрового аутизма, когда ребенок уходит в этот виртуальный мир, и его больше ничего не интересует. Вот домашнее животное, а младшие любят вот с этой гулять. Мы уже в миллион всяких историй попадали с собаками. Она

0: прям боится пропустить. Пойдем гулять. Дуся там просится на улицу. Сейчас будет прыжок, да. Это очень классно, потому что это эмоции и активность. И ребенок начинает что-то изучать про животных. Вот это тоже классно, задавать вопросы, чем можно кормить, чем нельзя, какие болезни бывают. Еще познает мир через животное. То есть миллион функций.
1: Можно я внесу, естественно, свою лепту? Как специалист по поведению собак, немножко розовые очки снимаем. Это все очень классно, здорово, то, что сказал Василий, но только при условии ответственного взрослого. То есть мы никогда не заводим собаку ребенку.
0: Насчет, что это ребенок будет.
1: Что это ребенок будет заниматься, то есть в силу даже своего развития и еще не выросших лобных долей, да, то есть дети не способны полностью нести ответственность. Не зря у нас в законодательстве детям запрещено гулять с собакой без сопровождения взрослых до 14 лет. То есть это не просто так, потому что абсолютно любая собака – это источник повышенной опасности.
0: Можно вот абсолютно. Это, извини, поэтому... вот сделайте, пожалуйста, акцент. Потому что я смотрю, вот 10 лет здоровая собака, вот как с бабушкой, которую собака таскает по двору, мало того, что миллион площадок для выгула, мало кто этим пользуется. Мы на детскую площадку пойдем, куда угодно, вот тоже моя боль. И еще отпустим ребенка с большой собакой.
1: Ну, а что такое?
0: Кто это делает? Это абсолютно безответственное родительство.
1: Да. Даже если ваша конкретно...
0: даже закон есть.
1: Закон есть, и это административное правонарушение. Есть разные собаки. Даже если ваша конкретная собака никому зла не причинит, и вам кажется, что ребенок может с ней пойти погулять, да, ну, то есть обществу нет какой-то угрозы, то это абсолютно не значит, что повышенное внимание все равно не будет к ребенку с собакой. То есть может напасть другая собака, ребенок может выпустить поводок, собака может попасть под машину, кто-то может испугаться, кто-то может пойти конфликтовать какие-то, да, там, не знаю, в состоянии алкогольного опьянения люди приставать, да, ну, то есть, ой, какая у тебя собачка. Поэтому любая собака – источник повышенной опасности. Гуляют с ней только взрослые, ответственные люди под контролем.
2: Василий, я первый раз услышал такое выражение – цифровой аутизм. Вот вы как врач-психотерапевт, это что, вы сейчас диагноз произнесли, или это просто такое попсовое уже выражение?
0: Диагноз нам такой ставить никто не позволит, потому что сейчас социальные сети, гаджеты – это очень мощнейшая структура. Поэтому, извините, если мы начнем ставить такой диагноз, значит, под это положено бесплатное лечение, и компании должны людям компенсировать. Ну, по факту мы видим, что люди все больше погружаются в этот виртуальный мир, отрываются от реального. Даже тот же ребенок, гуляющий с собакой, он гуляет вот так, что совершенно недопустимо в рамках того, что это не официальный диагноз, но это то, что признается. Мы видим, год от года растет время пребывания в сети, снижается возраст, когда телефон берет ребенка под контроль и начинает его воспитывать. И как следствие снижаются когнитивные навыки, снижается успеваемость. Всем сейчас ставят СДВГ вот эту неусидчивость, потому что привыкают к быстрому дофамину, невозможно держать внимание. И вот такой неофициальный термин, как цифровой аутизм, когда детям не нужна коммуникация, не нужно развитие, они очень физически многие отстают, не заставишь их физически заниматься, потому что телефон что сделал? Правильно, заменил, вообще все, закрыл все потребности.
2: Как вылезать из этого? Вот животные, природа здесь могут играть какую-то важную роль?
0: Животные, природа – это первое. Второе – это сами родители. Привет. Мне очень нравится установка известного детского психолога, что воспитать мы можем в первую очередь себя, а дети будут наш пример считывать. Если родители также большее время в телефоне, конечно, ребенок это все скопирует. Поэтому цифровая гигиена в семье. Общаемся, гуляем с домашними животными. Желательно, чтобы была какая-то секция, но не навязанная. Когда ребенок попробовал, порисовал, поплавал, на гимнастику сходил, вот зацепило, он загорелся, пусть ходит. Мы должны обеспечить соответствующее развитие. Ну, повторюсь, первый гаджет дает родитель. Родителю очень удобно, что ребенок не отвлекает, да, можно на себя. И мы сами себе таким образом копаем могилу.
1: Но следует еще отметить, что заводя декоративные маленькие породы собак, такие, например, как тоже чихуахуа, тойтерьеры, различные йорки. Нужно быть очень аккуратным, когда мы приводим такую собаку к детям, особенно дошкольного возраста, потому что эти собаки действительно хрупкие. Им нельзя прыгать и с большой высоты. Если касается, например, того же чухуа, у них всю жизнь не зарастает родничок. То есть любая трава может быть очень опасной, да, фатальной. Поэтому детям обязательно объясняем, как общаться. На руках мы не таскаем, да, то есть с высоких поверхностей не прыгаем, трогаем аккуратно, общаемся аккуратно. Ну, то есть обязательно должен быть ответственный взрослый, кто будет объяснять правила поведения. Опять-таки, дети очень хорошо считывают поведение взрослого, и если они видят, что ругает взрослый собаку, да, они очень быстро будут перенимать, да, даже, может быть, где-то тайно будут где-то эту собаку в угол поджимать и так далее. Потому что не забывайте, что то, с чем я часто сталкиваюсь, когда приезжаю на занятия, дети ревнуют к новому питомцу, да, потому что борьба за внимание родителя, и бывает так действительно, что не все у нас в розовых очках, да, не все у нас везде единороги, бывает, что дети ревнуют и начинают как-то где-то собаку тоже ущемлять, поэтому обязательно объясняем, что это, как это, что это тоже живое существо, что это... Василий, вы что-то смеетесь?
0: Она... Нет, правда, вот все, как ты описываешь. Собака ревнует тебя к детям, и дети ревнуют собаки.
1: У вас дети ревновали?
0: Еще как, да. Берешь на руки, ребенок подходит к тебе, ластится. Это так классно работает, удивительно просто.
1: Даже когда приезжаешь просто на занятия, хотя чужой человек, общаешься с учеником, сразу ребенок приходит, мам, за юбку дергает.
0: 100%.
1: Ну, это обязательно нужно объяснять, почему сейчас нам важно поговорить, что это учитель к собаке пришел, да, и так далее. То есть я обычно на занятиях стараюсь детей отвлечь. Да, я рассказываю, что у меня сейчас проходит конкурс, я не знаю где, но у меня проходит конкурс, каждый ребенок рисует своего питомца. И я таким образом нейтрализую, в следующее занятие просто могу шоколадку привезти, и сказать, ты выиграл, ты молодец, твой рисунок классный, победил. Все. Зато нейтрализация произошла. Ну и, естественно, детей мы обязательно включаем в процесс. Обязательно. То есть я даю какие-то легкие задания, которые, да, ребенок может себе позволить. Я даю какие-то упражнения, веселые, легкие, которые никак не навредят никакому процессу. Я говорю, что все, это твое домашнее задание. То есть мы потихонечку включаем детей в процесс обязательно.
2: Сейчас очень много видео, когда молодым людям задают очень, очень примитивные вопросы. Например, как зовут папу Александра Сергеевича Пушкина. И он говорит, я не знаю. И я, с одной стороны, удивлялся, злился, с другой стороны...
0: Да, не все знают Сергея Львовича.
2: Что это проблема, проблема образования. Вот когда я сказал, что вы еще и нарколог, многие... подумаю, что это человек, занимающийся наркоманами, правильно? Есть такой стереотип, нету?
0: Конечно.
2: Да. Можете объяснить, чем занимается нарколог и как это, ну, бьется, например, ну, с вашими психотерапевтическими знаниями?
0: Действительно, до 80-х годов занимались всем психиатры, потому что, как правило, ну, человек поступал в состояние психоза или белой горячки, вот когда уже доупотреблялся до какого-то дна. Ну и вдруг пришли к выводу, что надо лечить, профилактировать, ходить по школам, своевременно включаться. Потому что когда начинается стадия психозов, уже людям очень сложно помочь, мозг достаточно серьезно поврежден, зависимость тяжелая, поэтому у нас выделилась наркология. Я также учусь вначале на психиатра, потом на нарколога. И любые зависимости. Это может быть игровая зависимость, лудомания. Сейчас идет эпидемия. Шопоголизм может быть. Компульсивное гиперсексуальное расстройство, так называемый сексоголизм. Некоторые приходят с трудоголизмом, когда кроме работы ничего в голове нет. Это тоже официально в классификации нет, но, тем не менее, когда люди понимают, что у них зависимость, что их жизнь достаточно пустая и посвящена зарабатыванию денег, ну и, конечно же, химические... Это и психоактивные вещества, это, соответственно, и алкоголь, я считаю, бич нашего времени, потому что социально поощряемое психоактивное вещество, у каждого миллион поводов. И всех с детства зомбировали не животными, а застольями. В этом проблема.
2: Есть ли какое-то понимание, что люди этим занимаются... Ну, от переизбытка времени или от, наоборот, нехватки внимания. Ну, то есть, ну, например, у него нету никого, ни соседей, ни друзей, ни животного, в конце концов. И поэтому он начинает чем-то вот таким вот неправильным заниматься.
0: Ну, скука — это часто очень такой важный пусковой механизм. Ну, изначально вот тот же самый алкоголь. Ну, опять пример родителей. Ну, как у нас выглядит праздник? Ребенку для веселья разве нужен алкоголь? Нет. Он живой, машина веселья, любопытство, всего. Ну, это же надо его за стол сажать, чтобы он видел, что вот папа веселый только когда определенные действия сделает.
1: Что мы чокаемся, в конце
0: концов. Да, все эти ритуалы, все. И в итоге что у тебя будет? Скука? Или какие-то, наоборот, ты перегорел, очень много нагрузок на себя взял? Или ты какой-то стеснительный, не можешь на трезвую познакомиться, да, вот придумали эту функцию раскрепощения. Хотя, по сути, это торможение мозга и превращение тебя, вот, ну, не хочется говорить слово «животное», но лишение определенных человеческих качеств, да, и кажешь свой повод придумать.
2: Мы обязательно продолжим, потому что сейчас интересную тему подняли. Кинолог Елизавета Серебрякова, врач-психотерапевт, нарколог Василий Шуров у нас в студии. Друзья, впереди еще половина нашей программы, новости, и продолжим.
3: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.

0: коэффициент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Россиян, по предварительным данным, нет среди жертв или пострадавших в ДТП в Турции. Об этом сообщили РИА Новости в муниципалитете города Денизли. Напомню, ранее сообщалось, что пассажирский автобус, который следовал по маршруту из Мирантали, врезался в дорожное ограждение на автомагистрали на юго-западе страны, после чего загорелся. На кадрах, которые уже в МАКС-канале «Радио Спутник», видно, что впоследствии автобус сгорел полностью. В результате аварии 8 человек, включая ребенка, погибли, 33 получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы для оказания медицинской помощи. Арестован мужчина, затащивший силой в подъезд девочку в Тюмени, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера над несовершеннолетней. В субботу в соцсетях появились кадры с домовых камер, на которых запечатлен сам инцидент. Мужчина с приспущенными штанами пытается на руках занести в подъезд девочку, которую мужчине помешали два мальчика. Они привлекли внимание прохожей, которая смогла забрать девочку. Позже злоумышленника задержали. Бесконтрольная иммиграция – это одна из проблем, которую бюрократы Евросоюза не могут признать и решить, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал в соцсети X видео беспорядков в Париже, вспыхнувших после победы футбольного клуба Пари Сен-Жермен в финале Лиги чемпионов. Ранее газета «Ле Фигаро» сообщила, что после этого были задержаны более 400 болельщиков по всей Франции. В 15 городах были зафиксированы случаи мародерство в магазинах. В ходе беспорядков 7 полицейских было ранено, один из них находится в тяжелом состоянии. Команда из университета Решетнева создала методику избавления нейросети от недостоверных или выдуманных фактов, сообщила РИА Новости в ВУЗе. Разработка может применяться в образовании, на госуслугах, в медицине и юриспруденции. Уточняется, что главным достижением стал прототип модуля мониторинга, который работает в режиме реального времени. Он логирует все входящие запросы и контекст диалога, оценивает риск выдачи недостоверного ответа и присваивает модели балл уверенности. В случае ошибки или низкую уверенность, модуль сигнализирует об этом оператору. Отмечается, что важным преимуществом методики является ее универсальность. Она не привязана к конкретной нейросети и может быть масштабирована для использования в самых разных сферах. От чат-ботов для абитуриентов до сервисов на госуслугах и медицинских и юридических помощников. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Живая природа. С Эдгардом Запашным.
4: Дорогие друзья, мы продолжаем. Это «Живая природа», студия «Эдгард Запашный», а также кинолог Елизавета Серебрякова и врач-психотерапевт, нарколог Василий Шуров. Вот, друзья, продолжите, пожалуйста, мою мысль. Давайте начнем с Василия, если вы позволите. Вот человек с проблемами очевидными, которые его затянули не в правильную жизнь, не знаю, наркомания, шопоголизм, лудомания. А насколько животные здесь могут повлиять на выздоровление? Вот заведение домашнего питомца. Не обязательно собаки или кошки, а обыкновенные аквариумные рыбки, которые тоже требуют к себе внимания. Могут ли положительно сказываться на том, чтобы выводить человека из этого состояния?
5: Я все-таки разделил, потому что сама болезнь, там базовые вещи, неуправляемость. Человек уже себе не принадлежит, он поглощен зависимостью, и, конечно, брать ответственность за живое существо невозможно. Когда он выздоравливает, мы у него восстанавливаем нормальные человеческие качества, предсказуемость, управляемость, другие ценности в жизни.
6: Ответственность.
5: Вот здесь, конечно, домашний питомец, это дополнительно помогает человеку зацепить за эту трезвую жизнь, дать ему новые смыслы. Пока болеет, бессмысленно. Это животное будет в опасности, его могут продать, не покормить вовремя, опять мы знаем.
6: Сколько мы этих
5: они
6: историй
5: умудряются даже детей дома оставлять, да, без еды, уж что говорить про животное. Вот пока болеет, все будет мимо, зависимость поглотила, выздоравливает, хочет, мечтал, может быть, из детства, родители не давали, вот ему говоришь, вот это тебе дополнительно, вот давай выполнять уже свои мечты, а не травить мозг, и это всегда дает очень хороший результат.
4: Как часто приходится людей отговаривать от появления собаки в семье? Вот в какой стадии ты понимаешь, что вот этому человеку собаку ну нельзя или рано?
6: Если я понимаю, что человек не готов к определенным манипуляциям, которые прежде всего нужно сделать с собой. Ага. Да, то есть это определенный образ жизни, это умение выстраивать какой-то режим, какие-то правила, быть последовательным и так далее. И когда я вижу, что у человека нарастает раздражение к животному, то есть уже страдает и человек, и животное. Ага. Вот тогда можно аккуратно завести тему, что, возможно, так бывает, это нормально признать, что это не твое. Возможно, стоит переустроить собаку, потому что так случилось. Такое еще бывает, когда неверно выбранная порода. Почему мы много времени уделяем именно знакомству с породами, да, и в своей работе, и здесь сегодня, потому что это очень часто негативно сказывается, ожидание – реальность. То есть ожидал, что будет такая картина, а реальность оказалась другая. Угу. Ну, то есть поэтому информация, знание – это сила. Да? Информация – это то, что обязательно нужно узнавать, уточнять, потому что люди, выбирая холодильник, почему-то ищут отзывы, почему-то смотрят, как он работает и так далее. Когда мы заводим животное, которое мы не можем развестись с собакой, да, как с мужем, условно. То есть мы не можем его куда-то деть. Все, это ближайшие лет 10-15, это вот твоя ответственность, да.
5: Нет, это если бы так было,
4: Я тоже хотел сказать,
5: как игрушка, взяли на лето, уехали с дачи, кинули, сердце кровью обливается, сколько животных, как игрушки.
6: Мы занимаемся популяризацией ответственного отношения к животным, да, ну, то есть через знание, да, почему. Можно хаски завести в городе, да, в южном каком-нибудь Краснодаре, и гулять с ним 15 минут, или все-таки не стоит?
5: Не стоит,
6: это
5: конечно.
6: Плохая затея. Да? Ну, то есть поэтому мы и знакомим людей с информацией.
4: Ну, вот Василий сейчас с болью в сердце подчеркнул тот факт, что люди относятся к животным как к игрушкам, и это приятно, что вы это отметили, но это что? Это тоже форма шизофрении, идиотизма? Я никогда не понимал, как можно собаку бросить, я не знаю, на улице, или привязать к столбу и отсюда и взять уехать.
5: Вот ключевое слово — ответственность.
4: Да.
5: очень много людей инфантильных, не готовых брать ответственность. Ой, я попробовал, у меня не получилось. Ага. Ой, я на работу ходить не буду, надо там к 8 быть на работе. У нас есть, ну, и в популяции, и сейчас в поколении отслеживаются вот такие инфантильные паттерны. Ой, я не справился, очень... Да, что это целая судьба, животное тоже будет страдать и стресс испытывать. Очень легко отказывать. Mm-hmm. Вот это меня... Конечно, и в рамках психических заболеваний такое встречается. Я почему перечислил, что часть людей в рамках болезни не могут. Но я больше вижу таких инфантильных. Ой, мы на даче там завели, потом сезон кончился и выкинули. Потому что это вот самое вопиющее, что меня раздражало с детства, когда эти дачники уезжали. Мы, как деревенские жители, распределяли этих брошенных кошек, собак, потому что у нас более ответственное
6: на лето завели,
5: отношение к питомцам. Да, там у него собаки много функций, она охраняет, она там с детьми. Ну, вот так просто, как игрушку, у меня до сих пор просто триггерит жестко вот эта история.
4: Mm-hmm. Но опять же, это что, это отклонение? Это же не может быть нормой. Вот диагноз какой-то можно...
5: Я бы это назвал каким-то моральным уродством. Mm-hmm. Вот когда ты воспринимаешь потребительское отношение к животному, вот с какими-то трудностями столкнулся, все, пошел вон, я не готов там лечить. Часто в ветеринарках оставляют, когда выясняют, что там с тяжелой болезнью нужно и денег потратить, и все. Вначале не следят, да, угу, там, за питанием, за чем-то, потом возникает проблема, и они прям сбрасывают. Ну, вот
6: но
5: как
6: это тоже к вопросу быстрого дофамина в нашей современности. То есть это животное — это про вдолгую, да, угу, животное — это про постепенность какую-то, да, про какие-то ритуалы определенные в своей жизни, про смену, да, каких-то. А тут на дачу лето хорошо, мы позабавились щенком, и, в принципе, дальше он нам не нужен. Поэтому быстрый дофамин, мне кажется, тоже здесь влияет, что 100%. Раз получил удовольствие.
5: Но это гедонистическое отношение к жизни. Быстрое отношение.
6: Да.
5: Чуть партнер надоел, все, пойду искать следующего. Фастфуды, рилзы, это все короткий дофамин, который человека развращает вообще полностью. И...
6: Можно вопрос?
5: Имеем, что имеем.
6: Угу. Мне хотелось бы узнать. Очень часто говорят, что животное заводят, лучше бы детей завели. Да? Вот что вы с этой собакой носитесь? С точки зрения психологии человека, всегда ли это реализация родительского поведения? Ну, то есть, потому что есть же семьи и с детьми уже, да, и заводят собаку. Ну, вот интересно услышать ваше мнение.
5: Ну, наверное, когда с детьми заводят собаку, угу, то, конечно, это максимально далеко от родительского поведения. Хотя, понятно, вот эти все мимимишные функции, угу, он родительский инстинкт базовый.
6: Угу.
5: И любое животное, оно от тебя зависит, оно у тебя родительский инстинкт в том числе включает. Угу. Ты о нем заботишься, оно тебя прекрасно,
6: конечно,
5: просчитало, манипулирует тобой, как ребенок.
6: Глазками,
5: вообще,
6: да,
5: отлично. Когда человек одинокий, боится, и действительно мы знаем эти истории, вот там, я не знаю, женщина, которая кошек заводит, угу, и всю жизнь возится с кошками, но это в чистом виде, на мой взгляд, сублимация родительского,
6: да, да,
5: инстинкта, заботится, окружает, их количество растет во времени, ну вот это да.
6: Еще бывает психологически, когда родитель не справился с воспитанием своего ребенка, тоже может завести собаку как бы немножко громоотвод, да, и немножко такой закрыть гештальт, скажем так, я могу, я способный, то есть на это.
5: Мне вообще, знаешь, триггерит завести ребенка. Ребенок — это счастье, вот завести. Да и питомца завести как-то. Вот это он становится членом семьи. Вот ты также за него переживаешь. Завести. Дай-ка заведу, посмотрю, что получится. Вот это максимум, по-моему.
6: Но вот
5: до
6: тоже
5: всего
6: она
5: надо
6: такая
5: дозреть.
6: Очень тонкая грань между очеловечиванием собаки, да, ну то есть и в то же время мы все равно относимся как к члену семьи. То есть даже
5: ну
6: был...
5: это же так.
6: Это так, даже был опрос, что там, по-моему, 53 или 56% опрашиваемых сказали, что моя собака — это член семьи. Угу. Да, то есть это не просто собака, это не кто-то еще, это именно член семьи. Но и в то же время мы как раз-таки рискуем скатиться вот в такую очеловечивание собаки, и тогда мы как раз-таки забываем про удовлетворение их потребностей как другого вида. Да? Мы начинаем не давать гулять ножками только на ручках вот с этой маленькой собачкой, одеваем в ту одежду, которая она ей неудобна, не нужна, да, не по сезону вообще. Мы начинаем по каждому чиху-пыху там совсем уже сходить с ума, да, вот какая-то ипохондрическая история. Поэтому должна быть золотая середина.
5: Нет, крайности, они плохи,
6: да,
5: во всем.
6: Да.
5: и суперстрогость, собака да. только на улице, там, раз в сутки ее кормить, еще что-то. И вот носить на ручках, пылинки сдувать все эти со стразиками, одежды за какие-то да. миллионы, в ущерб там образованию детей или что-то, я против крайностей, конечно, это глупость абсолютно.
4: Василий, ну вот последние где-то лет 15 в нашей стране я стал наблюдать появление вот таких вот людей, называющих себя зоозащитниками, да, которые... Ну, может быть, и делают большой объем работы, но очень часто из их уст мы слышим негатив в сторону человека в пользу животного. Ну, то есть, вот, например, загрызли ребенка на улице стая собак, папа пришел, поперестрелял всю эту стаю, и эти люди сердобольны по отношению к ребенку, а в комментарии начинают: ребенок сам виноват, бедные
6: руками
4: бедные
6: махал,
4: собачки.
6: Провоцировал.
4: Да, бедные собачки, и очевидно, проявляют свою любовь не к человеку, а в большей степени почему-то к животному.
6: Часто говорят, что собаки лучше людей.
4: Да, вот или выражение небезызвестное угу. вам, да, я людей не люблю, я животных люблю. Да. Вот как разговаривать с таким человеком?
5: Я считаю, что, конечно, основное – это не допускать этих бродячих стай. Потому что есть программы стерилизации, питомники. Когда уже случилось, естественно, общество разделится на несколько частей. Угу. Интернет дает анонимность. Вот очень много людей, вся грязь из них вылезает. Да? Отца можно понять, он потерял ребенка. Конечно, он на эмоциях себя не контролировал. Он выплеснет свой гнев, чтобы не сойти с ума на то, что ему подвернется под руки. Это будут эти собаки как причина гибели. Но стыдить человека в этот момент, вот как говорится, поносите его ботинки. Угу. Это проще всего на условиях анонимности все смелые, и начать его еще травить дополнительно. Это совершенно не по-людски. Угу. Но основное, конечно, я помню, год назад или два была эта проблема, было очень много нападений собак. Я так понимаю, им взялись всерьез, угу. уже гораздо меньше. Угу. Поэтому первое, это раз вы такие жалостливые, пожалуйста, вы видите стаю, есть питомники. Это как вот с бомжом на скорой, да, он лежит, надо вызвать скорую, вот заберите. Ну, вы такие добрые, возьмите к себе. Угу. Ну, к примеру, это доброта за чужой счет. Угу. Надо решать, пожалуйста, фонды, давайте делать эти питомники, еще что-то, чтобы у нас вообще не было бродячих собак. Угу. Но человек, потерявший ребенка, я понимаю, состояние аффекта, он в этот момент страшен. Какие-то ему претензии предъявлять, что он собачек не любит. Угу. Точно так же он может и с педофилом поступить, и с кем угодно. И я, как психиатр, абсолютно его оправдаю. Потому что я понимаю, что такое аффект. Угу. Это помутнение разума.
4: На фоне...
5: суперстресса, да, суперболи, которую человека в голове не укладывалось, он с этим столкнулся, и он идет восстанавливать справедливость так, как он ее понимает в этот момент.
4: А где вот эта грань, любовь и выбор, что важнее, человек или же животное? Как это определить?
5: Ну, все-таки у нас на законодательном уровне важнее человек. Угу. До недавнего времени все эксперименты были на собаках, мы можем вспомнить Павлова, он даже памятник собаке поставил, учитывая, сколько от него собак пострадали. И в космос у нас запускали собачек, чтобы человеческой жизнью не жертвовать. Угу. Как-то мы вот на одну ступень не ставим. Угу. Я молчу, что там есть различные породы для еды. Да, там вообще, вот приедьте, прочитай корейским товарищам лекцию о том, что собака...
6: Корейские чихуа тоже когда-то были, выращивались в качестве...
5: Ну, там у этих тальтеков и морских свинок ели.
6: Они чуть-чуть были тогда покрупнее, конечно, да, но все-таки это тоже пища.
5: Поэтому для меня несоизмеримо. Вот просто, ну, чисто теоретически, жизнь ребенка и жизнь собаки, даже домашнего питомца. Ну, как ты их поставишь на одну ступень?
4: Ну, есть люди, которые не то что на одну ступень, а наоборот, животное ставят гораздо выше и говорят, что жизнь животного гораздо важнее. Опять же, вот почему-то такие люди, правильно вы подчеркнули, есть возможность сегодня площадка интернет говорить, и их большое
5: количество. Я думаю, что когда касается их личной жизни, угу. их родственников, перед ними тоже такой выбор не стоит. Угу. Это все дешевейшая демагогия.
4: Лицемерие?
5: Абсолютно, 100%.
6: Угу. По моим ощущениям, все равно мы любим животное абсолютно другой любовью. Да? То есть она очень близка к такой безусловной.
5: Вот у вас уже абсолютная любовь, судя по всему, конечно. Случилось.
6: Поэтому, когда люди защищают собак, да, даже, к сожалению, в ущерб другому человеку либо обществу, я думаю, что там играет как раз-таки вот это сильное очень чувство по поводу вот безусловной вот этой любви вот такой. То есть я имею в виду, когда заводит много животных, немножко закрывается от человеческого мира, да, люди, ну, то есть потому что человек создает такой вот свой мирок безопасный, то есть он любит животное просто так, и животное любит его тоже просто так, то есть очень похоже на безусловную такую любовь, то есть без каких-то вот для этого условий, поэтому мне кажется, человек просто психологически создает свой такой мирок, где ему комфортно и безопасно, и он начинает отгораживаться
5: от якобы плохих людей. Но мы же существа социальные. Если ты по какой-то причине социопат, боишься людей, то, конечно, тебе с животными проще.
6: Да,
5: но,
6: да.
5: Повторюсь, уже такая скученность, болезни эти бесконечные, они скрещиваются между собой. Это выглядит ужасно, эти квартиры, да, с этим мирком. И животные мучаются, и в итоге соседи там все это до первого этажа, да, пропитано прочим.
6: Но опять-таки, заведение собаки – это же тоже некая попытка часто такой адаптации к социализации. То есть мне тяжело заводить новые знакомства, например, еще что-то. Я завожу собаку, и на прогулке с кем-то, да, можем на лавочке посидеть, пообщаться. Ой, какая у вас собака, ой, а у меня вот так-то, да, его зовут. То есть это, если не скатываться в какие-то крайности, это не зло, это, наоборот, действительно большая помощь, потому что там и выставки, и спортивные мероприятия. Да, господи, в зоомагазин даже пойдешь и уже пообщался. А если бы не собака, ты бы в этот зоомагазин даже и не пришел бы.
4: Друзья, ну вот очевидно, мы с вами ушли в очень сложную и интересную тему, а наша гостья, да, собачка, уже несколько раз напоминает о себе, мол, давайте расскажите про меня в том числе. Василий, вот порода чихуахуа, плюсы и минусы уже на личном опыте. Можете рассказать? Потому что сейчас люди, которые видят нашу трансляцию, многие поймают себя на мысли, что хочу такую же собачку. Милая, красивая, небольшая, ну, это значит, и может быть, где-то и удобная. Вот расскажите, пожалуйста, про именно эту породу, а Лиза потом добавит.
5: Ну, у них маленький мочевой пузырь, то есть вот с этой надо гулять минимум 3 раза в сутки. Ага. Хотя у нас она может и на пеленку сходить, но если ее чем-то расстроить, она с воспитательной целью может сходить мимо меня немножечко повоспитывать. Повторюсь, очевидно, что эта порода, ну, пишут, что в силу характера у нее более сложная дрессировка, но вот момент дрессировки был упущен, она очень сильно агрессирует на других собак. Совершенно спокойно к людям, но собаку умудряется иногда видеть раньше меня. У нее сразу моментально меняется характер, она прям ерится, да, звереет. Вот я выработал стратегию, я ее поднимаю на руки и отворачиваюсь от собаки, пока собака не пройдет. Угу. Она так мою руку тестирует на прочность. Ну, не всерьез кусает, ну, так достаточно, да, ощутимо, потому что нервничает. Что еще про них можно сказать? Они действительно очень хрупкие. Я каждый раз вздрагиваю, когда вот 4-летняя дочка ее пытается на руки взять. Я эту инициативу перехватываю, а так детей очень любят играть, там, мячик приносить, там, шарик воздушный погонять, еще чего-то. Собака необычайно активная. Ну, еще что мне нравится, я одни плюсы, наверное, говорю, она очень чувствует характер. Вот если... Ой, настроение даже, не характер. Если ты в настроении, все, она с тебя не слезет. Играй давай, общайся. Если ты там устал, ну так, подзакипаешь, явно не настроен. Ну, я сам в это время просто ложусь отдыхать. Вот она ляжет рядом и будет мониторить, когда у тебя настроение поменяется. Это очень, очень прикольно. Она вообще к тебе не лезет.
4: Навязываться не будет,
5: ни,
4: да?
5: Ни в коем случае. Это, ага, вот такая удивительно деликатная собака, которая ряжет и будет как радарами смотреть, у тебя настроение поменялось. Можно к тебе пристать с чем-нибудь?
6: У нас даже запах меняется в зависимости от настроения, поэтому собаки действительно,
5: да, она не колоссально пахнет собакой.
6: Колоссально считывают наш настрой.
4: Ну, хорошо, Лиза. Человек, который решил завести после нашего эфира вот такую собаку, к чему должен быть готов?
6: К чему он должен быть готов? К тому, что, как и у любой породы, есть свои определенные потребности и особенности. У чихуахуа, конечно же, это некая хрупкость, есть генетические такие риски заболеваний. У них с ними очень аккуратно нужно в жару, потому что там, где короткий нос, там тяжело идет охлаждение. То есть животные, собаки не охлаждаются через... Они не потеют, да, у них нет каких-то потовых желез.
5: Вот ты про нос сказала, можно я вставлю один момент?
6: Да.
5: У меня такое ощущение, что какой-то насморк бывает внутренний. Она начинает хрюкать, крякать, пока она эти сопли не отчихает.
6: Это надо проверить либо загородку, либо коллапс бывает. У них тоже трахея, они тогда начинают хрипеть.
5: Но это выглядит как кряканье.
6: Да, и есть также такой термин, как обратный чих. То есть она как будто бы пытается...
5: Обратный чих, это прямой чих.
6: Это прямой чих, да, это обратный чих. То есть,
5: ну, я заметил, у нее пока вот эти сопли из носа не выйдут, она будет
6: крякать.
5: Нужно
6: смотреть, да, по какой причине. Ну, то есть бывает, что это действительно не опасно, просто некая особенность в связи с короткой, укороченной такой мордой. А бывает, что требуется оперативное вмешательство. Также не забываем, что различные кашли, хрипы бывают у нас предвестниками кардиопроблем. И чихуа, как декоративное, да. То есть они склонны к именно кардиопроблемам. Угу. Поэтому следить обязательно. Также, как и у любой небольшой породы, небольшой по весу и по размеру, обязательно следить за когтями. В силу своего веса собака
5: да, ты
6: не...
5: Да, мне уже замечание сделал.
6: Да, в силу своего веса собака не стачивает когти естественным путем.
4: Ага.
6: Это сильно влияет на постав лапы. У нас собаки пальцеходящие, да. Угу. Это влияет на постав лапы и в целом начинает влиять в дальнейшем уже на весь опорно-двигательный аппарат. То есть собака страдает.
4: Так, поэтому что с когтями стрижет. Надо делать? Они должны касаться их... земли или
6: да,
4: что?
6: Да, то есть при норме, если собака ставит лапу, не должно уж тем более не цокать, да, то есть если мы слышим вот эти цоканья, значит, пора стричь
5: стало
6: когти.
5: Стало парнокопытным.
6: Да. На что еще обратить внимание, что собака достаточно бойкая, и ее иногда действительно нужно беречь, чтобы она не влипла в какие-то неприятности. Вот у нас сегодня представитель такой социальный по поводу других людей, но на самом деле собаки, чихуа именно, они хорошо вычленяют свою стаю, свою семью, все остальные, ну, как бы нам не очень нравятся, да. Поэтому они очень чувствуют вот эти границы своей стаи, своей семьи, и бывает, что подозрительно к посторонним могут относиться. Угу. А можно мне Василию вопрос задать?
4: Пожалуйста.
6: Как вы считаете, почему хозяева похожи со своими собаками и наоборот?
4: И вообще это верное выражение?
6: Да,
5: мне кажется,
6: вот мне...
5: все-таки это стереотип, потому что ну, мозгу нравится находить что-то общее между хозяином, да, там... Пудель, и хозяйка сделала завивку. О, она на свою собаку похожа, да. Вот у нас мозг так устроен. Если мы что-то общее нашли, мы радуемся.
6: Да.
5: Да, поэтому вот говорить по характеру, мне кажется, действительно, они как через какое-то время перенимают какие-то привычки по внешнему. Ну вот Эдгард рассказал этот стереотип, что если у тебя много мышц, тебе нужен ротвейлер или что-то. Наверное, выглядят они тоже мышечные собаки. Можно сказать, что вот когда человек дань моде отдает, он что-то такое выбирает.
6: Но что мы социальные, что собаки социальные, мы любим действительно зеркалить, и если мы в силу своей психики можем еще и достраивать, да, действительно, она также в 5 утра одну минуту закрывает глазки на 3 секунды, как и я условно, ну, то есть можем достраивать, но все-таки я считаю еще, что собаки... В силу своей такой уже давней жизни с человеком, они действительно учатся перенимать у нас некоторые привычки. Uh-huh. То есть хозяин любит пузом кверху спать, и собака тут же раз переняла привычки, чтобы как раз-таки вот эти
5: это
6: связи...
5: Это же можно тоже, когда заводишь.
6: Конечно.
5: Если какая-то
6: конечно.
5: Активная собака,
6: конечно.
5: Куда там пузом кверху полежишь, значит, ты ее должен выгуливать. Я видел, там шины надевают на шею этим накачанным.
6: Нельзя.
5: Ну, я это да. просто видел.
4: Василий, скажите, пожалуйста, почему ваша супруга выбрала именно эту породу? Вот на что она опиралась?
5: Как я уже сказал, мы специально никого не выбирали. Кошка у нас в связи с переездом появилась. Человек просто уезжал туда, где кошку нельзя было держать. И собаку тоже принесла клиентка, которая была у него в психотерапии. Там муж поставил условие, что собаки больше в семье не должно быть. И Екатерина приняла решение взять. Ну, соответственно,
4: это
5: я
4: дело,
5: ее
4: да?
5: в этом поддержал.
4: Доброе дело.
5: Ну да, ну вот как такого?
6: Она
5: зашла, конечно, робко домой, но я посмотрел, и у меня все вопросы отпали.
4: Лиза, у нас буквально одна минута осталась. У нас с тобой в студии было много собак. Но вот после нашей героини весь стол в шерсти. И многие люди говорят, заведу себе маленькую собаку, гладкошерстную шерсти не будет. А у нас как будто стая собак здесь сегодня побывала.
6: У нас осыпалась елочка.
4: Это потому что такая порода или лето?
6: Это потому что по-хорошему ее нужно просто хорошо вычесать. Ну, то есть один раз хорошо вычесать. Возможно, есть такая услуга, как экспресс-линька.
4: Ага.
6: И, естественно, посмотреть, что у нас с питанием, что у нас с зубами и так далее, потому что желудочно-кишечный тракт тоже влияет на качество шерсти и как она линяет.
4: Ну, то есть это не будет в течение всей жизни, да? Просто
6: еще зависит...
5: один раз хорошо вычесать.
6: Да, еще... Да-да-да. И когти подстричь.
5: От души.
6: Еще зависит от уровня стресса.
4: Ага.
6: Ну, то есть собака все равно в непривычной ей
5: да,
6: установке.
5: Да, она долго привыкала
6: да.
5: к студии.
6: И она, собственно, на стрессе депрессии тоже может осыпаться.
4: Хотя ведет себя очень хорошо.
6: Кажется, но видно по ней, что она немножко волнуется. Только-только она начала подуспокаиваться.
4: Безумно интересно, и я с удовольствием бы продолжал, но час пролетел очень быстро. Дорогие друзья, впереди еще очень много интересного сегодня. А я благодарю, во-первых, кинолога Елизавету Серебрякову. Лиза, спасибо тебе большое,
6: спасибо
4: что в очередной раз провела со мной программу. Ну и, конечно, большое вам спасибо. Василий Шуров, врач-психотерапевт, нарколог, был со своей любимой собачкой. Спасибо вам большое.
5: Всегда рад.
4: Дорогие друзья, мы продолжаем. Это «Радио Спутник». Оставайтесь, пожалуйста. День начался. Всем хорошего дня.
0: «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Увеличение предельной скорости на федеральных трассах. Контекст. До 110 км в час после установления приборов освещения поднимут верхнюю планку на участках федеральной трассы Таврида в Крыму. Повышение скоростного режима ожидает также ряд отрезков трасс М3 Украина и М4 Дон. На некоторых шоссе верхний предел может быть увеличен со 110 до 130 и со 130 до 150 км в час. В следующем году будут разработаны методические рекомендации, чтобы изменение скоростного режима отвечало требованиям безопасности. В Московской области и других регионах пока планов повышать потолок скорости нет. Речь идет о региональной сети дорог. В Москве власти практикуют динамичный подход, зависящий от конкретной обстановки на том или ином участке. В Минтрансе не исключают появление дорог, на которых не будет скоростных ограничений. Опыт показывает, что увеличение предельной скорости на оборудованных шоссе с хорошим покрытием повышает их пропускную способность. Уменьшаются логистические издержки, что ведет к снижению стоимости продукции и расширению рынков сбыта. Строительство и модернизация современных дорог отвечает целям развития транспортной инфраструктуры. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 утра, в Челябинске полдень. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Почти полсотни раз украинские боевики атаковали Белгородскую область за сутки. Последствия ударов ВСУ по Запорожской АЭС могут стать неконтролируемыми и необратимыми. Российских туристов предупредили об аномальной жаре в Турции. Подробности далее. Около 50 раз ВСУ атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. Он уточнил, что под ударами оказались 16 округов, среди которых Грайвороновский, Борисовский, Красногвардейский и Шебекинский. Шуваев добавил, что ВСУ 6 раз обстреливали артиллерией, авиацией и реактивными системами залпового огня. Также 8 раз производились сбросы взрывных устройств с беспилотниками. Всего над регионом, по данным РИО губернатора, сбиты и подавлены более 60 украинских дронов. Удары ВСУ по Запорожской АЭС могут запустить цепь неконтролируемых и необратимых процессов, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Она также добавила, что атака на атомную электростанцию несет риск радиоактивной катастрофы, масштабы которой не укладываются в логику военных целей. Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон ударил по зданию машинного зала энергоблока номер 6 Запорожской АЭС и взорвался. Пострадавших и критических разрушений нет, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме. Украинские мигранты на работе в Польше в основном разговаривают на русском языке, рассказал РИА Новости владелец одного из варшавских ресторанов. Он добавил, что русский язык очень часто используется как универсальный для общения между людьми с разным уровнем знания польского. Выбор падает именно на этот язык, потому что огромная часть трудовых мигрантов прибывает из регионов, где русский был и остается распространенным в повседневной жизни. При этом ресторатор отметил, что в первую очередь работодатели ориентируются на выполнение рабочих задач, а не на языковую интеграцию сотрудников. Спасатели эвакуировали травмированного туриста со скалы в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. Уточняется, что мужчина повредил ногу во время прогулки в районе Останца Лягушка и не мог самостоятельно спуститься. После эвакуации группа из 5 спасателей передала туриста врачам скорой помощи. Российские туристы столкнутся с аномально жаркой погодой в Турции в предстоящий летний сезон, сообщил РИА Новости метеоролог Исхан Юрташ. По его словам, наиболее высокая температура традиционно ожидается на побережье Средиземного моря, включая Анталию, Аланию, Белек и Сида, где в июле и августе столбики термометров могут регулярно превышать 40 градусов в дневные часы. Дополнительно усиливать ощущение жары здесь будет высокая влажность воздуха. Также жаркие периоды прогнозируются и на побережье Эгейского моря, в том числе в районах Бодрума, Мармариса и Кушадасы. По оценке метеоролога, количество дней с экстремально высокими температурами этим летом может оказаться выше средних многолетних значений. И это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в МАКС-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Зарядка с шейхом Тамиром.
2: Дорогие друзья, всех приветствую, кто только подключился. Зарядка с шейхом Тамиром, 10 часов 4 минуты по Москве. Прямо сейчас заряжайтесь вместе с нами и думайте, и обсуждайте вместе с нами новости. А для этого нужно подключиться к соцсетям Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите прямо сейчас в чат, пишите ваше мнение, ваши вопросы. Будем во время эфира выхватывать, а также смотреть трансляцию. Мы будем начинать. Шейх, приветствую.
3: Приветствую, Александр, приветствую зрителей и слушателей.
2: Ну что ж, начнем с такой, я не знаю, даже необычной новости. У нас, с одной стороны, будет, значит, сейчас разбор, в какую сторону мы больше склоняемся. Идем к понижению градуса или, наоборот, к повышению. Вот есть у нас один кандидат, который говорит о том, что вот как раз все идет вроде бы в сторону окончания вот всей этой истории, к окончанию противостояния России и Украины. Здесь, значит, об этом говорит бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон. Украина окончательно лишилась статуса приоритетного партнера США и осталась без американской поддержки, что предопределило неизбежный перелом в зоне СВО в пользу России. Дальше, в также сторону, что ли, умиротворения, назовем это так, потому что, ну, тут были некоторые высказывания касательно того, что Украина уже свое отжила, но, конечно, пока что об этом, наверное, говорить еще рано. Украина никогда не была так близко к миру, как сейчас. Вот об этом говорит террорист и экстремист Петр Порошенко. И есть другая сторона. Зеленский готовится к каким-то суперважным переговорам. Пит Хексет, глава, значит, Пентагона, заявляет о том, что будут как-то пытаться помочь Украине поставлять оружие и все остальное. И вот у нас две стороны такие образовалось. С одной, значит, говорят, все, вот мир близится, идеальный какой-то промежуток для заключения того самого мира. А с другой стороны, возможны новые поставки со стороны США, о которых мы вроде бы давно не слышали, не говорилось, что там напрямую вооружение едет, отношения не слишком хорошие с администрацией президента Трампа. Что сейчас, куда смотрим?
3: Мы вернемся к словам Владимира Владимировича, что все действительно тоже идет к завершению, с одной стороны. А пики эскалации, особенно перед тем, как может что-то затихать, но этого стоило ожидать. Тем более, напомню, перед неудачным контрнаступлением Зеленского в 2023 году, если я не ошибаюсь, но уже было давно, и тогда британский ряд экспертов заявляли о том, что Зеленский прибегнет, когда будет проигрывать, к тактике террористических ударов. То есть это мы и видим вчера Запорожская АЭС, Старобельск. В принципе, регулярные атаки на российские нефтеперерабатывающие возможности. И здесь стоит отметить следующее, что Запад сделал ставку на две основные вещи. Первое. Это беспилотная война, где они видят, что можно их быстро производить, что можно атаковать объекты в России, пытаться. И второе — искусственный интеллект «Палантир», который они сейчас используют на поле боя. То есть боем руководит по факту не Зеленский. Понятно, да, он и так не руководил. А руководят вот эти экспериментальные программы под управлением, соответственно, западных специалистов. Но они тоже показали свой сбой по факту. И в виде организации терактов, которые, соответственно, наносились по гражданским объектам. Но я напомню, что как раз-таки искусственный интеллект, перед этим были сообщения, что он был, так скажем, не ограничен, или как сняты все ограничения, на любые действия. То есть он может разрабатывать любые схемы. Ну и второе, то, что тоже искусственный интеллект проиграет, потому что это не искусственный интеллект по факту, это большие вычислительные возможности. Раз. Второе. Значит, ну, смекалка всегда все равно обойдет любой искусственный интеллект, потому что ему это непонятно и недоступно. Человеческая непредсказуемость, так скажем, изобретательность. Ну и Альтман, один из тоже корифеев искусственных вот этих всех интеллектов, нейросетей, заявил, что все прогнозы, ожидания о том, что он сократит рабочие места, оказались, мягко говоря, завышенными. То же самое мы видим на поле боя, но от Зеленского требуют применять вот эти системы для того, чтобы обучать их непосредственно на поле боя. И опасны они не только полем боя. Они используются и в социальном инжиниринге, который сейчас происходит в Украине. То есть вот эти все идиотские законы, которые мы видим, идиотские движения, выступления, ну, я имею в виду по мовному вопросу это, или там по церковному вопросу, это также в том числе отчасти разрабатывается вот этими искусственными интеллектами.
2: Ну вот на самом деле я бы немного назад вернулся, говоря о том, что прямо сейчас, ну там, не знаю, американцы и все остальные вроде бы отдают вот те самые приказы Зеленскому о том, чтобы испытывать. Да, полигон, это, конечно, всегда удобно. Ну а что, Украина это такой хороший, ну я не знаю, проверочный пункт, что ли, для всех вооружений, что Европы, что Соединенных Штатов. Но другой это вопрос касательно вот тех самых террористических методов. Просто мы говорим, когда вот Зеленского прижмут, когда он останется, что ли, в ситуации, когда уже нечем будет отвечать, он начнет все больше и больше наносить ударов по гражданской инфраструктуре, бить по нашим людям, просто, ну, совершать, соответственно, теракты. Но как будто бы это продолжается слишком долго, и это уже не метод, скажем, последнего, там, последний какой-то метод возможный для того, чтобы как-то внимание отвлечь, как-то к себе, наоборот, его привлечь, там, не знаю, со стороны американцев, а это просто вариант ведения войны. И он как будто не прекратится. В каких бы они ни были условиях, в хороших, плохих, они просто бьют и занимаются вот той самой террористической деятельностью.
3: Совершенно верно. И террорист, как и наркоман, он не знает грани, пока его не остановят. То есть постоянно повышает дозу. То же самое и с Зеленским. То есть это полностью террористическая война. Вот зачем понадобилось вчера атаковать Запорожскую АЭС, причем образовалась дырка непосредственно в машинном зале. Но это же угроза всему миру. Ведь прекрасно понимают, что если что-то произойдет в Запорожской АЭС, а если еще ветер будет дуть в сторону Европы, ну, значит, будет второй Чернобыль, мягко говоря.
2: Ну вот и любопытно, и вряд ли бы, там, не знаю, те же европейцы отдавали бы подобный приказ. А одно дело, да, может быть, с ума сошедший там руководитель, которого вообще уже ничего не волнует, пусть, значит, горит сарай, гори и хата, и, соответственно, уничтожать, если все, то и без разницы, какие будут сопутствующие последствия. Но европейцы-то, которые все пытаются, наоборот, руками украинцев всем закончить, все уничтожить, они же тоже станут теми самыми последствиями. Они-то не могли, наверное, отдать приказ нанести удар по самой большой атомной электростанции.
3: Сложно сказать, кто дал приказ. Возможно, это вообще какая-то третья сторона в виде Британии. Или же это просто какой-то...

0: небольшим ядерным конфликтом. Я же говорю, я ничему не удивлюсь, что если сняты барьеры, соответственно, и доверие есть этому искусственному интеллекту, что точно нельзя доверять однозначно, то могут вот такие возникать эксцессы, которые вот трудно объяснить вообще с точки зрения здравой логики. Но это немножко конспирологическая версия. Все-таки все равно решение должен принимать человек, который управляет этим интеллектом. И мы видим, что, так скажем, их детище, оно просто выходит из-под контроля. Что Зеленский регулярно атакует даже страны НАТО, мы видим, беспилотниками. И, в принципе, постоянно ему загибает пальцы. Но террорист всегда выходит из-под контроля своего хозяина и начинает кусать своего хозяина. Это мы видели на примере истории не один раз. Поэтому это, как и наркомания, терроризм, он не имеет грани, пока его не остановить.
1: А вот тогда вопрос-то другого характера. Как это сейчас остановить? Да, продвижение российских войск не прекращается. Кроме того, есть сообщение о том, что в ближайшее время готовится еще более такое широкое наступление. Тут в том числе говорилось о том, что Сырский в ДНР приближается, ну, точнее, приехал для того, чтобы там обсудить возможный отвод войск. А если говорить о серьезных таких ударах, серьезных намерениях, у нас все-таки Минобороны заявляло об ударах по Киеву, по, значит, административным зданиям. Вот это... Но оно поможет ведь и будет такое? Или все-таки мы по тому же Зеленскому параде бить не будем?
0: Мне сложно это сказать, хотя это было коренное желание, наверное, большинства киевлян и вообще украинцев, чтобы ударили по Зеленскому и по раде депутатам. То есть не по самому зданию, естественно, имеется в виду.
1: А, то есть сами украинцы, они пишут о том, что было бы неплохо.
0: Да, да. Причем это, наверное, одна из... главных сейчас задач, чтобы отстранить Зеленского от власти, хотя не знаю, изменит это что-то или нет, если во власти в основном находится партия войны. Но она тоже сконцентрирована, конечно же, в Раде в виде депутатов. Но народ надеется, что тогда закончится конфликт, раз, и надеется на то, что закончится эта так называемая бусификация. И, собственно говоря, ловля людей на улице. Это первое. Второе. А Запад, если почувствует, что ему уже стало невыгодно продолжение этого конфликта и очень сильно все угрожает его уже интересам, тогда, конечно же, они продвинутся в дипломатических вопросах. Мы видим какие-то движения.
1: А вот это интересный момент. А можно вот тут остановиться? Когда вот будет вот эта грань, что, значит, все, теперь мы ничего от Украины получить не можем, а нам неинтересно, давайте уже будем потихоньку заканчивать. Потому что пока что, вот сколько раз мы не заявляли о том, что вроде бы, да, все, настал момент, когда Соединенные Штаты все возможные свои преференции получили. Европейцы уже никаких успехов вроде бы не добиваются. Но противостояние продолжается. Да даже больше сказать, европейцы наращивают количество вооружения, поставляемых Украине.
0: И прежде всего они рассчитывают на дроновые атаки вглубь территории России.
1: Именно.
0: Вот на что они сделали ставку. Использование, еще раз, искусственного интеллекта, который типа в этом помогает, и сейчас слабые стороны в обороне России. Поэтому Владимир Владимирович говорил, что нужно усиливать ПВО. И действительно, на сегодняшний день самое мощное ПВО, кто бы что ни говорил, это у России, потому что еще Советский Союз готовился обороняться в той войне, а не нападать, в отличие от Соединенных Штатов Америки. А вот у Европы, собственно говоря, с ПВО все очень плохо. Они просто прямого урона сейчас же не получают. Поэтому можно, наблюдая из-за забора, как говорится, что там творится, и подбрасывать туда, как говорится, дрова в костер.
1: Но вот тогда любопытный момент. Я бы так сказал о том, что ПВО у нас, несомненно, самый лучший. Если, ну да, наверное, самый лучший в любом случае. А тогда, а зачем его вообще использовать? Да, понятное дело, если к нам кто-то залетел или какая-то ракета в нашу сторону полетела, наше ПВО с этим справится. Но если... разнести все возможные установки, все возможное руководство, которое те самые приказы отдает о нанесении ударов, ПВО же даже не придется использовать. А мы наращиваем оборону вместо того, чтобы увеличивать атаки. Вот что правильнее в этом случае?
0: Ну и так уже много разнесено в Украине, а те запуски различных беспилотников, ну вы же понимаете, опять завезли какие-то конструктор, быстро сорвали, запустили и убежали. Для этого не нужно каких-то супер там помещений, тем более многое осталось еще от Советского Союза, где они в заглубленных, наверное, могут там быстренько это все собирать. А различные склады хранения тех же ядерных боеприпасов, напомню, в Украине было. Все система бункеров Зеленского, это все построено

0: Советским Союзом, там ничего Украины нигде не построено или НАТО. И здесь все равно мы возвращаемся к Европе. А мы видим, что Зеленский, он пытался растянуть конфликт или, скажем, размыть его на более количество стран. И мы видели в последнее время атаки на Турцию украинских беспилотников, Греция без экипажной катера, которые там нашли. Соответственно, вчера в Мюнхене была какая-то тревога из беспилотной, опять же, опасности. Это, конечно же, прилет в Румынию, но также мы видим, что НАТО село, извините меня, на пятую точку после этого атаки в Румынии и сказали, ну, ничего страшного, бывает, как говорится. Но они оценивают все равно эти риски, потому что...
1: Ну а что они могли сделать? Ну вот, если будем говорить по существу, ну а что они могли сделать?
0: Ну ничего они не могут сделать. И Зеленский, в принципе, рассчитывал, что каким-то образом втянуть то страны НАТО, то он пытается атаковать Беларусь, чтобы расширить зону конфликта, тогда ему удастся остаться у власти дольше, втянуть Европу уже в горячую фазу, хотя по факту Европа является стороной конфликта.
1: Вот, как раз об этом и хотел сказать. Беларусь еще ладно, еще можно понять, там втянуть. А европейские-то страны каким образом втянуть? Это что такое? Это буквально там, не знаю, наступление со стороны Прибалтики? Ну, я не знаю, что это за наступление будет, но суть понятна.
0: ПВО у Зеленского в большей степени уничтожено. И ему нужно, чтобы страны НАТО просто сбивали, условно говоря, поднимали свои самолеты со своей территории, сбивали те же самые беспилотники или ракеты, что является, естественно, уже прямым столкновением с Россией, к чему, конечно же, они не хотят прибегать, ввиду того, что даже нет у них тех же систем ПВО, и в случае атаки со стороны России защититься будет нечем, по факту. А учитывая самый большой ядерный потенциал России в мире, ну, как-то опасно начинать такое противоборство, если может закончиться просто выжженной землей. И Владимир Владимирович тоже упомянул насчет Калининграда. Если кто-то вынашивает там некие планы, то могут сравнять тех, кто вынашивает планы, с землей.
1: Но вот эти планы, они, видите, вынашиваются в том числе и Украиной. Украина некоторые планы вынашивает, а некоторые пытаются все осуществить по нанесению как раз ударов вглубь нашей страны. Что ж мы не сравняем с землей-то все-таки центр? Ну да, понятное дело, неоднократно говорили о том, что там наши люди, и правда, там много наших людей русскоязычных. Предупреждение о том, что с там, минуты на минуту, ну ладно, не с минуты на минуту, но в ближайшее время, там, в ближайшую неделю будет завершен сильнейший удар по центру принятия решений. От этого места рекомендуем всем уйти. Ну и все, как минимум, да, даже если руководители уйдут, это же символический удар, нет?
0: Нет, ну конечно, символический удар, и все увидят, что, особенно вот в Украине, я прежде всего говорю, что рушится та незыблемая диктатура, тирания, которую построил Зеленский. Потому что это концлагерь, это диктатура, это тирания. Об этом напрямую заявляют уже националисты, такие как Остап Дроздів, к примеру, известный львовский журналист, который прямо говорит, что за Украину не надо воевать, она вообще не нужна, в принципе, никому. И это тирания и диктатура. Другие националисты, которые на оплате офиса Зеленского, типа террориста и экстремиста Корчинского, говорят, надо воевать еще 500 лет, значит, с Россией. Не знаю, где он на 500 лет возьмет вообще людей, через 10 лет уже никого не... Да какой через 10? Через 2 года.
1: Не, ну Меркель говорила о том, что я надеюсь, что в ближайшие 10 лет противостояние России и Украины закончится.
0: Но вот это их главная цель. Они и хотят уничтожения Украины как составляющей нашего одного народа. Поэтому мы действуем аккуратно, да, так скажем. Хирургически, я напомню, даже последний вот этот мощнейший удар... Ну, по количеству пострадавших очень было небольшое, несмотря на то, что последствия были ужасающие. Для той же станции метро Лукьяновская, подземных, опять же, бункеров, потому что там посыпался потолок в одной из глубочайших станций метро как раз в Киеве Лукьяновской, это глубокая станция, что говорит о большом подземном ударе. Конечно же, они пытались это все дезавуалировать. Да, там в рынок попало, в Белой Церкви, да, ха-ха-ха, там какие-то гаражи. Но когда приходит реальная информация, все прекрасно понимают, что никаких гаражей, конечно же, речи не шла. И в последнее время действительно активность некоторых беспилотных систем упала. То есть, что говорит о результативности этих ударов. ну, определенный вид беспилотников, их стало меньше, то есть объективно, значит, куда-то прилетело. Но касаемо именно ударов по руководству Украины, да, что очень хотели бы украинцы, то здесь такой очень сложный вопрос. Ведь не они же управляют. Опять мы возвращаемся к тому самому Палантиру. Поменяют просто актеров на других каких-то. Поставят Усика, к примеру, скажут. Вот это будет президент.
1: Но следующий будет бояться. Ну ладно, эта тема такая, достаточно широкая в обсуждении. Но если вернуться к другой, которая касается возможных поставок все-таки вооружения со стороны США напрямую, произойдет это или нет? Поменяется позиция Дональда Трампа? Или она останется прежней, и все-таки вооружение поставляться в Украине напрямую не будет?
0: Деньги возьмут, если захотят поставлять, но ничего не поставят, потому что Зеленскому-то нужно что? ПВО, правильно, прежде всего, которое израсходовано на иранском направлении, и с Ираном ничего не закончено, мягко говоря, и все может только еще усугубиться. Я уже не говорю о нефтяном кризисе, о продовольственном кризисе, который может настать, энергетическом кризисе для Европы, который настанет непременно, если там все продлится уже к осени, а также вот попытки атак российской территории, это что же, опять же, поднимает все эти цены на нефть, на энергоносители. Поэтому США могут обещать, могут взять деньги, что произошло, к примеру, с Германией, которая сообщает о том, что они там что-то проплатили, им до сих пор это не поставили, сказали потом. Вот на это Трамп может пойти. Но с другой стороны, а какая разница для России, будут они поставлять или не будут, в любом случае нужно побеждать. И как можно скорее, конечно, многие бы хотели. И получить соответствующее мирное уже соглашение и глобальную систему безопасности, или хотя бы европейскую систему безопасности, которая устроит всех. Поэтому США, они, может быть, и хотели бы помочь, да, там, если администрация, к примеру, Трампа сменится, или еще какие-то обстоятельства произойдут, но они же не могут объективно.
1: Ну вот тут любопытно просто еще и, что вот этих роботов-гуманоидов как раз и испытывают американцы на территории Украины. Это же, ну, если мы говорим о поставке вооружения, но это как минимум технологии, которые тоже туда прибывают. Да, может быть, это неофициально там от Пентагона, от какого-нибудь там того же Палантира или еще кого, но в любом случае это поставка напрямую, без там посредников в лице Европы. А это уже говорит совсем о других настроениях, которые вроде бы мы не затрагивали в отношениях Украины и американского президента. Может быть, сейчас что-то поменяется. Но в любом случае, я думаю, мы эту тему еще затронем в следующей получасовке и множество других тем. А пока, дорогие друзья, еще раз напоминаю про наши соцсети. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Не забывайте заходить, подписываться, в том числе писать комментарии в чате, прямо сейчас задавать вопросы. А мы будем потихоньку двигаться к новостям на радио «Спутник» и вернемся уже через несколько минут. Оставайтесь с нами.

знать за 90 секунд. В начале 20 века кандидат богословия Николай Махаев отправился в Витебск. Там он работал преподавателем русского языка и был членом епархиального совета в местной семинарии. Получил назначение учителем литературы в мужскую и женскую гимназии. В 1913 году, в эпоху бурного развития кинематографа, Махаев решил провести социологический опрос среди своих учеников. В нем приняли участие более 300 юношей и девушек. Две трети, как бы сейчас сказали, респондентов, заявили, что кинематограф не может их оставить равнодушными. Самое сильное впечатление от просмотра фильмов получали гимназистки. По их рассказам, образы и сцены, увиденные на экране, жили в их сознании по несколько месяцев. Мало того, становились причиной бессонницы, ночных кошмаров и даже в некоторых случаях галлюцинаций. Почти 85% учеников твердо заявили, что синема оказывает вредоносное воздействие на здоровье. Вызывает зубную и головную боль, ухудшает зрение, приводит к переутомлению и нервным расстройствам. В результате в некоторых регионах империи учащимся запретили ходить в кино. Но это только разогрело их интерес к новому виду искусства. Запретный плод всегда слаще.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
2: Введите имя.
3: Герман Клименко.
2: Уточните свой статус.
3: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
2: Введите пароль.
3: Радио «Спутник».
2: Докажите, что вы не робот.
3: Что?
0: Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Российские военнослужащие со знанием украинского языка сумел взять в плен боевиков ВСУ на запорожском направлении. Об этом сообщил РИА Новости заместитель командира взвода соединения морской пехоты в составе группировки войск «Восток» с позывным «Бальтазар». По его словам, боец из Ленинградской области смог выйти на военных ВСУ и войти к ним в доверие, общаясь на украинском. Таким образом, он взял в плен 3 боевиков киевского режима. Евросоюз уничтожает собственную экономику и движется к пропасти, подобно Римской империи времен упадка, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью газете Financial Times. Уточняется, что политик раскритиковал западные институты за то, что они ухудшают состояние европейской экономики из-за стремления к декарбонизации. Бабиш также вновь заявил, что Чехия вряд ли сможет выделять по 2% от ВВП на оборону в 2026 году. 2 человека пострадали в результате взрыва газа в частном доме в Ингушетии, сообщило региональное главное управление МЧС России. По данным ведомства, взрыв произошел в селе Троицкое в Сунжинском районе. Пострадавших доставили в центральную районную больницу. Специалисты устанавливают причины взрыва. Командно-штабное учение пройдет в Витебской области на севере Беларуси в рамках учебного сбора территориальных войск, сообщила пресс-служба Минобороны страны. Уточняется, что целями учения является совершенствование навыков офицеров по руководству подчиненными силами территориальной обороны и обучение личного состава слаженным действиям при решении задач территориальной обороны. Основное внимание будет уделено применению территориальных войск совместно с органами внутренних дел и отрядами народного ополчения в ходе обеспечения военного положения и борьбы с диверсионными группами противника. От эффективной работы сотрудников химической промышленности и науки во многом зависит технологический суверенитет и обороноспособность России, сказал президент страны Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам индустрии с Днем химика. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Президент отметил, что химическая промышленность – это одна из значимых стратегических отраслей отечественной экономики страны. Он также выразил убежденность, что благодаря крепким профессиональным традициям, компетентности и целеустремленности – российские химики и впредь будут трудиться на совесть, достойно решать поставленные задачи, наращивать научно-исследовательский, производственный и кадровый потенциал отрасли, широко внедрять инновационные, экологически безопасные технологии. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видео, материал вы смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
5: Москва, 91.2 FM. Зарядка с шейхом Тамиром.
6: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Не забываем подключаться к нашим соцсетям. РУТВК, Телеграм, Макс вас всегда ждут. А мы вот продолжим говорить про американские вот эти учения, я бы это так назвал, на территории Украины, с использованием дронов, с использованием вот этих самых андроидов. Любопытно, конечно. Это, конечно, пока что логистические андроиды. Да, тут говорилось о том, что они были поставлены в Киев еще в начале года. Фантом МК-1. Эти машины выполняли логистические задачи. Однако их грузоподъемность составила всего около 20 килограмм. Но это вот такой действительно вроде бы серьезный шаг, изменения в нынешних противостояниях. Каким образом это в будущем отразится? Как считаете, может ли быть так, что вообще там спустя 5 лет, ну, может, побольше лет, все-таки человек перестанет присутствовать, ну, лично на линии соприкосновения, а исключительно только роботы будут перемещаться?
7: Но сейчас мы увидели огромный скачок, в принципе, ведения боевых действий в виде перехода как раз-таки к большому количеству расчетов управления БПЛА. Вообще прогресс идет по аналогии вот как от пейджера до смартфона. Очень быстро произошел. Сейчас то же самое произойдет с технологиями. И использование этих андроидов на поле боя пока что в логистическом плане. Двух андроидов, если я не ошибаюсь, его поставили. Говорит о том, что да, технологии испытываются, но есть здесь обратная сторона медали, которую боятся Соединенные Штаты Америки и вообще Запад. Такие системы разрабатываются десятилетиями, вкладываются десятки миллиардов долларов в эти все разработки. И при условии Android, к примеру, достанется российской армии, он в любом случае достанется где-то на поле боя, его очень быстро воспроизведут и за более небольшие деньги, я бы это назвал. Китайцы обязательно скопируют. И поэтому Соединенным Штатам Америки не всегда выгодно, я бы вернее сказал, вообще не выгодно некоторые свои разработки отправлять на поле боя, потому что они станут достоянием России. Я напомню, что даже тот же Starlink пресловутый, тот же террорист-экстремист Мадьяр сейчас рассказывает о том, что у России появятся эти системы в течение года уже, которые будут альтернативны, в принципе, Starlink, поэтому рассчитывать на Starlink больше тоже не приходится. При этом интересно, что заявление украинских журналистов о том, что очень много роликов, которые вот террорист-экстремист Мадьяр и его беспилотчики показывают, это ролики, сгенерированные искусственным интеллектом, для того, чтобы получать так называемые ебалы. Это не ругательство, это ебалы, это так называемые баллы, за которые потом получаются деньги, или же получаются новые беспилотники. А те беспилотники, которые якобы использовались, ну это расследование украинских журналистов, потом просто продаются и зарабатываются деньги. Поэтому здесь все присутствует. Здесь торгуем, здесь воюем, а здесь рыбу заворачиваем. Вот это поле боя в Украине. Поэтому, естественно, некоторые средства в принципе не хотят передавать, потому что они станут известны, естественно, российской армии, будут быстренько воспроизведены и, соответственно, системы вооружений появятся сразу очень у многих.
6: В том-то и дело, что как будто бы все сейчас подхватывают, и вот какой-то круговорот, обмен технологиями происходит вот как раз в одной зоне. Там буквально кто-то что-то изобрел, это долетело до той стороны, та сторона разобрала, посмотрела, себе это вставила, другая сторона там что-то изобрела, и вот так вот двигатель прогресса, да, определенная, конечно, война. Но в то же время здесь есть еще информация о том, что разработчики намерены отправить на фронт обновленную версию «Фантом-2», и вот он может оказаться еще там более, скажем, грузоподъемным, будет больше переносить вещей. Но любопытно, будем смотреть. Может быть, в один момент это вообще все превратится в битву роботов, а человек будет только издалека наблюдать. Как тогда продвигаться? Вот робот, скажем, дошел до определенной территории. Это надо ему как-то будет там закрепиться, что-то сделать, там, не знаю, какие-то устройства, что ли, установить дополнительные для того, чтобы потом все равно человек подошел, или даже не надо будет человеку, в принципе, идти. Вот робот сам дошел, предположим, до Киева, встал там и сказал, все, я пришел.
7: Ну, это страшно, на самом деле, себе представить. Это все напоминает, опять же, чуть ли не фильм «Терминатор», да, где Паланкир, а не Скайнет, будет управлять те же ядерными силами, к примеру. И вот эти роботы Т-800 будут идти, соответственно, в атаку. То есть я бы...
6: Ладно, еще не Т-1000, а то уже совсем страшно.
7: Да, или Т-1000, совершенно верно. И это ужасно на самом деле, потому что робот не знает ни человечности, естественно, хотя люди иногда превосходят и животных, и роботов, и кого угодно в своей жестокости. Но тем не менее, все равно, то есть пока нам это сложно представить, но опасность еще в том, что могут сказать, такая люди не нужны. Опять же, кто управляет этими искусственными интеллектами, скажет, а нам достаточно столько людей. Поэтому эта вся система, она очень опасна, она может выйти из-под контроля в любой момент. Ну а испытания на поле боя, я с вами согласен, то есть их будут, естественно, производить, обмен этими технологиями будет идти. Но обратите внимание, что до сих пор той же Украине и Западу не удалось создать ну, тот же Герань, к примеру. Несмотря на то, что
6: да, я согласен. Но вот касательно роботов есть еще один вопрос. А зачем они гуманоидные? Ну, это же не практично. А можно же взять какого-нибудь робота, который будет, там, не знаю, квадратный, там, или круглый, удобно, чтобы катился, там, не знаю, по земле. Ну, в общем, чтобы ему перемещаться было удобней. А зачем-то вот этот гуманоидный образ, он же неэффективен.
7: Да, но это психологический фактор. Вот смотрите, у нас уже роботы. Вот дайте ему автомат, да, дайте ему там рюкзак какой-то, уже он будет выглядеть очень угрожающе, в отличие от какой-то коробки, которая бежит. И сейчас же существуют различные автоматические турели небольшие, да, которые ездят с пулеметами, там стреляют. Но они не производят того психологического эффекта. А западным корпорациям нужно продавать что-то. И можно всегда сказать, вот смотрите, вот как они действовали на поле боя, а у вас на кухне они будут классно готовить кофе. Они испытаны в боевых условиях, они, возможно, выносят там все.
6: Да, и, возможно, приготовят вас, если у них что-то засбоит.
7: Да, совершенно верно. Я думаю, что это просто хороший психологический шаг. Второе, конечно же, там, где участвует сейчас человек, соревнования тоже были, как упаковщики, да, по-моему, на AliExpress, или где там соревновались человек и робот. Пока человек выиграл там на какое-то количество доли секунд, но, скорее всего, что мы будем их видеть все больше. Наверняка и мы с вами захотим купить какого-нибудь домашнего работника, который будет убирать, готовить. Это ж насколько облегчает жизнь. В комфорте вроде бы ничего плохого нет. Если человек сохраняет свои моральные качества, физически тренируется, умственно тренируется, то это хорошо. Но если человек становится рабом этого комфорта, ну тогда пиши пропало. Потому что представьте, если бы мы ездили только на машинах и не ходили, то наше тело бы развалилось. Если бы мы только пользовались искусственными интеллектами, интернетами и не думали, то наш мозг бы развалился. Кстати, сейчас человечество тупеет, по заявлению, опять же, биологов, потому что очень много мы полагаемся на эти технологии. Поэтому
6: а тут еще и станем бытовыми инвалидами, потому что роботы будут домашнее дело делать.
7: Да, мы даже не будем знать, как, собственно говоря, там что-то заправить кровать. Это реально уже происходит, потому что ко мне приезжали люди на тренировку, к примеру, с Канады, которые наши бывшие советские приехали сюда. И там канадцы не понимают, они как вот машину починить, к примеру, что мотор, вот мы можем сами взять, разобрать и собрать. Для них это какие-то космические технологии.
6: Но вот это, с одной стороны, потеря, с другой стороны, человек может заниматься более какими-то высокими вещами. Но вот тут вот эта тонкая грань между высокими и, наоборот, деградирующими. И надо как-то в одну сторону идти больше, а не во вторую. Но вот возвращаясь все-таки к человеческим проблемам, и все-таки прямо сейчас мы говорим не о роботах, которые воюют, а о людях. И хочется нашим еще раз бойцам, нашим войскам пожелать успехов на линии соприкосновения. Но в то же время есть заявление о том, что главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский прибыл на Константиновское направление в Донецкой Народной Республике. Я вот в первой получасовке это вскользь упомянул, сейчас предлагаю обсудить более подробно. А есть мнение эксперта о том, что вот этот приезд – это, возможно, тревожный знак для ВСУ, который закончится как раз выходом из Константиновки. Ожидаем подобного или это вообще с этим не связано?
7: Я думаю, это связано прежде всего с личным пиаром Сырского и Зеленского, в общем. А касаемо вывода войск с Донбасса, опять же, не Зеленский это решает. Возможно, даже уже не Британия, опять же, этот искусственный интеллект просчитывает, насколько это может быть целесообразно, потому что вероятно, что на откуп какие-то сферы военных действий ему отдали для того, чтобы обучить, опять же,
6: ну вот тоже, есть ощущение, что мы сейчас можем все объяснить искусственным интеллектом, и как будто бы, а кто ответственный? Вопрос.
7: Ну, те, кто, в принципе, отдают приказы, в любом случае ответственны, используют ли они, не используют искусственный интеллект. Зеленский не раз говорил, что они собираются типа покидать Донбасс, что якобы большинство граждан Украины против. Но это чушь абсолютная, так же, как и другие его заявления. Но не он же решает. То есть понятно, что там какой-то конгломерат решающих личностей или же структур, которые принимают соответственное решение. Если они подумают, что да, вот так будет выгоднее, и так, таким образом, там, скажем, остановить огонь, а потом попытаться перевооружиться и, соответственно, устроить новую какую-то бойню со стороны Запада, они могут на это пойти. Или действительно примут решение, что ну как-то надо заканчивать, потому что издержки от этой конфронтации для них становятся неприемлемы, тогда нужно, значит, договариваться с Россией. Ну, некоторые звоночки идут об этом, что европейцы вроде бы хотят там тоже в переговорах участвовать.
6: Но вот, кстати, по поводу участвующих в переговорах европейцев. Здесь есть еще сообщение от экс-министра иностранных дел Австрии, который говорит, что страны Евросоюза вряд ли смогут договориться о кандидатуре переговорщика с Россией. Но, в принципе, мы это и так наблюдали. Они все пытаются, все у них не складывается. Потому что ну, 27 стран. Мало того, что надо, чтобы все 27 стран согласовали, так еще и чтобы Россия согласовала. А это не так-то просто, с учетом того, что из этих 27 стран, там представители и руководители, которые, ну, скажем так, не слишком плохо выражались в отношении России, их буквально там по пальцам одной руки пересчитать. Но она вот предложила, что каждой из стран нужно самой выстраивать отношения с Москвой. Но, может быть, будут какие-то подвижки хотя бы в этом ключе? Какая-то отдельная страна, ну, например, Франция. Все, тут Макрон порывался связаться с Владимиром Владимировичем, поговорить по телефону, не знаю, может, соскучился, может, просто хочет там что-то пообщаться, узнать. Но в любом случае, будут какие-то движения в этом направлении? Или пока что, наоборот, все идет в сторону большего закрытия?
7: В чем проблема? У власти находится в ЕС партия войны. То есть, и она, в принципе, сделала все свои ставки на то, что Россия падет, они получат репарации, доступ к бесплатным, фактически, как им кажется, природным ресурсам. Но что-то пошло не так. И, конечно же, уже по отдельности, как говорится, кушать хочется. Да? И зима близко, несмотря на то, что только лето начинается. Очень быстро все пролетит, и как-то хочется выжить и что ли согреться в этом всем. Поэтому отдельные страны, ну некоторые более прагматичные, такие как Венгрия, там Словакия, изначально это делали, всегда пытались договориться с Россией, в том числе и по гуманитарным вопросам, не проявляли, так скажем, агрессивных высказываний или агрессивных действий. А другие страны могут действительно пойти этим путем. Тем более Мерц, как мы видим, на грани отставки, Стармер тоже, Макрон пока еще держится. Ну, кстати, вот потому что он звонил Александру Григорьевичу в том числе. То есть он где-то еще сохраняет какую-то линию, чтобы...
6: Он до Владимира Владимировича не дозвонился, там просто по пути перехватил. Александр Григорьевич сказал, не-не-не, сначала со мной, потом уже дальше.
7: Ну, в Украине шутят же, что по этому поводу, что Зеленский своим проклятием свалил практически всех лидеров в Европе, и поэтому Макрон выжил благодаря звонку Лукашенко. Вот. И здесь стоит отметить, то есть по отдельности они могут пытаться договариваться о вот энергетических поставках, причем это может быть не публично. Ведь опять же появляются данные то Bloomberg, то Reuters о том, что увеличились закупки там, российского газа, к примеру, или российских других энергоносителей. А публично, конечно, будет вой стоять, мы до конца с Украиной, мы там не допустим, не простим и так далее. Но по факту все равно кушать хочется, еще раз я говорю. И у них же кроме России, ну как они сами говорят, враг еще Дональд Трамп, которого они тоже думают пересидеть, что якобы вот он проиграет на вот этих промежуточных выборах его партии, и он станет хромой уткой. Я бы тоже на это не рассчитывал, потому что Трамп настолько изобретателен, что в решающий момент произойдут какие-то события, которые резко поднимут его популярность. И Европа находится в самом уязвимом сейчас положении.
6: Но вот это уязвимое положение, оно как будто бы и пугает, потому что, когда кто-то находится в уязвимом положении, он пытается из этого уязвимого положения всеми способами, возможными или невозможными, выбраться. А тут мы еще и говорим о как раз вот этой ядерной миссии, которая прямо сейчас в Европе начинает процветать, но это чуть подробнее, если говорить. Инициатива Франции по ядерному сдерживанию, которой, кстати, уже достаточно много стран присоединилось, и в том числе сейчас идут разговоры о подобном как раз с Германией. Да, там уточняется, что, ну так, Германия будет наблюдателем на ядерных испытаниях, потом несущественно будет помогать в некоторой степени французам, но это уже определенный шаг, да и тем более мало у кого получится прям вот законтролировать, что же там такое происходит и какие там меры предпринимаются со стороны Германии, со стороны Франции. Вот это что ли ядерное сдерживание, ядерная гонка, которая разгоняется в том числе и благодаря Евросоюзу, она к чему может привести впоследствии? Потому что есть вот как раз ощущение, что Европа-то прям напугалась настолько, что уже и не страшно, можно давайте, ну, прям разгоняться на полную, ВПК будем вперед толкать, и ядерку будем вперед толкать, все что угодно, только бы выжить.
7: Ну, по инерции они в любом случае продолжают военную риторику и военные действия в виде поставок вооружения, в виде выделения денег. Но деньги заканчиваются, вооружение сместился фокус в большей степени, это поставка беспилотников. Их проще производить, дешевле, быстрее. Мы не слышим сейчас о леопардах, мы не слышим о каких-то больших партиях самолетов, потому что они не играют уже той роли на поле боя. Поэтому делается ставка больше на вот эти технологии, которые они сами пытаются у себя масштабировать, чтобы себе что-то это произвести в том числе. Конечно же, вот эти все ядерные игры, они приводят к размытию международной безопасности в принципе. Я напомню, что большие усилия приложил сам Трамп к этому, вообще Соединенные Штаты Америки, в том числе вот с договором ДНЯУ, да, о нераспространении ядерного оружия. И да, то есть европейцы в отчаянии, они видят, что, ну, то есть, конечно, кто обладает ядерным оружием, то есть имеет определенный, естественно, перевес. Но чем это может закончиться? Сложно сейчас сказать, но мы видим, что европейцы не раз нарушали различные договоренности и обещания, которые они давали, впрочем, как и Соединенные Штаты Америки. Поэтому стоит ожидать размытия, в принципе, международной безопасности. И в случае, если не будут достигнуты договоренности, ну, мир будет стоять на очень такой опасной грани. Тем более, если эти силы доверят, опять же, каким-то управлением вот этим всяким искусственным интеллектом. Прям становится реальностью фильм вот этот «Терминатор», да, с его, да, Скайнетом.
6: Но вот тут даже любопытная не общая такая геополитическая, что ли, ситуация, а вот развитие всех вот этих взаимоотношений в Европе. Потому что мы понимаем, что в Евросоюзе не было вот прям идеального, что ли, взаимопонимания всегда между его членами. Были некоторые разногласия, пытались как-то это все сгладить, вот эти самые границы полностью стереть. А в один момент все поняли, что так, нужно еще и о национальной безопасности немного позаботиться, но как будто, когда вот энергетический кризис сейчас накрывает, угроза в лице России, которую они уже действительно настолько много сказали, что сами в нее поверили, тоже накрывает, здесь угроза со стороны Дональда Трампа, и они что-то вот подумали, а куда уже рыпаться, давайте-ка объединяться. И если до этого мы не наблюдали какого-то серьезного шага в Европе к становлению уже не экономическим, а военным блоком, то прямо сейчас это как будто становится очевидным. Особенно на фоне вот этой самой инициативы Франции, которые, кстати, присоединились помимо Германии, Великобритания, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция, Дания, Норвегия. Ну, такой самый, что ли, старый состав Евросоюза. И вот тут любопытный момент. Если до этого Евросоюз все равно, там, скажем, принимал какие-то решения, консолидируясь, пытаясь договориться, прийти к компромиссу, то не приведет ли вот эта самая инициатива по ядерному сдерживанию к тому, что там уже станет откровенно понятно, кто лидер, а именно Франция?
7: Может быть, да, образование военного блока. Но я напомню, что когда-то Макрон вообще предлагал создать единое пространство от Лиссабона до Владивостока. Не знаю, куда это его мысли делись, они, в принципе, достаточно логичны. Потому что на самом деле здравый смысл в следующем такте, так скажем, отношений России и Европы, это создание, ну, общеевропейской неделимой безопасности. И это произойдет после решения вопроса по Украине. В любом случае это произойдет. Потому что Соединенные Штаты Америки не играют уже той роли. И мы видим и сообщения о выводе войск. Ну, опять же, да, Трамп. И поэтому, да, у них пошли разговоры о создании военного блока. Но тогда становится другой вопрос сразу автоматически. Россия была не против членства Украины в ЕС. А сейчас разговоры идут о членстве Армении в ЕС. То когда это будет военный блок, это уже совсем другая ситуация. И для того же Китая, кстати, тоже. И поэтому, естественно, что выгоднее торговать, чем воевать, о чем всегда говорила Россия. Но они почему-то считали всегда, что можно Россию победить, обмануть и забрать все равно ресурсы. То есть всегда вот это на протяжении сотен лет мы все это видели. Опять это все повторяется. И здесь все равно мы возвращаемся опять же к концепциям, которые предлагал Владимир Путин. Постоянно причем предлагает насчет того, единой, неделимой системы безопасности. Прежде всего для евразийского континента. Я, кстати, напомню опять же, со стороны Франции звучали давно тоже предложение, что российские войска сделать определенные гарантии безопасности Евросоюза. Я не знаю, куда эти все мысли делись. То есть все было классно, торговали, брали дешевые ресурсы. Тут полностью можно было договориться, потому что всем взаимовыгодно. Но пришли кто-то, третья страна, и все развалял.
6: Ну, кстати, любопытно, что вот как раз французы — это единственная страна, которая на протяжении всего существования Евросоюза, ну и не только на нынешнем этапе, еще на ранних этапах, всегда выдвигали какие-то инициативы сами. И потом сами же от этих инициатив отказывались, потому что говорили о том, что это будет мешать нашему суверенитету. Ну, особенно касающиеся каких-то военных идей. Но да, пока что ситуация, конечно, не заставляет улыбаться, хотя если вот сильно нервничать, то уже заставляет это так. Такой обратный эффект. Но да, будем смотреть, конечно, за развитием событий, наблюдать, вам, дорогие друзья, все рассказывать и анализировать. Как всегда, по воскресеньям в 10 утра подключайтесь, зарядка с Шейхом Тамиром всегда будет на связи. Спасибо огромное, на этом будем сегодняшнюю нашу программу завершать и переходить к новостям на радио «Спутник».

0: Страна героев. Евгений Балухта. Передовой группе наших десантников, в составе которой действовал младший сержант Евгений Балухта, превосходящий по силам противник оказывал ожесточенное сопротивление. Российские воины освобождали от неонацистов и иностранных наемников один из важных населенных пунктов. Шел упорный штурм. Евгений, действуя грамотно, хладнокровно и отважно, прицельным огнем из орудия боевой машины уничтожил грузовой автомобиль врага. В нем находилось не менее 2,5 десятков радикалов ВСУ и вооруженных граждан других стран. С ними в грузовике был подвижный пункт управления. Работать приходилось под шквальным огнем. Однако Евгений Балухта и его боевые товарищи справились с задачей и посеяли панический ужас в рядах противника. Это позволило российским военнослужащим успешно развить наступление. Оставшиеся в живых ВСУшники и наемники поняли, что сопротивление бесполезно. Бросая оружие и технику, они стремительно бежали с поля боя. В результате боев нашим воинам удалось захватить ценные документы. Они содержали сведения о дислокации подразделений националистов и минировании дорог на маршруте наступления российских сил. Использование этой информации сохранило жизни многих бойцов. Страна героев. Закон Вселенной – гармония. 4 времени года. 4 стихии. 4 стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. Разворот на восток. Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. Разворот на восток. По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».
1: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
0: Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента, лайф.
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте, изолента живьем. На лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента, лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Life. На ней все держится. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Одиннадцать утра в российской столице, в Ереване полдень, в Уфе час дня. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Один мирный житель пострадал в Херсонской области в результате удара ВСУ. Украинские боевики атаковали Энергодар в Запорожской области. Российские автопроизводители представят новинки на МЭФ-2026. Подробности далее. Женщина пострадала в Херсонской области в результате атаки ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Владимира Сальда. Согласно информации, украинский дрон ударил по рейсовому автобусу. По предварительной информации, погибших нет. Украинские дроны атаковали город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар», сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Уточняется, что под ударом жилые дома и здания администрации. Также атакам подвергаются въезд в город и район заправок. Как сообщил агентству директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина, ситуация на атомной электростанции на фоне ударов находится под контролем. По жалобе России на ущемление прав русскоязычных в Литве, Латвии и Эстонии в Международном суде ООН может занять несколько лет. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Поводом для обращения российской стороны в Международный суд ООН является отказ трех стран Прибалтики прекратить политику ущемления прав русских. В этих государствах последовательно запрещается использование русского языка, а также преследуются те, кто с этим не согласен. Ситуация по сделке Соединенных Штатов с Ираном прояснится в конце следующей недели, сообщает портал Axios. При этом отмечается, что американский лидер Дональд Трамп готов подождать, чтобы получить то, о чем он просит. Как утверждает газета New York Times, Трамп выдвинул более жесткие условия возможной сделки по прекращению конфликта с Ираном и передал новые предложения Ирану. Портал Axios позднее сообщил, что иранцы дадут ответ на них примерно через 3 дня. Глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каводрагоне завысил почти в 9 раз расходы европейских стран Альянса и Канады на оборону в 2025 году. Об этом он сказал в своем выступлении на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Так Драгоне заявил, что европейские страны НАТО и Канады в прошлом году вложили в оборону 5074 миллиарда долларов, а рост расходов составил 20% за год. При этом, согласно официальным данным НАТО, в 2025 году европейские союзники Альянса и Канады инвестировали в оборону 574 миллиарда долларов, что стало ростом на 20% в реальном выражении по сравнению с 2024 годом. Российские автопроизводители представят новинки нескольких брендов на ПМФ-2026, рассказали РИА Новости опрошенные компании. Так, бренд премиальных автомобилей «Аурос» на форуме впервые покажет широкой публике две обновленные модели «Аурос Сенат» и «Сенат Лонг». «Джеланд» представит новую модель «Джеланд J6», производство которой организует на бывшем заводе General Motors в Шушарах, а также двигатель, который совместно с китайской «Дефиту» производит на бывшем заводе Volkswagen в Калуге с конца апреля. Бренд «Волга» также на форуме представит свой флагманский кроссовер К50, продажи которого стартует в России в июне этого года. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 31 мая у нас на дворе, 11.04. Лучшее радио страны, радио «Спутник» и лучшее утреннее шоу «Изолента живьем». Воскресный состав. Замечательный Петр Лидов, Анатолий Кузичев, Трофим Татаренков. К вашим услугам. Начинаем воскресный эфир. Здравствуйте.
3: Всем привет.
4: Доброе утро.
2: Всем привет.
3: Доброе,
2: ну да. Что, с чего начнем? Давайте, с веселого, с грустного, со страшного, с
3: доброго. Вчера был большой спортивный вечер. Я могу вот
2: я так и думал.
3: Не, ну я так просто хочу поделиться. Я прямо, знаешь, как называется, разоружиться и разоблачиться перед партией, перед нашими уважаемыми слушателями и зрителями, перед вами, моими друзьями. Просто, ну, понятное дело, вчера был финал Лиги Чемпионов, и, конечно же, я смотрел внимательно и болел за Матвея Сафонова. Ну, все-таки не у каждого нашего футболиста, вообще впервые вообще в истории у нашего футболиста был шанс стать двукратным обладателем Кубка Чемпионов, победителем Лиги Чемпионов. Вот, поэтому я как бы болел за него. Но по поводу командных предпочтений никаких у меня не было. Ну, вот и вышли, и команды стали играть. И я, знаешь, предательски чувствовал, я подавлял в себе это чувство. Но предательски мне симпатичнее был, конечно, Арсенал. Я подавлял в себе это чувство. Я наступал себе на горло и на все прочее. И я вспомнил, кстати, я как-то брал интервью у Гомельского, у нашего, у старшего Гомельского, великого. Вот, и помню, это тоже это был канун какого-то поединка, какого-то матча. И я у него спросил, за кого вы будете болеть? Он говорит, за англичан, конечно. Я говорю, почему, конечно? Он говорит, они атлеты. Я запомнил это на всю жизнь, и я с тех пор это очень много цитирую, не всегда ссылаюсь. Они, говорит, атлеты. И знаешь, я вот вчера вспомнил эту его фразу. Они вот в широком, в расширительном смысле этого слова, как к ним не относись политически, а лучше не мешать, конечно, политические пристрастия и спортивные, но есть в них что-то, они атлеты. Ну вот, извините. Но за нашего парня я, естественно, в итоге болел и скакал, и радовался, и все, я аплодировал ему персонально. Вот так вот.
2: Ну вот, вот да, мой... Да, это приятно.
3: Такой комментарий.
2: Петр Алексеевич, ты смотрел?
4: Да, я смотрел, вот у меня такое же было чувство, как Столи. Единственное, что я стыда не испытывал по поводу Арсенала. Я болел за Арсенал в большей степени и за Матвея лично. Вот, то есть я как бы для себя сказал, что любой исход будет окей, но мне было обидно, что Арсенал не выиграл, потому что они Лигу чемпионов никогда не выигрывали. Вот, и для клуба, знаешь, чем-то похоже на московское Динамо, они последний раз были чемпионами Англии в 2003-2004 году, очень давно, но это был феерический сезон, когда они не проиграли ни одного матча тогда с Арсеном Венгером, Анри там был, это было великолепно просто. Плюс, я уже говорил, личная у меня связь с Арсеналом, ну, как личная, когда я работал в компании «Мегафон», мы делали главный наш благотворительный проект – это чемпионат России по футболу среди команд детских домов. И в связи с тем, что акционер «Мегафона» был совладельцем «Арсенала» в то время, вот, «Арсенал» как раз принимал команду-победительницу из наших детских домов. Ребята туда ездили несколько сезонов подряд. Слушай. Один раз я тоже там был. Для них устраивалась и встреча с игроками, и Арсен Венгер лично к ним выходил. И дальше они сидели в VIP-ложе, значит, вот нашего акционера. И, конечно, вы представляете, для ребят из Сибири...
3: Крутейшая история, там, слушай, просто потрясающая. Других,
4: крутейшая история, да. И надо сказать, что все сотрудники «Арсенала», они, конечно, ну просто с такой добротой относились к этому нашему проекту и профессионализмом. Вот, понятно, что у них эта часть поставлена на поток, и все здорово там. Вот, но у меня очень, очень теплое отношение именно к этой команде. И плюс я там, когда был, вот я там прикупил себе как вот мерча, и у меня какие-то бейсболки есть. Поэтому мне Арсенал как-то, в общем, с точки зрения вот истории такой, он, наверное, поближе. Вот. А так Матвея, конечно, мы поздравляем, как и нашего грузинского бывшего игрока, человека, который играл в российском чемпионате, Хвичу Кварацхелия, который один из лучших футболистов сейчас в мире. Да, и грузины тоже нам люди не чужие, поэтому вот с этой точки зрения сборная бывшего СССР, она, конечно, конечно же, там еще есть украинский футболист Забарный, но он, так сказать,
3: я так понимаю, там отдельная интрига с Забарным, который там руку не жмет, тудема сюдема. Но первый пас, один из первых пасов, который отдал Забарный, был Сафонову назад.
4: Ну, понятно, что, может быть, когда-нибудь наступит то время, когда там будут играть все эти люди, и мы будем вспоминать что-нибудь уже более такое наше противоречие, скажем, глубоко в прошлом.
3: Ну да, я тоже два слова скажу про Арсена Венгера. Я когда был на чемпионате мира по футболу, кстати, он вчера был на трибуне, естественно. Вот, когда я был на чемпионате мира по футболу в ЮАР, и меня там, я был на комментаторской позиции, конечно, это обалденно. Арсен Венгер, ну, очень интересно, представляешь, прямо из комментаторского места все смотрел. И рядом со мной, прямо вот, ну, через проход, вот через ступенечки, сидел Арсен Венгер. Он тоже там для какого-то, я уж не знаю, для какого-то канала комментировал. Вот, и был, значит, перерыв, а он был в каких-то наушниках, и что-то внимательно слушал, стоял, но я подумал, ну, перерыв же нормальный, я подошел к нему и говорю, можно сфоткаться? А телефончик тогда у меня был, ну, какой-то не помню. Какой, ну, я имею в виду, не как сейчас, смартфоны, с фото, там какой-то был такой промежуточный какой-то переходный вариант между кнопочным и смартфоном, но уже с каким-то там фотоаппаратом. И я, значит, несколько раз мы с ним сфоткались, он так улыбался, потом говорит, извини, пожалуйста, я же, это самое, у нас сейчас аналитический разбор первого тайма. Я так, ой-ё. Вот, ну, удивительно интеллигентный и милый человек. Ну, вот, так что у меня тоже есть некое отношение к Арсену Венгеру. Собственно, вот и все. А потом был, между прочим, бокс. Почему я говорю, что большой спортивный вечер-то? Потом был бокс, и наш Дмитрий Бивол. Это очень удивительная история. Дмитрий Бивол защищал, значит, этот самый пояс, титул чемпиона мира. Бился он с немцем. Михаэлем, как его, Айнкрафтом, что ли. Очень смешно потом там в перерывах, когда между раундами показывали. И в углу Михаэля, немца, тренерский штаб по-русски ему орет. Ударил, отошел, ударил, отошел. Вот так что это очень смешно было. Вот. Русский финал, фактически. Ну, по крайней мере, этот немец, он себя считает этническим русским. Тренерский штаб у него говорит по-русски. Ну, Бивол, понятное дело. Ну, и, в общем, получил удовольствие. Бивол, если кто не смотрел этот поединок, сохранил за собой. Защитил титул чемпиона мира.
2: Ну, это логично. Он, по-моему, на мой взгляд, с большим отрывом сейчас в своей категории равных близко нету пока. Пока не проглядывается, скажем так.
3: Бивол блестящий боксер, да.
2: Он великолепный, да. Да, нам воспитали очередного большого мастера. Так, ну что ж, отлично. Начало. Поехали дальше по вопросам, наверное. Давай сложный тогда вопрос. Вот Анатолию Лена задает. Такой извозь. Ну, знаешь, как Чернышевский любил, значит, что делать, там вот это все. Анатолий, и все-таки, что ожидать дальше? Как вы для себя понимаете эту ситуацию?
3: Давай, Толя. Знаете, можно, конечно... Да не, ну я дам, что смогу.
2: Ну просто... Что ж не дать-то? Дам.
3: Ну просто, знаешь, можно отшутиться... А можно, ну, так сказать, ну, понять, что

0: нам нужно будет очень сильно и много усилий предпринять, чтобы опознать в этом отражении себя. Нам придется очень сильно измениться. Вот если не вдаваться в подробности, то я бы сказал, что я ожидаю именно этого. Нам придется. Нам придется, если мы хотим выжить, если мы хотим выжить в том, ну, как бы сказать, в том представлении о себе, какое мы сейчас в себе воспитали, то нам придется, в этом есть некий, так сказать, намек на парадокс. Да, но нам придется очень сильно измениться, чтобы выжить и остаться собой. Измененными, но собой. Без этого не получится. Мы сейчас, мне кажется, все осознали, что мы, так сказать, находимся в такой ситуации, когда только на лозунгах там, можем повторить и прочее, без самоотдачи полной, без осознания того, так сказать, где мы очутились в историческом смысле этого слова. Так вот, без этой мобилизации внутренней, внешней, экономической и какой иной, и всякой другой, у нас просто шанса не будет. Ну вот, если повторяю, если в двух словах, я бы так сказал.
1: Угу.
0: Извините, если кому испортил настроение.
1: Не-не-не, а почему испортил? Наоборот. У меня просто, вот, знаешь, буквально позавчера сидели там, разговаривали тоже с достойными донами, и они на вот такой же практический вопрос, они говорят, а вот у нас есть ощущение, это предприниматели, да, что нам сказали на старт внимание, и мы уже такие, говорят, все уже готовы бежать, а вот марш нам все никак не говорят. И говорит, вся страна сидит вот уже в такой, когда попа уже поднята, и уже нога одна начинает толкать тебя вперед, и все ждут, что сейчас стартовый пистолет выстрелит, а он, говорит, все не стреляет и не стреляет. И народ уже начинает уставать, знаешь, от этой позиции.
0: Я не хочу сказать, что мне кажется, примерно так же, примерно в тех же терминах сейчас рассуждают только пожестче и военные, не только предприниматели. Потому что было и на старт, было и внимание. А вот последнего слова вот этого самого важного, его до сих пор нет, как ни странно и как ни парадоксально.
1: Да, и вот это на самом деле такая полупозиция, она начинает немножечко, по-моему, людей раздражать, что ли. Я даже не знаю, какое правильное слово здесь, но вот немножечко так... Утомлять, наверное, неправильное слово, а вот раздражать, наверное, более правильное слово. Вот, когда уже... Знаешь, как я говорю, вот у меня есть такое выражение, как в программировании, знаешь, когда вот ты скобку открыл, написал, и надо вот ее закрыть, чтобы фраза была закончена. Вот Владимир Владимирович сказал, когда-то мы еще не начинали. И вот все ждут, да, когда скобка закроется, когда он скажет, а вот сейчас мы начали. И вот пока вроде... Хотя казахская пресс-конференция была достаточно жесткая, на мой взгляд. Вот прям такая она была предельно жесткая, как мне показалось. Я не знаю, давайте, может, пару слов про это тоже скажем.
0: Давай.
1: Толь, что думаешь?
0: Давай ты начни, а что я думаю? Я вот только
1: слушай, сказал, начну, ну, а что тут начинать? У меня создалось ощущение, что такого Путина я давно не видел. Он был очень немногословен в ответах на вопросы, с одной стороны, хотя он любит развернуто отвечать и длинно. Тут он компактно отвечал на все вопросы, но при этом очень жестко. То есть, все его ответы по Прибалтике были просто, ну, предельно понятные. Про то, что мы можем стереть их с лица земли, это было прям вообще... Такого, по-моему, не было никогда. Ну, на моей памяти, когда вопрос был про Калининград, что у них есть все средства, чтобы стереть наши базы ПВО. Там как-то странно это было сформулировано, но неважно. Вот, база ПВО с лица земли, на что Владимир Владимирович ответил, что у нас есть все средства, чтобы стереть с лица земли тех, кто попытается что-то стереть у нас. Вот. Ну, в принципе, меня поразила его такая краткость, вот как приказ, как, знаешь, как команда какая-то это было, выглядело, это как будто бы он раздавал приказы. Страшновато, честно говоря, ну, посмотрим. Вот у меня вот такое вот ощущение, какое-то вот странное, да. Ну, а с другой стороны, может быть, кто-то ожидал какой-то конкретики, ну, что типа будем делать это, по Киеву тогда-то, потому что все же ждут теперь в такой полупозиции, а что будет с Киевом? Потому что вроде бы сказали, да, и такая большая мхатовская пауза, уже достаточно большая. Но я думаю, что мое личное мнение, что до ПМЭФа не будет ничего, потому что ПМЭФ все-таки это сейчас цель номер один с точки зрения Украины. Вот. И видно, что они что-то готовят.
2: Я думаю, надо объяснить на всякий случай, что такое ПМЭФ.

0: Петербургский международный экономический форум, который пройдет с 3 по 6 июня в здании экспофорума в Шушарах в Ленинградской области. Вот, соответственно, видно, что дронов они посылают сейчас не так много, по 200 штук в день. Обычно было 500, 600, 700. Я думаю, да. Я думаю, да. И будет торговля. За Петербургский международный экономический форум будет торговля. Мне так кажется, еще раз говорю, это абсолютно ни на чем не основанное мое личное ощущение. Вот просто вот из того, что... Ну, в общем, я вот так вот по поводу Казахстана сказал. Да. Как у тебя
1: ощущения? Ну, собственно, ощущения? Понимаешь, мы все ждем, вот как ты, очень отличный образ, мы все ждем закрытие скобки, вот, или за закрытие скобок. Mm-hmm. На самом деле, по большому счету, там можно обсуждать детали, как вот наш президент комментировал залетевший дрон. Там в Румынии он много про это там говорил. Собственно, по-моему, с этого и началась пресс-конференция. Еще там о чем-то и так далее. Но так по большому счету, мы, конечно, ждем от Путина закрытия этой самой скобки. И риторика действительно становится все более и более как бы такой четкой и жесткой. Но понятно, что люди ждут, ну, так сказать, в риторических фигурах мы и так преуспели, а вот, так сказать, какого-то четкого и жесткого реального. Тут, знаешь, я тоже, иногда меня пробивает, но это просто чисто эмоционально, что да, там, мне тоже хочется шарахнуть, бабахнуть, грохнуть, там, бубухнуть, я не знаю, как там это правильно, ну, и так далее. Значит, разнести, снести и так далее. Но потом я понимаю, что, конечно, ну, так сказать, здравый смысл, ответственность и логика, они все-таки ну, не должны, ну, как бы не предполагают вот этого... бабахнем и разнесем и так далее. Но нужно все-таки делать как-то что-то системное и прочее. Вот, это я все осознаю. Но вот если даже не эмоционально попытаться, так сказать, осознать, то есть большое количество, ну, каких-то парадоксов, мне кажется. Повторяю, я там тысячу раз, еще раз, там, 1001 повторю, я не пытаюсь подменить с собой генштаб, я не учу генералов воевать и так далее. Нет, ни в коем случае. Но вот я в сотый раз одну и ту же формулу говорю. Но если там я ничего не понимаю... Но если люди ничего не понимают и все больше бухтят, а это уже не секрет, это даже в социологических опросах, вполне, так сказать, ну, официальных, прослеживается. Так вот, люди бухтят, и начинается какой-то там глухой ропот непонимания. Но почему бы не объяснить? Почему просто не поговорить? Просто не объяснить? А мы, ну, как бы, вот это меня смущает. Это меня и смущает, и сбивает, и дезориентирует, вот так я скажу. Если это максимально деликатно.
0: Петр Алексеевич, добавишь?
2: Ну, не очень понятно, что требует объяснения. Надо дату назвать, когда удар по Киеву будет нанесен, или что?
1: Нет, надо назвать.
2: Провел пресс-конференцию, например.
1: Нет, ты знаешь, подожди. Вот насчет удара по Киеву, кстати, хорошо, что ты про это сказал. У нас есть тоже такая, ну, у многих есть такая почти мистическая вера. Знаешь, вот там мы все смеялись над, ну, особенно в первый период там, своего первого там, пару лет, все смеялись над украинцами, что они верят в какое-то, значит, мифическое вундервафе, чудо-оружие. Вот сейчас там им дадут, ну, не знаю, хаймерсы, вот тогда. А потом сейчас дадут F, там сколько, мы F-15 или что им там, да, F-16? F-16, ну, да, много вот чего, сейчас да. И так далее. Ну, много чего. И каждый раз...
2: Жавелины была такая, были,
1: почти,
2: и там
1: все. Да. Каждый раз была почти как бы какая-то мистическая вера в то, что это и есть чудо-оружие, которое повернется. Вот у нас, на самом деле, такая же почти мистическая вера в этот какой-то, значит, страшный удар. Бабахнем, и все закончится, и победим. Но, к сожалению, нет. Никакого вундервафа с нашей стороны тоже нету. Тут нужно это твердо как бы и четко осознавать. Но нет никакого вундерваффе. Поэтому я не то чтобы требую, чтобы мне доложили, когда же будет удар по Киеву, и все, и таким образом мы все завершим победно. Нет, конечно. Но понимаете, в чем дело? Сейчас прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо. Но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. У нас, мне кажется, мы утратили какую-то, повторяю, это внешнее такое бытовое ощущение, так сказать, неразбирающегося в деталях, наверное, человека. Вот, но инициатива, есть такое ощущение, сейчас не у нас. Или наша инициатива недостаточно хорошо подсвечивается в СМИ, там, в докладах Министерства обороны и так далее. Ну, такое ощущение есть. И поверьте, если бы я это говорил, так сказать, ну, вы могли просто мне сказать, что, ну, истеричка. Бывает, мало ли, парень, так сказать. Но вы же тоже общаетесь с людьми, и вы же понимаете, что примерно то же самое в тех же, там, в той же тональности тревожной говорят, ну, практически все. Поэтому я требую, чтобы меня не называли истеричкой, а все-таки попытались бы содержательно, так сказать, ну, осознать, что же именно происходит.
0: Петр.
2: А что, Петр?
0: Нет, ты просто начал добавлять, а потом не добавил.
2: А, да?
0: Да.
2: Да, слушайте, ну, не знаю, мне сложно сказать, но, на мой взгляд, действительно, заявление сделано. Я бы вот какие два нюанса, может быть, добавил, не с той точки зрения, вот как же так, и почему же доколе и прочее, а вот с той точки зрения, которые мне кажутся важными. Первое, мне кажется, что какими-то ударами действительно выиграть довольно сложно войну, и вряд ли есть даже исторические примеры, когда вот, ну, может быть, за исключением Хиросимы и Нагасаки, но понятно, что ничего подобного не будет происходить. Вот, это с одной стороны, поэтому...
1: Ну, кстати, извини, Петя, на секунду тебя перебил, прости. Да? Ведь капитуляция Японии произошла же ведь не на следующий день после там Нагасаки, а через месяц.
0: И не по этой причине, кстати.
1: Что самое срочное. Так что просто это важно. Нет, оно, конечно, оно добавило, конечно, но не на следующий день, и не сразу, и не прямо вот из-за этого. Это важно.
2: Ну, это есть разные на этот счет мнения, из-за чего там она произошла, но это как бы ладно. Вот, поэтому, ну, сами по себе удары, понятно, что, возможно, будут иметь обратный эффект, сплочение там и так далее. Вот, но принципиально важно, мне кажется, что когда мы обозначаем Киев как цель, это не удары по центрам принятия решений украинским, а ведь надо понимать, что Киев – это штаб действий не только посольств, но и разведслужб, различных военных европейских там, и прочих организаций. То есть, там вообще много кого есть. И, на мой взгляд, вот это вот действие – это демонстрация, как бы, это такой промежуточный этап между ударами по целям, уже которые находятся за пределами Украины, и, собственно, ударами по целям на Украине. То есть, это скорее демонстрация Западу того, что нас не остановит...
1: Решимости и готовности. Абсолютно, да. Подписываюсь, ты прав, конечно.
2: Вот, поэтому мне кажется,
1: что это... Мы не демонстрируем ни решимость, ни готовность пока.
2: Ну, я думаю, что продемонстрируем, потому что заявления были сделаны весьма серьезные, на очень серьезном уровне. И надо сказать, что за Россией не водится вот такого трамповского подхода к угрозам, потом их отзыву там, в течение суток по несколько раз. Если уж один раз сказали, то, как правило, обычно долго не говорят такого. А вот уже, ну, сейчас уже все сказали, и президент сказал, и там Лавров Рубио звонил, и все это было сделано. Поэтому мне кажется, что здесь, наверное, все, работа проведена, все подготовлено и так далее. Будет ли это... Последует ли за этим эскалация дальнейшая с переходом на удары по европейской территории? Это вполне возможный вариант. Вот. Или последует действительно принуждение какое-то к миру, там, переговорам и прочее, тоже неизвестно. Вот. Я просто два аспекта хотел бы обозначить, мне кажется, они важны. Вот. Что это, конечно, не рассеивает никакие опасения, никакие сомнения и прочее, я не про это даже говорю, люди имеют право сомневаться и считать, что у них мало информации, которую они получают, ну и прочее, прочее. Ну, в общем, вот
1: понятно. Как
2: могу.
1: Трофим Викторович.
0: Хорошо. Хорошо, едем дальше. Вопрос для всех. Вот во Франции так легко можно побуянить, Григорий Эл спрашивает, устроить погромы. Но кто не знает, там всю ночь горел Париж по чуть-чуть. Просто уже 460 человек уже в тюрьме. Ну, в смысле, в предварительной. Вот, за погромы. Там это все на футбольной почве. Я не понимаю, как так вроде радостное событие.
1: Ну, мне тоже кажется странным. Вот если мы побеждаем, вот мы с Петей, да? Ну, ладно, ну, одну витрину там Петя один раз там палкой бабахнул. Ну, и что? Но весь город... сносить, понимаешь?
2: Ну, это не в своей радости. Стране, понимаешь? Это где-нибудь в другой стране.
1: Вот же объяснение.
2: Я просто помню, вот наши болельщики как-то где-то тоже там участвовали, в общем.
1: На Манежной площади.
2: В мероприятиях подобных. Нет, на Манежной площади, и, так сказать,
1: по поводу поражения,
2: где там чемпионат-то был, там, по-моему, что-то там мордобой-то был серьезный.
0: А слушай, ну, в Польше, нет, тогда, но это было другое, это не из-за победы, понимаешь? Если бы мы выиграли чемпионат,
1: из-за поражения, мы стали разносить Варшаву. Что-нибудь бабахнуть, это я понимаю. Но из-за победы-то свой город, это не свой город, вот в чем дело, я понял.
3: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
4: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
3: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
4: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
3: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
5: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
3: И быть в ладу с самим собой.
6: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
3: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
7: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В районе села Николаевка Херсонской области загорелся грузовик в результате атаки дронов ВСУ, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко. По его словам, информация о пострадавших уточняется. Повторная угроза атаки беспилотников сохраняется. Специалистам Международного агентства по атомной энергии предоставят доступ к месту удара дрона ВСУ по машинному залу энергоблока номер 6 Запорожской АЭС, как только позволит оперативная обстановка. Об этом сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Также ранее она заявляла, что удары ВСУ по Запорожской атомной электростанции несут риск радиоактивной катастрофы, масштабы которой не укладываются в логику военных целей. Напомню, украинский боевой дрон в субботу днем ударил по зданию машин зала энергоблока номер 6 Запорожской АЭС и взорвался. Пострадавших и критических разрушений нет. Радиационный фон в норме. До 5 возросло число пострадавших от взрыва газа в частном доме в Ингушетии. Среди них 3 дети, сообщили в региональном главном управлении МЧС России. Потерпевших доставили в Сунжинскую центральную районную больницу и детскую республиканскую клиническую больницу в Назране. Ранее ведомство сообщало о 2 пострадавших в результате взрыва газа в селе Тройское в Сунжинском районе. Моторная лодка с людьми перевернулась в акватории Ангары, сообщает Главное управление МЧС по Иркутской области. 1 человек погиб, ведутся поиски ребенка, который также был в лодке. По данным ведомства, в моторной лодке, в которой находились всего 4 человека, без спасательных жилетов перевернулась. Нарушение правил безопасности привело к происшествию на реке. Оперативно-следственная группа устанавливает все обстоятельства происшествия. Вступление Украины в Евросоюз будет затруднительным, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Он добавил, что если присоединение Украины все-таки состоится, то приведет к кризису в сельскохозяйственной сфере для многих стран Европы. По словам Крозетто, альтернативой присоединению Киева могла бы стать организация крупной общеевропейской системы обороны, выходящей за пределы нынешних границ Евросоюза и включающих помимо него и Украины, Великобританию, Норвегию и страны Балкан. При этом Крозетто назвал очевидным то, что создание такой системы будет возможно только после достижения перемирия и мира на Украине. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента «Лайф».
2: Из Госдумы. Доброе утро, дорогие друзья. Рады вас приветствовать. Петр Лидов, Трофим Татаренков, Анатолий Кузичев. Мы обсуждаем насущное воскресенье сегодня, выходной день, последний
1: день. Троица, кстати, 31 мая. Да.
0: Что у нас?
1: Троица, кстати. Да. Троица, большой день. Один из главных христианских праздников, между прочим, в основе которого есть такой, ну, это так, в двух словах, в основе которого догмат о триединстве Бога. То, что мне еще Наташин папа объяснял, доктор наук, религиовед, профессор. Это, поэтому воспроизведу его объяснение мне дословно. Это один из таких догматов, ну, собственно, как и любой догмат, который невозможно понять и осознать. О триединстве Бога одновременном и едином. В него это просто надо принять, и в это просто надо поверить. Собственно, вот сегодня день Святой Троицы, той самой. Всех с праздником православных.
0: Да, с праздником, да. Праздником. Так, ну что, вопросы продолжаем. Да, капитан Шепард опять длинный, он коротко не умеет. С момента заявления о возможном усилении наших ударов по Украине существенных изменений пока не наблюдается, так иногда как Украина продолжает наносить удары по нашей логистике. Как вы считаете, с чем это связано? Подготовкой с нашей стороны, возможными переговорами или другими причинами? И способны ли мы эффективно воздействовать на логистику Украины, создавая для нее серьезные транспортные и снабженческие трудности? Я думаю, вопрос связан со вчерашним заявлением Аксенова и с тем, что произошло в Крыму.
1: Ты скажи прямо то, что произошло в Крыму. Давай не будем.
0: Но в Крыму произошло то, что логистика практически нарушена полностью по доставке топлива, бензина нет, и, собственно говоря,
1: продается он вчера.
0: Да, сообщил об ограничениях 20 литров один раз в день, и, собственно говоря, написал он об этом пост официально, ну, скажем так, теперь это уже принято как официальное, вот, соответственно, мне ребята, которые работают и живут там, присылали фотографии на заправках нули, как у них это называется, ну, то есть, нету цен на бензин, потому что бензина нет. Понятно. Связано это в большей степени с тем, что континентальная, скажем так, трасса, которая шла не через мост, а через освобожденные регионы, по которым мы не раз ездили, и она считалась абсолютно безопасной, и вдруг стала резко опасной, и по бензовозам бьют умышленно, то есть прямо бензовозы и поезда с цистернами по ним проводят удары. Да, Толя, извини.
1: Да не, а чего? Ну, ты говоришь, с чем это связано? Какая-то тактическая подготовка, там, не то что подготовка, а, ну да, переговорные позиции, обозначения и так далее. Я считаю, ну, просто у них появились такие возможности, они ими, естественно, немедленно воспользовались. Это просто, вот я часто цитирую эту известную, так сказать, римскую максиму какого-то римского полководца. Я сделал это, потому что смог. Вот они делают это, потому что могут. А загадка, почему мы этого не делаем? Ну, видимо, не можем, если так сказать, продолжить, но в другую сторону ту же самую римскую максиму. Не знаю. Вот если я на днях видел такую статью, и там человек, ну, большая статья там с неким видением с точки зрения автора ее на происходящее и на завершение этого, и на то, как это завершить. И вот там есть была такая, мне прям резанула, ну, я обратил на нее внимание, формулировка, значит, секта уничтожителей мостов. Ну, типа, что есть большое количество военных экспертов, просто, так сказать, наблюдателей, я не знаю, вот, политиков, депутатов и так далее, которые считают, что вот надо было, значит, уничтожать логистику, значит, взрывать мосты и так далее. А тут человек, ну, а есть другая встречная, так сказать, точка зрения, что это ничего особенно не даст, что мост уничтожить это довольно сложно, и что, так сказать, ну, соответственно, незачем этим заниматься и так далее. Ну, если в этой терминологии я отношусь к секте уничтожителей мостов, секте мостовзрывателей, потому что мне кажется, что, значит, осложнить хотя бы, осложнить логистику противника, это обязанность вообще-то армии, так сказать. Вот. И, ну, есть загадка. Потому что, смотри, они нам ее осложнили так, что у нас бензин по талонам, а у них, насколько я понимаю, нет. Не чудится ли вам в этом парадокса? Мне чудится.
0: Ну, парадоксов много. Будем надеяться, что они будут распутываться по мере возможностей. Потому что парадокс – это же не всегда противоречие. Парадокс – это зачастую, когда мы не понимаем одну из двух частей этого парадокса. Может быть, когда-то со временем мы начнем понимать, что происходит. Вот это вот хочется, это правда.
2: Ну, мне кажется, что важно здесь вот на что обратить внимание, что все вот эти дискуссии, они идут в публичном поле, онлайн-среде. То есть, это такая... Как бы это сказать, это гражданская информационная война. И, на мой взгляд, удовлетворение у секты взрывателей мостов, ну, наступит, когда по всем каналам им покажут, значит, вот картинку, на которой будет сказано, что мосты разрушены, мы нанесли удар там, и вот это все. Какое это отношение будет иметь к реальности, в общем, сказать сложно. Не то, что оно, наверное, не будет, но сказать сложно, потому что глубокий анализ вряд ли последует. Просто, вот у нас вот бензин по талонам, а давайте мы там, я не знаю, там разнесем что-нибудь. И вот покажите нам картинку, и тогда мы будем удовлетворены. Вот мне кажется, это, кстати, вполне реальная история. Это информационная война, безусловно. Она даже отчасти, может быть, внутри нас гражданская, потому что у нас вот... И туда масло в огонь, кстати, подливают с удовольствием. Да, вот если посмотреть, я так посматриваю видосы наших этих самых вот уехавших всяких, вот они там ведут теперь. У них, значит, про то, что восстание Z-блогеров против Путина, они, значит, вот уже его там свергать идут, вот это все. А те, значит, уже восстание репрессии... Ну, вот те люди, которые взрыватели, да, Z-блогеров, да, вот, ну, военкоров и так далее, которые требуют вот этого, а им, значит, как бы не дают, и вот это вот самое сейчас серьезное противоречие, которое есть внутри России, оно действительно есть, скорее всего, но просто мне кажется, что здесь надо отдавать себе отчет, что... Мы сидим у экранов и ведем бой между картинками, да, вот в своей голове. Ну, наверное, нам должны отчитываться о более всеобъемлющей стратегии, вот то, что происходит даже не на уровне Генштаба, а на уровне Совета Безопасности, да, куда входит и экономика, и там и нефть, и переговоры с Казахстаном, и с Китаем, и США, чего там, а здесь вот это, а здесь сказали. И, наверное, это будет круглосуточный канал информационный, который должен вести лично президент Путин для всех людей, которые хотят развлечься таким образом. Вот. Но, к сожалению, мне кажется, это так вряд ли работает. Вот. Но, наверное, сомнения, ты прав, безусловно, да. Нет, безусловно, появляются. Я просто хочу сказать, что если нам завтра покажут картинку, вот эту, вот, которую мы хотим все, то, наверное, мы удовлетворимся и скажем...
1: Дело не в картинке. Нет, конечно, мы не удовлетворимся. Просто нам кажется... Ну, сейчас я объясню. Во-первых, конечно же, мы... Ну, понятно, 5 прав, 90, там, не знаю, сколько процентов, так сказать, информации, которую мы получаем, конечно, это мы действительно... Это битва картинок. Мы смотрим, анализируем там заголовки, я не знаю, публикации, что там пишут, вражеские, так сказать, телеграм-каналы, картины, ну и так далее. Но у нас, во-первых, еще есть... Мы же еще общаемся с кем-то, со служивцами, с какими-то, да, с товарищами, с роднёй и так далее. И примерно представляем себе, какая ситуация, так сказать, не только ориентируясь, опираясь на картинки. Это первое. А самое главное, что на самом деле дело не в том, какую нам картинку покажут, что мы удовлетворенно выдохнем. Просто есть такое представление, что, повторяю, и украинцы демонстрируют, что это так, что, скажем, повторяю, осложнение логистики противника – это одно из ключевых, ну, одна из ключевых задач воюющей армии. Но есть такое ощущение, что нам логистику осложняют. У этого есть вполне реальные, материальные, так сказать, проявления, типа талонов на бензин в Крыму. А мы эту логистику, повторяю, есть такое ощущение, может, оно несправедливое, может, там черт что происходит, а мы не знаем. Но есть такое ощущение, что они в этом смысле чуть более эффективны, чем мы. И даже, знаешь, иногда, вот, так сказать, с оговорками многие военные эксперты, обратите внимание, что сейчас говорят, что в смысле дронов, так их, ну, по крайней мере, на какой-то категории, У них сейчас есть временное, конечно, и небольшое, но технологическое преимущество. Я не знаю, правда ли это, но я слышу, как некоторые военные эксперты, аналитики про это аккуратненько говорят. Но разве это не должно нас, русских людей, чуть-чуть настораживать, смущать и тревожить? По-моему, это наша обязанность как граждан страны.
2: Да, еще раз, да, тут ты не противоречишь мне, то есть нам, если завтра мы сообщим, что вот в ответ на талоны на бензин в Севастополе введены талоны на бензин, не знаю, в Виннице, ну ладно, хорошо.
1: Ну да, отлично, ну хотя довольны. Бы так. Мы действительно тоже работаем над осложнением логистики противника.
2: Конечно.
1: А не только жесткой риторикой.
2: Мы должны в ответ на талоны потратить,
1: Мы должны воевать, наверное. Мы должны воевать, а не только заявлять. Я вот это хотел сказать, собственно, если уж своими именами называть вещи.
2: Окей.
0: Хорошо, едем дальше. Так, уважаемый ведущий, скандал Ермак и гадалка Феншуй. Почему наша пропаганда не трубит об этом на все? Да как не трубит? Я вон включил, тут время покажет, извините. Там про это целая программа была, честно. Как же не трубит-то? Трубит во весь голос. Вы просто не то смотрите, извините. Так, почему Арти, Аль-Джазира, Такер Карлсон и Кэндис Оуэнс не снимают подобных рилсов и репортажей на западную аудиторию? Может, им нужно подсказать? Это же дикость, когда второе лицо государства, которому жали руки Байдена, Фондерляйна и Руби, буквально собирает воду с трупов ради магических ритуалов, и мы упускаем этот жирный шанс дискредитировать этого врага. Извините за эмоциональность. Спасибо за работу и передачи. Ну, тут, по-моему, эти мухи, мед, кое-что и пчелы вместе собрано. Вот, извините.
1: Толя, насчет дискредитировать врага, мне кажется, у нас слишком немножечко такое, у нас это тоже странное такое, в голове сочетание немножечко романтического отношения, к Европе, к европейцам, к бюрократам там Евросоюза, с одной стороны романтическое, с другой стороны абсолютно, мистическое, с ненавистью имею в виду. Дискредитировать, украинское руководство, вы чего? Человек буквально из золотого унитаза голову высунул, говорит, привет, я скоро, и все такое, какие-то адские деньги, чувак жалуется, это же есть на этих знаменитых пленках Миндича. Чувак говорит, слушайте, я с вами вообще здоровье потеряю, я тащил эти сумки в каждый $1 000 000. Извините, $1 000 000 это 15 кило, это я сейчас почти дословно цитирую. И что же у меня в каждой руке 15 кило, я там иду, километр, ребят, вообще обалдели, что ли? Надо как-то доплатить, и так далее. Слушайте. Вообще, что еще? По идее, если бы это произошло, Петя сегодня цитировал этих наших уехавших, есть что-то подобное, похожее, в 5 раз меньше, намеком, произошло бы у нас, вот это раструбили бы. Вышли бы, все западные газеты с заголовками, посмотри, падение империи, и так далее. Просто всем плевать. Дискредитировать. Невозможно дискредитировать. У американцев есть великая формула. Это сукин сын, но это наш сукин сын. Цитирую дословно, поэтому не сам себя не запикиваю. Это, повторяю, они так и живут. Кто бы там ни был, но извините, золотой унитаз, будем иметь дело с золотым унитазом. Ничего страшного, потому что из двух зол выбирают меньшее. Меньшее зло – это Украина, большее зло – это Россия. Все.
0: И я бы еще добавил, что те, у кого есть файлы Эпштейна, и которые там не то что пили воду с трупов, они там вообще страшно в эфире сказать, что делали, перед ними как-то дискредитировать это детские забавы. Что там дискредитировать-то? Мы вон почитали про остров Эпштейна, волосы дыбом стали даже у тех, у кого их... соответственно, тут... Мне кажется, это перед нами можно, ничего себе, так можно было, потому что у нас такого нет. Ладно. Уважаемые ведущие, что вы думаете об утилизации стеклянных отходов? Как вы утилизируете? В моем городе сейчас нет приема бутылок. Вот что людей интересует на местах. Это, кстати, важно.
1: Прием бутылок нет?
0: Нет.
1: Странно. Слушай, я, если честно, правда, у меня такой проблемы, так что получилось, как-то не стоит. Я давно не сдавал бутылки, по-моему, со школы. Вот, и поэтому не могу, так сказать, экспертно прокомментировать ситуацию на этом рынке. Может, Петя пробовал? Я не знаю, но я просто, правда, ничего не могу сказать.
2: Я особо не пользуюсь бутылками. Только из-под вина, если бывает, но их выбрасывают.
1: Ну, имеется в виду, ну, а какие еще бутылки?
2: Ну, пивные. Минеральная вода бывает, стеклянная.
1: Пивные. А, минеральная пивные. Вода. Кефир уже сейчас пивные. В пластике. А пиво?
2: Не знаю, да, что вот с стерилизацией, это... честно скажу. У нас тут есть вот в магазине, там что-то сдают какие-то бутылки. Но, по-моему, пластиковые.
1: А сдают, да?
2: Ну, пластиковые, да, пластиковые. Даже машины пластиковые. Стоят. Можно закидать, да. Тебе там какие-то начисляют эти самые баллы.
0: Бонусы, да.
2: Да, так. Стеклянных не могу сказать. Вообще,
0: не принимаю
2: могу про стеклянную... Стеклянные бутылки в Советском Союзе, значит, а все было в стеклянных бутылках, особенно пиво. И один мой знакомый потом рассказывал, что он организовал у себя дома видеосалон. Довольно популярный был бизнес, то есть ты покупаешь видак вот, и продаешь билеты. Вот, значит, ну, или просто приглашаешь людей. Он сказал, что он основные деньги делал на пиве, которое он продавал. Значит, там, причем продавал по цене номинала. В магазине пиво там, ну, условно, 45 копеек, и он продавал по 45 копеек. А он говорил, что основная моя статья доходов была сдача бутылок. Потому что бутылка стоила, по-моему, то ли 10 копеек одна.
1: 10 копеек.
2: Вот. Да, и фактически вот эта маржинальность 20%, даже 30% от пива, люди-то бутылки оставляли, а он их потом сдавал и получал 30% маржу от пива. И говорит, это была моя основная статья доходов, даже продажи билетов. Как бы, ну да, там не очень, я подешевле делал, демпинговал. Но там был нюанс, что, значит, когда есть соседи на тебя, про тебя сообщили, то, значит, приходил участковый, выключал, значит, электричество на лестничной площадке, и у тебя кассета, ты не можешь вытащить из видеомагнитофона. И вот тогда к тебе заходят, да, и вот так вот многие погорели, потому что это, конечно, было незаконно все, но наиболее предприимчивые люди, даже которые потом стали крупными бизнесменами, начинали именно с этого, в возрасте там 18 лет.
1: Да, а я думаю, что знаешь, что самыми крупными бизнесменами, которые выросли вот из таких салонов, были те, кто не только, как ты говоришь, маржинальность основной получал со сдачи бутылок, он кто еще делал платный вход в туалет, конечно.
2: Вот ну, возможно, да, но там...
1: Сейчас и рулит экономика.
2: Там-то... Да, то есть там вообще модель могла работать чисто на пиве. То есть фактически ты мог очень низкую цену ставить на посещение просмотра какой-нибудь греческой смоковницы, вот, или Рэмбо, вот, а это, ну, интересно.
1: Эх, да. Было время...
2: Да, вот у нас на корабле было 20 копеек даже.
1: Пивная у нас 20 на корабле копеек, было две видеокассеты у нас было на корабле. Значит, «Остров дракона» с Брюсом Ли. Да, и еще какой-то фильм тоже с Брюсом Ли. И мы их постоянно смотрели. Каждую субботу мы смотрим...
0: Наизусть, да?
1: Наизусть. Более того, мой товарищ из Саранска, он под впечатлением, значит, этого фильма «Enter the Dragon», «Остров дракона» в нашем прокате, значит, он, ну, мы уже довольно много отслужили, два там, с лишним года, поэтому он мог себе позволить, он шел, у нас там был такой микротренажерный залчик, ну, с мою комнату, ну, вот с эту, наверное, с кабинет, вот, там висел мешок, и вот он стоял, и, по-моему, год оставшийся до дембеля, он все время бил Маваши Герри, бум-бум. И довел его, мне кажется, довел его просто до какого-то невероятного совершенства, потому что только этот удар, ну, как-то он его освоил благодаря фильму, вот он его все время бил, каждый божий день там по часу. Я бы не хотел попасть под эту Маваши Герри. Олег, привет.
2: Ну, там можно просто шаг назад сделать, в общем, и ничего страшного с тобой не случится.
1: Ну, или так, знаешь, как в том анекдоте.
2: Если ты как бы готов, он, конечно, тяжелый, но это если ты пропускаешь, а если ты...
1: Ну, да. Наверное...
2: Там и блок есть, да. Я просто тоже карате занимался, и этот Маваши, он прикольный, потому что мощный такой, его погрушить
1: хорошо. Да, и красивый лупить. Еще.
2: И красивый такой, да, там надо ногу поднимать так, чтобы она вот в этом положении была правильно на земле, как бы. Ты поднял, а потом развернул. Да, подъем, отлично.
0: Вот мы, кстати, не поздравляли нашего соведущего Дмитрия Захарова с получением коричневого пояса по карате. Он на днях.
1: Вот, да, вот коричневый пояс получил, серьезно? Дима
0: получил
1: Захаров,
0: первый рю, да, и, в общем, он серьезно занимается этим вопросом, и вот тут сдал очередной экзамен.
1: Дима, вот. Наше поздравление. И уважение.
0: Да, большой молодец. От греха подальше. Значит, вопрос, Игорь Дез.
1: Давайте ему, может, пару подарков передадим каких-нибудь небольших.
0: Ну, уже выслали, уже выслали.
2: Просто можно исключить с ним личные встречи, да и все, онлайн.
1: Или так. Да. Будем онлайн.
2: Просто, да, не будем звать его на наши мероприятия, праздники.
1: Будем звать. Далее, просто онлайн.
0: Так, едем дальше. Москвичка за 2 месяца оштрафовала более 100 нарушителей на самокатах на сумму более 8 миллионов рублей. Ну, не сама оштрафовала, но девушка во время прогулок фиксировала совместные поездки на самокатах, отправляла в службы поддержки сервисов. Довелось ли вам отправлять подобные, может, в ГИБДД уведомления о нарушениях? В каких случаях об этом стоит заявлять, а в каких можно не заметить?
1: Ну, не знаю, мне это как-то... Извините, я понимаю, сейчас возмущенная общественность станет на дыбы и скажет, типа, что я не прав, но я не люблю стучать, тем более на подростков, которые вдвоем едут на самокате. Я знаю, что это нарушение. Я знаю, что сейчас какие-нибудь занудно начнут говорить, а понимаешь, к чему это приведет? Это же страшно, так сказать, это травматично и так далее. Они же ставят под угрозу не только себя, но и тех, кто вокруг и так далее. Вот я единственный раз в жизни, по-моему, так сказать, ну, стуканул и считаю, что это я правильно сделал. И сделаю так еще раз, если вдруг случится. Мы как-то ехали на автомобиле, и нас обогнала другая машина автомобиля, где явно сидел пьяная вообще компания в дрибадан. Вот, и за рулем тоже был абсолютно пьяный. Естественно, я не просто там позвонил, я доехал. Потом это было на пересечении Ярославки, давно было. Пересечении Ярославки и МКАДа. И это, там такой есть известный пост ГАИ. Я туда, значит, мы зашли, сказали. Я запомнил номер машины. Значит, я стуканул, повторяю, этим горжусь и впредь тоже поступлю. Другое дело, что, ну, повторяю, это очень давно было. Но милиционер сказал, ну, да, спасибо, обязательно займемся. Ага, вот так вот. Типа. Ну, я надеюсь, что все-таки он там где-то кому-то как-то передал, и этих уродов тупых взяли. Вот. А так, ну, вот так примерно.
0: Угу. Ну, я не знаю, Петр, скажешь что-нибудь по этому вопросу?
2: Нет, у меня не было такого опыта. Никогда.
0: Я никогда ни на кого тоже не заявлял. Тут как-то... Тут, я сторонник физической расправы с такими товарищами после того, как в меня въехал вот такой вот рядом на Тверской, рядом с одним нам известным заведением, прям на полном ходу в спину. Очень было неприятно, прямо очень.
1: Извини, знаешь что, Роб, мне тут Алина пишет, что Анатолий по улицам пешком не ходит. Невозможно пешеходу пройти, мчаться безумно сквозь толпу. Да, я знаю, только искры летят, а подростки по двое – это вообще жесть. Я с вами согласен, да. Но, вернее так, я с вами не согласен, я по улицам хожу. А как вы себе представляете мою жизнь? Ну, что думаете, здесь вот меня пакуют во что-то, потом куда-то относят, потом куда-то приходят, потом распаковывают. Ну, вы что, издеваетесь, что ли? Вот, поэтому я...
0: Я видел Анатолия на улице пару раз, да.
1: Вот, да. Было. Специально выхожу, фоткаюсь, да, потом опять ухожу туда, где я есть, я не знаю. Вот, я все понимаю, да, ну как-то, ну слушайте, ну можно же и как-то... Ну нет, я не сторонник расправы на месте. Вот, ну просто сказать что-нибудь такое, ребят, вы что, дебилы? Ну это же опасно, раз и за трещину дать такую отцовскую, хорошую, добрую, и все, мне кажется, нормально, нет?
0: Ну да, ну,
2: на самом деле, мне кажется, проблема...
0: Хорошо, конечно.
2: Ну, это не вполне возможно, во-первых. Во-вторых, там,
0: к сожалению, бегутся,
2: да. И тебе наваляют. А вопрос-то вот в чем.
1: А мы с Захаровым.
2: С Захаровым, да. Такая полиция самокатная. Нет, тут вопрос, мне кажется, еще важный, а куда обращаться? А как они будут это контролировать? Вообще, мне кажется, в этом смысле у нас нет такой культуры и на уровне доверия к тому, что полиция сразу же возьмет под козырек и пойдет отлавливать их моментально, и по другим каким-то поводам. Вот я, например, езжу часто... Ну, по трассе, да, тут, ну, огромное количество всяких идиотов, которые, значит, шашечки, значит, и так далее. Но я ни разу не видел, чтобы их как-то кто-то преследовал, там, где-то останавливал и так далее. Ни разу. Зато я вижу, вот, значит, машины сопровождения чиновников, много ДПС с мигалками летят точно так же. Или, например, какие-то посты там, вот они всех проверяют и так далее. Но вот как обратиться по этому вопросу, и ну, увидим ли мы какие-то действия?
1: Ну, ты знаешь, большой вопрос, на самом деле. Они законодательно, вот там я слышал, есть такая идея ограничить просто, ну, по крайней мере, в каких-то территориях, ограничить просто техническим образом там скорость.
2: Ну, это самокатов можно, да, так делать.
1: Ну, да, да. Что-нибудь ну, быстрее. Это как бы, ну, это в общем, в каком-то смысле решение.

0: Отношение Ватикана к искусственному интеллекту. Контекст. Ключевой новостью в католическом мире стала новая энциклика, представленная папой Львом XIV. В ней понтифик делится своей точкой зрения на одно из магистральных направлений развития человечества. Он сравнивает распространение генеративного разума с библейским сюжетом о Вавилонской башне. Христианская традиция трактует этот образ как символ гордыни людей. Лев XIV уверен, что сами технологии не враждебны человеку, но они неукоснительно приобретают облик тех, кто их использует. Глава католической церкви приходит к выводу, что искусственный интеллект необходимо высвободить из логики военной, экономической и когнитивной конкуренции. По его мнению, технологии, обезличивающие ведение войн, снижают их моральный порог. Западные медиа и политологи обращают внимание, что папа публично присоединился к растущему недовольству влиянием ИИ на многие сферы жизни. Понтифик указывает, что нынешний капитализм, концентрирующий богатство и власть и делающий ставку на технологическую революцию, видоизменился до неузнаваемости и представляет угрозу. По сути, понтифик стал оппонентом Дональда Трампа, рассчитывающего за счет прорывов в сфере ИИ добиться превосходства над Китаем.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, столько же в Санкт-Петербурге и Казани. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Филиппины выступают за сохранение автономии стран АСЕАН. Больше 10 человек пострадали в ходе беспорядков после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен». В МВД рассказали, какие термины используют мошенники для обмана россиян. Подробности далее. Возбуждено уголовное дело после взрыва газа в частном доме в Ингушетии, сообщили в региональном следственном комитете России. Ранее сообщалось, что взрыв произошел в селе Троицкое в Сунжинском районе. В результате пострадали 5 человек, трое из которых несовершеннолетние. Уточняется, что пострадавшим детям 1,5 года, 4 года и 8 лет. Все они доставлены в больницы. Следователи проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются причины произошедшего. 1 человек погиб, еще 8 пострадали в ДТП в Московской области, сообщает подмосковная полиция. По предварительной информации, водитель легковушки столкнулся с впереди идущим автомобилем, который впоследствии выехал на встречку, из-за чего в аварию попали еще одна легковушка и маршрутка. А маршрутный автобус в результате перевернулся. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Филиппины выступают за сохранение автономии стран АСЕАН и свободы Юго-Восточной Азии от влияния какого-либо гегемона, заявил министр обороны Филиппин Гилберто Теодоро на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Он отметил, что страны объединения признают наличие расхождений во взглядах и интересах, особенно в морской сфере. Тем не менее, по его словам, государства-ассоциации остаются верны первоначальным идеалам АСЕАН. По меньшей мере 11 человек пострадали в ходе беспорядков в Париже после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов, сообщает газета «Фигаро» со ссылкой на МВД. Уточняется, что 1 человек получил ножевое ранение в Париже в районе площади Республики. Также в реанимацию был передан пострадавший с остановкой сердца после того, как его вытащили из Сены. Еще 2 человека пострадали в результате ДТП на кольцевой дороге столицы, оба в тяжелом состоянии. Кроме того, в результате беспорядков пострадали 7 полицейских. Один из них получил серьезное ранение. В субботу «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Арсенал» со счетом 1-1, 4-3 по пенальти в финальном матче Лиги чемпионов и 2-й год подряд стал победителем турнира. Мошенники продолжают использовать псевдоофициальные термины и несуществующие процедуры, которые должны создать у человека ощущение срочности, законности и участия в спецоперации. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Так, преступники продолжают использовать классику мошеннической терминологии – фразу «безопасный счет». Ведомства подчеркнули, что в российской банковой системе не существует никаких специальных защищенных или резервных счетов Центробанка, МВД, ФСБ или Росфинмониторинга для перевода денег граждан. Также аферисты используют фразу «дистанционный обыск», полностью вымышленную процедуру. В МВД подчеркивают, что правоохранительные органы не проводят обыски по видеосвязи, через мессенджеры или по телефону. А требование показать квартиру без понятных через камеру в смартфоне, без понятых через камеру в смартфоне используется исключительно преступниками. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Ключи Захара».
2: День добрый, это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов. Здравствуйте, товарищ. Будем сегодня рассказывать об одном из любимейших моих писателей, образцовом в каком-то смысле русском писателе, которого звали Алексей Николаевич Толстой, не путать с Львом Николаевичем Толстым и Алексеем Константиновичем Толстым. Необычайно разнообразный, широкий, Бунин по этому поводу ругался, брюхом талантливый, как Бунин опять же формулировал, писатель Алексей Николаевич Толстой. Чтобы понять, кто это такой, я несколько примеров приведу. Допустим, великий эпос «Хождение по мукам». Огромный в чем-то, во многом соразмерный Тихому Дону роман всех вот этих великих годах, предреволюционных, революционных, эпохи гражданской войны. Чудесная трилогия, несколько раз, трижды экранизированная. Это Алексей Николаевич Толстой. Алексей Николаевич Толстой – один из основателей популярной русской фантастики. А «Элита» экипировала инженера Гарина, также неоднократно экранизированные, оказавшие обескураживающее влияние на всю советскую фантастику, и мировую, кстати, тоже активно переводились на все мыслимые языки, тоже Алексей Николаевич Толстой. «Буратино», который сейчас у нас собрал миллиард или два, или три, уже в прокате тоже апеллирует к сказке Алексея Николаевича Толстого. И посмотрите, какой разброс. Это эпос, фантастика, сказка, величайший исторический роман, может быть, даже лучший или один из лучших в русской классической прозе, где, знаете, конкуренция не слабая. Петр Первый. Беспрецедентно просто мощная книга. Я напомню, что все время, когда была послереволюционная ситуация, 20-е годы, в библиотеках Парижа, других европейских столиц, куда шли наши белогвардейцы, бывшие белые эмигранты, за книжками, лидировали первые книги Тихого Дона Шолохова и Петр Первый Толстого. Даже Петр Первый Толстого Шолохова периодически обгонял. А потом уже шли, во след Мережковский, Бунин, Шмелев, Зайцев, Алданов очень популярные. То есть Толстой с Шолоховым уделывали даже там, за пределами России, всю эмигрантскую литературу. Вот видите, какая широта. Но это еще не вся широта. Допустим, экранизацию наверняка все смотрели у нас. «Граф Калиостро. Формула любви» Марка Захарова. Тоже Алексей Николаевич Толстой, потому что он еще и мистический и сатирический, кстати, писатель очень высокого уровня. А может быть, среди наших слушателей есть алисоманы. Так вот, с последнего альбома «Алисы» замечательная старая песня Кинчева «Как лежу я, молодец, под сарым горою», как-то там, шексные реки придавила груди мне на гробовую, вязкие там клыки, короче. Вот замечательная песня, удивительная песня про Сеньку Разина. Тоже Алексей Николаевич Толстой, потому что начинал он, на самом деле, как поэт-символист, как человек, собиравший русские сказки, популяризировавшие сказки, писавшие сам сказки. То есть, ну, это же невозможно все вместить в одном человеке. Фантаст, автор исторических романов, автор эпоса, автор мистики, автор сказок, поэт-символист и при этом еще и...
3: Замечательный публицист эпохи Великой Отечественной.
2: Да, и военкор, причем и Первой мировой войны.
3: И Первой мировой войны.
2: Первой мировой войны, причем и рисковавшей жизнью, и Великой Отечественной войны. И сколько бы о нем ни говорили, вот о том, что вот он любил всю жизнь там как бы в сливках, в шоколаде находиться, и там часто вспоминаю, какие он накрывал столы, щедрый был человек, накрывал столы там у себя на даче там, да, в 40-е годы, и как он любил хорошо пожить. Конечно же, я хочу сказать одну вещь, которая Толстому никогда не говорится. Он всем сердцем переживал все трагедии России. Это видно по его прозе, и для меня это видно еще и по дате его смерти, потому что он так тяжело переносил муку и трагедии Великой Отечественной войны. Он умер в 45-м году, еще, по сути, не старым человеком.
3: 63 года.
2: 63 года, да. Но это, правда, коснулось не только его, потому что тогда было как минимум три литератора, а еще до советских, принявших советскую власть, очень сильно первого ряда. Это Викентий Вересаев, это Вячеслав Шишков, это, собственно, Алексей Николаевич Толстой, которые приняли революцию, хоть и там со всеми, там, однако, и но, и 20-е, 30-е годы работали на советскую власть, и 40-е, и все трое умерли в 45-м году. А вот это показывает, на самом деле, как русская словесность переживала эти события и как они были в это увлечены. И вот как накануне победы или едва перейдя победу, сердце сказало: «Все, я больше не могу», и оно остановилось. Сегодня будет будем говорить об Алексее Николаевиче Толстом?
3: Интересно, вот когда я, кстати, упомянул, что начинал как поэт-символист, интересно, что вот это вот как бы непростое на самом деле вхождение в литературу. Он столкнулся, конечно, вот с этим вот уже определенным снобизмом.
4: Еще один
3: вот,
4: Толстой.
3: Театров, да, еще один Толстой Серебряного века. Они уже звезды, у них там такие секточки-тусовочки, а это как бы откуда-то из Заволжья приезжает, вроде как граф. А там же семейная история очень запутанная, вроде как и не граф, может, мужик какой-то простой, который там выдает себя, не пойми, за что все это так вот. И хотя он достаточно быстро сблизился с этими звездами, дружил и с Гумилевым, и с Волошиным, вот с этим кругом, а тем не менее входил тяжело, и на всю жизнь как-то у него осталось вот это вот, это такое несколько сатирическое, несколько насмешливое отношение к ситуации Серебряного века. И в глубоком таком обобщающем смысле он понимал, как эти миазмы декаданса отравили русскую жизнь на самом деле. Вот, и в таком чисто таком сатирическом, человеческом, но вот каково бывает иногда топливо, да, во сколько шедевров это вылилось. Это, например, первая часть трилогии «Хождение по мукам сестры», где вся эта ситуация описана, блок Бессонов, все как бы все узнаваемые, все совершенно
2: понятно. Поиздевался волю, на самом деле.
3: Вот, потом незаконченный роман 16-го года Егора Бозов, который вот посвящен всем этим бродячим собакам, и вот просто его читать уморительно, совершенно смешно, это настолько. И это Буратино, да? Почему-то вот, вот действительно у Толстого огромное количество хейтеров у Алексея Николаевича. Вот это приспособленец, продался, все. Там эту ситуацию мы тоже обсудим. Она от чего она шла? От желания или как-то получше устроиться? Вот, или от каких-то более глубинных таких импульсов, да? Ну, больше хейтера, чем он сам над собой поиздевался в волю, если прочитать повесть начала 30-х «Необычайные приключения на Волжском пароходе», где такой писатель-приспособленец Хиворин фигурирует, абсолютный автопортрет, никто так над собой, правда, не смеялся, поэтому он всем своим хейтерам ответил. Но когда Толстого обвиняли, что это, в общем-то, как бы украденная якобы сказка про Пиноккио, тут очень простые как бы аргументы. Во-первых, это абсолютно по пафосу противоположно, потому что Пиноккио святочная такая дидактическая христианская вещь. Вот. А Буратино, он такой совершенно хулиганский, по-русски хулиганский, такой совершенно противоположный всяким нравоучениям и дидактике. Ну, плюс это еще глобальная пародия на ситуацию Серебряного века, разумеется. Пьеро Блок, вот, Мальвина, Любовь Дмитриевна Менделеева, да, все остальные тоже узнаваемые. Но самое, мне всегда был очень смешон Карабас-Барабас, вот, который Фелот Мейерхольд на самом деле. Вот, спародировано, в общем-то, все. Доктор, он же доктор кукольных наук. А одна из узнаваемых образов Мейерхольда, еще молодого, был доктор Дуперту. И вот доктор кукольных наук. И поразительная вещь, которая, ну, ни у кого не может ее быть, потому что тут глубокое знание эпохи, когда он бежит к какому-то жандармскому начальнику, Карабас-Барабас, говорит, меня ограбили, несчастного сироту. Вот, именем Тарабарского короля. Он говорит, кто смеет обижать сироту? Это же, ребята, это очень серьезная вещь. Это при Петре Первом был царский указ, который висел во всех присутственных местах, который грозил какими-то адскими карами именно за обиды сирот. Почему-то Петр Первый считал себя покровителем всех сирот. Это вот Толстой как раз во время написания Буратино занимается глубоко петровской эпохой.

0: Ну, Пиноккио, буквально два слова, да? Во-первых, это был прямой социальный заказ от государства взяться за итальянскую сказку и сделать ее русской. Тут нет никакого отрицательного эффекта. То есть мы знали поэтов Пушкина, Лермонтова, которые переводили кого угодно из западных классиков и проводили их через какой-то...
1: Ну, все сказки Пушкина, на самом деле, адаптации иных форм мифологии.
2: Нет, грех сказать, но получалось лучше оригинала.
1: Да.
2: Вот, эта инерция, она долго продолжалась, потому что нам тоже вот про волшебника изумрудного города нам рассказывали, что вот Волков все по пяти у американского сказочника Баума. Так если сравнить качество вещей, наша-то как бы сильно покруче будет, пусть сценарная основа и та же.
1: Блин, ну они тоже забирают, они во все времена тоже брали друг у друга, и по сей день, вон, недавно своровали элиту Беляева. Почему-то мы не понимаем, что это на самом деле общий контекст. Есть мифологические сюжеты, которые кочуют из народа в народ. Тут ничего такого вообще нету. Есть только для необразованных людей. Олег, продолжай.
2: Вот, давайте вот эту осмотрим историю, потому что она меня как-то занимает. Действительно...
1: Ты хочешь сказать про революцию?
2: Про революцию.
1: Я все-таки на секунду тогда остановлю вот в этом месте и скажу, что вот этот поразительный момент, что проблемы с высшим обществом петербургским и московским были у крестьянских поэтов. Мы все знаем, как туда явились Есенин, как туда явились Клюев, как туда пытались войти Орешин и Клычков, и как на них смотрели в этот Ларнет Гиппиус и считали, что это мужичье корявое приперло к нам в своих, да, в своих вальках и наследили тут. На самом деле Толстого восприняли так же, появившегося из своей Волги, какой-то мелкий там непонятный приблуда какая-то, то ли граф, то ли нет, там, то ли помещик, то ли нет. Он-то думал, что как Толстой туда заявится. Как Толстой туда заявится. А мне усмотрели как на мужика. И это во многом вот то, о чем сейчас будет говорить Алексей, о принятии-неприятии революции. Я думаю, что здесь тоже была закваска. Вы меня не брили, потому что Толстой, конечно же, я думаю, что когда он заходил в литературу, он был уверен, что он сейчас снесет с самим уровнем своей прозы, потому что я, на самом деле, просто без ума от первых романов Алексея Николаевича Толстого. Это «Хромой барин» и «Чудаки».
2: Я весь этот заловский цикл потрясающий.
1: Да-да, я помню, я поступал, вышел от Канавы, в институт в 90-м году, и поступив, у меня было просто абсолютное счастье, я понял, что я свободен все лето, и я взял и стал читать прозу Алексея Николаевича Толстого, раннюю именно подряд, вот этот первый том, я был в таком восторге, потому что это реальный уровень русской классики. Это просто, это Тургенев, это другие Толстые, ну и так далее. Это вот весь этот свод, он на полном основании там находится. И он сам это понимал, когда писал. Он думал, сейчас я зайду и скажу, что появился...
2: Нет, там больше сардонического юмора.
1: Ну, понятно, уровень там заметен. Там персонажи, сюжеты, коллизии, там все остальное.
2: Там издеваются.
1: На безупречном уровне. А ему сказали, ну, ты кто ты такой вообще? Ты же... Вот это, я думаю, что это его поразило, что он, оказывается, должен был, ну, как бы, доказать еще иначе как-то свою принадлежность. Леша, я тебе возвращаю, тебе твой шаг.
2: А да, и тут, собственно, как бы вот понять бы, что двигало, потому что, мне кажется, эта история, конечно, гораздо глубже вот этой позиции «человек ищет где лучше». Вот, потому что Толстой громко заявляет уже в 18-м году, громко заявляет о своей ненависти к большевикам, вот, уезжает в добровольческую армию, вот, работает и там достаточно активно пропагандистом белого движения на юге России. Потом, по-моему, в 20-м году, как раз вот во время первой эвакуации из Новороссийска, они попадают сначала в Париж. Вот, в Париже живут. И первое время ощущение абсолютного такого, все, мы нашлись вот с семьей, да, ну, все, счастье такого. Но потом как бы эта эмигрантская жизнь подлинной своей, так сказать, реальностью оборачивается, денег не хватает ни на что, супруга вынуждена работать модисткой, он вынужден заниматься этой подёнщиной. Еще, собственно, как бы инфраструктуры-то нет узкой вот этой вот эмигрантской, да, нет еще газет, нет еще журналов, где хоть что-то можно заработать, нет благотворительных фондов, всего этого еще нет, это 21-22 год. Вот, еще основная масса эмиграции даже не прибыла. Вот, они перебираются в Берлин, и здесь какой-то перелом происходит, потому что Алексей Николаевич начинает, и, собственно, он становится мотором этого сменовеховского движения. Что такое сменовеховское движение? Вот, это идейное движение, родившееся как раз в Берлине, в среде вот этой вот первой волны эмиграции, вот, которое было не за большевиков, но и не против, вот, и которая признала за большевиками их историческую миссию по возрождению русской государственности. Вот Романовы развалили, вот либералы доразвалили фактически, мы оказались на обломках, а большевики нашли себе волю. И вот большевики, мы можем не разделять там их идеи эти коммунистические, но они нашли в себе силы.

0: нашли в себе волю и вновь собирают эту русскую империю. Вот, Толстой становится, собственно, идейным вдохновителем художественных позиций вот этого сменовеховства. Вот, газета «Накануне», вот, он становится ее главным редактором, это 22-23 год, Берлин. Вот, параллельно пишет свою прозу, уже готов первый том «Хождение по мукам».
1: Ну, тогда это был просто отдельный роман «Сестры». Несколько отличался, честно говоря, от поздней редакции. Автор биографии Толстого Варламов считает, что это лучший текст вообще Толстого. Это первый вариант романа «Сестры».
0: Но самое интересное, что в этих еще, по сути, эмигрантских текстах, и «Элита» там же написано, в этих, по сути, эмигрантских текстах уже отчетливо проявляется симпатия к советской России. Уже она проглядывает, и мне
1: кажется... Но вы видите, она не то, что проглядывает, она там прям просто сквозит уже.
0: И мне кажется, просто на таком уровне уже лгать невозможно. Вот. Это уже, это явно какое-то идет духовное движение. Вот он привлекает авторов, вот, привлекает эмигрантские авторы с этим сложнее, там, но из советской России авторы появляются. Да. Он открывает Михаила Афанасьевича Булгакова. Булгаков начинает печататься «Накануне», и в дальнейшем у них, конечно, очень интересная история взаимоотношений. Один из лучших портретов. Вот. И очень симпатичный, кстати, портретов художественных Алексея Николаевича Толстого оставил Булгаков в театральном романе или «Записки покойника», второе название, когда знаменитый литератор Измаил Александрович Бондаревский приезжает из Парижа и кормит он в заграничном костюме, красивый, ослепительный, с искрой, вот, и кормит всю эту московскую публику, значит, вот этими парижскими байками про эмиграцию. Чем Толстой отличался, конечно, это блистательный портрет.
1: Булгаков, конечно, ужасно. Он занят. Он хочет, во-первых, за границу. Он хочет такой же стол. Он говорит, как он исхитряется. Я тут сижу, у меня ничего-то не получается. Он у них проклял советскую власть. Всех обозвал от Ленина до Троцкого самыми страшными словами. Вернулся, как ничего не бывало, и опять хозяин жизни. Как это возможно вообще?
0: Вот у него, да, у него получалось. Но вот за этим вот блеском и за этой всей этой искрой, вот, мне, у меня поэтому к вам вопрос, насколько это как бы вот возвращение. Да, возвращение было... Это все-таки не возвращение там Куприна в 1938 году, когда совершенно понятно, что советская государственность устоялась, состоялась, что там та же империя может лучше, да? Это даже, в общем, как бы не послевоенные возвращения, когда ты возвращаешься в Ставертинский, да, когда ты возвращаешься в страну победителя в Великой войне. А это 23-й год. Ничего еще.
1: Да-да-да. Это очень важная тема. Леш, спасибо большое.
0: Что... Ничего не понятно. И Толстой делает совершенно насос. Да, лично Троцкий его приглашает. Его приглашает лично Троцкий. Вот, гарантирует какую-то безопасность. Но что такое для графа, для дворец слова Троцкого, да? Тоже тут надо понимать вот эти вот как бы контексты. И поэтому у меня, собственно, к вам вопрос, насколько это действительно был момент приспособления, что пусть рискованного он играл, и насколько это был глубокий душевный выбор.
1: Давайте я все-таки расскажу эту ситуацию для наших радиослушателей, потому что меня не до конца все понимают. Действительно, инфраструктура советская, когда советские писатели к 30-м годам стали жить несравненно богаче, чем эмигрантские, она еще не была создана в тот момент. Еще только-только все начиналось, еще только-только начинали понемногу платить какие-то гонорары, а как раз на Западе с 22-го года уже начала выстраиваться та инфраструктура. То есть, по сути, он обменял, он уже видел, что на глазах что-то происходит. У нас очень многие считают в России, что у нас эмиграция, белая эмиграция литературная, она вся белогвардейская, она вся ушла вместе с Врангелем в своего «Стреля в коня». На самом деле, большая часть эмигрантских писателей звезд уехала в 22-м году. Они в 22-м году решили, что там, наверное, будет получше. А может быть, даже кто-то из них решил, что так будет посытнее, потому что 19-й, 20-й, 21-й...
0: Основания-то имеют.
1: Да, очень тяжелые были годы, а так вот немного начало все обустраиваться. Газеточки открываются, и все. Поэтому Зайцев, Ходосевич, Цветаева, Бальман уезжают в 22-м году. Они, причем, уезжают из советских учреждений, где они работали. Потому что у нас очень многие представляют, что невозможная была жизнь, готовы были расстрелять уже буквально послезавтра, и они бежали, переодевшись там в женские платья или где-нибудь там под угрозой расстрел, они уезжали из советских учреждений, где работали, в основном уезжали в отпуска, брали какие-то отпуска там или на лечение, и потом не возвращались уже. И стали той самой цветущей белой эмиграцией. К сожалению, это очень мало у нас учитывающийся момент. А Толстой как раз это самая первая волна, которая вот Бунин, Куприн, он, да, который уезжал так иначе связанная с белогвардейским движением. И он начинает все это анализировать, и я настаиваю на том, настаиваю на том, что в 20-м, 21-м, 22-м году он такое увидел в белом движении, что его роман «Иммигранты», при всем том, что его считают каким-то пасквильным, что он там опорочил наше белоснежное, прекрасное, чудесное белое движение, он, конечно, ничего не опорочил. Он это обычный Толстой. Вот как он издевался над веком, как это издевался над дворе,
0: Возносчиками,
1: которые вырождались. Он сделал, он и все это реально увидел. Он даже еще тогда этого запроса в полной мере не сформировалось о том, что давайте мы как-нибудь опишем эту белую иммиграцию, хочу знать что. Еще мне вообще было не до этого. Но он уже увидел, что они входят в любые бандитские организации, которые готовы заниматься терроризмом против советской власти, которые готовы резать, убивать друг друга, вообще влезать в любые аферы, чтобы как-то оставаться на плаву. Это было ему глубоко неприятно. Он не увидел вот этого белоснежного белого войска, в котором он как поверил в 19-20 году, он увидел что-то другое. Я думаю, что у него совершался внутренний переворот. Он в 20-м, 21-м, 22-м, до среднего года еще не знал, какая будет советская власть, что у него будет огромный стол, что он будет богатый, что там будут журналы, что он будет, все любить будут его красного графа и сделают его первым советским писателем. Он даже предположить это не мог. Мы постфактум пытаемся. Ну, он как бы знал, что он будет потом Сталина самым любимым. Ну, как он знал? Блин, он могло как угодно быть. Мог приехать и сказать, что ты там писал про Ленина? Леша, ты что, больной был? Ты что там занимался с белогвардейцами и так далее и тому подобное. Я думаю, что это, не думаю, а убежден, что это было большое внутреннее решение. И самое главное, что не только я пришел к этому, еще раз повторю, выводу, не очень любивший Толстого Алексей Николаевич и весь его путь, замечательный наш современник Алексей Варламов, когда стал писать его биографию, он говорит, я относился к нему пренебрежительно. Ну, то есть это было крайне любопытно, но он просто как специалист по Серебряному веку, ну, возьму еще и эту фигуру. И он, когда говорит, я стал проживать его жизнь шаг за шагом, час за часом, проникся к нему уважением. Ну, Леша там своими словами Алексей скажет там какими-то, но на самом деле я мысль-то передаю, что пронят. Он был огромный, своими, конечно же, специфическими качествами патриот своего отечества. И он делал из происходящего вполне себе реальные выводы. И меня, конечно, крайне печалит, что любые антисоветские книжки, которые в том числе писали и в «Белой эмиграции», мы воспринимаем как абсолютную правду. Вот что-то там написал Марк Алданов, или там какие-то вещи, которые писал Солоневич, там документальные. Это правда такая правда, что правдивее просто не бывает. А вот Толстой про мигрантов, это такая неправда, что просто лживее не бывает. Ну, то есть, друзья мои, конечно же, и то, и другое имеет совершенно равное право на существование, и там равная, как минимум, равная степень правдоподобия. Никаким черным заказным пасквилем этот роман не является. Он описывает вполне себе как бы задокументированные реалии первых лет существования белой иммиграции. Вот. А далее, я думаю, что мы будем говорить уже про последующие советские годы и рассматривать уже жизнь Толстого в этом контексте 20-30-х годов. Это тоже не менее любопытно. У нас есть еще полторы минуты, если Олег еще добавить.
2: Спасибо. Я остановлюсь на газете «Накануне», отвечая на твой вопрос, да? Насколько мы можем судить из 2026 года, порывшись во всех биографиях Толстого, порывшись в таком историческом контексте, мы понимаем, что без большевистского влияния эта газета не могла существовать. Правильно? И Толстой, как один из редакторов, если не главный редактор, четко понимал, откуда идет финансирование, что от него ждут. И вот необходимое сменовеховство, необходимая печать советских авторов, все это идет за ним, и он берет на себя эту миссию советского пропагандиста, по сути, в Берлине, да, и насколько это ответственно. То есть, раз он берет на себя такую полуподпольную, скажем так, борьбу, да, то есть тут никакого переодевания нет, для него все решено, тут даже выбора особо не стоит. А, да, он метался, у него был сложный характер, но об этом, собственно, поговорим после рекламы, я расскажу парочку баек про этот сложный характер Алексея Николаевича Толстого.
1: Очень любопытно. Программа «Ключи Захара» на радио «Спутник» не покидает нас, вернемся после рекламы.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Дрон ВСУ повредил фасад машинного зала 6-го энергоблока Запорожской АЭС в 10 метрах от реакторного зала, сообщила Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что обошлось без жертв. Атомная электростанция работает в штатном режиме. Как сообщал ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев, украинский боевой дрон в субботу днем ударил по зданию машинного зала энергоблока номер 6 Запорожской атомной электростанции и взорвался. Радиационный фон в норме. 77 террористических атак украинских дронов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в Донецкой Народной Республике за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике. Уточняется, что ВСУ пытались нанести удары по железнодорожным узлам в Макеевке и Дебальцево. Также были перехвачены дроны Баба-Яга и Дарцу жилых кварталов в Енакиево. Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций против России обсуждает введение новых ограничений в отношении банков, нефтетрейдеров, нефтеперерабатывающих заводов, криптооператоров в третьих странах, передает агентство Bloomberg. Согласно материалу, санкции могут быть введены и против еще примерно 20 танкеров, которые якобы связаны с Россией. Единственное, что российские космонавты украли у США, это победу в космической гонке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала слова американского сенатора и бывшего астронавта Марка Келли. Ранее он назвал российских космонавтов ворами. Почти 30 участков и домов в северском районе Кубани потоплены из-за разлива рек Афипс и Субс, сообщает оперштаб Краснодарского края. Причиной стали проливные дожди. Уточняется, что ведутся работы по откачиванию воды с потопленных участков. Пострадавших нет, эвакуации жителей не требуется. Штормовое предупреждение о сильном дожде и ветре на Кубани объявили 19 мая, после чего его продлевали до 31 мая включительно. Командно-штабное учение пройдет в Витебской области на севере Белоруссии в рамках учебного сбора территориальных войск, сообщила пресс-служба Минобороны страны. Отмечается, что целями учения является совершенствование навыков офицеров по руководству подчиненными силами территориальной обороны и обучение личного состава слаженным действиям при решении задач территориальной обороны. Основное внимание будет уделено применению войск совместно с органами внутренних дел и отрядами народного ополчения в ходе обеспечения военного положения и борьбы с диверсионными группами противника. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM. Ключи Захара.
2: Снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Ну, здравствуйте.
2: Филологи и литературоведы. Сегодня говорим про замечательного русского писателя Алексея Николаевича Толстого, автора «Элиты» «Правовой инженера Гарина», «Петра Первого» и «Хождение по мукам», символистских стихов, замечательных повестей, рассказов о военной публицистике и так далее и тому подобное. Оставились мы на истории его эмиграции. Он ушел вместе с белой армией. И там, на Западе, достаточно быстро стал, так или иначе, работать советской властью, издавать газету накануне, что крайне любопытно. Вот как бы из дня нынешнего, еще раз говорю, может показаться, что противоречия между красными и белыми были такие, что там любой человек, который, находясь внутри белой эмиграции, вдруг начинает так или иначе, прямо или опосредованно работать с красной советской Москвой, то вообще белогвардейцы должны были бы его убить. Ну, как бы, ты что, ты же предатель нашего белого дела. Вот, а почему-то этого не происходило в случае с Толстым, хотя в какой-то момент стало понятно всем, что он работает с Москвой. Почему этого не происходило, я уже объяснял. Дело в том, что у нас аберрация представления об этой эмиграции. Мы все думаем, что они были рубаки белогвардейцев. Гвардейцы, эти писатели, литераторы Адамович, Ходосевич, там, и Цветаев упомянутые и так далее и тому подобное, и Бальман, которые оказались в этих городах зарубежных после гражданской войны. На самом деле нет. Они все годы гражданской войны, кстати, как и Николай Степанович Гумилев, работали в советских учреждениях, причем работали на высшем уровне, встречались с вождями, ходили к ним в одни и те же кабинеты, получали пайки, улучшенные, повышенные пайки. То есть они были советскими людьми, советскими служащими и работали на молодую советскую власть. Поэтому, когда они приехали, оказались там в Берлине, в Париже и так далее, и как бы когда они узнавали, что у нас работает Толстой советской властью, естественно, глупо было бы с их стороны подойти и сказать: «Лёша, ты что, как бы, ты продался?» Он сказал бы: «Ты сам где был в 20-м году? Да где был? Я-то был вот там, а ты где был? Ты где? В Кремле служил? И ты мне пришел рассказывать, что я...» Вот это мы не понимаем совершенно. Это очень важный момент. Другой не менее важный момент, сейчас же у нас тоже проблемы иноагентов, поуехавших и всего остального. Обратите внимание, что только закончилась кровопролитнейшая гражданская война, унесшая 10 миллионов жизней, а уехали беспримерные враги советской власти, которые публично в газетах белогвардейских прокляли ее, и советская власть тут же начинает заниматься возвращением и военачальников в лице Слащева, и литераторов, и там кого угодно, оттуда обратно. Она начинает работать над тем, чтобы мозги России, талантливых людей, ученых, писателей, вернуть обратно в страну. Это же, ну, то есть мы как бы очень много говорим о том, что советская власть выгнала лучших людей, она лишилась там своей интеллигенции, но причем почему-то вот этот очевидный совершенно момент никак не учитывается. Она напрямую работала с теми, кто готов сказать, что я был неправ, я готов вернуться. И у нас сегодня государство, может быть, слава богу, оно этим не занимается, потому что, ну, видимо, судя по всему, считает, что Россия проживет без книжек Акунина, Глуховского, иноагентов там, и Дмитрия Быкова, что не слишком в этом смысле потеряет русская культура. А в отношении Алексея Николаевича Толстого или Бунина, злобнейшего антисоветчика, или Куприна, тоже служившего, по сути, не по сути, а просто служившего в белой армии, у советской власти, у Сталина, кровавого тирана, были другие взгляды. Он считал, что их надо вернуть в Россию, они нужны для России. Эту вещь важно зафиксировать. Советская Россия уже в 21-м, 22-м, 23-м, 24-м году хотела их вернуть. Она так хотела построить великую советскую литературу, что начала ее строить не из охраноты того времени, не из пролетариев, которые сказали: мы кровищу проливали ведрами, и мы сейчас будем вместо Льва Толстого и Пушкина сочинять вам новую литературу. А ставка была ленинская, и у Троцкого тоже, и у Сталина. Ставка была на другой, что мы вернем лучшую дворянскую литературу и будем на ее основе создавать новую советскую пролетарскую литературу. И они взяли и начали создавать русскую словесность, друзья мои, на секундочку, обратите внимание, из Льва Толстого, который эмигрировал с белой армии, из поручика белой армии Леонида Леонова, из участника, на самом деле, восстания на Дону Шолохова, который водился там исключительно с этими бандитскими казаками, полевыми командирами, которые восстали против красной власти. Ну и так далее. Там, если начинаешь перечислять белогвардейцев, которые стали основой советской литературы, то начинаешь обнинеть то ли от ужаса, то ли от восторга. Катаев, соответственно, белогвардейцы. А это весь первый ряд советской литературы. То есть вот это легко очень вычислить по выборам Верховный Совет. Первыми двумя писателями, которые туда пошли, были Толстой и Шолохов. Это два литератора, напрямую имевших отношение так или иначе к белому движению, либо казачеству. Вслед за ними потом пошли Леонов и Катаев. Два белых офицера. А теперь вообразите, как на это смотрели советские писатели. Они говорили, это что происходит? Черт вас подери, мы-то тут на красных фронтах, а это кто? Но Сталину так был важен уровень литературы, что он говорил, ребят, извините, но создавать будут ее пока вот эти, кто писать умеют, а вы уж потом приходите им на смену. Возвращаюсь.
3: Если научится, да? Можно вспомнить и звонки Пастернака по поводу Мандельштама, мастер он, не мастер.
2: Да, это было самое важное, да.
3: А к газете накануне, и как раз-таки к мастеру, к Булгакову, да? Булгаков начинает печататься за рубежом в этой газете и начинает с рассказа «Псалом». Совершенно потрясающий маленький текстик, где главный герой приходит в коммуналку, у него в соседях милая девушка, у которой без вести пропал муж, как она заявляет, но по мере движения этой истории мы выясняем следующее. У этой милой девушки еще есть малолетний сын, с которым главный герой приходит поиграться, развеселить его, как-то воспитать, может быть. Ему мила эта девушка, он, может быть, имеет на нее какие-то планы, да? И постепенно, выясняя у малыша, где папка-то, он понимает, что отец уехал, и отец владеет оружием, и где-то непонятно где, да? То ли воюет, то ли не воюет, то ли в эмиграции. И судя по тому, что публикация этого псалома произошла не в советских газетах, а в газете «Накануне», имеется в виду как раз-таки мигрантская какая-то история, да, где главный герой абсолютно по-советски заряженный, хоть и поет Вертинского «Я куплю себе туфли к фраку, буду петь по ночам псалом, заведу себе собаку, ничего как-нибудь проживем». Вот это «ничего как-нибудь проживем» становится лейтмотивом всего этого рассказа. Да? И, собственно, наверное, это можно перенести и на ту часть смена веховской, опять-таки, нашей эмиграции, которая постепенно перебралась из Берлина, из Парижа обратно в советскую Москву. Но это такой маленький литературический пример того, что публиковалось накануне. Я обещал парочку историй, чтобы показать вздорный иногда взрывной характер Алексея Николаевича Толстого. Берлин, 1922-23 год, когда там одновременно еще есть Сергей Александрович Есенин, Александр Кусиков. Они, естественно, втроем сходятся. Это как раз-таки к одному из вопросов, как Есенина не принимала наша богема Серебряного века и Толстого не принимала. Но они в Берлине познакомились, спелись, вместе выпивали, закусывали, гуляли по ночному Берлину и, естественно, пели песни во все горло. Кусиков подыгрывал на гитаре, каждый из поэтов орал во все горло, и, естественно, они попались на глаза милиции. Их припроводили в отдел, и тут сказывается, может быть, какой-то игривый характер Алексея Николаевича Толстого, может быть, его непроработанная история со Львом Николаевичем Толстым, да, родство, не родство, фальшивый он сам Толстой, красный граф или настоящий, все. И когда берлинский полицейский прописывает в карточку, кого задержал, Сергей Есенин, непонятно кто, Александр Кусиков тоже, и тут Толстой. Полицейский встает, спрашивает, а вы тот самый Толстой «Войну и мир» написали? И Толстой безбожно врет, говорит, да, естественно, я. Полицейский говорит, вы хвалите, я сижу на службе, у меня как раз-таки на немецкий переведена «Война и мир», не могли бы вы подписать? Он говорит, вообще без проблем, несите. Да? Это такой игривый характер. Другое дело, 1930-е годы, Ленинград, под Ленинградом, царское село, и туда он везет на своей машине Исаака Бабеля. И тоже такой болтун, хохотун, вдруг говорит Алексею Николаевичу, что раньше ты писал получше, сейчас что-то все ерунду пишешь. А Толстой резко останавливает машину, высаживает Бабеля и молча уезжает. Батя в шоке. Что вообще такое происходит, да? А машины в 1930-е годы — это большая роскошь. И тут вроде ехали к Толстому на дачу, да? Вроде бы нормально выпить, закусить. А тут он так резко поступает. Отчего? Почему? Даже не объясняют, что его так задело, да? А проходит полчаса, час, Толстой возвращается уже абсолютно спокойный, ни на что не разозленный. Говорит, ну, залазь, поехали.
2: Он весь час стоял, что ли, там, бабель? Ну, может, пришел? Может, меня все-таки покормят? Шел бы в обратную сторону, на даче, откуда его уже погнали. Фактически, в истории, значит, возвращение. И Толстой оправдывает эти ожидания все, вот как бы задать какой-то тон, задать какое-то количество сюжетов, персонажей, характеров. Но на свой вот этот вот оригинальный, стилистический, на эту вот свою брыжущую фантазию, потому что блистательная повесть, первая, по-моему, начатая в эмиграции, но законченная уже после возвращения, это «Похождения Невзорова» или «Эпикус». Вот, где, собственно, масса вот этих вот наварсов 20-х годов, которые мы, вот, например, Таракян Дегбекян, мы знаем по пьесе Булгакова и по одноименному фильму, а впервые это появляется.
4: Да, да.
2: Вот, ну и сам образ главного героя Толстой вместе параллельно с Оренбургом, да, вот, открывают эту закономерность, что, в общем, эпоха породила-то не, да, и героев, и жертв, но основной-то получился продукт, это такой плут, вот, такой вот хитрый такой вот полушут, полумошенник такой. Потом это уже целая волна. Это уже Импендер, да, и Бабелевские персонажи и так далее. Вот, фантастика, да, толстовская. Ну, как бы вот ее переоценить совершенно невозможно, потому что, да, это вот как бы весь этот мощный импульс советской фантастики дает, но еще масса параллельно происходит как бы интересных таких открытие футурологического плана гипербовой-то инженера Гарина. Вот, ведь на полном серьезе, если все это рассмотреть, читали Гарина, он, конечно, он блестяще написан, читали, и посмотреть вот на эту вот буржуазную жизнь, да, тем более, что все эти вот как бы приметы с удовольствием он воспроизводит, парижские кабаки, автомобили, Роллс-Ройсы, все это прекрасно. Но основная эта мысль о том, что диктатура капиталистическом мире, вот, всегда осуществляется союзом беспринципного, циничного авантюриста и денежного мешка. Вот это всегда, они ищут друг друга, всегда они рядом. Весь Пашинин там абсолютно как бы предвосхищен. Это еще до Муссолини происходит. Да. Вот. Это как бы историческое. Вот то, что внес, конечно, безусловно, Алексей Николаевич в русскую литературу, потому что до него были, безусловно, у нас исторические как бы романисты, ну, понятно, Пушкин, это понятно, но были как бы, был и второй ряд достаточно сильный. Вот, но тем не менее, вот историю как живую картинку, как невероятно пластический материал, вот, все-таки, наверное, появляется у Алексея Николаевича, это две новеллы тоже 10-х и 20-х годов, это «Хроника смутного времени», вот, и «День Петра». Вот, они совершенно потрясающе сделаны. Вот, и «День Петра» — это первый подход к теме Петра Первого. Вот, и те же самые его хейтеры говорят, что вот, почитайте «День Петра», в каком виде он там предстает, зверя, изувера, маньяка, и почитайте «Петр Первый», где он вообще товарищ Сталин уже фактически, вот, любимый народом, и все. Да нет, ребята, все это абсолютно одна и та же диалектика, одна и та же линия, по сути, один и тот же Петр. Просто Толстой вслед за Мережковским, у Мережковского это была историосовская такая концепция, но Толстой ее гораздо более блистательно, точно и понятно расписал. Вот, о том, что российская государственность ковалась двумя, собственно, вот жесточайшими такими одержимостями. Государственной волей того же Петра и народным сопротивлением. Вот то, о чем мы часто говорим, когда говорим вот об этих народных движениях. Одно не существует без другого, одно укрепляет другое. Вот в этом как бы и парадокс, и диалектика. Вот такие как бы такие сюжеты он привнес, вот так все это начало разворачиваться, и отсюда пошло уже мощное развитие советской фантастики, которую Булгаков не избежал. Вот, мы его возводим к Уэллсу, но влияние Алексея Толстого на Булгакова было достаточно велико, поэтому, как бы, конечно, и «Роковые яйца», вот, все это написано не без влияния Толстого. Вот, и дальше уже там появляется целая плеяда, Александр Беляев и так далее.
4: Вот это и сюжет замечательный совершенно в повести «Гадюка» о том, как становятся ненужными, в чем-то перекликающий, по-моему, в одно время с «Ворома» примерно написано.
2: Леонида Леонова.
4: Леонида Леонова. И вообще это потом тоже стал такой распространенный сюжет о том, как герои гражданской войны при НЭПе оказываются ненужными, и как они начинают мстить этой переродившейся революции, переродившейся государственности. Вот, собственно, какой набор мощных историй, мощных сюжетов. Это, боюсь, литература советская в том виде, в котором мы ее знаем, если бы не вернулся этот красный граф, она бы могла и не состояться.
5: Тут еще есть какой элемент раздражительный. Советскому писателю в сущности и в целом не прощается, что он выжил. Потому что если бы...
4: А если еще и хорошо жил?
5: Да, если бы Шолохова расстреляли бы, если бы Алексея Николаевича Толстого расстреляли бы, если бы Леонова расстреляли бы, их всех ввели бы в канон. Они были бы рядом с Булгаковым, Бабелем. Булгаков пережил, но он как бы пострадал. И, ну, и с Мандельштамом и так далее. Это был бы общий их мартиролог. Вот тут, как смотрите, вот они...
4: Просто разгении.
5: Да-да-да. Гении и разгении. Но пережили гады такие, и поэтому все. Это значит, соглашения не нужны. Даже не хотят их рассматривать. Это, конечно, не только наших либералов вина. Это, конечно, и западная филология. Потому что она в своем цинизме просто беспрецедентна. И очень последовательно. Все советское должно отрицаться. Сколько бы оно ни было. Ну, гамбургский счет их в сущности не интересует совершенно. Все, что умерло, все, что было унижено, все, что было растоптано, возносим наверх. Все, что не умерло, не было унижено, растоптано, было признано советской властью, мы это убираем просто, и все. И Толстой – огромная литературная фигура. Огромная просто сверхмасштаб. Он настоящий русский классик самого первого ряда. Но он до сих пор, ему приходится как-то соревноваться с Пастернаком за это место. Ну, с Пастернаком, который несопоставим с ним, как прозаик, конечно, несопоставим никак вообще, с Толстым, по уровню таланта. Но, тем не менее, вот этот «Доктор Живаго», зарубежная экранизация, абсолютный культ, или там «Гроссман» тоже, вот читаю сейчас в Лондоне, не так давно читаю в Лондоне, тоже экранизации, тоже есть определенный культ, по многому, конечно, западный, в России не прижившийся. Но по гамбургскому счету, конечно же, ни Гроссман, ни Анатолий Рыбаков, ни Пастернак, там, никто там еще, ну, несопоставимо, они с Толстым. Вот я, опять же, вот тут сошлюсь на свой поздний опыт. Все-таки я человек не молодой уже, и там что-то там в своей жизни там написавший, и ты тоже возникает такое ложное ощущение, что ну, я там многое уже могу, или там почти все могу. Если не написать, то могу как-нибудь сымитировать там, да. И вот я, когда брался там за роман «Туман», думаю, ну, почитаю там как... Лёшка-то Толстой-то там, что он там мог там написать-то, сейчас я гляну. И беру Петра, ну это невозможно просто, как это густо написано, какое абсолютное погружение, это же начало 18 века, это чёрт знает когда. Тут прошло безумное количество времени, сотни лет, и там начинаешь, ты все веришь всему, он входит в вырезку, в пирожки, эти казни, все, война, все, что происходит, у него абсолютное ощущение не имитатора, не как бы человека, начитавшегося исторических книжек, оттуда что-то поднатаскавшего, а просто находящегося там. Вот у него машина времени.
4: Пластика абсолютно.
5: Он там находится внутри всего этого. Я, конечно, пытаюсь себе объяснять, и думаю, ну, все-таки я-то живу уже в 21 веке, у меня тут все-таки самолеты, а он-то жил еще помещичьей жизнью, и там, по сути, она была похожа. Она действительно была больше похожа, там, чем нынешняя на ту, но этим не объяснишь все равно. У него огромный, невероятный дар. Он причем еще и такой, знаете, пластичный, такой фактурный, такой островный. Вот Леша про это много говорит, а это очень верно. Даже в самых жестоких вот этих случаях, там, поразила меня в этот раз сцена, когда Петр приходит, он уходил в немецкую слободу, еще молодой Петр, еще только-только он мужает, и вот он приходит, а там начинают вот эти западные либералы того времени, говорят, ну что ж у вас за ужас творится, какие у вас казни тут творятся, ну вот мы тут шли мимо, там баба зарытая просто за измену мужу, зарытая по горло в землю, одна голова там.
4: А это, кстати, казнь была распространена везде.
5: Совершенно верно, но тем не менее, вот в романе так описывается, и Петр послушал, застеснялся, покраснел, выскочил там, везите меня только этой бабе. вот, к этой бабе пришел, полный вот этих либеральных намерений, что он сейчас ее раскопает. И вот он начинает с ней разговаривать, я не могу этот разговор передать, но она, баба говорит, что да, да, муж, я его порешила, там, еще бы раз порешила, если бы меня разрыли бы. И он такой, все либеральные его настроения, и он этому часовому, застрели ее. Вот все, на что хватило его либерали, застрели ее потихоньку, и пусть не мучается. И это в этом, ну, как бы, короткий, на самом деле, на полстранички вот этот эпизодик, проходной, он, на него можно не обратить внимания, если быстро читаешь эту книгу, и в нем такая, как бы, я не знаю, что, кто в этой истории, ну и так далее. Вот это Толстой, вот еще раз вспоминаю эту бунинскую цитату, Бунин при всей своей ненависти к советской власти, при своей завистливости некоторой не мог не скрыть восхищение Толстым брюхом таланта, потому что он все, что начинал писать, это тут же получалось на невероятном каком-то уровне. Он работяга был. Он заслужил свои эти огромные столы. Он не в одно лицо ел, а столы накрывал. Ну, там был не менее тогда известен и Максим Шлёнов. Он не накрывал столы. Да еще мало кто накрывал. А он любил кормить людей. Это в те годы нас дорогого стоило. Между прочим, любой стол там шел на гонорар, полгонорара за какой-нибудь там повестушку. Вот он накрывал эти столы просто, чтобы покормить людей. И когда Бабин, написавший «Сгульки нос», шел и говорил там, ему там что-то похуже стал писать, он был, пошел так к черту, еврей, ни хрена не пишешь, не работаешь. А у него, он же, помимо рассказов, повестей, романов, всего остального, писал еще и сценарии, пьесы писал, блистательные просто, одну за другую. И он, здесь премьера, тут экранизация, здесь роман. Не на секунду, как машина, не останавливался. Он имел абсолютное право. Его не Сталин, как бы, это принес ему горшки с кашей и ешь, как бы, и слал меня. Он все это заработал. Заработал своим трудом. В этом надо давать себе отчет. Его слава, его положение, его состояние отработано мужицким потом. Руками, хребтом, не только брюхом, а хребтом еще все это нес на себе.
4: А нет, и вот этот вот замечательный эпизод, я тоже не перестаю удивляться, когда вот опять все это оппонирует идеи о приспособленце, о любителе там прекрасной, шикарной жизни только для себя, когда в конце 30-х годов он просит за Бунина. Вот, он обращается лично к Сталину, он просит вернуть Бунина, или если нет такой возможности. Да, он нам пишет черти что про нас по писал. Но ведь талант-то большой, Иосиф Виссарионович, давайте рассмотрим. Вот. А если нет возможности вернуть, давайте ему хоть денег дадим, он бедствует. Вот это вот как бы, ну, это дорого стоит в конце 30-х годов.
5: Конечно. И не только за него просил и за ряд попавших, угодивших в тюрьмы поэтов. Очень высоко ценил и Павла Васильева, и покойного тогда уже Есенина, и ряд других литераторов. И за кого-то словечко замолвил, а кому-то и облегчил судьбу, а кому-то и помогал. Он, между прочим, вел себя в этом смысле, вот так, если по пересчету, может быть, даже и более мужественно, чем те, которые сейчас внесены в либеральные святцы. Потому что многие, кто внесены, ни за кого ни черта не заступались. А ему много было дадено, и как бы и спрашивается так, что ты иди сам чуть ли не бутылку возьми штурмом и освободи. Что мог, кто их делал? У нас ни одна либеральная не приехала в Киев и не попросила освободить хоть одного политзаключенного. Ну, явитесь сюда, вы там многие живете. Ну, сходите и попросите кого-нибудь освободить, если вы такие смелые, если у вас такие претензии, Алексей Николаевич Толстому. Никто же даже вот этим пальцем не пошевелил.
4: Ну, они о другом просят.
3: Подниму еще один исторический, пока у нас осталось полтора минуты. Троцкий, троцкизм, троцкисты, да? Если Троцкий звал Алексея Николаевича обратно в Россию, это очень опасный сюжет. И по 20-м годам, и по 30-м годам Сталин планомерно убирал, репрессировал или уничтожал близких к Троцкому людей. Или
4: Это не близость. Нет, тут немножко как бы... Все-таки Троцкий на уровне 23-го года не за культурную политику в том числе отвечал, и это как бы входило в его функционал. Тут как бы нет. Другое дело, что как бы Сталин прекрасно понимал, какую ценность представляет из себя этот граф.
3: Вот. Потому что мастер, да, во всех жанрах, в которых пишет. Ну и закончу спич, чтобы передать слово Захару, такой маленькой эпиграммой, как раз-таки это 30-е годы, Алексея Николаевича юбилей, там оказывается Анатолий Борисович Маренгов со своей супругой Анной Некритиной и сходу за большим пиршественным столом сочиняет, по-моему, блестящую эпиграмму «Толстовых род знать Богу люб, о, что за счастливая судьбина, в нем Лев Толстой могучий дуб, и ты здоровая дубина.
5: Ну да, дубина партизанской войны.
4: Народной войны, да.
5: Да, дубина русского мужика. В этом смысле она, конечно, не унижающая Толстого, а такая веселая. Он сам любил шутить, и в данном смысле Брингов тоже пошутил. В общем, оцените огромный дар Толстого, перечитайте Толстого, и еще раз удивитесь тому, что Буратино, гиперболоид инженера Гарина, Петр Первый, хождение по мукам, и граф Калиостро написал один и тот же человек. С вами была программа «Ключи Захара». До встречи.
3: Всем пока.
4: Всего доброго.

0: знать за 90 секунд. В средние века европейские города были настоящими клоаками с кучами мусора и жуткими ароматами на улицах. Люди тоже не отличались чистоплотностью. Это образно, без тени вымысла, описал Патрик Зюскинд в романе «Парфюмер». Популярные еще в Древнем Риме термы и бассейны в Европе превратились в места оргий. Заведения были общественными, без разделения на полы и конфессии. И люди стали использовать их далеко не только для гигиены. Распространение христианства вошло в прямой конфликт с этой практикой. Бани стали массово закрываться, становясь привилегией элиты. Простолюдины погружались в антисанитарию. Более того, во время эпидемий стал популярным домысел, что водные процедуры нарушают терморегуляцию и раскрывают поры. Это якобы делает организм беззащитным перед новыми заболеваниями. Чтобы заглушить чудовищные запахи, европейцы носили на теле кульки с травами и ароматическими тканями. Королева Елизавета I, правившая Англией в XVI веке, принимала ванну максимум 2 раза в год. Так продолжалось до победы над Наполеоном. Русские войска тогда открыли на улицах Парижа первые общедоступные бани. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час дня, в Якутске 7 вечера, в Саратове 14 часов. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин выступит на ПМЭФ и встретится с главами мировых информагентств на следующей неделе. Евросоюз обсуждает меры против минералов, используемых в российской аэрокосмической отрасли. Россиянка взяла золото на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Подробности далее. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, рассказал автор информационной службы «Вести» Павел Зарубин. Кроме выступления на ПМЭФ, в графике Путина также запланирована встреча с главами ведущих мировых информагентств и заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Также лидер страны проведет встречу с многодетными семьями и вручит ордена «Мать героини» и «Родительская слава». Помимо этого, у него на предстоящей неделе запланирован международные контакты. Все волнующие Россию вопросы по украинскому конфликту и роли США в нем Москва обсуждает с Вашингтоном, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он отметил, что это касается и роли Соединенных Штатов в оказании помощи киевскому режиму с точки зрения военных технологий. В ситуации с Соединенными Штатами надо ориентироваться на почасовой прогноз, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал письмо Зеленского в адрес американского лидера Дональда Трампа с требованием вооружений. Ранее украинское издание «Киев Индепендент» сообщило, что Зеленский написал письмо Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций обсуждает вопрос введения ограничений на некоторые минералы, используемые в аэрокосмической отрасли и сфере беспилотников, передает агентство Bloomberg. Кроме того, изучается вопрос введения мер экспортного контроля против около 20 фирм из третьих стран, среди которых Китай, Индия, Турция и страны Центральной Азии. Как утверждает агентство, эти компании якобы поставляют России товары, на которые наложены ограничения. Подросток на мотоцикле погиб в результате ДТП в Москве, сообщает столичная прокуратура. Уточняется, что авария произошла из-за того, что водитель легковушки при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Россиянка София Ильтерякова завоевала золото в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Это первая медаль на соревнованиях подобного уровня для 15-летней спортсменки. Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая в Варню, Болгария. Российские спортсмены участвуют с флагом и гимном. О допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с атрибутикой своей страны исполком Международной федерации гимнастики принял решение 17 мая, аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Дорогие друзья, всех вновь приветствую. Меня зовут Александр Букарев. Продолжаем эфир на «Радио Спутник». И прямо сейчас начнем с обсуждения резонансной новости, касающейся удара БПЛА по Запорожской атомной электростанции. Поговорим с военным и политическим экспертом, участником СВО Ян Гагин. С нами на связи. Ян Дмитриевич, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
2: Для начала обрисую ситуацию. 30 мая вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником как раз по зданию машинного зала энергоблока номер 6 Запорожской атомной электростанции. А в пресс-службе станции сообщили, что пострадавших и критических разрушений нет, но образовалась дыра в стене. Но на самом деле удар пришелся достаточно серьезный. Но в то же время у нас есть упоминание о том, что все-таки это был управляемый дрон, то есть на оптоволокне, то есть знали, куда били, знали, с какой целью, скорее всего, наносился удар. Но в то же время есть неоднократные у нас упоминания еще до этого в СМИ о том, что удары происходили, попытки ударов происходили. Вот как вы считаете, чем именно эта атака отличается от всех предыдущих?
3: Ну, на самом деле, эта атака от всех предыдущих отличается тем, что можно легко доказать, что она была намеренной, что это была атака намеренная, что принадлежность самого беспилотника, что это беспилотник ВСУ, потому что принадлежность осколков от снарядов надо еще доказывать, а здесь беспилотник.
2: Я прошу прощения, Ян Дмитриевич, давайте попробуем переподключиться, вот прямо пару секунд, а то со звуком есть небольшие неполадки, а я пока еще нашим слушателям расскажу, вот как раз об этой информации, которую нам сейчас Ян Дмитриевич говорил, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев, он отметил, что ВСУ снова и снова переходит вот границу здравого смысла и уточнил, что дрон, атаковавший вот этот машинный зал энергоблока номер 6, управлялся именно по оптоволокну, что исключает версию о случайном нападении. Это вот было целенаправленно и намеренно. Только возникают вопросы, а чего они ожидали? Это просто попытка напугать, попытка показать какую-то, я не знаю, свою силу или что-то еще, или на самом деле намерение навредить и буквально вызвать, ну, глобальный катаклизм. Вот тут возникают вопросы. Какая была поставлена цель? Потому что если цель была поставлена действительно в уничтожении и в нанесении подобного серьезного ущерба, ну, тогда возникают вопросы о нормальных ли вообще когнитивных способностях и понимании ситуации у руководства киевского режима. Вот как вы считаете, в чем заключалась цель? Правда хотели уничтожить?
4: На мой взгляд, Киев в последнее время идет на осознанную эскалацию конфликта в принципе. Как история со Старобельском, по большому счету, можно сравнить эти две истории, то есть поражение, скажем так, целей, которые нельзя поражать. Первое – это общежитие с детьми, а второе – это атомная станция. Ущерб нанесенный, если нанести ущерб, скажем так, непоправимый, то облако накроет радиоактивное и Украину, и Европу. Это осознанная провокация, на мой взгляд, как раз показать, что они достают до этого объекта, что они не боятся его доставать. И то, что они уверены в своих действиях, потому что эти действия согласуются напрямую из штабов НАТО. И уверенность Киева, собственно говоря, она зиждется на заверениях в поддержке руководителей стран Евросоюза и НАТО.
2: Ну а вот это достаточно любопытная мысль, Илья Дмитриевич. Это получается, что они понимали опасность подобной атаки и понимали, что это вообще красная линия, которую ни в коем случае нельзя переходить, в том числе как раз потому, что это несет угрозу не только России, но и всей Европе. Тогда вот интересна реакция европейцев. У нас есть как минимум реакция, конечно же, генерального директора Международного агентства по атомной энергетике, а именно МАГАТЭ, Рафаэля Гросси. Он выразил серьезную обеспокоенность в связи с атакой БПЛА под Запорожской атомной электростанцией. В том числе они запросили возможность как раз приехать осмотреть объект. И интересно, какова будет реакция европейцев. Может быть, все-таки снизится градус после подобного? Они начнут понимать, что ну, подобное — это уже что-то, переходящее все возможные границы, и что действительно угрожает жизни обычных граждан Европы.
4: Вы знаете, как практика показывает, европейцы в последнее время совершенно не помнят историю и не помнят, чем заканчиваются все попытки все-таки доставать Россию. Да? И я не знаю, может быть, этот вот исторический нигилизм он привел к таким заблуждениям, что нас можно пинать сколько угодно, и мы не будем отвечать. Но, к сожалению, они понимают только тогда, когда мы показываем силу всерьез, когда мы не обещаем ее применить, а когда мы ее показываем. В частности, как после ударов по Киеву, по объектам в Киеве, да, после Старобельска, вся Европа забыла то, что так делать нельзя, не замечая того, что было до этого, что делали ВСУ. Вот. Поэтому, если Гросси приедет с группой экспертов, то я полагаю, что они опять же будут выгораживать ВСУ, будут говорить, что это не их дрон, что он не нанес особый ущерб, и что, как это уже было ранее с обстрелами с помощью артиллерии станции, когда они говорили, что мы не знаем, откуда прилетели эти снаряды, хотя направление всегда понятно по баллистике.
2: Но очень хочется, на самом деле, рассчитывать на какое-то здравомыслие, что ли, со стороны специалистов МАГАТЭ, которые получат доступ к месту удара ВСУ по Запорожской АЭС. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Будем ждать результатов. Но вот интересен еще один вопрос. Он хочет, чтобы все участники украинского конфликта воздерживались от ударов по критической инфраструктуре. Об этом сообщил зампредставитель Генсека ООН. Любопытно, а может ли это действительно повлиять на нынешний ход конфликта и как-то, ну я не знаю, что ли, сократить количество ударов по действительно критически важной инфраструктуре, или это будет опять пропущено мимо ушей?
4: Вы знаете, ООН абсолютно ангажированная НАТО-организация, и она замечает удары лишь по инфраструктурным объектам киевского режима, связанным с вооруженными силами Украины. И совершенно не замечает удары по инфраструктурным объектам в России и в прифронтовых территориях, и в нашем глубоком тылу. Поэтому это такая игра в одни ворота в любом случае.
2: Но вот к мнению ООН будут прислушиваться хоть немного, но вот хотя бы там, не знаю, на уровне медиа, на уровне вот этой медиаполитики, да, вот если правильно высказаться.
4: Ну, я полагаю, что в лучшем случае заявление ООН найдет отклик лишь у граждан отдельных стран, у отдельных граждан этих стран НАТО, но никак не у правительств этих стран, потому что как раз руководство этих стран настроено на войну с Россией, на продолжение, как происходит.
2: Да, ну и мы, к сожалению, это наблюдаем. Спасибо огромное за ваши комментарии по этой теме. Военный и политический эксперт, участник СВО Ян Гагин был с нами на связи. А еще раз спасибо огромное, Ян Дмитриевич. А мы будем потихоньку двигаться к другой новости.

0: Дорогие друзья, прямо сейчас поговорим о ситуации в Крыму. С 31 мая в Республике Крым бензин марки АИ-95 будет отпускаться по талонам. Об этом сообщил глава российского региона Сергей Аксенов. Политик уточнил, что отпуск топлива будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также, соответственно, вот такая ситуация у нас прямо сейчас складывается. Любопытно, я думаю, переживать не стоит, но вот как раз по этому поводу я предлагаю поговорить с советником главы Республики Крым, общественным деятелем и блогером Александр Талипов с нами на связи. Александр, здравствуйте.
1: Да, добрый день.
0: Можете нас успокоить? Действительно ли настолько критична ситуация, или все же все контролируется и поддается нормальным, что ли, методам решения проблемы?
1: Ситуация сложная, власти работают над ее решением. Сергей Валерьевич Аксенов заявил о том, что ожидает стабилизации ситуации в течение 30 следующих дней. Хочу отметить, что Украина уже не раз показывала террористическую сущность свою в отношении нас, крымчан. С 2014 года мы подвергались неоднократным блокадам. Это была первая энергетическая блокада, когда нам полностью вырубили свет и в кратчайшие сроки. Благодаря решению, в том числе Владимира Путина, был организован энергомост в Крым, построены собственные генерирующие электростанции, и Крым сейчас независимый регион в энергетической сфере. Также была блокада продуктовая, блокада грузов, водная блокада. Все это с честью преодолели крымчане, и, конечно же, мы совсем не удивились, что террористическое государство Украина перешло еще и к так называемой топливной блокаде. Сейчас сложная ситуация с топливом по всей России и приграничной.

0: Соответственно, остается в Крым только паромная переправа, которая зачастую зависит от погоды и различных условий. Напомню, по Крымскому мосту в целях безопасности ограничено передвижение опасных грузов и, в частности, вот, железнодорожных цистерн и бензовозы через мост не идут. Конечно же, вот такие вот атаки на гражданские объекты вызывают обеспокоенность у населения. И прежде всего, конечно же, Украина направлена на то, чтобы создать социальный взрыв какой-то в обществе и раскачивает информационную повестку. Поэтому я вот призываю всех доверять только официальным источникам информации в этом отношении и не поддаваться на провокации. Потому что, конечно же, люди зачастую, вот общался и с операторами топливными в регионе. Они отмечают резкий рост трафика, потребления топлива, именно когда идет информационный разгон. И человек, которому, ну, приезжая на заправку, больше 20 литров никогда в жизни не заправлял, потому что оно ему хватает ездить по городу на длительное время, вдруг внезапно приезжает и заправляет полный бак. И таких людей с каждым днем становится больше. И вот такой нездоровый ажиотаж, он и вызывает тот дефицит, который здесь есть, потому что тех запасов топлива, которые были на заправке, для повседневного использования даже в пиковый курортный сезон должно хватать. Но когда люди, видя определенный информационный шум и нагнетание обстановки, думают, на всякий случай заполню я полный бак. И не просто полный бак заполню, а еще возьму с собой канистры и канистры доверху заполню. Поэтому вот власти региона пошли на такой шаг, как ограничение бензина по продаже по талонам, а 92-й бензин продается на данный момент не более 20 литров в сутки. В ближайшее время ожидаем пополнение топлива и улучшение погодных условий, чтобы можно было перевозить на паромах. Но на данный момент ситуация, конечно, сложная, но контролируемая. Призываю людей не поддаваться панике. Если у вас есть бензин, не нужно его ездить по многим заправкам, пытаться заправить больше, чем нужно, и тем самым подогревает этот ажиотаж, который есть.
1: Угу. Ну а вот тут по поводу, кстати, информационной, вот что ли, насыщенности в регионе, как прямо сейчас рассказывают людям, то есть, получается, говорят о том, что, ну, паниковать не надо, но в то же время, возможно, призывают там к меньшему потреблению бензина или к тому, чтобы вообще там люди, скажем, пока что, ну, может быть, подвоздержались от поездок куда-либо. Или наоборот, это максимально, ну, спокойно преподносится, что все хорошо, все в порядке, ничего не предпринимайте.
0: Ну, как и глава Крыма, так и губернатор Севастополя сделали открытые заявления для граждан, что ситуация сложная. Все понимаем мы, из-за чего она складывается. Просьба людей не нагнетать и не превышать потребности свои. Ограничений на поездки никаких нет. Никто никого не просит там пересаживаться на общественный транспорт, либо на велосипеды, либо еще как. Соблюдайте свой нормальный режим работы без каких-либо излишеств и попыток, ну, дестабилизации ситуации путем скупки всего. Вы вспомните, никогда наша страна не потребляла столько гречки, сколько в ковидный период, когда кто-то запустил, что вот гречка заканчивается. Ну, скажите, сколько раз в месяц вы едите гречку? И тут народ помчался и начал выгребать с полок эту гречку. Да, заезженное какое-то сравнение, но тем не менее так и происходит. Зачастую люди стараются сделать какие-то емкости у себя дома, наполнить их бензином, не понимая, что, ну а куда тебе столько бензина-то, на что оно тебе нужно. Рано или поздно ситуация все равно стабилизируется. Да, сейчас ищем активно противодействие вражеским вот этим вот попыткам дестабилизации на топливном рынке. Я думаю, что власти его найдут. Повторюсь, Крым подвергался множественным блокадам и всегда выходил с честью из той ситуации, которая складывалась. Мы выходили намного сильнее, опытнее и противостояли всем этим угрозам. И вы знаете, я вот тоже вот обращался к своим подписчикам, чтобы соблюдали спокойствие, информационную гигиену. И вот основная мысль среди сотен комментариев, которые проскальзывают, которые крымчане пишут, что нам лучше с этими вызовами, которые стоят перед Крымом, чем если бы мы жили на Украине. Вот этот основной момент, что крымчане понимают, что мы воюем не только против Украины, а против всего коллективного Запада. Украина сейчас накачивает

0: технологиями. Украина, по сути, террорист, которому вот постоянно суют новые виды вооружений, испытывают технику, но мы понимаем, что нам с ними не по пути, и вот это вот террористическое государство мы должны в любом случае победить. Ну и, конечно же, для этого нужно потерпеть. Терпят наши парни на передовой каждый день, одерживая победы. Ну и мы в тылу, конечно же, потерпим и поможем им приближать эту победу.
1: И вам пожелаем успехов. Спасибо огромное, советник главы Республики Крым, общественный деятель и блогер Александр Талипов был с нами на связи, а мы сейчас будем двигаться потихоньку к другим новостям.

0: прямо сейчас, дорогие друзья, поговорим про новый ГОСТ для отелей. Вот с 1 июня 2026 года начнет действовать новый национальный стандарт качества к объектам размещения по всей стране. Любопытно, конечно, что в него будет включено и каким образом это отразится, конечно же, на ценах. Вот что важно, вот о чем все думают. Прямо сейчас поговорим с руководителем туристической компании Диана Фердман. С нами на связи. Диана, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Расскажите, пожалуйста, что это за ГОСТ такой и насколько он сильно вообще поменяет деятельность отелей, ну и в том числе, конечно, стоимость услуг?
1: Честно говоря, совершенно никакого влияния на стоимость услуг он не окажет. ГОСТ, я такой пример вам приведу, чтобы всем было понятно. Есть докторская колбаса. Вы приходите в магазин, вот есть по ГОСТу, а есть ТУ, технические условия. Они обе вкусные, обеим разрешено продаваться в магазине. И вы просто по вкусовым качествам выбираете. Но у нас подсознание, надпись ГОСТ, всегда почему-то, несмотря даже на то, что цена может быть одинаковая у колбасы, звучит как что-то сильно лучше, что-то более проверенное. То же самое и с отелями. ГОСТ носит добровольный характер, ни к чему не обязывает отели, и он больше про сервис, чем про какие-то переустройства отелей, снести здание, переделать все по новому ГОСТу. Есть у нас отдельно квалификация отеля, классификация, да, это сколько звезд, что должно быть в отеле, чтобы он назывался отелем. Это действует уже очень много лет, и тут ничего не поменяется. А ГОСТ — это больше про сервис, про отношение к клиентам, про то, чтобы сделать еще лучше. И вот я думаю, что очень многие отели поддадутся на этот ГОСТ, опять же, чтобы табличка висела, да, проверено не Леной Летучей, а проверено ГОСТом. И тогда мне кажется, что у людей больше будет вызываться доверие. Но к ценам и к ценовой политике это не имеет отношения, поэтому туристам бояться нечего.
0: Но вот тогда любопытно все равно. Вы сами привели пример, что человек приходит, смотрит там на одну колбасу и на вторую колбасу, а на одной написано ГОСТ. И он, возможно, конечно, предпочтет ту, на которой вот эта надпись есть. Не получится ли такого, что это сейчас повлияет на конкуренцию как раз среди отелей, потому что у одних будет вот эта вот плашечка ГОСТ, а другие, скажем, не смогут вот в кратчайшие сроки, особенно когда прямо сейчас начинается туристический сезон, а вот под этот ГОСТ подстроиться, и они будут терять клиентов. Ну и, соответственно, каким-то образом нагонять, пытаться вот что-то с этим сделать.
1: Александр, во-первых, о том, что вводится новый ГОСТ, знаете, я и вы, потому что мы работаем в новостной поездке. Я думаю, что большинство туристов вообще не в теме. Плюс это такой больше маркетинг для отелей в том числе. И я думаю, что в соответствии с новыми ГОСТами большинство отелей очень быстро пройдут эту классификацию, потому что у нас уже очень много отелей, особенно новых, открываются по новым очень хорошим стандартам, и вряд ли там будет что-то невыполнимое для них. Там я читала этот ГОСТ, там какая-то должен быть тонометр, да, в аптечке, но мне кажется, в нормальных отелях, вот даже у меня в офисе турфирмы лежит тонометр, поэтому это какой-то, ну, такие несложные требования. Поэтому я думаю, что нормальные отели быстренько это сделают, но наши туристы, отряд не заметит потери бойца, я думаю, что наши туристы будут ездить все-таки выбирать отели по другим принципам, как минимум, если они в прошлом году были в отеле и им понравилось, вряд ли табличка с ГОСТом как-то повлияет на их решение вернуться туда.
0: Ну а вот, кстати, раз этот ГОСТ в любом случае просматривали, какие-то все равно, может быть, моменты зацепили взгляд, вот что-то там интересное было, ну или, скажем, отклоняющееся от стандартного?
1: Нет, или ничего там выдающегося и пугающего не было.
0: Ага, ну это в какой-то степени даже радует. А вот если...
1: Да,
0: у меня
1: я
0: вот...
1: вам, видите, с радостной новостью
0: да,
1: пришла.
0: Да, да, это прекрасно.
1: В принципе, все хорошо, да.
0: Но вот любопытно, просто если уж про отели мы говорим, а и вот про эту, я не знаю, даже что ли привычку или просто часть менталитета наших граждан о том, что многие вот съездили в один отель, и вот все, но он понравился, теперь ежегодно в одно и то же место по кругу. Да. А это, ну, какая-то наша особенность или... просто, ну, как-то неправильно, что ли, может быть, выстроен маркетинг всех других
1: это
0: отелей,
1: особенность,
0: чтобы...
1: некоторых психотипов. Я, так как в туризме уже 15 лет, в том числе в продажах, я изучаю психотипы туристов, это по всему миру. Есть те, кому нравятся новые места, менять какие-то нейроны в голове, а есть люди консервативные. Чем старше, чем консервативнее. Все-таки молодые зумеры, они любят разнообразие. Вот. А мы с вами миллениалы, не знаю, я не знаю, сколько вам лет, но я думаю,
0: тоже
1: что...
0: зумер.
1: А вы зумер. Черт, вы слишком молоды, сбрейте бороду. А я, в общем, пожилая тетка, и у меня из крайности в крайность. Я то хочу в один и тот же отель, то постоянно разное. Поэтому это не зависит от национальных признаков, это все-таки больше по менталитету людей.
0: Ну все, ситуация понятна. Спасибо огромное за ваш комментарий. Спасибо за хорошую новость. Мы говорили с руководителем туристической компании. Диана Фердман была с нами на связи. Сейчас, дорогие друзья, будем понемногу уходить к новостям на Радио Спутник. Но не забывайте подключаться к нашим соцсетям. Руту, ВК, Телеграм, Макс. В любой момент можете зайти, посмотреть новости, а также посмотреть трансляции, которые пропустили. А сейчас новости.

0: Латвия устанавливает бетонные заграждения вдоль границы с Россией. Контекст. Зубы дракона. Так называются противотанковые укрепления в виде пирамид из железобетона. Они предназначены для замедления продвижения бронетехники противника. Эти фортификационные заграждения в три ряда шириной 10 метров стали появляться на границе двух стран. Каждое изделие весит порядка полутора тонн. В дальнейшем латвийские власти намерены дополнить зубы дракона противотанковыми рвами. Для купирования так называемой угрозы с востока земли пришлось изымать у собственников для нужд Минобороны. Даже специальный закон, легитимизирующий экспроприацию, приняли. В 2024 году прибалтийские государства обратились к Евросоюзу. Попросили выделить им 2,5 миллиарда евро для возведения 700-километровой линии обороны от якобы нарастающих военной угрозы и вредоносных действий Москвы и Минска. Проект дорогостоящий, но военные специалисты сомневаются в эффективности таких укреплений, особенно в стремительно меняющихся реалиях современных вооруженных конфликтов. Никакие зубы дракона от господствующих в воздухе и на поле боя дронов не защитят. Да и нападать на Прибалтику никто не собирается.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

0: пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. ВСУ атаковали территорию школы в Васильевке в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Он добавил, что повреждены школьные автобусы и оконное остекление. По словам Балицкого, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы. В поселке Матвеев Курган Ростовской области введен режим ЧС, сообщила глава Матвеево-Курганского района Дина Алборова. Ночью эта территория подверглась массированному удару вражеских беспилотников. В результате нападения произошел пожар на нефтебазе в райцентре. По последним данным, площадь возгорания достигла более 3500 квадратных метров. В поселке также повреждены 17 домовладений, автомобиль, 3 магазина и аптека. Пострадавших среди жителей нет. В ликвидации возгорания задействовано более 100 человек. Безудержная поддержка со стороны европейцев придает позиции Киева больше упертости и негатива, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, реакция Киева мешает США выполнить понимание по украинскому урегулированию, достигнутое в ходе российско-американского саммита в Анкоридже. Армении стоит быть очень аккуратными при выборе дальнейшего пути развития вместе с ЕАЭС или ЕС, чтобы не повторить то, что произошло на Украине. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он добавил, что европейские страны подталкивают Зеленского делать заявления с угрозами в адрес Беларуси. Также, по словам Лукашенко, если будет осуществлена военная атака на территорию Беларуси с какой-либо страны, война получит совершенно иное качество на Украине. Евросоюз изучает вопрос временного замораживания потолка цен на российскую нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке, передает агентство Bloomberg. Согласно информации, такой шаг позволит сохранить текущий уровень цен. Также блок рассматривает приостановку динамического и автоматического повышения цен на топливо до конца года в свете исключительных обстоятельств в ближневосточном регионе. Еще один вариант – ограничение цены, если она достигнет $60, то есть максимального уровня, установленного странами G7. Россиянка София Ильтерякова завоевала еще одну медаль – бронзу в упражнениях с мячом на чемпионате Европы по художественной гимнастике. До этого 15-летняя спортсменка завоевала золото в упражнениях с обручем, и это стала ее первая медаль на соревнованиях такого уровня. Чемпионат Европы проходит в Варне, Болгарии, с 27 по 31 мая. И это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Москва, 91.2 FM.
0: Рекламно-информационная программа на радио «Спутник». На острие науки с Ириной Коротковой.
3: Добрый день. В эфире программа «На острие науки» и я ее автор и ведущая Ирина Короткова. И сегодня мы поговорим о ледниках. О том, почему ледники стали термометром планеты, зачем ученые считывают по ним прошлое, и вообще, можно ли экономически подготовиться к миру, где нет ледников. У меня в гостях известный глициолог и палеоклиматолог, доктор географических наук, член-корреспондент Российской академии наук Ольга Николаевна Соломина. Здравствуйте, Ольга Николаевна.
4: Здравствуйте.
3: Ольга Николаевна, вот вы в каком-то интервью сказали, что большинство географов экологически тревожны, видя изменения, которые у нас происходят с климатом, с атмосферой, с океаном, как мы меняем поверхность Земли, и географы понимают, что мы на грани. Вот у меня такой вопрос. Какие основные вот экологические проблемы сегодня существуют?
4: Ну, это такой объемный очень вопрос. И интересно, что вы подметили относительно географов, что они экологически тревожные. Но потому что мы получаем разную информацию по разным каналам связи, а географы очень много получают разнообразной информации о разных процессах, которые происходят на Земле. И они понимают, что эти процессы связаны между собой. И они даже понимают уже примерно, какие причины изменений, которые мы явно все замечаем, и даже уже какие механизмы движут вот этими изменениями. И, конечно, это не может не вызывать тревогу. И прежде всего, наверное, надо сказать, но все об этом говорят, но и об этом нельзя не сказать снова, да, что важнее всего сейчас, что мы видим из того тревожного, что происходит на Земле, это управляющий механизм изменениями климата, это изменение состава атмосферы, увеличение концентрации парниковых газов и все последствия, которые это за собой влечет. То есть это в целом потепление, хотя очень часто, как только на улице немножко похолодает, все говорят, ну где же ваше глобальное потепление? Но нельзя так совершенно линейно понимать, да, этот процесс. Если мы посмотрим в среднем, то изменение температуры глобальной, средней, есть, оно продолжается и будет продолжаться, к сожалению, даже если мы предпримем какие-то радикальные шаги по изменению нашей экономики в целом глобальной. Понятно, что локальные колебания погоды это не отменяет, да? Но тем не менее весь этот глобальный процесс потепления идет. Конечно, на него в первую очередь, может быть, даже реагируют ледники, потому что такие простые системы, да, как только через ноль переваливает, то лед начинает таять, и они действительно сокращаются. Ну и понятно, что еще множество других последствий. Да, это вода из ледников попадает, в конце концов, в мировой океан. В частности, способствует повышению уровня мирового океана, что также влечет за собой множество последствий. Ну и много экологических последствий, экономических в том числе. Ну вот давайте определимся, о чем мы с вами будем говорить конкретно из этого большого набора последствий.
3: Да, ну будем говорить о последствиях таяния ледников, оказывает. Все-таки вот то, что вот вы рассказываете, этот вот период, в котором мы живем, период потепления, это какой-то уникальный период или вот это периодически случается? Это естественное такое вот движение природы, там, климата или это влияние человека?
4: Ну, вот это как раз тема, которой я в целом занимаюсь, палеореконструкциями состояния ледников и климата. И, собственно, часто спрашивают, зачем вообще нужны палеореконструкции, потому что нас интересует будущее, а не прошлое. Главным образом нам важно понимать вот эту естественную изменчивость, законы естественной изменчивости климата на Земле. А это очень сложная задача, очень сложный процесс. И такой парадокс, что когда человечество, собственно говоря, серьезно озаботилось проблемой собственного влияния на климат, но только в этот момент и начали наблюдать, а уже влияние, так сказать, началось, да? То есть нам надо найти такие периоды такого невозмущенного климата, да, и сравнить параметры этого климата и механизмы, которые управляли климатом в то время, с тем, что происходит у нас сейчас. И, собственно, вся палеоклиматология, вот она во многом на этом вопросе и сосредоточено. То есть нам надо понимать некий базис, от которого мы считаем. Действительно, это современное потепление антропогенного в основном происхождения или в нем есть природная составляющая. Но сразу скажу, что в ней, естественно, есть природная составляющая, есть цикличность в изменениях климата и других процессов на Земле. Собственно говоря, мы этим пристально занимаемся. Циклы разные, разной продолжительности. Но есть ледниково-межледниковые циклы. Это 100 тысяч лет, 40 тысяч лет, 20 тысяч лет, да?
3: Мы сейчас в межледниковье.
4: И казалось, сейчас мы живем в межледникове, да. Mm-hmm. И уже живем в этом межледникове около 12 тысяч лет. И одна из интересных проблем, которая тоже касается, кстати, глицеологии, поскольку тут касается большого и малого оледенения, да, континентальные ледники или их отсутствие. Вот когда мы сравниваем ледниковый и межледниковый цикл, их продолжительность и амплитуду изменений, мы должны понять, вот это наше нынешнее межледниковье, оно сколько будет продолжаться еще? Вообще говоря, некоторые межледниковья примерно столько и продолжались, сколько мы уже живем. И в 70-е годы прошлого века скорее говорили о том, что вот а когда у нас наступит новый ледниковый период, потому что уже были основания считать, даже высказывались предположения, что вот малый ледниковый период, который был в 17-19 веке, это уже первое веяние большого ледникового периода. Да? Существуют модели. Этим много занимаются астрономы и математики, которые рассчитывают разные параметры орбиты Земли, наклона земной оси, да, и распределением тепла по земному шару. Они пытаются рассчитать, как вот при такой комбинации астрономических факторов, какой будет климат и какая будет продолжительность межледниковий. Да? Вот, в частности, наложение вот этих больших циклов, там 100 тысяч лет, 40 и так далее, в какой точке сейчас находится Земля. Ну, вроде бы, они вообще довольно часто меняют свою точку зрения. Вот на моем веку уже пару раз они разные аналоги древних межледниковий нам предлагали. Но сейчас они считают, что еще 1020 у нас есть впереди теплого.
3: И там надёживает.
4: А климатологи даже говорят, что, может быть, мы вообще отменим. Если мы так будем дальше нагревать нашу планету, то, может быть, нам вообще, так сказать, удастся отменить ледниковый период. Но это, пожалуй, мы с вами очень далеко ушли от современных проблем, потому что наша современная проблема – это не наступление нового ледникового периода, а нагревание планеты так, что она так сильно изменяется, что это уже довольно тревожно по разным, так сказать, причинам, да, для человечества.
3: А вот есть вот вы в этих проблемах какие-то уже точки невозврата, которые наступили?
4: Точки невозврата. Ну, да, это очень важная тема. Их довольно трудно посчитать. Они в основном тоже основаны на результатах моделирования. Но вот я могу сказать, например, что даже если мы сейчас прекратим выбрасывать углекислый газ и другие парниковые газы в атмосферу, вдруг это какая-то такая нереалистическая ситуация, но тем не менее тоже модельная, то все равно, например, океан уже так нагрелся, а это такие системы, у которых длительное время реакции, да, то, соответственно, он будет по-прежнему выделять тепло, то есть потепление не остановится сразу, да, оно будет продолжаться.
3: Ну, то есть постепенно все равно же он будет остывать?
4: Ну, постепенно он будет остывать, но это на горизонте столетий, понимаете? А человек ведь думает, да, он думает масштабами своей жизни, поэтому тут довольно, так сказать, это все принципиально. Ну, часто говорят как раз в отношении ледников о точках невозврата, но здесь, мне кажется, еще пока мы только приближаемся, хотя есть и в Арктике, и в Антарктике, в частности, ледники, которые могут развалиться прямо у нас на глазах, но поскольку многие из них выходят в море, а вода теплеет, да, и когда вода попадает на ложе таких больших ледников, у них сильно увеличивается скорость движения льда, они выбрасывают много льда в океан, и наступает такая нестабильность динамическая у этих ледников, так что если обычные нормальные наземные ледники, но мы можем прогнозировать их сокращение, если мы знаем водные температуры, осадки, да, и, соответственно, можем примерно прикинуть, когда они там сократятся, исчезнут, как изменится водный баланс, то вот с такими большими ледниками морскими там все довольно сложно, потому что они очень зависят от своей собственной динамики, своей вот такой устойчивости. Да, есть такие ледники.
3: То есть неравномерно происходит таяние ледников.
4: Да,
3: и это
4: да.
3: Больше не от природного, от региональных так, каких-то причин. А вот ледники вот морские, ледники наземные, вот какие из них больше вот испытания происходят.
4: Ну, смотрите, вообще надо на несколько шагов тогда назад вернуться и поговорить про то, что такое ледники вообще.
3: Да.
4: Вообще не все видели ледники, наверное.
3: Наверное, да.
4: Слушатели, вот. Но я, кстати, советую. Это сейчас все просто. Можно приехать куда-нибудь на Эльбрус и прям, значит, зайти на этот ледник, посмотреть, как он устроен. Но это как бы более-менее простые, по крайней мере, горные природные образования, да, они образуются следующим образом. У вас в какой-то ложбине или впадине, высоко в горах, возьмем этот случай, сохраняется круглый год снег. Этот снег постепенно превращается в фирн, такие округлые кристаллы, да, которые потом под давлением и нового снега, да, превращаются в лед. И этот лед начинает течь. Он, вот, собственно говоря, одно из основных свойств ледников – это то, что они движутся. Они движутся очень медленно. У них этот самый лед перетекает из верхней части в нижнюю. Верхняя часть, где накапливается, называется зона аккумуляции, нижняя – зона абляции. То есть здесь лед тает. Есть граница, которая разделяет эти две области, да, и вот там, где внизу на языке лед тает, а наверху он накапливается. И так постепенно, значит, происходит обмен и, соответственно, вот движение этого ледника. Ну, как в бухгалтерии. Так и называется баланс массы ледников. Если приход превосходит расход, то, соответственно, ледник увеличивается, язык движется вперед, значит, он становится толще и так далее. Все это мы можем наблюдать сейчас из космоса очень хорошо. Вот. А раньше для того, чтобы понять, значит, как ледник живет и что у него с балансом, надо было ехать на ледник. Ну и сейчас тоже есть ключевые объекты, на которые мы ездим, смотрим, меряем этот самый баланс, то есть смотрим, сколько снега накопилось, сколько стало. Вот. Ну, собственно говоря, ледники, которые в высоких широтах, на островах или в Антарктиде, принципиально они как бы так же устроены. Единственное, что они огромные, они даже называются по-другому ледниковые щиты, ледниковые покровы. У них такая сложная динамика, потому что они состоят как бы из отдельных ледников, да, и у них есть зоны, где они быстро движутся. Вот эти ледники, например, которые выносят лед в море, называются выводные ледники, там скорость на порядке выше, чем, значит, между этими потоками. Ну, вот они, соответственно, айсберги спускают, что опасно там для человечества и так далее. Но вы спросили про то, насколько как бы единообразно происходит отступание. Прежде всего, можно сказать, что это глобальный процесс, это абсолютно точно. И последние 50 лет мы очень хорошо знаем, как это происходит. Другое дело, что жизнь этого ледника зависит не только от температуры, но и от осадков. Да, если много снега, то, соответственно, вопреки потеплению может произойти даже наступание, ну или стационарное такое состояние ледника наступить. Но проблема в том, что с потеплением часто твердые осадки сменяются на жидкие. То есть вместо снега, там, где раньше выпадал снег, теперь, значит, идет дождь. А дождь разрушает, понятно, теплая вода разрушает еще быстрее. Это вот еще один эффект, который вот сейчас наблюдается, и явно мы про него тоже знаем. Поэтому, в общем, есть региональные различия в скоростях, но в целом вот современный этап, он именно и отличается, еще раз возвращаясь к вашему вопросу, насколько это природное или неприродное, то эта уникальность нынешней ситуации относительно ледников связана с тем, что это происходит и в северном, и в южном полушарии. Это происходит очень быстро, очень быстрые темпы сокращения. Ну, насколько мы знаем, насколько у нас хватает вот косвенных данных о ледниках, это аномальная совершенно ситуация. И, кстати сказать, действительно, ледники являются одним из самых ярких свидетельств того, что ситуация аномальная. Вот. Но у нас есть другие как бы данные, которые мы тоже располагаем, палеоклиматические. Вот. Но ледники – большое подспорье для понимания того, что происходит сейчас.
3: В 2021 году в Институте географии РАН в рамках программы мегагрантов, финансируемой Миноборнауки, была создана международная лаборатория палеоэкологии экологических реконструкций. То есть это первая в России специализированная лаборатория по исследованию ледниковых кернов, где ученые восстанавливают климат и окружающую среду прошлого по прошлым архивам, да?
4: Ну, чуть поправлю, это не первая. Есть лаборатория такая в Санкт-Петербурге, в Институте Арктики и Антарктики. Мы с ними очень активно сотрудничаем, наши друзья и коллеги. Ледники и ледниковые керны изучают в Иркутске, в Институте лимнологии, но так-то вообще больше особенно и нет. Честно говоря, мы часто наше министерство ругаем, но в данном случае я хочу просто признательность высказать и министерству, и всем поддерживающим структурам за то, что нам этот грант выделили. Это было действительно очень важно. Очень важно. Эта лаборатория по-прежнему существует. Она специализируется на анализе ледниковых кернов в горах. С тех пор мы получили еще несколько грантов РНФ, добыли несколько ледниковых кернов на Эльбрусе, на Камчатке. И вот сейчас ребята позавчера уехали на Казбек бурить еще. И дело в том, что ледники действительно катастрофически сокращаются. И вот это было же лет, наверное, 7-8 назад этот самый мегагрант начался у нас.
3: В 21-м году.
4: В 21-м году, да? Ну вот, да. И понимаете, каждый год... Я помню, что я тогда просто била себя в грудь кулаком и пыталась убедить комиссию, что, вы понимаете, каждый год это опасность. Каждый год мы теряем информацию, потому что ледники уникальнейшие кладовые информации, они называются multi-proxy data, то есть много разных данных, типов данных мы можем получить изо льда. Мы можем получить состав атмосферы прошлого. Мы можем получить состав парниковых газов, в частности, да, загрязнение, климат через изотопный анализ. И много-много всего полезного, чего нету ни в каких других источниках информации. А еще неприятность заключается в том, что даже если этот лед сохраняется, вот то, что я сказала о жидких осадках, да, если вдруг эта толща промачивается, а такое бывает, если очень тепло идет, там, ну, что, соответственно, вся информация оттуда смывается, понимаете? И это еще опасность. Поэтому то, что заработала эта лаборатория, и вовремя мы купили оборудование, и все это функционирует, и у нас несколько молодых людей, в том числе, там работают. И сейчас вот недавно была защищена одна из диссертаций на основе этих данных. То есть мы очень признательны, правда.
3: А вот
4: своевременная поддержка.
3: Можете сказать о каких-то достижениях, которые вот эта лаборатория там...
4: Ну, да, в общем, понимаете, каждый новый ледниковый керн — это, вообще говоря, большое предприятие. Вы понимаете, да, что значит... Например, на Камчатке глубокий керн не удалось получить. Это очень большие затраты, вертолеты, значит, это бурение само по себе героическое. Да, то есть люди живут на высоте там 5000 метров, да, в течение месяца, и без воды, с едой, но, так сказать...
3: Ну, с ледниками.
4: Да,
3: с пресной водой ледников.
4: Да, но вот на Камчатке, например, просто была очень опасная ситуация. Их чуть не сдуло с этой вершины, и началась такая непогода, что они вынуждены были эвакуироваться. Но, тем не менее, даже те неглубокие керны, которые они пробурили, это все равно очень важные сведения, которые мы там получили. Ну вот, недавно закончили обработку совместно с зарубежными партнерами одного из эльбрусских кернов, и там восстановлено содержание метана в атмосфере, поскольку Эльбрус очень высоко, это уже как бы свободная атмосфера, и в Европе очень мало ледников таких, где можно получить вот такие данные. Так что Эльбрус — это вот уникальный совершенно керн, где мы знаем теперь содержание метана, и, судя по этим данным, они подкрепляют, очень хорошо согласуются с тем, что мы знаем в целом по содержанию метана, и оно сильно увеличивается, вот особенно со второй половины 20 века, там кривая поднимается вверх, и просто конкретно по содержанию.
3: И какой вывод вот это? Это
4: подтверждает мысль о том, что аномальный период, да, который вот мы сейчас переживаем, что действительно парниковые газы, количество их в атмосфере увеличивается, и они являются одной из причин потепления.
3: А вот вы получаете керн, потом привозите в лаборатории, и в лаборатории занимаетесь изучением, да?
4: Да, да. У нас есть холодильник. Этот керн лежит в холодильнике. Холодильник стоит у нас во дворе в институте. И иногда видишь, как по институту идет летом. Вот идет человек, одетый в такой теплый костюм, шапку, валенки, да, для того, чтобы пойти отрезать от него кусочек, чтобы там провести анализ.
3: Не могу не спросить, отвлечься от ледников. Вы же изучаете не только ледники, но и дендрохронологические данные. То есть вы можете изучить археологические какие-то находки, да, изучая кольца деревьев, из чего они изготовлены. Я прочитала, что недавно вы были в Сергиевом Посаде, и там проводили исследования. Удалось узнать, в каких лесах Сергий Радонежский жил?
4: Ох, это у вас так много вопросов в одном, что я даже опять должна немножко отъехать назад, чтобы чуть-чуть рассказать про дендрохронологию. теорию как метод, и затем уже к Сергею Радонежскому. Все, наверное, со школы знают, да, что каждый год у нас образуется годичное кольцо. Эти кольца можно посчитать, и количество этих колец вам скажет на пне, да, сколько лет было дереву, когда его срубили, вы можете понять, когда это дерево выросло на этом месте. Да. Но у этих колец можно еще померить ширину и измерить разные другие показатели. Можно изотопный состав, можно плотность колец. Они коррелируют с климатическими параметрами. Просто это такие обычные, простые линейные корреляции, но они имеют экологическое объяснение, да, в северных широтах, ну, или высоких широтах, скажем так, да, это обычно летняя температура, чем теплее лето, тем шире там кольцо, грубо говоря, да, а где-нибудь в лесостепи достаточно тепло, но требуются осадки, да, вот, значит, там, на севере мы можем реконструировать летнюю температуру, на юге, где в засушливых зонах, да, это будут осадки. Мы точно знаем, анализируя кольца, в каком году образовалось то или иное кольцо. Это самое главное, вообще говоря, достоинство дендрохронологии. Угу. Если мы возьмем современные деревья, сделаем для них такие измерения, а потом, например, археологическую древесину, то есть старые срубы, например, да, раскопали археологи, они нам дали кусочек, мы посмотрели, измерили. И если по времени эти образцы перекрываются, то мы можем точно, с точностью до года, привязать археологическую древесину. Mm-hmm. И таким образом как бы настроить вглубь веков вот эти вот самые хронологии. Ну вот наша группа, мы в основном занимаемся именно палеоклиматическими реконструкциями. Mm-hmm. И вот то, о чем вы спрашивали, о цикличности, например, вот для этого дендрохронология идеальный, вообще говоря, метод. Да? Вы можете сделать, например, вейвлет-анализ и посмотреть, насколько какие там есть циклы, насколько они устойчивы, ну и дальше уже, значит, размышлять о том, откуда они происходят, да, сравнивать их с солнечными циклами, с какими-то другими и так далее. Но археологам в основном нужна другая информация. Им нужна датировка. Им надо знать в этом слое, значит, когда вот эту избу там, или этот частокол был построен. Вот. И мы с ними активно сотрудничаем, потому что получаем от этого, так сказать, бенефит и удовольствие, я бы сказала. По поводу Сергея Радонежского. Мы вообще много лет уже, на самом деле, в это не то, что мы туда приехали и, так сказать, что-то там узнали. Мы много лет бьемся над созданием этой длинной хронологии. Проблема заключается в том, что мы не на севере и не на юге. В наших широтах в дендрохронологии есть некоторые проблемы, потому что наши деревья живут в условиях довольно благополучных. Вот. И у них нет так называемого ярко выраженного лимитирующего фактора. Да? Поэтому изменчивость этой ширины колец очень большая. И нужно очень много материала и очень много долгоживущих деревьев, да, чтобы это статистический метод. Да, чем длиннее у вас серия, тем более надежна датировка. А нам археологи все время норовят дать 40-летние какие-то клочки, которые мы никак не можем связать воедино. Вот. Но сейчас все-таки, ну, используя радиоуглеродный метод для примерной привязки образцов во времени, да, мы каким-то образом, значит, сейчас все-таки выходим на хронологию, которая, ну, будет там 400-500 лет, значит, продолжительностью. По поводу лесов, которые были вокруг Лавры во времена Сергея Радонежского, вот наши коллеги из Института экологии и эволюции имени Северцева, с которыми мы вместе работаем, потому что мы с дубами не работаем, мы работаем в основном с хвойными, вот наша группа, но когда мы работаем на одном объекте, вот наш коллега Булат Хасанов, он, значит, построил уже длинную хронологию по дубам, и даже на старых иконах видно, вот есть такой образ, посвященный строительству Лавры, там видны дубы, которые использовали для строительства. И он умеет различать по спилам порослевые дубы, знаете, такие, которые, значит, из нескольких стволиков состоят, и такие, значит, настоящие старые деревья. Вот. Ну вот я сейчас боюсь наговорить чего-то неточного. Мне кажется, что у него выделяются там периоды, когда еще были настоящие дубы, и когда настолько уже изменились ландшафты, все большие дубы вырубили, значит, остались вот только порослевые. Вот, так, вот такая информация есть.
3: К сожалению, время нашей передачи мгновенно подошло к концу. Мы сегодня говорили о климате не как о далекой угрозе, а как о реальности, которую уже фиксируют ледники, деревья, сама география планеты. И, пожалуй, самый честный вопрос, который остается после этого разговора, это не то, изменится ли климат, а то, готовы ли мы измениться вместе с ним. Это была программа «На острие науки», и мой гость – доктор географических наук, член-корреспондент РАН Солобина Ольга Николаевна. Спасибо вам. Машина.
0: На острие науки с Ириной Коротковой. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
5: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
6: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
7: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Пираты против санкций. VPN против блокировок. Искусственный интеллект против живого. Каждую неделю Герман Клименко советует, как не потеряться в новой цифровой реальности. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник».
8: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 14 часов, Улан-Удэ 7 вечера. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС. В поселке в Ростовской области ввели режим ЧС после украинской атаки. ООН находится на грани банкротства. Подробности далее. ВСУ атаковали двумя дронами. Транспортный цех Запорожской АЭС. Уничтожено 6 автобусов и 2 газели. Пострадавших среди персонала нет. Об этом сообщает пресс-служба станции. В поселке Матвеев Курган Ростовской области введен режим ЧС. Об этом сообщила глава Матвеево-Курганского района Дина Алборова. Ночью эта территория подверглась массированному удару вражеских беспилотников. В результате произошел пожар на нефтебазе в райцентре. По последним данным, площадь возгорания достигла более 3500 квадратов. В поселке повреждены 17 домовладений, автомобиль, 3 магазина и аптека. Пострадавших среди жителей нет. В ликвидации возгорания задействовано более 100 человек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Украину и действия киевского режима первоисточником всех проблем в России, в отношениях России и Европы. Песков отметил, что Европа в отношениях с Россией не имеет права заявлять о каких-либо красных линиях, потому что европейские страны сами пересекли все, что можно пересечь. 29 мая, напомню, Минобороны Румынии обвинила Россию в инциденте с беспилотником, который попал на территорию страны. Однако доказательств там не привели, при этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии после этого решил объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство. Президент России Владимир Путин, комментируя этот инцидент, предположил, что, скорее всего, речь идет о ситуации с украинским дроном, сбившимся с курса из-за действия РЭБ или несовершенства технических данных. Организация Объединенных Наций находится на грани банкротства, так как США и КНР не вносят платежи организациям. Это утверждает газета Wall Street Journal. Как отмечает издание, США имеют просроченные платежи ООН в размере 4 миллиардов долларов. Издание напоминает, что Штаты также вышли из десятков ее программ и агентств, в том числе из ВОЗ. Газета также утверждает, что КНР должна ООН выплаты в размере 455 миллионов долларов. На фоне финансовых трудностей организация провела масштабное сокращение расходов. Так, она закрыла часть офисов, упразднила 3000 должностей в секретариате и сократила часы работы переводчиков. Коммунальные службы Краснодара устраняют последствия ливня. За прошедшие сутки в городе выпало 37 миллиметров осадков. Об этом сообщает администрация города. Уточняется, что воду уже откачали в 4 участках. Все городские службы остаются в режиме повышенной готовности. При возникновении подтопления на место выезжает водооткачивающая техника. Штормовое предупреждение о сильном дожде и ветре на Кубани объявили 19 мая. Его продлили до 2 июня включительно. Число задержаний в ходе ночных беспорядков во Франции достигло 780. Об этом сообщает МВД страны. Накануне в Париже, напомню, прошел футбольный матч. Французский Пари Сен-Жермен обыграл английский Арсенал со счетом 4-3. Это был финальный матч Лиги чемпионов. И второй год подряд Пари Сен-Жермен становится победителем турнира. После матча в ночь на 31 мая на улицах Парижа болельщики устроили беспорядки. Еще больше информации, фото и видеоматериалов найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Политклиника с Василием Шуровым.
2: Приветствую, дорогие друзья. Это Политклиника Шурова с нашими постоянными ведущими Василий Шуров, Екатерина Шурова. Меня зовут Александр Букарев. Вместе с психологами, психотерапевтами, наркологом, сексологом будем сегодня разбирать, как всегда, интересную личность. И кто же у нас сегодня?
3: Одного узника совести, в кавычках, который оказался в удачном месте в удачное время и стал мультимиллиардером и решил, что он может управлять 1/6 частью суши. Михаила Ходорковского.
2: Террорист, экстремист, иноагент и неприятный человек, если выражаться мягко. Ну что ж, давайте разбираться.
3: Редиска, если выражаться жестко.
2: Редиска, если выражаться жестко. Так вот, Начнем с семьи, начнем с раннего детства.
3: Семья технической интеллигенции. Он родился в 63-м году. В весьма скромных условиях, хоть это и Москва, это была коммунальная квартира. Папа с мамой работали на заводе «Калибр». Я так понимаю, папа еврейского пролетарского происхождения, мама непростого происхождения, но мама русская.
2: Мама русская.
3: Как говорил Владимир Вольфович.
2: Ну, собственно говоря.
3: А папа юрист. А папа инженер по станкам.
2: Инженер по станкам. Дисфункциональная семья или нет? Сразу вопрос.
3: Семья, я бы не назвал ее дисфункциональной. Единственное, что немножко подпитывали амбиции юного Михаила, потому что он сам себя даже в садике называл директором. Вот он какие-то амбиции проявлял с детских лет. Вот кто-то космонавтом мечтает стать, кто-то, наверное, разведчиком, еще кем-то. Я в детстве помню, мы, ну, там, войнушку могли поиграть, еще что-то сделать. Ну, как-то вот амбиции быть директором ни у кого не было.
4: Может быть, это гены его прадеда в нем сыграли, прадед по материнской линии. Он был предпринимателем, был владельцем завода, который потом национализировали после революции. Пошел в прадеда.
2: Угу. Вспомни. Но на самом деле все равно директором ребенку быть странновато. А, кстати, а есть какой-нибудь тест психологический такой из разряда, показывающий, кем ребенок может стать, в зависимости от того, кем он вот говорит, мечтает?
3: Мозг развивается неравномерно. У кого-то вначале кто-то любит рисовать, кто-то плавать, кто-то подвижные игры. Ребенок просто все это пробует и в какой-то момент понимает, что у него лучше получается. У кого-то есть идеальный музыкальный слух. А кого-то скрипкой мордуют всю жизнь, и он мучается, страдает, и для него это просто катастрофа. Родителям крайне важно не навязывать, что вот ты там директор или еще кто-то, или как король Чарльз будешь когда-нибудь королем, возможно, если доживешь. А просто смотреть, чему мозг ребенка наиболее восприимчив, на что он лучше откликается. Вот давай попробуем это, давай вот, а зашло, значит, мы это развиваем.
2: Нет, ну тут понятно. Здесь как бы от того, что вот хорошо идет.
3: Если бы каждый амбициозный директором становился, вот, это, конечно, нигде мы столько заводов
2: тоже
3: найдем.
2: Тоже расплывчато директор.
3: Можно сказать, нам одного хватает.
2: Там директором можно быть вообще чего, маленькой какой-нибудь...
3: Директор по уборке, например,
2: ну,
3: на
2: да.
3: Тебе швабру.
2: Да, да. Я сам управляю, сам чищу, сам наблюдаю, ну и все остальное. Управляю. Ну, в любом случае, да, у нас вот такая необычная уже картина сложилась. Дальше как? Как по взаимодействию в семье? Как родственники, кстати, кроме этого, еще есть прям близкие?
3: Братьев и сестер нет, я так понимаю.
4: Нет, у него прадед фронтовик.
3: А, ты в этих имеешь в виду родственников. Да, хорошо.
4: Прадед фронтовик, в принципе, принимал активное участие.
3: По-моему, даже пропал на войне.
4: Пропал без вести на войне. Это бабушка одна выживала. И вроде бы казалось, все чинно-благородно.
2: Как и всегда.
4: Как и всегда.
2: Да. Добрый был, что хороший. Кто бы знал, что зарежет 20.
3: Да, в школе опять учился очень хорошо. Имел вот наклонности к химии, к математике. То есть такой естественное, как это у нас называется, не гуманитарий.
2: Ну да, технически, естественные науки, да. Технически это все-таки больше чисто математика, физика. Так, а как взаимоотношения с одноклассниками, там, с ровесниками?
3: Я так понимаю, отношения ровные, потому что каких-то негативных высказываний о том периоде нет. Ну и как всякий отличник, человек, который хорошо учится, соответственно, дает списать, я так понимаю, проблем не было.
2: Хобби?
3: Хобби вот об этом история умалчивает. Что какие-то увлечения, очень целенаправленный был мальчик, готовился там в эту Менделеевскую академию тонких или каких-то химических технологий, куда он, собственно, и поступил.
2: Так.
3: Успешно.
4: Он химию очень любил, и, в принципе, химия и была его хобби.
2: Сейчас химию любит?
4: Сейчас любит, наверное, больше про здоровье поговорить. Возраст.
2: Ну, тоже верно. Но, может быть, в один момент химию любил, но я про другую химию, про опыт.
3: Не, ни в чем таком замечен не был. Ну, когда потом развернулся, конечно, много спирта рояль возил страной и тоже сильно подрывал демографию. А так, ну, других опытов не было с активными веществами.
2: Опыта не ставил. А дальнейшее обучение?
3: Как раз вот институт Менделеева химический. Там тоже, ну, гордость курса. Все на отлично, досрочно. И не могли не заметить такого прекрасного человека с такой хорошей репутацией. Он стал заместителем вот как раз руководителя комитета комсомола. Вторым лицом.
2: Ну, быстро, быстро. У него все как-то ровненько, четко. А родители там как-то подталкивали к чему-то? Или, в принципе, просто вот хорошая семья, без каких-либо там замашек и всего остального, чтобы вот ты должен быть самым лучшим, ты не можешь быть слабым?
3: Возможно, что это такие установки были, потому что такая серьезная мотивация на учебу, ну, на мой взгляд, странно было бы, если бы родителям было все равно, они никак не поддерживали, а вот парень так старался.
2: Ну да, действительно. То есть поддержка тут у нас, скорее всего, имелась. А дальше как развивается по хронологии?
3: Дальше в аспирантуру его не берут, как ни странно, при таких хороших... Вот с характеристикой, что в эксперименте он как-то слабоват, ну, не тянет у нас аспирантуру, ему в этом было отказано. Он не очень расстроился, воспользовался своими... комсомольскими связями. Надо понимать, что это уже середина 80-х. Тут нужно понимать контекст. Начинается это кооперативное движение, и Михаил Сергеевич всячески поощряет эту деятельность. Вот эти межотраслевые центры научно-технического творчества молодежи придумали для комсомольцев такие кормушки. У заводов нету налички. Все по безналу, все под контролем. Любые там КБ, колхозы, все, что хочешь. Там каждая копейка видна. Ну, появились такие активные комсомольские функционеры. Где-то оргтехнику надо завозить, где-то джинсы варить, где-то что-то. И им разрешили как раз наличные деньги. Часто сам комсомол спонсировал, ну, на те же компьютеры. Да, разрешили вести деятельность по импорту. И тут вот выяснилось, что у Михаила очень большие коммерческие наклонности. Он достаточно быстро раскрылся, он сам... Говорит, что уже там в 88 году приводит пример, что оборот был 80 миллионов, его личный доход был 160 тысяч на минуточку по советским временам. Мама, конечно, видя эти деньги, говорила: «Миша, до добра тебя это не доведет». Как воду, надо сказать, глядела.
2: Ну, мама чувствует.
3: Вот маму надо слушать. Хоть она и не еврейская мама, мудрая, но и русские мамы иногда полезные вещи говорят.
2: Ну, это русская мама скажет, куда полезнее.
3: Она сердцем видит.
2: Вот именно, а не рациональным глазом. Ну, хорошо. Так, кстати, вот если мама все-таки, ну, вот мне интересно просто тоже узнать немного картину самих родителей, их...
3: Они прожили очень долго. Папа там за 90, мама тоже. Работали на одном месте. Вот они честные труженики, они вот так вот. Выросли при советской власти, получили свое хорошее образование. Как тогда было принято, человек устраивается, вот там орден почета, там труда, чего-то, работает на одном месте, растет, радуется жизни.
2: Ну, собственно, вот тут он фактически становится тем самым директором, о котором вроде бы как грезил. И что?
3: Завязывается очень много связей интересных, потому что ЦК был КСМ, деньги, потом он идет... в Плешку, получать уже финансовое образование. Там встречается с Алексеем Голубовичем, такой немаловажный персонаж, у него родственники в Госбанке СССР, на минуточку. И уже в 90-м этот Голубович предлагает создать банк Минотеп, я думаю, мы все помним. Он на слуху, один из первых коммерческих банков. Естественно, даже будучи комсомольским вожаком и там владея этим обществом творчества молодежи, которое по факту занималось обналичиванием денег, спекуляцией, завозом оргтехники, компьютеров и перепродажей втридорога. Ну, в общем, обычным в советское время это называлось спекуляцией, и за это могли просто совершенно спокойно расстрелять при таких оборотах. Ну, вот Михаил вовремя занялся этой деятельностью, уже за это не расстреливали, поэтому он стал уважаемым, возможно, не очень уважаемым, но бизнесменом.

0: Предпринимательская хватка такая не слабая имеется. Ну, я бы даже сказал, не предпринимательская.
1: Это как великий денежная. Комбинатор. Я бы сказал, вот махинаторская, потому что для меня бизнес, он растет, развивается, пользу стране приносит. И вот эти все честные, они как-то в 90-х полегли. Те, которые играли по правилам, или разорились, или получили пулю. Давайте мы вспомним эти времена, которые чуть-чуть позже назывались «семибанкирщина». Да, чудесные имена. Березовский, Кусинский. Ты сейчас замучаешься, иноагентов перечисляет. Смоленский, Авель, Фридман. Я все время спрашиваю, как туда Потанин попал, этот чудесный кибуц. В эту семибанкирщину.
0: Ну ладно, вроде бы в случае чего...
1: Все, короче, иных уж нет, а тех далечим.
0: Ну да.
1: Или иноагенты, или Смоленский, Бабшура умер давно.
0: Кормушка перестала
1: Борис Абрамович
0: деньги.
1: Тоже как-то устал от жизни в определенном. Тоже, кстати, прекрасный человек. Может быть, как-нибудь разберем.
0: Ну, а почему бы и нет? Но у нас сейчас Михаил.
1: Да. И вот эти семь... Вот как в 95-м у нас возникла эта семибанкирщина. Михаил, которому чуть-чуть за 30, и все остальные молодые, ранние, все с банками, с миллиардами на госсобственности.
0: Красота.
1: История вот... Все шло к тому, что развалится, расколется и не соберут. И очень активно поощрялось различными структурами наших геополитических соперников.
0: Это очевидно. Ну и, собственно говоря, и прямо сейчас как будто бы поощряется. Не то, что не ослабевает, а наоборот усиливается.
1: Да, конечно.
0: Ну а кто ж избежит возможности-то этим воспользоваться? А так, ну дальше, как развиваются события, я думаю, сразу по хронологии тогда дойдем до нынешнего момента. А там уже будем углубляться.
1: Ну, дальше банк Минотеп начинает прибирать эти активы. Возникает чудесный 95-й год, когда решается вопрос о переизбрании Бориса Николаевича. Применяется такая схема, которая называется залоговые аукционы, когда банки сами выбирают те куски госсобственности, которые им нравятся, и покупают их. Ну, за деньги, абсолютно не соответствующих реальной стоимости, потому что тот же ЮКОС там на миллиарды запасов нефти самые крупные, он был куплен там за 200 миллионов с копейками. Конкуренты предлагали гораздо больше. Ну, понятно, что Минотеп организовывал торги по ЮКОСу. Соответственно, Минотеп принял нужные заявки у двух фирм дочерних, сам у себя купил за минимальную цену. И, в общем... Таким образом, в 95-м году это очень уже такой крупный. Нам, конечно, рассказывают сказки, что это было супер неприбыльно, там надо было менеджмент.
0: Конечно.
1: Да, ну вот, тем не менее, битва за каждый кусок шла такая, и народу полегло вообще конкретное количество.
0: Ну, кто бы сомневался в том, что таким образом строится подобный бизнес, особенно в то время, когда у страны действительно супер огромные проблемы, и надо...
1: Да, ты-то, конечно, не родился. Я эти времена помню. Вот этот ужасный пьяный Ельцин, который бесконечно работает с документами, никто его не видит. Гиперинфляция, денег нет, все стоит, все связи порушены по Союзу, производство не работает, просто ощущение надвигающейся какой-то катастрофы. И действительно, люди были настроены вернуть коммунистов. Сам Ходорковский, не будь таким ярым демократом, как он описывает, да, в 91-м он там на баррикадах чуть ли не стоял и в августе послал свой... вышел из компартии, уже дождавшись, что путч провалится, в последний день послал свой партийный билет с надписью «Вы даже путч не можете устроить». Ну, типа, вот он такой. Да, озорник.
0: Озорник. Ну, вот, кстати, тоже, а вот такие люди как будто бы все равно должны обладать такими качествами, которые предполагают, во-первых, отсутствие какой-либо эмпатии.
1: Да, 100%.
0: А потом...
1: Темные отряды наши, да, любимые. Макиавеллизм. Это манипулирование, умение в моменте пообещать, выкружить, получить максимум. Обязательно нарциссизм с огромными амбициями, жаждой признания, быть в центре внимания. Ну и, конечно, психопатия, они выше морали. Мы там дойдем до заказных убийств. До всего люди, да, в очочках, интеллигентные, в костюмах, но это их ничем не отличает от стандартных преступных группировок, услугами которых они пользовались.
0: И что любопытно, почти всегда такие люди либеральных взглядов. Почему?
1: а не тех взглядов, которые выгодны в данный момент. Давай посмотрим на карьеру. Он идет по комсомольской линии.

0: Он верный ленинец. Он там вступает в партию, платит все взносы. Партия сказала, организовываем эти центры технического сотрудничества с молодежью. Мы вам даже денег дадим. Он это все быстро схватывает. Он передовик всего. Вначале это просто было коммунистическое производство. Потом оно резко в моменте стало капиталистическим. И человек, вот попробовав эти деньги, что такое там в 88-м году, это ему 25 лет, у него уже 160 тысяч какая-то структура, он может распоряжаться огромными деньгами, люди, все, а ему только 25 лет. Ну, это же идет развращение просто моментально.
1: Насколько сильно туманит вот в таком возрасте?
0: Ну, я думаю, что когда ты жил в коммуналке, смотрел на родителей, которые тяжело работали на этом калибре, с утра до вечера и мало что имели, то, конечно, и вдруг у тебя получаются неограниченные возможности, это крайне тлетворно влияет на человека. Кстати,
1: правда любопытно, как психика.
0: Хочешь испортить, вот в молодом возрасте дай ему огромные деньги.
1: Ну да, у вас любопытно, правда, как психика реагирует на вот подобные, ну, наверное, даже стрессовые ситуации, потому что есть же много вот этих экспериментов, где вот вы хотите там зарабатывать много денег, но вот дадите вам, ну, не знаю, там 30 миллионов рублей, скажут, потратьте их за день. Как вы их там будете тратить? И вот тут у человека как вообще...
0: Дай жене 30 миллионов.
2: Все, вообще не вопрос.
1: Победил.
0: За день, за час.
1: Легко. Можно вот перевод сразу оформляем.
3: На начальном этапе психика действительно пугается.
1: Так.
3: Такие большие деньги, которые никогда в руках не держались, и вдруг оказываются. Потом начинается состояние эйфории, когда я могу тратить, я могу позволить себе то, что я не то, что не мог позволить.
0: Более того, вот, знаешь, мне вспомнилась вот эта американская парадигма, если ты такой умный, то где твой миллион?
1: Угу. Да.
0: И человек вдруг, помимо этих красных дипломов, ну, в аспирантуру не взяли, получает реальное подтверждение, что он...
1: Умный.
0: Умный.
3: Так вырастает грандиозность. Нарциссическая часть уходит в психотический полюс. Я самый лучший, я грандиозный, а вы, людишки-муравьишки, обязаны мне служить.
1: Ну вот, кстати, касательно предпринимателей мы неоднократно уже обсуждали. Вот сейчас вот эта тема по поводу того, что я вот умный тогда получается. Если миллион долларов заработал, умный. А что такое тогда умный? Вот просто любопытно. У меня складывается ощущение, что очень многие предприниматели не обязательно умные. Они наглые, прорывные и вот решительные.
0: Смелые, да.
1: Это же не про ум.
0: Там, если... где умный прочитает все варианты, сочтет, что есть 5%
1: успеха и от тревожности загнется, да, да, да.
0: Он полезет, не просчитывая, и эти 5% выстрелят.
1: Вот.
3: Я бы говорила не про умные, а про хватки.
1: Ну да, да, так в том-то и дело. А вот на самом деле, а как вообще можно определение дать умному вот в нынешних условиях? Тоже ведь интересно. Кто сейчас умный? Кто считается умным? Тот, кто действует по обстоятельствам, или тот, кто действительно просчитывает все ходы и все остальное? Это же тогда можно по-разному трактовать.
0: Получается, человек, который может и в плохую ситуацию попасть, и в хорошую, но он всегда выйдет с минимальными потерями и извлечет максимум из ситуации. Человек, который гибкий по контексту.
1: Гибкий, получается, умный. Если да. Судить по вот этим всем действиям, получается, он тогда умный.
0: Потому что у нас есть вот эта поговорка, умный выйдет из любой ситуации, а мудрый в нее не попадет. Но это идеализм.
1: Умный,
0: но
1: все-таки, гуру не пойдет, умный гуру обойдет.
0: Когда с каждым человеком могут случаться сложные, но все-таки человек с высоким интеллектом, он по определенному алгоритму анализирует информацию, перебирает возможные решения и, как правило, принимает оптимальные. Потому что дурак хватается за первое попавшееся, которое очень часто до добра не доводит, а умный человек, он не действует на эмоциях.
1: Вот, наверное, вот это ключевое, не действует на эмоции.
0: Холодный ум мы еще очень ценим.
1: А тут насколько вот подвержен эмоциям или вообще не подвержен?
3: Я думаю, что он в минимальной степени этим эмоциям подвержен.
0: Если мы ставим темную триаду, то в рамках психопатии это люди, которые, да, они прекрасно могут демонстрировать эмоции. Он, после того, как посидел даже на камеру, научился плакать очень убедительно, но ты ему все равно не веришь.
1: Угу. Актерского мастерства не достает. Ну, хорошо. А если мы обсуждаем с точки зрения того, что вот, как правильно-то выразиться-то, вот вся вот эта его способность, что ли, организовывать, пробиваться, там, зарабатывать деньги, она ему какую миссию составляет? То есть у него конечная цель у такого человека какая? Вроде бы, ну, все уже есть. Вот мы неоднократно...
0: Не все властолюбцы. Конечная цель — это получить максимальную власть, максимальные деньги. Там с определенного момента остановиться очень тяжело в этой гонке. Мы много кого анализировали. Вот у него ведение бизнеса очень похоже как раз на западных, когда он там заставляет сотрудников между собой конкурировать, ставит параллельные задачи. Вот у Михаила Борисовича это называлось «запустить ежа под рубашку». Он ставил в очень жесткие условия и смотрел, кто выживет, и совершенно беспощадно увольнял, выкидывал тех, кто не соответствовал его ожиданиям. То есть, по факту, это очень жесткий человек, который не учитывает предыдущие заслуги, а действует строго в моменте, как ему удобно, как выгодно.
1: А вот это, кстати, странно. Обычно тот, кто успешен, действительно успешен, и на длительной такой перспективе, он стратег, он же не тактик. Тактики вот в том-то и дело, принимают решения здесь и сейчас, стратег думает.
0: Ну, дальше мы убедимся, что это очень конкретный стратег, и в определенный момент он стал опасен для государства, и задумал он вещи очень серьезные и с очень тяжелыми последствиями.
3: Тут еще не нужно забывать, когда ты стремишься к власти, когда эту власть получаешь, эта власть очень сильно активирует дофаминовую систему. И ты получаешь удовольствие и от осознавания того, что у тебя эта власть есть, и от того, что ты эту власть держишь в руках. А Ходорковскому хотелось больше получать, ему хотелось двигаться дальше. Если мы немножечко вперед забежим, у него была вообще идея создать президентско-парламентскую республику, ограничить
0: власть президента и стать вице-премьером при слабом президенте. Он премьер-министром.
1: Ну, удобная позиция.
3: Стать царем.
1: Наполеоновские планы. Такие серьезные.
0: Бонапартии.
3: Все это Бонапарт. Именно связано с тем, что власть действительно опьяняет.
0: Угу. На очень рано упали большие деньги, большие возможности. И вот это, как товарищ Сталин говорил, головокружение от успехов. Возникла определенная переоценка своих возможностей.
3: Ну, или как нехимическая форма аддикции. Получение удовольствия от ряда эмоций.
0: Ну, есть же трудоголизм, зарабатывание денег. Да. Это по аналогии с алкоголизмом. Есть такие люди, которые ради амбиций с тремя инфарктами будут работать 7 дней в неделю.
1: Так, ну хорошо. Мы такую пока общую картинку собрали.
0: А да, начало будем... путь героя.
1: Да, путь героя.
0: Обозначили.
1: Обозначили. А дальше уже будем выстраивать все по полочкам. А сейчас, дорогие друзья, сделаем небольшую паузу и уже совсем скоро продолжим.

0: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин по завершении саммита Евразийского экономического союза в Астане отдельно пообщался с делегацией Кубы. Об этом сообщил автор информационной службы «Вести» Павел Зарубин. Делегация Кубы, которая является одним из государств-наблюдателей при ЕАЭС, участвовала во встрече лидеров объединения на этой неделе в Казахстане. Ее возглавлял вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса. Энергодар подвергся минувшей ночью массированной атаке украинских БПЛА. Атакована была и парковка у роддома, в здании выбиты окна, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, полностью сгорел микроавтобус, повреждены 4 легковых автомобиля. Балицкий подчеркнул, что в этом районе нет и не может быть военных целей. Кроме того, он ранее сообщил о вражеской атаке этой ночью двумя дронами транспортного цеха Запорожской АЭС. Уничтожено 6 автобусов и 2 газели, пострадавших нет. Как подчеркнула директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина, цех находится в промзоне Энергодара. Ситуация на станции сейчас под контролем. Евросоюз обсуждает варианты помощи Евроклир после решения арбитражного суда Москвы. Это передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Напомню, арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск Центробанка к Евроклир. С ответчика суд взыскал убытки в 7 валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Позднее суд обратил свое решение к немедленному исполнению. Адвокат Евроклир сообщил об обжаловании решения по иску Центробанка России. Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что поручил военным расширить операцию против ливанского движения «Хизбалла» и усилить контроль над территориями в Южном Ливане. Ранее в мае Нетаньяху уже заявлял о планах усилить удары по «Хизбалла» и нанести сокрушительное поражение движению. При этом, напомню, по результатам переговоров в Вашингтоне 16 апреля Ливан и Израиль достигли соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана, удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. А ливанское же движение «Хизбалла» в ответ проводит боевые операции против израильских сил. Россиянка София Альтерякова завоевала бронзовую медаль в упражнениях с мячом на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в болгарской Варне. Результаты Альтеряковой составил 28,850 балла. Золото завоевала представительница Германии, серебро у спортсменки из Болгарии. Альтеряковой 15 лет ранее сегодня она завоевала первую свою медаль в карьере чемпионата Европы, став первой в упражнениях с обручем. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Политклиника с Василием Шуровым.
3: Дорогие друзья, продолжаем. Политклиника Шурова. Александр Букрев, Василий Шуров, Екатерина Шурова, Михаил Ходорковский в этой комнате.
4: Не знаю.
3: Как будто бы, как будто представил его находящего здесь.
4: И кает сейчас же.
3: Да-да-да. Иноагент, террорист-экстремист, а мы будем теперь... Я вот предлагаю, кстати, ненадолго от вот этой всей экономической, предпринимательской деятельности отойти, спросить, как там с личной жизнью. Кто что за человек такой?
5: Хотелось бы сказать, что там все интересно.
3: Но нет.
5: Но нет, там все стабильно. Первый брак.
4: Знаешь, когда вот мало информации, значит, человек очень хорошо умеет скрывать. При таких деньжищах и все стабильно.
3: Сомнить.
4: Оставим на его совести.
5: Ну, может быть, какие-то приключения у него и были.
3: При любви к власти.
5: Об этом история умалчивает.
4: Нефтью. Ролевые игры.
3: Это дорогое масло.
4: Это не нефть, это жидкость из труб.
3: Не, ну, кстати, при условии, что в США же ойл, это и масло, и...
4: И смазка.
3: И смазка. И масло, и смазка. Ну что ж, так.
5: Пока он был студентом, он женился на своей однокурснице Елене. Она в 85-м году родила ему сына Павла. Павел сейчас проживает в Соединенных Штатах Америки и возглавляет институт, продвигающий демократию в России.
4: Я почему-то не удивлен.
5: Дело отца.
4: Но с территории Америки.
5: Но с территории Америки.
4: На всякий случай.
3: Да. Я продвигаю через Атлантику, через Тихий океан.
4: Интересно, он к юсейдовскому бюджету присосался или ему батя подкидывает? Я думаю, все-таки они дуэт американцев, учитывая ушлость этого семейства.
3: Да.
5: И у него сына-то уже двое деток, две девочки. Ну, так отлично. Что Ходорковский дедушка.
4: Дедушка.
3: Дедушка.
5: Второй брак Дед он Миша, заключает. Деда Миша?
3: Нет. Как-то больно мило звучит.
5: Второй брак он заключает в 91-м году.
3: Так.
5: Его супруга Инна, она была сотрудницей банка Минотеп.
4: Служебный роман.
5: Служебный роман перерос в крепкую советскую семью.
4: Уже, наверное, не советскую. Банк Минотеп.
3: Да, российский. 91-й.
5: У них есть общая дочь, которая сейчас работает фотографом. И двое
4: папку
5: сыновей.
4: Фотографирует или еще что-то?
5: И папку и пейзажи. И двое сыновей-близнецы. Проживают они, если я не ошибаюсь, в Швейцарии.
4: Я почему-то не удивлен.
5: Не удивлен, да?
3: А где еще?
5: Там очень хорошем месте.
4: И институты.
3: Да. Ну, собственно, все хорошо у них.
5: Один сын, Илья, учится на фармаколога. Глеб работает...
4: Опять-таки химия.
5: Химия, да. Глеб работает на скорой помощи.
3: Так.
5: И жена Елена... Пока Михаил Ходорковский отбывал свое наказание в местах лишения свободы, она честно ждала его все эти 10 лет и таки дождалась.
3: Вот так.
5: Семья воссоединилась.
4: Не леди Ди, да?
5: Не леди Ди,
4: нет. Ни в чем таком не замечен.
5: Даже скучно читать было.
3: Эх, ну что ж такое, как же все спрятано.
5: Хотелось же вот так каких-то вот разврата, оргии. А нет, все чинно, благородно.
3: Спрятали.
4: Его разврат
3: спрятали.
4: Все и во власти.
3: Ну, давайте вот тогда все про историю поговорили. Тут, ну, к сожалению, не порадовало нас веселой информацией. Ну, тогда перейдем к насущному, так скажем. Что ж там он творит-то такое? За что мы его порицаем-то? Надо объяснить.
4: Действительно надо объяснить, потому что наступает 2003 год. На носу парламентские выборы. Выясняется, что человек очень активно инвестирует в партии. Причем я вот мысль потерял в 96-м году, когда он большие деньги вложил в этот частный штаб по перевыборам Ельцина. Он в Давосе, ну, туда поехал Зюганов на смотрины, как будущий президент. Он с ним отдельно тайно встретился. Ну, так, на всякий случай, и нашим, и вашим, и споем, и спляшем. Я, конечно, билет-то в 91-м году послал, но я коммунистов в душе люблю. Если, Геннадий Андреевич, выиграете, мы вас тоже поддержим. Все нормально, так что Мишка молодец.
6: Ну, жук, конечно.
4: Потом с его слов, конечно, пьяный Зюганов к нему ворвался в номер, чуть не изнасиловал. Ну, звучало это все забавно. Ну, мы же понимаем, как это все делается. Такой правильный человек. На нескольких досках играет. До конца непонятно за кого. Ну вот в 2003 году он, конечно, бдительность потерял. Конечно, какой бы фонд он мог создать? Да, мы помним нашего любимого, сейчас готовься произносить, Сороса.
3: Да, ну нежелательная вообще организация, и не нравится.
4: У него что там? Open Society, открытое сообщество. А Ходорковский не стал сильно напрягать свой мозг. У него открытая Россия. По продвижению демократии, соответственно, тут различные учебные заведения, личные премии, СМИ, все остальное, начал формировать нужную поляну в рамках тех идей, что он премьер-министр при слабом президенте, начал серьезно работать с парламентом, благо там все эти яблоки, СПС и прочие всегда нуждаются в деньгах и очень охотно их берут у большого бизнеса, готовы там включать во фракции нужных, так сказать, не постесняюсь этого слова, членов. Ну и, соответственно, человек уже дошел до каких-то крайних действий. Он открыто начал выступать против государства, обвинять всех в тотальной коррупции, забывая, как он, собственно, приобрел свои богатства. Ну, раз он предложил так активно бороться с коррупцией, встали вопросы о том, что он чудовищно не доплачивает налоги, у него были самые низкие выплаты, все эти фирмы-прокладки, нефть под видом трубной жидкости, еще что-то там, миллионы схем.
3: Трубная жидкость.
4: Ну да, это совсем другие деньги, совсем другие налоги, чуть ли не ему должны.
3: Да, в общем, тут он звонкую согласно.
4: Ну, это даже не его выдумка, это все американские технологии ухода от налогов. Понятно, что он все это изучал, выбирал самые лучшие вещи с его точки зрения, самые безопасные. Ну, и это еще полбеды, он начал втихаря планировать продажу ЮКОС западным активом, Chevron, ExxonMobil. То есть 40% акций ему дали бы 25 миллиардов чистых денег за границу, он бы полностью легализовал это имущество, получил бы огромные деньги и отдал бы компанию с самыми большими запасами нефти под прямое управление американцам. Он чудесный.
3: Класс.
4: Да, прекрасный человек, сильно переживающий за страну, получив все за 200 миллионов, превратить 25 миллиардов, притащить сюда еще и Рокфеллеров. А лордом-протектором, там он сам признался, кто там был, барон Ротшильд, который всю эту сделку контролировал, прикрывал. То есть вот очень умный, с его точки зрения, человек. Самый умный, судя по всему, в его картине мира. Сейчас он получит свой парламент, затащит сюда лордов-протекторов.
3: А он правда верил в это? Или это так, ну, скажем...
4: Там не хватило нескольких шагов. Как всегда, вот Бонапарт не получился. Потому что даже когда возникли вопросы уже по всем этим налоговым, даже когда уже этот Лебедев, его помощник, загремел под арест, человек ведет себя крайне нагло. Он возвращается в страну и начинает просто ездить по городам, агитировать, раздавать гранты, говорить, что нет у нас свободы, вот смотрите, честного бизнесмена, ну сейчас мы парламентские выборы проведем. И начнем порядок наводить.
3: Ну, конечно, да. Это на самом деле такие достаточно еще и популистские истории, которые, я бы не сказал, что логичны для человека, который по факту сам может заниматься финансированием. Удобнее же было не самому этим заниматься, а как раз через определенных людей.
4: Ну, где-то он действовал как серый кардинал, но тут просто он в определенный момент решил, что вот часть семьи банкирщины уже рухнула к тому времени, а он, соответственно, владелец самого крупного нефтяного актива, заручившийся поддержкой Рокфеллеров из Америки, Ротшильда из Англии, вообще бога за бороду поймал. Да. Что называется.
6: Это правда.
4: Но... Потому что мы помним это заседание, когда он просто начал с какой-то резкой, жесткой, вообще на ровном месте критики в адрес правительства. И я даже помню эту удивленную реакцию президента поначалу. Собрались о бизнесе поговорить, а человек просто себя ведет совершенно невменяем.
6: Ну, тут человек, получается, вообще берега потерял. Если мы говорим о восприятии, он поэтому и не пытался, возможно, кого-то проспонсировать, чтобы посадить на место Ельцина.
4: Ну, это кризис, наверное, 40 лет.
6: То есть ему важна была не структура вот этого государства, а именно своя позиция вот в управлении
4: государством. Он хочет быть властью.
6: Он хочет быть властью. Понятно. Тут у нас...
4: Особенно, если у тебя 25 миллиардов в загашнике в западных банках, ты вообще... сверхуважаемый человек со своими фондами, структурами, ну, да. Силовыми структурами, да, по ходу следствия выяснилось, что там служба безопасности работала на устранение конкурентов, надо расширить офис там. Кто-то не продал квартиру, его просто убили. Потребовалось здание в центре Москвы, женщину убили. Вот этот мэр Петухов из Нефтеюганска вскрыл все эти схемы, потребовал, чтобы они платили нормальные деньги в бюджет города, голодовку объявил, они с ним встретились, пытались его купить. Потом эти 150 тысяч долларов ушли киллером. Его на следующий день расстреляли вместе с охранником. Там весь Нефтеюганск выходил с плакатами. Вот Ходорковский убийца, требуем справедливости.
6: Вот, кстати, вот это часто была история с наемными убийствами?
4: Там, боюсь ошибиться, 11 эпизодов убийств и очень много покушений. Там один высокопоставленный не поехал в тот день, убили водителя, еще кого-то. Ну, там действовали совершенно. Та же самая тамбовская группировка, которая частично участвовала, в какой-то момент кто-то там сказал, что не устраивает там оплата, условия, еще что-то. Ну, его вместе с женой убили на всякий случай. Ему объяснили, что ты, конечно, хороший организатор и киллер, но у нас возможностей чуть-чуть побольше. Это абсолютно страшные люди. Вот никого не должно подкупать этот интеллигентный вид, очочки, рассуждения о свободе. Там в выборе средств, как у всякого психопата, никаких ограничений нет.
6: Не, ну напускная свобода — это на самом деле привычная западная...
4: Ну, под свободой поднимается вседозволенность для себя.
6: Да, да,
4: вот
6: да.
4: Это свобода. А когда по правилам заплати налоги, не надо перекупать депутатов и прочее делать, это уже ограничение свободы. Ну, все же логично.
6: Ну, кстати, а у него последователи-то были? Есть?
4: Последователи в чем?
6: В политических мировоззрениях.
5: Ну, вот сын Павел.
6: Сын, понятно.
4: Ну, он понятно, Америки... что он сейчас на себя надел корону вообще главного тут оппозиционера, хотя большинство с этим не согласно. Ну вот они мне напоминают вот «Неуловимых мстителей» и «Корона Российской империи», когда там Быков и еще какой-то актер дрались за корону. Вот сейчас у них такая свара
6: они
4: идет.
6: Они там все пытаются...
4: Перетягивание
6: я
4: на себя.
6: Я личный там противник Путина. Нет,
4: да, да. Вот меряются, кто больше, кто враг номер один. Никто конкурс не объявлял.
6: Так самое, что забавное, самое забавное, если они говорят, я личный враг Путина, и каждый за это борется, то получается, каждый из них борется за то, чтобы
4: за
6: быть
4: статус.
6: Ближе к Владимиру Путину.
4: Это признание.
5: У нашей Раши сценка была, когда два депутата где-то в бане под черную икру рассуждают. Очень переживают за народ, о судьбах России рассуждают.
4: Выведя все активы туда, вот если бы он реализовал, он максимально обвалил бы и налоговую, все, ну, заплатил бы со сделки. Ну, зашли бы американцы, и все понятно.
6: Смогли это купировать? Каким образом?
4: Ну, каким образом? Пошло расследование, естественно, выяснились все эти нарушения, обман, огромные долги перед государством, и все это никакой лорд-протектор не помог. Слетел, что называется, просто со свистом. Все ушло в доход государству.
6: Ну и в итоге принимается решение или...
4: Ну, по совокупности статей, там огромное количество статей, и они пересматривались по ходу. Он получает вначале 8 лет, потом продлили до 14. Где-то в Читинской области шьет варежки, потом в Карелии. Ну, у нас страна большая.
6: Ну, да.
4: Попутешествовал немножечко.
6: Варежки разные пошил.
4: Шахматы. Опять-таки.
6: Ну, полезным делом занялся. Важно? Руками?
4: Ну, на фоне того, что человек наворотил, наверное, это минимальные последствия, которые могли для него наступить. Потому что, к сожалению, вот эти все наемные убийства, все прочее, это постепенно расследовалось. Да? Сейчас там основной фигурант вот Леонид Невзлин, как раз человек крайне злобный. который совершенно не прекратил свои действия. Даже в 22-м году был скандал. Он за твиты послал наемников в Аргентину, что там жену человека, который эти твиты написал, жестоко избили. Она с ребенком, с коляской была. Когда они ему прислали видео, он сказал, я не буду платить, она не стоит на коленях, не обливается кровью, вы ее избили не жестоко. Ну, просто вот, чтобы ты понимал уровень зверства.
6: Полное отсутствие какой-либо эмоциональной привязки.
4: Да, потом к другому с молотками тоже. Почему вы ему не проломили череп, он не стал инвалидом? Это просто гипс, я за это платить не буду. Ну, естественно, там вот товарищ Блинов, который адвокат Березовского и все это организовал, начал его шантажировать. Все эти переписки вылезли, и вдруг люди увидели, кто такой Ходорковский, кто там его это альтер-эго. Невзлин, что это абсолютно черные, злобные люди, которые улыбаются, там слезу могут пустить, как им жалко Украину, Россия, вставай, сопли на кулак понаматывать. Но по факту это конъюнктурщики, очень продуманные, властолюбивые люди, которые действуют исключительно в своих интересах.
6: Те же люди, что потом думают вернуться и занять руководствующие вот самые...
4: Он до сих пор, у него этот фетиш, он как только рот откроет, начинает рассуждать, что, ну да, наверное, президентом меня не выберут. Ну, вообще логично при его репутации и всем прочим. Ну, каким-нибудь серым кардиналом, там, советником премьер-министра, я бы с удовольствием бы там... Кто бы тебя пустил?
6: Я бы с удовольствием. Дайте только возможность. Так, и чем сейчас планируют?
4: Еще, смотри, немаловажный момент. Он не отсидел всего срока. У него тяжело заболела мама, онкология. И вот он обратился с личной просьбой к президенту. Дал определенное обещание публичное сам в Берлине, что он уходит из политической деятельности, он ничего такого не будет. Вот к нему великодушно отнеслись. Он это оценил. И ровно, да, 13 декабря, а уже в феврале на Майдане рассказывал, какая Россия плохая, как она должна встать с колен. То есть человек совершенно недоговороспособный. Слово своего не держит, скупил там максимум различных медиа, постоянно этот воздушный пузырь вынужден поддерживать, какие-то сплетни разгонять. Ну, вступил в когнитивную войну против России весьма агрессивно и широким фронтом.
6: Опять же, зачем? Ну вот восприятие моем, если у тебя есть возможность в стране, в которой ты жил, ну как-то существовать, для чего все это нужно? Это вот правда настолько...
4: Они все еще мечтают въехать как колониальная администрация.
5: Тоже какая-то сверхценная идея, что нужно вернуться в Россию и стать здесь королем.
6: Ну, они думают, что вот нас-то вспомнят, которые все это время типа правду говорили и там боролись против этого, только где это все?
4: Ну,
6: вот
4: не, и... ну какая правда? Там 11 наемных убийств даже сейчас продолжают любых людей, которые с ними не согласны, там калечить. Мы о какой правде говорим? О том, что он оказался в удачном месте, в удачное время, вот это вот хапнул все и подавился, не смог переварить.
6: Ну, собственно говоря, да.
4: Есть же часть людей, да, мы вспоминали, которые встроились в систему, работают, приносят пользу. Никто не захотел стать царем на ровном месте, ни с чего.
5: Там изначально-то фантазия какая была, что он сейчас покажет, какой уровень коррупции в России, это про 2003-2003
6: год. На своем примере. Смотрите, я
4: забираю. Кстати, он реализовал.
6: Я забираю взятку.
5: Потом будет рассказывать, как он с этой коррупцией борется, потом, может быть, немножечко посидит, как герой вернется.
4: Ну, это вот технология раскачивания вот этих оранжевых революций. Заходят все эти НКО, фонды, прочее. Местные помогают, заинтересованы. И вот начинают шатать, потом делят трофей.
6: Так сейчас, правда, есть вера в то, что что-то произойдет из разряда «вернемся, вот и будем». Но мне кажется, даже
4: они
6: уже...
4: Они как эта иммигрантская волна,
6: да нет,
4: сидят
6: просто,
4: в этом
6: мне кажется,
4: пузыре.
6: Уже самый даже последний вот человек, который прям вот уверен был, что вот Россия проиграет, сейчас смотрит и понимает, но не проиграет.
4: Ну тут, видишь, иногда бывает выдавать желаемое за действительное. Они надули этот пузырь, они тут каждую негативную новость, ну страна большая, чего-нибудь да случается, они вынуждены ее раздувать, вот масштабировать, что тут все плохо, нам пытаются объяснить, как тут у нас все плохо.
6: Выглядит. Нашли
4: это безумно смешно.
6: Дом в глуши, вот смотрите, дом гнилой.
4: Да.
6: И все такие дома.
4: Ну, в рамках прокси-войн вот этот информационно-когнитивный компонент, они встроились в эту систему со своими деньгами, возможностями, с определенной аудитории нестабильную. Вот их сейчас и используют. Зачем? На полную.
6: Я думаю, у него-то деньги есть. Одно дело,
4: а
6: когда...
4: какая обида, когда у тебя
6: одно
4: было
6: дело, когда у людей...
4: 25 миллиардов
6: понятно,
4: на кону, а сейчас
6: понятно.
4: У тебя 500 миллионов на карманные расходы.
6: Да это вот все равно достаточно для того, чтобы создать что-то
4: новое. Ты не
6: новое
4: держал эти деньги в руках.
6: Не держал.
4: Ты не можешь хорошо рассуждать, достаточно или нет. Хочется еще больше.
6: Ну так иди заново вложись там в Европе, в США.
4: Это не в России хапнуть вот, воспользовавшись моментом.
6: Вот
4: иди вложись. Да. Кто из них вложился, кто чего добился. Убежали, все распродали. Максимум там у нашего друга винный магазин в Лондоне, который то не покупает, он там бухает, судя по всему, сам.
5: Я сейчас подумала о детской части, которой сложно принять реальность. Потому что один из элементов взросления — это когда в жизни происходит фрустрация, и взрослый человек эту фрустрацию
4: выдерживает. Да, он умеет, да,
5: переживать. А здесь получается... Было желание получить власть, это желание не удовлетворилось, и вот эта вот фрустрация, она до сих пор отдает в нем неприятными осознаваниями тем, что фрустрация не удовлетворится. И детская часть ее начинает бушевать и говорит, давай еще попробуем, давай хотя бы вот так попробуем, давай с другого края.
4: Давай хотя бы на своем канале я буду главным.
5: Хотя бы так.
6: Ну да, действительно. Но по поводу того, куда
4: корона
6: вложиться...
4: Корона Российской империи.
6: Как вот будто это... сейчас, обладая вот таким количеством денег, я прям сразу могу назвать несколько компаний, куда можно вложиться в Европе,
4: да,
6: на фоне всех нынешних событий. И вот я даже не про эти, про ВПК. Вот это сейчас...
4: А с чего ты взял, что он не вложился?
6: Тоже вопрос. А он вложился?
4: Да, я вот почему-то думаю, что да.
6: Мне тоже так кажется, потому что это было бы логично. Но в любом случае, да. Вот мне все равно кажется, вот настолько вот эта внутренняя детская обида, потому что больше ничего держать.
4: Нет, он выглядит, когда вот человек обиженный, озлобленный, который хочет как-то поквитаться, а вот что называется, руки короткие, максимум плевать с трех метров.
6: Да,
4: и то не
6: да.
4: долетает.
6: Альтернатива-то, вот, ну, например, у других, у кого-то это достаток буквально, то есть они уехали, лишились возможности зарабатывать в России, а вроде бы придется хаять тогда Россию для того, чтобы какое-то финансирование было, какие-то там, не знаю, концерты устраивали, еще что-то, чтобы внимание обращали. Здесь-то другая ситуация. Здесь доживи ты. Ну, вот все. Отстань. Займись своей жизнью.
4: Амбиции неудовлетворенные сжирают изнутри.
6: А вот интересно тогда, как вообще воспитание происходит своего собственного сына? Если вот он, да, подхватил вот эту всю идею, как будто тогда он разве может воспитывать его более амбициозным? Или все-таки он так, ну, не знаю, как мне кажется, такой человек не хочет, чтобы сын был лучше, чем он? Или все-таки без разницы? Здесь нет такого. Как вот, если с точки зрения психологии бывает такое, вот что человек вот прям очень любит вот свое положение, он очень любит то, кем он стал, и он не хочет, чтобы вот в этом семейном древе кто-то был лучше него.
4: Ну, это же неизбежно, что ты не вечен. Все равно дело придется передавать, а так как там потомков много, надо выбрать самого толкового, чтобы он, что называется, подхватил знамя из рук падающего отца и продолжил. Суть потому, что ты сказал, что там в Америке фонд продвижения демократии, люди не угомонятся. Нет такого понимания, что надо уже успокоиться, отползти. Ты проиграл, замах у тебя был огромный, ты все задумал очень... Серьезно, ну вот выяснилось, что люди, с которыми ты борешься, оказались просто поумнее.
6: Поумнее, опять же. Поумнее. К 10 миллион долларов.
4: Номер не прошел, лорд-протектор не помог.
6: Да.
5: Ну, по-хорошему, ребенок конкуренцию родителя должен выиграть.
6: Ну, по-хорошему.
5: И здесь, конечно же, ставка идет на этого старшего сына. Может быть, у него что-то и получится. Не дай бог, конечно.
6: Да.
4: Смешно.
6: Потому что пока что получится вот...
4: Получится доить USAID.
6: Да.
4: И делать отчеты, как он продвинул демократию еще на 0,5% в год.
5: Он может продвигать демократию таким образом где угодно.
6: Ну, собственно, давайте зарезюмируем. Кто такой Михаил Ходорковский?
4: Человек, который получил максимум из развала великой страны. Действительно, его глупым нельзя назвать, но он сверхамбициозный. И это его в итоге погубило. Потому что, когда ты все это хапал и ртом, и другими частями тела, никаких правил не было, ничего. В 2000-х пришел наш гарант безопасности и сказал, что правила вот теперь такие, никакой семибанкирщины не будет, вы будете равно удалены от власти. Большинство людей сказали, да, мы поняли, услышали. Ну, вот нашелся один герой, который решил, что он самый важный, самый сильный, он может попробовать по-своему. Вот, попробовал. Сейчас отполз, да. Или может смириться с последствиями.
5: Может принять поражение.
6: Да, не смогли принять поражение, и где вы пришли
4: да,
6: снова ко мне.
4: Низкая фрустрационная активность.
6: Ну, собственно, дорогие друзья, вот такое у нас описание получилось Михаила Ходорковского. Пишите свои комментарии, свое мнение по поводу этого человека. А мы на этом сегодня будем завершать. Василий Шуров, Екатерина Шурова, Александр Букрев. Всем пока.
0: Узнать за 90 секунд. 1 декабря 1963 года рядом с поселком Уртабулак в Узбекистане произошло ЧП. На газовом месторождении загорелась скважина. Работы велись с нарушениями инструкций и без использования сверхпрочного оборудования, способного выдержать колоссальные нагрузки. На глубине почти 2,5 километров бур попал в породу, содержащую сероводород под давлением в 300 атмосфер. Установку выбросил на поверхность. Хватило малейшей искры для возгорания вырывающегося из-под земли газа. Языки пламени достигали 120 метров, а пожар длился целых 3 года. Ни спецтехника, ни даже артиллерия не помогали. Потери достигли огромных 15 миллиардов кубометров. Перепробовав все известные методы борьбы с аварией, правительство СССР обратилось к ученым-ядерщикам. Те провели расчеты и доказали, ядерный взрыв вблизи очага возгорания создаст громадное давление, которое сожмет отверстие любого диаметра. Специалисты пробурили наклонную штольню, в которую на глубине 1,5 километров поместили ядерный заряд. Он вдвое превышал мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Взрыв был чудовищной силы. Пламя потухло менее чем за минуту. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Москве, Цхинвали, 3 часа дня. В Хабаровске 22 часа. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Эксперты МАГАТЭ инспектируют место попадания украинского дрона на Запорожской АЭС. Франция запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за действий Израиля в Ливане. Гимнастка Мария Борисова стала третьей на чемпионате Европы в упражнениях с лентой. Подробности далее. Эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения энергоблока Запорожской АЭС, которые были вызваны ударом украинского дрона. Об этом заявил постпред России при международных организациях Вене Михаил Ульянов. Беспилотник ВСУ накануне ударил по зданию машинного зала 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Как сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, в стене энергоблока возникла дыра. Он отметил, что это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС. Дрон управлялся по оптоволокну, а это исключает случайное попадание. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал удары ВСУ по городу-спутнику Запорожской АЭС «Энергодару» актом ядерного терроризма. Ранее он сообщил, что «Энергодар» подвергся минувшей ночью массированной атаке вражеских дронов. Один из ударов пришелся по парковке у роддома. Еще два беспилотника атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, который находится в промзоне «Энергодара». К счастью, обошлось без жертв. Франция запросила срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с военной операцией Израиля в Ливане. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Баро. Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщал, что Цахал взял под контроль средневековую крепость Бафор на юге Ливана. Позднее премьер Бенямин Нетаньяху поручил военным расширить операцию против движения Хизбалла и усилить контроль над территориями в Южном Ливане. Французский министр отметил, что считает недопустимыми действия Тель-Авива и назвал операцию серьезной ошибкой. По его словам, ничто не может оправдать продолжение военных операций Израиля в Ливане и продвижение Израиля вглубь территории страны. Замалчивание убийств детей в зонах военных конфликтов является соучастием в этой трагедии. Об этом заявил посол Ирана в Туркмении Али Мадштаба Рузбихани. Он напомнил, что после удара по школе в иранском городе Минаб 28 февраля ракетами «Томагавк» погибли 168 детей, а также учителя и члены их семей. По его словам, ответственность за атаку несут США при поддержке Израиля. Дипломат также указал на продолжающееся насилие в секторе Газа, где, по его словам, палестинские дети ежедневно становятся жертвами боевых действий, блокады и голода. По словам Рузбихани, сегодня международное сообщество оказалось перед историческим испытанием, критерием которого являются не военная мощь и не политическая выгода, а степень человечности. Заявление прозвучало накануне Международного дня защиты детей. Россиянка Мария Борисова завоевала бронзу в упражнениях с лентой на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в болгарской Варне. Результат Борисовой составил 28,04 балла. Золото завоевала представительница Германии, серебряная медаль у спортсменки из Болгарии. Еще одна россиянка, София Летерякова, стала четвертой, уступив Борисовой по дополнительным показателям. Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая. Российские спортсмены участвуют с флагом и гимном. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» менее чем через полчаса. Еще больше информации, фото и видеоматериалов доступно в Макс-канале «Радио «Спутник».
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». Разворот на восток.
2: Друзья, в эфире радио «Спутник. Разворот на восток». В студии для вас работает Турал Керимов, российский востоковед, африканец, советник медиагруппы «Россия». Сегодня целый восточный час у нас предстоит. Два блока. Поговорим о Ближнем Востоке, о событиях, которые там происходят. Сегодня утром из Ливана приходят тревожные события. Израильская армия снова начала наступление. Форсированная река Литани, захвачена крепость Бафор, некогда крепость крестоносцев в Леванте. С 82 по 2000 год эта крепость во время оккупации Южного Ливана Израилем также находилась под контролем Цахал. Министр обороны Кац заявил о том, что операция будет продолжаться до полного достижения целей. Цель, напомню, официально цель в этом случае у Израиля одна – полное разоружение ливанского движения «Хезболла». Это де юре, а де факто его уничтожение. Так или иначе, нужно говорить про Ливан в контексте переговоров, которые сейчас идут между Соединенными Штатами и Ираном. Напомню, Тегеран требует полного прекращения огня на всем Ближнем Востоке против оси сопротивления. То есть это и группировки проиранские в Ираке, это и движение Ансаруллах или Хусит в Йемене, и это, естественно, движение Хезболла в Ливане. О том, как Нетаньяху торпедирует, по сути дела, переговорный процесс между Трампом и Израилем, и почему этот переговорный процесс буксует и сам по себе, и без Нетаньяху, будем сейчас разбираться с Андреем Глебовичем Баклановым, профессором, руководителем секции исследований стран Ближнего Востока, Северной Африки, Высшей школы экономики, заместителем председателя Ассоциации российских дипломатов. Андрей Глебович, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Ром.
2: Спасибо, что нашли время. Всегда вам рады. Много событий сейчас буквально в режиме нон-стоп поступает с Ближнего Востока. Все-таки Ливан хотел бы в первую очередь обсудить. Цахал начала новую широкомасштабную операцию на территории Ливана. При этом мы знаем, что якобы сейчас же продолжаются посреднические усилия американской стороны между Израилем и правительством Ливана, Бейрутом, для нормализация отношений между странами, установление дипломатических отношений, ну и решение тех проблем безопасности, которые так или иначе приводят к конфликтам. При этом Хезболла за столом переговоров не представлена. Правительство Ливана также требует разоружения Хезболлы, но не имеет никаких сил для того, чтобы это требование выполнить. А Хезболла говорит, что любые попытки разоружить их приведут к гражданской войне в Ливане. В Израиле тем временем идет предвыборная гонка, ну и Нетаньяху помимо Ливана пару дней назад заявил о том, что израильская армия расширит территорию контроля в палестинском эксклаве сектора Газы до 70%. Вообще, что там сейчас происходит, в какую логику это вписывается, и почему в Вашингтоне молчат на этот счет? Ведь еще 3 недели назад Трамп сказал, что Нетаньяху без его разрешения не будет делать абсолютно ничего.
3: Ну, сейчас динамика определенная действительно пошла в Ливане, наряду вот с известным таким пунктом на хребте Бафорт, населенных пунктов захватили еще Вади Салуки и некоторые другие небольшие населенные пункты, либо захвачены, либо к ним вплотную подошли сегодня ночью войска израильские. В целом динамика определенная есть, она в пользу израильских войск, но такое-то в стратегическом отношении довольно скромно имеет значение. Сегодня в прессе в израильской я посмотрел ряд бывших офицеров, солдат, те, которые участвовали в предыдущих ливанских кампаниях. Они так довольно печально все это комментировали, что, дескать, люди, израильтяне, в том числе, гибнут, и какого-то толка от этого большого нету, потому что если какие-то есть договоренности такие промежуточные, они носят сугубо ограниченный характер, потом сменяется новым обострением. В общем-то, пограничные территории и Ливана, и Израиля находятся в постоянной зоне дискомфорта, возобновления и временного прекращения военных действий. Поэтому, вот, судя по тому, что израильтяне, специалисты их и военные говорят, вряд ли и нынешней кампании приведет к какому-то серьезному изменению, сложившись такой вязкой ситуации. Да.
2: А зачем она тогда нужна? Для того, чтобы все-таки действительно сорвать переговоры между Трампом и Ираном, в которых Израиль не принимает участие, или для того, чтобы заработать очки на внутриполитической арене против оппозиции, которая поджимает Нетаньяху, или же для того и другого? А может, есть еще какой-то вариант, о котором мы еще не упомянули?
3: Здесь есть вариант, о котором сегодня еще не упомянули, заключается в том, что военно-политическое руководство Израиля имеет такую реальную цель. Везде поддавливать, где возможно, везде хотя бы понемножку расширять разные типы своего присутствия. Военного присутствия, потом военно-гражданского присутствия. В принципе, во всем этом проглядывается традиционная цель Израиля – расширение своих территориальных рамок в самых разных ипостасях. Непосредственно уже что-то подсоединение к стране и какие-то промежуточные такие форумы, как видим сейчас на палестинских территориях и так далее. Это длительный процесс, он не процесс одного года, он давно идет и не прекратится, я думаю, еще долго. А мы, как правило, ну, с вами вынуждены, естественно, обсуждать какие-то резонансные события сегодняшнего дня. И иногда вот из-за такой взвинченной ситуации сегодняшнего дня не видны вообще истинные цели Израиля. А цель Израиля, собственно говоря, одна – это постепенное расширение. После того, как она будет выполнена, они будут ползать в регион уже в новых территориальных рамках. И они будут стремиться к тому, чтобы регионалы так или иначе признали за Израилем уже свершившиеся факты. Так как это получилось с территориальными рамками, первоначально отведенными по палестинцам, которые были в 1947 году и которые в настоящее время уже фактически во многом, ну, практически пересмотрят. Даже они пойдут по этому пути дальше.
2: То есть это получается не только такой Lebensraum in Osten, да, но еще и в израильском исполнении Lebensraum im Norden und im Süden. То есть жизненное пространство и на восток, и на север, и на юг получается за счет Палестины, за счет Ливана. За счет Сирии.
3: Где будет получаться, там будет получаться. Где не будет получаться, они будут ждать. Они работают в долгую. Знаете, они работают в долгую. Они начали чисто практическое осуществление в 1897 году. Ну, вот все начинается с Базельского конгресса. Но Базельский конгресс был подготовлен десятилетиями развития этой идеи, понимаете? Ну и сейчас то же самое. В общем, это, я бы сказал, процесс такой исторический. А мы обсуждаем оперативно-тактическую такую ситуацию ежедневно. Но это составные фрагменты очень большой длительной политической игры, которая ведется в Израиле.
2: Андрей Григорьевич, тандем оппозиционный, да, который сейчас противостоит Нетаньяху, Беннета, Лапида, они в этих вопросах тех же позиций придерживаются? Или же есть все-таки какие-то отличия?
3: Вы знаете, в принципе, у них традиционно были какие-то группировки, у которых были отличия с точки зрения того, как себя в регионе вести и какими методами осуществлять эти планы. Это вот была альтернативная линия, характерная для начала 90-х годов. Ну, условно назовем ее такую либеральную линию. Вот сейчас все внутренние противоречия, они вне вот этой либеральной линии. То есть это, в принципе, это все поршуны, просто они по-разному смотрят на то, каким образом свою такую, ну, фактически агрессивную линию проводить. Ну и плюс к этому клановые противоречия. Израиль, развитая капиталистическая страна с развитыми финансово-экономическими группами. Ну и, конечно, там эти группы между собой ведут борьбу неизбежную. Ну, а ввиду того, что так просто ни с того ни с сего на кого-то напасть довольно сложно, естественно, подводится какая-то еще и политическая база.
2: Но в этом контексте не могу не спросить о роли, миротворческой роли или посреднической роли Соединенных Штатов Америки, которые они сами на себя взвалили. То есть получается, что те усилия, которые были официально объявлены по линии Израиль-США-Ливан, сейчас, ну, по сути дела, разваливаются. Это первое. Второе, у нас есть еще и эксклав сектора Газы палестинский, о котором я говорил, и где кровопролитная война практически 2 года продолжалась. 72 тысячи палестинцев там погибли от ударов израильской армии, среди них десятки тысяч женщин и детей. И в этом контексте недавно Нетаньяху заявил о том, что до 70% территории этого маленького анклава, где 2 миллиона человек при этом проживают, 350 квадратных километров, если я не ошибаюсь, там площадь, 70% этой территории будет контролироваться Израилем.

0: он пустой, и непонятно, как эта конструкция будет функционировать далее, что будет происходить для реализации вот всего того комплекса мер, которые были на высшем уровне, международном уровне объявлены. Администрация США отнекивается, говорит, что нет, все хорошо, но при этом они не говорят, какая там есть сумма, если она вообще есть. Ну и справедливый вопрос возникает в регионе о том, а что будет-то с Газой, если ничего не происходит, если все эти гарантии Трампа остаются на бумаге. Получается, что в какой-то момент Израиль действительно может возобновить свои действия в Газе и не ограничиться 70%, попытаться взять ее под контроль полностью и перейти уже к следующему этапу, о котором они постоянно говорят, и от этой идеи они не отказались. А я напомню, это полная депопуляция местного населения сектора Газа, арабского населения сектора Газа, всех этих сотен тысяч, ну, практически 2 миллионов человек. Это перспектива реалистичная или же все-таки это пока еще желание израильской стороны?
1: Но они по этому пути идут, и, в принципе, депопуляция уже происходит. Она иногда, знаете, меняет свое название. Это выяснено, население не видит депопуляции в чистом виде, а видит под какими-то такими, ну, благовидными предлогами гуманитарного характера, да, лечения и так далее. Но и в этом-то вкатанием. Теперь в отношении американских планов. Планы, в общем-то, довольно мощные были. Сейчас просто немножко не дадим. Ситуация общая не дает возможности Трампу параллельно продвигаться по всем направлениям, которые он разбередил. Но, в принципе, этот план, он никуда не делся. Администрация есть. Деньги, на самом деле, есть. Эта информация не точная насчет того, откуда это взяли. Деньги есть, они выделены. Другое дело, что пока они не осваиваются и так далее. В принципе, этот план, его потенциал есть, он просто в настоящее время не достаточно энергично реализуется. Но это не значит, что Трамп к нему не вернется. Вообще в целом, все, что происходит на Ближнем Востоке, это мое глубокое такое вот убеждение. Это важно само по себе, это происходит на Ближнем Востоке. Одновременно это определенного рода разведокировка, тренировка разных планов, разных видов развития вооружений, опробирований, имеющие цель вот на каком-то конкретном отрезке, где Западу, Соединенным Штатам Америки никого не жалко, потренироваться, посмотреть и так далее. Но они делают далеко идущие выводы. Вот смотрите, уже, скажем, первые выводы из всей этой кампании, которая носит, казалось бы, такой малоосмысленный характер, но они уже сделали. Знаете, ведь программа развитие вооружения, в части, как касающееся военно-морских флотов, скорректировано с учетом ближневосточной кампании. Причем, знаете, по каким-то аспектам огромное количество идет обсуждений, и у тех печати, и печать, и специалисты обсуждают. А вот такой реальный вопрос, это в обществе получается где-то судьба 170 миллиардов долларов, она нигде не пропечатана и так далее. Это же вот выводы из того, что там произошло. Какие корабли нужны по своей скорости, по своей подвижности, по своему объему, по степени уязвимости или неуязвимости. И вот это пример, вот, который уже отработан военно-морские. Вот в таком примерном духе американцы отрабатывают ряд других моделей, в том числе создание параллельных организаций объединенных наций, структур нового поколения, вот как они сделали Совет мира. В принципе, нечто подобное они могут везде теперь уже практиковать, создавать под своей эгидой, под своим председательством какие-то органы и говорить, что вот это будет наиболее динамичные органы, имеющие финансовую подпитку и так далее. Так что эта идея, она потенциально очень опасная, потому что она уводит в сторону и дискуссию, и практику, связанную с очень низкой эффективностью Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности. Она уводит, вот мы в ответ на это пытаемся что-то сделать в ООН, плюс к этому готовим другие объединения, БРИКС, усиливаем ШОС. Американцы идут по своему пути. Они вот пробуют создать такого рода организации, ну и параллельно пробуют создать и военно-политические такие организации. Мы видим, что на Дальнем Востоке происходит и так далее. Все Востоки между собой связаны гораздо больше,

0: чем это кажется. И Центр принятия военно-политических решений в Вашингтоне все это анализирует, смотрит плюсы и минусы, делает соответствующий вывод.
1: Андрей Викторович, ну вот по поводу ООН была интересная информация тоже. Вчера, сегодня они говорят, Wall Street Journal опубликовал статью о том, что Организация Объединенных Наций рискует обанкротиться просто из-за того, что США и Китай в рамках соперничества друг с другом перестали вносить членские взносы. И там у американцев около 4 миллиардов долларов уже долг, у китайцев чуть меньше, но при этом это существенно влияет на работу всей организации, вплоть до того, что уже остановили эскалатор в здании ООН в Нью-Йорке. Но вернусь на Ближний Восток, мы видим, как идут какие-то вялые переговоры через пакистанских посредников между Вашингтоном и Тегераном. При этом и те, и другие играют друг с другом в кошки-мышки. В акватории Аравийского моря, Персидского залива и в воздушном пространстве региональном. При этом иранцы стоят на своем и говорят о том, что не собираются отказываться от ядерной программы и от прав на Ормузский пролив. Американцы требуют и свободного прохода через Ормузский пролив, и отказа Ирана от ядерной программы, вывоз обогащенного урана, и, собственно говоря, ничего не происходит. Даже договориться о проведении переговоров, да, договориться о неком соглашении продления перемирия на 60 дней для того, чтобы дипломаты смогли в спокойной обстановке что-то обсуждать, даже это не получается. В чем причина? И неужели каким-то образом можно найти какой-то вариант, который будет соответствовать интересам и тех, и других? Ведь эти же требования, они просто несовместимы, они взаимоисключающие.
0: Ну, во-первых, я хочу в отношении канала связи сказать. По нему мало чего известно. Это уже свидетельство серьезности того, что там происходит. Вот по тем данным, которые косвенно у нас есть от коллег из других стран, канал связи очень мощный, очень солидный, очень хорошо отработанный. Он фактически в настоящее время оттягивает на себя основную часть таких вот, каких же есть переговорных усилий. То есть он работает хорошо. Он работает хорошо. Это как раз и заставляет президент США иногда выдавать вещи, которые считают, что какой-то странный рассказывает истории про то, что идут переговоры. Да, они идут по каналу связи, сам по себе канал связи работает хорошо. И стыкуются другое. И стыкуются те позиции сторон, которые можно представить в публичном поле. Потому что ни одна из сторон публично не может по принципиальным вопросам дать такую, ну что ли, осечку и заметно сбавить планку своих запросов требований. Поэтому все пока продолжается. Но в принципе можно достичь договоренностей, потому что открытие на каком-то этапе восстановления морских путей — это такая необходимость, потому что другие страны будут поддавливать. Что касается ядерной программы, то здесь тоже не такой уж бедом не торо, что называется. Здесь можно достичь договоренности. Потому что иранцы, они, я думаю, на самом деле готовы пойти на серьезные компромиссы. Кроме главного, это их право на развитие мирной ядерной программы. Это они будут отстаивать. Что касается деталей каких-то там, немаловажных, куда деть то, что они наработали там до 60%. Здесь есть резервный канал, это Российская Федерация отработана. В принципе, это же все было, уже было написано на бумаге предыдущей договоренности по ядерной программе. Поэтому сейчас все крутится вокруг тех договоренностей, просто американцы усиливает свои запросные требования. Проблема, мне кажется, единственная здесь, вот в этом комплексе, серьезная и по-настоящему малорешабельная, это что делать с очень развитыми средствами доставки, с ракетным оружием. В принципе, прошлые заходы и военной конфронтации, и переговорного процесса за скобками удавалось иранцам удерживать свою ракетную программу, потому что, строго говоря, да, они нигде ничего особо, никаких обязательств не давали. Но это вот сейчас, по-моему, будет выходить и даже опережать по некоторым параметрам ядерную программу, потому что программа действительно достаточно серьезная. И с учетом нарастающей мощи конвенционных средств поражения, а сейчас, я думаю, по итогам тоже кампании вот эти средства поражения выйдут на новый этап, потому что мощность зарядов, как мы видим на Украине, и мощность зарядов, как мы видим на Ближнем Востоке, она очень слабая. Военные здесь сделали явно совершенно недоработки. Она будет усиливаться. Ну и поэтому, значит, потенциальная, конечно, опасность от ракетных средств, новыми по своей могущественности средствами поражения, она будет более реальной. Это, я думаю, переносить эпицентр вооруженческой тематики именно на ракетные средства. И здесь договориться будет очень трудно, потому что ни на какие ограничения иранцы явно совершенно не настроены. А по чисто ядерной программе можно будет договориться, потому что специалист давно договорились, это политики им мешают. Там обо всем можно договориться, в том числе и по накопленным запасам. Все компромиссы уже есть, они лежат на столе, и кто-то надо реализовать.
1: Андрей Юрьевич, спасибо большое. Да, действительно, говорят о том, что решение это есть, их просто нужно принять и оформить. Андрей Юрьевич Бакланов был с нами на связи, профессор, руководитель секции исследования стран Ближнего Востока и Северной Африки Высшей школы экономики, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов. Обсуждали мы ситуацию вокруг переговоров по иранской тематике, вокруг нового наступления израильской армии в Ливане. Палестинскую тематику также затронули. После выпуска новостей снова вернемся на Ближний Восток. Там еще есть темы, о которых нужно поговорить. В студии для вас работает Тура Алкеримов. Напомню, разворот на Восток в эфире. Скоро услышимся. Оставайтесь с нами.

0: Увеличение предельной скорости на федеральных трассах. Контекст. До 110 км в час после установления приборов освещения поднимут верхнюю планку на участках федеральной трассы Таврида в Крыму. Повышение скоростного режима ожидает также ряд отрезков трасс М3 «Украина» и М4 «Дон». На некоторых шоссе верхний предел может быть увеличен со 110 до 130 и со 130 до 150 км в час. В следующем году будут разработаны методические рекомендации, чтобы изменение скоростного режима отвечало требованиям безопасности. В Московской области и других регионах пока планов повышать потолок скорости нет. Речь идет о региональной сети дорог. В Москве власти практикуют динамичный подход, зависящий от конкретной обстановки на том или ином участке. В Минтрансе не исключают появление дорог, на которых не будет скоростных ограничений. Опыт показывает, что увеличение предельной скорости на оборудованных шоссе с хорошим покрытием повышает их пропускную способность. Уменьшаются логистические издержки, что ведет к снижению стоимости продукции и расширению рынков сбыта. Строительство и модернизация современных дорог отвечает целям развития транспортной инфраструктуры. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин 1 июня вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям 9 многодетных семей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Орден «Родительская слава» учрежден указом президента в 2008 году. Им награждаются родители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии, напомнила пресс-служба и уточнила, что звание «Мать-героиня» присваивается матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Экономика Армении показывает серьезный рост, в том числе за счет дешевых российских энергоресурсов. И нужно посмотреть, что будет, если Ереван попробует заместить их европейскими. Об этом заявил глава Минэнерго России Сергей Савельев. По соглашению 2013 года Россия бессрочно отменила экспортные пошлины на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. А в мае Москва направила Еревану письмо о том, что рассматривает возможность приостановки или денонсации этого соглашения, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Президент России Владимир Путин заявил, что Армения по предварительным оценкам может потерять 14% ВВП из-за отмены льгот на энергоносители по линии Евразийского экономического союза. Подъем уровня рек прогнозируется в начале июня на Сахалине. Об этом предупреждает региональный главк МЧС России. По информации Сахалинского управления Росгидромета, в трех районах с 31 мая по 2 июня сохранится высокое состояние уровней затопления сельхозугодий и отдельных хозяйственных объектов. Обстановка находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области. Организация Объединенных Наций находится на грани банкротства, так как США и КНР не вносят платежи организации. Это утверждает газета Wall Street Journal. Как отмечает издание, США имеют просроченные платежи ООН в размере 4 миллиардов долларов. Издание напоминает, что Штаты также вышли из десятков ее программ и агентств, в том числе из ВОЗ. Газета также утверждает, что КНР должна ООН выплаты в размере 450 миллионов долларов. На фоне финансовых трудностей организация провела масштабное сокращение расходов. Так она закрыла часть офисов, упразднила 3000 должностей в секретариате и сократила часы работы переводчиков. Не менее 11 человек погибли, десятки пропали без вести в результате крушения судна на западе Демократической Республики Конго. Об этом сообщают местные СМИ. Трагедия произошла на реке Квилу, близ города Богата, уточняет издание. Судно привозило 150 человек, из которых 47 были спасены. Еще больше информации, фото и видеоматериалов найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Р... Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Разворот на восток.
2: Продолжаем «Разворот на восток». В эфире «Радио Спутник». В студии для вас работает Урал Керимов, российский востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия». Сегодня в первой части эфира говорили об оперативной обстановке в Ливане, о переговорах между США и Израилем, о ситуации в Палестине. Но на этом круг тем по Ближнему Востоку у нас сегодня не закончен. О геополитике региональной, о геополитике мировой вокруг Ближнего Востока. Продолжим сейчас разговор. С нами на связи политолог, востоковед Николай Севастьянов. Николай, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Спасибо, что нашли время. Начну, наверное, с актуалочки турецкой. Вчера турецкие СМИ со ссылкой на Никей, японское агентство, передали слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о том, что Турция, да и в принципе страны Ближнего Востока, да еще шире он взял, страны мусульманского мира, исламского мира, готовы наладить отношения с Израилем, если Израиль гарантирует создание палестинского государства в границах 1967 года. Израиль будет включен во все региональные системы безопасности, экономическую интеграцию, не будет никакой блокады, будут даны гарантии безопасности, ну, то есть будет тишь да гладь, как я понимаю. Но насколько вообще, в принципе, на ваш взгляд, сейчас реалистично говорить о границах 67-го года? И что делать с вопросом Иерусалима? Ведь арабский мир, исламский мир, палестинцы и не только, в большинстве своем глобальное сообщество требует передать восточный Иерусалим в качестве столицы Палестины. Палестинской стране, арабской стране, Израиль считает Иерусалим единой, неделимой столицей собственной, собственно говоря, и в этом им поддержку оказывают Соединенные Штаты. Дональд Трамп во время первого президентского срока окончательно признал Иерусалим единой, неделимой столицей Израиля. До этого Барак Обама, если не ошибаюсь, первый об этом заявил из американских президентов.
3: Разговор о границах 67-го года – это все-таки скорее такой разговор для аудитории, потому что в реальности понятно, что это абсолютно утопическая идея, и никто в Израиле, ни один серьезный политик, всерьез ее обсуждать не готов. Ни нынешний кабинет, ни оппозиция. А для них, для всех, это, в принципе, точка, по которой у них есть абсолютный консенсус, что границы 67-го года с учетом современного уровня развития военной техники оборонять невозможно. Тем более с учетом новых факторов, которые появляются буквально на наших глазах в виде усиления беспилотных систем, прочих систем, связанных в том числе с искусственным интеллектом. Это просто сегодня неосуществимо. Но при этом, когда турки говорят о чем-то подобном, на самом деле они пытаются говорить за всех, и это не совсем удачно. Потому что не нужно забывать, что в течение многих десятилетий отношения между Турцией и Израилем были максимально благоприятные. Лучше, чем между Израилем и любой арабской страной. Не нужно забывать, что Турция – это вообще-то первое государство с мусульманским большинством, которое признало государство Израиль. И то, что сегодня, в период администрации Эрдогана, отношения серьезно ухудшились, и на медийном поле все чаще говорится о возможности чуть ли не прямого, даже вооруженного столкновения между Турцией и Израилем, это скорее аномалия. Аномалия, которая стала возможной в результате именно накачивания внутритурецкой повестки, связанной с оппонированием Израилю, а потом уже эта внутритурецкая повестка, которая изначально была направлена на такой вот ядерный электорат Эрдогана, уже стала основой внешней политики. При этом даже накануне событий 7 октября 2023 года одной из самых обсуждаемых тем в Турции был как раз планировавшийся на тот момент визит Нетаньяху, за которым должен был последовать ответный визит Эрдогана в Тель-Авив. И поэтому это скорее такая, да, история. На данный момент в историческом контексте все-таки все еще временное и не отражающее реальный уровень тех отношений, которые были долгие-долгие годы.
2: На самом деле отношения действительно были намного глубже, чем об этом говорили публично. Я с вами полностью согласен. Коллеги, которые изучали этот вопрос и занимались им подробно, знают, что, допустим, израильские ВВС многие годы вы проводили тренировочные полеты над, значит, турецкой территорией в турецком воздушном пространстве, просто потому что своего воздушного пространства для этого недостаточно, оно слишком маленькое. Очень активное, глубокое было военно-техническое сотрудничество, поддержка в международных организациях, экономическое, финансовое взаимодействие. Израильские туристы с большим удовольствием ездили в Турцию и были, ну, таким очень-очень большим, значит, кластером, да, туристическим, если хотите, иностранным, который был очень выгодным для местных туроператоров, местной индустрии. И не только, очень много всякого разного другого. Израиль был воротами Турции на Ближнем Востоке в вопросах торговли, но сейчас совершенно иная геополитическая ситуация складывается и не только в вопросах ближневосточных, но и в Восточном Средиземноморье. Мы видим, как формируется некая коалиция из Израиля, Греции и Кипра, ну и предпринимает Турция ответные меры, причем на всех направлениях эти меры как локальные, так и комплексные. То есть у нас есть отдельная доктрина в Эгейском море, доктрина, которая касается Кипра и Средиземноморья, и доктрина, которая касается Леванта, Палестины, Ближнего Востока и вообще арабо-израильского фактора. Есть ли какое-то дно у этой деградации турецко-израильской? Или же все-таки эта конфронтация теперь превращается в новую нормальность? Извините за такое... такую сравнительную аналогию.
3: Все зависит от того, куда дальше пойдет Турция. Сможет ли Турция, грубо говоря, выйти на какой-то другой формат, прежде всего, внутренних взаимоотношений, потому что, ну, давайте говорить откровенно, даже в том, что касается цивилизационной ориентации, то, что касается исторических мифов, продвигаемых или, наоборот, отведенных на второй план, Турция сегодня очень сильно отличается от той Турции, которая была, ну, скажем, еще в начале нулевых. То есть вот это всеобщее внимание к именно к османскому прошлому, которое, опять же, очень сильно на самом деле мифологизируется. То есть есть в ряде случаев это доходит до таких вот, ну, не комических, потому что сама тема не предполагает комизма, но очень странных моментов, например, в виде того, что турки сегодня пытаются часто себя изображать как исторического такого протектора палестинского движения, но при этом мы прекрасно помним, как еще в 1916 году османские власти в лице того же губернатора Джамаль-Паши осуществляли массовые казни именно сторонников палестинской независимости, сторонников ливанского освободительного движения, сирийского. И в этом плане, когда сегодня администрация Эрдогана пытается провести вот этот мостик между нынешней Турцией, Османской империей, и заявить о том, что Османская империя всегда благоволила арабским движениям и была их лучшим союзником и защитником, это очень сильное противоречие с тем, что было в действительности. Но при этом, если вдруг допустить, что завтра в Турции происходят некие события на электоральном уровне или даже на силовом, в результате которого там происходит смена власти, я сомневаюсь, что как минимум на среднесрочной перспективе мы увидим какое-то изменение именно на израильском векторе, потому что отнюдь не все те, кто в Турции сегодня считают себя сторонниками Палестины и наоборот выступают против Израиля, являются именно исключительно электоратом Трампа, то есть, электоратом Эрдогана. То есть в этом плане это вполне себе такой вот уже объективный фактор сегодня на Ближнем Востоке, что многие люди, которые раньше тоже относились к Израилю более благосклонно, считали, что это государство, с которым нужно налаживать отношения, они в силу тех или иных причин сегодня очень сильно скорректировали свои взгляды. И любая власть в Турции, даже если допустить, что Эрдоган завтра куда-то уходит, и уходят все его активные сторонники, чего мы пока предполагать не можем, все равно это вряд ли приведет к моментальному изменению данного вектора.
2: Если абстрагироваться от Турции и поговорить об арабском, внутриарабском, да, состоянии дел на Ближнем Востоке, то мы, естественно, не можем вывести за скобки палестинскую проблематику. Но сейчас нужно сказать, что впервые за многие десятилетия Палестина не находится во главе угла. Сейчас больше идут у нас вот эти вот водоразделы условные между крупными геополитическими акторами, между Саудовской Аравией, Катаром, Объединенными Арабскими Эмиратами. И практически еженедельно эта ситуация трансформируется. Скажите, пожалуйста, каким образом новый статус-кво будет установлен, особенно понимая, что так или иначе вопросы, касающиеся иранского досье и возможности окончательного урегулирования тех проблем и конфликтов, которые имеются между Тегераном и Вашингтоном, ну, на данный момент невозможно.
3: На данный момент статус-кво он только находится в процессе своего формирования, и во многом он действительно зависит именно от все более жесткого и многоуровневого противостояния между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Если в течение многих лет эта тема все-таки находилась на уровне такого вот экономического соперничества, то в прошлом году мы увидели прямое столкновение в Йемене, где просаудовские силы фактически изгнали из Йемена проэмиратский проект, проект, в который вкладывались огромные ресурсы, на который были огромные планы, в том числе и территориальные, связанные с планирующейся аннексией того же острова Сокотра и многими другими вещами. Мы видим очень серьезные разногласия между Саудовской Аравии и Эмиратами и на африканском континенте, и в том, что касается их восприятия того, как в дальнейшем вообще, что делать, собственно, с Ираном, потому что сегодня Эмираты — это государство, которое, ну, фактически полностью перешло уже именно в лагерь таких вот экзистенциальных врагов Ирана, именно не Исламской Республики, а Ирана как государства вообще, потому что сохранение Ирана воспринимается Абу-Даби как слишком негативный фактор, который будет неизбежно подрывать возможность экономического усиления Эмиратов в регионе, который будет постоянно триггерить все новые и новые риски. И как Риад и Абу-Даби в дальнейшем будут между собой, собственно, взаимодействовать как на второстепенных фронтах, так и напрямую, вот это самый главный сегодня вопрос, на который пока мы не можем дать однозначного ответа, потому что история находится в самом своем развитии.
2: Вот в этом контексте, кстати, вспоминаются заявления, которые были в начале недели, которые озвучивались Трампом по поводу возможного заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Там он сказал, что этот процесс должен быть синхронизирован с процессом расширения соглашения Авраама между Израилем, арабскими и мусульманскими государствами, и что в него нужно включить и Турцию, и Катар, и Пакистан, и Саудовскую Аравию, и ряд других стран. И, мол, об этом шла речь во время разговора с лидерами всех этих государств, когда Трамп излагал им американскую версию тех соглашений, которые должны быть заключены между Ираном и США. Ну и тогда, собственно говоря, реакция последовала, я так понимаю, только от Пакистана, который отверг подобного рода возможность, ну и вчерашние заявления Фидана японской прессе. Скажите, пожалуйста, насколько вообще, в принципе, сейчас актуально говорить о том, что так или иначе кто-то еще на Ближнем Востоке, даже несмотря на все заявления Нетаньяху, он любит вот эту вот тень или же туман какой-то секретности, интриги напустить на свои планы, постоянно заявляет о том, что целый ряд государств сейчас ведут переговоры с Израилем о нормализации, но при этом почему-то что-то ничего не происходит в публичном пространстве. Вообще, насколько эти соглашения Авраама сейчас живы?
3: Они не очень живы, и сегодня говорить о их реальном расширении, конечно же, довольно сложно. Сегодня эта тема гораздо более болезненная, чем это было еще 3 года назад, после всех событий, которые произошли за это время. А Трамп в данном случае он просто опять пытается бежать впереди паровоза, бежать на 3 шага впереди любой реальности. Он пускай сначала разберется с Советом мира, который оказался абсолютно пустой структурой, куда никто даже не занес, по сути дела, денег. И в этом плане это абсолютно утопические любые сегодня проекты. На самом деле все вокруг Ирана так или иначе продолжает вертеться, потому что нет никакого реального проекта соглашения. Все, что вбрасывается, это абсолютно противоречащие друг другу тезисы. То, что сегодня Иран хочет и готов предлагать, это, собственно, дайте нам хоть что-то, по чему мы только начнем говорить. И когда Трамп пытается это объединить с еще более глобальными проектами, которые на прошлом-то этапе не оказались особенно успешными, это выглядит, ну, не то, что несерьезно, это скорее такой вот, опять же, разговор для публики, что Трамп очень сильно любит.
2: Это правда, и вот это вот шоу в прямом эфире, оно продолжается и не заканчивается. При этом идут разговоры параллельно уже в самом регионе о том процессе, который мы с нашим коллегой Кириллом Семеновым на прошлой неделе назвали, ну, такими потенциальными соглашениями Саладина. Поясню, о чем идет речь. О возможной коалиции или альянсе турецкой, пакистанской, катарской, саудовской и египетской стороны в плане военного сотрудничества, углубленного партнерства по безопасности в регионе, ну, которое так или иначе может быть направлено на нейтрализацию американской политики, если она не будет соответствовать их интересам, ну и возможное противостояние не военное, но геополитическое Израилю. Насколько вообще об этом сейчас можно говорить?
3: В принципе, это не новая тема. В свое время саудиты, по сути дела, финансируя пакистанскую экономику в период разработки Исламабадом ядерного оружия, как раз-таки на это в какой-то степени рассчитывали, что появится мусульманское государство, что особенно важно, суннитское государство со своим ядерным арсеналом, которое так или иначе станет такой вот точкой сборки для других держав в регионе, которые смогут вокруг него сформировать какой-то действительно жизнеспособный в перспективе альянс. Но пока этого не получилось. Пакистан вместо этого ушел на самом деле практически целиком под китайское внешнее управление. И сегодня зависит от Пекина не только в экономическом плане, но и в сфере ВПК. Мы помним, какую роль китайский ВПК сыграл во время прошлогодней короткой индопакистанской войны. И мы даже не очень сегодня понимаем, насколько Исламабад субъектен в том, что касается принятия любых внешнеполитических решений, насколько китайский внешний управленческий контур давлеет над любыми внутрипакистанскими структурами. Поэтому сегодня я бы на это все-таки не рассчитывал. Скорее, среди тех же саудитов есть даже определенное разочарование не совсем, не слишком активной роли все того же Пакистана, как им кажется. Ну а к чему это приведет в дальнейшем, опять же, будет зависеть от того, на какой уровень в итоге выйдет нынешний иранский конфликт. Потому что, опять же, сегодня мы пока не наблюдаем просто никаких шагов. Ситуация зависла на уровне ни мира, ни войны. И как долго она будет на этом уровне находиться, никто не знает. Но при этом понятно, что рано или поздно куда-то этот маятник все-таки качнется. Это может по итогу очень сильно изменить весь регион. Даже в сравнении с теми изменениями, которые происходили все эти годы и особенно все эти последние месяцы.
2: Ну вот если говорить про последние месяцы, то я постоянно в своих эфирах говорю о концепции, которая незаслуженно, как мне кажется, иногда забывается или же не воспринимается как актуальная. Концепция коллективной безопасности в зоне Персидского залива, которую Российская Федерация в свое время представила, много раз модернизировала этот документ, актуализировала его и, собственно говоря, как мне кажется, это на данный момент единственная конфигурация, вменяемая, адекватная, которая так или иначе является сбалансированным подходом для некой архитектуры новой коллективной безопасности на Ближнем Востоке. Николай, скажите, пожалуйста, насколько она сейчас может быть внедрена в условиях тех процессов, которые мы наблюдаем в регионе?
3: Главная проблема для внедрения на нынешнем этапе в моменте, это опять же вот эта все более жесткая конкуренция между Риядом и Абу-Даби, потому что ни один из этих центров не готов выступать в роли второстепенной, а скорее третьестепенной силы, которая должна целиком подводить свою политику под ту политику, которая будет ей обозначена извне. И в этом плане скорее нужен какой-то нормальный выход именно из этих противоречий. Но пока мы наблюдаем только, как эти противоречия углубляются. Весь этот год, весь прошлый год, и нет никаких предпосылок для того, чтобы завтра на каком-то круглом столе или на какой-то личной встрече представители саудовской правящей династии и представители эмиратских элит каким-то образом смогли свои противоречия нивелировать, разделить хотя бы как-то свои сферы влияния, потому что до этого и было это разделение. Но Йемен, события в Йемене в конце прошлого года именно и стали вот этим водоразделом, который разрушил очень хрупкое равновесие во взаимоотношениях между этими странами, который показал, что так или иначе им придется друг друга выдавливать, и в конце концов в роли великой державы Персидского залива со стороны именно Аравийского полуострова останется только один. И поэтому сегодня, да, это хорошая идея. То есть любая коллективная безопасность – это всегда тот механизм, который так или иначе при всех его минусах может как-то удерживать регион от сползания в какие-то абсолютно дегенеративные процессы, связанные с и военными действиями, и с подрывными актами. Тем не менее, опять же, для этого нужно какое-то хотя бы, пускай это опять будет хрупкое, пускай это будет взаимопонимание с тысячу, но взаимопонимание, а не та ситуация, которая есть сегодня.
2: Насколько вообще можно говорить о том, что это взаимопонимание в ближайшее время, ну, будет найдено? Или же мы все-таки стоим на пороге, ну, такого большого периода дестабилизации с непонятными и непредсказуемыми итогами и результатами? Минуту у нас остается.
3: Всегда хочется быть оптимистом, к сожалению. Тем не менее, за последние 2-3 года регион очень сильно деградировал. И все те риски, которые до этого даже воспринимались как риски скорее на перспективу, стали вполне себе реальностью. Показали, что все может взорваться очень быстро, что те страны, которые вчера между собой договаривались, завтра могут приступить к активным боевым действиям друг с другом. И никаких сегодня признаков того, что завтра все начнет восстанавливаться, выравниваться, я не наблюдаю. Скорее мы увидим дальнейшее расхождение вот этих противоречий, которые будут захватывать все новые и новые их сферы влияния, где раньше у них были твердо определены вот эти самые зоны ответственности. Поэтому пока, к сожалению, все говорит о дальнейшей разбалансировке.
2: Ну а это, в свою очередь, говорит, что мы еще не раз будем обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке в эфирах «Разворота на Восток» на радио «Спутник». В гостях у нас был во втором блоке, напомню, Николай Севастьянов, политолог, востоковед. Николай, спасибо большое. Ну и на сегодня наш эфир заканчивается. Увидимся через неделю. Кстати, скажу, что сегодня был 200-й эфир «Разворота на Восток» на радио «Спутник». В студии для вас работал Турал Керимов, российский востоковед, африканист, советник медиагруппы России сегодня. Увидимся, услышимся через неделю. Ну и в субботу африканское турне. Не забываем, оставайтесь на радио «Спутник». С нами всегда интересно. Спасибо.

0: Страна героев. Евгений Балухта. Передовой группе наших десантников, в составе которой действовал младший сержант Евгений Балухта, превосходящий по силам противник оказывал ожесточенное сопротивление. Российские воины освобождали от неонацистов и иностранных наемников один из важных населенных пунктов. Шел упорный штурм. Евгений, действуя грамотно, хладнокровно и отважно, прицельным огнем из орудия боевой машины уничтожил грузовой автомобиль врага. В нем находилось не менее 2,5 десятков радикалов ВСУ и вооруженных граждан других стран. С ними в грузовике был подвижный пункт управления. Работать приходилось под шквальным огнем. Однако Евгений Балухта и его боевые товарищи справились с задачей и посеяли панический ужас в рядах противника. Это позволило российским военнослужащим успешно развить наступление. Оставшиеся в живых ВСУшники и наемники поняли, что сопротивление бесполезно. Бросая оружие и технику, они стремительно бежали с поля боя. В результате боев нашим воинам удалось захватить ценные документы. Они содержали сведения о дислокации подразделений националистов и минировании дорог на маршруте наступления российских сил. Использование этой информации сохранило жизни многих бойцов. Страна героев. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
2: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
3: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио «Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16 часов, столько же в Сухуми, а во Владивостоке 11 ночи. А в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Стали известны планы Владимира Путина на предстоящую неделю. Украинский дрон атаковал Брянскую область. Есть пострадавшие. Во Франции задержали более 700 человек в ходе беспорядков. Подробности далее. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 июня. Кроме того, в преддверии форума российский лидер традиционно встретится с главами ведущих мировых информационных агентств. О планах президента сообщают «Вести» со ссылкой на журналиста Павла Зарубина. Запланированы у главы государства и мероприятия по социальной линии. Владимир Путин проведет встречу с многодетными семьями, а также вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава». Ожидается, что, в числе прочего, президент проведет и заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Об этом сообщает Кремль. Эксперты Международного агентства по атомной энергии осмотрели место удара беспилотника ВСУ по машинному залу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Об этом сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Напомню, вражеский дрон накануне ударил здание машинного зала энергоблока номер 6 АЭС и взорвался. Сообщалось, что обошлось без пострадавших и критических разрушений. Нарушение технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме. Дрон атаковал гражданский автомобиль в Брянской области. Ранения получили двое мужчин. Об этом сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Уточняется, что пострадавшим оказана медицинская помощь. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Украину и действия киевского режима первоисточником всех проблем в отношениях России и Европы. Песков отметил, что Европа в отношениях с нашей страной не имеет права заявлять о каких-либо красных линиях, потому что европейские страны сами пересекли все, что можно пересечь. 29 мая Минобороны Румынии обвинила Россию в инциденте с беспилотником, который попал на территорию страны. Однако доказательств там не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии после решил объявить генконсула России в Констанце персоной нон-грата и закрыть генконсульство. А президент России Владимир Путин, комментируя инцидент, предположил, что, скорее всего, речь идет о ситуации с украинским дроном, сбившимся с курса из-за действия РЭП или несовершенства технических данных. Число задержанных во Франции из-за беспорядков после победы ПСЖ выросло до 780. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на главу МВД страны. Лоран Нуньес подчеркнул, что травмы получили около 200 человек, ранено 57 полицейских. Также известно, что один человек погиб во время ДТП, которое произошло на мероприятии, посвященном победе парижского клуба. Уточняется, что беспорядки произошли в более 70 городах Франции. Накануне в Будапеште прошел футбольный матч. Французский Пари Сен-Жермен обыграл английский Арсенал со счетом 4-3. Это был финальный матч Лиги чемпионов, и второй год подряд Пари Сен-Жермен становится победителем турнира. После матча в ночь на 31 мая на улицах французских городов болельщики устроили беспорядки. Пока это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я, ее ведущая Александра Бокова. Слушайте нас каждую субботу в 21.00. Если вы хотите, чтобы именно ваше музыкальное обращение прозвучало в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@sobachkarea.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Давайте начнем этот эфир с музыкального привета от Людмилы Маховой.
3: Здравствуйте, это Людмила Махова, основатель и лидер группы «Дайте два». Хочу передать привет всем российским военнослужащим, особенно тем, кто сейчас защищает наши интересы на передовой, на наших новых территориях. И прошу поставить песню группы «Дайте два» «Ай, люли». Все будет, как мы любим.

0: Сегодня мы с вами говорим про тему важную, тему нужную, про нашу молодежь и про информационные войны, про то, как искусственный интеллект влияет сегодня на систему образования. Мы поговорим с Дмитрием Гужелей, проректором РГГУ по развитию. Дима, привет.
1: Всем здравствуйте, Саша, привет.
0: И про информационные войны и то, как это влияет на нашу молодежь, мы поговорим с Дмитрием Зиновьевым, социальным архитектором, экспертом по информационным войнам. Дима, привет.
2: Здравствуйте, Александр, спасибо за приглашение.
0: У нас сегодня два Дмитрия, поэтому я даже не знаю, и с обоими я на «ты», мы будем что-то с вами придумывать. Дорогие товарищи, вот у меня к вам такой первый вопрос. 22 мая наш президент сказал, что дети, умы детей – это новый фронт. Дмитрий Юрьевич, скажи, пожалуйста, как сейчас вообще выглядит этот фронт? Вот когда мы говорим про систему образования, про вызовы искусственного интеллекта, про изменения, с которыми сейчас ребятам приходится сталкиваться, как они вообще это все переживают? Ты как проректор, как вы это видите? Какие вызовы есть?
1: Да, Саш, слушай, ну, тема действительно такая очень горячая, потому что переживаем мы это непросто. Давай начнем с того, что не только в университетах, но и в школах, наверное, я не побоюсь сказать, что 99,9% современных студентов и школьников активно используют искусственный интеллект в образовательной деятельности, при подготовке к занятиям, при формировании ответов домашних заданий и прочее. И здесь возникает очень много тонких материй, которые связаны со следующим. Сейчас идет активная раскрутка зарубежных AI-шных ресурсов, и она уже продолжается не первый год, и все бы было ничего, потому что, ну, в части, казалось бы, образования, но что там может быть не такого? 2+2, что у нас, что за границей, это все равно 4. Но проблема тонких материй заключается в том, что как только речь заходит о истории, как только речь заходит о каких-то более таких социогуманитарных или
0: интерпретационная рамка, да, на которую можно по-разному, к которой можно по-разному отнестись.
1: Абсолютно. Тут же возникают всякие искажения. Причем искажения возникают не только от набившей уже оскомину истории с тем, что искусственный интеллект много выдумывает. Это действительно так, но с этим можно бороться. А искажения возникают в совершенно другой области. Например, в том, что те источники, те результаты, которые генерятся по запросу, сформированному нашими детьми, они не всегда соответствуют действительности.
0: Ну, то есть, условно, это может быть в работе студента, он приходит защищаться и на голубом глазу рассказывает, как Советский Союз бомбил Хиросиму и Нагасаки.
1: Абсолютно так и есть. То есть, причем здесь, как я уже сказал, есть...
0: Этого не было, если что, на всякий случай, для наших радиослушателей. Не Советский Союз это делали Соединенные Штаты Америки.
1: Не Советский Союз это делал, абсолютно прав, наш прекрасный ведущий, права наша прекрасная ведущая Александра. Так вот, два момента, почему это получается. Первое, те выдачи, которые дает искусственный интеллект, они не всегда идут из верифицированных источников. И второе, он очень многое додумывает. Додумывает, причем по разным причинам. Первая причина, как его обучали, на каких моделях, на каких данных, каким подходом. И вторая причина, насколько его потом еще докручивали. Есть абсолютно четкие исследования, которые показывают, что разные искусственные интеллекты, разные модели, как российские, так и зарубежные, на одни и те же запросы делают совершенно разные подборки, разные выборки. И здесь очень интересно, что чем ближе мы находимся к сегодняшнему дню по нашим запросам, если мы берем историческую временную шкалу, тем более сильные искажения возникают. То есть если мы берем условно 14, 16, даже 18 век, блок верифицированных источников, верифицированных во всем мире, он дает примерно похожую картину вне зависимости от макрорегионов, по которым мы делаем этот запрос. Но чем ближе мы приближаемся...
0: Если ты берешь 14, 16, 18, 22 год, то там вообще начинается, короче.
1: Да, но на самом деле вот наши ученые РГГУшные проводили такие исследования, и все, что начиная с начала 20 века, вот там начинаются действительно серьезные искажения. Причем это видно и внутри моделей, которые выпущены в одном макрорегионе, ну там, например, в Соединенных Штатах Америки, и особенно эти искажения видны при, например, сравнении китайских моделей и американских моделей. События 20 века раскладываются совершенно по-разному. И здесь история начинает течь по-другому. То есть ты можешь для себя сформировать альтернативную реальность. А если ты молодой человек, который еще запросы составляешь очень специфически, особенно если ты школьник или там студент там, начальных курсов, с которым не проводились работы по ограничению, там, по пониманию того, как работать с AI-шками, то ты будешь свято верить в тому, что собственно, написано, как говорила моя бабушка в свое время, а по радио сказали. Теперь там DeepSeek, ChatGPT там, или прочие всякие вещи, а студенты в большей части пользуются, к сожалению, сейчас примерно 70% используют в первую очередь зарубежные языковые модели, только 30% используют наши российские разработки для учебных работ. Вот эти выдачи, они принимаются свято на веру. Что там будет сформулировано, это очень большой вопрос.
0: Вот тут для меня, Дим, тебе пас, потому что ты как эксперт по информационным войнам, ведь, ну да, мы много раз слышали фразу Сергея Владимировича Кириенко, что сейчас в нашей стране идет три войны, это на поле боя, экономическое, информационное. Если первые две мы примерно представляем, когда они закончатся, да, и понимаем, то информационная не закончится никогда, она будет самая длительная, она ведется еще, англичанка гадит еще уже очень давно и будет продолжать это делать. Вот скажи, пожалуйста, сейчас я буквально не так давно в социальных сетях увидела какую-то яичную сгенерированную девочку, которая, значит, плакала, что в ее работе студенческой что-то там, короче, нашли заимствование, и вот она диплом сдать не может. Это все часть информационной войны? Это внутри вот этого нарратива? Это вот то, о чем Дмитрий Юрьевич говорит?
2: Близко к этому. Угу. Давайте начнем немножечко от Адама.
0: Ага.
2: Информационная война внутри себя содержит войны когнитивные, где работают смыслы, и средства доставки информационного сигнала. На сегодняшний день у нас у каждого в кармане оружие доставки информационных сигналов, оружие в информационной войне, в когнитивной войне.
0: Мы цель и мы мишень.
1: Причем это четко нацеленное оружие, потому что оно знает, чем ты сейчас занимаешься, что ты потребляешь.
2: Безусловно,
1: и
2: так.
1: Тебе подсовывать.
2: И нужно понимать, что информационная война – война без тыла. Мы, когда говорим о войне, мы примерно понимаем, где существует линия боевого соприкосновения, где ноль, где тыл возникает. В информационной войне все есть фронт. Каждая из нас находится под ударом. Каждая из информационных сред — это сущность двойного назначения. Вопрос, в чьих руках управление этой сущностью. Чьи эти сети? Кто их учит? И это ровно то, о чем говорит Дмитрий. Кто является владельцем тех знаний, на которых обучена нейромодель? То, о чем говорите вы, Александра, или ты, Александра, как здесь
0: а
2: лучше?
0: А как удобно вообще?
2: Мы давно знакомы и привыкли на «ты», но в официальной среде как-то хочется общаться на «вы». Итак, то, о чем говорит Александра по поводу сгенерированных девочек, не единичный случай, в этой ситуации прослеживается некий паттерн, который свидетельствует нам о том, что есть некая информационная атака. Отнеситесь в комплексе. Есть плачущая девочка, которая не может сдать диплом, причем кажется, что она сгенерирована нейросетью. Мы смотрели детально, мы не смогли найти живого человека, не удалось по поиску, по фотографиям, по попытке выйти на этого человека. Не удалось понять, живой ли это человек, но такого же рода кейсы существуют, когда

0: Я более того скажу, не только про вот такие вот сложные материи, там Алабу можно по-разному рассматривать, но и наших ученых точно так же блокируют за рубежом более таких понятных историях. То есть даже если мы посмотрим на ограничения публикационной активности за рубежом, там в различных журналах там первого-второго квартеля, где стоит запрет на публикацию российских ученых, это тоже информационная война, это то же самое, просто чуть мы уходим в сторону от передачи, от нейросетей, но это именно так.
1: Да, разрешите, я вернусь к этому вопросу по поводу блокировки и действительно ли это информационная война. Смотрите, в процессе никто не сознается о том, что это скоординированная атака, но если это ходит как утка, крякает как утка, выглядит как утка, мы можем предположить, что это утка. Ну, мы должны быть уверены, что это утка. Здесь все говорит о том, что у этих действий есть общий паттерн, который укладывается в логику информационной войны. И можно посмотреть шире, как и кто работает с такими сигналами. У нас есть подтвержденные факты, как в соцсетях работала организация USAID 2010-2012 года. И по этим паттернам проведена революция зумеров в Непале в 2025 году. Вряд ли слушатели знают глубоко, но кратко попробую погрузить. Там история следующая. Возникла необходимость государственная в блокировке внешних соцсетей. После этого студенты перешли в кажущуюся мирной, добропорядочной соцсеть Discord, где возникла, ну, они это считали как самоорганизация студенческого сообщества, которая привела сначала к казавшимся мирным протестам на улицах, а после этого к цифровой революции, которая привела к смене министра. Это первый, самый громкий случай, и по таким схемам были попытки разыграть революцию, если мне не изменяет память, в Марокко, в Бангладеше.
0: И в Египте.
1: Про Египет, к сожалению, не знаю глубоко. Вот эти вот кейсы привожу точно. И они доподлинно совпадают с кейсом USAID, который опубличен 2010-2012 года по попытке провести цифровую революцию на Кубе, в попытке создать новую соцсеть, которая бы считывалась для
2: детей. Мы становимся сейчас свидетелями какого-то большей истории. Дим, прости, пожалуйста, я немножко перебиваю, но просто я в этой ситуации и уж точно совершенно в этой студии стою на стороне парней, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, которые туда вернутся и наверняка тоже захотят защищать дипломы, обретать какие-то новые знания, а они окажутся в совершенно другой реальности. Вот то, о чем вы сейчас говорите, это абсолютно другая реальность по сравнению с той, когда они вот уходили в 22-м году защищать нашу родину. Как им это объяснять? Как делать этот мир для них прозрачным и понятным? Как им показать эти маршруты?
1: Сейчас пошире обозначу проблему. Парни, когда вернутся, захотят восстановить знания о гражданской жизни. Не только те, кто будет писать дипломы. Каждый пойдет в системы поисковые, каждый пойдет в интернет, в мессенджеры и будет подвержен...
2: ВИИ.
1: И будет подвержен информационным атакам через ИИ. ИИ сейчас управляет большей частью выгрузки, поисковой выгрузки. И если мы пользуемся российскими сервисами, здесь более или менее все стабильно. У нас ребята смогли настроить хорошие системы, я говорю сейчас об ИИ-поиске. Но как только мы уходим в Google, где поиском управляет их ИИшка, мы видим готовую выгрузку с готовыми нарративами, заложенными туда владельцами этих систем. И они точно не пророссийские, точно управляются под конкретную задачу, в том числе расшатать наше государство. И вот смотрите, если мы говорим об сигналах, которые сейчас идут вокруг антиплагиата, о сигналах, которые идут, вы приводили в пример, Алабугу, и не только Алабугу, а вообще блогеров и ученых, которых блокируют на зарубежных площадках, сюда нам транслируется не смысл, а эмоция. Этими людьми они другой реакции не имеют. Они могут выносить оттуда только эмоцию. И здесь наш враг пользуется сложной ситуацией. Смотрите, сложились несколько, вот на текущий момент сложилось несколько факторов, выгодных нашим противникам и оппонентам. У нас в стране сейчас идет предвыборная кампания, где каждый пытается гнаться за выгодной повесткой. У нас сейчас...
2: Конечно, 10 миллионов впервые голосующих. Это очень жирный кусок для любой политической партии.
0: Да, абсолютно.
1: У нас сейчас идет сессия. То есть студенты, молодежь крайне тревожны в этот период. Они, в принципе, тревожны, потому что, ну, есть внешнеполитические события, которые тревожны.
2: Вспомните себя студентами. Вообще, я помню, что диплом, я чуть не стала старушкой в это время, вообще ужас какой-то. Кстати сказать, если бы не было тогда сервиса антиплагиат, я бы, честно говоря, списала. Но сидела, что искала, писала сама.
1: При всем при этом вот эти события открывают окна возможностей. Врагу не нужно выдумывать никаких новых нарративов. Нужно подталкивать интересантов, тревожную молодежь, заинтересованных политиков, подталкивать их в определенном направлении, подсвечивать в тех соцсетях и тех системах выгрузки знаний и данных нужные вещи, чтобы они залетали в тревожную аудиторию и уже здесь родиться

0: смысл.
1: Ты в ВУЗе видишь это?
2: Я как раз хотел сказать, вот Дмитрием полностью согласен, но на самом деле сейчас модели еще более сложные. То есть кейсы 2010-2012 года — это кейсы, которые сейчас понятны, прозрачны, то есть с ними можно как-то предусмотреть. Но есть другая модель информационной войны, которая заходит в систему образования через ученых. Я просто хочу сказать, что вот мы тоже ее совершенно неожиданно открыли. Я уже говорил в самом начале о том, что выдача данных не соответствует реальности. И когда Дмитрий говорил там про работу с нарративами, со смыслами, сейчас модель информационных войн строится таким образом, что сами продюсеры этих смыслов находятся здесь, и мы сами, того не осознавая, их создаем. Я сейчас попробую пояснить.
1: Это окна Авертона открываем?
2: Практически. Давай попробуем разобраться. Вот смотри, предположим, что ты ученый, который пишет что-то про, например, какое-то исследование, статью, монографию, свой какой-то там докторскую, про какой-то определенный период времени. Допустим, ты историк. То же самое касается философов, то же самое касается филологов.
1: Не допустим, я историк.
2: Этнографов. Прекрасно. Ты историк, ты пишешь какое-то исследование. Давай предположим, что ты пользуешься, 100% ученых пользуются сейчас ИИшкой для подбора информации. Они, конечно, ходят в библиотеку, они, конечно, пользуются печатными, верифицированными изданиями, но ИИшку используют все. Даже если они говорят, что этого нет, это неправда. Дальше у тебя появляется некая выборка документов, с которыми ты начинаешь работать. Тебе их сгенерировали разные ИИшки. Китайские, американские, российские. Но, к сожалению, российские ИИшки сейчас глубоко с научными исследованиями не работают. Поэтому в большей части ученые пользуются зарубежными языковыми моделями. Ты получила список литературы. И вдруг оказывается, если ты ученый разумный, если ты уже находишься на какой-то высокой ступеньке развития своего научного, что выборка-то у тебя очень специфическая. У тебя там нет полного спектра источников, с которым ты можешь работать. И ты начинаешь проводить некое исследование, пользуясь ограниченным набором инструментов и данных, с которым ты работаешь. Все, что смогла, ты нашла. Вот, пожалуйста, ты сформировала, выпустила новую статью, которая опирается не на 100% источников, а лишь на 20%, которые тебе сформулированы ИИшкой, которая отсекла все лишнее. Она не подсунула тебе неправды. Она подсунула тебе правду, ты поставила фильтры определенные, которые отсекают
1: фактов. Я не вру, я не договариваю.
2: Ты просто не договариваешь. И ты начинаешь с этим работать. И ты начинаешь выстраивать новую историческую линию. Ты не обращаешься к тем источникам, с которыми ты работала раньше. У тебя выходит статья, в которой не учитывается целый спектр всего. Эта статья тут же попадает в выборки, и она дается другим ученым, которые с ней начинают работать. Так работает наука. Ты начинаешь ссылаться, твой индекс Хирша растет, ты как бы продуцируешь это дальше, и эта тема начинает накручиваться. На самом деле кажется, что там написать статью — это долго, это действительно долго, чтобы хорошая статья была опубликована 6-8 месяцев, иногда год. А что такое год в масштабах страны? Не так уж и много. В течение 5 лет вектор истории может полностью поменяться. Например, если ты начнешь работать в формате там каких-нибудь там 60-х, 70-х, 80-х, 90-х, даже 2000-х годах, там, новейшую историю уже там Российской Федерации или там СНГ или еще чего-то смотреть. Ты в целом за счет того, что выборка источников у тебя такая, в течение 5 лет твоя история может поменяться кардинально, на 180 градусов. И вот уже у нас появляются учебники из неверифицированной информации. Ученые ссылаются на ученых, которые писали на основании там еще одних ученых, которые использовали выборку совершенно про другое. Это мы, кстати, видим в Абхазии, когда полностью была изменена логика истории абхазской, взаимоотношений абхазско-российских, когда произошли там сложные события, махаджиры ушли из Абхазии в результате российско-абхазской войны. Но вся история была перевернута несколько лет назад, еще до там такого плотного воссоединения с Россией, и появились новые учебники истории, которые полностью поменяли логику, полностью поменяли идеологию абхазского народа, ну, для тех, кто не знаком был с какими-то другими версиями. А мы же люди привычные. Если в школьных учебниках, в университетских учебниках у тебя черным по белому что-то написано, ты начинаешь в это верить. В основе этого лежит что? Это может быть целенаправленное действие, а может быть, как ты сказала, недоговаривание, недоведение.
1: Ну, то есть наш министр образования прав, да, что нужно вернуть все к устным формам защиты дипломов и, в общем...
2: Нет.
1: Вот.
0: Мне тоже есть что сказать.
1: Что нет.
2: Давайте Дмитрию дадим
1: слово.
2: Мне кажется, он не только это имел в виду, я бы сказал так.
1: И я бы заострила на интерпретации вот этот вопрос, да, и второе заострило на интерпретации событий, связанных с началом специальной военной операции, истоков специальной военной операции, с чего все началось. Вообще, как бы, ребятам, которые вернутся, важно знать, что мы здесь занимались этим процессом сохранения исторической правды и интерпретационной рамкой, которую мы будем экспортировать в другие страны.
0: Ну, смотрите, сейчас, если нырнуть еще глубже про когнитивные войны, интерпретационную рамку, Дмитрий очень подробно и очень детально рассказал, очень понятные риски с искусственным интеллектом. Но давайте копнем глубже. Те, кто пользовался искусственным интеллектом, понимают, как строится промпт. Промпт самый простой. Собери, расскажи, суммируй, адаптируй, что-то еще. Большинство базовых промптов у нас записаны в Федеральном государственном образовательном стандарте. Это в ГОС. У нас ИИ начинает подменять собой в ГОСы. Когда у нас учатся школьники и студенты, они должны освоить навыки по работе с информацией сами. И вот здесь министр прав абсолютно. Если мы уходим в историю устной сдачи, человека можно ошарашить вопросом, задать вопрос, посмотреть, как он на самом деле оперирует информацией. Можно посмотреть те самые надпредметные навыки, как устроены, как освоены, простите.
1: Просто, но он до этого взял все те же самые взаимствования, все вот это вот собрал из ИИ и подводил.
0: И это
1: вот
0: большая
1: это
0: проблема.
1: И это выучил.
0: Но
1: и
0: она есть пришел. Еще больше. Когда мы с вами сидим и разговариваем лицом к лицу, вы мне можете из сферы этих знаний задать любой вопрос, и я вынужден реагировать на него в моменте. Я не могу снова обратиться к искусственному интеллекту, который за меня все это дело придумает.
1: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я ее ведущая Александра Бокова. В гостях у нас Дмитрий Гужеля, проректор РГГУ по развитию, и Дмитрий Зиновьев, социальный архитектор, эксперт по информационным войнам.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. ВСУ ударили по школе бокса в Энергодаре. Повреждено остекление автобуса и находившиеся рядом автомобили. Сообщил об этом мэр города Максим Пухов. Он добавил, что это один из самых значимых спортивных объектов города. В 2023 году завершились масштабные работы по капитальному ремонту и реконструкции школы. Информации о пострадавших нет. Эксперты МАГАТЭ осмотрели место удара беспилотника ВСУ по машинному залу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Об этом сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Уточняется, что эксперты выявили повреждения внешней части здания машинного зала и подтвердили, что уровень радиации на АЭС остается в норме. Напомню, вражеский дрон накануне ударил здание машинного зала энергоблока номер 6 АЭС и взорвался. Франция запросила срочное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в связи с военной операцией Израиля в Ливане. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Баро. Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщал, что ЦХЛ взял под контроль средневековую крепость Бафор на юге Ливана. Позднее премьер Бенямин Нетаньяху поручил военным расширить операцию против движения Хизбалла и усилить контроль над территориями в Южном Ливане. Французский министр отметил, что не считает допустимыми действия Тель-Авива и назвал операцию серьезной ошибкой. По его словам, ничто не может оправдать продолжение военных действий Израиля в Ливане и продвижение Израиля вглубь территории страны. Три молодых человека получили ножевые ранения в драке в Ингушетии. Им от 15 до 18 лет. Угрозы их жизни нет. Полицейские проводят проверку по факту произошедшего. Об этом сообщили в региональном МВД. Полицейские установили, что инцидент произошел вечером 30 мая возле кафе. Ранения пострадавшим нанесли 6 неизвестных, которые затем скрылись на автомобилях. Правоохранительные органы принимают меры по задержанию всех причастных к инциденту лиц. Число смертей от Эболы в Уганде и Демократической Республике Конго достигло 43. Всего подтверждено 263 случая заболевания. Еще свыше 1000 предполагаемых случаев расследуется. Об этом сообщили в Африканском центре по контролю и профилактике заболеваний. В Уганде и Демократической Республике Конго сейчас наблюдается вспышка Эболы. По информации ВОЗ, она является чрезвычайной и представляет опасность для других стран. Более 3000 медведей, 26 тысяч лосей и 1500 кабанов насчитали в лесах Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: Мы продолжаем разговор про информационные войны и вызовы искусственного интеллекта в системе образования. Говорим с Дмитрием Гужели и Дмитрием Зиновьевым. Коллеги, давайте послушаем еще один музыкальный привет, который пришел в нашу программу, и затем сможем продолжить разговор про то, как вообще система работает.
3: Всех приветствую, братья. Мой позывной Гюрза, спецназ Ахмат, отряд «Аптеохотника». Всем добра, мира, благополучия, победа будет за нами. Поставьте песню для нас, братьев. Магомед Дзыбов, «Черкесы умирают стоя».

0: Это была песня «Черкесы умирают стоя» в исполнении Магомета Дзыбова для бойца с позывным «Гюрза». Держитесь, ребята, мы с вами искренне верим, что вы вернетесь скоро домой, вернетесь с победой. А мы продолжаем разговор, говорим про вызовы искусственного интеллекта в системе образования, информационные войны. Дим, все-таки как работает система?
1: Ну вот смотрите, давайте на полшажочка назад. Мы только что поговорили о том, что есть когнитивные атаки, когда есть подмена смыслов, есть подмена внутри этих систем надпредметных навыков. Соответственно, под удар информационной войны прицельным образом встают системы детекции, которые позволяют...
0: Определять, да, по-русски...
1: Системы детекции. Системы, которые позволяют в работах студенческих, научных находить следы искусственного интеллекта.
0: То есть говорить такие о том... системы, которые такое умеют делать?
1: Ну, мы только что с вами приводили в пример атаку на антиплагиат. Вот это один из тактов прицельной информационной войны против антиплагиата. Система, которая позволяет обнаруживать следы искусственного интеллекта в работах, что, в общем-то, препятствует студентам использовать искусственный интеллект, ну, оголтело. То есть есть зоны, где это можно делать, и это каждый вуз определяет внутри себя локальными нормативными актами, но система в комплексе сама по себе детектирует, показывает, не, там, не вынося оценки, просто показывает процент, обращает внимание преподавателя, где и как это было применено. Если посмотреть на это в масштабах государственных там, целей и задач, то становится понятным, что это инструмент борьбы с...
0: Думающей молодежью вообще.
1: Не совсем так. Система детекции как раз это инструмент обороны.
0: Вот я говорю, что система детекции, по-хорошему, это штука, которая
2: заставляет думать.
0: Я вот говорю,
1: абсолютно
0: на
1: твоей
0: опте в этом смысле сейчас вспоминаю, как я сдавала диплом. И я помню, что я пыталась там... Конечно же, я там работала на трех работах, пыталась что-то еще написать. Понятно, что я что-то там где-то содрала, не прошла эту очередную проверку. И, в общем, пошла честно
1: здесь представьте,
0: писать
1: насколько
0: своей головой.
1: Сложная эта работа. То есть компания, условно говоря, если мы говорим о конкретной компании, их там есть несколько, но антиплагиат – самый яркий пример. Я крупнее компании на сегодняшний день не знаю, которая бы обладала большим объемом данных по студенческим работам. Условно говоря, там 20 лет компания выстраивает вот этот вот самый комплекс, который обучен на студенческих работах, за 20 лет знает, как студенты пишут работы, понимает, где пишет человек, понимает, где пишет ИИ. И может обратить внимание преподавателя, посмотри, здесь ИИ, возможно, там что-то со смыслами может быть напутано. Может быть, там какая-то ИИ-система подсказала что-то ненужное, подменила какие-то знания. Посмотри, будь внимательнее.
0: Особенно в документарном знании, да, Дим, это работает?
2: Да, я вот как раз хотел Диму поддержать здесь. Смотрите, коллеги, мне кажется, знаешь, вот, Саш, в чем как бы основная сложность? О чем вот говорил министр, если мы вернемся на полшага назад. Сейчас действительно все озабочены тем, что идет, давайте такое слово скажу, не знаю, для эфира или нет, отупление. Отупление молодежи за счет того, что появился новый инструмент, который подкидывает решение за тебя. На самом деле, давайте вот сейчас честно скажем здесь за столом, что ИИ – это просто еще один инструмент, который призван улучшить, наоборот, качество и образовательного процесса, и жизни, и всего прочего. Его использование сейчас идет некорректно. То есть мы пытаемся...
0: То есть мы не умеем им пользоваться, этим скальпелем.
2: Молодежь, да, абсолютно. То есть мы пытаемся его заставить думать вместо себя. А он в данном случае должен выступать просто как наша еще одна рука.
0: Как компьютер.
2: Абсолютно. Как компьютер, как калькулятор. Я бы даже немножко упростил. То есть он непростой ни в коем разе. Но это тот инструмент, которому нужно уметь правильно задавать вопросы, правильно ставить задачи, получать ответы, перерабатывать эти ответы, формулировать новые вопросы и так постепенно развиваться. Сейчас в студенческих работах, тут даже без нашего прекрасного антиплагиата, можно сказать, что в значительной части, я не буду сейчас цифрами бросаться, студенческих работ, присутствие искусственного интеллекта есть. И это не хорошо, не плохо, это данность. Это как вот раньше бы, когда были...
0: Печатал на печатной машинке, да?
2: Да, потом вдруг раз и все. У меня, кстати, была такая история. Я когда учился в академии, у меня диплом был связан с авиационными двигателями. И в формате диплома мне нужно было представить 6 листов А0, нарисованных, собственно, в чертежном формате и все прочее. И я как раз попал на тот переходный период, когда оказалось, что можно использовать систему автокад. Тогда еще не было таких как бы глобальных ограничений. Он был ограничен, он был не сетевой, поэтому у меня был установлен автокад, пиратский, кстати, и на котором было это все нарисовано. Сделано А это очень серьезно минимизировало там, работу там, со штриховками, со всем прочим, потому что когда ты работаешь на компьютере. Но были преподаватели, которые были жестко против. У меня прям диплом, я прошел на грани. То есть там часть преподавателей хотела меня завалить. Это не значит, что я плохо его сделал. Я все прорабатывал, я делал там и прочее. Но со штриховкой, то есть я не ошибся в миллиметрах расстояния между штрихами и всем прочим. На самом деле и сейчас то же самое. Если ты правильно формулируешь ему запросы, он тебе подбрасывает какие-то вещи, которые ты перерабатываешь и вкладываешь в этот диплом. Поэтому, когда Валерий Николаевич говорил о том, что нужно там сделать устную работу, это один из способов, один из методов пробуждения ума или возвращения ума студентам. На самом деле есть много еще других направлений, которые касаются в том числе и письменных работ. Вот,
0: вообще как-то в системе образования есть какое-то регулирование? Как все правильно применять? Как что можно, что нельзя? Сколько процентов? Вот это все. Вот мы находимся в какой-то регуляторной базе?
2: Но смотри, с одной стороны, регулирование в какой-то части однозначно есть, оно прописано и сформировано, но с другой стороны, если ты зарегулируешь все, то это будет прямо ужасно. Поэтому все-таки академические свободы, возможность развиваться. Каждая образовательная программа по-своему, там гуманитаристика очень сильно отличается от технических наук, от естественно-научных исследований, и про это можно прямо отдельно говорить не один час. Но тут история немножко в другом. История в том, что когда ты пишешь работу, если ты ее вот пишешь последовательно вместе с преподавателем, и преподаватель включается на каждом этапе твоей работы, выступает таким ментором над тобой. Ты являешься ментором для искусственного интеллекта, а преподаватель над тобой стоит, там такой тьютор, ментор, наставник, который сопровождает твой процесс. То все, что ты производишь, ты продумываешь, прежде чем проработать с преподавателем. Ты прорабатываешь. И на выходе твоя работа получается очень хорошей. И ты искусственный интеллект используешь как хороший, качественный калькулятор, который помогает тебе уменьшить время там, на вычисления, уменьшить время на подбор источников. Главное, чтобы ты осознавал, что. Вот я читал, например, курс там, по бизнес-проектированию для студентов в этом году просто ради практики, ради как раз вот проверки этой теории. Я им сразу сказал, что можно пользоваться, но каждое занятие мы делали какой-то маленький кусочек того, что потом вошло в дипломную работу. И когда, собственно, готовили всю эту вещь, они на каждом занятии отрабатывали. Потом они это все представляли и передо мной, и перед своими одноклассниками, однокурсниками. И в рамках этого представления им задавались вопросы, они думали, сами переделывали. В принципе, к концу они честно сказали, что искусственный интеллект для них там помогал там картинки нарисовать, какие-то сгенерить для презентации, там правильные шрифты сформировать, там где-то там подобрать источники, сослаться на кого-то, но в целом это были их мысли, их идеи, которые были ими сформулированы, упакованы и оформлены, и главное, представлены. Поэтому с этим работать можно. Регулировать
0: требует
2: здесь
0: довольно высокого уровня присутствия включенности преподавателя.
2: На самом деле, да. В этом самая большая проблема для системы образования. То есть нужно в первую очередь, вот если мы говорим про противодействие информационным войнам, начать не только со школьников, студентов, а начать с преподавателей. Начать с ними работать, как правильно его использовать, как включать. И здесь вот, уверен, Дмитрий меня поддержит, практически в большинстве вузов сейчас появляются образовательные программы повышения квалификации, которые направлены для преподавателей. Мы вот, например, в РГГУ такую программу запустили уже. У нас все преподаватели в течение этого лета, то есть уже сейчас, в течение лета пройдут такие образовательные программы. Там есть блок для исследователей, блок для преподавателей, блок для там, методистов, который помогает использовать правильно, то есть превратить абстрактный искусственный интеллект, абстрактные нейросетки, абстрактные там языковые модели в конкретных помощников по каждому направлению. Что можно, что нельзя, как включать, как использовать, как сделать так, чтобы ты не отупел. Давай вот как бы уберем все эти умные слова, и все это преподаватели будут транслировать и уже сейчас транслировать на студентов. И мы это не выдумываем из воздуха, мы берем опыт лучших преподавателей, берем опыт лучших исследователей, и этот опыт туда включаем. Причем используем и РГГУшный наш опыт, и опыт других университетов.
0: Это здорово, но у вас получается такая ваша внутренняя кухня. То есть каждый вуз сам для себя определяет, как правильно работает. Дима, у меня, знаешь, какой вопрос? А вот ты в самом начале обозначил, что на эту тему подсаживаются политики, потому что тема такая важная, там вкусная, интересная. И я просто вижу много, опять же, в социальных сетях, там, и госпожа Мизулин, и, да, много, да, а перестаньте кошмарить студентов. Вот у меня такое ощущение, что это, ну, типа, давайте детям дадим, значит, нож маленьким, который пользоваться им не умеют, ну, пусть они там себе там отрежут все, что лишнее болтается в организме, видимо, лишнее. Ну, то есть...
2: Вот... В данном случае, Саша, это даже не нож, это автомат.
0: Автомат, да. Ну, как бы, где здесь взрослая позиция? Взрослая позиция общества.
1: Взрослая позиция здесь существует, и существует она в следующем моменте. Сейчас создаются в вузах, в научных сообществах экспертные советы, которые занимаются вопросом выработки этики использования искусственного интеллекта.
0: Это академическая этика, да? Это вот
1: академическая этика, общая этика использования искусственного интеллекта. И самое главное, ведется работа по выработке норм, а как можно использовать искусственный интеллект. Мы часто, когда говорим о законодательстве, говорим, что оно ставит нам рамку, что так нельзя. И тогда возникают процедуры обхода. Но если идти с позиции «сначала покажите, как можно», тогда обходные вещи, ну, в меньшей степени используются. Есть статистика, которая нам говорит о том, что как только мы рассказываем, как можно, и вот инициатива в РГГО, о которой говорит Дмитрий, великолепная. Я слежу за тем, что они делают. Это очень круто. Когда так глубоко прорабатывается, как можно, конкретными шагами, и в моменте, когда мы начали прорабатывать в вузах и экспертных советах вот эту логику, как можно, локальных нормативных актов по наукам, по различным сферам, по вузам, здесь эта тема выходит в паблик, потому что ей нужно заниматься широко, и к ней начинают присоединяться политики. Политики у нас не всегда разбираются глубоко в теме. Есть индивидуумы, которые хорошо тему знают, и они в диалоге, с ними прекрасно можно поговорить, но большинство, особенно в ситуации выборов, говорил, гонится за выгодной шумной повесткой.
0: За большой-большой аудиторией, да?
1: Конечно, конечно. И как только такая повестка начинает раскачиваться в определенных аудиториях, а мы понимаем с вами, что раскачиваться она может как из внутреннего контура, так и из внешнего контура, мы об этом говорим вот уже практически час. Политику
0: как
1: становится все выгоднее.
0: Как не на вентилятор-то врагу-то? Мы же сами, получается, набрасываем им такие, да, вот смотрите, какая тема, она расшатывает нас.
1: А это то, о чем говорит Дмитрий. Критическое мышление. Политиков тоже учить нужно. Политиков тоже нужно учить рассказывать им про то, как на самом деле происходят информационные войны, как распространяются когнитивные сигналы, как они становятся тем самым вражеским оружием, сами того не подозревая.
0: Мы сейчас с вами инициируем создание новой дисциплины, мне кажется, в российских вузах.
2: Но на самом деле...
1: Она не новая.
2: Она не новая. Вот все новое — это хорошо забытое старое. И ситуация с российскими вузами, мне кажется, здесь показательна, то, что университеты сами осознали то, что это нужно. И вот этот бы опыт как-то систематизировать и распространить дальше. Дмитрий абсолютно прав по поводу политиков. И здесь выходом может быть либо создание действительно каких-то образовательных модулей. И я уверен, что значительное число университетов готовы поделиться. Мы точно готовы создать такую программу. Она есть на самом деле, ее адаптировать для общественной жизни, чуть уйти там от глубоких вещей, связанных там с исследовательской деятельностью, с научной деятельностью, и представить это вот в таком формате. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, надо создавать какие-то органы, в которых можно просто прийти посоветоваться. Ведь многие политики, они все равно не перестанут эти темы, на этих темах паразитировать. Паразитировать — плохое слово, хайповать.
0: Зарубежное, давайте.
2: Зарубежное, да.
0: Наигрывать,
2: разгонять рейтинг на этих темах.
0: Наигрывать баллы, да.
2: Да, наигрывать баллы, давайте так, хорошее слово. Так вот, они все равно не перестанут этого делать, но их можно предложить перед тем, как эту тему запускать, по крайней мере, сделать так, чтобы они не попали впросак, не сели в лужу. Приходите советоваться. А как бы сделать так? А это действительно такая ситуация.
0: Может, когда такую штуку в РГГУ проведете, это у меня круглый стол.
2: Давайте, вы готовы. Если вы готовы организовать вместе с системными архитекторами...
0: И системными, и социальными, и вот со всеми вот с этим. Слушайте, надо что-то такое думать, потому что звучит, конечно, очень-очень важно. И очень важно, повторюсь, вот этот вектор, который у меня в голове все время на протяжении нашего разговора, что когда придут парни, им нужно понимать, куда идти, как применять. И в этом смысле для них тоже важно понимать, как ведутся информационные...
1: Как минимум, кому они могут задать вопросы, а как этим пользоваться в современном мире.
2: И чтобы общество не работало впоперек них. То есть мы сейчас приходим к тому, Саш, ты абсолютно права, что ребята-то там находятся, ну, в неком таком ограниченном искусственном вакууме.
0: Ну, информационный вакуум точный, социальный, абсолютно. Да.
2: И представляешь, они приходят сюда, мы для них создаем, допустим, правильную ту же самую информационную оболочку, а все общество вакуум вокруг живет в другом формате. И вот чтобы этого не произошло, чтобы не возник этот самый диссонанс именно на этом уровне, нам нужно сейчас уже начать работать с обществом, чтобы к моменту возвращения ребят общество разделяло эту историю. А то получится у нас...
1: Иначе пацаны попадут с войны на войну. Если там они молодцы, умеют и достигают результатов, то здесь для них будет совершенно новая война, в которую им снова придется вникать. Мы здесь... Для них мы в тылу находимся в рамках силового противодействия. Но в рамках информационной войны, я уже говорил, что тыла нет, мы-то на фронте. И пацаны со фронта на фронт могут попасть. И вот то, чем мы сейчас занимаемся, все вот эти разъяснительные модели, попытки выработать инструменты, как правильно применять, мы пытаемся сделать тыл тылом. Ну, то есть снизить эффекты информационной войны для тех, кто возвращается в тыл, чтобы им было проще, чтобы нам всем было проще, чтобы эти когнитивные атаки не достигали своих результатов.
0: А есть какая-то социоархитектурная рамка, из которой можно такое делать? Вообще немножко про вот это направление социальной архитектуры. Можешь сказать, что социальный архитектор, он чем занимается? Он как раз над этим думает?
1: Социальный архитектор думает над многим, и про социальную архитектуру можно говорить не один эфир. Я думаю, что здесь это уже и поднималось, и обсуждалось. Социальный архитектор...
0: Каждый социальный архитектор видит социальную архитектуру по-своему.
1: Хорошая штука.
0: Пока, да.
1: И очень правильная. Но основная задача социального архитектора — создавать проекты, которые на длинном горизонте ведут к стабилизации социума, к улучшению каких-то сфер, причем в интересах всех социальных групп. Не одной какой-то, а всех социальных групп. И здесь, когда мы говорим о противодействии информационной войны, социальная архитектура должна приходить на помощь. И здесь есть инструменты, которыми можно противодействовать, которые можно противопоставлять как инструментам информационной войны, так и когнитивным атакам. И есть люди, кто этим занимается системно, кто работает на этом поле. Ну, если говорить обо мне, я регулярно общаюсь с кандидатами в депутаты, с депутатами, пытаюсь им рассказать, донести всю вот эту важность того, что не в каждую повестку нужно забегать оголтело.
0: Учить
1: нужно
0: тех, кто
1: разобраться.
0: Учит.
1: Сложно учить тех, кто учит, но обращать внимание на то, что критическое мышление важно как никогда, прежде чем за что-то схватиться, подумай и посоветуйся.
2: Да, посоветуйся, это прямо очень важная история. И мне кажется, мы вот опять зациклились на том же самом. И вот, Саша, еще раз повторюсь, очень важно сделать какие-то образовательные вещи, экспертные, образовательные, мотивационные, в которых будет это все разъясняться. Не ограничивать, а разъяснять. Мы знаем, что ограничения не всегда приводят к нужному эффекту, но когда человек предупрежден, вооружен, он критически осознает, критически думает, здесь вот я Дмитрия полностью поддержу. По крайней мере, у нас появляется некая подушка, смысловая подушка безопасности. Вот я бы даже так сказал.
0: Круто. Ну, теперь я хоть спокойно за студентов РГГУ уверена, что у вас точно совершенно такая система будет построена. Спасибо вам большое, дорогие товарищи. Разговор получился очень интересным. Мне, правда, искренне хочется, чтобы из него родилась действительно какая-то дискуссионная площадка. Может быть, получится на базе РГГУ такой разговор продолжить, потому что, ну... Весь мир гудит, на студентов нападают с разных сторон, а хочется ребят поддержать. И вообще, ребята дорогие, кто сейчас дает сессию, сил вам, крепких нервов и спокойствия, уверенности в своих знаниях. Это была программа «Позывной спутник» на волнах Полевой почты, и я ее ведущая Александра Бокова. В гостях у нас был Дмитрий Гужеля и Дмитрий Зиновьев. Спасибо.
2: Спасибо большое.
1: Большое вам спасибо. До свидания.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.

0: что вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Нет ничего более противоречивого, чем отношения России и Европы. Веками они были главными торговыми партнерами. С 18 века наша страна встраивалась в общеевропейские культурные и технологические тренды. В это же время мы регулярно враждовали. Локальные конфликты происходили еще в Древней Руси. Но первое крупное столкновение с коллективной Европой случилось в конце 16 века. Длилось оно 25 лет и получила название «Ливонская война». Желание Ивана Грозного усмирить беспокойных соседей, Ливонский орден, контролирующий город Дерпт, который сегодня носит название Тарту, перерос в вооруженное противостояние. Грозный имел все основания вернуть контроль над городом, основанным в XI веке Ярославом Мудрым и получившим название Юрьев. Но его планам помешали Литва, Польша, Швеция и Дания, включившиеся в конфликт. Итог для России был не лучшим. Пришлось подписывать невыгодные мирные соглашения. Не помогло даже развитие артиллерии и стрелецких корпусов. Но Европа показала себя во всей красе. Ей руководил не благородный порыв помочь мнимой жертве, а желание откусить свой кусок от ослабевшего ордена. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 5 вечера, в Саратове 18 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Эксперты МАГАТЭ выявили повреждения на ЗАЭС после удара ВСУ. В Крыму назвали минирование Украины и трассы «Новороссия» варварской выходкой. В Демократической Республике Конго из-за катастрофы на судне утонули минимум 11 человек. Подробности далее. Зафиксированные на Запорожской АЭС повреждения соответствуют последствиям удара беспилотника. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергетике. Ранее эксперты МАГАТЭ приехали на Запорожскую АЭС для проведения инспекции. Так они выявили повреждения внешней части здания машинного зала ЗАЭС, подвергшегося атаке украинского дрона накануне. Кроме того, эксперты подтвердили, что уровень радиации на станции остается в норме. В свою очередь, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что этот украинский удар стал серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. Он также призвал прекратить атаки, чтобы предотвратить реальный риск ядерной аварии. Дистанционное минирование Украины и трассы «Новороссия», проходящие вдоль Азовского моря в сторону Крыма, это военные преступления и варварская выходка. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее о дистанционном минировании участков трассы сообщили губернаторы Херсонской и Запорожской областей. По словам Константинова, киевский режим стремится создать невыносимые условия жизни для населения новых регионов. Он подчеркнул, что при этом на Западе упорно не замечают весь тот произвол и террор, что творит киевский режим. В Армении может сложиться непростая ситуация с газом в случае прекращения поставок из России. И Москва не хочет обострения этой ситуации. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Алексей Аверчук. По его словам, в Армении не будет другого газа, кроме российского. Вопрос только в том, откуда республика будет получать этот газ. Напомню, по соглашению 2013 года Россия бессрочно отменила экспортные пошлины на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. В мае Москва направила Еревану письмо о том, что рассматривает возможность приостановки или денонсации этого соглашения, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Президент России Владимир Путин заявил, что таким образом Армения, по предварительным оценкам, может потерять 14% ВВП. Завозных случаев заболевания холерой на данный момент в России зарегистрировано не было. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе МАКС. По информации ведомства, в мире сохраняется неблагополучная ситуация по холере. С начала года зарегистрировано более 78 тысяч случаев заболевания в 23 странах мира. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в странах Африки. Более 900 заболевших, 37 летальных и более 1500 подозрительных случаев. Ситуацию также усугубили прошедшие ливневые дожди. Не менее 11 человек погибли, десятки пропали без вести в результате крушения судна на западе Демократической Республики Конго. Об этом сообщила местная СМИ. Трагедия произошла на реке Квилу близ города Богата, уточняет издание. Судно перевозило 150 человек, из которых 47 были спасены. Поисково-спасательные работы сейчас продолжаются. По данным портала, в результате трагедии также были потеряны большие объемы сельскохозяйственной продукции. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: В Москве. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов, Алексей Осин.
3: Всех здравствуйте.
2: Приветствуем. Да, Леш, привет. С нашей студией на прямой связи доктор политических наук, автор телеграм-канала Александр Семченко. Александр Семченко, Александр Анатольевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Приветствуем вас, да.
2: Запорожская АЭС, мы как будто бы уже за время проведения специальной военной операции привыкли к тому, что, к сожалению, привыкли сразу же. Я говорю, что периодически пресс-служба атомной станции делится с нами, что ее регулярно обстреливают. Сейчас обстрелы ужесточились, усилились. Вчера обстрел был вот прям возле тех непосредственно критически важных объектов на территории станции, вслед за которыми может последовать катастрофа. Новости не очень хорошие, это я мягко выражаюсь. Скажите, пожалуйста, с чем связано сейчас вот такое эскалирование в квадрате, я его даже назову?
3: По экспоненте.
4: Ну, я бы не сказал, что происходит возле Запорожской АЭС. Вчера, да, был прилет беспилотника FPV-дрона в здание, в котором расположен уже энергоблок. Вроде как даже стену смогли пробить, ну, по тем сообщениям, которые прошли. Кстати, ВСУ их опровергает, но у них какое-то очень смешное опровержение. Они говорят, вот до линии разграничения по суше, там, 50 километров. Ну, конечно, 50 километров по линии разграничения по суше, но по реке там менее 10 километров, вот если как бы посмотреть. Поэтому странное опровержение, но относительно эскалирования, я бы не сказал, что это признак эскалирования, вернее, главный признак эскалирования. Признаков эскалирования на самом деле очень много. Вот я бы отнес главным признаком это заявление Зеленского вокруг Беларуси, вокруг того, что Беларусь собирается нападать на ВСУ, о том, что там готовятся атаки на Черниговскую и Киевскую область. Вот это, пожалуй, главный признак эскалирования. Зачем это? Почему это вообще происходит? Ну, видимо, хозяева Зеленского...
3: Александр Анатольевич, извините, пожалуйста, что я вас прерываю, просто давайте закончим с Запорожской именно станцией. Беларусь у нас в списке на важном месте. Тут вот в чем вопрос. Вот эти все удары, они хотят действительно сделать вот этот ядерный апокалипсис, ну, сродни Чернобылю, или здесь некая демонстрация, или что это вообще было? К С вашей точки зрения.
4: По шестому энергоблоку, я думаю, что это все-таки скорее демонстрация, потому что на территории Запорожской АЭС есть более опасные объекты. Почему говорю более опасные? Потому что сейчас энергоблоки не загружены, не работают. То есть ядерного топлива в энергоблоках нет, и ядерная реакция не идет. А вот где есть опасность, на территории Запорожской АЭС есть хранилище отработанных ядерных отходов. Ну, понятное дело, они тоже определенным образом защищены, там очень серьезные технологии защиты, но вот по Хаят пока что не было прилетов. А что такое взрыв, ну, вот, который высвободит эти отходы? Это, по сути, вот как раз та самая пресловутая грязная бомба. Потому что в чем суть грязной бомбы? Здесь не происходит ядерная реакция, а просто обыкновенный взрыв разбрасывает ядерные отходы и таким образом заражает территорию. Вот пока что по хранилищу ядерных отходов прилетов нет. А удары по энергоблокам вы правильно сформулировали, на мой взгляд, да, речь идет о демонстрации возможностей. Но я думаю, что в последнее время демонстраций таких очень-очень много, и некоторые, это даже не демонстрации, это вот болезненные буквально удары. Вчера, по-моему, на Ямале объявлялась ракетная опасность, это 2500 километров от территории Украины, причем я хочу подчеркнуть, не беспилотниковая, а ракетная опасность. Значит, в ВСУ появилось что-то очень-очень серьезное, но, по сути, это ракеты средней дальности, еще не стратегические, межконтинентальные, но тоже очень серьезное оружие.
3: Чем мы можем ответить на подобные вещи, с вашей точки зрения?
4: Вы знаете, президент России еще в начале СВО нарисовал красную линию. И сказал, чем можем ответить. Красные линии выглядели так. Любой выстрел в сторону России – это красная линия, и дальше будут удары по центрам принятия решений. Я напомню, что первый выстрел в сторону России специально вот, демонстративно вывели танки и обстреляли Белгородскую область 25 февраля 2022 года. А центры принятия решений находятся в Лондоне и Вашингтоне. Ну, если говорить о Зеленском, то контрольный пакет акций принадлежит Лондону. Вот там и находится центр принятия решений.
3: Это же война мировая.
4: Не факт. Не факт. Вот, знаете, удары по Лондону, мне кажется, тут демонстрация опять-таки решительности должна быть. Потому что у России есть очень серьезное оружие, очень много серьезного оружия, но его никто не боится в мире. По той причине, что не считают, что Россия это оружие применит. Вот нужно продемонстрировать. Некоторые виды оружия вот у России новые, те же буревестник, например. Ну, мало ли, где он упал. Даже без ядерного заряда, хотя буревестник сам по себе это летающий Чернобыль потенциально, потому что там же ядерная силовая установка. Ну, упал, взорвался. Ну, извините, можно потом принести глубокие извинения. Он Лаврову или сам принесет извинения, или есть у него заместители, которые этому хорошо обучены. Ну, или тот же Посейдон. Новое оружие случайно сошло с курса в Северном море. Что-то там смыло с берегов в Великобритании.
3: Да, половину Лондона там и так далее.
4: Да, но извинимся. Но правда, мы очень сильно не хотели. Мы сильно сожалеем. У нас там слезы текут. Прям вот траур объявим прям по всей России на неделю. Ну, вы же согласны потерпеть неделю на трауре без развлекательных мероприятий ради того, чтобы стерло пол Лондона с лица земли? Я согласен. Давайте вот там, может, я не знаю, у вас есть электронное голосование, у зрителей спросим, они готовы потерпеть недельку, вот траур без всяких развлекательных мероприятий, там, без ресторанов и так далее, ради Лондона. Но... Я месяц готов, год готов терпеть ради этого.
3: Но вы считаете, что не прилетит ничего в ответ?
4: От Великобритании нет. А за Великобританию никто не вступится. Великобритания, на самом деле, вот здесь вот всем стоит, включая своим, как они называют, кузеном из-за океана. То есть вот за нее точно никто не вступится. Заодно будет продемонстрирована сила. Мы готовы. У нас не только есть самые лучшие в мире ракеты, самые лучшие в мире подводные управляемые беспилотники и так далее. Мы можем их применить. Мы реально их можем применить. Потому что ну, вот сейчас кто только не куражится над Россией. Норвежцы постоянно. Японцы. Хоть бы один сейнер утопили японский, который постоянно пиратствует, по сути, браконьерствует в Охотском море. Там, я про Прибалтов вообще молчу. Вот эти вот все вот этот цирк с Латвией, с Литвой, с Эстонией по поводу того, что там беспилотники условия, каким-то чудом они оказались на нашей территории. Каким, блин, чудом они у вас оказались? На прошлой неделе вообще была ситуация, когда объявляли беспилотниковую атаку в Калининградской области. Извините, а как оно в Калининградскую область могло попасть? Либо по территории Латвии и Литвы, ну, то есть пролетело типа на территории России, дальше по территории Латвии и Литвы попало, либо по территории Польши. Ну и то, и другое признак, как бы, по сути, имеет все признаки агрессии, и тут даже пятая статья Вашингтонского договора не работает. Потому что пятая статья Вашингтонского договора — это чисто оборонительное мероприятие. То есть есть, условно говоря, миролюбивая Литва, на нее напала злая Россия. Хотя как нападет Россия на Литву, ну, раз уж с Калининграда, потому что с континентальной Россией это нет границ. Ну, хорошо, напала. Вот тогда это пятая статья. А когда Литва проявила агрессию по отношению, или Великобритания проявила агрессию по отношению к России, а Россия просто ответила, тут даже пятая статья не включается. Но здесь, конечно, нужно более активно работать и дипломатом, более открыто, откровенно называть белое белым, а черное черным. Потому что до сих пор, как бы, во многих средствах массовой информации, в том числе федеральных средствах массовой информации, Зеленского президентом называют. При том, что президент давно уже Российской Федерации обозначил, что Зеленский не президент. Даже если он там до 20 мая 2024 года президентом считался, сейчас уже не президент. И когда говорим о центрах принятия решений, ну давайте не будем стесняться и говорить о том, где конкретно, вот на уровне уже официальных лиц, хотя бы в Министерстве иностранных дел. Каждый удар по территории России, а их каждый день сейчас происходит, каждую ночь происходит. Вот Минобороны в прошлой ночи тоже говорил о том, о большом количестве сбитых беспилотников на территории России. Причем закрывались аэропорты, например, в Саратове. Ну ничего себе, почти 1000 километров. Давайте ноту протеста тоже оформить офису. Пускай как бы вот и английского посла на ковер к Лаврову. Пускай как бы дежурит там каждый день, да, сидит в Министерстве иностранных дел России и получает ноты протеста. Ну, для того, чтобы как бы подготовить. Потому что вот не с бухты-барахты прилетел Посейдон, а мы же 150 раз предупреждали. Ну, мы же не китайцы, сотое китайское предупреждение. Мы быстрее будем действовать. Хорошо, там 50 предупреждений получили, следующий придет Посейдон. Только по-настоящему.
3: Ну, вопрос-то в том, что отношение к подобным вещам разное. Если Израиль берет совершенно спокойно, заходит на территорию другого государства или лупит по территории другого государства, никакой реакции, абсолютно никакой.
2: Переселенцев туда запускает, собственно.
3: Да. А тут, понимаете, непонятно, какой дрон залетел на территорию Румынии, нашего консула объявили персону нон-грата.
2: И крик на всю Европу стоит.
3: Понимаете, и вот и так будет всегда. Ну, я не знаю, что с этим делать.
4: Давайте, мы не будем на них обращать внимания. Как кажется, украинская мова нам своя работает. По поводу Румынии. Но ведь были же прецеденты, когда самолеты F-16 взлетали с территории Румынии, запускали ракеты, те же Storm Shadow, по территории Крыма. Хоть одна нота протеста была. То, что Румыния, давайте вот все приграничные с Украиной страны, они участвуют в войне против России хотя бы тем, что они пропускают военные грузы через свою территорию. Румыния – это второй по объемам хаб. Первый – это поляки, конечно. Кстати, не понимаю, почему Пожешева до сих пор не прилетела. Но это как бы главный авиахаб. Но второй Румыния. Румынии хотя бы одна нота протеста была. Румыны, вы что? Вы как бы нам войну объявили? Ну, потому что с вашей территории по нам наносятся удары. Раз-два нота, а потом не то что стесняться. Конечно, этот дрон по девятиэтажке. Зачем там нам-то по девятиэтажке бить? Нам не надо по девятиэтажке бить. А вот по аэродромам, по узловым железнодорожным станциям, по тем железнодорожным станциям, где железнодорожные пары перебрасывают, у румынов уже другая ширина колеи. Вот туда как бы очень-очень даже было бы логично. И не надо думать о том, как отреагирует мировое сообщество. Извините, вы что хотите с этим мировым сообществом сделаете, оно не будет реагировать на Россию позитивно, потому что это враги. И любое действие России будет ими истрактовано как вражеское действие. Вот вспоминается пример, знаете, Великой Отечественной войны. До Великой Отечественной войны у нас были проблемы со Средней Азией. Там вот эти как бы всякие нехорошие люди с винтовками на лошадях шныряли по территории Средней Азии, а когда Красная Армия их прижимала, уходили в Афганистан и дальше как бы опять нападали на нас. В 1942 году это прекратилось, когда Россия стала союзником Великобритании, и когда это было уже не в интересах Великобритании бить Россию, бить Советский Союз. Если сложится так обстоятельство, что им будет выгодно, они любое наше действие оправдают. А пока нет, не надо на них обращать внимание. Обращать внимание на их точку зрения и на их оценку. А вот на что нужно обращать внимание? На каждый враждебный выпад по отношению к России. Выходит какой-нибудь там Мерц,

0: Ну, Шольц, ты колбаса ливерная. По отношению к федеральному
1: Обиженная даже.
0: Да, ну, без разницы. И ничего, как бы, и можно
1: Так им
0: так.
1: все можно.
0: Почему?
1: Даже их
0: Так
1: беспилотники залетают в Польшу на это
0: плевать
1: в
0: на
1: Евро.
0: них. Так плевать. Им можно, а Россия терпит. Россию будут бить, потому что она терпит. Прибалты проявили агрессию по отношению к России. Что Россия, каким образом Россия отреагировала на это? Жесткость какая-то была? Не было. Извините, те же латыши, но на 9 мая что творили в очередной раз? Латыши, эстонцы. Что творили? Что и вот эти законы, которые криминализируют память. То есть ты помнишь о своем деде, который воевал против фашистов, ты совершаешь уголовное преступление, оказывается. Ну так должны быть определенные действия. Когда эстонцы там на абордаж пытались взять русский корабль, ну хорошо, там пролетел как бы самолет и что-то сбили. Но Шведы он проявляет агрессию. Он, сколько они уже кораблей, имеющих отношение к России, судов торговых взяли на абордаж, французы и так далее. Бить надо по рукам. Очень больно. И тогда, ну, не то чтобы они полюбят. Да не полюбят, конечно. И не будет там никаких позитивных заявлений. Но кукарекать никто не будет почем зря. Будут 100 раз подумал, и передумал. Потому что, ну, блин, ну, больно потом, понимаете? Потом, как бы, и России же ничего не докажешь. И она очень сильно извинится. Можно, как бы, извиняться, да, что, ну, простите, вы же сами рассказываете, что русские варвары, криворукие, мы не умеем обращаться с новыми технологиями. Ну, видите, вон, буревестник летел, летел и упал на Париж. Идите теперь стирайте с карты свой Париж, кстати, и все пригороды, которые к нему там примыкают тоже, потому что там теперь лет 200 уже жить никто не сможет.
1: Александр Анатольевич, тогда вопрос ребром. Да, почему наше руководство этого не делает? Раз
0: Ну,
1: уж,
0: откуда ж я
1: а то у
0: знаю?
1: нас, понимаете, диван – это центр принятия решения. Вы на своем сидите, я на своем, и мы с вами,
0: Но
1: значит, тут
0: я...
1: рассуждаем как надо.
0: Ну, я рассуждаю, да, со своего дивана, вы со своего, исходя из тех, из того,
1: Ну,
0: что...
1: мы
0: Ну,
1: знаем,
0: из
1: да.
0: той
1: Я не
0: информации,
1: в обиду
0: которая
1: говорю, просто.
0: есть.
1: Нас
0: А
1: же
0: почему,
1: ответственности-то
0: понимаете,
1: нету.
0: я же даже никогда не общался с руководством Российской Федерации, поэтому у меня не было возможности задать им этот вопрос. Ну, может быть, будет пресс-конференция, вот очередная президента, может быть, какой-то пресс-подход, может быть, кто-то из ваших корреспондентов сможет задать им этот вопрос. И тогда мы получим информацию из первых уст. Ну, Лавров чаще общается с прессой, может быть, от него получится. Но Лавров как бы озвучит не собственное мнение, он же как бы всего лишь осуществляет те решения, которые принимает как раз президент. Потому что за ту же внешнюю политику, да и в принципе, вот недавно буквально Картополов говорил о ударах по центрах принятия решений, опять-таки он сказал, что единственный человек, который будет принимать, это Владимир Владимирович Путин. Не общался я с Путиным, не знаю, почему он эти принимает решения. Возможно, это действительно оправдано. Но те множественные удары
1: Тогда
0: по
1: стоп,
0: территории Российской
1: давайте
0: Федерации...
1: я перезадам вопрос. Вы считаете, президент ошибается? Ну, исходя из того, что вы сказали.
0: Исходя из той информации, которая есть у меня, а у меня информация только из открытых источников, нужно действовать жестче. То есть, но я не вижу, может быть, всей картины. Может быть, вы не видите всей картины. Может быть, она вот выглядит
1: Я, разумеется.
0: совершенно иначе. И он абсолютно прав, исходя из тех данных, которые у него есть. Но очень бы хотелось, чтобы к 150-миллионному российскому народу относились с уважением. И его информировали о том, что и как происходит. Почему? Ну, и как бы, возможно, президент прав, но хотелось бы, чтобы он объяснил свою правоту людям. Ну, как бы, мне кажется, это необходимо. То есть народ и власть едины тогда, когда они друг друга понимают, доверяют, и у них нет друг от друга секретов. Хотя я понимаю, конечно, что есть такая штука, как военная тайна и так далее. Вот. Но смотрите, президент вот совсем недавно, да, выступал. Говорил о том, что мы в состоянии, мы можем стереть в порошок любого, кто проявит агрессию, да, по отношению к России. Он же говорит, то есть вот у него
1: Да.
0: есть слова. Это буквально вот на этой неделе прозвучали эти слова. Мне очень понравилось. Теперь хотелось бы, чтобы на эти слова легли дела. Самый агрессивный центр по отношению к России – это Великобритания. Центр принятия самых негативных решений по отношению к России – это Лондон. Но они заслужили. Они, правда, напрашиваются. И, кстати, Лондон, по-моему, да, это одна из немногих, да, пожалуй, даже единственная, ну, вот из главных европейских столиц, где русских войск не было. Может быть, как бы с этим связано у них там когнитивные какие-то особенности. Вот нужно им поправить немножко прицел, потому что... Ну вот британцы высаживались на русскую землю. Причем неоднократно, да, там в Архангельске высаживались еще во времена Крымской войны. Ну, не очень

0: Неудачно, но пытались, да, там на Камчатке и так далее. Во время гражданской войны очень много всего делали. Чего мы ничего не делаем? Ну, вот как бы этот мы нарисовали, я нарисовал как бы сценарий вот такой вот, да. А есть еще сценарий. Вот смотрите, у них недавно прошли выборы местные, ну, как местные там по этим составляющим королевства. Уэльс, Северная Ирландия, Шотландия. Там везде победили сторонники независимости. Мы стоим, ну, вот Россия, да, исходя из тех действий, из того, что говорит тот же Лавров, на позициях, которые прописаны в уставе Организации Объединенных Наций, гарантирующих право нации на самоопределение. Но вот британцы сейчас не отпускают никого, а и валлийцы, и ирландцы, и шотландцы очень хотят. Но выступить как бы на совбезе для начала просто в поддержку. Может быть, или там научные конференции провести, молодежь привести шотландскую в Россию, потренировать ее, ну, в целях повышения, конечно, уровня здоровья. Вот. Но технологии ведь известны. Технологии, которые использовались против нас, но это же игра, в которую можно играть вдвоем. Почему не играем? Вопрос? Ну, опять-таки, с моей
1: Ну,
0: точки зрения,
1: получается, вы
0: там.
1: нас, Миша, спрашиваете, а что мы можем вам ответить? Вообще какая-то
0: А вы
1: странная.
0: меня спрашиваете, что я вам могу ответить?
1: Но
0: Просто мы с вами вот делимся.
1: вы эксперт, вы лидер общественного мнения. Ваше мнение важно аудитории многочисленной. Вот поэтому мы вас и спрашиваем, а не
0: Ну
1: говорим
0: вот
1: сами.
0: мы, знаете, мы с вами просто обсуждаем ситуацию и говорим, как
1: Согласен.
0: бы мы поступили на месте, ну вот имея там какие-то рычаги, даже не принятия, а реализации решений. Вот были бы рычаги, мы, может быть, поступили
1: Тогда
0: так.
1: я вам
0: Знаете, у
1: отвечу,
0: нас.
1: что я, возможно, бы не делал вот то, о чем вы говорите. Вот лично, если вы меня спросите, я сильно бы задумался. А вы говорите, надо прям вот Посейдоном сразу.
0: Смотрите, мы
1: По
0: были добрыми.
1: Темзе.
0: Да зачем вам река? Бейте лучше по Букингемскому дворцу. Река нам ничего плохого не сделала.
1: Хорошо, Вестминстер
0: Вот.
1: Эбби, Houses of Parliament и так далее. Трафалгар
0: Да, типа
1: Сквер.
0: того.
1: Что я вижу, у нас
0: Да.
1: как минимум на законодательном уровне уже определенные действия предпринимаются. Вспоминаем недавно обсуждаемый законопроект о возможности помогать русским гражданам за рубежом в случае притеснений. Возможно, это вот этап подготовки сейчас проходит.
0: Возможно, возможно, возможно, да, возможно, это действительно этап подготовки, но долго готовимся. Мы просто по ходу подготовки очень много на самом деле потеряли. Вот эти вот заигрывания с Западом, причем речь даже вот не о нынешней российской власти, а вот если взять там заигрывание с Западом, а еще с середины, наверное, 50-х годов, политика конвергенции, политика мирного существования. Она в конечном итоге привела к тому, что они нас на 15 кусков разодрали, они нас деиндустриализировали и ограбили. Ну и по населению тоже очень жесткий минус получился. Потери вот после развала Союза, наверное, как бы не больше демографические были, чем во время Великой Отечественной войны. И это продолжилось. Нет там друзей на Западе. Нет, они не понимают доброты, доброту принимают за слабость, а вот силу уважают. Они не полюбят тебя за силу, но хотя бы будут уважать. Так что, ну, хотелось бы, конечно, чтобы более решительная политика была, потому что, ну, мы же вот видим эти новости каждый день. Министерство обороны Российской Федерации сбили там беспилотники. Росавиация говорит о том, какие-то аэродромы были закрыты. Но это же как бы присутствует, да, вот каждый день это присутствует. Каждый день. Вот сегодня новость ужасную прочитал, на мой взгляд, ужасную. Были удары по Изварина, это пункт перехода между Ростовской областью и Луганской Народной Республикой. Били FPV дронами сообщения. FPV дроны на такое расстояние не летают, это 200 километров от линии фронта. Видимо, опять забрасывали, как по Запорожской области, при помощи аэростатов. Они вот тоже освоили технологию, при помощи аэростатов забрасывают дроны, и аэростаты же параллельно служат станции ретрансляции, для того, чтобы можно было этими дронами управлять. Вот то же самое по трассе сухопутный коридор. С гордостью ведь говорили о сухопутном коридоре в Крым, вот через ДНР, Запорожскую область, Херсонскую область. А сейчас-то пользоваться этим сухопутным коридором, ну, его там перекрывали даже несколько раз из-за беспилотниковой опасности, причем их уже, ну, они массово работают, плюс работают по дистанционному минированию
1: Да, там
0: трассы.
1: и мины
0: Он буквально
1: сбрасываются, там.
0: дистанционное минирование. Буквально вчера или позавчера Сальдо, губернатор Херсонской области, говорил о том, что водитель там КамАЗа погиб. Ну, как бы, и это только начало. У них так всегда происходит, вот у ВСУ. Они осваивают какую-то технологию. Сначала штучное использование, а потом массовое. использования. И на какую глубину? Вот смотрите, изварено 200 километров от линии фронта. То есть вот вам глубина. Между прочим, до трассы М4 можно достать. От той территории, которая контролируется ВСУ, и вот до трассы М4, там на некоторых участках даже меньше расстояние. Представляете, что такое как бы вот беспилотники ВСУ на трассе М4? Это же как бы одна из федеральных трасс, которая там связывает север и юг России, Кавказ, в общем, это серьезно. И бить по Зеленскому, ну, тоже очень интересная как бы история. Вот смотрите, на протяжении длительного периода, почти 4 года вот наносятся эти удары стратегическими беспилотниками, теми же иранями, да, разные модификации. И деиндустриализация почему-то у Зеленского не происходит. То есть его производственные мощности по тем же беспилотникам, они только наращиваются.
1: Потому что их поставляют из-за рубежа. Да. Александр Анатольевич, маленькая ремарка. Накануне глава Запорожской области Евгений Балецкий отметил, что движение по трассе Новороссия в штатном режиме осуществляется, меры безопасности, соответственно, предпринимаются. У нас сейчас выпуск новостей будет, прервемся, потом вернемся в прямой эфир. Александр Семченко, доктор политических наук, автор одноименного телеграм-канала.

0: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
1: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
2: Что? Что?
1: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
3: Вам удобно?
4: Ну да.
3: Лампа не слишком светит в лицо?
4: Нет.
3: Камера не смущает?
4: Вовсе нет.
3: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
1: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Пункт временного размещения развернули в поселке Матвеев Курган Ростовской области. Там ранее эвакуировали жителей из домов поблизости горящей нефтебазы после атаки ВСУ. Об этом сообщили в экстренных службах региона. Ранее обломки сбитого дрона упали в Матвеево-Курганском районе. В результате загорелось топливное хранилище частного предприятия. Днем площадь возгорания составляла более 3500 квадратов. Информации о пострадавших нет. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что немецкие предприниматели, которые приедут на Петербургский международный экономический форум, показывают правильный пример властям Германии. Об участии предпринимателей из ФРГ впервые за несколько лет в ПМФ ранее сообщало немецкое агентство. Петербургский международный экономический форум, напомню, пройдет с 3 по 6 июня. Международная федерация хоккея рассмотрит вопрос о возвращении сборной России на международную арену в сентябре. Об этом заявил президент организации Люк Тардзив. Он отметил, что российские и белорусские спортсмены рано или поздно вернутся, так как, цитата, «хоккейная семья нуждается в них». Украина получила еще одну пусковую установку зенитно-ракетного комплекса «Айрис-Ти» от Германии. Об этом сообщает украинское издание. В апреле Украина согласовала с Германией 3 документа о поставках и финансировании производства вооружения на 4 миллиарда евро. Уточнялось, что ФРГ финансирует в том числе закупку 36 пусковых установок «Айрис-Ти». Отмечу, в Минобороны России ранее заявляли, что армия нашей страны неоднократно уничтожала такие пусковые установки. Организация Объединенных Наций находится на грани банкротства, так как США и КНР не вносят платежи организации, утверждает газета Wall Street Journal. Как отмечает издание, США имеют просроченные платежи ООН в размере 4 миллиардов долларов. Издание напоминает, что Штаты также вышли из десятков ее программ и агентств, в том числе из ВОЗ. Газета также утверждает, что КНР должна ООН выплаты в размере 455 миллионов долларов. На фоне финансовых трудностей организация провела масштабные сокращения расходов. Так она закрыла часть офисов, упразднила 3000 должностей в секретариате и сократила часы работы переводчиков. Россиянка Мария Борисова завоевала бронзу в упражнениях с лентой на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Болгарии. Золото завоевала представительница Германии, серебряная медаль у спортсменки из Болгарии. Еще одна россиянка, София Ильтерякова, стала 4-й, уступив Борисовой по дополнительным показателям. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса. Больше информации, фото и видеоматериалов доступно в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: 17.33 в Москве. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Михаил Алимов, Алексей Осин в студии. С нами на прямой связи доктор политических наук, автор телеграм-канала Александр Семченко. Александр Семченко. Александр Анатольевич, еще раз здравствуйте.
6: Здравствуйте, Михаил, Алексей. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. В начале нашего разговора, в предыдущие полчаса, хотели подробнее поговорить про ситуацию с Белоруссией, почему Зеленский активнее втягивает Лукашенко в конфликт, с чем это связано?
6: Ну, я думаю, что связано с исполнением задач, которые перед ним ставятся. Эскалация конфликта и более активное, и более глубокое втягивание в Россию в конфликт. Потому что, по моему глубокому убеждению, вот то, что происходит сейчас на территории Украины, это часть антироссийской кампании, задача которой в конечном итоге взятие под контроль всей территории России, вплоть до Анадыря, вплоть там до Петропавловска-Камчатского и Владивостока. То есть завоевание всей вот этой евразийской территории, которая сейчас, на территории, которая сейчас находится на Российской Федерации. И технология, которую для себя избрали англосаксы, она испытана уже на примере Северной Америки. Одни индейцы воюют с другими индейцами, постепенно эти конфликты продвигаются. Ну, там они продвигались на запад, здесь они продвигаются на восток. Вот. И война индейцев против индейцев уничтожает индейцев всех сторон, а в конечном итоге пустой континент падает на руки англосаксам. Вот. И здесь необходимо растянуть ресурсы Российской Федерации. Раз они не могут усилить Зеленского, значит, нужно ослабить Россию. Каким образом ослабить Россию? Втянуть в конфликт в Белоруссию. Россия, как союзник, будет обязана просто на это отреагировать. Имеющимися ресурсами, может быть, каким-то образом обрезал дополнительные ресурсы, закрыть тысячи километров, дополнительные тысячи километров фронта. Зеленскому-то украинцев не жалко, тех, которые он в том числе бросает на фронт, в том числе даже элитные бригады, не говоря уже о том мясе, которое... А вот русских, ну, нам-то русских жалко. Поэтому вот этих людей как раз и хотят вытянуть. Возможно...
7: Александр Ильич, извините, а тут вопрос. А тут не получит ли, ну, вы говорите, разве наши войска будут там перекрывать границу, да? Не будет ли так, что к российским войскам добавится еще...
2: И новый фронт в итоге будет для ВСУ, да.
7: Для ВСУ, а мы получим дополнительные силы в лице дружественной белорусской армии. Конечно, мы будем помогать ракетами, там, дронами и прочее. Вот не такая ли ситуация?
6: Белорусская армия слишком маленькая для того, чтобы перекрыть границу, даже украинскую. Не говоря о том, что дружественная белорусская армия должна будет часть сил отвлекать на перекрытие польской границы, литовской и латвийской границы. Но относительно ВСУ, вот при всем уважении к Александру Григорьевичу Лукашенко, но и к Беларуси, к белорусскому народу. Очень люблю белорусов, очень нравится Минск и другие. Вот был Парановичах, тоже хороший город. Но все-таки вот ВСУ в нынешнем состоянии — это вторая армия мира после российской армии. И только российская армия может вот эффективно сражаться с этой заразой. В том числе и по численному. По численности. Сколько там у белорусской армии численность? Там 50 тысяч?
7: 280 тысяч солдат. Штыков.
6: Да вы что? Ну, так да вот. Быть такого не может. Но то, что вы сейчас назвали, это почти 3% населения Беларуси. Как бы не в каждой воюющей стране такая армия есть. Поэтому что-то там перепутали.
7: Ну, вот. Не знаю. Я извиняюсь, это Википедия, но тем не менее. 208. Вооруженные силы Республики Беларусь. Значит, сейчас еще посмотрю в других.
6: Ну, очень сомнительная цифра, потому что население Беларуси менее 10 миллионов, то есть названная вами цифра — это 3% населения.
2: Так, вот я сейчас нашел, да, Александра Лукашенко, свежее заявление апрельское. Сейчас под ружьем 70 тысяч человек, а всего с учетом МВД, КГБ и прочих 100 тысяч.
6: Ну, 100 тысяч, я думаю, что у ВСУ есть резервы для того, чтобы бросить против Беларуси. А потом, я не знаю, сколько белорусская армия готова воевать вот в современной войне. Пока что увидели, даже израильская армия в современной войне не воевать не может. То есть вот когда они пошли против Ливана, танковые эти клинья, очень быстро Хезболла погасила при помощи беспилотников, воюя современными методами. Но в любом случае, я думаю, что открытие белорусского фронта повлечет за собой привлечение российских войск для обороны Беларуси. Здесь как раз будет ситуация, когда Россия больше потеряет, если Беларусь войдет в войну. ну, по крайней мере, таким образом, что Зеленский. Понимаете, это еще что смущает? Я бы, на самом деле, приветствовал вхождение Белоруссии в войну, если бы удары наносились, вот, например, с территории Брестской области по Волынской области вдоль польской границы с отрезанием ВСУ от их тылов. Тыл, правильно, вот в прошлом получасе вы говорили о том, что тыл-то у них находится у Зеленского, находится за пределами Украины. И снабжение происходит как раз вот с территории стран НАТО. Отрезать от тыла, это, в общем, серьезно, на самом деле, была бы заявка на победу. Но Зеленский, он же готовит провокации свои, он говорит о Гомельской области, о востоке Беларуси, то есть атаки на Черниговскую и Киевскую области Украины, которые вообще России никаким образом не нужны. Потом ту же Черниговскую область Россия может вполне атаковать с Брянска, если на то будет возникнет такая необходимость. Время от времени там происходит бой столкновений, но это на уровне ДРГ, а также борьбы с этими ДРГ и с одной, и с другой стороны. Происходит. Поэтому вхождение Беларуси вот в войну, я сейчас не вижу плюсов таких глобальных для России в этом, а вот для британцев, не для ВСУ опять-таки, а для британцев, расширение зоны конфликта, плюс, понимаете, вот если Россия войдет в этот конфликт, она войдет, она вынуждена будет войти в этот конфликт, потому что немного таких союзников, как Беларусь, у России, из таких союзников бросать нельзя. Так, хотя если вдруг какие-то там ветры падут не туда и бросят этих союзников, это тоже будет минус России. Ну, я думаю, что это все оценивается, потом бросать не будут. То это дополнительные ресурсы потребуются, в том числе человеческие ресурсы. Возможно, придется прибегнуть к мобилизации. Как это повлияет на внутреннюю ситуацию в стране, настроение в стране? Ведь опять-таки ни для кого не секрет, что одна из технологий, на которую ориентируется Запад в борьбе против России, это вот разжигай и властвуй. Разжигай внутри, разделяй и начинай властвовать. Потому что, ну, в моем детстве трудно было представить войну, которую как бы назвали русско-украинская, украино-русская, там, ну, как это сейчас называют, да, ту войну некоторые на Западе. Но такая война была нереальна. У СССР, воюющая с РСФСР, ну, вот глупость какая-то. Точно так, как, кстати, и Азербайджан, воюющий с Арменией, и многие другие, они смогли разжечь это. А дальше цель какая? Война Тверского княжества с Московской республикой или там Новгородская республика с Петербургом. Это вот то, к чему они на самом деле стремятся, и они на этот сценарий очень, очень сильно рассчитывают. И я не сказал бы, что этот сценарий фантастический. Он не менее фантастический, чем, ну, вернее, не более фантастический, чем сценарий распада Советского Союза. Советский Союз казался уже устойчивым, но его смогли расколоть. Также они будут раскалывать Российскую Федерацию по разным направлениям. Они прокачивают национализм в некоторых, скажем так, республиках. Ну, для кого ж не секрет, что есть черкесский национализм на Кавказе, его развивают, его культивируют, формируют какую-то черкесскую общность, и эту черкесскую общность противоставляют русским. Есть националистические движения по Волге, там причем очень много, там в той же Мордовии, в том же Татарстане, в Башкортостане присутствуют определенные националистические движения. В Бурятии на Востоке тоже присутствуют. Сам сталкивался, общаясь там с людьми, вот с национализмом, причем антирусским национализмом. Прям Украина пахнула.
7: Да, и это с обеих сторон раскачивается. К сожалению, да, мы можем фиксировать, что есть такое. Мы в контексте именно общенациональной политики этому пытаемся противостоять. Соответствующие планы именно в рамках национальной политики предлагаются. Поэтому, как мне кажется, в этом направлении мы, по крайней мере, настороже находимся и какие-то меры уже предпринимаем. Александр Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот говоря о тыле в Польше, как с этим вяжется политическая некая плоскость, связанная с перезахоронением украинских националистов? Предлагают у Зеленского там награду польскую забрать, предлагают еще ряд мер в отношении тех, кто героизирует тех, кто поляков убивал. То есть насколько просчитан этот шаг, если у тебя тыл находится в Польше, и ты напрямую заявляешь, что будешь чествовать тех, кто убивал представителей того государства, с которыми у тебя такие тесные взаимоотношения?
6: Я вас умоляю. Смотрите, вот по поводу Мельника некоторые ошибочно его приписывают к УПА. Мельник к УПА никогда никакого отношения не имел, это другое крыло ОУН.
7: ОУН, да, мельниковцы, да, и базаровцы.
6: Да. Ну, некоторые, да, мельниковцы как раз. Мельниковцы имели отношение к дивизии СС Галичина. Это, собственно говоря, они ее формировали. Но если говорить о преступлениях мельниковцев, то самое такое масштабное преступление мельниковцев — это расстрел в Бабьем Яру.
7: И Хатынь еще их рук дело.
6: Ну, Хатынь, как бы там...
7: Ну, вот это 18, какой-то 118-й батальон.
6: Одна из сотен, на самом деле, белорусских деревень, которые были сожжены, в том числе принимали участие до батальона вспомогательной полиции, сформированной по большей части, да, из мельниковцев, не из бандеровцев, а из мельниковцев.
7: Александр Анатольевич, извините, мы должны протитровать, что ОУН, УПА —
8: это экстремистские организации, которые запрещены.
7: Да. Продолжайте, да. Пожалуйста, да.
6: Да, я, кстати, вот у меня по поводу УПА, это вот всегда, вот я не, понимаете, просто УПА было уничтожено Министерством госбезопасности СССР еще в 1952 году. Ну так, чисто для сведения. Так вот, мельниковцы, ну это вот СС Галичина, я почему про СС Галичину вот на ней акцентирую внимание, потому что один из командиров СС Галичина, Павло Шандрук, получил польскую награду у генерала Андерса. Ну, генерал Андерсон возглавлял польское иммиграционное правительство. Поляки сейчас же считают, что в советский период они, Польская Народная Республика, это был период оккупации советской. А Андерс — это типа вот самые настоящие поляки. Вот, как бы. И Андерс Кандрука наградил орденом. Ну, у них давние отношения, они служили еще в Первую мировую в русской императорской армии, и Шандрук, и Андерс. Но орден он тогда вручил. Поэтому, поляки, ну вы как бы или крестик оденьте, или трусы снимите. Потому что вот то, что Андерс наградил...
7: Только наоборот, извините, пожалуйста.
8: Как раз к ситуации, в принципе, тоже подходит.
7: Да-да-да.
8: Несколько перефразированно.
6: Да, пускай как бы... Пускай хоть что-то сделают. Ну, в любом случае, должна быть последовательность, да. Когда они Зеленского награждали в 23-м году вот этим орденом Белого Орла, то, что Навроцкий говорит, сейчас вот соберем капитул, будем отбирать орден. А вы не знали, что Зеленский, он... проповедует эту бандеровскую идеологию. Бандеровцы — это, кстати, Волынская резня. Вот Волынская резня — это бандеровцы. Не знали об этом? Первый раз услышали, да, наверное? Вот как бы вот только-только. Ваш институт, извините, национальной памяти еще до даже, ну, это про польский институт, до начала СВО очень серьезные заявления делал по отношению к бандеровцам и к мельниковцам. Но вам это не помешало, господа поляки, официально, там был другой президент, неважно, поддержать Зеленского и не только словом, да, но и делом. Вы дали ему оружие, советские танки, которые у вас были на консервации, которые уже давно все сгорели, МиГ-29, которые были на консервации, то, что Зеленскому было необходимо, Су-24, Су-27, ну, то есть советские самолеты, с которыми привыкли работать летчики ВСУ. Вы же это все дали.
7: Ну, руководство же другое было, Александр Анатольевич. Президент был другой. Навроцкому
6: вот сейчас происходит то же самое. А потом Польша, я просто напомню, что Польша — это не президентская республика. Это парламентская президентская республика. Там главную роль играют парламент и правительство. Президент, конечно, не столь слаб, как в Израиле, хотя и в Израиле тоже у президента есть полномочия, но, тем не менее, он не определяет политику Польской Народной Республики. Народной, да, уже давно не народная. Польской антинародной республики он не определяет политику. А то заявление, ну... чистой воды популизм, который не имеет никакого отношения к реальности, было бы реальное осуждение режима, было бы реальное осуждение бандеровской идеологии, не было бы помощи. Потому что, ну, Путин, по-моему, очень четко обозначил цели специальной военной операции в своем заявлении 24 февраля 2022 года. В том числе денацификация. Особенности украинского фашизма, это как раз бандеровская идеология. Что такое бандеровская идеология? Берем перспективы украинской революции, книгу Бандеры, продираемся сквозь это вот косноязычие, это терроризм. Открытый терроризм. Извините, господа поляки, а вы что, не в курсе, что Бандера реальный террорист, которого ваш же польский суд вынес смертный приговор, который потом по ходатайству немецкой стороны заменили пожизненным заключением? Вы это тоже забыли. Ну, поэтому глупости всякие говорят, но возвращаемся к тому, что у нас есть свой суверенный взгляд, в том числе на историю, и мы исходим из этого, не рефлексируем ни на чье другое мнение. Есть мнение правильное, есть чужое мнение.
7: А все-таки, а зачем они перезахоронили? Вот это вообще-то, это же целая программа «Пантеон героев», если я правильно понимаю, да? То есть там, да, могут и самого Бандеру перевести, там и других столь же одиозных деятелей. Зачем это нужно Зеленскому?
6: Необходима историческая основа для современного мифотворчества. Mm-hmm. У них вот в основе мифа вот об украинской идентичности, так называемой, лежит преемственность. Украина сейчас вот в лице Зеленского, она преемником является не Украинской Советской Социалистической Республики, а Украинской Народной Республики, вот той еще, которая во время гражданской войны была, и вот этих вот негодяев, подонков из ОУН, УПА, вот этих вот тварей. На самом деле Бандера учудил одну штуку 30 июня 1941 года, провозгласил во Львове незалежную соборную Украину. И вот они считают себя еще и преемником этой соборной Украины. Немцы сказали Бандере, что переборщил, поставили его под контроль в концлагере, тогда держали его, ну, на очень как бы санаторных условиях. Он даже с женой встречался, размножался, Бандера. Но, тем не менее, вот они говорят о преемственности. И поскольку они преемники этого, они стягивают под себя вот действительно этих героев. То есть кроме Бандеры назывался еще Коновалец. Вот. Поэтому я думаю, что и Коновальца тоже они перезахоронят, если успеют, конечно, если режим не закончит свое существование.
7: Господи, да, кстати, в Википедии подчистили, там написали, что сын родился после того, как его выпустили. Это тоже замечательная история. То есть получается так, что есть факт, а факта теперь и нету, да? Такая вот ситуация.
6: Ну, знаете, я вот когда читал первый раз 1984 от Министерства правды Орла, да, я вот не понимал, каким образом вот вы правите исторический факт, там же Министерство правды занималось тем, что правило исторический факт, исходя из изменяющейся реальности. Прошлое менялось под настоящее. Я не понимаю, как это возможно. Но вот представьте, придите в библиотеку, а там миллион томов, там огромное количество газет, да, это все поменять. Там, да. А теперь все. Одним нажатием кнопки, и ваша реальность изменилась. И как бы и вы заглядываете в прошлое, и никакого вам эффекта Манделы. Просто взяли и переменили прошлое, потому что вот все теперь в электронном виде. Попробуй еще найди эту бумажную книгу, которая когда-то была, где-то валялась, и теперь ее нет.
8: Философы и идеалисты были правы в итоге. Первично все-таки идея таким образом.
6: Но смотрите, как бы тут материальная основа, то есть изменились материальные условия, материальная основа изменилась, соответственно, как бы изменился мир. Материя поменяла мир.
7: То есть вы материалист, а ты идеалист, Миш, да?
8: Ну, в какой-то степени. Леш, да, ты хотел вопрос задать.
7: Да, я хотел вопрос задать, даже два. Вот я всем нашим экспертам по Украине их стараюсь задать. Первый. Значит, вот во время Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии воевало, ну, на порядок больше украинцев, чем вот, значит, вот в этих всех одиозных структурах, о которых мы говорили. Как так получилось, что идеология, ну, исчезающего меньшинства победила хорошее, здоровое и массовое, самое главное? Вот это первый вопрос, второй потом задам, чтобы не путаться.
6: Да, встречный вопрос. Как вот белогвардейская идеология в России стала набрала популярность вот после развала Советского Союза, еще перед началом развала Советского Союза, вот белогвардейская идеология, при том, что это практически все лидеры белого движения, они потом на службу Хитлеру пошли. И тот же генерал Краснов, ну, он чем отличается, например, от Бандеры? Знаете, Тино или от Шухевича, например? Ну, просто у генерала Краснова было звание генерал-полковника вермахта, а Шухевич был всего лишь гаупманом, капитаном. Они были пылью на сапогах немцев, а с Красновым тем же, или там с Власовым, или с тем же Деникиным, немцы считались, как бы принимали их мнение во внимание, как бы и относились с большим-большим уважением. В отличие от Бандеры. Бандера — это просто шнырь был подползающий. Поэтому мы здесь в одной лодке, на самом Украина, Россия и так далее, нас всех обрабатывали, всем засирали мозги, и, к сожалению, мы многое из нашего прошлого вот неправильно оцениваем. Оцениваем так, как оценивают наши враги. Ну, 100-500 миллионов невинно убиенных. Вот в Москве только недавно, только в этом году, спасибо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, музей ГУЛАГа был такой еще, да, вот рассказывали о преступлениях нашей Родины против нашего народа, которых не было на самом деле. Вот переименовали, как бы поменяли концепцию музея, теперь это музей геноцида советского народа. Здесь абсолютно правильно. Нам еще очень много, на самом деле, надо выздоравливать. Вот многие ошибки вот эти вот заложенные в нас врагами исправлять. И Украина, она здесь не исключение. На самом деле, вот куда ни возьми, везде это присутствует. Знаете, вот недавно такое небольшое мини-исследование сделал. Посмотрите на эмблемы на эмблемы вот этих вот коллаборационистов, там, которые с немцами сотрудничали. В Азербайджане, в Армении, там, в Белоруссии, вот, в Прибалтике, в Украине. И обратите внимание, что вот армянский флаг современный, он же на эти эмблемы присутствует у этих коллаборационистов. Азербайджанский флаг тоже присутствует. Украинский этот флаг, петлюровская тряпка, я его называю, потому что мой флаг немножко по-другому украинский выглядит, там красное сверху, голубое снизу. А вот это тоже как бы вот присутствовало на этих вот эмблемах. У белорусов вот
7: батька, стояли, конечно, да, молодец. Стояли, да, не красно-белое вот это вот.
6: У них был этот БЧБшный флаг в качестве государственного с 91 по 94. Лукашенко, когда стал президентом, он провел референдум, белорусский народ сказал, нет, мы под БЧБ не хотим, с 94 года. Но 3 года БЧБ был, этот вот фашистский флаг, был флагом Беларуси. Ну и у прибалтов то же самое. То есть вот, как бы, поэтому украинцы здесь не одиноки. Любой, вот есть украинский или русский посольство, ну, в общем, наше общее, да, если человеку сказать 100 раз, что он свинья, он захрюкает. Вот с украинцами проделали эту операцию. Им сказали 100 раз, что они свинья, и очень многие, очень, не все, очень многие захрюкали.
7: Вот и второй вопрос, он как бы из этого вытекает, наверное. Вот смотрите, я еще понимаю, молодые люди там до 30 лет или, может быть, чуть больше, они с самого детства учились вот по этим методичкам, соросовским учебникам, да? Но когда я вижу людей пожилых уже даже, старше меня, там 70-летние, там 65-летние, которые вместе со мной, ну, не в одном помещении, но смотрели, в бой идут одни старики, снятые украинцем, да, Леонидом Быковым, значит, таты-баты шли солдаты, значит, белорусский вокзал, и уверен, так же, как и я, слезу даже сдерживали каждый раз 9 мая и так далее. Вот как они превратились вот в это первый, второй, третий украинский фронт, там воевали одни украинцы. Ну ведь они же знают правду.
6: И четвертый.
7: Они знают, что один был Воронежский, другой Степной, а в Волховском фронте что, волхвы воевали, что ли, я не понимаю. Ну и так далее. Вот как в людях, которые в Советском Союзе воспитывались, как у них вот это все возникло? Как их переформатировали?
6: Мне кажется, что ответил на ваш вопрос. Многократное повторение, вот это сработало. Это многократное повторение. Самая-самая большая глупость, ее многократно повтори, и многие воспримут.
7: А почему на вас не сработало, на меня? Мне это тоже повторяли. 30 лет в
6: Я вам так скажу. На мне сработало. На мне сработало, как бы у меня был период там очарования этими идеями в детстве, когда там 13, 14, 15 лет было, там в 16 уже пошло разочарование, к 17 как бы оздоровление. То есть сработало, где-то сработало. А вот с кем-то оно меньше сработало, кто-то менее восприимчив. Но это психологические особенности уже. У каждого человека информация по-своему повторяется. Кому-то нужно было повторить там это 2 раза, кому-то это нужно было повторять на протяжении 30 лет. А кому-то, кто-то, вот до сих пор эту инфу не воспринял, но он вам скажет и про русский корабль, куда нужно идти и так далее. Почему? Потому что сейчас на территории Украины огромное количество политзаключенных. По разным оценкам, более 100 тысяч человек уже сидят по статьям там коллаборационизм, оправдание российской агрессии. Ну, они там придумали кучу дебильных статей, по которым людей закрывают за доброе слово и о России, и о Советском Союзе. Вот очень просто. Оденьте красную звезду, 5 лет лишения свободы. Если вы эту фотографию выложите в социальные сети, значит, очищающие обстоятельства с использованием средств массовой информации 10 лет лишения свободы с конфискацией. Это реальная уголовная статья 436 со значком 2, пускай проверяют, кто нет, кто не верит. Уголовный кодекс Украины. Есть другие статьи. Тут, понимаете, еще под угрозой наказания. Либо ты становишься вот на колени перед этими символами, уже символами и уже врагами, либо тебе 10 лет лишения свободы. Ну вот люди как бы, люди слабы. Я тоже оказался слаб, да, я же как бы не остался на территории Украины, потому что мне угрожала смерть, угрожала там лишение свободы. Но я проявил слабость, я ушел с территории Украины. Надо было продолжать борьбу, наверное, как-то. Ну, по крайней мере, какие-то.
7: Я бы не сказал, что это слабость. Одному человеку сложно против машины.
9: Скорее, разумность, да. Александр Анатольевич Семченко был в эфире «Радио Спутник», доктор политических наук, автор одноименного телеграм-канала.

0: Отношение Ватикана к искусственному интеллекту. Контекст. Ключевой новостью в католическом мире стала новая энциклика, представленная папой Львом XIV. В ней понтифик делится своей точкой зрения на одно из магистральных направлений развития человечества. Он сравнивает распространение генеративного разума с библейским сюжетом о Вавилонской башне. Христианская традиция трактует этот образ как символ гордыни людей. Лев XIV уверен, что сами технологии не враждебны человеку, но они неукоснительно приобретают облик тех, кто их использует. Глава католической церкви приходит к выводу, что искусственный интеллект необходимо высвободить из логики военной, экономической и когнитивной конкуренции. По его мнению, технологии, обезличивающие ведение войн, снижают их моральный порог. Западные медиа и политологи обращают внимание, что папа публично присоединился к растущему недовольству влиянием ИИ на многие сферы жизни. Понтифик указывает, что нынешний капитализм, концентрирующий богатство и власть и делающий ставку на технологическую революцию, видоизменился до неузнаваемости и представляет угрозу. По сути, понтифик стал оппонентом Дональда Трампа, рассчитывающего за счет прорывов в сфере ИИ добиться превосходства над Китаем.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 18 часов, в Бишкеке 9 вечера, в Якутске полночь. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. В ДНР оценили ситуацию с топливом на фоне участившихся ударов ВСУ. Россиянка пострадала в ДТП с автобусом в Турции. Она госпитализирована. Зеленский пожаловался на молчание США о поставках снарядов ПВО. Подробности далее. Запасы топлива в Донецкой Народной Республике стабильны, несмотря на участившиеся удары со стороны Украины на бензовозы. Маршруты доставки топлива перестроены, об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Чертков. Он добавил, что в приоритетном порядке бензин уже отпускается для коммунального и социального транспорта, в том числе и по талонам. Посольство России в Турции сообщило о ранении россиянки в ДТП с автобусом на юго-востоке Турции. Она госпитализирована, об этом сообщило российское диппредставительство. Ранее местные СМИ сообщили, что автобус, следовавший по маршруту из Мир-Анталия, врезался в дорожное ограждение, после чего он загорелся. По последним данным, число погибших в результате аварии достигло 8 человек. Среди жертв оказался ребенок. Еще 33 человека получили ранения различной степени тяжести. Дистанционное минирование Украины и трассы Новороссия, проходящей вдоль Азовского моря в сторону Крыма, военное преступление и варварская выходка. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее, напомню, о дистанционном минировании участков трассы сообщили губернаторы Херсонской и Запорожской областей. По словам Константинова, киевский режим стремится создать новые условия, невыносимые условия жизни для населения новых регионов России. Он подчеркнул, что при этом на Западе упорно не замечают весь тот произвол и террор, что творит киевский режим. Владимир Зеленский сообщил, что ни Конгресс США, ни Белый дом не ответили на его письмо с просьбой увеличить поставки на Украину боеприпасов для систем противовоздушной обороны. Ранее, напомню, он написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Газета «Нью-Йорк Таймс» писала, что ракеты для систем ПВО, которые хочет получить Украина, быстро расходуются на Ближнем Востоке. Отмечу, Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликты и являются игрой с огнем. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту драки, во время которой ножевые ранения получили 3 молодых человека. Об этом сообщает региональное следственное управление Следственного комитета России. Инцидент произошел вечером 30 мая возле кафе, пострадавшим от 15 до 18 лет. Ранения им нанесли 6 неизвестных, которые затем скрылись на автомобилях. Правоохранительные органы принимают меры по задержанию всех причастных к инциденту лиц. Завозных случаев заболевания холерой на данный момент в России зарегистрировано не было. Об этом сообщил Роспотребнадзор. По информации ведомства, в мире сохраняется неблагополучная ситуация по холере. С начала года зарегистрировано более 78 случаев заболевания в 23 странах мира. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в странах Африки. Более 900 заболевших, 37 летальных и более 1500 подозрительных случаев. Ситуацию усугубили прошедшие ливневые дождем. Еще больше информации, фото и видеоматериалов доступно на Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: В 18.04 в российской столице. Вы слушаете радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов, Алексей Осин. Добрый вечер, Леша.
3: Добрый вечер.
2: Привет. Да. Франция запросила экстренное заседание Совбеза ООН, поскольку Израиль продолжает свою военную операцию в Ливане. Обсудим, к чему это приведет, как будут обстоять дела непосредственно в зоне боевых действий. С нашей студией на прямой связи президент Центра изучения Ближнего Востока, приглашенный преподаватель Высшей школы экономики Анхикс МГИМО Мурат Садыкзаде. Мурат, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, вот сейчас вроде бы в взаимоотношениях Ирана и Соединенных Штатов наблюдается некая пауза, именно в военном смысле. Стороны там обсуждают, то ужесточают, то смягчают требования по переговорам. В этот момент Израиль начинает жестить. Военные вводятся на территорию Ливана. Почему сейчас выбран такой момент и для чего сейчас это израильскому руководству нужно?
3: Ну, вы знаете, относительно того, что происходит между Ираном и США в рамках переговорного процесса, здесь, конечно, можно долго говорить, но вопрос в том, что стороны все еще уперлись в ряд определенных обстоятельств, которые никак не могут решить, и вряд ли произойдет какое-либо действительно, скажем так, прорывное соглашение. Но, честно говоря, сегодня все больше шансов на то, что будет подписано определенное промежуточное соглашение, которое позволит вот этот статус-кво, да, то есть ни мира, ни войны определенно можно продлить еще на определенный промежуток времени. Нам, по моим оценкам, это может помочь, скажем так, задержать вот эту ситуацию, сохранить ее в таком формате еще до конца этого года. Да, потом произойдет, скорее всего, новый виток обострения. Что касается израильских действий в Ливане, в принципе, на самом деле, Ливан просто долгое время, пока шли вот эти разговоры о переговорах между Тегераном и Вашингтоном, он отошел на второй план, и СМИ особо за этим не следили, но там продолжались военные действия. Иран неоднократно говорил, что это нарушение перемирия со стороны, скажем так, коалиции США и Израиля, потому что Иран требовал, что должно быть прекращение огня абсолютно по всем фронтам. И Ливан и Хизбалду, такую союзную, да, структуру для корпуса стражи Исламской революции, Исламская республика Иран тоже как бы считал своим партнером, и необходимо, что там тоже должна была закончиться вот эти военные действия, активная фаза. Но Израиль этого не допускал, потому что у израильских властей есть определенная цель, которая заявлена. Они считают, что Хизбалла представляет угрозу для северных территорий Израиля, с которых до сих пор даже, ну, по сути, с 7 октября 2023 года в основном эвакуировано население, которая не может вернуться к своим как бы, местам жительства, потому что периодически подвергаются обстрелам. И, в принципе, ракетные обстрелы, авианалет страны Израиля, они никогда не прекращались. Несмотря на два этапа якобы прекращения огня и мирных переговоров, которые объявлял Дональд Трамп, и действительно его администрация содействует, в Вашингтоне проходят встречи между послами Израиля и Ливана, и пытаются обсудить, даже были определенные контакты с премьер-министром Ливана, да, президентом Ауном. Но это ни к чему не привело. Почему это так происходит? Потому что израильтяне понимают, что сейчас есть пока еще не достигнутое соглашение, которое как раз-таки будет подразумевать и прекращение огня в Ливане. Есть возможность максимально закрепиться, сохранить статус-кво, ну, то есть по сути расширить свою оккупацию южных территорий Ливана. Потому что об этом говорят крайне правые политики, об этом говорят определенные идеологи того, что сегодня происходит в Израиле. И, в принципе, в этом контексте у Нетаньяху есть определенная поддержка. Да, очень часто можно говорить, что там многие против войны и так далее. Но в вопросах безопасности израильское общество очень сильно консолидировано вокруг премьер-министра и его инициативы. Поэтому то, что сейчас происходит, пока есть такие возможности. Израиль активно продвигается. По тем данным, которые сейчас есть, уже дошли практически до города Набатия, это на юге Израиля, уже перешли реку Литань, которая, согласно резолюциям Совета Безопасности, он являлась таким разграничительной линией, где, скажем так, после реки Литань в сторону Израиля не должно было находиться каких-либо войск Хизбаллы или ливанской армии, да, то есть такая демилитаризованная зона. Но, к большому сожалению, все это никак не соблюдалось, Израиль воспользовался ситуацией, по сути, сейчас расширяют эту зону оккупации. В дальнейшем они хотят включить эти территории тоже в часть так называемого Большого Великого Израиля.
2: Это все делается с негласного одобрения США или с вполне себе гласного?
3: Я думаю, что здесь не то, что нет одобрения. США просто не могут никак повлиять на текущую ситуацию. США очень сильно сейчас заняты вопросами, именно связанными с Иранами, с Ираном, да, и вопросами того, что вообще происходит в регионе, потому что ситуация на самом деле тяжелая, да, то есть как бы там американский президент ни пытался, ни говорил, а в самой администрации Трампа есть разногласия по тому, как дальше как бы взаимодействовать с этой ситуацией, как дальше ее решать, потому что многие считают, что вообще все то, что происходит сейчас, это провальная политика. Некоторые говорят, опять же ссылаясь на неизвестные источники, точнее на закрытые источники, сообщают, что Трампу на самом деле все равно на дальнейшие, скажем так, выборы, которые пройдут промежуточные, да, ему важно так называемое наследие, которое он после себя оставит. Он хочет полностью переформатировать вопрос Ирана и сделать так, чтобы в Иране не осталась та текущая политическая власть, которая есть. И поэтому в этом контексте он больше увлечен этим. Что касается самого Израиля, он пытался, я опять же говорю, он дважды объявлял, что вот очередной конфликт, 9-й или 8-й он считал, что который он решил, а объявил дважды помпезно перемирие, но мы видим, что оно, в принципе, особо и не работало никогда, а сейчас просто еще больше обострилось. И в этом контексте Франция, да и вообще европейцы, которые все больше отворачиваются, на самом деле, от израильских властей, я напомню, что еще год назад вот эта череда, такой парад признание палестинской государственности со стороны европейских государств, Британии, там, той же Франции. Все это вот часть такой стратегии большой геополитики, где эти страны конкурируют уже с Соединенными Штатами Америки и пытаются на них тоже надавить, потому что для Франции Ливан — это, по сути, одна из самых важнейших стран на Ближнем Востоке. Я напомню, что до 43-го года, по сути, Ливан был подмандатной территорией Франции. И очень тесные связи. Почти большая часть христиан Ливана, в основном марониты, то есть католики, да, а у них гражданство и Франции при этом, да, то есть Франция на это еще смотрит как на защиту своих граждан, которые там находятся. Во Франции очень сильно популярен, во Франции, а в Ливане очень сильно популярен французский язык, французская культура, очень тесные связи. И Франция всегда была определенным таким протектором Бейрута даже после обретения независимости. В этом контексте Макрон неоднократно пытался призвать международные конференции по урегулированию, пытался давить на Израиль. И даже Евросоюз начинал уже в очередной раз, тоже, по-моему, было недели 2-3 назад, объявлены очередные санкции против определенных израильских официальных лиц, против тех, кто поощряет программу расширения поселений, да, на оккупированных территориях. Поэтому я думаю, что здесь в этом контексте вряд ли можно говорить, что США так или иначе действительно что-то пытаются сделать. Поэтому это можно принять за такую негласную поддержку того, что происходит. То есть они точно не будут этому противостоять, но и точно не будут это поддерживать в открытую.
4: Извините, а если столько недовольных, в том числе и в такой могущественной и влиятельной Европе, почему никто до сих пор санкции против Израиля не ввел? И введут ли, с вашей точки зрения, в обозримом будущем?
3: Против таких важных лиц, как там премьер Нетаньяху или те же Итамара Бен-Гвина, смотрящие, да, я не думаю, что кто-то будет вводить санкции, потому что, ну, не стоит забывать о том, что все равно, несмотря на публичное заявление, попытки европейских лидеров, скажем так, потакать тому, что говорит их общественность, да, то есть вот эти все протесты, в университетах недовольство относительно израильской агрессии против палестинцев и ливанцев, да и не только, как бы, текущая война против Ирана, они пытаются, знаете, символично показать, что вот, да, и их волнует демократия, но мы с вами все прекрасно знаем про двойные стандарты, которые есть на Западе, и что на деле они никогда не были сторонами, защитниками, скажем так, бедных, обездоленных, да, защитниками прав тех, кто подвергается агрессии. У них просто своя политика с военными стандартами. Поэтому я не думаю, что будут реально какие-то не просто символические, а реальные санкции, реальные инструменты ограничения, лимитирования или давления на Израиль. Ну и, конечно же, сам факт израильских лоббистских структур в Евросоюзе, в столицах, скажем так, основных там флагманов, да, Европейского Союза, тут тоже не стоит отключать. Поэтому есть еще военно-техническое сотрудничество, которое продолжается, никто его не ограничивает, никто не говорит о каких-то, скажем так, пересмотрах этой политики. Экономическое взаимодействие. Я напомню, что одним из главных партнеров Израиля и по сей день остается Европейский Союз, который является как потребителем израильских продукций, да, так и поставщиком достаточно разного рода услуг и продукции в Израиль. Поэтому здесь это все больше публичное высказывание, чем реальные действия. Пока, скажем так, к этому не готово государство.
2: Есть плохая агрессия, есть хорошая. Как нам демонстрирует Евросоюз?
4: Есть агрессивная агрессия, есть, да, демократическая.
2: Спасибо вам большое. Мурат Садыкзаде, президент Центра изучения Ближнего Востока, приглашенный преподаватель Высшей школы экономики РАН ХИКС МГИМО, был в эфире «Радио Спутник».

0: Далеко от Европы мы не уходим. Как сообщает Bloomberg, Евросоюз планирует на время заморозить потолок цен на нефть из России. Для чего, каким образом они это планируют и насколько, в принципе, механизм потолка цен на российские энергоносители сейчас эффективен, обсудим вместе с директором Фонда энергетического развития Сергеем Пикиным. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот это предложение Европы, оно вызвано тем, что если этот потолок не заморозить, он будет выше тех пределов, на которые рассчитывают в Европе, или как это трактовать, это заявление?
1: Ну, на самом деле, уже 3 месяца как выше, с тех пор, как цены на нефть ушли на значение там, от 80, 90, потом 100, 110 и так далее, потолок, который был до этого момента, еще в начале года, это там 40 с небольшим долларов, он просто перестал быть актуальным. Вот, что такое потолок? Потолок он, цен – это та величина, выше которой нельзя российскую нефть страховать и перевозить европейцами. То есть у нас долгое время греческие танкеры использовались как основные перевозчики, да, англичане нас в основном и страховали, и как раз вот этот потолок цен запрещает оказывать эти виды услуг. Если цена выше потолка, ну да, эти услуги этими компаниями, странами не оказываются. Но от этого мы не перестаем продавать нашу нефть, она также продается и также поставляется. Поэтому потолок, собственно, никогда и не работал.
0: А вот я так понимаю, что таким способом Европа все-таки заинтересована в том, чтобы российские энергоресурсы получать, но только, опять же, не за счет больших каких-то капиталовложений. И почему, если потолок цен не работает, давайте переформулирую вопрос, его все-таки хотят не просто не повысить, раз уж даже так он не работает, а наоборот хотят зафиксировать?
1: Ну, вы знаете, тут либо они просто пытаются факты, которые налицо, юридически закрепить, ну, не работает, вот, значит, мы его просто фиксируем. Потому что, если бы

0: никаких заявлений не было. Но вот есть некая ситуация статус-кво, она вот работает, неважно. А так, получается, они себя выставляют в странном свете или нет?
1: Ну, знаете, они придумали эту историю, они в нее верят, собственно, поэтому если чем бы дитя не тешилось, их бы не плакало. Ну, собственно, вот здесь такая же история. Ну, вот хочется им в это играться, ну, пусть играют, главное, чтобы они не мешали, условно говоря. Вот американцы, они, когда хотели что-то поменять на мировом рынке, они делали правильные шаги. Разрешали поставку иранской нефти, решали три раза снимали ограничения по поставке российской нефти морем, в танкерах, которые уже были и шли куда-то покупателям. Вот это действительно какая-то мера, которая может смягчить кризис. А потолок цен – это так, какая-то внутренняя игрушка для стран большой семерки.
2: Вот, поставленный вопрос напрямую подводит нас к, в принципе, проблеме ценообразования на современном нефтяном рынке, поскольку кризис на Ближнем Востоке не завершен, ситуация с ценами на нефть остается неопределенной. С вашей точки зрения, как она дальше развиваться будет в отрыве от таких потолков, которые, как мы выяснили, не актуальны?
1: Да, на самом деле цены действительно стали очень сложные, потому что вот мы с вами видим, например, котировки там Brent, например, да, а когда мы говорим вот про стоимость нефти, мы, как правило, смотрим на фьючерсы, там, июньские, июльские, там, например, да, и делаем какие-то выводы, что вот он растет или падает. А физическая нефть, которая продается в это время, она может быть значительно дороже, потому что ее-то как раз нет. Фьючерсы – это просто больше финансовый инструмент, а физическая нефть, она нужна реальным покупателям. И вот когда был самый пик кризиса в апреле месяце, вот, я помню, тогда физическая нефть доходила до 150 долларов за баррель, и мы этого, кстати, не видели на биржах. Поэтому вот эта такая фрагментация ценовая, которая есть сейчас в мире, она, видимо, не только не исчезнет, а сделает рынок еще более сложным. И для восстановления хотя бы приемлемых уровней, ну, рынку придется точно весь этот год что-то делать, еще и следующий год, потому что запасы уменьшаются, запасы постепенно уходят в мире, и все это требует восстановления в будущем.
2: В этом контексте Россия себя чувствует лучше многих основных продавцов, или вот если характеризовать там в рамках общемировых?
1: Ну, лучше, наверное, многих, кто находится в Персидском заливе, потому что они просто ограничены логистикой из Армузского пролива. Вот. Мы в данном случае не ограничены. У нас есть соглашение ОПЕК+, мы в рамках этого соглашения определенную добычу производим. Вот сейчас статистика выходит, что мы очередные там рекорды по поставкам нефти через море вот, обновляем. Поэтому в целом как бы неплохо. И хорошо, что рынок не перегретый, то есть он не ушел куда-то очень высоко. То есть вот текущая динамика цен, она вполне себе комфортна, на мой взгляд, для покупателя и для продавцов. Главное, чтобы физическая нефть наконец-то могла доходить до покупателя в полном объеме.
2: Да, и чтобы где-нибудь еще не полыхнуло, что в свою очередь поставят поставки под угрозу. Спасибо вам большое, Сергей Сергеевич. Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития, был в эфире «Радио Спутник».

0: банковские платежи и сложности с ними, когда были разные QR-коды там от каждого банка. Люди, видимо, путались, хотя лично я на своем каком-то примере такого не замечал, но, как заявляют у нас в Госдуме, такие случаи были. И для того, чтобы это исправить, с 1 сентября у нас введут единый универсальный QR-код для оплаты в магазинах и кафе. Что это будет значить для нас, как для потребителей? Что выиграют банки и наша национальная платежная система? Обсудим с экспертом. С нами на связи ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Эльдар Викторович, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: По поводу универсального QR-кода. Как между собой смогли увязать все банки, с учетом того, что раньше там каждый был в своем каком-то, использовал свой код? Как это технически смогли сделать?
1: Ну, технически все идет через национальную

0: системы платежей, соответственно, это единый QR-код. Теперь банки не изобретают велосипед, они не ставят на кассах, вы не увидите там разные QR-коды, это будет единый QR-код, где вы сможете использовать либо СБП, либо оплату через ваше банковское приложение, то есть выбор остается за пользователем. И при этом это единые, насколько я понимаю, правила платежей для банков, то есть они получают равные условия. Выигрывает от этого потребитель, а банки, собственно говоря, вне зависимости от своего размера, они получают единые правила игры, что неплохо, на мой взгляд, тоже.
1: То есть это в лучшую сторону скажется именно на конкуренции между банками?
0: Ну, скажем так, крупные банки всегда перетягивали одеяло на себя. Вы имели возможность договориться с торговыми сетями. Ну, вот если вы вспомните походы в магазины, которые были у каждого из нас на кассе, как правило, 2-3 наклейки максимум тех или иных банков. На терминалах QR-код того банка, который, собственно, этот терминал поставил. И у пользователя выбор не так уж велик. То есть выбор оплачивать СБП, когда чужой банк де-факто проводит эту операцию. А сейчас все банки в равных условиях, поэтому не будет продвижения через QR-коды, через наклейки на кассах. То есть затраты падают на это. И небольшие банки, они получают ровно те же самые условия. То есть вопрос уже в конкуренции, как они продвигают свои предложения, как они работают с потребителем.
1: Вот вы несколько предупредили мой следующий вопрос как раз по поводу платежных терминалов, потому что мы, когда в магазин приходим, видим там сразу или код от одного банка улыбается, на нас смотрит, предлагает там, нам тоже улыбнуться, или от другого банка тоже предложение. Не последует ли за этим некая универсализация, когда мы ведем еще и единый платежный терминал для всех?
0: Я боюсь, что нет, потому что платежные терминалы – это другая история. Более того, они в нашей стране стали средством для трансляции рекламы той или иной. То есть если на кассе мы видим на терминале, там крутится зачастую реклама, продвижение тех или иных товаров, услуг и так далее. Поэтому банки отказываться от этого не будут. Законодательно сегодня ограничений на продвижение своих терминалов не существует, да и вряд ли оно появится. Поэтому здесь как раз-таки конкуренция будет достаточно сильной.
2: А вообще у нас оплата по QR-коду популярный способ расстаться со своими деньгами. Я просто поясню. Ведь, насколько я знаю, если платишь QR-кодом, то кэшбэк тебе не будет. Да? Почему люди тогда его выбирают, а не карточки те же самые? И много ли? Да, ага.
0: У нас есть порядка 12 миллионов пользователей айфонов в России. У них есть два варианта оплачивать. Либо QR-код, либо платежный стикер. Платежные стикеры были какое-то время назад популярны. Их общее число достигло там 3-3,5 миллионов штук. Но большая часть все-таки использовала QR-коды. Ну и помимо аудитории айфонов, есть люди, которые в силу разных причин используют QR-код. Но я предпочитаю все-таки использовать не QR-код, но иногда бывает ситуация, когда это единственный вариант оплатить для меня. Ну, условно говоря, забыл карту, не тот телефон взял, ну и так далее. Поэтому QR-код пользуется популярностью. Это одно из средств платежа в России сегодня.
1: Да, или еще есть NFC у счастливых, не знаю, в какой степени обладателей андроидов, когда можно просто телефон приложить. Тут тоже в
0: да,
1: этом...
0: совершенно верно. Вот это я мир пользуюсь, позволяет да. это делать, да.
1: По поводу как раз-таки QR-кодов тоже сразу вспоминаю историю, когда там лето, ты вышел там в футболке, в шортах, в кармане мобильник, потому что с ним не расстаешься, захотелось тебе мороженого купить, а карту с собой кошелек не таскаешь. Видимо, вот на таких случаях все и держится.
0: Да, в том числе, то есть много мелких платежей, потому что если мы говорим, конечно, о крупных покупках, по QR-кодам у нас средний чек, он достаточно низкий. То есть это повседневная жизнь, это когда человек не оплачивает что-то сверх там, покупок в магазине, продуктов питания, каких-то мелочей и прочее, прочее. Крупные покупки люди оплачивают со своих карт. В том или ином виде.
1: Эльдар Викторович, полминутки у нас буквально в публикации. Коллеги объясняют, что это в дальнейшем еще и для цифрового рубля поспособствует, когда его внедрят.
0: Вы можете использовать любые средства платежа, когда появится цифровой рубль, также через QR-коды можно оплачивать. То есть тут нет никаких ограничений.
1: Никаких ограничений, только еще один удобный способ. Благодарим. Эльдар Муртазин, ведущий аналитик компании Mobile Research Group, был в эфире «Радио Спутник». Обсудили новый универсальный QR-код, который, напомним, заработает в России с 1 сентября.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. «Стас разберется» – авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 июня. Кроме того, в преддверии форума российский лидер традиционно встретится с главами ведущих мировых информационных агентств. О планах президента сообщают «Вести» со ссылкой на журналиста Павла Зарубина. Запланировано у главы государства и мероприятия по социальной линии. Владимир Путин проведет встречу с многодетными семьями, а также вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава». Ожидается, что, в числе прочего, президент проведет и заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. В Армении может сложиться непростая ситуация с газом. В случае прекращения поставок из России, об этом заявил зампред правительства России Алексей Верчук. По его словам, в Армении не будет другого газа, кроме российского. Вопрос только в том, откуда республика будет получать этот газ. Напомню, по соглашению 2013 года Россия бессрочно отменила экспортные пошлины на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. В мае Москва направила Еревану письмо о том, что рассматривает возможность приостановки или денонсации этого соглашения, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. 46 человек погибли, 74 пострадали в населенном пункте Намкхам на северо-востоке Мьянмы. Там произошел взрыв здания, где предположительно хранились взрывчатые вещества для горнодобывающей деятельности. Это передает агентство Associated Press. Уточняется, что среди жертв 6 детей. Поисково-спасательные работы продолжаются. Взрывной волной, как уточняется, повреждены более 100 жилых домов в окрестностях. Создана комиссия для расследования причин случившегося. 3 прибрежных платформы на нефтегазовом месторождении Южный Парс, расположенном в Персидском заливе, возобновили добычу газа. Об этом сообщил глава организации нефтегаза Парса Турадж Тегани. По его словам, некоторые платформы были вынуждены остановить добычу и переработку природного газа из-за атак США и Израиля по перерабатывающей инфраструктуре месторождения. Тегани также отметил, что план по восстановлению максимального уровня добычи и переработки газа реализуется со всей серьезностью и будет продолжаться. Сборная России завоевала серебро в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Болгарии. Результат сборной России составил 27 баллов. Первое место заняли испанки, третье – израильтянки. Ранее сегодня российские гимнастки набрали 25,5 тысячных балла и заняли предпоследнее, 7 место в упражнениях с 5 мячами. Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая. Еще больше информации, фото и видеоматериалов найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: 18.33 в российской столице. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, Алексей Осин. Всех приветствуем.
4: Здравствуйте.
3: У нас с завтрашнего уже дня, получается, заработает посадка по биометрии на часть рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщили нам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Обсудим, что даст в плане удобства, комфорта это нововведение, как дальше будет у нас применение биометрии в транспорте развиваться. С нами на прямой связи независимый аналитик по транспорту Дмитрий Адамидов. Дмитрий, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, у нас приближается Петербургский международный экономический форум, вот он как раз в начале июня пройдет. Специально приурочили нововведение для того, чтобы гости смогли первыми, ну, одними из первых, во всяком случае, протестировать функцию, или это просто так совпало, вот с вашей точки зрения?
5: Ну, вы знаете, я не думаю, что специально, но моментом воспользоваться не грех, потому что авиация — это, в общем-то, шоу. И да, действительно, если у вас вы сдавали биометрию, что, в общем, не факт, то, наверное, можно пройти. Но опять же, у нас большинство гостей все-таки там летят, наверное, джетами или корпоративными рейсами, если мы говорим об участниках таких важных. Поэтому тут вряд ли уж они на Аэрофлот пойдут в общей очереди. Поэтому это скорее больше для такого, ну, информационного фона.
3: Скажите, пожалуйста, насколько это позволит упростить всю эту предполетную историю, если оно там в дальнейшем развитие получит? Не нужно будет за несколько часов, там, например, когда это все еще разовьется, приезжать в аэропорт для того, чтобы все эти мероприятия пройти?
5: Вы знаете, это надо посмотреть, потому что сам по себе для пассажира, наверное, сроки не меняются. Все равно вы проходите досмотр, все равно вы должны к какому-то аппарату подойти, где вашу биометрию считают. Вопрос другой, что это, скорее всего, выгоднее авиакомпании и выгоднее в случаях, когда у пассажира, например, нет, ну там, паспорт он сдал на переоформление, потерялся, документы потерял. Ну, вот такие вот ситуации, когда какие-то нештатные вещи происходят, и документов либо нет, либо они не в порядке, либо там какая-то ошибка. Вот. А по биометрии он, в общем-то, может этого избежать, если, так сказать, там все нормально сработает.
3: То есть это больше именно в расчете на нештатные ситуации. Будут масштабировать, если эксперимент удачным окажется?
5: Если экономика будет, то, конечно, потому что можно будет сократить, скорее всего, персонал, или не заказывать в аэропорту, скажем так, вот эту предполетную историю всю. Можно будет упростить, скорее всего, покупку. Тут другой вопрос в том, что еще надо отладить сам механизм, потому что, например, до недавнего времени, вот я биометрию сдавал, меня не узнает. Mm-hmm. Можно в этом, в автомате даже заплатить. Вот. Поэтому тут вопрос такой еще. Знаете, есть люди, которые на фотопленке не проявляются, и биометрия их не распознает.
4: Тут наводит на мысли, и в зеркале не отражаются еще, да?
5: Да. Ну, обстоятельства бывают разные, поэтому тут надо просто посмотреть. И очень правильно, что Аэрофлот не торопится с этим. Он там, по-моему, дает себе больше полугода на эти все вещи. Ну, это разумно.
3: Насколько это экономически, как раз сразу затонули эту тему, будет выгодно? То есть мы часть персонала убираем, при этом тратимся условно на покупку этих аппаратов, которые все считывают, на их обслуживание. Ну, экономически это получается все равно выгоднее, даже несмотря на масштабные обновления.
5: Ну, как вам сказать, это надо посмотреть. Потому что есть момент общения с центральным сервером, то есть Аэрофлот сказал, что он не будет у себя это дело хранить, он будет куда-то обращаться, имея в виду наши сложности со связью, которые там отчасти связаны там чрезвычайными ситуациями, но в целом, если там, не дай бог, блокаут или что-то происходит, то, конечно, тут могут быть и не работать они, и как-то работать некорректно. Поэтому паспорта, конечно, выкидывать не нужно, то есть все равно надо все выбрать.
3: Их, в принципе, не нужно выкидывать. Я бы дополнил несколько вашу мысль, потому что мы пока полностью к электронной документации не пришли. Если отойти в сторону немножко именно от данного конкретного инфоповода, рассмотреть ситуацию в целом. Перспективы использования биометрических технологий в рамках какого-то общественного транспорта, в рамках перелетов, может быть, каким-то образом это и безопасность поможет лучше проходить, также время сократит. Есть перспективы у этой истории? Будем мы в этом направлении развиваться?
5: Я считаю, что да. Потому что это, и как раз это больше даже не авиация, а вот городской транспорт, потому что это, естественно, убыстряет проход пассажиров, убыстряет оборот в системе, и это очень важно. Но тут, как любой инновации, надо тут закладывать, скажем так, сроки, ну, скажем, умножить на 3, те, которые ты максимально посчитал, потому что... Когда ты один проходишь через аппарат в спокойной обстановке, наверное, это все в порядке. Когда идет толпа, и кто-то там рожу скорчил, условно говоря, не того цвета лицо, или там что-то с ним случилось, или повязка, или та же самая маска на нем, то, конечно, тут система может срабатывать некорректно, и здесь, ну, естественно, будут доработки. Поэтому я думаю, что это, ну, в течение 5 лет мы, наверное, конечно, увидим уже результаты, но не раньше.
4: А вот такой философский вопрос. Скажите, почему мы раньше ждали, когда какая-нибудь инновация у нас появится? Была некая пауза несколько лет. Там уже есть, у нас нет. А сейчас наоборот. Вот вроде даже и не жизненно необходимая вещь. Но мы же по паспорту проходим, все нормально. А тем не менее, вот это вот нововведение такие технические, они прям вводятся и вводятся. Вот кто в этом заинтересован, почему сейчас так происходит, с вашей точки зрения?
5: Я думаю, что это просто такой этап развития. Знаете, как сначала потенциал накапливается, а потом начинается коммерциализация, рутинизация этих преобразований. То есть, если так напомню, что первый смартфон, вообще говоря, изобрели в 1993 году, но по нему нечего было делать, потому что не было интернета. А в смартфоны в обиход вошли там где-то с 2005-2006 годов. И вот сейчас просто тот задел, который был сделан в предыдущие годы, он активно реализуется уже. Там нашли техническое решение по тем же самым биометрическим технологиям. Ну и вот теперь мы можем это тиражировать и в транспорте, и в связи, и в банковском деле, и где угодно. И в этом смысле, ну, просто сейчас такой этап. Потом будет не то чтобы пауза, но некое такое накопление, опять же, знаний. Вот у нас сейчас в энергетике не знают, что делать, потому что электричества надо много, а как его эффективно добывать, не очень понятно. И, соответственно, вот рывками происходит технический прогресс. Поэтому мы сейчас просто пожинаем плоды предыдущих усилий.
3: Вот где биометрия реально может пригодиться, так это при проверке льгот и разных билетов, потому что контролеры в Москве часто просят студенческий показатель на предмет льгот, а ты его, как назло, не взял, лезешь на госуслуги, это время, это нервы, тебе еще выходить, тебя не выпускают. В общем, в таких моментах это может пригодиться. Спасибо вам, Дмитрий. Дмитрий Адамидов, независимый аналитик по транспорту, был в эфире «Радио Спутник».

0: Лёш, знаешь, мне очень нравится наш подбор сегодняшних тем, как мы от одной к другой переходим. Вот, потому что говорили про инновации, говорили про биометрические технологии в транспорте, а сейчас поговорим про шишки.
1: Ну да, шишки кедровые, пользующиеся большой популярностью по всей стране. Но кому-то ведь надо это все дело собирать. Оказывается, люди берут отпуска, ну, в соответствующих регионах нашей страны, будь то Алтай, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ, и прям, значит, вот сосновые леса, кедровые, вернее, леса за шишками.
0: С говорят, мешком за выгодно. Спиной, да, направляются. Говорят, что очень выгодно, да, потому что там и продукты, не только шишки, но и орехи, и там самовар кто-то шишки кладет, все можно продать. Но при этом как это сказывается на местной экосистеме, потому что миллионный бизнес в итоге приводит к достаточно плохим последствиям для природы. Обсудим эту тему вместе с журналистом-натуралистом Александром Хабургаевым. Александр Георгиевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие коллеги. Здравствуйте. Это вот про сосну Михаил говорил, да?
0: Про сосну?
2: Да. Потом поправился кедр, да?
1: Нет, это
0: Алексей был, да.
2: Алексей, да, извините. Значит, Алексей, все правильно вы сказали, не надо поправляться. Дело в том, что это пинус сибирика, сосна сибирская, это совсем не кедр, потому что кедры настоящие, они в Ливане там растут и так далее, в Гималаях. А дело в том, что на кедровых досках раньше писали в старину иконы, и стоили они баснословно дорого, эти доски кедровые, которые с Ближнего Востока везли. А наши сметливые мужички увидели, что текстура вот этой сосны сибирской очень похожа на кедровую, стали делать доски и продавать иконописцам, поэтому она и кедром называется. А вообще это пятихвойная сосна. Вот, так что, ну, мы так в обиходе говорим, кедровые шишки, кедры, кедрачи там и так далее. Вот, проблема на самом деле, да, действительно большая. Кстати, по поводу инновации, там же ведь барабан, ультразвук, которым колят орешки, отделяют зерна от плевел, так что тоже инновации, все нормально.
0: Вот так вот, об нашей проблеме, скажем так. Насколько это критично? Много ли в современной России сметливых мужичков, которые берут отпуск и в отпуск находят себе такую подработку, которая в итоге... Чем это грозит, в принципе, нашей тайге большой?
2: Много. Тайга у нас большая. Сосен много. Но у нас и люди очень активны. А тем более, что здесь сейчас появился такой ненасытный рынок, как Китай, куда это все идет. Там тоже орешки любят, и там тоже умеют их центрифугами очищать от зернышек. Там же ведь еще такой варварский метод. Никто же, сметливые мужички-то не будут лазать, да, по верхушкам сосен. А они же не белки все-таки. Поэтому собирают, бьют, ну, там по-разному. Кувалды их называют, молоты. То есть это здоровое бревно, которое раскачивает, которое бабах об ствол дерева, с шишки сыпятся, их начинают собирать. Вот. Но поскольку людей много, то это то, что называется в науке антропогенный пресс. Потому что люди еще курят, люди еще выпивают попутно спиртные напитки, жгут костры, иногда устраиваются пожары, уродуют вот эти вот кедрачи. А кедровые орешки – это основа питания очень многих животных, соболи, например, да? Вот соболь, казалось бы, хищник, отряд корневоры хищных. Тем не менее, соболь откармливается на кедровых орешках. Белки, бурундуки, медведи, кабаны, птицы очень многие. Вот им тоже орехи кедровые нужны, а мы их обделяем. Видите, все китайцам везем. Это плохо.
0: Почему не развита сознательность? Возможно, несколько наивный вопрос, но лес большой, шишек падает много. Зачем такие стрессовые вещи-то устраивать?
2: Заработать хочется, заработать. Им же надо много собрать, там же сдать, там же все на вес. Чем больше собрал, тем больше денег заработал, правильно? Вот, тут как раз все понятно. А по поводу того, что вот мы, люди, губим природу, ну, знаете, это извечная проблема-то. Мало кто это понимает. А потом, ну, деньги-то действительно людям нужны. И я как-то, ну, не могу их осуждать, потому что всем надо кормить семьи. Другое дело, что можно это делать аккуратно.
1: А скажите, каких больше, те, которые шишки сдают, или те, которые там уже приспособили лущить и сдавать уже непосредственно зернышки?
2: Не знаю, ажно я пророк. Я их, честно говоря, не считал. Но здесь вот еще какая история. Вот раньше, в советские времена, вот, например, Читинской области, я знаю, там у местных жителей были так называемые деленки. То есть вот моя семья, мне давали в тайге деленку, и я на этой деленке уже собирал дикоросы, шишки там и так далее, и так далее. На чужую не лазал. И поскольку я на своей деленке работал, я, естественно, там старался все-таки как-то экологическое равновесие не переворачивать. Правильно? Это ж моя деленка, я с нее кормлюсь. И это было мудро. Вот. Но тогда не было китайского рынка, который проглотит все на свете. Мы собирали для себя, поэтому могли собирать в меру. А теперь вот всем хочется заработать со всеми вытекающими последствиями.
0: А если возродить практику, не поможет с учетом китайского рынка?
2: Друзья мои, а как вы себе это представляете? Вот мы с вами выберемся в Думу, и там закон примем, да, будем инициировать такой закон. А давайте, чтобы больше варварского грабежа кедровых шишек не было, а чтобы давали людям деленки, ну...
0: Вот и ружье, это... чтобы защищать свои деленки.
2: Ну, они и так, там не надо ружье, там люди сознательные, они и так знают, что можно, что нельзя. Просто пропадешь в тайге без всяких там уголовных кодексов, если будешь нарушать. Там народ суровый. Вот. Ну, справедливые. Все живут по установленным законам. А законы эти веками устанавливались. Так что там можно и без ружья. Но, сами понимаете, конечно, помыслы наши с вами благородные, но реализовать их крайне трудно, к сожалению.
0: То есть какого-то отдельного регулирования это не требует, с вашей точки зрения, да? То есть мы можем это обсудить, можем призвать быть благоразумнее, но каким-то образом вмешиваться в уже сложившиеся процессы лучше не стоит.
2: Ну, там есть же закон о дикоросах, кстати, Дума принимала там в первом, втором, третьем чтении. Надо посмотреть этот закон и, может быть, просто усилить ответственность за нарушение этого закона. Может быть, таким путем, кстати, пойти. А там все это прописано, что леса нельзя портить, не надо гадить. Вот. Поджог тайги тоже, санкции достаточно серьезные. Вот. Ну, как-то так. Народ надо воспитывать с детства.
0: Да.
2: Но, к сожалению, время тут, на это не хватает.
1: Тут получается проблема еще в том, что вглубь тайги не заберешься, да, и будет невыгодно оттуда на себе эти мешки таскать. И все, по-моему, все, скорее всего, пользуются вот
0: тем, что поближе, да.
2: Ну, понимаете, если вы имеете в виду ту зеленое море тайги, где людей нету, да, где Тунгусский метеорит упал, там, между прочим, и кедровых сосен-то не так много. Там больше такая болотистая тайга. Вот, но, к сожалению, вот мы сейчас уже пользуемся теми ресурсами, которые вообще-то предназначены нашим даже уже не детям, а внукам. Мы уже и туда залезли. Вот, и, конечно, надо восстанавливать. Потому что есть хорошее правило. Если ты пользуешься природными ресурсами, то надо восстанавливать. Вот лес валят, они обязаны высаживать, да? Вот сколько-то там свалили леса, значит, столько-то надо высадить на этом месте, и все это нормально, хорошо и справедливо. Вот. Ну, видимо, здесь тоже надо подумать.
0: Да, потому что ресурсы, к сожалению, конечны. Спасибо вам большое, Александр Георгиевич. Александр Хабургаев, журналист-натуралист, был в эфире «Радио Спутник».

0: МВД продолжает заботиться о безопасности граждан и опубликовала памятку о том, какие данные не следует размещать в интернете в открытом доступе. К ним относятся, в частности, адреса проживания и работы, сведения родных, маршруты передвижения и еще ряд пунктов. Обсудим эту тему с куратором и экспертом платформы Народного фронта «Мышеловка», заместителем директора фонда «За права заемщиков» Аллой Храпуновой. Алла, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Первый вопрос. Если мы, как люди, живущие в таком информационном обществе, читая те же сводки МВД, многочисленные утечки данных, есть ли смысл какой-то практический вот в таких действиях, если те же адреса уже всем давно известны, номер телефона нам кто только не звонит? То есть как вот между собой эти вещи увязать?
1: Ну, смотрите, по поводу утечки персональных данных, действительно, эксперты говорят, что самый пик был в 2024 году, достаточно большой пул данных, к сожалению, попал в руки злоумышленников, и среди них там данные о наших пристрастиях по еде и по покупкам. Но, тем не менее, тот цифровой след, который мы сами осмысленно оставляем в сети, он тоже подвергает нас угрозе. Мошенники совершенно спокойно, даже не нарушая закон о персональных данных, просто через цифровой след наш могут собрать огромный пул информации, персональной информации про нас, и она будет очень актуальна. О чем я говорю? Ну, мы очень многие любим фотографии постить свои, где я нахожусь, с кем я нахожусь, и комментарии пишем, оставляем информацию о наших родных. Эти данные можно собрать, достаточно быстро обработать, и мошенники делают свои скрипты, которые являются ключиком к нашему с вами доверию. Когда звонит мошенник или пишет что-либо, и вот в этой информации актуальные данные о нас, мы сразу же начинаем или волноваться, или доверять звонящему. И, к сожалению, несмотря на то, что мы все стараемся максимально быстро рассказывать о новых легендах, актуальных легендах, модифицированных легендах, мошенники тоже не дремлят и постоянно придумывают очень такие достоверные, доверительные для нас с вами легенды. А если в эту легенду встроить данные о нас с вами, то, конечно, она становится такая совсем без какого-либо скептицизма, да, и мы начинаем этому верить. Поэтому мы всегда рекомендуем. Эксперты уже очень давно говорят, что вот эта открытость в цифровом мире, в цифровом пространстве, она имеет обратную сторону медали и, конечно, подвергает нас с вами очень большой угрозе. Нужно беречь себя, нужно беречь информацию о себе, о родных, и тогда но мы все-таки сможем сами какой-то хотя бы небольшой, но купол защиты построить.
2: Я так мягенько спрошу, а вообще есть ли смысл в этих рекомендациях, если говорят, что утекают наши персональные данные даже не через там магазины, где мы их оставляем, там какие-то, я не знаю, сайты, платформы цифровые, где мы кино смотрим, а вполне даже через государственные органы. У меня, конечно, сейчас нет доказательств, но очень многие говорят, что можно пойти на какой-нибудь митинский рынок и там приобрести базу, откуда-то там взявшуюся. Вот если там уже все есть, то что нам тут беспокоиться-то?
1: Смотрите, все-таки прошлый год он провел такую достаточно серьезную, мне кажется, черту по защите от утечек. В том числе это связано там и с повышенными оборотными штрафами, серьезным наказанием за нарушение в обработке перданных. И многие компании, тем более крупные, как вы сказали, цифровые платформы, они очень усилили систему защиты. Мы с вами уже, наверное, можем обратить внимание, что Например, в магазинах раньше при программе лояльности про нас с вами зачем-то этот магазин собирал огромное количество информации, которая вообще вот не нужна. И фамилию, имя, отчество, дату рождения, телефон, электронную почту. Вот сейчас уже такой был информации.
0: Дата рождения нужна, если там скидка к дню рождения уже, как минимум.
1: Вот. Ну, вот я очень часто тоже по поводу этого говорила. Хорошо, дата рождения, но давайте без года. Правда? То есть уже там, не знаю, там 1 октября, и этого достаточно, недели плюс, неделю до и недели после. Зачем давать данные о годе рождения? По поводу электронной почты, номера телефона, ну то есть все нужно сокращать, эту информацию, которую мы с вами даем в нашей обычной жизни. А по поводу утечек и баз, которые можно купить, да, понимаю, что действительно есть эта информация, и огромный пул информации в Даркнете крутится. Но мы с вами говорим про цифровой след, который обладает актуальной информацией. То есть вот мы сегодня с вами сфотографировали там себя на фоне школы, где там забираю ребенка из школы. И это уже актуальные данные. А все-таки те базы, которые продаются, они не всегда владеют актуальной информацией. А они скомпилированы из различных утечек. Когда были эти утечки, в какой промежуток времени, все слеплено. А вот то, что мы сами разместили, это уже точно достоверно. Поэтому, конечно, там говорить, что совсем перестаньте публиковать фотографии и информацию о себе, наверное, сейчас в нашей жизни это крайне сложно, но я рекомендую хотя бы фильтровать, наверное, то, что публикуете. Угу. Идете ребенка в школу на праздники, да, сейчас у нас будет много там и последние звонки, выпускные. Ну давайте тогда хотя бы не фотографировать, какой номер школы.
0: Меньше данных, да. Спасибо вам большое, Алла. У нас просто время эфирное заканчивается. Алла Храпунова, куратор, эксперт платформы Народного фронта «Мышеловка», замдиректора фонда «За права заемщиков».
3: Знать за 90 секунд. Звезда киноэкрана, ставшая 40-м президентом США, личностью была своеобразной. Рональд Рейган прославился как один из ярых сторонников холодной войны и либеральных реформ в национальной экономике. Он поддерживал антикоммунистические движения по всему миру и объявил программу стратегической оборонной инициативы, известную как «Звездные войны». Важнейшие политические и личные решения он согласовывал с астрологами. По сути, соотносил всю свою жизнь с предсказаниями. В его окружении их было четверо. Три проверяли пророчество одного, который потом и стал главным. Порой доходило до полного абсурда. Дипломатам и иностранным лидерам приходилось ждать встреч с Рейганом по многу часов. До наступления времени X, определенного астрологом. Специалисты в этой сфере были близки еще к египетским фараонам. Но Рональд Рейган перещеголял всех. Многие в его окружении относились к увлечению начальника с большим скепсисом. Прежде всего потому, что астрология не имеет ни малейшего отношения ни к науке, ни к традиционным религиям, ни к здравому смыслу. Более того, они находятся в прямом противоречии. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Сухуми и Краснодаре 7 часов вечера. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. В ЛНР украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус. Франция запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за операции Израиля в Ливане. Международная федерация хоккея обсудит вопрос допуска сборной России по хоккею. Подробности далее. Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус Старобельск-Москва в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило правительство региона. В салоне находились 11 пассажиров. Никто не пострадал. В результате атаки повреждена задняя часть автобуса. Пробит радиатор. Возгорание не допущено, добавило правительство. 29 человек госпитализированы в результате массового отравления в кафе в Ставропольском Пятигорске. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Накануне глава города Дмитрий Ворошилов заявил, что 9 человек в городе поступили в больницу с кишечной инфекцией. Предварительно они посещали одно кафе. Среди пострадавших детей нет. Франция запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с военной операцией Израиля в Ливане. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Баро. Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщал, что Цахал взял под контроль средневековую крепость Бафор на юге Ливана. Позднее премьер Бенямин Нетаньяху поручил военным расширить операцию против движения Хизбалла и усилить контроль над территориями в Южном Ливане. Французский министр отметил, что считает недопустимыми действия Тель-Авива и назвал операцию серьезной ошибкой. По его словам, ничто не может оправдать продолжение военных операций Израиля в Ливане и продвижение Израиля вглубь территории страны. Посольство России в Турции сообщило о ранении россиянки в ДТП с автобусом на юго-востоке Турции. Она госпитализирована, сообщило российское диппредставительство. Ранее местные СМИ сообщили, что автобус, следовавший по маршруту из Мир-Анталья, врезался в дорожное ограждение, после чего загорелся. По последним данным, число погибших в результате аварии достигло 8 человек. Среди жертв оказался ребенок. Еще 33 человека получили ранения различной степени тяжести. Международная федерация хоккея рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену в сентябре. Об этом заявил президент организации Люк Тардиф. Напомню, в 22-м году Международная федерация хоккея отстранила сборные России и Беларуси от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. А 28 мая этого года министр спорта России и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет Международной федерации хоккея аннулировал решение совета о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне 2026-27. Владимир Зеленский сообщил, что ни Конгресс США, ни Белый дом не ответили на его письмо с просьбой увеличить поставки на Украину боеприпасов для систем ПВО. Ранее, напомню, он написал письмо Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов ВСУ. Газета New York Times писала, что ракеты для систем ПВО, которые хочет получить Украина, быстро расходуются на Ближнем Востоке. Российские космонавты сделали завораживающие кадры в открытом космосе. Сергей Косверчков и Сергей Минаев выполняли задачи на МКС и, воспользовавшись перерывом, сделали фото на фоне нашей планеты. Эти кадры вы можете посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Песочный интерес.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, отец Павел. В эфире «Песочный интерес», программа, где мы рассматриваем новости в православном ключе. Я Полина Уварова. Ну, и
3: друзья, всех
2: поехали.
3: Приветствую. Полина, привет.
2: Здравствуйте.
3: Добрый
2: вечер. С праздником вас, отец Павел, это во-первых.
3: Да, да, да, друзья, всех поздравляем с Днем Святой Троицы, с Днем Святого Духа, с Днем Пятидесятницы, а также с Днем Рождения Святой Церкви. Для тех, кто не знает, на 50-й день после воскресения Христова, когда ученики Христа, апостолы, были в Иерусалиме, на них сошел Святой Дух в виде огненных языков, это с этого момента появилась Святая Церковь. Церковь – это собрание христиан, верующих во Христа. И благодаря действию Святого Духа появились всеми нами, христианам, известны таинства, крещение, покаяние, венчание, причастие. Мы не будем сейчас рассказывать православное учение, у нас не православный интерес, а все-таки песочный интерес. Да? То есть мы
2: но
3: тут...
2: он православный, но мы да, немножко мы, тут другим занимаемся.
3: Мы касаемся да, новости, но пытаемся с христианской точки зрения. Но сегодня, если кто был в храме, вы большие молодцы, может быть, заметили, все сегодня было в зеленом цвете, это цвет жизни, цвет Царства Небесного. И именно вечной жизни.
2: Угу.
3: Когда-то в древности люди, когда, значит, у них был праздник, не помню какой, честно говоря, как, точнее, как он назывался, но это вот как в ожидании Царства Небесного, как угу. раз они вот срывали пальмовые веточки и ими махали. Да?
2: Да, я тоже сейчас не буду. Вы имеете в виду иудейский праздник?
3: Иудейский да. праздник, да.
2: Я вот просто смотрю, прямо передо мной открыт портал с новостями, и тут написано «В России отмечают Троицу 31 мая», и дальше под заголовок «Главные обряды, обычаи и запреты дня». Мне кажется, нам еще очень нужно поработать над тем, чтобы православные медиаповоды освещались немножко в другом ключе. Вот.
3: Ну, по той причине, что в том числе руководители информагентств, люди, к сожалению, я не говорю, что они там не христиане, да, вот так, этнически, да, но это люди, конечно, не воцерковленные, для них это все, как бы, ну, дальний свет, это с одной стороны, а с другой стороны, понятно, что им хочется там рейтинг, просмотры, а так как у нас очень сильно развита любовь ко всякому язычеству, шаманизму, оккультизму и тому подобное, то они пользуются нашими праздниками для того, чтобы сделать себе какие-то рейтинги.
2: Угу.
3: За это мы можем сказать только не спасибо.
2: Не спасибо. Ну, не спасибо, да, вам, в общем, да. друзья.
3: Не давайте... спасибо, не пожалуйста.
2: Не спасибо. Не пожалуйста. Я только отдельно напомню нашим слушателям, чтобы они подписывались на все соцсети «Радио Спутник», которые смогут найти, и о том, что нам во втором получасе нашей программы можно будет звонить. Будем ждать ваших голосов. Ну и поехали, наверное, уже в такие более светские новости нырнем, да?
3: Да? Но, да.
2: Жду от вас какого-то диалога, но упираюсь в молчание.
3: Реакции... Я просто человек смиренный и терпеливый.
2: Само собой разумеющийся, да, что-то. Реакция Киева мешает США выполнить достигнутые в ходе саммита в Анкоридже договоренности, заявил Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину.
3: Ну, я думаю, что тут дело не в Украине, реакции Киева и так далее, а в том, что в Евросоюзе, который активно поддерживает, собственно, Украину, но...
2: Ну, он, собственно, об этом и говорит, да,
3: да
2: Юрий
3: да,
2: Ушаков.
3: Да. А почему это происходит? Ну, потому что это деньги. Это большие деньги, которые они между собой там пилят. Это с одной стороны. А с другой стороны, если не будет сейчас России как такого врага, которым можно прикрыть множество всех своих проблем, то как только если России не станет, то на первый план вылезут проблемы и с миграцией, и экономические проблемы, и там много проблем.
2: Которые... США вы имеете в виду?
3: Нет, я говорю сейчас про Евросоюз.
2: Про Евросоюз.
3: Угу. Да, Евросоюз, собственно, поддерживает активно из последних сил Украину, да, и сопротивляется любым мирным договоренностям, потому что для них война просто выгодна, именно для руководителей многих стран Евросоюза. Несмотря на то, что народ уже, на самом деле, много что понял, угу. потому что если почитать там иностранную прессу, да, то там и уже президентского пишут зачастую, там и в негативном ключе в том числе пишут. Да, да и, собственно, если посмотреть на правые партии, партии таким, с правым таким уклоном, угу. то они все больше набирают обороты. В некоторых странах уже пришли правые к власти. Поэтому все равно это, конечно, все временно. Рано или поздно это, вот эта поддержка такая, вот она закончится, потому что, ну, как бы... Знаешь, вот ты живешь, и тебе говорят, что Россия враг. Вот ты так живешь, 2022 год, 23-й, 24-й, 25-й, говорят, что... А она все не нападает, да? А у тебя хотя все больше на улице людей там, из Афганистана, Кувейта, Пакистана. Ну и ты такой думаешь, что-то здесь не то, в общем, да?
2: Ну или не думаешь на самом деле, потому что, ну как, в знаменитом интервью Юлии Мендель Такеру Карлсону говорилось про 1000 говорящих голов, которые, собственно, работают. Я просто в связи с этим, даже не в связи с этим, просто вот был удар по Старобельску, по колледжу, ужасный совершенно. И я иногда, ну, занимаюсь тем, что просматриваю, у нас есть хорошие комментаторы в YouTube, которые освещают... в том числе и вот либеральное крыло, не с позиции того, что они их поддерживают, а просто вот показывают этих людей, которые там сидят вот в лицо. И просто там было хорошее видео про то, как освещались вот этими либеральными СМИ вот вот это ужасное событие. Это просто, ну, я не знаю, что должно быть как бы с самосознанием, чтобы просто вот это все произносить даже. Но все равно произносит, и многие, знаешь, в это верят.
3: Ну, слушай, многие верят. У нас вон Бокузи сидит в тюрьме, ему верили женщины.
2: Да ладно, да. Это недолго же было все-таки, не десятилетиями.
3: Ну, я просто про то, что когда мы говорим, что прям люди верят, я вот сомневаюсь в том, что прям вот в целом европейское сообщество или даже большинство, оно прям вот так верит, да? Ну, не стали бы тогда падать настолько низкие рейтинги Мерца в Германии,
2: ну, это правда, да.
3: Стармера в Англии, да, и к власти, да, вот в Румынии, где упал, собственно, беспилотник, еще обсудим, да? Да, там вообще-то к власти пришли правые, но потом пошли всякие махинации, да, и, собственно, они не пропустили правого кандидата, который победил. А того, что газеты это пишут, не означает то, что уже им верят. В конце концов, давай скажем так, у нас тоже есть СМИ, да, и далеко не каждому СМИ народ верит.
2: Это правда.
3: Поэтому давай это, все здесь тоже понятно. И, в конце концов, люди тоже интернет читают, и еще раз, ты все равно, знаешь, когда тебе год за годом говорят, что ты враг, и вот он что сейчас нападет, да, а ты потом все равно, понимаешь, вот это как у нас, вот проблемы с мигрантами. Ну, в какой-то, вот, слава богу, что у нас этот вопрос стал решаться. За это огромное спасибо там властям, огромное спасибо и Святейшему Патриарху, который это неоднократно проблему прям ставил уже, мне кажется, прям даже, можно такое слово сказать, жестко прям ставил, да. Потому что когда ты выходишь из дома, вокруг тебя на родной речи уже никто не разговаривает, и уже совершенно люди другой религии и все остальное, то ты уже начинаешь больше своих детей переживать, нежели что там уже по новостям скажут. И в этом смысле, конечно, я думаю, что иммигрантский вопрос является, наверное, одним из самых ключевых, почему, собственно, к власти приходят правые.
2: Угу.
3: Именно по той причине, что людям это все надоедает. Кстати, протесты, и вот эти, которые вспыхнули тут не так давно в Великобритании, тоже были, естественно, из-за того, что там есть уже целые районы, где там, даже не знаю, там уже британцы, они будут, англичане будут там просто как туристы скорее.
2: Ну, как раз тогда давайте, наверное, перейдем к новости про БПЛА в Румынии. Да? В ночь на 29 мая БПЛА попал в жилой многоэтажный дом в городе Галац на востоке Румынии. Соответственно, Бухарест обвинил Москву в причастности к инциденту, после чего власти объявили генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыли местное генконсульство. Ну, после этого президент Путин говорил о том, что давайте-ка вы нам пришлете, и мы посмотрим, точно ли это вообще наш беспилотник. Но позднее еще румынский президент Никош Ордан заявил, что попавший в дом дрон был сбит украинскими силами ПВО. И на самом деле все это выглядело как просто раскрутка на... Ну, я не знаю, мне кажется, это просто, чтобы закрыть медийный эффект, который все-таки был какой-никакой от Старобельска был. Вы что думаете?
3: Знаешь, ну, какой конкретно медийный эффект уж там закрывали, это я не знаю. Тут у нас каждый день по 100-500 медийных эффектов.
2: Ну, тоже
3: уже
2: верно,
3: тоже
2: да.
3: Все к этому привыкли. Но я отмечу следующее. Значит, у нас есть запрещенные соцсети, есть Инстаграм запрещенный, есть Фейсбук запрещенный, есть такая сеть Threads. Это не так много используют в России, но это тоже от Меты, тоже запрещенная.
2: Тоже экстремистская, да.
3: Тоже экстремистская, да. Но там достаточно много людей сидит, в том числе известных людей сидит, и она достаточно популярна в Европе. И когда случилось вот это в Румынии, я прям заметил, это прям была волна, много всяких известных людей, не наших, это вот там зарубежных всяких там, каких-то популярных людей, лидеров общественного мнения, журналистов, каких-то СМИ, они прямо стали буквально под копирку раскручивать, давай, НАТО должно дать ответ, Европа, там, давайте там, арестуем там, значит, президента России, или там нападем и так далее. Это прямо вот раскручивалось. Но интересно было еще и комментарии читать. Вот. А в комментариях люди, значит, как бы сейчас же все удобно, не нужно учить английский язык, у тебя просто там есть показать перевод.
2: Автоперевод, да.
3: Автоперевод. И там люди говорят, а вы сами пойдете воевать, да? Вот вы хотите там войска НАТО отправить, значит, на Россию. В общем, вы пойдете воевать или мы пойдем, да? Это уже люди сами спрашивают. Так что в этом смысле, что можно сказать? Если, вот, на тот момент еще не было, я не знал, что ты сбил украинское ПВО. Я даже не знаю, сбило ли украинское ПВО. Неважно.
2: Ну да, это то, что заявил Даник Шордан.
3: Это вообще это не так уж и важно. Но, в принципе, я думаю, что ближние страны, это Прибалтика, в том числе и Румыния, они, конечно, должны быть готовы к тому, и Польша в том числе, что если вот так вот поддерживать Украину, и она запускает большое количество беспилотников, а создаются они на территории, в том числе, значит, стран Евросоюза, которые прямо рядом с Украиной, то я не удивлюсь, если рано или поздно туда тоже полетит. Ну, просто потому что...
2: Это военная цель, потому что...
3: Просто потому что военная цель. Да. Об этом уже заявлено и сказано. И, в принципе, на мой взгляд, значит, вот бояться нам НАТО, значит, вот что вот оно прям вот что-то прям такое сильное или что-то пойдет сделает, да, после Ирана мы увидели не только проблемы, которые у нас есть, может быть, в военном каком-то управлении и так далее, потому что просто Иран очень эффективно воевал против США, да, они и не победили американцев, с одной стороны, но и не дали американцам победить. Но, с другой стороны, все увидели и на уровне современной войны, да, что вот уже просто вот эти танки и самолеты и все остальное, это уже просто так это не работает. Вот. Что можно достаточно дешевыми средствами наносить такой сопутствующий ущерб, что даже никакого ядерного оружия не нужно. Вот. А беспилотники летают уже прям вот очень далеко. Так что я думаю, что если вдруг что, то понятно, что, скорее всего, эти страны тоже будут задеты.
2: Я вот подумала сейчас, мы разговариваем с вами, и у меня вопрос возник, а как вы думаете вообще, действительно ли есть, сейчас идет такой, как бы, такая риторика о том, что тот, кто успеет быстро перестраиваться, тот обязательно, тот, собственно, и победит вот во всем этом мировом хаосе и перестройке. Но а вообще у нас есть шанс хоть у кого-то вообще успеть за тем, что происходит? Потому что все меняется просто моментально.
3: Понимаешь, вот перестраивается, но ты не знаешь, к чему готовится и к чему перестраивается. В этом вся проблема. Это проблема, в принципе, человечества, ускорение времени. Это и духовная проблема, да, потому что православные христиане вообще должны помнить, что нам нужно идти не вперед, нам нужно идти вверх.
2: Да.
3: Если все куда-то там спешат, бегут и так далее, то как раз остановитесь, ребята, да, нам нужно возвышаться духом. И в каком-то смысле оказаться над схваткой. Но с учетом, что с такой скоростью все происходит и меняется, мне кажется, человек просто не успевает адаптироваться. Что сейчас, пока ты там что-то, вот ты начнешь к чему-то готовиться, оно просто может, когда ты приготовишься к тому, к чему ты готовился, оно окажется уже совершенно другим. Ты уже просто опоздаешь. Поэтому мне

0: Устраиваться. Сейчас вот выйдет, предположим, там вот сегодня читал, что следующая, наша операционная система iOS, ну, есть шанс, что нам повезет, и в России опять часть функций заблокируют, да? Но что там внутри этой новой системы iOS, которая будет во всех айфонах, там будет уже встроен и чат GPT, и Gemini, да, или Cloud. Cloud будет встроен, да? Да. То есть уже у тебя искусственный интеллект просто будет прямо в мобильнике. Но есть шанс, что опять Россию обделят, и мы как бы получим возможность возвышаться опять же,
1: ну,
0: да?
1: Ну, да, потому что по поводу Клода я хотела попробовать, кстати, установила его себе, и ничего не помогает. Там нужно, в общем, ну, извернуться,
0: танцы,
1: чтобы...
0: Танцы с бубнами большие, да.
1: Да-да-да, нужны танцы
0: но
1: с бубнами.
0: Но я просто к тому, что для христианина, если вот мы сейчас вот будем вот на все вот как вот так пытаться реагировать везде, всему научиться, боюсь, как бы просто вся жизнь закончится и уйдет. Вот есть люди, которым это нужно делать. Там, понятно, что это те, которые отвечают за безопасность
1: военным,
0: стране.
1: Военным, да, наверное.
0: Да, военным нужно, да. Понятно, что там ученым нужно, да. То есть, понятно, в экономике это нужно, да, там, потому что новые технологии и так далее. Но вот на бытовом уровне христианину, если вот вы на это не поставлены, то вот я, например, наоборот, как-то стараюсь сейчас вот больше заниматься тем, чем занимался раньше. Ты знаешь, вот это интересный момент, вот на таком бытовом уровне приведу, как с фотографией, да?
1: Так.
0: Вот можно фотографировать и делать постобработку. Угу. То есть у тебя, если очень хорошая камера, то, в принципе, ты можешь снять такой вот при должном освещении настолько качественный кадр такой в плане веса, да, что потом ты на компьютере можешь его очень хорошо обработать, все что угодно сделать. А раньше ты это должен был делать уже с помощью настроек фотоаппарата.
1: Угу.
0: И мне вот нравится.
1: Когда вам нравится крутить фотоаппарат?
0: Да, ну потому что я давно фотографировал, да, и любил это дело. Я вот сейчас, вот у меня на досуге бывает, мне прям доставляет удовольствие видеть, как вот как это все работает. И мне кажется, что это как раз не то, что я за деградацию, да, и там, что я против прогресса,
1: да нет,
0: и так далее.
1: Это так и не звучит.
0: А просто, ну, в этом есть какая-то прелесть, в этом есть, ну, какое-то творчество настоящее в том числе.
1: Мне вот кажется, что просто скорость, еще ко всему прочему, они просто не способствуют нашему, в принципе, развитию. То есть мы можем сколько угодно приспосабливаться, но все равно, чем больше мы приспосабливаемся и чем больше мы увеличиваем скорость, тем более мы поверхностны.
0: Вот я не знаю, будет ли когда-нибудь наша администрация, вот, которая отвечает за соцсети «Радио Спутник», блокирует. Там есть человек с ником Новокшонов, он спамит постоянно своими комментариями, но я просто это я хочу прочитать. «Слава героическим триколорознаменным крестоносным дронопопам».
1: Это про вас он?
0: Вы
1: крестоносный дронопоп, я вас так в телефоне запишу.
0: Это явно не искусственный интеллект придумал. А Попов заменит искусственный интеллект электроболванов. В общем, с ником Новокшонов. Я думаю, что его нужно забанить, потому что человек уже вместо того, чтобы слушать наши прекрасные речи, он, значит, постоянно пишет.
1: Представляете, вот как у него накипело, наверное, что-то, не знаю.
0: А с другой стороны, может и не банить, потому что он лучше на нас сейчас стресс снимает, да?
1: Чем потом пойдет стекло бить. Да. Или так. Или так, не дай бог вообще. Давайте про Запорожскую АЭС поговорим. 30-31 мая были удары нанесены. 30-го беспилотник нанес удар по внешнему зданию машинного зала 6-го энергоблока. 31 мая тоже сообщается об атаке. И по этому поводу высказался зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он сказал, что после удара украинского беспилотника в случае катастрофы на станции из-за атак Киева может последовать ответ в виде симметричного удара. Ну, собственно, просто предложил, что мы тоже ударим.
0: Знаешь, во-первых, надо сказать, что вообще все вот эти опасные игры с атомной энергетикой, это, конечно, вызывает, ну, какой-то, трепет, да, оторопи, да, потому что, ну, вот реально, вот, ну, как-то неудачно куда-то вот попадет совсем, да, будет, знаешь, одно дело там, когда Чернобыль, и там хотя бы там множество ликвидаторов, и, значит, как бы даже была возможность хотя бы как бы ликвидировать. Кто вот сейчас, вот если вдруг что-то случится на Запорожской АЭС, когда авария, взрыв произойдет, да?
1: Ну да. Каким образом
0: да, вообще? Каким образом там все это будет, и кто будет это ликвидировать? Кто? Да, Украина, Россия, кто туда поедет, да? Когда уже все знают, что было в Чернобыле, и сколько людей потом полегло от того, что ликвидировали, да? катастрофу. И слава всем нашим ликвидаторам и вечной памяти. Угу. Просто уже тут к месту надо обязательно, конечно, почтить их подвиг.

0: недавно, кстати, смотрел про, в очередной раз документальное кино про Чернобыль. Поэтому это, конечно, страшно. Вот, и ни к чему хорошему это не приведет. С другой стороны, если говорить про наши обещания что-либо тоже сделать, но я этих обещаний читал много. Может быть, и хорошо, что мы не на все подряд отвечаем. Уже, наверное, ну, если все обещания, в том числе Дмитрия Анатольевича, выполнить, то уже мы бы уже все были в Царстве Небесном, потому что вся земля бы закончилась.
1: Так.
0: Может быть, это и хорошо. Но поэтому, может быть, и хорошо, что не все обещания выполняются. А с другой стороны, ну, как-то я не то, что сейчас призываю прийти от слов к делу, да, и стереть с лица земли, я как раз это не сторонник.
1: Не приветствуете, да.
0: Я помню на одном телеканале с православным уклоном.
1: Это там, где мы с вами вдвоем работали или где?
0: Ничего не знаю. Там выступал один представитель другого религиозного СМИ, не буду его называть.
1: Так много этих оговорок, отец Павел, так.
0: Который сказал, что давно уже пора было воспользоваться правилом Ветхого Завета и использовать сейчас священный солнцепёк. Да,
1: и сжечь. Что он имел в виду?
0: Ну, сжечь
1: как Содом и Гоморру, что ли?
0: Нет, ну сжечь, же... да, сжечь все, что там есть на Украине. И это было, конечно, на православных СМИ, это было очень странно это слушать.
1: Поэтому мы к этому не призываем. Тут важно об этом сказать.
0: Да, я просто к тому, что есть еще такая русская мудрость, как молчание золота. Мне кажется, что если мы не собираемся, не планируем пока там стирать с лица земли, что-либо.
1: Ну, это все-таки не Минобороны наша заявила.
0: Ну хорошо,
1: тоже
0: просто как ты
1: важно.
0: Ответишь, вот представляешь, взрыв на Запорожской АЭС, да, как отвечать? Но... Взорвем не прогресса там или другой АЭС?
1: Я вообще стараюсь об этом не думать, если честно, не о том, есть ли у них АЭС, а о том, просто что будет, если что-то такое произойдет, потому что от этого никому лучше не будет.
0: Слоган Госдумы, стараюсь не думать. Ладно.
1: Так, отец Павел, что вы тут устроили вообще?
0: Ладно, ладно. Там, конечно, очень много думающих людей.
1: Вот именно. Так, давайте посмотрим. Успеем мы, наверное, поговорить про социальные новости.
0: Давай.
1: Про то, что у нас увеличилось. Вообще, эта новость, она уже достаточно старая, но она сейчас появилась снова в медиаполе, потому что была статья в СМИ по поводу того, что меняется рынок жилья. Вообще, а в связи с чем он меняется? В связи с тем, что растет количество одиночных домохозяйств, то есть домохозяйств, где присутствует всего один человек, без жены, без детей и вообще, в общем, одинокий.
0: Домохоз.
1: Как скажете. В России в 2020, по данным переписи населения 2021 года, в России насчитывалось 27,6 миллионов домохозяйств из одного человека, или 41,8%. То есть это почти, ну, не половина, конечно, но почти половина числа домохозяйств – это люди, которые живут в одиночестве. За 20 лет их доля почти удвоилась. То есть бешеный рост одиноких людей, которые живут в одиночку. И сейчас две трети домохозяйств состоят из одного или двух человек, тогда как полные семьи с детьми формируют лишь примерно 21% от общего числа.
0: Здесь вопрос ко всем тем, кто пытается решить проблему демографии в стране. Вот я сколько бы ни смотрел, ни анализировал всякие различные выступления, простите, я могу, безусловно, ошибаться, я могу просто что-то просмотреть, но я вот говорю, как вот из того, что я смотрел, я ни разу не видел, чтобы кто-то озвучил проблему разводов. Так. Мне кажется, невозможно решить проблему демографии, предварительно не решив проблему разводов, потому что если семья развелась, то она уже и, соответственно, и не рожает.
1: Но вы думаете, что этот рост связан с ростом количества разводов, что ли? Мне кажется, что просто я смотрю на 30-летних ребят...
0: Стоп. У нас просто некуда уже разводиться. У нас и так статистика разводов под 100%.
1: Ну, почти, да, уже дальше некуда.
0: Да, поэтому, извини, у нас, в принципе, семьи не выживают.
1: Угу.
0: А с учетом, что еще жилье строится специально уже под одиночек, то как бы тут все понятно.
1: Ну, давайте продолжим этот разговор после рекламы и после новостей. Вернемся.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Двое взрослых и один ребенок ранены в Геническе в результате атаки украинского дрона по многоквартирному дому. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальда. Отмечается, что в данный момент налет вражеских БПЛА продолжается. И в продолжение темы украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус «Старобельск-Москва» в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило правительство региона. В салоне находились 11 пассажиров. Никто не пострадал. В результате атаки повреждена задняя часть автобуса, пробит радиатор. Возгорание не допущено, добавило правительство. Премьер Армении Никол Пашинян встал на путь русофобии, выбрав курс бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Так считает гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Он обратил внимание, что психологически и даже внешне Пашинян все больше становится похож на Саакашвили. И, по его словам, они оба экзальтированные и вредоносные мечтатели. Напомню, ранее президент России Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и из ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с нашей страной. 29 человек госпитализированы в результате массового отравления в кафе в Ставропольском Пятигорске. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Накануне глава города Дмитрий Ворошилов заявил, что 9 человек в городе поступили в больницу с кишечной инфекцией. Предварительно они посещали одно кафе. Детей среди пострадавших нет. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что у пациентов обнаружены маркеры сальмонелл. Как уточняется, сейчас кафе, где люди отравились, закрыты. При этом в одном из сервисов это заведение имеет рейтинг 5 звезд и более 1500 отзывов. Экстренное заседание Совета безопасности ООН по Ливану состоится 1 июня по запросу Франции. Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира». Ранее Франция запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с военной операцией Израиля в Ливане. Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщал, что Цахал взял под контроль средневековую крепость Бафор на юге Ливана. Позднее премьер Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что поручил военным расширить операцию против движения Хизбалла и усилить контроль над территориями в Южном Ливане. Около 50 сантиметров снега выпало в последние весенние выходные на курорте «Роза Хутор» в Сочи, рассказали в пресс-службе горнолыжного курорта. Как уточняется, температура воздуха на высоте 2320 метров составляет минус 1 градус, и идет небольшой снег. Еще больше информации, фото и видеоматериалов доступно в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Песочный интерес.
5: Вечер добрый, дорогие друзья. В студии радио «Спутник» священник Павел Островский, Полина Уварова. А это означает, что программа «Песочный интерес», в которой мы стараемся с христианской точки зрения посмотреть на уходящие новости этой недели. Угу. А точнее, на новости, да, уходящей недели. Да. Да. И вот только что, значит, пришла новость. Полина, зачитай, пожалуйста.
6: Да, секундочку. Ну, вообще она звучит немножко не так, как, собственно, чем на самом деле является. Звучит она так. В Петербурге разрешили публичный намаз. Читаем дальше. Петербургский городской суд отменил решение районного суда о штрафе и принудительном выдворении мигранта-узбека за публичный намаз на улице. То есть, получается, как бы не то, что разрешили публичный намаз, а просто не стали выдворять.
5: В общем,
6: выдворять.
5: Да. Пока была реклама новости, я посмотрел все-таки мотивационную часть, mm-hmm. что городской суд, значит, почему городской суд Петербурга отменил районное решение, значит, Петербургского суда, что не смогли доказать, что это была миссионерская деятельность.
6: А у нас запрещена миссионерская деятельность.
5: Да, да, она у нас запрещена, то есть она должна быть обязательно согласована, какая-то религиозная организация должна иметь на это разрешение.
6: Это и у вас тоже, ну, я имею в виду, если вы поедете куда-то.
5: Православная церковь имеет разрешение.
6: У вас, у нас, в смысле, да.
5: Я просто к тому, что, понимаете как, давайте вот разбираться. Одно дело, когда мы говорим про то, что в стране нужно запретить ваххабизм, потому что сама эта идеология, она, безусловно, экстремистская. И не случайно ваххабизм запрещен во многих странах. И я, безусловно, являюсь категорическим сторонником того, что у нас ваххабизм наконец-то запретили. Это одна история. Другая история, когда мы говорим вообще про инокультурных мигрантов, которые завозят или сами приезжают в страну, которые не хотят жить в нашей культуре, не уважают наши обычаи и то подобное. Это тоже, безусловно, это как бы должно быть исключено. А другое дело, когда мы говорим вообще про некое религиозное действие. Но в данном случае давайте разберем, что такое намаз просто по существу, физически, да? Это человек делает земной поклон.
6: Ну, несколько, я так понимаю.
5: Да какая разница? В общем-то, это...
6: Но это все-таки это занимает время, то есть...
5: Суть не в этом. Человек, по факту, физически, человек делает земной поклон. Хорошо, земные поклоны. Вот если мы запрещаем намаз, то есть вот, ведь по названию новости понятно, что, значит, люди недовольны, да? Вот если мы запрещаем намаз, да, означает ли это, что человек, который проходит мимо, не знаю, вот храм Покрова на Нерли, он стоит прямо в чистом поле, или храм Василия Блаженного, и вот он захотел осенить себя крестным знамением и поклониться храму, или даже земной поклон сделать, это тоже запрещается тогда? То есть, получается, в православной стране мы запрещаем делать земные поклоны и осенять себя крестным знаменем, или мы запрещаем только делать земные поклоны без крестного знамени? То есть как вы будете определять это все, да? Вот в этом смысле, конечно, здесь важна и все-таки какая-то мотивация, да? Если человека правда как-то провоцирует, то есть он, значит, не то, что, значит, где-то ушел там в парк тихонечко, его там никто не видит, а он буквально, значит, там остановил там движение и стал прямо на дороге делать намаз, то это правда, это провокационное действие. Здесь тут дело миссионерской деятельности, а тут, правда, ну как-то, наверное, нужно как-то это вот регламентировать, расписать, что можно, а что нельзя. Вот. Поэтому у нас ислам является традиционной религией в нашей стране, и у нас не должно быть само по себе еще исламофобии. Мы сами, православные христиане, страдаем от христианофобии. Нас самих христиан, именно реально верующих, боятся. И поэтому, когда, ты знаешь, я сейчас вот на больничном нахожусь, и мне приходится ходить, в том числе, в общественную столовую. Да? И когда я спокойно сажусь и осеняю себя крестным знаменем...
6: Все дергаются?
5: Да, все или дергаются, да-да-да.
6: Что происходит?
5: И потом выпрыгивают в окна с криками, там, значит, сатана. Нет, такого, Полин, не происходит.
6: Так, ну мне прям интересно, чем дело кончится.
5: Но люди замечают, что я осеняю себя крестным знаменем, да? Надо же, человек помолился перед едой. Вот. Поэтому, в принципе, сегодня вообще верующий человек, когда он совершает какие-то религиозные действия, у многих это вызывает какие-то вопросы. Да?
6: Да.
5: Поэтому я еще раз, мне кажется, что просто вот брать и запрещать намаз как религиозные действия, да, это нельзя. Это нельзя. А если мы говорим про какие-то публичные действия, вот именно публичные, то надо все-таки это четко расписать, что подпадает под публичные действия. И в том числе, что подпадает под провокацию. Но чтобы хотя бы вот суд мог, в общем, понимать, от чего ему отталкиваться.
6: Ну и, наверное, все-таки чуть четче прописать, где вообще это нормально, а где ненормально. Потому что все-таки великое множество новостей про то, как там мигранты делают намаз там, в торговых центрах и так далее, это тоже...
5: Ну вот, может быть, да, прописать, что есть какие-то общественные места, прямо составить список общественных мест, там, значит, там парки в черте городских парков, которые они у нас сегодня все как раз имеют, даже заборчики и все остальное. В торговых центрах, там прописать, где это
6: нельзя
5: делать.
6: Где можно,
5: делать,
6: где нельзя. Да? Вот. Ну вот давайте тогда, во-первых, скажем нашим слушателям, что нам можно звонить, и телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-912, плюс 7-495-95-95-912. Я всегда путаюсь.
5: Представляешь, у тебя будет пожар дома, а ты будешь звонить 495-95-95-912.
6: Ну, слава богу, что
5: тогда,
6: да,
5: без пожаров.
6: И все-таки там короче номер немножко.
5: Ну и пишите, кстати, вопросы в соцсети «Радио Спутник».
6: Да. Да, пишите почитаем. Вопросы, мы их почитаем. И нам можно звонить со своими новостями, можно звонить с комментариями по тем новостям, которые мы вот озвучивали.
5: Кстати, вот по поводу публичного намаза, вообще по поводу намаза, каких-то публичных религиозных действий, да, напишите, пожалуйста, или позвоните, интересно ваше мнение, потому что я просто хочу заметить, что у нас вообще есть мусульманские республики, да, и, например, ты не можешь, ну как, вот ты на территории всей страны хочешь запретить намаз, да, ну расскажи ты Чечне. Там, или Татарстану, да? Вот. Ну, то есть как? Или мы это в каких-то регионах определенных запрещаем, да?
6: Ну, кстати, я вот была в Чечне, я, если честно, не помню, ну, по-моему, там все-таки есть какие-то места, где
5: ну, кстати,
6: можно
5: да, мусульманских
6: делать.
5: Регионах
6: я
5: есть,
6: вот не уверена
5: места,
6: здесь.
5: Где молиться
6: да,
5: можно.
6: Да, да, там просто есть для этого места. Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что запрещенная в Российской Федерации террористическая организация «Вилаят Хирасан» активно вербует боевиков в России, рекрутируя сторонников прежде всего из числа трудовых мигрантов, граждан Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Казахстана. Это как бы новость, которая подхватывает как будто бы предыдущую немножко.
5: Но вот здесь у меня как бы, знаешь, вопрос. Если мы говорим А, то почему мы не говорим Б? Значит, группировка «Вилаят Хирасан», да? Кстати, если кто не знает, что такое Хирасан, Хирасан — такая провинция, которая находится в Иране, это реальное место.
6: Это оттуда имам Махди должен прийти.
5: Оттуда должен прийти имам Махди, которого ждут, значит, мусульмане, и при... Значит, правление имама Махди, ислам будет царствовать по всему миру, ну и, в общем...
6: Всем... Согласно исламской эсхатологии, да. Я понимаю.
5: Согласно исламскому учению
6: о конце света.
5: Эсхатология, Полина, в общем, да. Держи себя в руках, в общем, ты все-таки на радио Спутник, да, а не в МГУ. Вот. Но, значит, понятно, что это все такие террористические религиозные организации ваххабитского толка. И не случайно в тех странах, откуда, собственно, трудовые мигранты приезжают, и у нас товарищ Бортников, да, много лет ему, чтобы дальше ФСБ трудилось на поимку всех террористов, да, он не случайно озвучит четыре страны: Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан, где запрещен ваххабизм.
6: То есть оттуда люди, которые нарушают закон там, едут к нам?
5: Конечно. Все, значит, ну не все, ну то есть вот представляете, вас, значит, накрыло, и вы, значит, стали последователем такого учения ваххаб-Али, то есть вы стали ваххабитом.
6: Оно у нас, да, не запрещено.
5: Оно у нас не запрещено, да. Но в вашей стране, вот, предположим, там наш киргиз, да, или таджик, или узбек, или казах. Прекрасные национальности. Прекрасные.
6: Достойные люди, да.
5: И вот, но вам в стране это запрещено, вам светит 20 лет. И вы едете в Россию, где просто все прекрасно. Где все прекрасно, и вы можете делать все, что угодно. Там, конечно, вас начинают вербовать. Вот руководитель ФСБ говорит, вербует именно вот, так давайте сделаем то, что сделано в тех странах. Давайте просто запретим, и они просто не будут к нам ехать. Пусть едут в Афганистан трудиться. Там это разрешено.
6: Угу. Ну, у нас есть звонок. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста.
7: Здравствуйте, Сергей, Санкт-Петербург.
5: Здравствуйте, Сергей.
7: Всегда очень интересно, отец Павел, слушать ваше мнение по разным сторонам, что происходит.
5: Спасибо, Сергей.
7: Вот понимаете, вот интересно, вы, наверное, слышали, это Папа Римский-то сказал, что все вот это искусственный интеллект, вот этот цифровой концлагерь, он убивает все человеческое. Но я так понимаю, и православная церковь поддерживает это.
6: Речь идет о свежей энциклике, я так понимаю.
5: Да. Сергей.
7: Да, и создается так называемая новая религия, как он сказал, Бог, интеллект, искусство, что все человеческое. Вот как с этим возможно бороться или нет? Понимаете, вот у нас вроде, да, правительство, президент ходит в православную церковь, все это. А везде идет пропаганда искусственного интеллекта. Влаиваешь каждый день, искусственный интеллект, цифровой, это спасет нас. Ну, понимаете, человек становится вот как, мы чувствуем, как подопытные кролики.
5: Сергей, да? А сколько вам лет?
7: Угодно. Да я уже старый, я уже 71 год.
5: Понимаете? Сергей, и вот вы совершенно правы. Но...
7: И вот это элитное, вот еще немножко, вот это элитное меньшинство, оно хочет управлять 7 миллиардами людей. И как с этим бороться? Только общая духовность и, я не знаю, тогда все религии просто уничтожатся. Все духовное будет. Спасибо большое.
5: Сергей, обязательно приходите в субботу в Санкт-Петербурге. Я буду, у меня командировка, я буду в субботу выступать в магазине «Буквоед». Вот, приходите, чтобы обняться. Вот. Было бы у меня свободное время, мы бы с вами еще на рыбалочку бы съездили. Вот я бы с Сергеем 71 год.
6: Да, нет,
5: это просто вот с умным человеком заточите, да, когда вот человек вот уже столько пожил.
6: А по сути,
5: может, потому что у меня дедушки не было, да, ни с одной, ни с другой стороны. Поэтому вот, Сергей, приходите, мы с вами обязательно развиртуализируемся, раз нас радиоспутник нас так связал. А если по сути, то. Что сказать? Я могу совсем согласиться и с тем, что говорит и Папа Римский, и что говорит Святейший Патриарх, и то, что говорит Сергей, но есть одно но. Я считаю, что все эти высказывания, все эти речи, это уже все, это вчерашний день, уже опоздали. Я считаю, что человечество уже проиграло в этом вопросе. То есть вот говорят, что надо остановить, надо подумать. Нет, ребят. Об этом, когда говорили, что надо остановить, надо подумать, об этом говорили 3 года назад, по-моему, нет, даже 2 года назад, когда, я помню, это была зима, декабрь или ноябрь, наверное, 24-й год, или 23-й, 24-й год, когда вот Альтман как раз, вот чат GPT только появлялся, они вот говорили, что, ребят, вот мы это создали, это еще только-только вот чат GPT, да, еще до того, что вы сегодня достигли, было, вроде еще казалось, что это вообще фантастика. Что вот надо подумать, внедрять нам это или не внедрять. Они сами, создатели, еще об этом говорили. Тогда, помню, собирались, думали, что нужно как-то вот подумать, не подумать и все остальное. Но потом все плюнули, и понеслось. И,
6: это
5: мы, и мы проиграли. Надо смотреть правду, правде в глаза. Человечество в этом вопросе проиграло. Оно проиграло самому себе. Потому что, конечно, мы же не просто homo, мы homo sapiens.
6: Ну, разумно. Надеемся на это, по крайней мере.
5: Ну, вот, вот Homo sapiens, да, он проиграл просто Homo.
6: И чем это грозит?
5: Ничем хорошим.
6: Потому что могли бы не добавлять.
5: Просто что-то будет. Мы даже не знаем, что будет. Просто что-то будет. Мы решили этим пользоваться. Ну и все.
6: Такая у нас новостная передача. Что-то будет, друзья. Наш прогноз.
5: Как вы думаете, что будет? Ну что-то
6: будет, да. Есть звонок у нас. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста.
8: Здравствуйте, ведущий. Меня зовут Александр.
5: Здравствуйте, Александр.
8: Да, с праздником вас. Дня Святого Духа.
6: Спасибо.
8: Вот такой вопрос. Сегодня такое явление я обнаружил в нашем храме на окраине Москвы. Приток молодежи, вот они как бы так прям волнами идут, идут сегодня в церковь. Вот одна молодежь буквально. Я раньше вообще такого не замечал. И в связи с этим вот такой вопрос. А с чем это связано? Это вот реальный такой духовный поиск или это некий такой ответ вот, на приток иноплеменных, инокультурных? То есть, ну, это как некая такая почвенническая вещь. Поиск идентичности, за что-то ухватиться, удержаться, ну, чтобы свое не потерять.
5: Спасибо, или... Александр. А сколько вам лет?
8: Мне, ну, 38 полных.
5: Знаете, Александр, я хотел бы заметить, что не надо недооценивать миссионерскую деятельность, которую активно на протяжении последних 10 лет вели разные представители Русской Православной Церкви, и я один из них. Причем это все, как бы вся эта миссионерская деятельность, она расцветала в каком-то смысле даже, наверное, в геометрической прогрессии. То есть я помню времена, когда вот это было, наверное, 10 лет назад, даже чуть больше, чем 10 лет назад, когда я, на 2014 год, в социальной сети «Перископ», когда я, помню, начал вести прямые эфиры с ответом на вопросы. И там было буквально, там был отец Лука Степанов, отец Александр Митрофанов, я их прям помню по именам, да. Мы втроем, да, потому что никто больше прямых эфиров еще нигде не было, мы втроем просто отвечали на вопросы. У меня получалось чуть лучше, ну, в том смысле, больше популярности было. Потом я перешел в запрещенный Инстаграм. Нас стало еще чуть больше, появились там отец Николай Бабкин, помню, был проект «Батюшка онлайн», И оно постепенно развивалось. Где-то, наверное, лет 5 назад уже подключилось большое количество православных мирян, которые тоже активно вели блоги. Появились там порталы «Иисус», да, который сейчас вот митрополит Иларион ведет. И вообще много-много там Сережа Комаров, там, короче, очень много
6: Фома
5: появилось.
6: Стал, да, Фома да, появился, да,
5: прекрасно, прекрасно портал. И портал «Экзегет» появился. Но уже где-то примерно 2 года назад произошел просто невероятный взрыв, и количество новоначальных уже молодых ребят, которых пришли благодаря тому, что нашей деятельности, они уже стали зачастую профессиональнее даже, чем мы, и лучше, чем мы, потому что
6: это все...
5: Это
6: моложе.
5: Да, да, и мозги лучше. И если вы сейчас зайдете в социальные сети, причем которые запрещены в нашей стране, да, вы увидите, что они, ну, просто буквально вот, вот День Святой Троицы, да, огромное количество роликов, огромное количество сообщений, да, и это все молодая среда. В итоге что получилось? Для молодых ребят, именно для этого поколения, вот для этой, так скажем, ниши, да, для них это стало комфортным. То есть для них это перестало быть опасным, перестало быть что-то чем-то страшным. Это даже не то, что это стало модным, но это стало интересным. И я хотел бы заметить, я специально исключаю слово «модным», потому что эти ребята, они реально читают. Реально читают Священное Писание, начинают изучать вероучение, общаются с священниками и тому подобное. Это огромный вызов для всей Русской Православной Церкви, в первую очередь в России, да, потому что мы вот старенькие, в том числе Александр, в 38 лет, вы тоже старенькие, и я старенький, они к нам идут, мы должны показать им пример. Важно не отпугнуть их, потому что вот этот интерес, который есть, да, вот это живой интерес. Это не просто какая-то мода прийти, значит, сфоткаться там, значит, на фоне алтаря и все. Даже потому, как они вот расписывают там праздники, как вот что говорят. Это большие-большие молодцы, ребята. Так что это, в первую очередь, на мой взгляд, это миссионерская деятельность, которой вот у нас спасибо Святейшему Патриарху, который всегда давал зеленый свет именно через интернет. Мне кажется, это основная причина.
6: Ну и как бы количество, получается, перешло все-таки в качество в данном конкретном вопросе.
5: Я хотел бы заметить, что я тут как раз не себя считаю здесь и священников основной причиной. В первую очередь, сами ребята, когда стали проповедовать на своем языке, для своего возраста, это вот, вот это, наверное, был такой ключевой момент.
6: Тут вот у нас комментарии оставили. Живу в одном из мусульманских уголков России, где, разумеется, есть, не могут не быть верующие мусульмане. Не видела ни разу читающих намаз на дорогах, перекрестках и так далее и тому подобное. Так что не надо этой вашей, что нам теперь запретить намаз и прочее, бла-бла-бла.
5: Потому что вы живете в мусульманском регионе, и, естественно, там везде мечети есть.
6: Но тут написано, что прекрасно понятно, кто и с какими целями внезапно и хаотично парализует жизнь мегаполисов этими намазами.
5: Нет, подождите, ребята, никто не говорит про парализацию. Я даже, если вы вспомните то, что я говорил, я как раз про это и говорил, что это не надо, что это недопустимые вещи. Там, когда ты остановил машину, начал делать намаз, да, это провокация, это недопустимо. А вот если человек живет, вот он мусульманин, он живет в Санкт-Петербурге, сколько в Питере мечети, там 2-3, наверное, на весь Санкт-Петербург, да, вот он хочет помолиться, он ушел просто там куда-то в кустики, в сторону, не на общественное место, да, не там, не парк, ничего, он там в сторону отошел, где-то там, чтобы его никто особо не видел, никому не мешать, сделал намаз. Это мы тоже запрещаем, потому что одно дело мусульманский регион, да, где, значит, вот везде... Значит, есть мечети. Вот я, предположим, приеду в мусульманский регион, да, храмов православных нет, да, я иду, например, сел там, ну, мне захотелось помолиться, я сел на лавочку, сижу, читаю правила и осеняю себя крестным знаменем, а в какой-то момент, может быть, там встал, например, там Великий пост, молитву Ефрема Сирина нужно сделать, земные поклоны, я отошел день куда-то в кустике, осторожно сделал там земные поклоны, прочитал мое православное правило. То, что рядом нет храмов там, и тому подобное. Меня нужно за это казнить или не нужно? Поэтому здесь это тонкая грань, ребят. Это, тут надо деликатно подходить.
6: У нас звонок еще один. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста.
9: Алло, здравствуйте. Спасибо большое.
5: Здравствуйте. Как вас
9: зовут? За передачу. Мария. Отец Павел, мы с радостью слушаем всегда вас.
5: Спасибо большое.
9: Просто потрясающий вы. Такой логичный.
5: Это все благодаря Полине Уваровой.
9: Вы знаете, я хотела отреагировать по поводу разводов. Я считаю, что дело не совсем в разводах, а в том, что женщин отучили рожать детей. Вот у меня у бабушки было 12 дней, у матери 5, я 4, а я вот подкачала всего 2. Вот это работы с женщинами не проводится ни в православной церкви, ни в правительстве нашей страны. А вот мусульмане, этом плане молодцы, понимаете? И вот мы стоим на плечах тех предков моих, наших бабушек, которые нам нарожали население, да? Вот моей бабушки, ее потомки в 10 странах разъехались из Латвии, потому что там было притеснение. Они разъехались и живут в других странах, но они тоже нарожали уже
5: спасибо детей большое, Мария. Таких... Вы знаете, спасибо. Я, да, спасибо большое за мнение. Я бы, во-первых, не согласился бы с тем, что мусульмане прям рожают. Тут надо разделять все-таки религию и национальность. В принципе, верующие, я это много раз говорил, верующие рожают больше всегда. И православные христиане как рожали много, так и рожают много. И мусульмане тоже, как верующие, как рожали много, так и рожают. А вот там, где уже формальные мусульмане, там тоже значительное снижение рождаемости. Mm-hmm. Это наблюдается во всех странах. Посмотрите на то, как рожают мусульмане, которые прям приезжают в Великобританию, и там ассимилируются, и становятся вот там уже такую вот, не ведут какую-то, вот если они из бедной страны приехали, да, а вот они уже там работу хорошую нашли, у них и все остальное. Посмотрите, они тоже все, вот которые второе поколение мусульман, третье, они тоже начинают меньше рожать. Тоже там уже трое детей, двое детей и так далее. Нет такого, что 7-8 детей. Потому что они все равно уходят уже, от, по сути, от веры. Больше в суету и тому подобное. Как говорил царь Соломон, суета, сует, там линия духа. Верующие рожают больше. Поэтому если мы хотим, чтобы в нашей стране было меньше разводов и больше рожали, нам нужно веру христианскую, да, поднимать. Не надо бояться. У нас все равно, мне кажется, все равно, и в том, что в руководстве где-то боятся православной веры. Но хотел бы еще тут обязательно прочитать, тут камень в мой огород. Батюшка стал заднюю давать по поводу намаза. Похоже, получил от начальства втык. Никогда никакой, там, во-первых, втык не получал. Вот. Еще раз скажу, что я против всех различных, даже инокультурных мигрантов. И считаю, что у нас правительство правильно все делает. И нужно продолжать. И в том числе касаемо там, вот то, что ФСБ, я считаю, что должно запрещен быть ваххабизм. Угу. Но когда мы говорим вообще просто намаз. Намаз — это просто религиозные действия. Так же, как земной поклон. Возможно, тот, кто это комментирует, просто сам неверующий человек и не знает, что мы, православные христиане, тоже имеем массу религиозных действий. Да, в том числе, которые внешне совершаем. Крестное знамение — тоже религиозные действия. Поэтому, например, вы сейчас запретите женщинам покрывать голову. Вот скажите, мы запрещаем покрывать, там, носить хиджаб. Но хиджаб — это платок. Вот вы запретите носить хиджаб публично, получается, православные христианки не могут голову покрывать. Поэтому, еще раз говорю, к некоторым вопросам нужно подходить деликатно.
6: И там, разбираясь, да.
5: Разбираясь, конечно,
6: одно дело хиджаб, там другой никак,
5: А вот что касается провокаций, конечно, провокации должны быть исключены.
6: Я вот не знаю, успеем ли мы еще обсудить новости культуры в виде нового клипа «Шамана с иноагентами». Вы видели клип Ярослава Дронова?
5: Да, я посмотрел. Ну, это, конечно, прекрасный пример, как нужно хайповать. Вот, может быть, потому что уже как бы закат, да, был какой-то, правда, всплеск интереса к Ярославу Дронову в нашей стране. И, правда, были прекрасные песни, да, песни «Встанем», просто mm-hmm. чудеснейшие песни. Да и песни «Я русский», тоже она, как бы, словно и молодежь это полюбила, песни и тому подобное. Но потом как-то вот оно что-то вот, ну, как-то вот оно не пошло. Вот, и мне кажется, что это уже, вот, я посмотрел, это, конечно, ну, что-то вот не то. Вот, это то, что напоминает хайп, да, причем за счет иноагентов, что их там трогать, вот, ну, наверное, чтобы они, а они, кстати, на это про хайп, на эту провокацию повелись, очень многие стали, ну, отвечать ему и в своих, значит, там, новостных обзорах, потому что были миллионники, в том числе, замечены, угу. Вот, стали это упоминать. Пусть со смехом, но получается, что на провокацию повелись, тоже такое себе.
6: Ну, то есть это как бы много шума из ничего получается.
5: Да, ну, и желаю Ярославу Дрону успехов, но чтобы песни были какие-то приличные и хорошие. Вот. Ну, для этого нужно трудиться, Ярослав.
6: Ну, что ж, у нас подходит к концу наш эфир.
5: Друзья, всех как с праздником Святой Троицы. Всех с праздником рождения нашей Святой Церкви. Всех православных христиан обнимаю, всех остальных тоже обнимаем. Но не так крепко, как православных. Все, ребят, пока-пока.
6: Пока-пока, берегите себя.

0: Латвия устанавливает бетонные заграждения вдоль границы с Россией. Контекст. Зубы дракона. Так называются противотанковые укрепления в виде пирамид из железобетона. Они предназначены для замедления продвижения бронетехники противника. Эти фортификационные заграждения в три ряда шириной 10 метров стали появляться на границе двух стран. Каждое изделие весит порядка полутора тонн. В дальнейшем латвийские власти намерены дополнить зубы дракона противотанковыми рвами. Для купирования так называемой угрозы с востока земли пришлось изымать у собственников для нужд Минобороны. Даже специальный закон, легитимизирующий экспроприацию, приняли. В 2024 году прибалтийские государства обратились к Евросоюзу. Попросили выделить им 2,5 миллиарда евро для возведения 700-километровой линии обороны от якобы нарастающих военной угрозы и вредоносных действий Москвы и Минска. Проект дорогостоящий, но военные специалисты сомневаются в эффективности таких укреплений, особенно в стремительно меняющихся реалиях современных вооруженных конфликтов. Никакие зубы дракона от господствующих в воздухе и на поле боя дронов не защитят. Да и нападать на Прибалтику никто не собирается.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 20 часов, в Ереване 21, в Челябинске 10 вечера. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. В Херсонской области при атаке украинского дрона погиб ребенок. Эксперты МАГАТЭ выявили повреждения на ЗАЭС после удара ВСУ. С Днем защиты детей, юных пассажиров метро поздравят Митроша и его друзья. Подробности далее. 6-летний ребенок погиб и 5 взрослых ранены в Геническе в результате атаки украинского БПЛА по многоквартирному дому. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальда. Как уточняется, сейчас на месте работают экстренные службы и правоохранительные органы. Как отметил Сальда, в данный момент налет вражеских беспилотников продолжается. Зафиксированные на Запорожской АЭС повреждения соответствуют последствиям удара беспилотника. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергетике. Ранее эксперты МАГАТЭ приехали на Запорожскую АЭС для проведения инспекции. Так они выявили повреждения внешней части здания машинного зала ЗАЭС, подвергшегося атаке украинского дрона накануне. Кроме того, эксперты подтвердили, что уровень радиации на станции остается в норме. В свою очередь, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Грузин заявил, что этот украинский удар стал серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. Он призвал прекратить атаки, чтобы предотвратить реальный риск ядерной аварии. 46 человек погибли, 74 пострадали в населенном пункте Намкхам на северо-востоке Мьянмы. Там произошел взрыв здания, где предположительно хранились взрывчатые вещества для горнодобывающей деятельности. Это передает агентство Associated Press. Уточняется, что среди жертв 6 детей. Поисково-спасательные работы продолжаются. Взрывной волной повреждены более 100 жилых домов в окрестностях. Создана комиссия для расследования причин случившегося. Сверхзвуковые пассажирские самолеты вернутся в небо, поскольку время сейчас является ключевой ценностью. Таким мнением поделился глава Росавиации Дмитрий Ядров. Главными факторами создания сверхзвукового борта являются безопасность и экономичность. Ядров отметил, что разработанный в СССР сверхзвуковой самолет Ту-144 определил свое время. Опередил свое время. Отмечу, глава Минпромторга Антон Алиханов ранее сообщил, что опытно-конструкторские работы по российскому сверхзвуковому гражданскому самолету нового поколения ожидаются до 2040 года. Организация Объединенных Наций находится на грани банкротства, так как США и КНР не вносят платежи организации. Это утверждает газета Wall Street Journal. Отмечается, что США имеют просроченные платежи ООН в размере 4 миллиардов долларов. Издание напоминает, что Штаты также вышли из десятков ее программ и агентств, в том числе из ВОЗ. Газета также утверждает, что КНР должна ООН выплаты в размере 455 миллионов долларов. Так, организация на фоне финансовых трудностей провела масштабное сокращение расходов, закрыв часть офисов и сократив часы работы переводчиков. Персонажи проекта «Московский транспорт детям» поздравят юных пассажиров столичного метро и МЦК «Международный день защиты детей». Об этом сообщает столичный Дептранс. Отмечается, что поздравления от Митроши, Речкина и Электробусика прозвучат в переходах и вестибюлях. Больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Добрый день, дорогие друзья. Это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». И здесь по традиции мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченков, как всегда, в студии. И у меня сегодня в гостях Спиридон Келинкаров.
3: Добрый день.
2: Политолог, депутат Рады. Да. Украинской 5-го созыва.
3: 5-го, 6-го и 7-го созыва.
2: Человек, который своими глазами видел украинскую государственность, державность с самого начала ее становления в современном изводе и, в общем, до самого конца, я надеюсь, этой государственности в той или иной форме. Спиридон, я хотел с вами сегодня обсудить вот какую тему. У нас в силу очевидных причин, общественных, абсолютно очевидных причин, мы все чаще скатываемся к упрощению, что тот конфликт, который, свидетелями которого мы и участниками которого мы являемся, это конфликт между русскими и украинцами. Так ли это, во-первых? А во-вторых, давайте поговорим о том, почему все значительно сложнее, почему Украина сложнее, чем она нам представляется, и, в общем, она была с самого начала сложнее.
3: Ну, давайте мы, наверное, начнем с периода развала Советского Союза, обретения независимости как России, так и Украины, и тот сложный путь, который две наших страны прошли за этот период. Был период 90-х годов. Развал Советского Союза, и мы вместе, обнявшись, уверовав в то, что на самом деле капиталистическая система управления гораздо эффективнее, чем наша плановая, это была абсолютная убежденность очень многих людей, которые жили на исходе, да, Советского Союза, с учетом той ситуации, с которой не складывалось, с дефицитом и всем остальным, им казалось, что ну вот, наконец-то оно пришло, то счастье, да, наконец-то мы обретаем определенные возможности, и мы вместе, ну где-то, наверное, если не здесь, десяток лет, а чуть меньше, вместе шлепали нога в ногу в одном направлении.
2: Если позволите.
3: Направление, да, на Запад.
2: Да, на Запад абсолютно. Если позволите, почему так получилось, у меня есть своя конспирологическая теория. Граждане Советского Союза читали Ленина, но не вычитывали из него то, что там было написано, ровно потому, что та реальность, которую он описывал, не существовала для них. Они не понимали, что он пишет о капитализме вообще, ну, приблизительно даже.
3: Вы знаете, это, наверное, спустя уже два десятка лет люди уже пришли в сознание, да, и говорили, оказывается, то, что писали в газете «Правда», это все-таки правда. О том, что там на самом деле... Я вот в этом плане, знаете, вспоминаю свое детство. Была такая передача «Международная панорама». Я помню, я был ребенком, вот, и отец у меня очень любил смотреть эту передачу. И я как-то так залип и смотрю. Я помню, вот у меня в голове отпечатался один сюжет, когда стоит, ну, такой вполне себе приличный двухэтажный дом. И американская семья сидит на крылечке этого дома, ну, и журналист с ними беседует. И задают там вопросы, и вот они не могут зайти в свой дом по каким-то причинам. Но я, будучи ребенком, я не понимал, по каким причинам. Ну, как это вот для меня, например, для советского ребенка, как может человек сидеть на крыльце своего дома и не иметь права зайти в свой дом? Для меня это была дикость полная, да? Но, тем не менее, это у меня как-то так отпечаталось в голове. Я тогда еще не читал Ленина, не учился в университете, научный коммунизм не изучал, многих процессов не понимал, но для меня, как для ребенка, это было удивительно. Вообще, на самом деле, даже вот в период моей жизни в Советском Союзе я с детства гордился тем, что я родился в этой стране. Эти мои мысли меня посещали в момент, когда я уже проходил срочную службу, да, когда мне выдали автомат, первый караул. Я вам даже передать не могу, с какой гордостью я это делал. Я понимал, что я часть, да, вот того великого государства, в котором я жил. Это уже потом стало очевидно понятно, насколько там прогнило партийное руководство, насколько они далеки были от тех идей, которые они сами пропагандировали, к чему привело приспособленчество, да, внутри партийных структур, и вот этот развал изнутри, во что превратился комсомол. Это уже все стало понятно потом. Но на тот момент, когда я был ребенком и жил в этой стране, конечно, безусловно, я гордился тем, что я живу в этой стране, я мог летать по всему Советскому Союзу, и, в общем-то, я это и делал, да, у меня часть родственников жили в России, часть родственников жили в Грузии. Я посещал эти страны, я видел, как живут одни народы, другие народы. Ну, это все как бы у меня накладывало определенный отпечаток. Я, кстати, недавно так получилось, где-то в интернете мне попалась передача «Прогноз погоды советского периода». Вы знаете, когда смотришь спустя там 30 лет, да, после развала Советского Союза, прогноз погоды, когда там было, да, сегодня в Риге столько-то там, да, в Баку столько-то, это, и ты понимаешь, какую огромную, мощную страну мы потеряли.
2: В России есть термин «святые 90-е». Святые 90-е на Украине были?
3: Ой, это ужас. Нет, ну, я-то думаю, что на самом деле процессы, которые происходили в 90-е в России и на Украине, они были абсолютно одинаковые. Ну, были, конечно, города, там, Москва, там, условно, у нас, наверное, не столько даже Киев, сколько Днепропетровск, где более жесткое было это криминальное противостояние. Наверное, не случайно вся политическая элита Украины большую часть периода независимости как раз правил Днепропетровский клан, потому что в годы как раз 90-е, ну, я думаю, что они, в общем-то, какой-то период вышли победителями. Они конкурировали с донецким кланом, на какой-то короткий период донецкие тоже перехватывали власть. Но это все вопрос мощи, да, организационных ресурсов финансово-промышленных групп, которые уже в результате рыночных отношений претендовали на те или иные роли. Я просто помню там год, наверное, 96-й, да, это же был такой период, причем по всей стране, одномоментно. Это был период правления Кучмы, когда криминал уже настолько только начал заходить глубоко в саму власть, да, сначала на региональном уровне, а потом уже претендовать на какие-то посты и должности уже, скажем так, на уровне государства, это был серьезный вызов. На этот вызов нужно было как-то реагировать, и поверьте мне, реакция была мгновенной. В течение 96-97 годов фактически по всей стране одномоментно зачистили всю организованную преступность, их просто стреляли. Ну вот просто взяли и не отстреляли. В противном случае они бы сегодня и были той самой властью, о которой мы говорим. Правда, нынешние мало чем отличаются от тех, кого они там, условно говоря, закопали, да, но тем не менее.
2: Но при этом говорят, что Янукович, собственно, как раз был одним из представителей тех самых группировок, мафиозно, а не мафиозно, ну, там, условно, да. Ну, по крайней мере, такая слава почему-то за ним про шапки, про все остальное.
3: Да. Вы знаете, что на самом деле история про шапки – это абсолютный вымысел. Это не имело места быть. Да, у него была уголовная ответственность, но совсем не за шапки. А то, что касается шапок, был такой у нас тоже один из политиков, который зашел в Верховную Раду, Миша Бродский. У него был ресурс-обозреватель. На самом деле, все, что касается шапок, это придумал он. Он с этой идеей пришел к Турчинову, и они через медиа прокачали тему этих самых шапок, а Януковичу просто было бессмысленно оправдываться, потому что он тем самым подыгрывал бы им. На самом деле, конечно, никаких шапок Янукович не снимал. Это была идея, причем вы можете забить Михаил Бродский и шапки Януковича, да? И вы посмотрите, где он открыто говорит о том, что это абсолютно придуманная история. Абсолютно. Но она была придумана, естественно, с определенной целью. Естественно, для того, чтобы дискредитировать Януковича как одного из потенциальных кандидатов на пост президента. Вообще, в украинской политике все это использовалось довольно часто. Очень придуманные истории. Там от каких-нибудь педофилов в Артеке и заканчивая шапками Януковича, там все было. И это, да, это один из элементов политической борьбы, потому что выборы на Украине, они всегда были очень конкурентные, с одной стороны, да, и это всегда были бои без правил. То есть победителя не судят. Условно говоря, если ты победил на выборах, да, условно, Центральная избирательная комиссия признала тебя победителем, значит, ты молодец. Как ты достиг этого, это абсолютно не имеет никакого значения. Было ли это через решение судов или там какими-то жесткими методами подавления воли там наблюдателей в комиссиях, это уже было вторично. Да, там были какие-то нарушения, но в целом как бы все. А тут очень важно было на Украине еще и отстоять это право, да, своей победы. Это как с мамонтом в древние времена, знаете, вот ты убил мамонта и несешь его себе. Несешь и говоришь, вот это мой мамонт, вот теперь там условно моему племени хватит там. А на самом деле этот твой мамонт ровно до тех пор, пока ты его можешь защитить. Вот Янукович выиграл выборы в 2004 году, а защитить результат выборов не смог. Прокачали третий тур выборов. И все. И он потерял эту власть. Правда, внутри Украины все-таки была такая, она своеобразная, но демократия, да, и ему представился шанс отыграться в следующем цикле президентских выборов. Да, там был ряд стечения определенных обстоятельств, связанных с противоречиями внутри тех, кто был против Януковича, да, между Тимошенко, Порошенко, Ющенко и так далее. И так сложились обстоятельства, скажем так, звезды так сошлись, да, что на самом деле те люди, которые в принципе были антагонистами того же Януковича, ну, вынуждены были на каком-то этапе его поддержать в противовес, допустим, той же Тимошенко. Кстати, она вот недавно выступала с заявлением и говорила о том, что вот если бы я выиграла на тех выборах, да, условно говоря, президентских, то войны бы не было. Это я к тому вопросу, который вы вначале поставили, о противоречиях между украинцами. Слушайте, я жил в регионе, да, вот, Луганская область. Он поделен, условно говоря, ну, понятно, городские есть города, а есть сельские районы. Но вот весь север Луганской области, включая и город Старобельск, который они вот бомбили на днях, да, там живут украиномовные люди. Абсолютно украиномовные люди, для которых украинский язык является родным. Они говорят на украинском языке. Да, это суржик, как там Аваков говорил, слобожанский суржик, да, это нечистый, может быть, украинский язык, но тем не менее, они говорят на этом языке. И абсолютно никаких противоречий внутри региона, у нас вообще каких-то там межнациональных, межконфессиозных конфликтов вообще никогда в жизни не возникало. Никогда. Вот вообще никто не спрашивал, ты кто по национальности, русский ты, украинец ты, армянин ты. Ну, абсолютно интернациональный регион. С учетом того, что на самом деле Донбасс это такой специфический регион Украины, да, туда все-таки съезжали со всего Советского Союза в период индустриализации. И там он очень многонациональный, очень, больше 112 там разных народностей, национальностей. Там просто это люди, которые живут, с уважением относятся друг к другу, никаких конфликтов не возникало. Конфликты многие, которые были внесены в украинскую политику, они были внесены исключительно с политической целью. Исключительно с политической целью. То, что, в принципе, для кого-то представляло ценность, ну, окей, хорошо, Говорили там про этого Бандеру, да, на Западной Украине. Ну, жители там восточных регионов, в принципе, абсолютно спокойно реагировали. Ну, и там сумасшедшие, понятно, в 1939 году их там присоединили, у них там свои герои. И все было ровно, ровно до тех пор, пока они не решили, что на самом деле они имеют право доминировать на всей территории Украины со своими идеями, включая и своих героев. И на самом деле это они смогли реализовать по одной единственной причине. По причине того, что украинская власть в лице Януковича того же, да, они были зациклены на деньгах. Они считали, что на самом деле самое главное и важное для человека – это условно повышение стандартов жизни. Да? Условно дать человеку деньги, чтобы он заткнулся, молчал, жил себе и радовался этой жизни. А то, что делается в сфере культуры, образования – это не важно. И вот я помню, с какой легкостью они отдавали в парламенте комитеты по свободе слова оппозиции, комитеты по культуре отдавали оппозиции, да? Вот, спорт, вот все, что... Это вторично.
2: Все, что с жизнью людей связано напрямую, да.
3: А что важно для власти было? Бюджетный комитет должны контролировать мы, регламентный комитет должны контролировать мы, вот это... А это все отдайте им. Ну, вот они отдали. А эти потихонечку, да? А вот мы требуем там празднования, там, дня рождения какого-нибудь Бандеры, да, ну, условно. И говорили, ой, да ладно, нам нужны голоса за бюджет, давайте, пусть они проголосуют за бюджет, а мы там согласимся, пусть они празднуют. И вот так вот, шаг за шагом, давая им возможности реализации вот этих самых проектов, а потом начали уже они организовывать там общественные движения, организации. Кстати, абсолютно нацистские организации были легально зарегистрированы с 90-х годов. И никто вообще на это не обращал внимания. Хотя стоило бы.
4: Конечно.
3: Хотя стоило бы. Национал-социалистическая партия. Как может существовать в современной Украине? Это партия с 90-х годов. Она же существовала. Это партия убитого уже господина Порубье. Она была зарегистрирована. Она зарегистрирована по сей день. На это никто не обращал внимания. Почему? А потому что всегда можно было с ними договориться. Я вас уверяю, проще всего через финансовую основу было договориться с националистами. Проще всего. И в этом плане власть пользовалась этими услугами. И сейчас она делает то же самое. Нас пытаются заверять в том, что на самом деле принятие определенных сложных политических решений в современной Украине связано с какой-то особой позицией права националистических сил, которые выступают против, там, ну, условно, переговоров. Да? И поэтому, ну как, это же часть общественного мнения, мы не можем с ней не считаться. На самом деле все это не так. Все ровным счетом наоборот. Просто это власти не хочется искать этот компромисс, и она использует националистов для того, чтобы показать, что на самом деле украинское общество против.
2: Так они было, дешевле получаются.
3: Так было тысячу раз, понимаете? Угу. Вот вы вспомните весь период минских переговоров, это же было ровным счетом так. Просто нами пытались манипулировать, рассказывая, что это националисты против, они вышли на улицы, под офис президента, там краской обрисовали. Это все на самом деле делала сама власть, потому что ей нужно было это решение. Они договаривались с ними, они помогали в

0: наверное, вот уже в таком ярко выраженной форме с 2004 года. Вот с того самого третьего тура выборов, при приходу к власти господина Ющенко, который начал уже на государственном уровне, уже не просто на каком-то региональном уровне, да, а на государственном уровне начал продвигать этих самых националистов в качестве героев, да, икон, на которые нужно было молиться всему украинскому народу. Это же делал он. Он же присваивал звание Героя Украины Бандеры, потом Янукович это звание отменял, потом они судились в судах, там была целая история с этим связана. И, конечно, это он запустил весь этот механизм. Ну, а дальше уже новая власть в лице Януковича должна была считаться. Ну, и здесь они, мне кажется, совершили очень большую ошибку. В какой период произошло вот это восхождение, да, правонационалистических сил в лице свободы той же? И что стало результатом этого? Результатом этого стало противостояние между Януковичем и Тимошенко. Причем это противостояние набрало такие масштабы, что Янукович пошел на такое, как ему казалось, ухищрение. Да? Он решил просто по абсолютно, на мой взгляд, надуманным причинам, решил запретить участвовать в выборах в части регионов Украины политической партии БЮТ. Как он это сделал? Он через Министерство юстиции...
1: Это блок Юлии Тимошенко, да, на
0: все. Да, он через Министерство юстиции направил специалиста в ряд регионов Украины для проверки документации соответствия политическим партиям закону о политических партиях. Условно говоря, надо было дело производства проверить определенных политических партий, своевременное проведение пленумов, бюро, заседаний, совещаний, протоколов и всего остального, избрание того или иного лидера. Чистая формальность, да? Они отправили туда специалистов, те, естественно, дали соответствующие заключения, приняли решение, что ряд партийных организаций блока Юлии Тимошенко не соответствует закону о политических партиях. Их просто сняли с выборов и запретили участвовать. И где это произошло? Это произошло во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской области. Но, как вы знаете, святое место пусто не бывает. Вы вычеркнули из списков блок Юлии Тимошенко, и в 2010 году эту нишу подавляющим большинством голосов «за» взяла партия «Свобода». Они захватили полностью под контроль три региона Украины. Вы понимаете, да, что такое три региона Украины? Это бюджеты, это газеты, это организационный ресурс, это люди. А потом все это сыграло с Януковичем злую шутку, когда основой Майдана стали как раз эти три региона. Почему? Потому что там был административный ресурс. Там были главы администрации, там были председатели облсоветов, там были финансовые ресурсы, возможности для того, чтобы как власть перенаправлять определенные человеческие ресурсы на решение тех или иных задач.
1: Вопрос вот в чем. Нам чаще всего говорят, в том числе представители Украины, что на самом деле никто серьезно к этим националистам не относился, что их считали ряжеными, дурачками, клоунами, которые там ходят что-то периодически. Но если они берут одномоментно три региона, значит, не все так очевидно. Значит, население там готово было за это голосовать.
0: Нет, это было, опять же, протестное голосование. Вы знаете, вообще весь период украинской независимости, вот ни разу я не могу привести ни одного примера голосования за того или иного кандидата. Ну вот, например, берем период Кравчука, да? Казалось бы, бывший партийный работник, понятно, он уже потом отрекся, рассказывал, как он ходил в лес, как он помогал националистам. Все это понятно было, ну, пытался вмонтироваться в новую реальность.
1: Украина, да? Не Россия.
0: Нет, это уже позже был Кучма. Да. Пытался вмонтироваться в новую реальность, да, чем вызывал колоссальное раздражение у многих людей, которые еще оставались советскими людьми. И тут на фоне этого Кравчука, который начал, условно говоря, вилять хвостом и рассказывал, как можно пройти между капелек, появляется красный директор крупнейшего, там, причем высокотехнологичного предприятия, да, Кучма. И все такие, ну все, он-то точно знает, что надо делать с промышленностью. Он-то точно знает, что надо сделать основу на экономике, вот надо за него проголосовать. Проголосовали за красного директора. Причем кто проголосовал? Опять же, в основном промышленные регионы. А где у нас промышленные регионы? В основном на востоке Украины. Голосами востока Украины Кучма становится президентом. Спустя один срок он полностью переформатируется и заручается поддержкой уже жителей западных регионов. Потому что это уже был период, когда Украина начинает сотрудничество с НАТО, Украина начинает обсуждать вопросы европейского сотрудничества, да, он уже полностью перестраивается и уже заручается голосами, в том числе жителей западных регионов, игнорируя в какой-то мере голоса жителей восточных регионов. Он, конечно, хотел избраться на третий срок. Но вот эти все провокации, которые были проведены против Кучмы, если помните, опять же, связано это было с пленками Мельниченко там, и многое другое. Плюс там достаточно жесткая критика в его адрес со стороны, в том числе и западных партнеров. Ну и плюс здесь немножко Россия была недовольна Кучмой, если помните, у нас и Тузла была и много еще чего. В общем, он создал ситуацию, при которой им были недовольны все.

0: не менее, он провел выборы, и в результате Ющенко стал президентом. Ну, а дальше уже все покатилось просто неимоверными темпами изменения на Украине.
1: В плане культуры, в плане взаимопонимания, взаимоотношений между людьми. Это ложная посылка, что Украина всегда была лоскутным одеялом, что вот Восток отдельно, Крым отдельно, Полтава отдельно, Ивано-Франковск отдельно.
0: Знаете, мы были очень разные, но это, мне кажется, вот на уровне простых людей это им не особо мешало. Вообще украинцы достаточно прагматичные люди. Я вам хочу сказать, достаточно, такие работящие, высококвалифицированные люди, умеющие работать руками, и они, подавляющее большинство этим занималось, им было не до этого. Политика – это была такая забава. Для понимания, у нас не было ни одного телевизионного канала, ни одного, на котором не было бы политического ток-шоу. Не было. Это такая была вечерняя забава, причем это практически перед всеми этими событиями на Майдане, практически всю неделю, причем эти ток-шоу ушли в разные дни. Условно говоря, Савик Шустер там выходил какую-нибудь пятницу, да, там, канал 1+1 там это делал в четверг.
1: Возможно, террористы-экстремисты на всякий случай.
0: Да, да, все там, можете всех перечислять, террористы-экстремисты, но тем не менее, был еще телеканал Интер, который считался, условно говоря, пророссийским, да, каналом. Ну и на этом телевидении было свое ток-шоу, и, как правило, на все эти передачи приглашали в том числе националистов, активно продвигая их в информационном поле. Наверное, это делалось сознательно, наверное, это делалось с пониманием того, для чего это нужно. В принципе, после развала Советского Союза попытки националистов захватить власть именно в этот период, они были, но они не увенчались успехами. Слишком стойкими оказались, да, вот те советские люди, да, которые, в общем-то, жили достаточно длительный период времени с этой идеологией, им просто не удалось на тот момент продавить, хотя, я помню, 90-е годы националисты западных регионов приезжали на Восточную Украину агитировать за правонационалистические там все эти идеи, выпускали свои газеты, выпускали на украинском языке и так далее. То есть, условно, у них это не прокатило, они взяли какую-то паузу, перегруппировались, вошли в контакт с определенными политическими элитами, финансовыми внутри Украины, заручились их поддержкой, получили финансирование, а дальше уже шаг за шагом была реализована эта идея, и полное, доминирование, Майдан 2004 года, кровавый переворот с участием тех самых националистов, которые стали драйверами всех этих процессов на Майдане, но, тем не менее, даже после этого, их решением, конечно же, американской стороны, если помните, постмайданное правительство и вообще расклад политический формировали американцы в лице Нулан, да, она определяла, кто будет президентом, кто будет премьером и так далее, не без консультаций с представителями финансово-промышленных групп, которые собрались в Вене, это был Порошенко, это был Кличко, это был Фирташ, которые договорились о том, что Кличко не идет на выборы президента и поддерживает Порошенко, становится мэром Киева, Порошенко идет в президенты, а Яценюку, который на коленке за 3 месяца до выборов сформировал партию «Народный фронт», они пообещали пост премьер-министра. В результате чего он должен был получить пост премьер-министра? В результате того, что партия, которую он зарегистрировал за 3 месяца до выборов, должна была занять 1-е место. Как вы думаете, заняла она 1-е место? Конечно. Конечно, безусловно. Может, потому что Яценюк очень красивый парень, наверное, поэтому...
1: Мы его все помним, да.
0: Мы же понимаем, как это все происходило, да, и они полностью их развели, потому что на самом деле надо понимать, что там, где 2 украинца, там 3 гетьмана. Помните, есть такая поговорка? Это чистая правда.
1: Да, партизанский отряд с
0: предателем. Это чистая правда. И очень многие в России ошибаются, когда говорят, что, дескать, зачем на Украине этот переворот нужен был? Ведь договорились же с Януковичем, оппозиция же договорилась. Провели бы они выборы через полгода. Не было бы Майдана. Они бы взяли власть. На самом деле это не так. Почему? Потому что не могли они между собой договориться. Не могли они у Януковича выиграть выборы. Поэтому они пошли на этот кровавый переворот. И американцы прекрасно понимали, что эти политические элиты, условно, Тимошенко, Порошенко, Яценюк, Тягнибок, кто угодно там, кого не поставь в этот ряд, они не способны между собой договориться. Никогда.
1: Поэтому сносим.
0: Поэтому сносим, захватываем власть, сами решаем, сами распределяем, рассаживаем их по кабинетам и управляем этими процессами. Все.
1: А вот здесь мы сделаем паузу в этом драматичном моменте и продолжим сразу после рекламы, новостей, погоды, всего, что бывает и очень важно на радио. Не переключайте канал, друзья.
2: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.
3: Ой, то не вечер, то не вечер.
2: То вечер на «Радио Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Запад готовится к войне, хотя со стороны Минска и Москвы никакой угрозы нет. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович. Он отметил, что во всех стратегических документах Запада закладывается, что начало войны на европейском континенте ожидается к 30-му году. Вольфович подчеркнул, что на это нацелены все их военные бюджеты. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативу и называет это сдерживанием российской агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле же подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Дистанционное минирование Украины и трассы Новороссия, проходящие вдоль Азовского моря в сторону Крыма, военное преступление и варварская выходка. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее о дистанционном минировании участков трассы сообщили губернаторы Херсонской и Запорожской областей. По словам Константинова, киевский режим стремится создать невыносимые условия жизни для населения новых регионов. Он подчеркнул, что при этом на Западе упорно не замечают весь тот произвол и террор, что творит киевский режим. Пункт временного размещения развернули в поселке Матвеев, Курган Ростовской области. Там ранее эвакуировали жителей из домов поблизости горящей нефтебазы после атаки в ВСУ, сообщили в экстренных службах региона. Ранее обломки сбитого дрона упали в Матвеево-Курганском районе. В результате загорелось топливное хранилище частного предприятия. Днем площадь возгорания составила более 3500 квадратов. Информации о пострадавших нет. Украина получила еще одну пусковую установку зенитно-ракетного комплекса «Айрис-Т» от Германии, сообщает украинское издание. В апреле Украина согласовала с Германией 3 документа о поставках и финансировании производства вооружения на 4 миллиарда евро. Уточнялось, что ФРГ профинансирует в том числе закупку 36 пусковых установок «Айрис-Т». Отмечу, в Минобороны России ранее заявляли, что армия России неоднократно уничтожала такие пусковые установки. Сборная России завоевала серебро в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Болгарии. Результат сборной России составил 27 баллов. Первое место заняли испанки, третье – израильтянки. Ранее сегодня российские гимнастки набрали 25,5 балла и заняли предпоследнее, 7-е место в упражнениях с 5 мячами. Следующий выпуск новостей на «Радио Спутник» через полчаса. Еще больше информации, фото и видеоматериалов найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Культурная симпатия» с Дмитрием Егорченковым.
1: И снова здравствуйте, друзья. Культурная симпатия. Дмитрий Егоршенков, Спиридон Келинкаров. Сегодня мы про Украину разговариваем, пытаясь разобраться во внутренних механизмах украинской политики, так или иначе связанных еще и с самосознанием, и с какими-то культурными аспектами. Начнем эту часть программы, пожалуй, вот с чего. Общим местом в дискуссиях, общественно-политических выступлениях до сих пор является, что роль России в это время на Украине, так называемой российской мягкой силы, была недостаточной, не туда, не так, не тем, не те деньги, выбрали вообще не тех, и все политические технологии слили. Так ли это? Насколько, с вашей точки зрения, это объективно?
0: Ну, давайте мы вернемся в период Советского Союза. Что такое была Украина в рамках Советского Союза? Украина — это была страна, которая ближе всего находилась к западным границам, поэтому на территории Украины находились высокотехнологичные предприятия, ориентированные на экспорт. Так была выстроена структура, да, советской экономики, так было гораздо проще. С этой точки зрения Украина, получив независимость, была, на мой взгляд, самой развитой республикой Советского Союза во всех смыслах. Научный потенциал, экономический потенциал, военный потенциал.
1: Важна еще и концентрация,
0: конечно,
1: на территории всех.
0: Конечно, все это было послевоенный период. Украина же, ну, фактически она была снесена, да, там, в ходе Великой Отечественной войны. И когда ее восстанавливали, продумывали и проектировали советские проектировщики системы таким образом, чтобы в случае возобновления конфликта, в том числе с учетом ядерных возможностей, которые уже на тот момент были, чтобы у этой страны было все необходимое для эффективной обороны. Поэтому, когда мы говорим про Украину, надо понимать, что там 6-7 этажей Азовстали – это ничто по сравнению с другими объектами, которые там есть на Украине. И когда мы говорим о бункере Зеленского, то этот бункер, который был построен в советское время с пониманием того, как это все должно функционировать, он выдерживает ядерный удар. Не все так просто там на Украине, как кому-то кажется. То же самое касается энергетической сферы. Энергетика была спроектирована таким образом, что в ней, в этой системе, да, участвуют как атомная энергетика, гидроэнергетика, тепловая энергетика, они связаны, перевязаны, переброшены какие-то каналы на случай, если там будет удар по такому-то объекту, как перебросить туда. Это все проектировалось с учетом возможной войны, той современной войны, которая была на тот момент предполагаемой. Да? И, кстати, самая широкая сеть железных дорог, как вы думаете, где? На Украине. Самая широкая сеть газообеспечения где, как вы думаете? На Украине. Я вам хочу сказать, по уровню газообеспечения Украина обогнала Россию в разы. Ну, условно говоря, у нас практически села были газифицированы полностью. Ну, очень многие. Я не беру там села где-нибудь в горах, там, да, там условно. Да. Но в целом, там, где есть, скажем так, города, прилегающие территории, то все было газифицировано. Да, это было связано с тем, что был интерес к программе газификации Украины, потому что мы закупали российский газ. И Россия, кстати, была в этом заинтересована, чтобы мы потребляли больше газа. На момент, ну, довоенный период, мы там, по-моему, 54 миллиарда кубов потребляли газа. При том, что 18 миллиардов кубов Украина добывала сама. В принципе, для обеспечения, скажем так, населения, да, ну, для бытового, да, скажем, для бытовых нужд, этих самых 18 миллиардов было бы вполне достаточно. Причем цена добытого Украиной газа, она в разы была ниже, чем та, которую мы покупали у Российской Федерации. Цена украинского газа была порядка 100 долларов. Это при соотношении, допустим, на период, когда цена российского газа была уже 450 долларов на пике, да, а украинский газ добывался по 100 долларов. Но хитрое украинское правительство делало все для того, чтобы это все перемещалось. Мешать, так хитро, да? И чтобы на самом деле, ну, на этом как бы все зарабатывали. У нас был период абсолютно ровных, особенно в 90-е годы, конечно, надо признать, что Россия очень сильно помогала Украине за счет цен на природный газ. Ну, тут даже спорить не о чем. То, что касается нефти и природного газа, конечно, первый этап становления украинской экономики, он был возможен только при поддержке Российской Федерации. И Россия вкладывала в это огромные финансовые ресурсы, считая Украину братской страной, братским народом, то есть это все было. И у России сформировалось такое мнение, что на самом деле это настолько важно, это правда было важно для Украины, что это, ну, их обязует к чему-то, да, условно говоря. Но они настолько привязаны, да, к нам в энергетическом секторе. По уровню кооперации. У нас же остались предприятия советского периода времени, у которых была довольно глубокая кооперация. Ну, как они? Они что, сумасшедшие? Они разорвут отношения с нашими предприятиями? Они перестанут нам поставлять двигатели к вертолетам? Ну что, они там сумасшедшие?
5: Да. Представляете? Да, сумасшедшие. И они это сделали.
0: невзирая на то, что понимали, какой уровень экономической зависимости Украины от России. Они это сделали. Почему? Потому что жажда власти оказалась сильнее. Я вот сейчас слушаю иногда экспертов, которые рассуждают в отношении Армении примерно так же. Ну как? Ну мы же в Армению поставляем льготный газ по льготной цене. Как они? Они не могут разорвать? Могут. Я вас уверяю, могут. Потому что мы имеем дело с политическими элитами, которые не отображают интересы той самой страны, того самого народа, который они якобы представляют.
1: Но они же приходят к власти, что в Армении, что
0: они
1: в Украине.
0: Приходят, ну давайте вспомним, ну хорошо, давайте вспомним, на каких лозунгах пришел к власти Зеленский? Ну-ка напомните мне.
1: Про русский язык?
0: Да. Вот скажите, вот вы бы лично подписались под каждым словом Зеленского, которое он произносил на иного раз? Я бы подписался.
1: Ну, из того, что там да, было того, что... в поле, да, он был вполне
0: из
1: себе,
0: того,
1: да.
0: Что... Нет,
1: да.
0: Конечно, из того, что он там заявлял, да. О том, что он готов к миру, о том, что его не интересуют рейтинги, о том, что в случае, если он или его ближайшее окружение будет замешано в коррупцию, он сразу... Я под каждым словом подпишусь. Угу. Но вопрос не в этом. Он это озвучил людям в период избирательной кампании, и люди проголосовали, поддержали. Но, кстати сказать, если уж быть объективным, до конца, по вопросу голосования 2019 года, то я должен констатировать факт того, что, опять же, люди не столько голосовали за то, что говорил Зеленский, они тоже, знаете, очень осторожно к этому относятся, но они в большинстве своем голосовали против Порошенко. Вот в чем дело. Когда говорят, к власти на Украине пришел клоун, я хочу задать вопрос не клоуну, который пришел к власти, а тем политическим элитам, которые управляли этой страной на протяжении всех этих лет, которые управляли так, что народ... счел для себя возможным проголосовать даже за клоуна. Понимаете,
1: все правда? Думали, что к власти придет Голобородько, пришел Зеленский.
0: На самом деле, я думаю, нет,
1: разные люди.
0: Да, это миф. Я не уверен в том, что все украинцы смотрели этот фильм. Но тем не менее, конечно, это был достаточно успешный такой политтехнологический ход этот фильм, да. Но тем не менее, не надо все так упрощать. Вот люди посмотрели этот фильм и все пошли голосовать. Нет, на самом деле у людей были серьезные претензии к Порошенко. Все знали прекрасно, как Порошенко пришел к власти. Я вам открою большую тайну. Вот за весь период политической деятельности Порошенко в украинской политике, его рейтинг не поднимался выше 3%. Никогда. Вот никогда. Он никогда не имел своей политической партии. Ну, он имел партию, но она никогда не попадала никуда, да? Он, пытаясь баллотироваться куда угодно, ну, кроме округа, который он прикармливал, он не мог никуда продвинуться. Как так получилось, что в 2014 году вдруг этот человек получает больше 50% голосов? Удивительная история, правда? Но американцы же здесь ни при чем, да? Это же было голосование, это был консенсус финансово-промышленного групп внутри Украины, да, с внешними кураторами в лице американцев. Они сказали, будет Порошенко, и все. Кто контролировал эти выборы? Не было никакого контроля. А если между ними есть договоренность, то кто же оспорит результаты выборов? Некому. Вот Порошенко стал президентом. А дальше, воспользовавшись этим, он до сих пор остается одним из влиятельных олигархов. Просто хочу задать вопрос. Никого не удивляет, да, что Майдан, который стоял якобы против олигархата, в итоге этого самого Майдана первым президентом избирает кого? Олигарха. Классического олигарха, у которого есть финансово-промышленная группа своя, да, у которого есть фракция в парламенте, у которого есть 3 телевизионных канала, у которого есть печатные издания. Все, что нужно для статуса олигарха, у Порошенко было. И как это остановило? Никак. Поэтому я не считаю, что в 2014 году были выборы. Но это было назначение. Чисто
1: а вот здесь
0: назначение.
1: Вот тоже интересно. Обычно говорят, что вот все, американцы сделали. Виктория Нуланд, она, кстати, недавно опять отрицала в разговоре с Миршеймером, что это не она с профессором. Да. Какова, с вашей точки зрения, в балансе роль чисто украинских олигархических групп и олигархов, и американцев. Вот кто здесь... У кого кукла внутри? Да, рука внутри.
0: Вот
1: да.
0: Смотрите, был период, когда Янукович... Он, кстати, надо сказать, что Янукович сделал очень много для того, чтобы Украина соответствовала стандартам Европейского Союза. По крайней мере, в части адаптации украинского законодательства. Он может рассказывать о любви к России все, что угодно, но никто, ни Ющенко, ни после Ющенко, никто не сделал столько для адаптации украинского законодательства к Европейскому Союзу, как это делал Янукович. И когда он на протяжении 3 лет рассказывал о пути в Европу, о том, что надо изменить уголовно-процессуальный кодекс, изменить там то, провести реформу судебной системы, еще что-то. Это же ему навязывалось, извини, и он это реализовывал. То есть он шел по этому пути. Это был один из элементов шантажа России. для Януковича. Он так это рассматривал. Пока он это делал, американцы абсолютно спокойно к нему относились. Но потом наступил период, когда жадность Януковича породила его бедность. А он заключался в чем? Он заключался в том, что он начал наступать в определенной степени на интересы других финансово-промышленных групп внутри Украины. Речь идет о группе Фирташа, в частности, да, это Фирташ, Бойко, это газовики, Левочкин. А Левочкин был главой его офиса, напомню. Вот. И когда он начал наступать на интересы этой финансово-промышленной группы, в декабре, по-моему, 2013 года, и это я знаю абсолютно достоверно, мне об этом говорил премьер-министр, что служба безопасности Украины записала трех олигархов. Там был Бойко, Хорошковский, это был бывший глава службы безопасности, и еще один там олигарх, уже сейчас не вспомню фамилию, но тем не менее. Записали их разговор на аудиозаписи, положили все это на бумагу, принесли это премьер-министру Украины Азарову Николаевичу и принесли это Януковичу. О том, что они, в принципе, рассуждали на тему возможного государственного переворота через Майдан. Это был 2012 год. 12-й год. 12-й. Поэтому, когда утверждается, что американцы просто взяли и вот так вот щелкнули и организовали Майдан на Украине, это не так. Подготовка к этому велась со стороны олигархов и определенных финансово-промышленных групп внутри Украины. Их недовольство выливалось в определенные действия, направленные на ограничение возможностей власти Януковича. Это было уже с 2012 года. И потом, в тот момент, когда просто по стечению обстоятельств был отказ от евроинтеграции и так далее, представители этих финансово-промышленных групп периодически посещали посольство Соединенных Штатов Америки. Вы понимаете, без этого там на Украине жить нельзя никак. И они приходили с этим предложением, но получали отказ до определенного периода. А когда интересы и финансово-промышленных групп, и американцев совпали, они сказали, можно, все уже было готово. Поэтому если говорить, что первично, да, желание американцев реализовать Майдан, или же все-таки желание определенных финансово-промышленных групп противостоять, там, условно, Януковичу центральной власти с целью защитить свои финансовые интересы, да, то, конечно, скорее всего, первое, чем второе.
1: То, что Украина раскололась так, как она раскололась, Донецк, Луганск, там, Крым, понятно, а могло ли оно расколоться иначе? Я имею в виду Харьков, я имею в виду другие регионы, которые всегда тоже, в общем, были, аккуратно скажем, ориентированные на взаимодействие с Россией.
0: Ну, смотрите, на начальном этапе эти антимайдановские акции проходили во всех городах. Они проходили и в Харькове очень жесткие, и, кстати сказать, представители власти на тот час, на то время Харьковской были как раз на стороне протестующих, да, против этого Майдана. Я просто напомню, на тот момент были Добкин, был Кернес и так далее. Я даже помню видео, где Кернес обещал националисту Мирошниченко поломать сначала две руки, а потом две ноги за попытку снести памятник Ленина. Это все было, да, безусловно. Во-первых, Одессой, вот тем ужасом, да, который они устроили в Доме профсоюза, они дали понять всем украинцам, не только одесситам, они дали понять всем украинцам, что они готовы пойти очень далеко в вопросах защиты, да, своих интересов и своего желания все-таки захватить эту власть любой ценой. Даже ценой жертв самих украинцев. А что касается Харькова, ну, наверное, не случайно. Белецкий, выходец из Харькова, да, подавляли там бунты в достаточно жесткой форме. Почему? Потому что там был Аваков. Тот самый Аваков, Арсен Аваков, который в дальнейшем стал министром внутренних дел и продержался долгих 7 лет. Подавление вот этих всех протестных настроений, оно было в очень жесткой форме и в Одессе, и в Харькове. Чего не скажешь, скажем, о политических элитах, там, условно говоря, там, Луганска или там, Донецка, там было больше возможностей для реализации этих проектов. А то, что касается вот этих регионов, там все подавлялось очень жесткими методами, убийствами, там, я не знаю, вывозом в лес, там, и причем там были такие возможности, делали эти люди, которые в дальнейшем свои действия, они конвертировали в реальную власть и тем самым защитили себя от любых уголовных преследований на достаточно длительный период времени. Ну, а у людей, вы знаете, у них же память, как у аквариумной рыбки. Сегодня уже, наверное, многие забыли о тех событиях, которые были там, условно, в 2014 году. А многие говорят, да-да, что сейчас там вспоминать? Давайте обсуждать то, что было сейчас, да? Вообще, то, что касается причинно-следственной связи, это вообще дилемма. Логика – это вообще не их конек, вот честно говоря, по крайней мере, тех людей, с которыми сейчас приходится там, условно говоря, иметь дело. И, кстати, Запад тоже в этом от них не отстает. Когда им говоришь, подождите, а Майдан? Да нет, ну Майдан – это другое. Давайте мы начнем все-таки с февраля 22 года. Ну, зачем нам вот обсуждать этот период? А вообще вы не видите как бы причинно-следственную связь всего того, что там на самом деле произошло? Или вам кажется, что жизнь начинается и конфликт начинается с 24 февраля? Но это же не так.
1: Нет, это удобная позиция же такого, очень, да, очень лунтика такого.
0: Или, например, Крым. Вот вы знаете, что на самом деле в преддверии Майдана это был декабрь месяц 13 года. То есть уже Майдан там, условно говоря, кипел, да? Приезжает сенатор Маккейн, прилетает. И встречается он с представителями оппозиции. Он встречается с Кличко, он встречается с Тягнибоком, там, по-моему, Порошенко и еще там кто-то был, 4 человека. Он с ними встречается, и он им открыто говорит, а уже обсуждается вопрос Майдана, силового решения вопроса. И он им открыто говорит, вы понимаете, что силовое решение Майдана может привести к риску потери Крыма? На что Яценюк ему отвечает, в рамках большого геополитического проекта потеря Крыма – это невысокая цена. А почему они с такой легкостью расстались с Крымом? Потому что за все время независимости Украины у них никогда не было электорального перевеса голосов. И они не имели никаких шансов демократическим путем установить свою власть. То есть взять ее на законных основаниях. Именно поэтому они шли на силовые варианты и захватывали власть силовым путем. Именно поэтому они отказались от Крыма. А следующим этапом заблокировали часть Донбасса, который за них никогда в жизни не голосовал. И все. И таким образом они решили для себя главный вопрос. Вопрос власти. Их жажда власти была настолько сильна, что они готовы были пожертвовать территориальной целостностью, частью суверенитета, чем угодно для того, чтобы стать властью. Все. И после этого это нисколько не мешало им поднимать вопрос Крыма в ситуации, когда мы уже фактически шли на какие-то переговорные процессы в минском формате, и уже удавалось о чем-то договориться, они сразу раз достают «А Крым?». Хотя Крым не являлся предметом минских договоренностей. Но они эту тему поднимали, будоражили, прокачивали в информационном поле, ну и, соответственно, получали нужный им результат. Никакого результата, никаких договоренностей.
1: Это очень важный тезис, потому что мы привыкли думать, что это культурно-цивилизационное, значит, и вот такое национальное
0: там
1: было разделение.
0: Там все очень просто. Похоже, что нет, да. Там все очень просто. Угу. Жажда власти и отсутствие всякого представления, что такое украинская государственность. Вот то, что касается суверенитета и независимости Украины, ведь фактически на протяжении всего этого периода российская власть открыто, где-то, может, завуалированно говорила о чем? О том, что этого конфликта никогда не было бы, если бы украинская политическая элита руководствовалась интересами своей страны. Если бы она оценила ценность своего суверенитета и независимости, этого конфликта не было. Конфликт произошел в результате того, что украинская политическая элита взяла и вывезла этот самый суверенитет и независимость на европейский рынок. Выложила на лоток и говорит, ну так приобретайте, кому надо. Ну как это могло устраивать Россию? Конечно, никак. В этом плане, я думаю, что это одна из причин того, что этот конфликт состоялся. Хотя, на самом деле, я думаю, что вероятность, возможность этого конфликта, она была близка к нулю. Но, тем не менее, вот усилия, которые прилагались и западными странами, и американцами, и украинской частью украинской политической элиты, и финансово-промышленными группами, они же тоже руководствовались своими интересами. Знаете, чем подсластили, допустим, украинских олигархов? Они же рассказывали о чем? Да зачем вам сотрудничество с Россией? Да, вы завязаны с ними экономически, да, вы получаете условно дешевый газ. Но вы же понимаете, что приватизированные вами предприятия, в случае, если вы войдете в европейский рынок, они капитализируются в десятки раз. И они такие сели, посчитали, это же мое предприятие стоило $1 миллион, а теперь будет стоить 10. Представляешь, 10. Так мы же должны идти в Европейский Союз. И вот, пошли. Я просто веду к чему? К тому, что... Понимаете, европейская жадность породила украинскую бедность. Вот желание европейцев, им казалось, что на самом деле все очень просто. Это же, по большому счету, европейцы отказались от переговоров с Россией для того, чтобы урегулировать противоречия, которые возникли в результате реализации проекта там таможенный союз, европейский союз, вот эти все тарифы. То есть была же идея, ну хорошо, ладно, вы хотите там, условно говоря, попасть на европейский рынок, да мы же не против, ну давайте согласуем тарифы. Была же идея трехстороннего контакта, они же отказались. Что, они просто взяли и проигнорировали Россию. А это был путь к конфликту? Безусловно.
1: Если все так, почему тогда уже который год подряд миллионы украинцев идут, берут ружье и воюют?
0: Опять же, надо искать интерес тех самых украинцев, о которых мы с вами говорим. Вот в России всем кажется, что страна, у которой нет экономики, это бедная, нищая, голодная, холодная страна, и там все живут, ну, условно говоря, последнюю кость догрызают. Так ли это на самом деле? Я вам скажу, что не так. Объясню. Сколько человек служит сегодня в украинской армии? Около миллиона. Умножайте минимум на три. Да? Ну, у каждого есть семья, да, там условно, там жена, ребенок. Есть же?
5: Да, правильно? Конечно.
0: Это люди, которые живут с достаточно высоким уровнем обеспечения, потому что по линии Министерства обороны идут основные финансовые ресурсы, которые направляются на то, чтобы поддерживать украинскую армию. Вообще бюджет Министерства обороны больше, чем бюджет самой Украины. Это мы определили. Да? Вот миллион человек умножаем на три, это получается 3 миллиона, да?
1: Да.
0: Да, 3 миллиона. Сколько на Украине чиновников? Берем минимум с силовиками 1,5 миллиона. Минимум. Это минимум, хотя их гораздо больше. Но берем 1,5 миллиона. Умножаем на 3. Сколько получается? 4,5 и плюс те 3. 7,5?
1: Так.
0: 7,5. Можем посчитать предпринимателей, волонтеров и всех, кто завязан так или иначе на войну? Сколько это людей? Пусть 200-300 тысяч. Еще вы 1 миллион приплюсуете.
1: Да.
0: 8,5. А теперь вопрос. 6-8 миллионов украинцев выехали за пределы Украины и получают европейские дотации только благодаря тому, что идет война. Не будет войны, не будет дотаций. 6-8 миллионов человек получают, условно, в одних странах 400 евро, в других странах 600 евро.
1: А некоторые получают в нескольких странах сразу.
0: А некоторые в нескольких странах сразу. Но пусть даже 600 евро. Вот 4 человека, семья, по 600 евро. 2400 евро они получают, не считая того, что они могут там зарабатывать какими-то теневыми там способами и всем остальным. Вот у меня к вам вопрос. Скажите мне, эти люди... Я сейчас не беру Зеленского, его власть, его режим. Я понимаю, что для режима Зеленского война это единственная среда существования. Это нам все уже давно понятно. Я про людей. Вот эти люди, которые живут за границей, которые привязаны к военному бюджету, которые осваивают западные ресурсы, организовывают там свои предприятия, участвуют в создании там дронов, еще чего-то. Это же целый бизнес цепочки, которые там работают.
1: Конечно.
0: Это миллионы людей, которые так или иначе связаны с войной. В чем проблема? Проблема в том, что и Зеленский, и эти люди понимают экономику войны. А экономика войны очень простая. Дайте нам деньги, мы будем осваивать эти финансовые ресурсы, мы будем воровать, каждый на своем уровне, потому что уровень коррупции на Украине таков, что он начинается от консьержа в подъезде и заканчивая кабинетом президента. И каждый на определенном уровне зарабатывает свой определенный гешефт. Да? Они все привязаны к этим финансовым ресурсам. Они понимают экономику войны. Они не понимают экономику мира. Они не понимают, как дальше в стране, в которой нет реальной экономики, нет предприятий, нет рабочих мест, нет энергетики. Как в этой стране жить без войны? Поэтому, когда мы говорим, что Зеленский единственное препятствие, это, наверное, тезис верный, но ошибочка маленькая в том, что он не единственный, кто заинтересован в продолжении этой войны. Да, на Украине есть люди, которые страдают от этой войны. Это честные люди, которые работают, где-то ли пытаются работать на производстве, или не могут работать, потому что за ними приходят. Они простолюдины, да, у которых нет финансов. Эти страдают, без всякого сомнения. На этих, собственно говоря, и держится этот режим, получая эти финансовые ресурсы. Потому что именно этих бедолаг отлавливают на улице, у этих бедолаг нет денег откупиться от ТЦК, и этих бедолаг отправляют туда на фронт. Эти страдают. Но в своем большинстве... Эти люди, ну, о которых я сказал до этого, они живут вполне себе припеваючи. Если у какого-нибудь районного, там, извините, доктора ВЛК, да, врачебно-лечебной комиссии находят по 5-6 миллионов долларов, как вы думаете, они хорошо живут или плохо? Они в мирное время, она бы имела возможность получить такие финансовые ресурсы? Таких людей тысячи. Они живут одним днем. И очень многие, кто сегодня, да, вот их обвиняют в коррупции, говорят, вот они там коррупционеры. У них, знаете, какое объяснение одно? А если завтра вот что-то произойдет, мне же надо с семьей куда-нибудь бежать, а с чем я побегу? Поэтому на каждом этапе каждый занимается коррупцией. Это вообще такая национальная забава, да? Вот, и кстати сказать, за это время никого из топ-коррупционеров на Украине не посадили. Вы обратили внимание?
1: Да, шума очень много.
0: Ни одного. Да, претензии были, политические определенные последствия для них были, а реальных сроков никто не получил. Я вас уверяю, и в отношении Ермака, Мендича, Чернышова и всех остальных никаких сроков не будет. А вот по кому могут принять решение? Я думаю, по Юлии Владимировне могут. Потому что это старая проверенная схема. Будет принято какое-то Соломоново решение, условный срок. Но для политика что такое условный срок? Это невозможность баллотироваться. А сейчас, вот на данном этапе, я думаю, они будут действовать точечно в отношении всех своих оппонентов. Всех, кто потенциально может представлять для них угрозу. Я, кстати, не исключаю, что, может быть, в ближайшее время Зеленскому будет вынужден принимать кадровые решения, в том числе и по Буданову, например. Потому что он, ну, реально является его конкурентом. Этот человек вцепился в кресло президента так, что если мы его будем от кресла отрывать, я вас уверяю, его руки останутся все равно на этом кресле. Это тот человек, который нас в период предвыборной кампании уверял, что он идет на один срок, и ему не нужно абсолютно ничего, и он готов жертвовать собой ради Украины. Но, как вы видите, увы и ах. И так всю историю независимости Украины.
1: Спиридон Калинкаров был сегодня в студии «Культурной симпатии». Спасибо, друзья. Приходите в следующее воскресенье. Будет также интересно. Спиридон, еще раз спасибо.
0: Спасибо вам.
2: Узнать за 90 секунд. Бытует мнение, что умеренное употребление алкоголя подростками в семейном кругу вырабатывает в них культуру питья. Они не попадут в дурную компанию, злоупотребляющую спиртными напитками. Да и в одиночку баловаться не будут. В общем, получат правильный иммунитет на всю жизнь. Подобная модель семейного поведения распространена в разных культурах на протяжении столетий. Увы, на самом деле это глубокое заблуждение, что и доказало группа психологов из университета Буффало. Они изучили жизнь и взросление почти 400 подростков, которые вместе с родителями ежегодно в течение 10 лет заполняли анкеты. В них спрашивалось, каковы правила и частота употребления горячительных напитков в семье, как родители относятся к первым опытам своих детей и поощряют ли умеренное знакомство с соответствующей продукцией в кругу близких. Выяснилось, что в семьях с лояльным отношением подростки употребляют спиртное чаще и в больших количествах, чем их сверстники, для которых алкоголь табуирован. Значительно выше оказался и риск расстройств, связанных со спиртным. Ученые пришли к однозначному выводу. Это дурная практика, которая наносит только вред. Особенно впечатлительным детям, ищущим острых ощущений. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 21 час, в Ереване 22, в Калининграде 8 вечера. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. В Херсонской области при атаке украинского дрона погиб ребенок. Белоруссия обвинила Запад в подготовке к войне. Определена дата экстренного заседания Совбеза ООН. Подробности далее. Шестилетний ребенок погиб и пятеро взрослых ранены евгенически в результате атаки украинского БПЛА по многоквартирному дому. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальда. Как уточняется, сейчас на месте работают экстренные службы и правоохранительные органы. В данный момент налет вражеских беспилотников продолжается. Запад готовится к войне, хотя со стороны Минска и Москвы никакой угрозы нет. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вальхович. Он отметил, что во всех стратегических документах Запада закладывается, что начало войны на европейском континенте ожидается к 30-му году. Вальхович подчеркнул, что на это нацелены все их военные бюджеты. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе, а в Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. 29 человек госпитализированы в результате массового отравления в кафе в Ставропольском Пятигорске, сообщили в правоохранительных органах. Накануне глава города Дмитрий Ворошилов заявил, что 9 человек в городе поступили в больницу с кишечной инфекцией. Предварительно они посещали одно кафе, детей среди пострадавших нет. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что у пациентов обнаружены маркеры сальмонелл. Сейчас уточняется, что кафе, где люди отравились, закрыто. Экстренное заседание Совета безопасности ООН по Ливану состоится 1 июня по запросу Франции. Об этом сообщает телеканал Аль-Джазира. Ранее Франция запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с военной операцией Израиля в Ливане. Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщал, что Цахал взяли под контроль средневековую крепость Бафор на юге Ливана. Позднее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что поручил военным расширить операцию против движения Хизбалла и усилить контроль над территориями в Южном Ливане. Завозных случаев заболевания холерой на данный момент в России зарегистрировано не было. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе МАКС. По информации ведомства, в мире сохраняется неблагополучная ситуация по холере. С начала года зарегистрировано более 78 тысяч случаев заболевания в 23 странах мира. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в странах Африки. Более 900 заболевших, 37 летальных и более 1500 подозрительных случаев. Число жертв обрушения здания на Филиппинах выросло до 11, еще 14 считаются пропавшими без вести, сообщает местный портал. Девятиэтажное строящееся здание обрушилось в ночь на 24 мая. Изначально местные власти сообщали, что под завалами могли оказаться от 30 до 40 человек. Власти начали расследование причин происшествия. По данным городской администрации, разрушение предусматривало строительство девятиэтажного отеля, однако на дополнительном 10 этаже велось сооружение бассейна. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Код преступления.
2: Здравствуйте, друзья, с вами «Код преступления» на радио «Спутник». С вами Василий Бейнарович и прекрасная Ева Меркачева. Это наша передача, где, хотел сказать, прекрасная передача. Но та новостная повестка, которую мы с тобой обсуждаем здесь, не особо бывает прекрасная. В этой программе мы обсуждаем новости как криминального мира, мы поднимаем через эти новости определенные сложные социальные, философские, общественные мысли. Также мы с тобой несем благую цель, чтобы это было как ОБЖ, чтобы люди учились на каких-то ошибках. Ну и, наверное, основы true crime, они заключаются в этом, чтобы показать людям, где может подстерегать какая-то проблема, опасность или о чем стоит задуматься в наше современное время.
1: Здравствуйте всем. Совершенно соглашусь с Василием. И у нас сегодня такая интересная тема — цифровизация. Как она влияет на преступления? У нас есть статистика, которая говорит, что количество камер на улицах крупных городов растет. И если мы берем Москву, то по статистике годовалой на каждые 1000 человек приходилось 22 камеры. В Питере было чуть-чуть поменьше, 19 камер. Ну и в остальных городах, конечно, меньше. Мы можем сейчас констатировать, что преступность у нас снизилась. Причем это касается совершенно разных категорий преступлений. Но в первую очередь, если мы говорим про уличную. То есть воровство, грабежи, угон автомобилей, вот все то, что могут зафиксировать видеокамеры, все это сейчас у нас как будто уходит. То есть мы уже начинаем забывать. И я уже, кстати, стала обращать внимание, не знаю, как у тебя, Василий, может быть, были такие наблюдения, как некоторые люди действительно прям совсем спокойно могут бросить на улице там коляску, там, велосипед, особенно если это Москва, это какой-нибудь такой благополучный центральный район, и не опасаются его там прийти через полчаса, будучи уверены, что никто ничего не возьмет.
2: Ну, у всех, кто приезжает из Европы в Москву, а у них же есть яркое самое замечание, особенно в летние сезоны, когда начинаются все эти веранды, и они подчеркивают то, что вот это сразу чувствуется, что ты в Москве. И они говорят, ну, и спрашивают, почему? Ну, ты вот спокойно положил телефон на столик, сумочку оставил, пошел в туалет,
1: и все лежит.
2: В Европе мы этого не можем себе удовольствие позволить, потому что все равно опасения и там преступность, она у тебя испарится, этот телефон. Я тоже недавно как раз был, и у меня там коллеги, они рассказывают, да, это вот именно ты все время как-то либо привязываешь сумку к стулу или что-то в этом роде. Поэтому действительно, и то есть у меня даже есть статистика, это питерская, безопасный город, то есть у них эта система называется отслеживание за 2025 год. Уличная преступность сократилась на 20%, преступность в общественных местах на 10%. То есть вот это отслеживание, распознавание лиц и все эти моменты по быстрому более выявлению преступников и распознаванию их, оно как раз улучшилось. Вообще, ну, давай так, моя позиция, я за это. Мне нравятся современные технологии, мне нравятся современные... Я не вижу... как люди драматизируют и пытаются усилить ощущение, что все, мы будем под колпаком и контролем. Если это безопасность несет, если от этого будут спасены жизни, люди и так далее, потому что я хочу в пример просто привести, что было еще не так давно. Ты, благо, в прошлом году участвовала в документалке, которую мы делали с моей командой РИП, «Реальная история преступления». Вот у нас была дочка Амурхана Хадрисовича Индиева, Мриам. И она рассказывала историю, что когда ей было 11 лет, это вот про отсутствие цифровизации, это только тогда все держалось на здравом смысле людей, воспитании и соседях, которые смогут поддержать. Что в 11 лет она возвращалась из школы, она заходит в подъезд, и за ней входит мужчина в форме моряка. То есть вот эта маечка в полосочку, вот это. Ну и как бы ты советский ребенок. Ты приучен, что там военная форма, форма, связанная с морфлотом, а Ростов-на-Дону, то есть вся эта зона...
1: Можно это, доверять, да, доверять,
2: так, то есть, ну, это авторитет. Нас учат всегда, там, человек в погонах, человек в форме, это всегда, особенно в Советском Союзе. Сейчас у нас восстанавливается авторитет органов, который, к сожалению, упал в 90-е годы из-за условий страны. Сейчас, то есть, это возвращается, и она как бы, ну, ничего не особого не подозревает. Но что-то внутри ее, какой-то там внутренний голос у 11-летнего ребенка щелкает. И она осознанно не идет с ним в лифт, она начинает подниматься по лестнице, и он идет за ней. Благо, то есть мама ее научила, мама научила там кричать «пожар, пожар». Потому что, к сожалению, мы с тобой можем подтвердить, что люди по-статистически на слово «помогите» там нападают, убивают, совершают насильственные действия.
1: Только сильнее закрывают дверь.
2: Да, только сильнее вызывает желание закрыться, спрятаться и проигнорировать это, или закрыть шторы, закрыть окно, чтобы это не слышать. Потому что, ну, у людей страх сразу. А что мне могут навредить? И даже, к сожалению, даже не звонят в милицию, полицию. И вот, но ее это спасло тогда. Тогда сбежался весь двор. Сбежались вот эти там тетушки с первых этажей, уборщицы, которые все ее знают, но он ушел, как будто сделав, что ничего не видел. Потом там, по одной из версий того же самого Мурхана Хадрисовича, это мог быть лифтер. Известный, в кавычках, на тот момент серийный насильник и нападал на маленьких детей в лифтах. И вот пример, то, что сейчас, что важно, даже психологически, преступников останавливает фактор того, что вот они могут попасть на камеру, потому что объективно на всех подъездах там, той же Москвы, я, к сожалению, не могу говорить за другие регионы со 100%, но у меня есть Питер-статистика, у меня есть Москва-статистика. Я знаю, что это расширяется на радиус всей нашей необъятной родины, но именно вот в Москве, то есть вот на всех это стоит, и тебя быстро распознают, все знают, то есть... И любое теперь преступление статистически, то есть исследуется, есть этот человек, который отсматривает все. И поэтому есть снижение. Конечно, есть недалекие преступники. И я помню, когда свое студенчество, когда у меня была судебно-психиатрическая экспертиза, ты прям понимаешь, что попадаются в основном вот именно в большей статье самые тупые, в кавычках, потому что, ну, то есть там люди совершают очень такие ошибки, попадаясь просто в поле зрения всех свидетели, и я не в смысле говорю, что плохо это, или, конечно, хорошо, что их задерживают. Я просто к чему веду? Я хочу порассуждать с тобой, что и преступность-то начинает меняться. Преступность начинает понимать, что надо перестраиваться. Но я хочу попросить тебя рассказать ту историю, потому что у цифровизации есть и негативная сторона. Потому что как бы там я ни говорил, что искусственный интеллект, распознавание лиц, установка повсюду камер — это очень здорово и хорошо, но человеческий фактор, ошибки машины мы не должны не исключать, и все равно это должен быть человек, который сверяет, проверяет, уточняет, доказательная база, прокурорские проверки, и четко все было, чтобы по букве закона. Вот история эта произошла в Петербурге, как мне память не изменяет.
3: Ты, наверное, про историю ученого.
2: Да, хочешь? Совершенно
3: да.
2: Верно.
3: А давай, если позволишь, я перед ней скажу, что на самом деле я тоже очень поддерживаю эту всю цифровизацию и не считаю, что мы будем жить в стеклянном кубе. Я действительно думаю, что люди стали чувствовать себя уверенней, и отсюда появляется вот это же ощущение такой безопасности на улицах. Улицы, парки, какие-то другие места общего пользования, рестораны. Мне кажется, это здорово, потому что вот можно расслабиться и хотя бы не думать про то, что вот в какой-то момент кто-то вытащит у тебя из рук сумку, кошелек и что-то сделает плохое. Поэтому здесь, мне кажется, очень здорово. Но у нас возникает проблема, когда в случае совершения преступления все-таки выясняется, что некому отсматривать. Потому что можно все завесить камерами, а в конечном итоге, когда не будет человеческих глаз, человеческих рук, того, кто отсмотрит, вовремя это все сделает, то преступник в итоге окажется безнаказанным. И надо, чтобы все-таки наши правоохранители не забывали про то, что такие люди должны быть. Просто у меня есть несколько историй, когда обращались москвичи, в том числе, когда повредили там их машины, например, во дворе дома. И крайне сложно было получить те самые записи видеокамер, потому что участкового найти было сложно, потом там какие-то сложности были с тем, как все-таки вот этот видеоархив получить, потому что должен сделать был именно он, но у него не хватает времени, то флешки не хватало и всякое прочее. Так вот, надо все-таки, чтобы у нас люди развивались одновременно с всей этой цифровизацией. Что касается этого случая, он частично тоже отвечает на вопрос, а почему важно, чтобы человек разумный все-таки делал выводы на основе того, что видят камеры и что предлагает искусственный интеллект.
2: Если позволишь, я именно хочу сказать вот что. Не технологии являются решением наших проблем, они являются помощью.
3: Помощью, абсолютно
2: вот и все.
3: Точно. Да, я с тобой соглашусь. А в случае с этим ученым, это гидролог из маленького городка Борг, видеокамера не зафиксировала его в моменте совершения там, какого-либо правонарушения. Ничего подобного. Она просто фиксировала его среди всех пассажиров. Такие камеры есть в каждом аэропорту, и не только в
2: московском.
3: Они везде есть, эти камеры. Все, что она делала, она просто фиксировала вот очередное лицо.
2: Смотрела точку совпадения.
3: Да, а дальше уже это искусственный интеллект этим занимался. Но он тоже только инструмент. Искусственный интеллект не хороший, не плохой. Его можно и нужно использовать на благо, для защиты человека, для его помощи. Но ни в коем случае не нужно пытаться подменить им принятие каких-то решений. В данном случае как будто бы правоохранители решили подменить. И когда искусственный интеллект просто сказал, что вот человек похож на тот фоторобот, который был составлен много-много лет назад, и что такое совпадение там чуть больше 50%, каким-то полицейским...
2: Там было 53% в том-то и парадокс.
3: Да, каким-то полицейским пришло в голову посчитать, что это достаточное основание для задержания. Ну, а дальше они уже включили свои методы, да.
2: И ресурсы.
3: Да, которые мы всячески критикуем и говорим, что это недопустимо. И в целом, конечно, мы настаиваем на том, чтобы ушли от этих допросов с пристрастием, при которых человек невиновный, готов через какое-то время будет сознаться в чем угодно, там, совершенно даже в каком-то нелепейшем преступлении, и которое потом, конечно же, на суде будет вот это вот снято, иллюзия его участия в нем, потому что окажется, что он находился в это время вообще в другом городе, да, или у него там 100% алиби. Но, тем не менее, в моменте он будет готов признаться, потому что методы, которые используют некоторые наши правоохранители, они, так сказать, способствуют этому. И вот, собственно, ученого не били, но достаточно серьезно его обрабатывали, в том числе его посадили в камеру с рецидивистом, который ему все рассказал. Вот, а потом еще ученому объяснили, как может быть в случае, если он не признается. И вот эта вот перспектива того, что будет с его семьей, его крайне напугала, поэтому он признался во всем. И если бы ему сказали...
2: Там же еще странная история. Я помню, что его в одном из дел, с кем его перепутали, там был подельник. И подельник вроде бы как бы его опознал.
3: Да он мог опознать кого угодно. Да. Человек, который сидит, ему которого скучно, вытаскивают, да, которому скучно. И он, вот поверь, ему достаточно показать на любого пальцем, он скажет, что тот был с ним. Вот, и это все печальная история, которая говорит про то, что, конечно, здорово, что есть видеокамеры в наших аэровокзалах, и хорошо, что искусственный интеллект способен в какой-то момент определить, есть ли среди улетающих преступник, беглец какой-то, его в тот же момент задержать. Но надо, чтобы все-таки наши правоохранители включали голову и старались невиновных людей не подвергать вот подобным экзекуциям, в результате чего они...
2: К сожалению, да, он провел очень долгое время в заключении. Да. Благо там и ты вмешалась.
3: Был... Люди помогали, очень люди многие помогали. Обращали внимание, но вот я тебе скажу, вот на сегодняшний день я все время на связи с его супругой, а она тоже ученая, они в одном институте работают. И она говорит, что он до сих пор прийти в себя не может.
2: Ну, потому что это страшно.
3: Это знаешь, почему, мне кажется? Потому что люди, которые вообще никак не связаны с криминалом, которые занимаются обычной своей мирной профессией, это ученые, это врачи, это педагоги. Вот, мне кажется, самая уязвимая категория. И если вдруг такой человек все время жил в парадигме, что его безопасность в надежных руках, что всегда справедливо, да, по отношению к нему будут представители власти, и тут он видит, как все ломается на нем, и его совершенно ни в чем невиновного, с безупречной репутацией хорошего человека вдруг начинают в чем-то обвинять, он может встать в позицию ребенка. Наверное, тебе с точки зрения психиатра это будет легче объяснить. А я это объясняю вот по-простому. Мне кажется, он обиделся. У меня такое ощущение, что он обиделся на общество, да, потому что он как-то очень сильно все это переживал, всю эту ситуацию. И в какой-то момент он даже перестал что-либо делать для того, чтобы себя защищать. И если бы не его коллеги, не директор института, не жена, вот у него было такое ощущение, что вот что воля, что неволя, делайте со мной, что хотите. И это, наверное, позиция вот такого обиженного ребенка.
2: Тут не только про позицию обиженности вообще, ну, давай объективно, в основе всей нашей, всего нашего психического процесса и нашей выживаемости лежит адаптация. То есть задача создать эту адаптацию или адаптивную функцию в нашем мозге родители, которые закладывают нам, что такое хорошо, что там за хорошую работу ты можешь получить что-то или не получить. Потому что вот особенно дети, которые сталкиваются с тем, что их учили, делай все правильно по букве закона, там, по всем критериям, по всем законам, и тогда все у тебя будет хорошо. Нет, жизнь, к сожалению, нам показывает, что ты можешь выполнить все идеально, и мы сейчас говорим не про его случай.
3: И что-то может сломаться.
2: Да, и может, ну, грубо говоря, простейшее поступление в любой университет.
3: Да.
2: Я учусь хорошо, я сдал все экзамены, но нет, предпочтение отдали там либо человеку, который у него больше регалий есть, либо больше связей и так далее. Ну, к сожалению, таков мир. И к этому надо быть готовым. И нужно иметь стоическое отношение, что не получилось тут, получится дальше.
3: И значит, так будет лучше,
2: да,
3: для меня.
2: Да, да, да. Найти внутренний потенциал. Когда с нами происходит, совершенно верно, что ну, никто к такому не готов, но первая основа вообще выживания в тюрьме, и мы с тобой будем как говорить про вторые шансы для преступников, у нас есть в планах этот эфир. Но когда мы говорим про эту ситуацию, в первую очередь, это не потерять себя внутри тюрьмы. Потому что когда этот

0: новому воспринимать действительность. Может быть, все это, если мы так говорим, что все для чего-то нужно, может быть, это для этого было нужно. И он рассказывал совершенно забавные истории, которые с ним происходили в СИЗО. И, в частности, в один момент, а он еще специалист по санитарии, по гигиене. В какой-то момент он попал в большую камеру.
1: Сложные люди. Да.
0: Сложно очень. И он стал рассказывать им, почему нельзя есть селедку, там, определенным образом обработанную, почему надо мыть руки там несколько раз, ну и так далее. И он, в общем, стал воспитывать всю камеру, и все это передавалось дальше.
1: Смотри, свои профессиональные навыки переложил, и тем самым вернулся в какую-то...
0: Привычную среду, да. Что произошло дальше? Дальше произошла совершенно забавная история. Почему? Потому что в какой-то момент к нему обратились там из других камер люди, занимающие определенное положение, сказали, мы подумали, мы тебя выбираем смотрящим. Вот ему стоило больших усилий убедить их, что он отказывается не потому, что он как-то с неуважением относится к сидельцам, а потому что вот не может он на этом этапе, с учетом, опять же, своего статуса в науке, никак ему нельзя быть смотрящим. И, в общем, он отбился. И я думаю, что в этом случае он так серьезно вырос.
1: Мне кажется, это фигное заявление, когда ты можешь сказать, что ты отказался от того, чтобы быть смотрящим в таких условиях. Но давай вернемся к нашему вопросу. Это один из негативных примеров, но объективно. Например, я на протяжении, так как я уже исследую это все лет 14, мир криминала, есть такой момент ДНК. У большинства людей большое стереотипное мышление, что такое анализ ДНК. Объективно, он заработал в том виде, когда вот мы можем взять материалы ДНК с места преступления, проанализировать, там, секребировать вот это все и посмотреть, разложить там совпадение, только к 80-м годам, к середине мы начали это использовать. Хотя ген, там, РНК, ДНК, это все было открыто в 50-х, 60-х, но вот этот сдвиг, когда мы смогли, притом произошло это все случайно, на там маленькой семейной афроамериканской семейке, там у девочки вдруг обнаружили связи с другими родственниками, и обнаружили, что это родственники вообще их. И, ну, опять-таки, наука, она зачастую бывает случайно. И вот то, что мы сейчас имеем, когда у нас там ОСК есть этот отдел, который занимается расследованием дел прошлого, когда там по 30 лет лежали висяки, и вот они находят это ДНК. Потому что благодаря этому там был, например, вот меня очень впечатлила эта история, было убито две девушки в лесу, и спустя 30 лет, да, к сожалению, двое уже не понесут наказание, они скончались, но третьего нашли, и вот он понесет наказание за то, что они совершили, потому что ДНК материал.
0: Да, и надо сказать, что есть ряд преступлений, которые не имеют сроков давности.
1: Да.
0: Привлечь за них могут в любом возрасте, даже если прошло, там, не знаю, 50 лет. Ну вот я тебе скажу, что это хорошо, когда все эти базы ДНК используются и применяются, опять же, с умом, что называется, да, не доверить это только искусственному интеллекту, и когда нет никаких рисков утечки и подмены.
1: Это самое страшное, чего я всегда боюсь, то есть почему я, с одной стороны, за то, чтобы люди все сдавали ДНК, с другой стороны, я очень боюсь за ДНК этих людей.
0: Потому что вроде как в таком случае, если это утечет или кто-то подменит, это будет стопроцентное доказательство для следствия и суда вины человека.
1: Но есть примеры, грубо говоря, ну, то есть опять, сколько бы мы с тобой ни ходили, но я буду возвращаться к теме серийных убийц. Казанский маньяк, это громкое дело 8-10-х годов, когда в Казани умирали старушки, убивал мужчина, и он там запропастился на десятилетие. И мама просто подала сына в розыск, и товарищ полицейский, гражданин, попросил, сдайте ДНК. Посмотрим, где ваш сын. Я говорил, там он сидел. И оказалось, что эта ДНК совпала по базе этих преступлений. Было установлено, что там он и Радик.
0: Он и есть маньяк.
1: Да, он маньяк. Оказалось, что он уже где-то там осел, нашел женщину, с которой воспитывал ее детей. И вот его в 19-м году, это было очень громкое дело, потому что, ну, у меня это как-то психологически совпало, потому что я только выпустил по нему материал. И ровно через 2 месяца его задерживают. И для меня это было как-то, то есть, вот я соприкоснулся как-то психически. Не в смысле, что я к этому как-то причастен, или я сподвиг, но именно, что только я о нем говорю, и вот воочию мы видим, как его задерживают и происходит. И вот пример, то есть технологии, потому что там напрямую вот эти базы, потому что мы же знаем про искусственный интеллект последние 3 года, но на самом деле он присутствовал и внедрялся очень давно. Например, есть в Америке очень крутая система, которая Она анализирует, то есть найденных животных мертвых в радиусе там определенной зоны, то есть какие-то события, когда наносились увечья или избиения или изнасилования в этом регионе. Потому что все убийцы-насильники, они же начинают с просто жестокого садизма над животными, потому что на этом очень настаивают многие эксперты, что через это

0: мы можем выделить сектора и районы, где в какой-то период может появиться преступник. И это действительно показывает факторы. И вот нейронка, она анализирует такие районы.
1: И можно как раз предсказать, да, и спрофилактировать этого человека, ну, по крайней мере, наблюдать как-то за его поведением.
0: Да, и рекомендую, то есть будьте внимательны, будьте бдительны именно к этому району, к этому сектору, чтобы понять, может ли там этот молодой человек. И там была история, кажется, в штате Колорадо мужчина, то есть он на протяжении там убивал бездомных собак, и за ним был установлен. И как только там появилась информация, что за какой-то девушкой следят, к нему пришли, и совпало ДНК, что он там типа за ней следит. С ним начали проводить какие-то эти беседы, и он там признался на сеансе у психиатра, что он планировал ее убить. То есть есть уже истории, когда все-таки...
1: Это здорово.
0: Да, можно предостеречь это.
1: И, наверное, надо сказать, что на самом деле мы за последние годы не слышали ни об одном серийном убийце, который вот действовал бы даже не в крупном городе, в любом небольшом. Почему? Как я для себя это объясняю? Потому что уже после первого убийства, благодаря камерам, благодаря цифровизации, человека задерживают. То есть ему не дают совершить серию. А если бы не камеры, скорее всего, он бы мог совершить там второе, третье и так далее, стал бы серийником. А вот ты согласен, что сейчас мы живем в эпоху, когда серийные убийцы не могут, потенциальные серийные убийцы не могут себя проявлять. Их очень быстро вычисляют, и уже на первом преступлении они оказываются за решеткой.
0: Смотри, с одной стороны, я могу сказать, что для большинства преступников это является тормозным фактором того, что они понимают, что их может ждать за этим, что их может ожидать серьезное наказание, тем самым они свои фантазии оставляют там в интернете где-то, в беседах с кем-то, или ищут другие способы вымещения этого. Но есть понимание разных типов серийных убийц, есть и ты, и я, мы путешествовали по нашей необъятной, есть типа дороги такие, где камер не было, есть вероятность, что еще не будет десятилетиями. Вот эти люди, то есть, ну не зря же очень много маньяков среди дальнобойщиков, таксистов всегда было, или хотя бы насильников, по причине того, что они не отслеживаются, потому что в штате есть, например, трасса мертвых. Почему? Потому что он берет девушку в одном регионе, убивает ее в другом, а в третьем выбрасывает. И тем самым вообще невозможно установить точку, потому что это все важно, когда есть вообще в криминалистике наука, которая исследует насекомых, которые возникают в телах. На основании этого раньше, то есть сейчас уже это менее, потому что более лучшие методы появились, но раньше были специальные биологи, которые приглашались и анализировали то там того паразита или то насекомое, которое уже возникло, устанавливают срок разложения. И это очень важно. Или же место, где был выброшен труп, потому что, опять-таки...
1: Влажность там все влияло.
0: Что за паразит, что там за... Если воду выброшено, что там этот тип пиявок водится только вот в этих озерах, в этих местах. Это помнишь, как «Молчание ягнят», что у них вынимали вот эту бабочку, мотылька вот эту, как я забыл, как она с крыльями, как смерти черепа. И то есть там установилось, что эти бабочки только в определенном регионе можно найти их. То есть надо выращивать отдельно и получить, чтобы там их личинку нужно было. Там вот в книге у Харриса это было прям подробно расписано, потому что он все-таки в этой среде работал. Мы сейчас с тобой уйдем на небольшой перерыв, и я хочу вернуться к тому, что вот эта мысль, что да, серийных убийц становится чуть-чуть меньше, но при этом преступность тоже эволюционирует. Эволюционирует она очень такими специфическими маневрами, и я сейчас приведу тебе статистику после перерыва.

0: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин 1 июня вручает ордена «Мать героиня» и «Родительская слава» родителям 9 многодетных семей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Орден «Родительская слава» учрежден указом президента в 2008 году. Им награждаются родители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии, напомнила пресс-служба и уточнила, что звание «Мать-героиня» присваивается матерям, родившим или воспитавшим 10 и более детей. Один ребенок погиб и 10 мирных жителей пострадали в результате атаки ударного дрона ВСУ по 4 многоквартирным домам в Геническе Херсонской области. Об этом сообщила глава муниципального округа Юлия Симакина. По ее словам, от атаки БПЛА помимо многоквартирных домов повреждены порядка 6-8 легковых автомобилей. Экономика Армении показывает серьезный рост, в том числе за счет дешевых российских энергоресурсов. И нужно посмотреть, что будет, если Ереван попросит заместить их европейскими. Об этом заявил глава Минэнерго России Сергей Цивилев. По соглашению 2013 года Россия бессрочно отменила экспортные пошлины на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. В мае Москва направила Еревану письмо о том, что рассматривает возможность приостановки или денонсации этого соглашения, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Президент России Владимир Путин заявил, что Армения по предварительным оценкам может потерять 14% ВВП из-за отмены льгот на энергоносители по линии Евразийского экономического союза. Замалчивание убийств детей в зонах военных конфликтов является соучастием в этой трагедии, заявил посол Ирана в Туркмении Али Мадштабар Узбихани. Он напомнил, что после удара по школе в иранском городе Минаб 28 февраля ракетами «Томагавк» погибли 168 детей, а также учителя и члены их семей. По его словам, ответственность за атаку несут США при поддержке Израиля. Дипломат также указал на продолжающееся насилие в секторе Газа, где, по его словам, палестинские дети ежедневно становятся жертвами боевых действий, блокады и голода. По словам Рузбихани, сегодня международное сообщество оказалось перед историческим испытанием, критерием которого является не военная мощь и не политическая выгода, а степень человечности. Заявление прозвучало накануне Международного дня защиты детей. Около 50 сантиметров снега выпало в последние весенние выходные на курорте «Роза Хутор» в Сочи. Как уточняется, температура воздуха на высоте 2320 метров составляет минус 1 градус и идет небольшой снег. В поселке Красная Поляна пасмурно, 10 градусов тепла. Еще больше информации, фото и видеоматериалов доступно в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся.
5: Москва, 91.2 FM.
0: Код преступления.
6: И снова здравствуйте. Вы смотрите «Код преступления». С вами Юрий Микачев и Василий Бинарович. Мы обсуждаем сегодня тему цифровизации, но мы с тобой остановились на тему того, что действительно серийных убийц и будущих серийных убийц очень сильно останавливает, либо же их задерживают на первых этапах. Конечно же, подобные преступники есть и остаются, и они эволюционируют тоже, потому что не будем с тобой лукавить, что раз... Мы в технологиях, то есть те, кто против преступности и борется с убийцами, маньяками и любым нападением на человеческую жизнь и его свободу, то и преступники начинают эволюционировать. Появляются хакеры, которые начинают там создавать какие-то коды. Но что меня впечатлило? Этот феномен впервые я увидел в Великобритании. Они раскрыли формы различных, и есть отдельная комьюнити. Я как бы то, что это озвучивает, это в открытом доступе, поэтому я никого ничему не показываю и так далее. Но также нам с тобой надо обсудить момент того, что эти преступники сами по себе эволюционируют. Среди них есть хакеры, среди них есть люди, которые понимают, что и как влияют эти самые камеры с распознаванием лиц. И что они придумали? Они придумали два типа лайфхаков, в кавычках. То есть это первое. Есть определенные типы ткани, материи, которые вот на этих камерах, потому что эти камеры непростые, там определенно есть диоды, которые вот направлены, чтобы выставлять точки на лице. Там,
7: то есть можно картинку любую послать, и будет как будто бы...
6: В общем, есть одни определенные типы людей, которые создали материал, ткань, которая подавляет эти светодиоды и размывает кадр. То есть как только появляются эти люди там, в общественном месте, в каких-то пространствах, то есть появляется пятно. Потому что для диодов они это считывают как какой-то код определенный, и оно разрушает именно картинку. Дальше они придумали, их называют светлые капюшоны. Суть, что эти люди, преступного намерения, хакеры, устанавливают светодиоды в капюшон. И на камеру, то есть обычным глазом мы с тобой это не видим. Когда мы проходим мимо этого человека, просто в капюшоне человек прошел. Но на камере это выглядит, как будто оттуда светит яркий свет. И то есть лица вообще совершенно не видно. Дальше сейчас уже стали появляться люди, которые при помощи определенных кодов могут делать, что тебя стирают с камер видеонаблюдения, но это уже профессиональные хакеры, которые знают, что надо внедрить и что должно быть там, какой-то QR-код специализированный на их одежде или фрагмент. И то есть преступность стала эволюционировать и менять свое отношение, свой взгляд на изменение работы правоохранителей.
7: Насколько я понимаю, ты говоришь сейчас действительно про преступников такого высокого уровня,
6: то есть про тех,
7: которые там грабят музеи, банки и так далее. Но уличная преступность обычная, такая незначительная, она ведь стала пропадать. И здесь у меня возникает вопрос. Если человек не берет чужое, которое лежит там на улице, кто-то забыл, там, не знаю, телефон на лавочке, сумка, или просто у кого-то не выдергивает, да, проезжая мимо, и делает это не потому, что он, в принципе, не хочет такого, да, а потому что боится, что камера его зафиксирует, его поймают, то получается, что мы от этой категории как таковой не избавляемся, потому что внутри-то его желание, оно так и остается. Вот что он с ним делает? Вероятно, оно вот трансформируется в какую-то другую агрессию, в какой-то иной тип.
6: Ты совершенно права, потому что мы рассуждали с парой криминалистов и криминальных психологов на этот счет, и даже следователем одним. И они действительно подчеркнули, что если мы не даем преступнику, там, насильнику, грабителю реализовать свою фантазию, то они будут искать другие пути или другие места для этого. То есть они будут искать парки, парковые зоны. Мы с тобой обсуждали это еще в выпуске, посвященном телефонным мошенникам. Статистика показала, что очень много щипачей, воров, грабителей, которые до этого существовали на улице, и эта статистика уже обнаружилась еще во времен ковида, когда нас не выпускали очень долгое время на улицу, а зарабатывать надо было. И всех этих преступников или их стали вербовать, или их стали устраивать вот специально, потому что мы обсуждали, что телефонные аферы — это крупные дата-центры. То есть там есть прозвонщики, там есть вот эти актеры-ФСБшники, там есть эти актеры-полицейские, которые вот на фоне тебе звонят.
7: Да, это целая система.
6: Да, тебе звонят с WhatsApp.
7: Профайлингом занимаются,
6: да,
7: устанавливают.
6: Человек, который тебя ведет очень долго. Вот. И очень многие из этих преступников вот ушли вот в эту систему. Они развивают ораторские искусства, методы речи, чтобы доносить доносить свою мысль. То есть если про там, грабителей, щипачей, мы с тобой можем говорить, что они находят это, и это, будем объективно, все-таки больше приносит им финансов, чем там украденный телефон, который еще надо сбыть куда-то, а тут тебе как бы сразу. То есть там вот эта схема курьера, который передает эти деньги, быстро перегоняются в крипту и так далее.
7: Но есть еще категория преступлений, когда они совершаются людьми, в большей степени, значит, в таком каком-то эмоциональном состоянии. Это уличные драки между собой, это когда там кто-то просто шел мимо другого, отвесил ему оплеуху, там, или вот действительно спонтанно взял чужой велосипед покататься, чужую машину ударил, разбил фару. Вот такие преступления, которые не говорят о том, что вроде как человек сам по себе преступный, но они были совершены обывателем в момент эмоционального какого-то такого срыва. И вроде как этих преступлений становится меньше, но, как мне кажется, они уходят, эти преступления, в семьи. То есть вот он не сорвал свое зло на ком-то из прохожих, да, на каком-то имуществе государственном там, или чем-то чужом. Он пришел домой и сорвал это дома на, там, на детях, например, там, на бабушке какой-то, на своей, ну и так далее. Вот это, я считаю, в этом есть некая опасность. Почему? Потому что мы как будто бы не решаем саму проблему вот этой агрессии, которая была в человеке, и можно ли ее решить. Потому что по-хорошему ведь человек должен сам учиться себя контролировать. Он должен понимать, что в целом является нечто недопустимым. И тут уличные камеры, они в помощь. Почему? Потому что он начинает осознавать, что любое проявление им агрессии по отношению, не знаю, там, к животному, к чужому имуществу, к человеку постороннему, оно тут же будет, во-первых, замечено.
6: Опубликовано, либо
7: опубликовано,
6: в сети.
7: Опубликовано, да, и сурово наказано. И вроде как это может ему говорить, и у него будет срабатывать такое ощущение, что это недопустимо, это нельзя.
6: Вот недавно, я хочу подчеркнуть, Ида Галич, я думаю, ты ее знаешь, хвала ей и просто низкий поклон. Была громкая история, которую она подняла, и она помогала юридически девушку, хостес. Ее ударил очень сильно, нанеся то есть, серьезную травму глаза, отказавшись платить, когда она просто поплатила, расплатитесь по чеку в ресторане. То есть это было обычное заведение. И он со всего маху ее ударил, спускаясь в лифте. Он там отмазывался, и вот...
7: Но есть видео, да.
6: Да, есть уже, видео, называется... которое подтверждает все его умыслы. Ида всеми силами помогала юридически, поддерживала эту девочку психологически. И она является, почему я сейчас рассказываю эту историю, ярким, героическим примером того, вот как это... Кто-то написал, хорошо, нам бы таких Ид, а я хочу сказать, таких Ид, таких Ев, нам бы больше, и тогда бы у нас было куда больше. Потому что вот именно заострять и показывать внимание, что преступника ожидает наказание за его содеянное, потому что жестокость...
7: И общественное порицание, да, потому что вот когда эти записи с видеокамер попадают все-таки в общественное пространство, и люди могут сами посмотреть и сказать, что они по этому поводу думают. Мне кажется, это крайне важно. Поэтому я, собственно, за то, чтобы этих камер становилось больше, больше и больше.
6: Больше, конечно же, больше. По всем подъездам я бы на этажи ставил. Ну, конечно, это, понятно, финансовая другая история. Но есть еще одна другая грань цифровизации технологий. Например, я наблюдаю сейчас это между Соединенными Штатами и Мексикой, потому что, ну, там есть эти дурацкие шутки про Трампа и строящуюся стену. Но объективно, между Мексикой и вот это там есть картели. Крупные наркоторговли, создание оружия. И вот какая теперь проблема у борьбы с этими картелями. Если до этого поставки оружия огнестрельного, это достаточно была отслеживаемая история. Было очень много крутых, сильных и серьезных побед у правоохранительных агентов, когда, то есть, брали и просто перекрывали там, и находили склад с оружием, и все, у них не было поставок. И останавливали там картели из Латинской Америки и прочее. Теперь на их службу пошло, это вот я просто читал большую статью про баллистику, теперь на их службе принтеры 3D. Потому что есть 3D-принтеры, которые вот делают вот эти веселые пластиковые игрушки, которым радуются мы все. А есть 3D-принтеры, которые делают определенные сплавы металла. И вот что, они, картели, научились делать из этих принтеров элементы, которые потом собираются в огнестрельное оружие. И то есть это не просто уже пистолеты, это уже автоматы, которые невозможно отследить, которые невозможно предугадать и понять, что... и отследить количество, что важно, этого самого оружия, и кто им пользовался, и откуда оно вообще взялось. Потому что, будем объективны, наука баллистика, она развивалась очень долго, чтобы понять, что вот когда выстреляет пуля, она оставляет определенный, на ней остается определенный автограф, проходя через дуло. Это, то есть, была долгая закономерность. Я помню, что вообще изначально баллистика считалась аферистской наукой. Это просто люди, которые выдавали патенты. Да, вот это убийца, он убил его из этого пистолета. Но сейчас, вот, например, вот тебе пример цифровизации, с которой столкнулась, что очень сложно установить экспертно. И как бороться с этим, пока вот предстоит понять. То есть, потому что эти 3D-принтеры, это не история про то, что, знаешь, мы перекрыли покупку их, и да. Все. Их можно собрать, их можно сделать, потому что интернет-пространство полнится чипами, гайдами того, как это все создается. И вот это есть. Еще одна проблема. Они начали говорить, но я не уверен пока, что это правда. Возможно, это фейк из интернета, что появились какие-то интернет-мастера, которые благодаря Wi-Fi могут сканировать пространство помещения. То есть, грубо говоря, подключившись к твоему Wi-Fi, понять, где ты стоишь в квартире. Пока что. Там чуть ли не говорит до миллисекунд, что рассчитывает твой пульс, но я пока в это не верю. Но гипотетически, что за счет там, перенесения микротоков по помещению и вибрации, действительно такие возможности есть, потому что уже где-то в 2000 году один из самых крупнейших известных хакеров Америки, когда он не перед Сенатом выступал, а выступал на одной из конференций, посвященной киберзащите, он сказал, что вот эти ваши электронные пылесосы, роботы, которые вы так любите и которые вам так нравятся, если он у вас подключается к Wi-Fi, и если в нем есть не просто датчики, а есть видеокамера, то все, вся ваша информация теперь в моих руках. Потому что зачастую у этих пылесосов не сбиваются настройки внутренние, заводские. Люди их просто не перенастраивают, потому что не умеют. И есть просто пример, там он просто приводил именно фотографии, как он привез этот пылесос к себе домой, и как его девушка ходила по квартире, чистила там зубы, мыла посуду. И он говорит, и очень много хакеров пользуются этим, фотографируя людей там голыми, когда они ходят по квартире, или там ловя на измене, или чем-то, и шантажируют вот так. Или сливают в сеть вот это подобное. И вот это тоже проблема мира криминала.
7: Можно сделать вывод, наверное, что все-таки...
6: Умные пылесосы мы не покупаем.
7: Да, что...
6: Сами подметаем, сами моем полы. Да,
7: что свое собственное пространство нужно максимально защитить от любых воздействий. Я, например, категорически против, когда устанавливаются камеры, не знаю, там в гостинице, где-то в номерах. Что бы там ни произошло, люди должны понимать, что это есть вот такое пространство, которое свободно от чужого взгляда. Или там в каких-то других, куда человек заранее идет и надеется, что там он...
6: Такой, безопасность.
7: Да, тут, понимаешь, он-то и будет, как нам скажут, в безопасности, потому что пока есть камера, они за ним наблюдают, и они могут гарантировать, что никто на него не нападет, и с ним ничего плохого не случится. Но иногда людям нужно пространство, где они будут уверены, что нет никаких чужих глаз и никакой техники.
6: К сожалению, есть очень скандальная история, и это я не пытаюсь наговаривать что-то на Китай. Есть очень крупная скандальная история о том, что определенные сети гостиниц устанавливали камеры, а потом сливали все эти данные и продавали их в интернет через различные мессенджеры.
7: Есть скандалы с туалетами, с общественными, да. Есть скандалы с примерочными, в которых люди раздеваются, где, как потом оказывалось, были камеры, и собирались вот эти базы данных зачем-то. Или не собирались, но, в принципе, сам факт того, что за человеком можно было наблюдать, как раз когда он в таком месте, где надеяться на то, что будет все интимно, все, что с ним происходит. Где он оголяется, где он...
6: Я просто хочу, чтобы, опять-таки, мы с тобой не звучали, как людьми сейчас, которые пытаются запугать, отказывайтесь от технологий, рубите провода.
7: Но дома будьте аккуратны.
6: Но нет, это опять-таки вот та суть еще, которую я и ты преследуем, создавая нашу программу, что в вашей жизни, даже если, несмотря на то, что мы технологически развиты, мы сейчас, ну, объективно, мы все-таки стали зависимы от технологий, потому что, опять-таки, быстрый доступ к материалам, ты быстро что-то получаешь, тебе надо быстро что-то прочитать, там, как ты мне рассказала за кадром историю, как быстро менялась новость, и пришлось комментировать ее 3 раза.
7: Да.
6: Вот. Мы от этого зависим, и мы не можем. Но вы должны понимать, что за многими из этих вещей может стоять какая-то опасность. Есть там, знаешь, эти гайды в интернете, о том, как проверить, прозрачное ли это стекло или нет, что там палец под определенным углом смотрится. И поэтому, когда вы покупаете какую-то технику домой, покупаете какие-то вещи, в которых есть возможности связи с интернетом, с блоками или видеофрагменты, то есть, опять-таки, вот эти пылесосы. Во-первых, я не понимаю, зачем что стоит-то пробежаться по дому пылесосом и протереть шваброй с удовольствием. Разминка спины, поясница прохрустится. Вот. Но надо понимать, что за многими из этих вещей стоит. Я не призываю там заклеивать скотчем веб-камеры и прочее, но все-таки отдавайте себе отчет, что ваши данные достаточно доступны. И, в принципе, ну, кто-то подсчитал, что каждый из нас стоит 148 рублей. То есть информация про нас, какие-то там базы вот эти сливаемые данных, и что про вас можно узнать.
7: Ну, надо сказать, что мы сами всю эту информацию представляем, потому что мы в интернет-магазинах покупаем продукты, вещи, к нам приходят курьеры, мы заказываем такси. Вот если
6: это не разговор про то, что ваши данные обязательно украли, вы сами их отдали этой компании, а компания это в силу бизнеса, то есть если мы там, кого мы возьмем, крупных две, Apple и Google. То есть Apple и Google просто отдают вашу информацию о том, поэтому когда там ваш телефон запрашивает, разрешаете ли вы доступ к своим контактам, разрешаете ли вы доступ там, к своим фотографиям или к своей геоточке, тем самым вы уже находитесь в этой большой и сложной игре. Потому что когда все это, то есть встраиваются в телефон вот эти определения, где вы стоите, как вы стоите, на какой высоте стоите, с одной стороны, это стало там очень здорово, что у меня есть шагомер, и я могу посчитать, сколько калорий я сбросил за сутки, но при этом я и могу спастись благодаря этой технологии. Но и при этом оно дает. Это вот тот самый знаменитый сериал, ну и сама формулировка «Черное зеркало». То есть обратная сторона технологического прогресса, который за нами стоит. И даже тут мы должны быть в определенном смысле бдительны и понимать, что и как мы делаем.
7: Все есть яд, все есть лекарства, и поэтому и искусственный интеллект, и видеокамеры на улице — это только инструменты. Как мы это будем использовать, зависит от человека. И будем надеяться, что все-таки люди, к которым попадает вся информация, да, попадают сведения из камер, и которые запрашивают искусственный интеллект сделать анализ, что они потом будут распоряжаться все-таки это из любви к человеку, к такому же, как он сам, этот специалист. Тогда, я думаю, все технологии будут служить человечеству.
6: Я единственное, к чему призываю, тут, например, моя сторона медицины, я не знаю, как в журналистике, как в юриспруденции сейчас обстоят дела, но в медицине есть большая проблема, что люди стали использовать тот же чат GPT.
7: Для самодиагноза, да.
6: Да, то есть они перечисляют чату все свои болячки, ощущения, симптомы и консультируются на тему здоровья. И меня это пугает, потому что уже, к сожалению, есть история про летальный случай и в психиатрии, потому что искусственный интеллект довел человека до самоубийства. Потому что сам человек виноват, потому что все эти крупные корпорации, которые создают искусственный интеллект, они предусматривают определенный там не разговаривать там про смерть, не разговаривать, не переходить границы жизни и так далее. А человек там осознанно благодаря паре кодов, он снял вот эти все блоки с искусственного интеллекта и начал с ним говорить про свое ментальное здоровье, психическое состояние. Но самое страшное, это касается и обычной медицины, то есть терапии. И меня вот это пугает. Потому что искусственный интеллект — это не знания. Это просто сгружены все виды файлов. И я напоминаю, что искусственный интеллект в первую очередь использует первые ссылки. Если вы правильно не задаете, потому что надо очень правильно задать промпт, что ты можешь использовать открытые источники, но эти публикации должны там сопровождаться научной работой, подтвержденностью и так далее. А зачастую, если вы просто спрашиваете, у меня болит горло, как мне лечить это, вам выдает искусственный интеллект, вам дает самую первую ссылку, которая выдается в Гугле или в Яндексе. И в этом большая проблема. А и попасться вы можете на черт знает какую ссылку, и на черт знает какую информацию. И вот это меня пугает, потому что я сколько раз не пытаюсь переубедить своих друзей, пожалуйста, перестаньте это делать. Они на меня смотрят, ну, дорого же к доктору идти. Я говорю, ну, сходите в поликлинику. Ну, господи, ну, это же ужасно, когда вам дают подобный концепт, потому что я уже видел, как человек себе просто поставил диагноз, которого у него нет, потому что искусственный интеллект ему наговорил. И это тоже определенная стезя, когда мы уходим куда-то не туда.
7: Да.
6: На самом деле, ну, мы подходим с тобой к концу. Я думаю, что-то надо сказать мотивирующее, положительное, потому что, с одной стороны, мы говорим именно, почему это, то есть явление называется «черное зеркало». Потому что хоть мы и смотрим на себя прекрасных и красивых, мы понимаем, что за этим есть двойной и тройной слой, который бывает для нас неосознан. И технология, как мы с тобой сказали вначале, хоть и несмотря на то, что это благо, но в этом благе надо еще не забывать, что у нас есть мозг, у нас есть аналитика, и мы должны отдавать себе отчет, что происходит и как происходит, и не слепо не доверять всем этим аспектам. Что касается и там коллег-юристов, врачей, и что касается работников правоохранительных органов, потому что, ну, нельзя слепо доверять, что стопроцентное совпадение. Потому что все равно нужно выверять, нужно выстраивать и пробежаться глазами по видеокамерам. Мы знаем с тобой одну из самых базовых проблем, конечно, кадровый ресурс.
7: Да, я бы хотела сказать, что вот все эти технологии, которые сейчас используют правоохранители и которые позволяют нам чувствовать себя в безопасности, на самом деле могут создавать иллюзию свободы. А внутренняя свобода — это, во-первых, не совершать преступления не потому, что камеры кругом и все зафиксируют, а потому что это просто противоречит моральным принципам, потому что человек понимает, что он причинит кому-то вред, что кому-то будет от этого больно, тяжело, что, в принципе, это не стыкуется с каким-то общественным договором, потому что человечество прошло большой путь, и люди должны были договориться между собой для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Они договорились, что брать чужое нельзя. Это значит, что если лежит на скамейке чужой телефон мобильный, не надо его присваивать, и не надо считать, что вот он здесь без присмотра, значит, вот он ждал меня. Нет, нужно попытаться, наоборот, вернуть телефон хозяину, а уж точно не уходить с ним в неизвестном направлении. А если и не берешь, то не потому, что там есть камера у подъезда, а вот в целом потому, что это неприемлемо. И вот мне кажется, что все эти технологии могли бы сподвигнуть нас на основе дисциплины, да, а дисциплина вырабатывается, потому что все понимают, что камеры наблюдают, к внутреннему росту и к внутренней свободе, которая будет уже настоящая, не иллюзорная.
6: И это мы возвращаемся к той хорошей мысли, о которой мы с тобой говорили, что вот эта агрессия, которая формируется в семье и у тех, кто ее не может выместить там в баре или где-то, это тоже говорит про то, что нет, это не люди вас раздражают, это вы не можете себя, к сожалению, сдерживать. И это тоже большая проблема. И это сигнал того, что нужно обратиться за психологической, психиатрической помощью, чтобы снизить. Потому что любой ваш эмоциональный срыв, агрессивный срыв, это разговор не про то, что вас кто-то довел, а потому что аргумент «они сами меня довели» — это разговор слабого человека. Это разговор про то, что вы не контролируете себя. Вы что, зверек какой-то? Поэтому думайте, сохраняйте это мышление. Я напоминаю вам, что вы смотрели «Код преступления» на радио «Спутник» и слушали. Вы можете нас слушать каждое воскресенье в 21:00. Мы с прекрасной Евой Меркачевой. Меня зовут Василий Бейнарович. Да, услышимся с вами в следующее воскресенье.
7: Пока-пока.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
4: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
5: Да.
4: А переоценивали?
5: Вряд ли.
4: Сколько друзей вы потеряли?
5: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
4: Часто ли ты ошибаешься?
5: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
4: Чему главному тебя научили твои дети?
6: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Увеличение предельной скорости на федеральных трассах. Контекст. До 110 км в час после установления приборов освещения поднимут верхнюю планку на участках федеральной трассы Таврида в Крыму. Повышение скоростного режима ожидает также ряд отрезков трасс М3 «Украина» и М4 «Дон». На некоторых шоссе верхний предел может быть увеличен со 110 до 130 и со 130 до 150 км в час. В следующем году будут разработаны методические рекомендации, чтобы изменение скоростного режима отвечало требованиям безопасности. В Московской области и других регионах пока планов повышать потолок скорости нет. Речь идет о региональной сети дорог. В Москве власти практикуют динамичный подход, зависящий от конкретной обстановки на том или ином участке. В Минтрансе не исключают появление дорог, на которых не будет скоростных ограничений. Опыт показывает, что увеличение предельной скорости на оборудованных шоссе с хорошим покрытием повышает их пропускную способность. Уменьшаются логистические издержки, что ведет к снижению стоимости продукции и расширению рынков сбыта. Строительство и модернизация современных дорог отвечает целям развития транспортной инфраструктуры.
7: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 вечера, в Самаре 23.00, в Челябинске полночь. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. В Херсонской области увеличилось число пострадавших после атаки ВСУ. Конфликт на Украине уже обошелся жителям ФРГ более чем в 100 миллиардов евро. Иран и США продолжают обмен посланиями по сделке. Теперь подробнее. Житель поселка Суземка Брянской области ранен при ударе дрона ВСУ по автомобилю, припаркованному у магазина. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Мужчина получил осколочные ранения. Он доставлен в больницу. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Число пострадавших в результате атаки БПЛА по Геническу в Херсонской области увеличилось до 11 человек. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, ВСУ предпринимают попытку массированной атаки дронов по территории региона. 9 округов области полностью обесточены. Энергетики и аварийные службы уже работают на местах. Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чеплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерокосского, Горностаевского, Каховского и Новокаховского округов. Все праздничные мероприятия, которые были приурочены в Херсонской области ко Дню защиты детей, отменены. Значительная часть Запорожской области обесточена, идут работы по восстановлению электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балецкий. Ранее он назвал удар ВСУ по городу-спутнику Запорожской атомной электростанции актом ядерного терроризма. Напомню, минувшей ночью Энергодар подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. Один из ударов пришелся по парковке у роддома. Еще два дрона атаковали транспортные цехи Запорожской АЭС. Конфликт на Украине уже обошелся немецким налогоплательщикам более чем в 100 миллиардов евро. Об этом заявили в партии «Союз Сары Вагенкнехт за разум и справедливость». Уточняется, что только в этом году в Киев будет направлено еще 11 миллиардов евро на военную помощь. Лидер партии Сара Вагенкнехт отметила, что к этим 11 миллиардам также добавляется и кредит от ЕС на сумму 90 миллиардов. По ее словам, из выделяемых 90 миллиардов на плечи немецких налогоплательщиков лягут более 23 миллиардов. Вагенкнехт заявила, что правительство страны должно выступить с дипломатической инициативой, направленной на завершение конфликта. Согласно ее заявлению, канцлер Германии Фридрих Мерц и возглавляемая им партия ХДС ведут политику против собственного народа и должны быть отстранены от власти. Тегеран и Вашингтон продолжают обмен посланиями по поводу возможного заключения соглашения. Об этом заявил глава иранского МИДа Аббас Аракчи. Президент США Дональд Трамп ранее провел брифинг с разведкой, на котором обещал принять окончательное решение по ситуации с Ираном. Позже американские СМИ сообщали, что никакого финального понимания якобы достигнуто не было. Газета «Нью-Йорк Таймс» утверждала, что американский лидер выдвинул более жесткие условия возможной сделки по прекращению конфликта с Ираном и передал новые предложения Тегерану. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Слушайте «Радио Спутник». Разворот на восток.
2: Друзья, в эфире «Радио Спутник. Разворот на восток». В студии для вас работает Турал Керимов, российский востоковед, африканец, советник медиагруппы «Россия». Сегодня целый восточный час у нас предстоит. Два блока. Поговорим о Ближнем Востоке, о событиях, которые там происходят. Сегодня утром из Ливана приходят тревожные события. Израильская армия снова начала наступление. Форсированная река Литани, захвачена крепость Бафор, некогда крепость крестоносцев в Леванте. С 82 по 2000 год эта крепость во время оккупации Южного Ливана Израилем также находилась под контролем Цахал. Министр обороны Кац заявил о том, что операция будет продолжаться до полного достижения целей. Цель, напомню, официально цель в этом случае у Израиля одна. Полное разоружение ливанского движения «Хезболла» — это де юре, а де-факто его уничтожение. Так или иначе, нужно говорить про Ливан в контексте переговоров, которые сейчас идут между Соединенными Штатами и Ираном. Напомню, Тегеран требует полного прекращения огня на всем Ближнем Востоке против оси сопротивления. То есть это и группировки проиранские в Ираке, это и движение Ансарулла или Хусит в Йемене, и это, естественно, движение Хезболла в Ливане. О том, как Нетаньяху торпедирует, по сути дела, переговорный процесс между Трампом и Израилем, и почему этот переговорный процесс буксует и сам по себе, и без Нетаньяху, будем сейчас разбираться с Андреем Глебовичем Баклановым, профессором, руководителем секции исследования стран Ближнего Востока, Северной Африки, Высшей школы экономики, заместителем председателя Ассоциации российских дипломатов. Андрей Глебович, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Ром.
2: Спасибо, что нашли время. Всегда вам рады. Много событий сейчас буквально в режиме нон-стоп поступает с Ближнего Востока. Все-таки Ливан хотел бы в первую очередь обсудить. Цахал начала новую широкомасштабную операцию на территории Ливана. При этом мы знаем, что якобы сейчас же продолжаются посреднические усилия американской стороны между Израилем и правительством Ливана, Бейрутом, для нормализация отношений между странами, установление дипломатических отношений, ну и решение тех проблем безопасности, которые так или иначе приводят к конфликтам. При этом Хезболла за столом переговоров не представлена. Правительство Ливана также требует разоружения Хезболлы, но не имеет никаких сил для того, чтобы это требование выполнить. А Хезболла говорит, что любые попытки разоружить их приведут к гражданской войне в Ливане. В Израиле тем временем идет предвыборная гонка, ну и Нетаньяху помимо Ливана пару дней назад заявил о том, что израильская армия расширит территорию контроля в палестинском эксклаве сектора Газы до 70%. Вообще, что там сейчас происходит, в какую логику это вписывается, и почему в Вашингтоне молчат на этот счет? Ведь еще 3 недели назад Трамп сказал, что Нетаньяху без его разрешения не будет делать абсолютно ничего.
3: Ну, сейчас динамика определенная действительно пошла в Ливане, наряду вот с известным таким пунктом на хребте Бафорт, населенный пункт, захватили еще Вади Салуки и некоторые другие небольшие населенные пункты, либо захвачены, либо к ним вплотную подошли сегодня ночью войска израильские. В целом динамика определенная есть, она в пользу израильских войск, но в таком-то вот стратегическом отношении довольно скромно имеет значение. Сегодня в прессе в израильской я посмотрел ряд бывших офицеров, солдат, те, которые участвовали в предыдущих ливанских кампаниях, они так довольно печально все это комментировали, что, дескать, люди, израильтяне, в том числе, гибнут, и какого-то толка от этого большого нету, потому что если какие-то есть договоренности такие промежуточные, они носят сугубо ограниченный характер, потом сменяется новым обострением. В общем-то, пограничные территории и Ливана, и Израиля находятся в постоянной зоне дискомфорта, возобновления и временного прекращения военных действий. Поэтому, вот, судя по тому, что израильтяне, специалисты их и военные говорят, вряд ли и нынешняя кампания приведет к какому-то серьезному изменению, сложившись такой вязкой ситуации. Да.
2: А зачем она тогда нужна? Для того, чтобы все-таки действительно сорвать переговоры между Трампом и Ираном, в которых Израиль не принимает участие, или для того, чтобы заработать очки на внутриполитической арене против оппозиции, которая поджимает Нетаньяху, или же для того и другого? А может, есть еще какой-то вариант, о котором мы еще не упомянули?
3: Здесь есть вариант, о котором сегодня еще не упомянули, заключается в том, что военно-политическое руководство Израиля имеет такую реальную цель. Везде поддавливать, где возможно, везде хотя бы понемножку расширять разные типы своего присутствия. Военного присутствия, потом военно-гражданского присутствия. В принципе, во всем этом проглядывается традиционная цель Израиля – расширение своих территориальных рамок в самых разных ипостасях. Непосредственно уже что-то подсоединение к стране и какие-то промежуточные такие форумы, как видим сейчас на палестинских территориях и так далее. Это длительный процесс, он не процесс одного года, он давно идет и не прекратится, я думаю, еще долго. А мы, как правило, ну, с вами вынуждены, естественно, обсуждать какие-то резонансные события сегодняшнего дня. Иногда вот из-за такой взвинченной ситуации сегодняшнего дня не видны вообще истинные цели Израиля. А цель Израиля, собственно говоря, одна. Это постепенное расширение. После того, как она будет выполнена, они будут ползать в регион уже в новых территориальных рамках. И они будут стремиться к тому, чтобы регионалы так или иначе признали за Израилем уже совершившиеся факты. Так как это получилось с территориальными рамками, первоначально отведенными по палестинцам, которые были в 1947 году и которые в настоящее время уже фактически во многом практически пересмотрены. Значит, они пойдут по этому пути дальше.
2: То есть это получается не только такой Lebensraum in Osten, да, но еще и в израильском исполнении Lebensraum im Norden und im Süden. То есть жизненное пространство и на восток, и на север, и на юг получается за счет Палестины, за счет Ливана. За счет
3: где
2: Сирии?
3: Будет получаться, да. Где будет получаться, там будет получаться. Где не будет получаться, они будут ждать. Они работают в долгую. Знаете, они работают в долгую. Они начали чисто практическое осуществление этого плана в 1897 году. Ну, вот все начинается с Базельского конгресса. Но Базельский конгресс был подготовлен десятилетиями развития этой идеи, понимаете? Ну, и сейчас стало то же самое. В общем, это я бы сказал, процесс такой исторический. А мы обсуждаем оперативно-тактическую такую ситуацию ежедневно. Это составные фрагменты очень большой длительной политической игры, которая ведет Израиль.
2: Андрей Григорьевич, тандем оппозиционный, да, который сейчас противостоит Нетаньяху, Беннета, Лапида, они в этих вопросах тех же позиций придерживаются? Или же есть все-таки какие-то отличия?
3: Вы знаете, в принципе, у них традиционно были какие-то группировки, у которых были отличия с точки зрения того, как себя в регионе вести и какими методами осуществлять эти планы. Это вот была альтернативная линия, характерная для начала 90-х годов. Ну, условно назовем ее такую либеральную линию. Вот сейчас все внутренние противоречия, они вне вот этой либеральной линии. То есть это, в принципе, это все коршуны, просто они по-разному смотрят на то, каким образом свою такую, ну, фактически агрессивную линию проводить. Ну и плюс к этому клановые противоречия. Израиль, развитая капиталистическая страна с развитыми финансово-экономическими группами. Ну и, конечно, там эти группы между собой ведут борьбу неизбежную. Ну, а ввиду того, что так просто ни с того ни с сего на кого-то напасть довольно сложно, естественно, подводится какая-то еще и политическая база.
2: Но в этом контексте не могу не спросить о роли, миротворческой роли или посреднической роли Соединенных Штатов Америки, которые они сами на себя взвалили. То есть получается, что те усилия, которые были официально объявлены по линии Израиль-США-Ливан, сейчас, ну, по сути дела, разваливаются. Это первое. Второе, у нас есть еще и эксклав сектора Газы палестинский, о котором я говорил, и где кровопролитная война практически 2 года продолжалась. 72 тысячи палестинцев там погибли от ударов израильской армии, среди них десятки тысяч женщин и детей. И в этом контексте недавно Нетаньяху заявил о том, что до 70% территории этого маленького анклава, где 2 миллиона человек при этом проживают, 350 квадратных километров, если я не ошибаюсь, там площадь, 70% этой территории будет контролироваться израильской армией. При этом мы же помним, что было заключено большое соглашение, ну, в таком Ближнем Востоке, Совет мира был создан, при нем был создан фонд, куда должны были выделить на первом этапе 17 миллиардов евро. Из них 10 миллиардов обещал Трамп из бюджета США, еще 7 миллиардов арабские государства должны были внести. А вообще, по данным ООН, не менее 70 миллиардов нужно для восстановления хотя бы первичного сектора Газа, для возможности там проживания всего этого населения. Американские СМИ пишут, что ничего там нет в этом фонде. Никаких поступлений не было, он пустой, и непонятно, как эта конструкция будет функционировать далее, что будет происходить для реализации вот всего того комплекса мер, которые были на высшем уровне, международном уровне объявлены. Администрация США отникивается, говорит, что нет, все хорошо, но при этом они не говорят, какая там есть сумма, если она вообще есть. Ну и справедливый вопрос возникает в регионе о том, а что будет с газой, если ничего не происходит, если все эти гарантии Трампа остаются на бумаге. Получается, что в какой-то момент Израиль действительно может возобновить свои действия в Газе и не ограничиться 70%, попытаться взять ее под контроль полностью и перейти уже к следующему этапу, о котором они постоянно говорят, и от этой идеи они не отказались. А я напомню, это полная депопуляция местного населения сектора Газа, арабского населения сектора Газа, всех этих сотен тысяч, ну, практически 2 миллиона человек. Это перспектива реалистичная, или же все-таки это пока еще желание израильской стороны?
3: Но они по этому пути идут, и, в принципе, депопуляция уже происходит. Она иногда, знаете, меняет свое название. Это выяснено, население не видит депопуляции в чистом виде, а видит под какими-то такими, ну, благовидными предлогами гуманитарного характера, да, лечения и так далее. Но и в этом подкатанием. Теперь в отношении американских планов. Планы, в общем-то, довольно мощные были. Сейчас просто немножко не дадим. Ситуация общая не дает возможности Трампу параллельно продвигаться по всем направлениям, которые он разбередил. Но, на принципе, этот план, он никуда не делся. Администрация есть. Деньги, на самом деле, есть. Эта информация не точная насчет того, откуда это взяли. Деньги есть, они выделены. Другое дело, что пока они не осваиваются и так далее. В принципе, этот план, его потенциал есть, он просто в настоящее время недостаточно энергично реализуется. Но это не значит, что Трамп к нему не вернется. Вообще, в целом, все, что происходит на Ближнем Востоке, это мое глубокое такое вот убеждение. Это важно само по себе, это происходит на Ближнем Востоке. Одновременно это определенного рода разведывательная и тренировка разных планов, разных видов развития вооружений, опробирований, имеющие цель вот на каком-то конкретном отрезке, где Западу, Соединенным Штатам Америки никого не жалко потренироваться, посмотреть и так далее. Но они делают далеко идущие выводы. Вот смотрите, уже, скажем, первые выводы из всей этой кампании, которая носит, казалось бы, такой малоосмысленный характер, но они уже сделали. Знаете, ведь программа развитие вооружения, в части, как касающееся военно-морских флотов, скорректировано с учетом ближневосточной кампании. Причем, знаете, по каким-то аспектам огромное количество идет обсуждений, и утечек печати, и печать, и специалисты обсуждают. А вот такой реальный вопрос, это в обществе получается где-то судьба 170 миллиардов долларов, она нигде не пропечатана и так далее. Это же вот выводы из того, что там произошло. Какие корабли нужны по своей скорости, по своей подвижности, по своему объему, по степени уязвимости или неуязвимости. И вот это пример, который уже отработан в военном

0: и дискуссию, и практику, связанную с очень низкой эффективностью Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности. Она уводит, вот мы в ответ на это пытаемся что-то сделать в ООН, плюс к этому готовим другие объединения, БРИКС, усиливаем ШОС. Американцы идут по своему пути. Они вот пробуют создать такого рода организации, и параллельно пробуют создать и военно-политические такие организации. Мы видим, что на Дальнем Востоке происходит и так далее. Все Востоки между собой связаны гораздо больше, чем это кажется. И центр принятия военно-политических решений в Вашингтоне все это анализирует, смотрит плюсы и минусы, делает соответствующие выводы.
1: Андрей Викторович, ну вот по поводу ООН была интересная информация тоже. Вчера, сегодня они говорят, Wall Street Journal опубликовал статью о том, что Организация Объединенных Наций рискует обанкротиться просто из-за того, что США и Китай в рамках соперничества друг с другом перестали вносить членские взносы. И там у американцев около 4 миллиардов долларов уже долг, у китайцев чуть меньше, но при этом это существенно влияет на работу всей организации, вплоть до того, что уже остановили эскалатор в здании ООН в Нью-Йорке. Но вернусь на Ближний Восток, мы видим, как идут какие-то вялые переговоры через пакистанских посредников между Вашингтоном и Тегераном. При этом и те, и другие играют друг с другом в кошки-мышки. В акватории Аравийского моря, Персидского залива и в воздушном пространстве региональном. При этом иранцы стоят на своем и говорят о том, что не собираются отказываться от ядерной программы и от прав на Ормузский пролив. Американцы требуют и свободного прохода через Ормузский пролив, и отказа Ирана от ядерной программы, вывоз обогащенного урана, и, собственно говоря, ничего не происходит. Даже договориться о проведении переговоров, да, договориться о неком соглашении продления перемирия на 60 дней для того, чтобы дипломаты смогли в спокойной обстановке что-то обсуждать, даже это не получается. В чем причина? И неужели каким-то образом можно найти какой-то вариант, который будет соответствовать интересам и тех, и других? Ведь эти же требования, они просто несовместимы, они взаимоисключающие.
0: Ну, во-первых, я хочу в отношении канала связи сказать. По нему мало чего известно. Это уже свидетельство серьезности того, что там происходит. Вот по тем данным, которые косвенно у нас есть от коллег из других стран, канал связи очень мощный, очень солидный, очень хорошо отработанный. Он фактически в настоящее время оттягивает на себя основную часть таких вот, каких уж не есть, переговорных усилий. То есть он работает хорошо. Он работает хорошо. Это как раз и заставляет президент США иногда выдавать вещи, которые считают, что какой-то странный рассказывает истории про то, что идут переговоры. Да, они идут по каналу связи, сам по себе канал связи работает хорошо. И стыкуются другое. И стыкуются те позиции сторон, которые можно представить в публичном поле. Потому что ни одна из сторон публично не может по принципиальным вопросам дать такую, ну что ли, осечку и заметно сбавить планку своих запросов требований. Поэтому все пока продолжается. Но в принципе можно достичь договоренностей, потому что открытие на каком-то этапе восстановления морских путей — это такая необходимость, потому что другие страны будут поддавливать. Что касается ядерной программы, то здесь тоже не такой уж бедом не тора, что называется. Здесь можно достичь договоренности. Потому что иранцы, они, я думаю, на самом деле готовы пойти на серьезные компромиссы. Кроме главного, это их право на развитие мирной ядерной программы. Вот это они будут отстаивать. Что касается деталей каких-то там, ну, немаловажных, куда деть то, что они наработали там до 60%. Но здесь есть резервный канал, это Российская Федерация отработана. В принципе, это же все было, уже было написано на бумаге предыдущей договоренности по ядерной программе. Поэтому сейчас все крутится.

0: вокруг тех договоренностей, просто американцы усиливают свои запросные требования. Проблема, мне кажется, единственная здесь, вот в этом комплексе, серьезная и по-настоящему малорешабельная, это что делать с очень развитыми средствами доставки, с ракетным оружием. В принципе, прошлые заходы и военной конфронтации, и переговорного процесса за скобками удавалось иранцам удерживать свою ракетную программу, потому что, строго говоря, они нигде ничего особо, никаких обязательств не давали. Но это вот сейчас, по-моему, будет выходить и даже опережать по некоторым параметрам ядерную программу, потому что программа действительно достаточно серьезная. И с учетом нарастающей мощи конвенционных средств поражения, а сейчас, я думаю, по итогам тоже кампании вот эти средства поражения выйдут на новый этап, потому что мощность зарядов, как мы видим на Украине, и мощность зарядов, как мы видим на Ближнем Востоке, она очень слабая. Военные здесь сделали явно совершенно недоработки. Она будет усиливаться. Ну и поэтому, значит, потенциальная, конечно, опасность от ракетных средств с новыми по своей могущественной средствами поражения, она будет более реальной. Это, я думаю, переносить эпицентр вооруженческой тематики именно на ракетные средства. И здесь договориться будет очень трудно, потому что ни на какие ограничения иранцы явно совершенно не настроены. А по чисто ядерной программе можно будет договориться, потому что специалист давно договорились, это политики им мешают. Там обо всем можно договориться, в том числе и по накопленным запасам. Все компромиссы уже есть, они лежат на столе, и кто-то надо реализовать.
1: Андрей Юрьевич, спасибо большое. Да, действительно, говорят о том, что решение это есть, их просто нужно принять и оформить. Андрей Юрьевич Бакланов был с нами на связи, профессор, руководитель секции исследования стран Ближнего Востока и Северной Африки Высшей школы экономики, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов. Обсуждали мы ситуацию вокруг переговоров по иранской тематике, вокруг нового наступления израильской армии в Ливане. Палестинскую тематику также затронули. После снова вернемся на Ближний Восток. Там еще есть темы, о которых нужно поговорить. В студии для вас работает Турал Керимов. Напомню, разворот на восток в эфире. Скоро услышимся. Оставайтесь с нами.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
4: Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Публичные мероприятия в Херсонской области отменены 1 июня из-за атаки ВСУ на город Геническ, где погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-центр губернатора региона. Там добавили, что украинские войска намеренно нанесли удар по густонаселенному району города. Военных объектов рядом нет. Напомню, 1 июня ранее был объявлен выходным по случаю Дня Святой Троицы и планировался ряд мероприятий ко Дню защиты детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления в одном из кафе в Ставропольском Пятигорске. Об этом сообщило Следственное управление регионального ведомства. Ранее глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов заявил, что 9 человек в городе поступили в больницу с кишечной инфекцией. Предварительно они посещали одно кафе, детей среди пострадавших нет. У пациентов обнаружены маркеры сальмонелл. Позднее пресс-служба Ставропольского ведомства информировала, что число отравившихся возросло до 36, среди них двое детей. Водитель грузовика столкнулся с 4 грузовыми автомобилями, которые остановились перед железнодорожным переездом в городе, в городском округе Электросталь. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД. В результате ДТП водитель одной из машин погиб на месте. На данный момент состояние здоровья его пассажира, получившего телесные повреждения, уточняется. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. 4 американских военнослужащих и 3 подрядчика, дислоцированные на авиабазе в Кувейте, получили легкие ранения после атаки Ирана на базу, утверждает телеканал CBS. Ранее корпус стражи Исламской революции заявил, что нанес удар по американской военной базе, с которой, по данным Тегерана, был атакован объект в районе иранского города Бендер-Аббас. В какой стране располагается эта база, иранская сторона не уточняла. В американском центральном командовании вооруженных сил позднее заявили, что баллистическая ракета, якобы пущенная Ираном в сторону Кувейта, была перехвачена силами арабской страны. Жители немецкого Гамбурга на референдуме голосуют против проведения в городе Олимпийских и Паралимпийских игр в 2036, 40-м и 44-м годах. Об этом сообщает местная газета. Согласно ее данным, против выступили партии «Зеленые» и «Альтернатива для Германии», а также движение «Инолимпия» и экологические организации. В сентябре прошлого года глава Мюнхена Дитер Райтер заявил, что большинство жителей проголосовали на референдуме за выдвижение города кандидатом на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в эти года. За подачу Мюнхеном заявки высказались тогда около 66% проголосовавших. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Разворот на восток.
3: Продолжаем «Разворот на восток». В эфире «Радио Спутник». В студии для вас работает Турал Керимов, российский востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия». Сегодня в первой части эфира говорили об оперативной обстановке в Ливане, о переговорах между США и Израилем, о ситуации в Палестине. Но на этом круг тем по Ближнему Востоку у нас сегодня не закончен. О геополитике региональной, о геополитике мировой вокруг Ближнего Востока. Продолжим сейчас разговор. С нами на связи политолог, востоковед Николай Севастьянов. Николай, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Спасибо, что нашли время. Начну, наверное, с актуалочки турецкой. Вчера турецкие СМИ со ссылкой на Никей, японское агентство, передали слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о том, что Турция, да и в принципе страны Ближнего Востока, да еще шире он взял, страны мусульманского мира, исламского мира, готовы наладить отношения с Израилем, если Израиль гарантирует создание палестинского государства в границах 1967 года. Израиль будет включен во все региональные системы безопасности, экономическую интеграцию, не будет никакой блокады, будут даны гарантии безопасности, ну, то есть будет тишь да гладь, как я понимаю. Но насколько вообще, в принципе, на ваш взгляд, сейчас реалистично говорить о границах 67-го года? И что делать с вопросом Иерусалима? Ведь арабский мир, исламский мир, палестинцы и не только. В большинстве своем глобальное сообщество требует передать Восточный Иерусалим в качестве столицы Палестины. Палестинской стороне, арабской стороне, Израиль считает Иерусалим единой неделимой столицей собственной, собственно говоря. И в этом им поддержку оказывают Соединенные Штаты. Дональд Трамп во время первого президентского срока признал, окончательно признал Иерусалим единой неделимой столицей Израиля. До этого Барак Обама, если не ошибаюсь, первый об этом заявил из американских президентов.
4: Разговор о границах 67-го года – это все-таки скорее такой разговор для аудитории, потому что в реальности понятно, что это абсолютно утопическая идея, и никто в Израиле, ни один серьезный политик, всерьез ее обсуждать не готов. Ни нынешний кабинет, ни оппозиция. А для них, для всех, это, в принципе, точка, по которой у них есть абсолютный консенсус, что границы 67-го года с учетом современного уровня развития военной техники оборонять невозможно. Тем более с учетом новых факторов, которые появляются буквально на наших глазах в виде усиления беспилотных систем, прочих систем, связанных в том числе с искусственным интеллектом. Это просто сегодня неосуществимо. Но при этом, когда турки говорят о чем-то подобном, на самом деле они пытаются говорить за всех, и это не совсем удачно. Потому что не нужно забывать, что в течение многих десятилетий отношения между Турцией и Израилем были максимально благоприятные. Лучше, чем между Израилем и любой арабской страной. Не нужно забывать, что Турция — это вообще-то первое государство с мусульманским большинством, которое признало государство Израиль. И то, что сегодня, в период администрации Эрдогана, отношения серьезно ухудшились, и на медийном поле все чаще говорится о возможности чуть ли не прямого, даже вооруженного столкновения между Турцией и Израилем, это скорее аномалия. Аномалия, которая стала возможной в результате именно накачивания внутритурецкой повестки, связанной с оппонированием Израилю, а потом уже эта внутритурецкая повестка, которая изначально была направлена на такой вот ядерный электорат Эрдогана, уже стала основой внешней политики. При этом даже накануне событий 7 октября 2023 года, ну, одной из самых обсуждаемых тем в Турции был как раз планировавшийся на тот момент визит Нетаньяху, за которым должен был последовать ответный визит Эрдогана в Тель-Авив. И поэтому это скорее такая, да, история. На данный момент в историческом контексте все-таки все еще временное и не отражающее реальный уровень тех отношений, которые были долгие-долгие годы.
3: На самом деле отношения действительно были намного глубже, чем об этом говорили публично. Я с вами полностью согласен. Коллеги, которые изучали этот вопрос и занимались им подробно, знают, что, допустим, израильские ВВС многие годы проводили тренировочные полеты над, значит, турецкой территорией в турецком воздушном пространстве, просто потому что своего воздушного пространства для этого недостаточно, оно слишком маленькое. Очень активное, глубокое было военно-техническое сотрудничество, поддержка в международных организациях, экономическое, финансовое взаимодействие. Израильские туристы с большим удовольствием ездили в Турцию и были, ну, таким очень-очень большим, значит, кластером, да, туристическим, если хотите, иностранным, который был очень выгодным для местных туроператоров, местной индустрии. И не только, очень много всякого разного другого. Израиль был воротами Турции на Ближнем Востоке в вопросах торговли, но сейчас совершенно иная геополитическая ситуация складывается и не только в вопросах ближневосточных, но и в Восточном Средиземноморье. Мы видим, как формируется некая коалиция из Израиля, Греции и Кипра, ну и предпринимает Турция ответные меры, причем на всех направлениях эти меры как локальные, так и комплексные. То есть у нас есть отдельная доктрина в Эгейском море, доктрина, которая касается Кипра и Средиземноморья, и доктрина, которая касается Леванта, Палестины, Ближнего Востока и вообще арабо-израильского фактора. Есть ли какое-то дно у этой деградации турецко-израильской? Или же все-таки эта конфронтация теперь превращается в новую нормальность? Извините за такое... такую сравнительную аналогию.
4: Все зависит от того, куда дальше пойдет Турция. Сможет ли Турция, грубо говоря, выйти на какой-то другой формат, прежде всего, внутренних взаимоотношений, потому что, ну, давайте говорить откровенно, даже в том, что касается цивилизационной ориентации, то, что касается исторических мифов, продвигаемых или, наоборот, отведенных на второй план, Турция сегодня очень сильно отличается от той Турции, которая была, ну, скажем, еще в начале нулевых. То есть вот это всеобщее внимание к именно к османскому прошлому, которое, опять же, очень сильно на самом деле мифологизируется. То есть есть в ряде случаев это доходит до таких вот, ну, не комических, потому что сама тема не предполагает комизма, но очень странных моментов, например, в виде того, что турки сегодня пытаются часто себя изображать как исторического такого протектора палестинского движения, но при этом мы прекрасно помним, как еще в 1916 году османские власти в лице того же губернатора Джамаль-Паши осуществляли массовые казни именно сторонников палестинской независимости, сторонников ливанского освободительного движения, сирийского. И в этом плане, когда сегодня администрация Эрдогана пытается провести вот этот мостик между нынешней Турцией, Османской империей, и заявить о том, что Османская империя всегда благоволила арабским движениям и была их лучшим союзником и защитником, это очень сильное противоречие с тем, что было в действительности. Но при этом, если вдруг допустить, что завтра в Турции происходят некие события на электоральном уровне или даже на силовом, в результате которого там происходит смена власти, я сомневаюсь, что как минимум на среднесрочной перспективе мы увидим какое-то изменение именно на израильском векторе, потому что отнюдь не все те, кто в Турции сегодня считают себя сторонниками Палестины и наоборот выступают против Израиля, являются именно исключительно электоратом Трампа, то есть, электоратом Эрдогана. То есть в этом плане это вполне себе такой вот уже объективный фактор сегодня на Ближнем Востоке, что многие люди, которые раньше тоже относились к Израилю более благосклонно, считали, что это государство, с которым нужно налаживать отношения, они в силу тех или иных причин сегодня очень сильно скорректировали свои взгляды. И любая власть в Турции, даже если допустить, что Эрдоган завтра куда-то уходит, и уходят все его активные сторонники, чего мы пока предполагать не можем, все равно это вряд ли приведет к моментальному изменению данного вектора.
3: Если абстрагироваться от Турции и поговорить об арабском, внутриарабском, да, состоянии дел на Ближнем Востоке, то мы, естественно, не можем вывести за скобки палестинскую проблематику. Но сейчас нужно сказать, что впервые за многие десятилетия Палестина не находится во главе угла. Сейчас больше идут у нас вот эти вот водоразделы условные между крупными геополитическими акторами, между Саудовской Аравией, Катаром, Объединенными Арабскими Эмиратами. И практически еженедельно эта ситуация трансформируется. Скажите, пожалуйста, каким образом новый статус-кво будет установлен, особенно понимая, что так или иначе вопросы, касающиеся иранского досье и возможности окончательного урегулирования тех проблем и конфликтов, которые имеются между Тегераном и Вашингтоном, ну, на данный момент невозможно.
4: На данный момент статус-кво он только находится в процессе своего формирования, и во многом он действительно зависит именно от все более жесткого и многоуровневого противостояния между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Если в течение многих лет эта тема все-таки находилась на уровне такого вот экономического соперничества, то в прошлом году мы увидели прямое столкновение в Йемене, где просаудовские силы фактически изгнали из Йемена проэмиратский проект, проект, в который вкладывались огромные ресурсы, на который были огромные планы, в том числе и территориальные, связанные с планирующейся аннексией того же острова Сокотра и многими другими вещами. Мы видим очень серьезные разногласия между Саудовской Аравии и Эмиратами и на африканском континенте, и в том, что касается их восприятия того, как в дальнейшем вообще, что делать, собственно, с Ираном. потому что сегодня Эмираты – это государство, которое, ну, фактически полностью перешло уже именно в лагерь таких вот экзистенциальных врагов Ирана, именно не Исламской Республики, а Ирана как государства вообще, потому что сохранение Ирана воспринимается Абу-Даби как слишком негативный фактор, который будет неизбежно подрывать возможность экономического усиления Эмиратов в регионе, который будет постоянно триггерить все новые и новые риски. И как Риад и Абу-Даби в дальнейшем будут между собой, собственно, взаимодействовать как на второстепенных фронтах, так и напрямую, вот это самый главный сегодня вопрос, на который пока мы не можем дать однозначного ответа, потому что история находится в самом своем развитии.
3: Вот в этом контексте, кстати, вспоминаются заявления, которые были в начале недели, которые озвучивались Трампом по поводу возможного заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Там он сказал, что этот процесс должен быть синхронизирован с процессом расширения соглашения Авраама между Израилем, арабскими и мусульманскими государствами, и что в него нужно включить и Турцию, и Катар, и Пакистан, и Саудовскую Аравию, и ряд других стран. И, мол, об этом шла речь во время разговора с лидерами всех этих государств, когда Трамп излагал им американскую версию тех соглашений, которые должны быть заключены между Ираном и США. Ну и тогда, собственно говоря, реакция последовала, я так понимаю, только от Пакистана, который отверг подобного рода возможность, ну и вчерашние заявления Фидана японской прессе. Скажите, пожалуйста, насколько вообще, в принципе, сейчас актуально говорить о том, что так или иначе кто-то еще на Ближнем Востоке, даже несмотря на все заявления Нетаньяху, он любит вот эту вот тень или же туман какой-то секретности, интриги напустить на свои планы, постоянно заявляют о том, что целый ряд государств сейчас ведут переговоры с Израилем о нормализации, но при этом почему-то что-то ничего не происходит в публичном пространстве. Вообще, насколько эти соглашения Авраама сейчас живы?
4: Они не очень живы, и сегодня говорить о их реальном расширении, конечно же, довольно сложно. Сегодня эта тема гораздо более болезненная, чем это было еще 3 года назад, после всех событий, которые произошли за это время. А Трамп в данном случае он просто опять пытается бежать впереди паровоза, бежать на 3 шага впереди любой реальности. Он пускай сначала разберется с Советом мира, который оказался абсолютно пустой структурой, куда никто даже не занес, по сути дела, денег. И в этом плане это абсолютно утопические любые сегодня проекты. На самом деле все вокруг Ирана так или иначе продолжает вертеться, потому что нет никакого реального проекта соглашения. Все, что вбрасывается, это абсолютно противоречащие друг другу тезисы. То, что сегодня Иран хочет и готов предлагать, это, собственно, дайте нам хоть что-то, по чему мы только начнем говорить. И когда Трамп пытается это объединить с еще более глобальными проектами, которые на прошлом-то этапе не оказались особенно успешными, это выглядит, ну, не то, что несерьезно, это скорее такой вот, опять же, разговор для публики, что Трамп очень сильно любит.
3: Это правда, и вот это вот шоу в прямом эфире, оно продолжается и не заканчивается. При этом идут разговоры параллельно уже в самом регионе о том процессе, который мы с нашим коллегой Кириллом Семеновым на прошлой неделе назвали, ну, такими потенциальными соглашениями Саладина. Поясню, о чем идет речь. О возможной коалиции или альянсе турецкой, пакистанской, катарской, саудовской и египетской стороны в плане военного сотрудничества, углубленного партнерства по безопасности в регионе, ну, которое так или иначе может быть направлено на нейтрализацию американской политики, если она не будет соответствовать их интересам, ну и возможное противостояние не военное, но геополитическое Израилю. Насколько вообще об этом сейчас можно говорить?
4: В принципе, это не новая тема. В свое время саудиты, по сути дела, финансируя пакистанскую экономику в период разработки Исламабадом ядерного оружия, как раз-таки на это в какой-то степени рассчитывали, что появится мусульманское государство, что особенно важно, суннитское государство со своим ядерным арсеналом, которое так или иначе станет такой вот точкой сборки для других держав в регионе, которые смогут вокруг него сформировать какой-то действительно жизнеспособный в перспективе альянс. Но пока этого не получилось. Пакистан вместо этого ушел на самом деле практически целиком под китайское внешнее управление. И сегодня зависит от Пекина не только в экономическом плане, но и в сфере ВПК. Мы помним, какую роль китайский ВПК сыграл во время прошлогодней короткой индопакистанской войны. И мы даже не очень сегодня понимаем, насколько Исламабад субъектен в том, что касается принятия любых внешнеполитических решений, насколько китайский внешний управленческий контур давлеет над любыми внутрипакистанскими структурами. Поэтому сегодня я бы на это все-таки не рассчитывал. Скорее, среди тех же саудитов есть даже определенное разочарование не совсем, не слишком активной роли все того же Пакистана, как им кажется. Ну а к чему это приведет в дальнейшем, опять же, будет зависеть от того, на какой уровень в итоге выйдет нынешний иранский конфликт. Потому что, опять же, сегодня мы пока не наблюдаем просто никаких шагов. Ситуация зависла на уровне ни мира, ни войны. И как долго она будет на этом уровне находиться, никто не знает, но при этом понятно, что рано или поздно куда-то этот маятник все-таки качнется, и это может по итогу очень сильно изменить весь регион, даже в сравнении с теми изменениями, которые происходили все эти годы, и особенно все эти последние месяцы.
3: Ну вот если говорить про последние месяцы, то я постоянно в своих эфирах говорю о концепции, которая незаслуженно, как мне кажется, иногда забывается или же не воспринимается как актуальная. Концепция коллективной безопасности в зоне Персидского залива, которую Российская Федерация в свое время представила, много раз модернизировала этот документ, актуализировала его, и, собственно говоря, как мне кажется, это на данный момент единственная конфигурация, вменяемая, адекватная, которая так или иначе является сбалансированным подходом для некой архитектуры новой коллективной безопасности на Ближнем Востоке. Николай, скажите, пожалуйста, насколько она сейчас может быть внедрена в условиях тех процессов, которые мы наблюдаем в регионе?
4: Главная проблема для внедрения на нынешнем этапе в моменте, это опять же вот эта все более жесткая конкуренция между Риядом и Абу-Даби, потому что ни один из этих центров не готов выступать в роли второстепенной, а скорее третьестепенной силы, которая должна целиком подводить свою политику под ту политику, которая будет ей обозначена извне. И в этом плане скорее нужен какой-то нормальный выход именно из этих противоречий. Но пока мы наблюдаем только, как эти противоречия углубляются. Весь этот год, весь прошлый год, и нет никаких предпосылок для того, чтобы завтра на каком-то круглом столе или на какой-то личной встрече представители саудовской правящей династии и представители эмиратских элит каким-то образом смогли свои противоречия нивелировать, разделить хотя бы как-то свои сферы влияния, потому что до этого и было это разделение. Но Йемен, события в Йемене в конце прошлого года именно и стали вот этим водоразделом, который разрушил очень хрупкое равновесие во взаимоотношениях между этими странами, который показал, что так или иначе им придется друг друга выдавливать и в конце концов в роли великой державы Персидского залива со стороны именно Аравийского полуострова останется только один. И поэтому сегодня, да, это хорошая идея. То есть любая коллективная безопасность – это всегда тот механизм, который так или иначе при всех его минусах может как-то удерживать регион от сползания в какие-то абсолютно дегенеративные процессы, связанные с военными действиями и с подрывными актами. Тем не менее, опять же, для этого нужно какое-то хотя бы, пускай это опять будет хрупкое, пускай это будет взаимопонимание с тысячу, но взаимопонимание, а не та ситуация, которая есть сегодня.
3: Насколько вообще можно говорить о том, что это взаимопонимание в ближайшее время, ну, будет найдено? Или же мы все-таки стоим на пороге, ну, такого большого периода дестабилизации с непонятными и непредсказуемыми итогами и результатами? Минуту у нас остается.
4: Всегда хочется быть оптимистом, к сожалению. Тем не менее, за последние 2-3 года регион очень сильно деградировал. И все те риски, которые до этого даже воспринимались как риски скорее на перспективу, стали вполне себе реальностью. Показали, что все может взорваться очень быстро, что те страны, которые вчера между собой договаривались, завтра могут приступить к активным боевым действиям друг с другом. И никаких сегодня признаков того, что завтра все начнет восстанавливаться, выравниваться, я не наблюдаю. Скорее мы увидим дальнейшее расхождение вот этих противоречий, которые будут захватывать все новые и новые их сферы влияния, где раньше у них были твердо определены вот эти самые зоны ответственности. Поэтому пока, к сожалению, все говорит о дальнейшей разбалансировке.
3: Ну а это, в свою очередь, говорит, что мы еще не раз будем обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке в эфирах «Разворота на Восток» на радио «Спутник». В гостях у нас был во втором блоке, напомню, Николай Севастьянов, политолог, востоковед. Николай, спасибо большое. Ну и на сегодня наш эфир заканчивается. Увидимся через неделю. Кстати, скажу, что сегодня был 200-й эфир «Разворота на Восток» на радио «Спутник». В студии для вас работал Турал Керимов, российский востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня». Увидимся, услышимся через неделю. Ну и в субботу африканское турне. Не забываем, оставайтесь на радио «Спутник». С нами всегда интересно. Спасибо.

0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
1: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
2: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
1: И что вы чувствуете?
2: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
1: А чего бы вам хотелось?
2: Хочется поворчать, естественно.
0: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
2: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
0: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
3: По средам. В 9 вечера на радио «Спутник».
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый «Бочарик». Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый «Бочарик». По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
0: Узнать за 90 секунд. Человечество вошло в активную фазу термоядерной гонки. И оружие здесь ни при чем. Благодаря этому виду энергии мы наблюдаем сияние звезд во Вселенной. Во время термоядерной реакции атомы водорода спаиваются и превращаются в атомы гелия, теряя в весе. Этот процесс сопровождается выделением колоссального количества энергии и никаких взрывов, углекислого газа и прочего ущерба окружающей среде. Ядер водорода вокруг нас полным-полно. Китаю и Франции удалось приблизиться к прорывной технологии. Китайские ученые создали искусственное солнце. Экспериментальная установка в магнитной ловушке удерживала 17 минут высокоэнергетическую плазму. Та разогрелась до 100 с лишним миллионов градусов Цельсия. Это в десятки раз выше температуры в ядре Солнца. Еще одна китайская установка вот-вот сможет обеспечивать самоподдерживающуюся термоядерную реакцию. Французам удалось еще больше. Удерживать плазму 22 минуты. Собственные термоядерные реакторы развивает Россия и другие страны. Все только начинается. Исследователи работают, засучив рукава. Энергия будущего способна обеспечить нашу планету практически безграничными, чистыми и безопасными ресурсами.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23.00, в Саратове полночь, в Екатеринбурге час ночи. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Эксперты МАГАТЭ выявили повреждения атакованного здания Запорожской АЭС. Иран внесет новые изменения в текущий проект соглашения с Соединенными Штатами. Аэрофлот рассказал пассажирам о правилах посадки в самолет по биометрии. Теперь подробнее. Эксперты МАГАТЭ выявили повреждения внешней части здания машинного зала Запорожской атомной электростанции после атаки ВСУ в субботу. По словам главы агентства Рафаэля Гросси, этот инцидент ставит под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. Он добавил, что атаки на ядерные объекты неприемлемы и должны прекратиться для предотвращения вполне реального риска ядерной аварии, которая никому не принесет пользы. В заявлении МАГАТЭ также говорится, что во время обхода территории группа обнаружила повреждения металлического люка, расположенного на нескольких этажах выше в здании, а также несколько обломков и обгоревшие остатки оптического кабеля на земле. Турция должна избежать вовлечения в возможную эскалацию в Черном море и сохранить сбалансированную политику по конфликту на Украине, основанную на национальных интересах. Такое мнение выразил турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Илмаз. Он полагает, что напряженность между НАТО и Россией в пространстве от Балтийского до Черного моря вступает в новую, более опасную фазу. Нынешняя ситуация напоминает периоды, предшествовавшие мировым войнам. Вместе с тем, по его словам, современные риски усугубляются наличием ядерного оружия, гиперзвуковых ракет, беспилотников и боевых систем с элементами искусственного интеллекта. Иран внесет новые изменения в текущий проект соглашения с Соединенными Штатами. Пока работа по его согласованию не окончена, Тегеран полностью готов, если не получится прийти к взаимопониманию с Вашингтоном. Об этом передает иранское агентство «Тасним». Американский президент Дональд Трамп ранее провел брифинг с разведкой, на котором обещал принять окончательное решение по ситуации с Ираном. Позже американские СМИ сообщали, что никакого официального понимания якобы достигнуто не было. Газета «Нью-Йорк Таймс» утверждала, что глава Белого дома выдвинул более жесткие условия возможной сделки по прекращению конфликта с Ираном и передал новые предложения Тегерану. Сервисом посадки в самолет по биометрии смогут воспользоваться российские граждане старше 18 лет с подтвержденной биометрией при условии, что они единственные клиенты в бронировании. Об этом сообщается на сайте Аэрофлота. Уточняется, что этот сервис доступен в пилотном режиме по маршруту Москва-Санкт-Петербург. Использование биометрии станет альтернативой предъявлению паспорта. С помощью нее можно будет пройти регистрацию на рейс, предполетные формальности и посадку на борт. Число жертв обрушения здания в городе Анжелес на Филиппинах выросло до 11, еще 14 считаются пропавшими без вести, об этом сообщает местный портал. Девятиэтажное строящееся здание обрушилось в ночь на 24 мая. Сообщалось, что под завалами могли отказаться до 30-40 человек. Власти города начали расследование причин происшествия. Уточняется, что разрешение предусматривало строительство девятиэтажного отеля, однако на дополнительном 10-м этаже велось сооружение бассейна. Это все новости к данной минуте. Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вы слушаете программу «Мастера».
2: Наш проект продолжается. Сегодня у нас в гостях народная артистка России Галина Беседина. Это значит, что если вы любите настоящую поэзию, если вы почитатели романса и камерной музыки, пожалуйста, к нам присоединяйтесь, потому что именно Галину Беседину отличает особое чутье в этих жанрах.
3: Кто тебя выдумал, звездная страна? Снится мне издавна, снится мне она.

0: Мне о многом хочется с вами поговорить. Конечно, это Микаэл Таривердиев. Но мне бы хотелось поговорить о вас в первую очередь. Вы из Питера, вы из Ленинграда, да?
1: Да, из Ленинграда.
0: Вот что вообще для вас этот город?
1: Прежде всего, конечно, этот город – это моя семья. Мои родители – музыканты. Мама закончила Ленинградскую консерваторию, училась она у профессора Серебрякова. Закончила фортепианный факультет. Отец тоже закончил консерваторию. Он закончил два факультета – и теоретико-композиторский, и фортепианный. Нас заставили вместе с сестрой закончить музыкальное училище. Отец воевал. Мама вообще блокаду всю была в Ленинграде. Всю. Все годы и работала, и моя сестра родилась во время блокады. И всю войну от первого звонка до последнего он был на фронте, воевал, под Ленинградом воевал.
0: Но вернулся же.
1: Вернулся, живое, ранение у него было очень сложное. Но мама его дождалась, вернулся, и все было нормально. Потом замечательно. Но были очень, конечно, трудные годы. У нас даже до сих пор хранится вот осколок снаряда, который залетел к нам в окно, в нашу комнату в Ленинграде, в дедушкину квартиру, потому что у деда было два этажа. Он купил два этажа, это угол Некрасова и Восстания, прямо около самого Невского. У нас даже купчая сохранилась до сих пор. Дедушка был, вообще, он был юрист. Он сидел, его сослали вот в сталинские времена. Перед войной он умер. Дед у нас был такой очень образованный человек и не бедный человек, потому что вот был огромный дом в Лавриках. Вот эта квартира огромная, двухэтажная. Потом второй этаж отобрали и вместо этого сделали там детский сад. В общем, был на третьем этаже, а второй этаж оставили как бы бабушке моей. Во время войны бабушка по одной комнате отдавала и отдавала, потому что там было очень холодно, нечем было топить. Приходили люди, которым было негде там жить, и постепенно у нас к концу войны осталась одна комната, где жили мама, папа, я и Света. Вот этот осколок снаряда влетел к нам в эту комнату, и отец как раз под Ленинградом воевал совсем просто, ну недалеко, то есть мама могла дойти до него пешком. И когда ему сказали, что всю улицу разбомбило, то он отпросился у своего командира, и вот он рассказывает, что он шел по улице Некрасовой, по нашей, и земли как бы не было, он шел не по мостовой, не по земле, а шел по стеклам, то есть все стекла были выбиты. И вот он, уже Света родилась, вот это 42-й год был, маленькая дочка, значит, у него он шел, не знал, живы они или нет. И когда он дошел до нашего дома, поднялся на второй этаж, он говорит, я просто посидел, потому что, ну, не знал вообще.
0: Живы ли?
1: Живы, все окна были выбиты, все, и они все сгрудились в одной комнате, мама, бабушка, мамина сестра, там дети, нянька, в крохотной такой комнатушке, которая одна осталась со стеклами. Вот, и он пришел, забил маме стекла фанерой, и мама так до конца войны с коптилочкой прожила. У Светы, у моей сестры, первое слово, которое она сказала, было не мама, а было бух. И она мою маму спасла, потому что вот мама сидела как раз вот, когда этот снаряд влетел, она сидела в огромном кресле, в дедушкином, а окна у нас были там 4 метра, притом хрустальные, очень толстые стекла. И когда, значит, влетел этот вот осколок, за секунду до этого Света закричала «бух, бух!». Мама вот так подхватила ее на руки и выскочила. И в ту же секунду кресло вдребезги, все стекла эти вдребезги. То есть вот сестра моя спасла маму. Это 42-й год.
0: Это еще было год. Без вас.
1: Да.
0: После войны вы появились.
1: Да, я родилась, как раз когда папа началась. Пришел в последний раз.
0: Да,
1: и он не знал, что я родилась, вообще не знал. Он вернулся, не знал, что у него дочка. Потому что я родилась 31 мая, а он вернулся только в июле. Это был подарок. Дню Победы.
2: Программа «Мастера».
0: Вы же очень рано уехали из дома, из Питера, очень
1: вот
0: рано.
1: Когда я училась на четвертом курсе, то я начала читать на сцене. Читала Паустовского, целые отрывки, читала Лермонтова, Пушкина. Ну, когда у нас были какие-то вечера там, вот в музыкальном училище. И мне это так безумно нравилось, что мне очень захотелось стать актрисой драматической. Когда я училась на четвертом курсе, я узнаю, что приезжают преподаватели МХАТа. И тогда, я думаю, потихонечку, чтобы мама с папой не знали, потому что меня отец бы точно не отпустил. И когда они приехали, я потихонечку от них побежал и стал сдавать экзамены. У меня были одновременно экзамены на музыкальном училище, четвертый курс. И туда я начала бегать вот на все эти туры. Первый тур, второй. Я прошла все три туры, и меня пригласили в Москву. Только тогда я сказала отцу. Ну и вот когда как бы руководство музыкального училища узнали, что я прошла три тура, они меня отпустили и сказали, если поступите, то мы даем вам отсрочку, то вы можете не работать. И папа поехал со мной, мы поехали вместе.
0: В Москву.
1: В Москву со мной. Остановились мы там, какие-то у нас родственники были. Я начала сдавать экзамены. Я сдавала в МХАТ, но заодно думаю, ну, надо же еще куда-нибудь пойти попробоваться. Вдруг я в МХАТ не попаду. Я еще пошла в ВГИК. Прошла там тоже 2 тура. Надо было уже идти на 3-й, но мне уже в МХАТе как бы дали понять, что...
0: Принято.
1: Что будет, да, что будет все нормально. Ну, все, я поступила. Жила в общежитии 4 года. У нас был замечательный совершенно курс. Прежде всего, это моя самая любимая подруга на всю жизнь, можно сказать. Потому что она тоже ленинградка, и мы как бы с первого дня с ней начали дружить. И по сих пор мы дружим и очень друг друга любим. Это Татьяна Васильева. Вот, еще на курсе у нас учился Толя Васильев. Училась Катя Градова, которая сыграла Кэт 17 мгновений весны. Это был вообще курс Маркова Василия Петровича. Такой очень известный преподаватель, очень хороший. И у него очень много выпусков совершенно замечательных. По-моему, и Володя Высоцкий вот у него заканчивал. Мирошниченко. Такие уроки мастерства давали нам Топорков Василий Осич.
0: Ух ты!
1: Знаменитый. И Алла Константиновна Тарасова.
0: Вы видели Тарасову?
1: Как видела, я занималась с ней. Я была Мария Стюарт, а Таня была моя Васильева, любимая моя подруга. Она была королевой Елизаветой. Мы играли отрывок этот. И этот отрывок нам делала Алла Константиновна Тарасова. Я только помню один эпизод, что она была жутко расстроена, вот, когда Доронина пришла в театр.
0: Ну, это большое везение. Ну, потрясающе. То есть у вас все складывалось.
1: Ну, складывалось, да.
0: А вы вообще как так можно? Взяла и ушла на сцену
1: вот так
0: петь,
1: получилось.
0: Не играть, а петь.
1: Вот так получилось, что когда как бы я закончила, уже последний курс был, и начались показы в разные театры, то спектакль, а я играла так, в «Дяде Ване» я играла Соню, и я играла Дашу в «Хождении по мукам». Вот мне как бы на выпускном, вот у меня было две такие...
0: Потрясающие вот две роли.
1: Роли, да. Пришел Гончаров. И он мне сказал, значит, вот после спектакля, он сказал, что, вы знаете, я, наверное, возьму вас к себе. У него как бы на главных ролях тогда была Ира Печерникова.
0: Угу.
1: Она сейчас, Ира, собирается, говорит, замуж. Она уезжает в Польшу. Она, по-моему, что ли, уезжала там.
0: Был такой период в её жизни, да.
1: Она уезжает, и вот вам буквально надо подождать 3 месяца. Я вас возьму. Вот такой был разговор.
0: Угу.
1: Ну, я успокоилась, думаю, господи, что же еще может быть лучше? И я практически больше никуда не ходила. У нас как бы все бегали по всем театрам. Куда возьмут? А Таню взяли в «Сатиру». Почти что сразу. Я думаю, вот эти 3 месяца, пока как бы Ирины нету, и мне надо подождать, я думаю, надо же подработать. Я думаю, пойду-ка я вот в Москонцерт. Поскольку я читала, и у меня были какие-то чтецкие уже программы.
0: А гитара-то уже была?
1: А, конечно, я уже играла на гитаре, уже пела какие-то песни такие студенческие. И я, когда пришла туда, я захожу, поднимаюсь по ступенькам. Знаете, этот еще старый Москонцерт совершенно замечательный на Каланчевке, который гудел как улей. Во-первых, тоже там все знаменитости, но вы только вспомните, кого там только не было. А у меня какие-то пробы были, мне нужно было ехать на Мосфильм. Поднимаюсь по ступенькам, подхожу, там такое огромное зеркало, и сзади меня стоит какой-то человек. Я снимаю пальто, а он сзади мне говорит: «Какая красавица!» Первый раз я услышала голос своего мужа будущего. Сзади стоял Виктор Беседин. Я его не знала, и кто он, и что он, и вообще ничего не знала о нем.
0: Виктор Беседин,
1: да,
0: герой Великой Отечественной войны.
1: Да, народный артист России.
0: При жизни был установлен памятник в Брянске. Да, народный артист России, да. Человек, который ушел на фронт, сколько
1: 16
0: ему было? 16 лет.
1: 16 лет.
0: Да.
1: Ну вот, и он мне говорит: «Давайте я вас подвезу». Говорю: «Мне нужна Мосфильм».
0: Говорят, у него была какая-то шикарная машина.
1: Да, у него была потрясающая машина. Вот в то время в Москве она была, по-моему, единственная. Форд. 11-местный Форд.
0: Боже, это как лимузин.
1: Да, но я ничего в машинах совершенно не соображала. Мне это совершенно было все без разницы. Какая машина? Я думала только о Мосфильме, там, о своих будущих программах, о театре. И он всю дорогу мне рассказывал про эту машину. А мне все равно колеса крутятся хорошо. Я даже не посмотрела, куда я села. И когда я вышла, я говорю: «Спасибо большое. У вас замечательный москвич».
0: О, боже.
1: Клянусь, что мне было без разницы. Он был настолько оскорблен, он чуть, по-моему, с ума не сошел. Он потом мне долго объяснял.
0: Это не помешало ему влюбиться раз.
1: Нет, я думала, что он уедет, а он остался меня ждать. Вот. Потом он предложил мне работать в своей программе, говорит. Я сказала, что вот я хочу на 3 месяца куда-нибудь устроить, подработать. И вот он мне предложил работать в своей программе. У него был свой сольный концерт. Он говорит: «У нас будут поездки, вы сможете заработать что-то за как бы вот эти месяцы». У него был коллектив, у него были замечательные совершенно ребята, знаете, вот, которые погибли. Марик, Рубин, которые погибли с Чистяковым в катастрофе, в этой авиакатастрофе. Страшная была вот эта катастрофа. Замечательные были музыканты.
0: Нет, он был очень популярен.
1: Я почему это говорю, что это были молодые, красивые ребята. Практически все неженатые, все за мной ухаживали, все. Но выбрала я все-таки Виктора Беседина. Так что, наверное, это о чем ты говоришь.
0: Вообще, Галя, вы знаете, ваши фотографии той поры, это просто... что что-то ослепительное. Я немножко забегу вперед, когда вас снимал Микаэл Теревердиев,
1: да.
0: А он был блистательный фотограф, да? И мастер своего дела. Да. И эти фотографии, конечно, совершенно потрясающие.
1: Да, у меня есть.
0: И потом еще дальше, когда вы уже стали ездить на международные фестивали, я знаю, рассказывали коллеги, какой фурор вы там производили. Галочка, я хочу сейчас вам задать один вопрос. Если вы не захотите, вы не отвечаете на него. В вашей жизни случился такой период, который не каждый может проживать достойно. Не каждый. Вот тут я хочу сказать вам, дорогие друзья, уважаемые слушатели, что сегодня вы встречаетесь с человеком, женщиной, актрисой, большой актрисой, которая смогла в самый расцвет своих лет, вам было...
1: 42 года.
0: 42 года. Вы понимаете, что это такое? 42 года красавица, у которой впереди все, и многие у ее ног. И случается беда, горе, трагедия с вашим мужем Виктором Бесединым.
1: Да.
0: Вы могли принять только то решение, которое вы приняли. Если можно, вот совсем немножко, может быть, вам трудно это вспоминать, я понимаю. Но для тех, кто нас слушает, находясь, может быть, вот в таких же ситуациях.
1: Я вспоминаю просто, сколько уже лет прошло, 92-й год.
0: Да, много.
1: Мы 23 года прошли.
0: 23 года.
1: Было очень тяжелое время, конечно, потому что у него случился инсульт прямо на сцене во время концерта. Все это случилось 8 марта, и практически уже сразу после этого концерта он 5 лет лежал, он не говорил и не ходил. Собственно, я не принимал никакого решения, мы просто жили. И эти 5 лет я постаралась сделать так, чтобы он жил и радовался жизни, несмотря на то, что было очень тяжело. Он был все время со мной, никуда я его не отдавала, даже в больнице ни разу он не был. Я сел за руль, я начала строить. То есть у нас уже как бы был куплен участок, но на нем только стоял фундамент. Я сразу поняла, что сколько бы он лет не прожил, надо его вывозить
0: на воздух. Да.
1: Потому что если он будет лежать там сколько-то лет, не знаю, сколько там это могло быть лет, я ж не знал, сколько это может быть, просто он, наверное, быстро бы погиб. Поэтому я сел за руль, хотя я безумно боялся машины, просто безумно для меня это был огромный такой шаг, очень тяжелый. Тем не менее, я это сделала, потом я начала строить дачу, и как бы все эти годы, все эти 5 лет, он жил со мной на даче, я его увозил на дачу, когда я, конечно, работала, потому что нам нужно было очень много врачей, мне нужны были логопеды, нам нужны были невропатологи. Уезжала на 5-6 дней, зарабатывала деньги, приезжала, потом я сажала его в машину, мы ехали на дачу. Сколько-то времени мы проводили там, потом опять я уезжала, снова зарабатывала, потом вот так. Эти 5 лет он жил, и я не жалею об этих годах. Знаете, у него было очень много друзей, очень хороших друзей, настоящих, которые прошли через всю его жизнь и которые прошли теперь уже и через всю мою жизнь. И я их всех сохранила, они все у меня есть. И они очень помогли в эти тяжелые годы и нам вместе, и ему. Для меня это было очень важно, чтобы они ко мне относились вот так, как к нему. И это так и случилось, потому что там в Москонцерте, где мы работали, все ожидали, ну вот, она его сейчас бросит. Сейчас она быстренько устроит свою жизнь. Он уже все для нее, мол, сделал, что мог. Там вот она уже стала, я уже заслуженная была артистка. Я могла уже работать как бы самостоятельно. Они очень благодарны были мне, что вот эти все годы мы все были рядом. Они все ко мне приходили, мы собирались, несмотря на это горе, пели и смеялись, и плакали. И Витя пел даже, несмотря на то, что он не мог говорить, он мог петь. Вот, и эти годы, я считаю, что они у него были, ну, такими хорошо прожитыми. Потому что он любил, я его очень любила. Он жил, он радовался жизни, несмотря на эту беду. Он встречался с друзьями. То есть... это была жизнь. И для меня эти тоже 5 лет, наверное, если бы их не было, то вот мне бы сейчас было очень тяжело жить, потому что, ну, у мамы с папой, например, была война, где они как бы себя после этой войны чувствовали людьми, потому что отец людьми, а не отец воевал, он прошел все то, что положено пройти настоящему мужчине, правда, и мама тоже. А для меня война — это вот эти были 5 лет. Я считаю, что я их тоже прошла достойно. Я этому человеку сколько могла дарила любовь,

0: Он с вечера уже у двери сидел на коляске. И когда я подъезжала, он уже что-то там на своем языке, он только говорил «мада» и «мада», что-то уже бормотал, и я открывала дверь, сиделка спала, конечно, а он меня встречал.
1: Это была любовь. Конечно. Это была действительно любовь.
2: Программа «Мастера».
1: Сейчас мне хотелось бы, чтобы вы вспомнили международный конкурс в Сопоте.
0: 78-й год.
1: Да. Вот что это такое было, как вы могли именно с этой композиции Теревердиевской на стихи Цветаевой, в то время, когда она ассоциировалась совсем с другой певицей, да?
0: Нет, а вы знаете, что мы же с Пугачевой поехали.
1: Да, тем более вы прямо именно с ней поехали. Вот что такое, что там такое произошло?
0: Ну, во-первых, было тогда совершенно другое телевидение. Звучали совершенно другие песни и произведения. Нас послало туда именно телевидение. То есть, представьте, какое это было телевидение. Телевидение посылает вот такой дуэт, почти камерный, с такими произведениями на стихи Марины Цветаевой, на стихи Андрея Вознесенского. Мы же пели «Мне нравится, что вы больной не мной» дуэтом. Да, это как бы это было другое прочтение этого романса. То есть, если в фильме спела Алла Пугачева, то она спела как бы в сольном варианте. А это было прочтение совершенно другое, потому что дуэт, это уже другое действие, это мужчина и женщина, это драматургия, это все другое.
1: Да.
0: И «Не исчезает» тоже мы спели. И Михаил Леонидович, когда узнал, он уже узнал потом, а не должна была Пугачева ехать. Нас послали с каким-то, был такой певец Топорков, по-моему, вот какой-то такой молодой мальчик, мы должны были ехать с ним. Михаил Леонидович сказал, конечно. А потом проходит какое-то время, и говорят вдруг, что едет Пугачева. Михаил Леонидович сказал, так, вы никуда не едете. Я говорю, а почему? Он говорит, что вы не понимаете, что вам ничего не светит рядом с Пугачевой? Я говорю, понимаю. Но ну, для нас такая честь просто поучаствовать там в Сопоте в таком потрясающем вообще конкурсе и рядом с Пугачевой, да, для нас честь, мы молодые артисты, начинающие. Я говорю, я считаю, что даже если мы провалимся и ничего не получим, то для нас это, в общем, очень важно туда поехать. В общем, я его еле-еле уговорила, он поехал с нами. И то, что мы получили там премию, и то, что нам дали звание лауреатов, это, конечно, для нас, я считаю, просто огромная награда.
1: Ну, вообще страшно было, да?
0: Страшно было безумно. Я до сих пор помню это жуткое ощущение. Вы помните ту лестницу, да, в Сопоте?
1: Да, конечно.
0: Когда ты на лестнице, ты спускаешься, да. Надо дойти вот до конца и подойти к микрофону. Кажется, вот вся жизнь прошла. Я молилась, я вспоминала маму, папу, я просила у всех прощения, я говорила, что все я потом сделаю, только Господи, дай мне силы.
1: Причем это все живое исполнение.
0: Конечно.
1: Главного вы не говорите.
0: Конечно, живое. Какое там, так на всех конкурсах, по-моему, живое исполнение, не знаю, конечно.
1: Ну да.
0: Ну вот так, что это, конечно, было огромное событие в нашей жизни.
3: Мне нравится, что вы больны немного.
4: Мне нравится, что я больна не вами.
3: Что никогда тяжелый шар земной.

0: плачете мне в адовом огне. Гореть за то, что я не вас целую.
1: Что имя нежное мое, мой нежный, не произносите ни днем, ни ночью суй.
0: Что никогда в церковной тишине не пропоют над нами.
2: А после этого, вот тут уже, слава богу, звездной болезни у меня никогда не было, но тут началась такая популярность, вот именно вот после этого конкурса. Я помню, мы поехали в Сочи на гастроли с Миканом Леонычем, и где бы мы ни шли, где бы мы по улице только не появлялись, у нас вообще никто же не знал до этого. И все говорили, смотрите, смотрите, идет Тривердиев, Беседин и Тараненко. Вот тут, конечно, мы балдели немножко.
3: Ну, по поводу того, что вас никто не знал до этого, это тоже неправильно.
2: Что вы, это был только первый год. Он же нам год, Микан Леонович, не разрешал нигде ни петь, ни появляться.
3: Он с вами занимался.
2: Он только занимался и делал с нами огромную сольную программу первый год. Он сказал, так, вы нигде не поете. А потом первый раз мы вообще-то появились на...
3: С песней по жизни.
2: С песней по жизни, вот точно.
3: Да, Таня Коршун. Вот.

0: Коршилова, да.
1: Да. Ой, с Аней Коршиловой мы ездили на 11-й Всемирный фестиваль молодых
0: фестивалей
1: в Гаване.
0: Ну, да.
1: Там стали лауреатами, а потом уже мы уехали в СВО.
2: Программа «Мастера».
3: Ну вот, у нас осталось совсем немножко времени. Я благодарю народную артистку России Галину Беседину за участие в нашей программе и предлагаю завершить эту встречу одной из композиций Микаэла Теревердиева и Андрея Вознесенского «Не исчезай», которая, конечно, вам хорошо известна. Галина Беседина и Сергей Тараненко. Мы прощаемся на одну недельку.
4: Не исчезай.
5: Не исчезай
4: во мне ты вовек,
5: во мне ты вовек.
4: Не исчезай на какие-то полчаса. Вернешься ты вновь через тысячу лет. Но все горит твоя свеча.
5: Не исчезай,
4: не исчезай
5: из жизни моей,
4: из жизни моей.
5: Не исчезай сгоряча или невзначай.
4: Исчезнут все, только ты не из их числа будешь.

0: Вы слушаете программу «Мастера». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Буту. Здравствуйте. Число пострадавших в результате атаки БПЛА по Геническую Херсонской области увеличилось до 11 человек. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, ВСУ предпринимают попытку массовой атаки беспилотников по территории региона. 9 округов полностью обесточены, а энергетики и аварийные службы уже работают на месте. Аварийные отключения коснулись Генического, Новосибирска, Троицкого, Чеплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогорского, Горностаевского, Каховского и Новокаховского округов. Все праздничные мероприятия, которые были приурочены в Херсонской области ко Дню защиты детей, отменены. Число поступивших в больницу с отравлением в кафе Пятигорска возросло до 34. Еще 5 отказались от госпитализации. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. Он подчеркнул, что в инфекционном отделении городской больницы номер 2 создан резерв койко-места. Всем пострадавшим оказывается необходимая профессиональная помощь. Ранее сообщалось, что 9 человек поступили в больницу с кишечной инфекцией. У них обнаружены маркеры сальмонелла. Пострадавшие предварительно посещали одно кафе. Двое несовершеннолетних на электросамокате попали в ДТП с автобусом в Подмосковье. Один из них госпитализирован. Об этом сообщает подмосковная полиция. В настоящее время сотрудниками госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Сертификаты на двигатель ПД-8 для самолета «Суперджет» планируется выдать в июне этого года. Он прошел все испытания. Об этом рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров. Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 тягой 8 тонн для пассажирского самолета «Суперджет-100» и самолета-амфибии БЕ-200 создан с применением новейших российских материалов и прогрессивных технологий. В работе над ним задействована широкая кооперация предприятий в контуре объединенной двигателестроительной корпорации. Активно применяется опыт создания двигателя ПД-14 для отечественных среднемагистральных самолетов. Более 200 человек погибли в ходе ударов вооруженных сил Соединенных Штатов по судам предполагаемых наркоторговцев, утверждает газета «Нью-Йорк Таймс». Штаты оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. Они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. В ноябре прошлого года американский военный министр Пит Хексент официально объявил о начале операции «Южное копье». Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Поговори со мной».
5: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии психотерапевт и психолог Игнатий Журавлев. Игнатий, я вас приветствую, меня зовут Наталья.
6: Здравствуйте, Наталья.
5: Попробуем с вами сегодня пережить, возможно, не самый приятный, но полезный опыт. А именно, найти вопрос, вернее, ответ на вопрос, как пережить расставание с бывшей или с бывшей подругой или другом. Вероятно, это опыт, через который прошли, ну, практически все, потому что у всех было какое-то первое, не знаю, второе, возможно, третье расставание. Наверное, кому-то повезло, он встретил одного человека сразу и с ним проживает всю жизнь долго и счастливо, но, тем не менее, для большинства из нас опыт расставаний, а потом и переживаний, он естественный. Так ли это?
6: Да, совершенно верно. Редко, наверное, бывает так, чтобы люди сошлись один раз уже
5: и навсегда,
6: и вместе остались навсегда. Чаще всего у нас хотя бы какой-то опыт расставаний есть. Поэтому это действительно очень такой важный вопрос. К тому же и к психологу, или к психотерапевту на прием часто приходят люди именно с такой проблемой, как пережить расставание. Это правда.
5: И в основном женщины, девушки.
6: Да, да, и в основном женщины, хотя мужчины тоже приходят, но тут мне трудно говорить о каких-то закономерностях, просто потому что женщины, в принципе, чаще приходят к психологам, чем мужчины.
5: А что они спрашивают? Ну, то есть, вероятно, они хотят какой-то получить универсальный рецепт. Вот как проснулся вечером, ты с ним рассталась, он ушел, не знаю, вероятно, переживание случается в случае того, если человек, ну, в данном случае мужчина, это была его инициатива расставания, ты оказываешься брошенный, да? Так, вероятно, себя большинство женщин считает. Или как? С чем они? Как, что они спрашивают? Вряд ли тот, кто решил сам уйти из отношений, придет как бы консультироваться и спрашивать, как ему жить
6: вот
5: дальше.
6: Вот это тоже не совсем так, на самом деле. Тот, кто решил, может приходить к психологу ради того, чтобы удостовериться в своем решении и в каком-то плане, чтобы разделить еще с кем-то ответственность за свое решение. То есть, да, я решил, но сам я решиться на это окончательно не могу. И, кстати говоря, возможно, таких даже больше мужчин. Поскольку, ну, я сейчас вспоминаю какие-то случаи. Действительно, вот в данном случае, может быть, и мужчин на приеме будет больше.
5: То есть они приходят и спрашивают, вот я хочу уйти от своей девушки, правильно ли я хочу это сделать или что?
6: Именно
5: помогите мне с ней расстаться.
6: Принять решение.
5: А, именно принять решение.
6: Проблема принятия решения и проблема в том, чтобы тоже до нее как-то это донести, поскольку часто они боятся это сделать или не могут это сделать. Тут тоже есть разные ситуации, почему боятся и чего не могут, но да, бывает и такое. Но все-таки главная, наверное, тема – это когда ушел партнер твой по своей инициативе, и вот ты, если ты, к примеру, женщина, то ты такая вот брошенная женщина.
5: Да. Ключевое слово «брошенное», да, получается здесь?
6: Именно так, да.
5: То есть тебя обидели?
6: Да, ее обидели, ее обесценили, ей предпочли какую-то другую женщину. Обычно бывает именно так. Более того, тут ведь есть еще один момент. Когда в отношениях уже давно что-то не так, люди могут оставаться в отношениях, не выходить из них. И ключевым поводом для того, чтобы выйти, оказывается появление кого-то третьего. Вот когда он уже, например, нашел себе кого-то другого, тогда он решится, потому что ему есть ради чего это делать. Ради себя, это касается и женщин, и мужчин, ради себя, только ради себя, например, ради какого-то своего психологического благополучия и так далее, выходить из сложных, невротических отношений люди не всегда могут и не всегда даже об этом задумываются. А вот когда уже появился кто-то, ну, здесь тоже понятно ради себя, но все-таки это внешняя мотивация. Я знаю, куда я иду. И вот в этом случае, да.
5: Я тоже слышала о том, что мужчины просто так не уходят в никуда. Они обычно уходят уже к
6: куда-то.
5: Другой,
6: да,
5: к другому объекту.
6: К кому-то, конечно.
5: А так вот просто мне все надоело, я хочу пожить один.
6: Это, ну, может быть, и бывает, но реже, значительно реже.
5: А женщины, они уходят в никуда?
6: Женщины скорее тоже чаще будут уходить тогда, когда есть к кому, поскольку там ведь тоже очень много моментов, которые влияют на решение, а именно, я прожила много лет. К примеру, муж алкоголик. Вот такие ситуации, когда надо расставаться, но не ради того, чтобы идти к кому-то, а ради того, чтобы избавиться от чего-то плохого в твоей жизни.
5: Ну, то есть ситуация, да, как, да,
6: плохое. И вот она не может, потому что у нее, например, хороший ремонт в доме, и она душу вложила в этот ремонт. А прямо так вот и говорят, ну, я душу вложила в ремонт, как я уйду? Или у нас тут дача, у нас тут быт, у нас тут что-то еще. Как я от этого уйду? Ну, там плюс еще добавок, да, как такой довесок, да, это какие-то очень сложные отношения, может быть, даже с патологической личностью. Хотя я не говорю о том, что муж-алкоголик – это всегда какой-то ярлык, он плохой, он виноват, это совсем тоже не так, потому что алкоголизм мужской имеет свои причины и так далее. Это отдельная история.
5: Я так понимаю, что женщины, они дольше могут терпеть.
6: Могут терпеть.
5: Ждать, надеяться, да, на что-то хорошее и так далее. Потом, значит, рано или поздно другой возьмем женщину.
6: Да.
5: Вот ее вечером пришел молодой человек. Дай бог, если он сказал, что он уходит, мог просто, наверное, записку оставить.
6: Угу.
5: Все, я ухожу. Она приходит, записку. Больше нет этого мужчину. А стоит ли надеяться? Ведь многие же приходят и говорят, он же, наверное, вернется.
6: Да. Более того, они могут приходить к психологу через год, через два и через три и думать, что он вернется, надеяться на это. И говорить, а вдруг он все-таки вернется? Хотя прошло уже несколько лет. Такое тоже бывает, хотя это казуистика, но такие случаи.
5: Это теория, да?
6: Такие случаи есть у меня. Чаще всего, конечно, это да. Это происходит в какие-то там первые дни или первые недели или месяцы после расставания. Вот она приходит. Но тут, смотрите, первый вопрос, насколько это для нее оказалось неожиданно. Как так? Вот вчера все было хорошо, или же все-таки нет? Ты была готова к этому уже, может быть, даже не полностью это осознавая, но бессознательно где-то ты себя готовила к тому, что тут явно что-то не так и что-то произойдет, или нет? Где ты была все это время, когда он думал как бы от тебя уйти? Это тоже вопрос. И вот эти вопросы мы, помимо прочих других, мы тоже разбираем.
5: А то есть должны быть какие-то признаки. Вот по каким признакам можно догадаться, что мужчина собирается, выражаясь прямым языком, свинтить?
6: Ну как, отношения портятся каким-то образом. Отношения в чем выражаются? В взаимности, в любви, в сексуальности и так далее. То есть в проявлении нежности, заботы, всего-всего-всего. И вот если ты видишь, что в твоей жизни этого становится меньше, и вместо этого появляется что-то другое, к примеру, какие-то обиды, такая пассивная агрессия, чаще, наверное, что бывает, это именно пассивная агрессия. То есть я молчу, я ничего не говорю. Я пришел просто хмурый такой, да, и ушел в свою комнату, и все. А жена с детьми, к примеру, там, семья, маленькие дети, и муж регулярно возвращается с работы, он еще какое-то время посидит, есть такой феномен, да, сидят в машине, прежде чем вернуться, уже подняться к себе в квартиру, 10-15-20 полчаса сидят и не идут. Там коньячок можно выпить, что-то еще. Такое есть. Вот так. И когда вернулся, уже он тоже что-то буркнул и ушел к себе. Это трудно не заметить. Однако часто мы не замечаем очевидного просто в силу того, что мы боимся это видеть, в силу того, что мы пытаемся сохранить какие-то свои стереотипы, мы пытаемся жить в своем мире, который сформировался у нас. Мы его пытаемся сохранить. И нам вот это вот хочется иллюзию сохранять как можно дольше. Такое бывает. А ему уже давным-давно все это не нужно, он мыслями где-то в другом месте и так далее. Но вот здесь семья, дети, ответственность, забота, ну как я уйду, тоже проблема. У него тоже, между прочим, проблема. Однако между ними отношений толком нет. И ты задаешь вопрос, как насчет интимной близости? Когда у вас это было последний раз? Иногда они говорят, ну, 3 месяца назад, иногда год назад, иногда несколько лет назад и так далее.
5: Это когда длительные отношения. Бывают же отношения, да, которые там длятся, там, не знаю, 3 месяца, полгода, и люди все равно расстаются, и потом очень много это переживают, потому что это, возможно, случилось не один, не два, не три раза, что вот ты встречаешься с мальчиком, все хорошо, а потом он раз и ушел. Через 3 месяца, через 6, там, ну, может быть, год протянули. А тут как заметить, когда у тебя еще нет вот этих обременителей?
6: Это верно, да. Здесь заметить действительно трудно, но, по крайней мере, опять-таки, хотя бы в какие-то последние дни, наверное, но она что-то должна была чувствовать. Хотя все-таки иногда бывает и так, как вы описали, прямо вот так. То есть он не мог до последнего это сказать, он делал вид, что все хорошо, и, к примеру, отпраздновав с ней ее день рождения, есть такие случаи, он чуть ли не в этот день или прямо на следующий день говорит, а я от тебя вообще ухожу. Но вчера не хотел тебе портить праздник.
5: Это хорошо. если говорить, потому что я знаю случай, когда человек просто вышел за хлебом и
6: да, такое может
5: не вернулся. Вот его нашли с другой девушкой.
6: Вышел и пропал, да. Это, ну, тут все-таки это уже дополнительные вопросы. Знаете, кстати, по поводу того, как справиться. Задай себе вопрос. Если человек ушел и не вернулся, если он так относится к тебе, то вообще что это за человек и каково могло бы быть его место в твоей жизни, учитывая, что он вот способен так себя вести, даже не предупредить о том, что он уходит. Явно что-то не то.
5: А если он хороший, предупредил, все рассказал, объяснил, говорит, больше не люблю, не могу, там, не знаю, должен уехать на другой край света. Можно много придумать причин, почему я хочу сейчас уйти. А мне как это, как девушке все это принять? Принять же нужно, да?
6: Конечно, нужно принять. Ну а как тут? Девушка может начать бороться за него, пытаться бороться, что тоже бывает.
5: А нужно ли?
6: Но не факт, что это нужно делать. И здесь, опять-таки, главное все-таки вообще в отношениях, независимо от того, о ком мы сейчас говорим, мужчина, женщина, главное это то, чтобы человек ценил не только партнера, но и себя. Если ты себя не ценишь и в партнере растворяешься, то партнер тебя, скорее всего, тоже не будет ценить. Даже если он совсем не какая-то там не нарциссическая личность и так далее. Просто это происходит, ну, на каком-то автоматическом, что ли, уровне. Ты себя не ценишь, тебя вокруг тоже никто ценить не будет. Правда, я тоже хочу оговориться, мы не должны допускать никаких перекосов. Цени себя, люби себя. Вот эти вот современные такие тренды или лозунги, или как их еще назвать. Здесь не надо допускать ошибки вот такого вот впадания в эгоцентризм, поскольку мы бы могли представить иную ситуацию. Человек очень легко расстается. Ну, какая разница, сегодня один партнер или партнерша, завтра другая, послезавтра третья. Вот так вот идет из отношений в отношения, но ведь это же тоже вызывает у нас какие-то вопросы, правда? То есть, значит,
5: даже подозрения
6: чего-то
5: вызывает,
6: не ценит, да? Или людей не ценит, или себя, но по-другому уже тоже, кстати, может не ценить. Ну, там уже какие-то вопросы к его психологии.
5: Хорошо, вот, допустим, тебе говорят, давай расстанемся. Нужно ли отвечать, дай мне шанс, может быть, мы все исправим. Нужно ли вступать в этот диалог или прямо согласиться, ну, если хочешь, давай.
6: Я думаю, что это очень так вот ситуативно во многом. Зависит от ситуации. Можно так и сказать, почему бы и нет. Не надо допускать какого-то самоунижения здесь. Но если ты чувствуешь, что тебе человек нужен, что ты его любишь, что ты хочешь быть с ним вместе и так далее, то почему бы не сказать «я тебя люблю, я хочу быть с тобой вместе» и так далее. Это можно сказать, это тебя не унижает, не ставит тебя на какую-то там позицию жертвы и так далее, совсем нет. К сожалению, бывает несколько иначе, когда вот такие слова, ну, что ли, вот искажаются, то есть или воспринимаются как слова жертвы, или сам человек, ну, сама девушка, к примеру, из позиции жертвы такое говорит. Вот это вот допускать в себе нельзя.
5: Надо, то есть не нужно себя давать жалеть, да, или как? Ведь многие же боятся выглядеть жалкими.
6: Боятся выглядеть жалкими, да. Но опять-таки, как вы сказали, если отношения еще не очень длительные, то здесь все-таки какое-то стремление себя сохранить и более или менее правильно показать, оно остается. То есть человек может не полностью раскрыться и не полностью, ну, там, за несколько месяцев, к примеру, и не полностью раствориться в этих отношениях. То есть он еще будет себя уважать, скорее всего, и поэтому из таких краткосрочных отношений люди с большей легкостью выходят именно поэтому, чем из каких-то длительных, многолетних.
5: Вот, допустим, ну вот мы встречались там год-два, ну так возьмем среднюю какую-то. Потом мальчик ушел.
6: Да.
5: А сколько времени уходит на вот это, чтобы разлюбить его?
6: Ну, это у кого как? У кого-то месяц, у кого-то несколько месяцев. Если это очень сильная привязанность, то это может быть несколько месяцев, полгода, год, может быть, и дольше. Здесь нет каких-то жестких границ, но мы такую ситуацию можем сопоставить с ситуацией утраты, ситуацией переживания горя, потери кого-то. Здесь примерно то же самое.
5: Ну, то есть нужно поплакать,
6: да?
5: Потом, не знаю, собрать вещи, их выбросить, вероятно, есть такой совет.
6: Можно такое. То есть это символическое избавление от человека, от привязанности к нему и так далее.
5: Там еще рекомендуют заняться танцами, чтобы выбивать ногами. сами все эти...
6: С собой. Тут ведь, смотрите, если говорить о том, как вообще пережить отношения, да, пережить расставание, пережить утрату отношений, то здесь в целом, как обычно с любой утратой, только три базовые психологические стратегии есть. Это самая такая спорная стратегия обесценивания объекта. То есть, если ты что-то потерял, то ты должен, как лиса и виноград, да, сказать, не так уж мне и хотелось, не такой уж это и хороший человек, к примеру, был и так далее. Не то чтобы обесценить его, хотя иногда даже люди прямо как бы специально обесценивают, преувеличивают вот эту вот негативную оценку, но, по крайней мере, посмотреть на него более здраво, чем ты смотрела тогда, когда ты была восхищена, влюблена и все остальное с тобой происходило. Вот это вот первый момент обесценивания объекта. А второй момент – это работа над собой. Это увеличение своей собственной ценности или возвращение себе своей ценности. А кто ты? А что ты делаешь? Какие у тебя смыслы в жизни? Вообще, чем ты интересна или интересен? И так далее.
5: Что я могу и без него, да?
6: Конечно.
5: Все делать.
6: Кем ты была без него, тем ты, скорее всего, и будешь дальше без него, той и так далее. И третий момент – это замена. Mm-hmm. То есть найти другой объект. Понятно, что так сразу, если к тебе приходит на прием человек, ты не скажешь, ну, найдите кого-нибудь другого, в чем проблема. Но рано или поздно как раз это может произойти, и это существенно повлияет, существенно облегчит ситуацию, поскольку уже те импульсы, те чувства, которые были направлены туда, к тому объекту, который сейчас стал такой вот черной дырой, как бы, да, они будут перенаправлены на кого-то другого.
5: А, вот тут может быть сложно, стратегии. Да, может быть сложности, потому что ты нашел другой объект, смотришь на него и понимаешь, что тот предыдущий был лучше. Mm-hmm. И не получается найти улучшенную копию, скажем так. А ведь все же еще стараются клонировать, там, хотя бы по внешним признакам или еще как-то. А тут тогда что посоветовать? Вот все ищешь, а тот все равно все лучше и лучше.
6: Всего это иллюзия, что он лучше. И здесь нужно опять-таки или самой, или с психологом проработать механизм, почему эта иллюзия возникает. Это означает, что слишком какие-то такие мощные зацепки у тебя с тем человеком. Это означает, что, кстати говоря, отношения, скорее всего, были изначально невротическими, а не подлинными. Если вот такие зацепки психологические появились, такие крючки, вот ты себя на эти крючки повесила. Как вот пальто мы вешаем на крючок. Вот ты себя повесила на какие-то свои невротические проблемные крючки. Что он делал в твоей жизни? Какие он твои потребности как бы удовлетворял, закрывал и так далее? Ты вообще кем там была? Это требует осмысления.
5: Ну, там, например, он все время гулял с моей собакой. Это так мило.
6: Ну, гулял с собакой, но... А другой не гуляет с собакой, зато другой делает что-нибудь другое. Опять-таки, гулял с собакой – это такой вот нейтральный пример. Здесь наверняка этот аргумент возникает как попытка скрыть что-то другое. Вместо чего-то другого. То есть я не могу сама осознать что-то подлинное, что меня так вот болезненно к нему привязало, к этому человеку. И поэтому я говорю, ну, он гулял с собакой или что-то в этом роде. Ссылки на быт есть, но, скорее всего, это не какие-то подлинные аргументы.
5: Если берем девушек в плане советов, что не нужно делать, если собираешься забыть бывшего, тут один из первых советов такой – не вступать в контакт с этим человеком. Угу. Есть такое, угу, что не нужно? Вот если ты, он ушел, то не нужно ему звонить, писать сообщения, там, искать встреч, сидеть за углом в кафе, куда он каждое утро заходит. Ну, вот такие всякие есть приемы, где ты можешь его точно встретить.
6: Конечно, да. В общем, и в целом этого делать не нужно.
5: Все делают, да?
6: Знаете как, я всегда тоже с некоторой настороженностью отношусь к таким ситуациям, когда люди друг друга блокируют, полностью исключают из коммуникации. Если ты блокируешь человека, значит, ты не способен к тому, чтобы как-то с ним коммуницировать, даже при какой-то случайной встрече, например, да, или каком-то, какой-то ситуации, когда, ну, пришлось бы. Что-то в тебе не так, если ты просто кого-то блокируешь. И тем не менее воздерживаться, да, это первый совет, конечно, или один из главных советов – воздерживаться от этой лишней коммуникации, потому что она, скорее всего, ни к чему хорошему не приведет. Ты будешь каждый раз наступать на те же самые грабли.
5: И вспоминать, да, какой он хороший. А если вы работаете вместе, увольняться, что получается, кому-то
6: Это отдельная история, такие случаи есть. И да, я знаю таких девушек, которые, к примеру, увольнялись, когда отношения разрывались. Да, такое есть.
5: А если нет возможности? Ты же должен его как-то все равно блокировать. Вот он каждый день у тебя перед глазами. Я уж не говорю про те случаи, когда это твой начальник. Уже это оставим, отдельная история. Вот у вас были отношения хорошие в офисе, а потом вы расстались.
6: Но мы исходим из данности. Мы исходим из того, что что-то поменять нельзя. И тогда прими, что он тут есть. Но контакты... Вы понимаете, в чем дело? Здесь универсальных советов нет, как в принципе в психологии. Контакты вот эти могут быть, но они могут быть формальными. И иногда даже вот такая формализация контактов может позволить проще все это пережить. Вот такая формализация. Я вспоминаю какие-то фильмы советские с Немоляевой, которая страдала. Помните?
5: Фильмы тоже нормально, да, конечно.
6: Вот они оказались вместе, да. И она страдала, письма писала и так далее. Ну вот, да, там в том случае такие формальные контакты явно не помогли, а наоборот только усугубили. То есть по возможности, да, если есть такая возможность, воздерживайся от этих лишних контактов, поскольку ты будешь просто подливать себе масло в огонь. Именно себе в топку своих этих болезненных переживаний.
5: Вот в этих топ-советах, если женщинам советуют воздерживаться от контактов с этим своим объектом бывшим, значит, парням, наоборот, говорят, примите факт расставания без осуждения, что здесь имеется в виду. Не кричите на нее или что?
6: Я бы и девушке тоже так сказал, в общем-то, примите факт без осуждения. Это универсальное. Вот в данном случае это такая универсальная история, это правда. Но без осуждения тут ведь как? Мужчина, наверное, все-таки относится к расставанию в каких-то аспектах иначе, чем женщина. То есть это может быть и какое-то даже такое слегка патологическое, собственническое отношение. Там может быть какой-то скрытый нарциссизм. Вот я был таким всемогущим, а теперь я ничтожен, потому что она мне предпочла кого-то другого. Другого мужчину, который оказался красивее, лучше и все остальное. Вот. И женщина тоже, опять-таки, здесь... Четкой грани нет, но, может быть, сейчас в первую очередь это как-то мы говорим о мужчинах. Мужчина может как-то скатиться до таких вот прямо обесцениваний. Да, она там какая-то не такая, она плохая, она какими-нибудь там словами называть и все остальное. Ему так легче, это понятно. Тут может быть вот тот самый механизм обесценивания объекта, когда я сказал, что это спорная история, вот как раз это пример. Мы обесцениваем, но мы не должны скатываться до того, чтобы просто человека с грязью смешивать. Нет. Проблема-то в том, что с человеком грязным расстаться легче, чем с человеком чистым, с человеком, который там ничтожный, плохой, уродливый и так далее, беспринципный, расстаться легче. Потому мы и прибегаем к этому механизму обесценивания. Но примите без осуждения, это апелляция к тому, что ты, как мужчина, ну что ли, уважай себя. А если ты уважаешь себя, опять-таки здесь и женщине, я бы сказал, примерно то же самое, то ты не будешь слишком обесценивать.
5: Вот так все-таки я пытаюсь понять, нужно ли воспринимать расставание, ну то есть вот это вот как расстаться с бывшим, да, как некий такой разрыв, да, именно как потерю. Или все-таки нужно это воспринимать как некую данность, которая вот произошла и будет какой-то следующий этап, и не относиться к этому как к смерти этого человека. Ведь мы же часто конечно, драматизируем все.
6: Конечно, мы часто драматизируем, и, конечно, как к смерти относиться не нужно. Действительно, это данность, и действительно, это рано или поздно придется принять. Ты никуда не денешься, ты должна будешь это принять или должен. Но есть особые ситуации, когда это переживается так, переживается как смерть, как утрата близкого. Это если люди очень друг к другу сильно привязались, или если какая-то односторонняя очень сильная привязанность возникла, опять-таки дальше нужно анализировать, что это, почему так произошло. И, в общем-то, человек этот не застрахован от того, что в следующий раз не произойдет что-то подобное.
5: Ну, женщинам как раз вот один из советов таких есть, примите конечность боли. То есть, вероятно, ей советуют для себя решить, что и это тоже пройдет, да, и будет что-то другое.
6: Да? И в то же время не надо как-то вот думать, что мы можем прожить жизнь вообще без боли. И вообще вот так вот быть такими радостными и счастливыми, у нас всегда все будет хорошо. Нет, у нас бывают и расставания, и какие-то потери, что-то еще. И это нормально. И нормально уметь это пережить.
5: Спасибо большое. Психолог, психотерапевт Игнатий Журавлев.
0: «Поговори со мной».

0: Отношение Ватикана к искусственному интеллекту. Контекст. Ключевой новостью в католическом мире стала новая энциклика, представленная папой Львом XIV. В ней понтифик делится своей точкой зрения на одно из магистральных направлений развития человечества. Он сравнивает распространение генеративного разума с библейским сюжетом о Вавилонской башне. Христианская традиция трактует этот образ как символ гордыни людей. Лев XIV уверен, что сами технологии не враждебны человеку, но они неукоснительно приобретают облик тех, кто их использует. Глава католической церкви приходит к выводу, что искусственный интеллект необходимо высвободить из логики военной, экономической и когнитивной конкуренции. По его мнению, технологии, обезличивающие ведение войн, снижают их моральный порог. Западные медиа и политологи обращают внимание, что папа публично присоединился к растущему недовольству влиянием ИИ на многие сферы жизни. Понтифик указывает, что нынешний капитализм, концентрирующий богатство и власть и делающий ставку на технологическую революцию, видоизменился до неузнаваемости и представляет угрозу. По сути, понтифик стал оппонентом Дональда Трампа, рассчитывающего за счет прорывов в сфере ИИ добиться превосходства над Китаем.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: Полночь в российской столице. В Перми 2 часа ночи. В Улан-Удэ 5 утра. В студии Наталья Буту. Здравствуйте в этом выпуске. Эксперты МАГАТЭ выявили повреждения атакованного здания Запорожской АЭС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления в Ставрополье. Уровень заполненности подземных хранилищ газа в Европе достиг 40%. Теперь подробнее. Эксперты Международного агентства по атомной энергии выявили повреждения внешней части здания машинного зала Запорожской атомной электростанции после атаки ВСУ в субботу. По словам главы агентства Рафаэля Гросси, этот инцидент ставит под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. Он добавил, что атаки на ядерные объекты неприемлемы и должны прекратиться для предотвращения вполне реального риска ядерной аварии, которая никому не принесет пользы. В заявлении МАГАТЭ также говорится, что во время обхода территории группа обнаружила повреждение металлического люка, расположенного на нескольких этажах выше в здании, а также несколько обломков и обгоревшие остатки оптического кабеля на земле. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления в одном из кафе в Ставропольском Пятигорске. Об этом сообщило Следственное управление регионального ведомства. Ранее глава города Дмитрий Ворошилов заявил, что 9 человек поступили в больницу с кишечной инфекцией. Предварительно они посещали одно кафе, детей среди пострадавших нет. У пациентов обнаружены маркеры сальмонелл. Позднее пресс-служба Ставропольского ведомства информировала, что число отравившихся в кафе возросло до 36. Среди них двое детей. Очереди перед пунктом пропуска Нарва-1 на эстонской стороне из желающих попасть в Россию возникли в воскресенье. Они связаны с работой эстонских служб на российской стороне. Очередей не было. Об этом сообщили на таможенном посте Ивангород в Санкт-Петербургской таможне. Отмечается, что на основании кадров с камер видеонаблюдения можно предположить, что вечером в воскресенье очередь со стороны эстонского города Нарва составляла порядка 200 человек. Ориентировочное время ожидания на вход могло составлять 6 часов. Уровень заполненности подземных хранилищ газа в Европе достиг 40%. Однако этот показатель считается самым низким для этой даты за последние 5 лет. Это следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы. Закачка газа в хранилища странами Евросоюза за газовые сутки с 30 по 31 мая составила 35%. Самыми быстрыми темпами закачивают Франция, Хорватия и Дания. Авиасообщение со странами Ближнего Востока постепенно возвращается к уровню, который был до начала конфликта, когда Соединенные Штаты и Израиль начали военные действия против Ирана. От 20% пассажиропотока в марте произошел подъем до 48% в конце мая. Об этом сообщил пресс-секретарь Пражского аэропорта имени Вацлава Гавела Ирже Ганих. По его словам, ситуация с авиарейсами из стран Центральной Европы на Ближний Восток и в обратном направлении постепенно стабилизируется. Снова стали возможны полеты в Дубай, Абу-Даби, Тель-Авив. С начала июня должны восстановиться рейсы в Доху. Ситуация с Оманом пока остается неясной. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
4: Дорогие друзья, это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». И здесь по традиции мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченков, как всегда, в студии, и у меня сегодня в гостях Спиридон Келинкаров, политолог, депутат Рады,
5: да,
4: украинской 5-го созыва.
5: 5-го, 6-го и 7-го созыва.
4: Человек, который своими глазами видел украинскую государственность, державность с самого начала ее становления в современном изводе и, в общем, до самого конца, я надеюсь, этой государственности в той или иной форме. Спиридон, я хотел с вами сегодня обсудить вот какую тему. У нас в силу очевидных причин, общественных, абсолютно очевидных причин, мы все чаще скатываемся к упрощению, что тот конфликт, который, свидетелями которого мы и участниками которого мы являемся, это конфликт между русскими и украинцами. Так ли это, во-первых? А во-вторых, давайте поговорим о том, почему все значительно сложнее, почему Украина сложнее, чем она нам представляется, и, в общем, она была с самого начала сложнее.
5: Ну, давайте мы, наверное, начнем с периода развала Советского Союза, обретения независимости как России, так и Украины, и тот сложный путь, который две наших страны прошли за этот период. Был период 90-х годов. Развал Советского Союза, и мы вместе, обнявшись, уверовав в то, что на самом деле капиталистическая система управления гораздо эффективнее, чем наша плановая, это была абсолютная убежденность очень многих людей, которые жили на исходе, да, Советского Союза, с учетом той ситуации, с которой они складывались, с дефицитом и всем остальным, им казалось, что ну вот, наконец-то оно пришло, то счастье, да, наконец-то мы обретаем определенные возможности, мы вместе, ну где-то, наверное, если не здесь, десяток лет, а чуть меньше, вместе шлепали нога в ногу в одном направлении.
4: Если позволите.
5: Направление на Запад.
4: Да, на Запад абсолютно. Если позволите, почему так получилось, у меня есть своя конспирологическая теория. Граждане Советского Союза читали Ленина, но не вычитывали из него то, что там было написано, ровно потому, что та реальность, которую он описывал, не существовала для них. Они не понимали, что он пишет о капитализме вообще, ну, приблизительно даже.
5: Вы знаете, это, наверное, спустя уже 20 лет люди уже пришли в сознание, да, и говорили, оказывается, то, что писали в газете «Правда», это все-таки правда. О том, что там на самом деле... Я вот в этом плане, знаете, вспоминаю свое детство. Была такая передача «Международная панорама». Я помню, я был ребенком, вот, и отец у меня очень любил смотреть эту передачу. И я как-то так залип и смотрю. Я помню, вот у меня в голове отпечатался один сюжет, когда стоит, ну, такой вполне себе приличный двухэтажный дом. И американская семья сидит на крылечке этого дома, ну, и журналист с ними беседует. И задают там вопросы, и вот они не могут зайти в свой дом по каким-то причинам. Но я, будучи ребенком, я не понимал, по каким причинам. Ну, как это вот для меня, например, для советского ребенка, как может человек сидеть на крыльце своего дома и не иметь права зайти в свой дом? Для меня это была дикость полная, да? Но тем не менее, это у меня как-то так отпечаталось в голове. Я тогда еще не читал Ленина, не учился в университете, научный коммунизм не изучал, многих процессов не понимал, но для меня, как для ребенка, это было удивительно. Вообще, на самом деле, даже вот в период моей жизни в Советском Союзе, я с детства гордился тем, что я родился в этой стране. Эти мои мысли меня посещали в момент, когда я уже проходил срочную службу, да, когда мне выдали автомат, первый караул. Я вам даже передать не могу, с какой гордостью я это делал. Я понимал, что я часть, да, вот того великого государства, в котором я жил. Это уже потом стало очевидно, понятно, насколько там прогнило партийное руководство, насколько они далеки были от тех идей, которые они сами пропагандировали, к чему привела приспособленчество, да, внутри партийных структур, и вот этот развал изнутри, во что превратился комсомол. Это уже все стало понятно потом. Но на тот момент, когда я был ребенком и жил в этой стране, конечно, безусловно, я гордился тем, что я живу в этой стране, я мог летать по всему Советскому Союзу, и, в общем-то, я это и делал, да, у меня часть родственников жили в России, часть родственников жили в Грузии. Я посещал эти страны, я видел, как живут одни народы, другие народы. Ну, это все как бы у меня накладывало определенный отпечаток. Я, кстати, недавно так получилось, где-то в интернете мне попалась передача «Прогноз погоды советского периода». Вы знаете, когда смотришь спустя там 30 лет, да, после развала Советского Союза, прогноз погоды, когда там было, да, сегодня в Риге столько-то там, да, в Баку столько-то, это, и ты понимаешь, какую огромную, мощную страну мы потеряли.
4: В России есть термин «святые 90-е». Святые 90-е на Украине были?
5: Ой, это ужас. Нет, ну, я-то думаю, что на самом деле процессы, которые происходили в 90-е в России и на Украине, они были абсолютно одинаковые. Ну, были, конечно, города, там, Москва, там, условно, у нас, наверное, не столько даже Киев, сколько Днепропетровск, где более жесткое было это криминальное противостояние. Наверное, не случайно вся политическая элита Украины большую часть периода независимости как раз правил Днепропетровский клан. Потому что в годы как раз 90-е, ну, я думаю, что они, в общем-то, какой-то период вышли победителями. Они конкурировали с Донецким кланом, на какой-то короткий период Донецкие тоже перехватывали власть. Но это все вопрос мощи, да, организационных ресурсов финансово-промышленных групп, которые уже в результате рыночных отношений претендовали на те или иные роли. Я просто помню там год, наверное, 96-й, да, это же был такой период, причем по всей стране, одномоментно. Это был период правления Кучмы, когда криминал уже настолько начал заходить глубоко в саму власть, да, сначала на региональном уровне, а потом уже претендовать на какие-то посты и должности уже, скажем так, на уровне государства, это был серьезный вызов. На этот вызов нужно было как-то реагировать, и поверьте мне, реакция была мгновенной. В течение 96-97 годов фактически по всей стране одномоментно зачистили всю организованную преступность, их просто стреляли. Ну вот просто взяли и отстреляли. В противном случае они бы сегодня и были той самой властью, о которой мы говорим. Правда, нынешние мало чем отличаются от тех, кого они там, условно говоря, закопали, да, но тем не менее.
4: Но при этом говорят, что Янукович, собственно, как раз был одним из представителей тех самых группировок, мафиозно, а не мафиозно, ну, там, условно, да. Ну, по крайней мере, такая слава почему-то за ним про шапки, про все остальное. Да.
5: Вы знаете, что на самом деле история про шапки – это абсолютный вымысел. Это не имело места быть. Да, у него была уголовная ответственность, но совсем из-за шапки. А то, что касается шапок, был такой у нас тоже один из политиков, который зашел в Верховную Раду, Миша Бродский. У него был ресурс-обозреватель. На самом деле, все, что касается шапок, это придумал он. Он с этой идеей пришел к Турчинову, и они через медиа прокачали тему этих самых шапок, а Януковичу просто было бессмысленно оправдываться, потому что он тем самым подыгрывал бы им. На самом деле, конечно, никаких шапок Янукович не снимал. Это была идея, причем вы можете забить Михаил Бродский и шапки Януковича, да, и вы посмотрите, где он открыто говорит о том, что это абсолютно придуманная история. Абсолютно. Но она была придумана, естественно, с определенной целью, естественно, для того, чтобы дискредитировать Януковича как одного из потенциальных кандидатов на пост президента. Вообще, в украинской политике все это использовалось довольно часто. Очень придуманные истории, там, от каких-нибудь педофилов в Артеке и заканчивая шапками Януковича, там все было. И это, да, это один из элементов политической борьбы, потому что выборы на Украине, они всегда были очень конкурентные, с одной стороны, да, и это всегда были бои без правил. То есть победителя не судят. Условно говоря, если ты победил на выборах, да, условно, Центральная избирательная комиссия признала тебя победителем, значит, ты молодец. Как ты достиг этого, это абсолютно не имеет никакого значения. Было ли это через решение судов или там какими-то жесткими методами подавления воли там наблюдателей в комиссиях, это уже было вторично. Да, там были какие-то нарушения, но в целом как бы все. А тут очень важно было на Украине еще и отстоять это право, да, своей победы. Это как с мамонтом в древние времена, знаете, вот ты убил мамонта и несешь его себе. Несешь и говоришь, вот это мой мамонт, вот теперь там условно моему племени хватит там. А на самом деле этот твой мамонт ровно до тех пор, пока ты его можешь защитить. Вот Янукович выиграл выборы в 2004 году, а защитить результат выборов не смог. Прокачали третий тур выборов. И все. И он потерял эту власть. Правда, внутри Украины все-таки была такая, она своеобразная, но демократия, да, и ему представился шанс отыграться в следующем цикле президентских выборов. Да, там был ряд стечения определенных обстоятельств, связанных с противоречиями внутри тех, кто был против Януковича, да, между Тимошенко, Порошенко, Ющенко и так далее. И так сложились обстоятельства, скажем так, звезды так сошлись, да, что на самом деле те люди, которые в принципе были антагонистами того же Януковича, ну, вынуждены были на каком-то этапе его поддержать в противовес, допустим, той же Тимошенко. Кстати, она вот недавно выступала с заявлением и говорила о том, что вот если бы я выиграла на тех выборах, да, условно говоря, президентских, то войны бы не было. Это я к тому вопросу, который вы вначале поставили, о противоречиях между украинцами. Слушайте, я жил в регионе, да, вот Луганская область. Он поделен, условно говоря, ну, понятно, городские есть города, а есть сельские районы. Но вот весь север Луганской области, включая и город Старобельск, который они вот бомбили на днях, да, там живут украиномовные люди, абсолютно украиномовные люди, для которых украинский язык является родным. Они говорят на украинском языке. Да, это суржик, как там Аваков говорил, слобожанский суржик, да, это нечистый, может быть, украинский язык, но тем не менее, они говорят на этом языке. И абсолютно никаких противоречий внутри региона, у нас вообще каких-то там межнациональных, межконфессиозных конфликтов вообще никогда в жизни не возникало. Никогда. Вот вообще никто не спрашивал, ты кто по национальности, русский ты, украинец ты, армянин ты. Ну, абсолютно интернациональный регион. С учетом того, что на самом деле Донбасс это такой специфический регион Украины, да, туда все-таки съезжали со всего Советского Союза в период индустриализации, и там он очень многонациональный, очень, больше 112 там разных народностей, национальностей, там просто это люди, которые живут, с уважением относятся друг к другу, никаких конфликтов не возникало. Конфликты многие, которые были внесены в украинскую политику, они были внесены исключительно с политической целью. Исключительно с политической целью. То, что, в принципе, для кого-то представляло ценность, ну, окей, хорошо, говорили там про этого Бандеру, да, на Западной Украине. Ну, жители там восточных регионов, в принципе, абсолютно спокойно реагировали. Ну, и там сумасшедшие, понятно, в 39-м году их там присоединили, у них там свои герои. И все было ровно, ровно до тех пор, пока они не решили, что на самом деле они имеют право доминировать на всей территории Украины со своими идеями, включая и своих героев. И на самом деле это они смогли реализовать по одной единственной причине. По причине того, что украинская власть в лице Януковича того же, да, они были зациклены на деньгах. Они считали, что на самом деле самое главное и важное для человека – это условно повышение стандартов жизни. Да? Условно дать человеку деньги, чтобы он заткнулся, молчал, жил себе и радовался этой жизни. А то, что делается в сфере культуры, образования – это не важно. И вот я помню, с какой легкостью они отдавали в парламенте комитеты по свободе слова оппозиции, комитеты по культуре, отдавали оппозиции, да, вот, спорт, вот, все, что, это вторично.
4: Все, что в жизни людей связано напрямую, да.
5: А что важно для власти было? Бюджетный комитет должны контролировать мы, регламентный комитет должны контролировать мы, вот это, а это все отдайте им. Ну, вот они отдали. А эти потихонечку, да, а вот мы требуем там празднования, там, дня рождения какого-нибудь Бендеры, да, ну, условно. И говорили, ой, да ладно, нам нужны голоса за бюджет. Давайте, пусть они проголосуют за бюджет, а мы там согласимся, пусть они празднуют. И вот так вот, шаг за шагом, давая им возможности реализации вот этих самых проектов, а потом начали уже они организовывать там общественные движения, организации. Кстати, абсолютно нацистские организации были легально зарегистрированы с 90-х годов. И никто вообще на это не обращал внимания. Хотя стоило бы.
6: Конечно.
5: Хотя стоило бы. Национал-социалистическая партия. Как может существовать в современной Украине эта партия с 90-х годов? Она же существовала, эта партия убитого уже господина Порубия. Она была зарегистрирована, она зарегистрирована по сей день. Она зарегистрирована по сей день. На это никто не обращал внимания. Почему? А потому что всегда можно было с ними договориться. Я вас уверяю, проще всего через финансовую основу было договориться с националистами. Проще всего. И в этом плане власть пользовалась этими услугами. И сейчас она делает то же самое. Нас пытаются заверять в том, что на самом деле принятие определенно сложных политических решений в современной Украине связано с какой-то особой позицией
6: правонационалистических сил, которые выступают против, там, ну, условно, переговоров, да. И поэтому, ну как, это же часть общественного мнения, мы не можем с ней не считаться. На самом деле все это не так. Все ровным счетом наоборот. Просто это власти не хочется искать этот компромисс, и она использует националистов для того, чтобы показать, что на самом деле украинское общество против.
4: Они так дешевле, получается.
6: Так было тысячу раз, понимаете? Угу. Вот вы вспомните весь период минских переговоров, это же было ровным счетом так. Просто нами пытались манипулировать, рассказывая, что это националисты против, они вышли на улицы, под офис президента, там краской обрисовали. Это все на самом деле делала сама власть, потому что ей нужно было это решение. Они договаривались с ними, они помогали в организации этих мероприятий, они их финансировали. Кстати, режим Януковича финансировал националистов не хуже, чем это делают современные политики. И в очереди в кассу в партии регионов стоял первый в очереди господин Тягнибок. Это могут подтвердить вам очень многие политики, и в том числе члены партии регионов, которые имели к этому отношение. Все хотели их использовать.
4: Все концепции голодоморов и всего прочего, это тоже вполне себе Янукович.
6: Это вообще был фетиш господина Ющенко. Вообще, я думаю, что вот начало развала той Украины, которая формировалась с 91 года, оно началось, наверное, вот уже в таком ярко выраженной форме с 2004 года. Вот с того самого третьего тура выборов, прихода к власти господина Ющенко, который начал уже на государственном уровне, уже не просто на каком-то региональном уровне, да, а на государственном уровне начал продвигать этих самых националистов в качестве героев, да, икон, на которые нужно было молиться всему украинскому народу. Это же делал он. Он же присваивал звание Героя Украины Бандеры. Потом Янукович это звание отменял. Потом они судились в судах. Там была целая история с этим связана. И, конечно, это он запустил весь этот механизм. Ну, а дальше уже новая власть в лице Януковича должна была считаться. Ну, и здесь они, мне кажется, совершили очень большую ошибку. В какой период произошло вот это восхождение, да, правонационалистических сил в лице свободы той же? И что стало результатом этого? Результатом этого стало противостояние между Януковичем и Тимошенко. Причем это противостояние набрало такие масштабы, что Янукович пошел на такое, как ему казалось, ухищрение. Да? Он решил просто по абсолютно, на мой взгляд, надуманным причинам, решил запретить участвовать в выборах в части регионов Украины политической партии БЮТ. Как он это сделал? Он через Министерство юстиции...
4: Это блок Юлии Тимошенко, да, на все.
6: Да, он через Министерство юстиции направил специалистов в ряд регионов Украины для проверки документации соответствия политическим партиям закону о политических партиях. Условно говоря, надо было дело производства проверить определенных политических партий, своевременное проведение пленумов, бюро, заседаний, совещаний, протоколов и всего остального, избрание того или иного лидера. Чистая формальность, да? Они отправили туда специалистов, те, естественно, дали соответствующие заключения, приняли решение, что ряд партийных организаций блока Юлии Тимошенко не соответствует закону о политических партиях. Их просто сняли с выборов.

0: Потому что там был административный ресурс. Там были главы администрации, там были председатели облсоветов, там были финансовые ресурсы, возможности для того, чтобы как власть перенаправлять определенные человеческие ресурсы на решение тех или иных задач.
1: Вопрос вот в чем. Нам чаще всего говорят, в том числе представители Украины, что на самом деле никто серьезно к этим националистам не относился, что их считали ряжеными, дурачками, клоунами, которые там ходят что-то периодически. Но если они берут одномоментно три региона, значит, не все так очевидно. Значит, население там готово было за это голосовать.
0: Нет, это было, опять же, протестное голосование. Вы знаете, вообще весь период украинской независимости, вот ни разу я не могу привести ни одного примера мера голосования за того или иного кандидата. Ну вот, например, берем период Кравчука, да? Казалось бы, бывший партийный работник, понятно, он уже потом отрекся, рассказывал, как он ходил в лес, как он помогал националистам. Все это понятно было, ну, пытался вмонтироваться в новую реальность.
1: Украина,
0: да?
1: Не Россия. Но,
0: да, в новую, нет, да. Это уже позже был Кучма.
1: Да.
0: Пытался вмонтироваться в новую реальность, да? Чем вызывал колоссальное раздражение у многих людей, которые еще оставались советскими людьми. И тут на фоне этого Кравчука, который начал, условно говоря, вилять хвостом и рассказывал, как можно пройти между капелек, появляется красный директор. Ну, красный директор крупнейшего, там, причем высокотехнологичного предприятия, да, Кучма. И все такие, ну все, он-то точно знает, что надо делать с промышленностью. Он-то точно знает, что надо сделать основу на экономике, вот надо за него проголосовать. Проголосовали за красного директора. Причем кто проголосовал? Опять же, в основном промышленные регионы. А где у нас промышленные регионы? В основном на востоке Украины. Голосами востока Украины Кучма становится президентом. Спустя один срок он полностью переформатируется и заручается поддержкой уже жителей западных регионов. Потому что это уже был период, когда Украина начинает сотрудничество с НАТО, Украина начинает обсуждать вопросы европейского сотрудничества, да, он уже полностью перестраивается и уже заручается голосами, в том числе жителей западных регионов, игнорируя в какой-то мере голоса жителей восточных регионов. Он, конечно, хотел избраться на третий срок. Но вот эти все провокации, которые были проведены против Кучмы, если помните, опять же, связано это было с пленкой Мениченко там, и многое другое. Плюс там достаточно жесткая критика в его адрес со стороны, в том числе и западных партнеров. Ну и плюс здесь немножко Россия была недовольна Кучмой. Если помните, у нас и Узла была и много еще чего. В общем, он создал ситуацию, при которой им были недовольны все. Тем не менее, он провел выборы, и в результате Ющенко стал президентом. Ну, а дальше уже все покатилось просто неимоверными темпами изменения на Украине.
1: В плане культуры, в плане взаимопонимания, взаимоотношений между людьми, это ложная посылка, что Украина всегда была лоскутным одеялом, что вот Восток отдельно, Крым отдельно, Полтава отдельно, Ивано-Франковск отдельно.
0: Знаете, мы были очень разные, но это, мне кажется, вот на уровне простых людей это им не особо мешало. Вообще украинцы достаточно прагматичные люди. Я вам хочу сказать, достаточно, такие работящие, высококвалифицированные люди, умеющие работать руками, и они, подавляющее большинство этим занималось, им было не до этого. Политика – это была такая забава. Для понимания, у нас не было ни одного телевизионного канала, ни одного, на котором не было бы политического ток-шоу. Не было. Это такая была вечерняя забава, причем это практически перед всеми этими событиями на Майдане, практически всю неделю, причем эти ток-шоу ушли в разные дни. Условно говоря, Савик, Шустер там выходил какую-нибудь пятницу, да, там канал 1+1 там это делал в четверг.
1: Возможно, террористы-экстремисты, на всякий случай.
0: Да, да, все там, можете всех перечислять, террористы-экстремисты, но тем не менее, был еще телеканал Интер, который считался, условно говоря, пророссийским, да, каналом, но и на этом телевидении было свое ток-шоу, и, как правило, на все эти передачи приглашали в том числе националистов, активно продвигая их в информационном поле. Наверное, это делалось сознательно, наверное, это делалось с пониманием того, для чего это нужно. В принципе, после развала Советского Союза попытки националистов захватить власть именно в этот период, они были, но они не увенчались успехами. Слишком стойкими оказались, да, вот те советские люди, да, которые, в общем-то, жили достаточно длительный период времени с этой идеологией, им просто не удалось на тот момент продавить, хотя, я помню, 90-е годы националисты западных регионов приезжали на Восточную Украину агитировать за правонационалистические там все эти идеи, выпускали свои газеты, выпускали на украинском языке и так далее. То есть, условно, у них это не прокатило, они взяли какую-то паузу, перегруппировались, вошли в контакт с определенными политическими элитами финансовыми внутри Украины, заручились их поддержкой, получили финансирование, а дальше уже шаг за шагом была реализована эта идея и полное, доминирование. Майдан 2004 года, кровавый переворот с участием тех самых националистов, которые стали драйверами всех этих процессов на Майдане. Но, тем не менее, даже

0: После этого их решением, конечно же, американской стороны, если помните, постмайданное правительство и вообще расклад политический формировали американцы в лице Нулан. Да, она определяла, кто будет президентом, кто будет премьером и так далее, не без консультаций с представителями финансово-промышленных групп, которые собрались в Вене. Это был Порошенко, это был Кличко, это был Фирташ, которые договорились о том, что Кличко не идет на выборы президента и поддерживает Порошенко, становится мэром Киева. Порошенко идет в президенты, а Яценюку, который на коленке за 3 месяца до выборов сформировал партию «Народный фронт», они пообещали пост премьер-министра. В результате чего он должен был получить пост премьер-министра? В результате того, что партия, которую он зарегистрировал за 3 месяца до выборов, должна была занять первое место. Как вы думаете, заняла она первое место? Конечно. Конечно. Безусловно. Ну, может, потому что Яценюк очень красивый парень, наверное, поэтому.
1: Ну, мы его все помним, да.
0: Ну, мы же понимаем, как это все происходило, да, и они полностью их развели, потому что на самом деле надо понимать, что там где 2 украинца, там 3 гетьмана. Помните, есть такая поговорка? Да. Это чистая правда.
1: Да, партизанский отряд с
0: предателем. Это чистая правда. И очень многие в России ошибаются, когда говорят, что, мол, дескать, ну вот зачем на Украине этот переворот нужен был? Ведь договорились же с Януковичем, оппозиция же договорилась. Ну провели бы они выборы через полгода. Ну не было бы Майдана. Они бы взяли власть. На самом деле это не так. Почему? Потому что не могли они между собой договориться. Не могли они у Януковича выиграть выборы. Поэтому они пошли на этот кровавый переворот. И американцы прекрасно понимали, что вот эти политические элиты, условно, Тимошенко, Порошенко, Яценюк, Тягнибок, да кто угодно там, кого не поставь в этот ряд, они не способны между собой договориться. Никогда.
1: Поэтому сносим.
0: Поэтому сносим, захватываем власть, сами решаем, сами распределяем, рассаживаем их по кабинетам и управляем этими процессами. Все.
1: Все. А вот здесь мы сделаем паузу в этом драматичном моменте и продолжим сразу после рекламы, погоды, всего, что бывает, и очень важно на радио. Не переключайте канал, друзья.

Узнать за 90 секунд. Памирцы – самый загадочный из народов нашей планеты. О них ничего не слышно в новостях. Они не заявляют о своих правах и желании создать собственное государство. Просто изолированно живут в горах Памира и Гиндукуша. Памир – знаменитое нагорье с абсолютными высотами до 7500 метров над уровнем моря. Он расположен преимущественно на территории Таджикистана, а еще Китая, Афганистана и Пакистана. Памир называют «крышей мира», а область проживания памирцев носит название «Бадахшан». Этнос сложный. Он состоит из многих народностей с общим происхождением, обычаями и традициями, историей и религией. Памирцам, общая численность которых составляет около 300 тысяч человек, удалось сохранить древние языки, пронести их через века и попытки завоевания империями, которые появлялись в Азии, от тюрков до монголов. Местность тут настолько сложная, что никто не добился успеха. Среди памирцев бытует расхожее мнение, что они – потомки Александра Македонского. Некоторые исследователи считают их потомками древних скифов. Эти удивительные люди живут так же, как и много веков назад. Охотятся на высокогорье, разводят коров, коз, овец, лошадей и ослов. И радуются каждому новому дню.

0: Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
1: И снова здравствуйте, друзья. Культурная симпатия. Дмитрий Егорченков, Спиридон Келинкаров. Сегодня мы про Украину разговариваем, пытаясь разобраться во внутренних механизмах украинской политики, так или иначе связанных еще и с самосознанием, и с какими-то культурными аспектами. Начнем эту часть программы, пожалуй, вот с чего. Общим местом в дискуссиях, общественно-политических выступлениях до сих пор является, что роль России в это время на Украине, так называемой российской мягкой силы, была, недостаточной, не туда, не так, не тем, не те деньги, выбрали вообще не тех, и все политические технологии слили. Так ли это? Насколько, с вашей точки зрения, это объективно?
2: Ну, давайте мы вернемся в период Советского Союза. Что такое была Украина в рамках Советского Союза? Украина была страна, которая ближе всего находилась к западным границам, поэтому на территории Украины находились высокотехнологичные предприятия, ориентированные на экспорт. Так была выстроена структура, да, советской экономики, так было гораздо проще. С этой точки зрения Украина, получив независимость, была, на мой взгляд, самой развитой республикой Советского Союза во всех смыслах. Научный потенциал, экономический потенциал, военный потенциал.
1: Важна еще и концентрация,
2: конечно,
1: на этой территории.
2: Всех, конечно, этих все это было послевоенный период. Украина же, фактически она была снесена, да, там, в ходе Великой Отечественной войны. И когда ее восстанавливали, продумывали и проектировали советские проектировщики системы таким образом, чтобы в случае возобновления конфликта, в том числе с учетом ядерных возможностей, которые уже на тот момент были, чтобы у этой страны было все необходимое для эффективной обороны. Поэтому, когда мы говорим про Украину, надо понимать, что там 6-7 этажей Азовстали – это ничто по сравнению с другими объектами, которые там есть на Украине. И когда мы говорим о бункере Зеленского, то этот бункер, который был построен в советское время с пониманием того, как это все должно функционировать, он выдерживает ядерный удар. Не все так просто там на Украине, как кому-то кажется. То же самое касается энергетической сферы. Энергетика была спроектирована таким образом, что в ней, в этой системе, да, участвует как атомная энергетика, гидроэнергетика, тепловая энергетика, они связаны, перевязаны, переброшены какие-то каналы на случай, если там будет удар по такому-то объекту, как перебросить. Это все проектировалось с учетом возможной войны, той современной войны, которая была на тот момент предполагаемой. Да? И, кстати, самая широкая сеть железных дорог, как вы думаете, где? На Украине. Самая широкая сеть газообеспечения где, как вы думаете? На Украине. Я вам хочу сказать, по уровню газообеспечения Украина обогнала Россию в разы. Ну, условно говоря, у нас практически села были газифицированы полностью. Ну, очень многие. Я не беру там села где-нибудь в горах, там условно. Да. Но в целом, там, где есть, скажем так, города, прилегающие территории, это все было газифицировано. Да, это было связано с тем, что был интерес к программе газификации Украины, потому что мы закупали российский газ. И Россия, кстати, была в этом заинтересована, чтобы мы потребляли больше газа. На момент, довоенный период, мы там, по-моему, 54 миллиарда кубов потребляли газа. При том, что 18 миллиардов кубов Украина добывала сама. В принципе, для обеспечения, скажем так, населения, да, ну, для бытового, скажем, для бытовых нужд, этих самых 18 миллиардов было бы вполне достаточно. Причем цена добытого Украиной газа, она в разы была ниже, чем та, которую мы покупали у Российской Федерации. Цена украинского газа была порядка 100 долларов. Это при соотношении, допустим, на период, когда цена российского газа была уже 450 долларов на пике, да, а украинский газ добывался по 100 долларов. Но хитрое украинское правительство делало все для того, чтобы это все перемещалось. Мешать, так хитро, да? И чтобы на самом деле, на этом как бы все зарабатывали. У нас был период абсолютно ровных, особенно в 90-е годы, конечно, надо признать, что Россия очень сильно помогала Украине за счет цен на природный газ. Ну, тут даже спорить нечем. То, что касается нефти и природного газа, конечно, первый этап становления украинской экономики, он был возможен только при поддержке Российской Федерации. И Россия вкладывала в это огромные финансовые ресурсы, считая Украину братской страной, братским народом, то есть это все было. И у России сформировалось такое мнение, что на самом деле это настолько важно, это правда было важно для Украины, что это, их обязует к чему-то, да, условно говоря, они настолько привязаны, да, к нам в энергетическом секторе. По уровню кооперации, у нас же остались предприятия советского периода времени, у которых была довольно глубокая кооперация. Ну, как они что, сумасшедшие? Они разорвут отношения с нашими предприятиями, они перестанут нам поставлять двигатели к вертолетам? Ну что, они там сумасшедшие?
3: Да. Представляете? Да. Сумасшедшие. И они это сделали.
2: Невзирая на то, что понимали, какой уровень экономической зависимости Украины от России, они это сделали. Почему? Потому что жажда власти оказалась сильнее. Я вот сейчас слушаю иногда экспертов, которые рассуждают в отношении Армении примерно так же. Ну как? Ну мы же в Армении поставляем льготный газ по льготной цене. Как они? Они не могут разорвать? Могут. Я вас уверяю, могут. Потому что мы имеем дело с политическими элитами, которые не отображают интересы той самой страны, того самого народа, который они якобы представляют.
1: Но они же приходят к власти, что в Армении, что в
2: Украине. Они приходят, ну давайте вспомним, ну хорошо, давайте вспомним, на каких лозунгах пришел к власти Зеленский. Ну-ка напомните мне.
1: Про русский язык?
2: Вот скажите, вот вы бы лично подписались под каждым словом Зеленского, которое он произносил на иного раза? Я бы подписался.
1: Ну, из того, что там да, было того, что... в поле, да, да, он был вполне
2: из
1: себе,
2: того,
1: да.
2: Что... Нет,
1: да.
2: Конечно, из того, что он там заявлял, да. О том, что он готов к миру, о том, что его не интересуют рейтинги, о том, что в случае, если он или его ближайшее окружение будет замешано в коррупции, он сразу... Я под каждым словом подпишусь. Но вопрос не в этом. Он это озвучил людям в период избирательной кампании, и люди проголосовали, поддержали. Но, кстати сказать, если уж быть объективным, до конца, по вопросу голосования 2019 года, то я должен констатировать факт того, что, опять же, люди не столько голосовали за то, что говорил Зеленский, они тоже, знаете, очень осторожно к этому относятся, но они в большинстве своем голосовали против Порошенко. Вот в чем дело. Когда говорят, к власти на Украине пришел клоун, я хочу задать вопрос не клоуну, который пришел к власти, а тем политическим элитам, которые управляли этой страной на протяжении всех этих лет, которые управляли так, что народ... счел для себя возможным проголосовать даже за клоуна. Понимаете,
1: все думали, что к власти придет Голобородько, пришел Зеленский.
2: На самом деле, я думаю, нет,
1: тут разные люди.
2: Это миф, я не уверен в том, что все украинцы смотрели этот фильм. Ага. Но, тем не менее, конечно, это был достаточно успешный такой политтехнологический ход, этот фильм, да, но тем не менее, не надо все так упрощать. Вот люди посмотрели этот фильм, и все пошли голосовать. Нет, на самом деле у людей были серьезные претензии к Порошенко. Все знали прекрасно, как Порошенко пришел к власти. Я вам открою большую тайну. Вот за весь период политической деятельности Порошенко в украинской политике, его рейтинг не поднимался выше 3%. Никогда. Вот никогда. Он никогда не имел своей политической партии. Ну, он имел партию, но она никогда не попадала никуда, да? Он, пытаясь баллотироваться куда угодно, ну, кроме округа, который он прикармливал, он не мог никуда продвинуться. Как так получилось, что в 2014 году вдруг этот человек получает больше 50% голосов? Удивительная история, правда? Но американцы же здесь ни при чем, да? Это же было голосование, это был консенсус финансово-промышленного групп внутри Украины, да, с внешними кураторами в лице американцев. Они сказали, будет Порошенко, и все. Кто контролировал эти выборы? Не было никакого контроля. А если между ними есть договоренность, то кто же оспорит результаты выборов? Некому. Вот Порошенко стал президентом. А дальше, воспользовавшись этим, он до сих пор остается одним из влиятельных олигархов. Просто хочу задать вопрос. Никого не удивляет, да, что Майдан, который стоял якобы против олигархата, в итоге этого самого Майдана первым президентом избирает кого? Олигарха. Классического олигарха, у которого есть финансово-промышленная группа своя, да, у которого есть фракция в парламенте, у которого есть 3 телевизионных канала, у которого есть печатные издания. Все, что нужно для статуса олигарха, у Порошенко было. И как это остановило? Никак. Поэтому я не считаю, что в 2014 году были выборы. Но это было назначение. Чисто
1: а вот
2: назначение.
1: Здесь вот тоже интересно. Обычно говорят, что вот все, американцы сделали. Виктория Нуланд, она, кстати, недавно опять отрицала в разговоре с Миршеймером, что это не она с профессором. Да. Какова, с вашей точки зрения, в балансе роль чисто украинских олигархических групп и олигархов, и американцев. Вот кто, вот кто здесь, у кого кукла внутри, да, рука внутри.
2: Вот
1: да.
2: Смотрите, был период, когда Янукович, он, кстати, надо сказать, что Янукович сделал очень много для того, чтобы Украина соответствовала стандартам Европейского Союза. По крайней мере, в части адаптации украинского законодательства. Он может рассказывать о любви к России все, что угодно, но никто, ни Ющенко, ни после Ющенко, никто не сделал столько для адаптации украинского законодательства к Европейскому Союзу, как это делал Янукович. И когда он на протяжении 3 лет рассказывал о пути в Европу, о том, что надо изменить уголовно-процессуальный кодекс, изменить там то, провести реформу судебной системы, еще что-то. Это же ему навязывалось, извини, и он это реализовывал. То есть он шел по этому пути. Это был один из элементов шантажа России. для Януковича. Он так это рассматривал. Пока он это делал, американцы абсолютно спокойно к нему относились. Но потом наступил период, когда жадность Януковича породила его бедность. А он заключался в чем? Он заключался в том, что он начал наступать в определенной степени на интересы других финансово-промышленных групп внутри Украины. Речь идет о группе Фирташа, в частности, да, это Фирташ, Бойко, это газовики, Левочкин. А Левочкин был главой его офиса, напомню. Вот. И когда он начал наступать на интересы этой финансово-промышленной группы, в декабре, по-моему, 2013 года, и это я знаю абсолютно достоверно, мне об этом говорил премьер-министр, что служба безопасности Украины записала трех олигархов. Там был Бойко, Хорошковский, это был бывший глава службы безопасности, и еще один там олигарх, уже сейчас не вспомню его фамилию, но тем не менее. Записали их разговор на аудиозаписи, положили все это на бумагу, принесли это премьер-министру Украины Азарову Николаевичу и принесли это Януковичу. О том, что они, в принципе, рассуждали на тему возможного государственного переворота через Майдан. Это был 2012 год. 12-й год. 12-й. Поэтому, когда утверждается, что американцы просто взяли и вот так вот щелкнули и организовали Майдан на Украине, это не так. Подготовка к этому велась со стороны олигархов и определенных финансово-промышленных групп внутри Украины. Их недовольство выливалось в определенные действия, направленные на ограничение возможностей власти Януковича. Это было уже с 2012 года. И потом, в тот момент, когда просто по стечению обстоятельств был отказ от евроинтеграции и так далее, представители этих финансово-промышленных групп периодически посещали посольство Соединенных Штатов Америки. Вы понимаете, без этого там на Украине жить нельзя никак. И они приходили с этим предложением, но получали отказ до определенного периода. А когда интересы и финансово-промышленных групп, и американцев совпали, они сказали, можно, все уже было готово. Поэтому если говорить, что первично, да, желание американцев реализовать Майдан или же все-таки желание определенных финансово-промышленных групп противостоять там, условно, Януковичу и центральной власти с целью защитить свои финансовые интересы, да, то, конечно, скорее всего, первое, чем второе.
1: То, что Украина раскололась так, как она раскололась, Донецк, Луганск, там, Крым, понятно, а могло ли оно расколоться иначе? Я имею в виду Харьков, я имею в виду другие регионы, которые всегда тоже, в общем, были, аккуратно скажем, ориентированные на взаимодействие с Россией.
2: Ну, смотрите, на начальном этапе эти антимайдановские акции проходили во всех городах. Они проходили в Харькове очень жесткие. И, кстати сказать, представители власти на тот час, на то время Харьковской были как раз на стороне протестующих, да, против этого Майдана. Я просто напомню, на тот момент были Добкин, был Кернес и так далее. Даже помню видео, где Кернес обещал националисту Мирошниченко поломать сначала две руки, а потом две ноги за попытку снести памятник Ленина. Это все было, да, безусловно. Во-первых, Одессой, вот тем ужасом, да, который они устроили в Доме профсоюза, они дали понять всем украинцам, не только одесситам, они дали понять всем украинцам, что они готовы пойти очень далеко в вопросах защиты, да, своих интересов и своего желания все-таки захватить эту власть любой ценой. Даже ценой жертв самих украинцев. А что касается Харькова, ну, наверное, не случайно. Белецкий, выходец из Харькова, да, подавляли там бунты в достаточно жесткой форме. Почему? Потому что там был Аваков. Тот самый Аваков, Арсен Аваков, который в дальнейшем стал министром внутренних дел и продержался долгих 7 лет. Подавление вот этих всех протестных настроений, оно было в очень жесткой форме и в Одессе, и в Харькове. Чего не скажешь, скажем, о политических элитах, там, условно говоря, там, Луганска или там, Донецка, там было больше возможностей для реализации этих проектов. А то, что касается вот этих регионов, там все подавлялось очень жесткими методами, убийствами, там, я не знаю, вывозом в лес, там, и причем там были такие возможности, и делали эти люди, которые в дальнейшем свои действия, они конвертировали в реальную власть, и тем самым защитили себя от любых уголовных преследований на достаточно длительный период времени. Ну, а у людей, вы знаете, у них же память, как у аквариумной рыбки. Сегодня уже, наверное, многие забыли о тех событиях, которые были там, условно, в 2014 году. А многие говорят, да-да, что сейчас там вспоминать? Давайте обсуждать то, что было сейчас, да? Вообще, то, что касается причинно-следственной связи, это вообще дилемма. Логика – это вообще не их конек. Вот, честно говоря, по крайней мере, тех людей, с которыми сейчас приходится, там, условно говоря, иметь дело. И, кстати, Запад тоже в этом от них не отстает. Когда им говоришь, подождите, а Майдан? Да нет, ну, Майдан – это другое. Давайте мы начнем все-таки с февраля 22-го года. Ну, зачем нам вот обсуждать этот период? А вообще вы не видите как бы причинно-следственную связь всего того, что там на самом деле произошло? Или вам кажется, что жизнь начинается и конфликт начинается с 24 февраля? Но это же не так.
1: Нет, это удобная позиция же такого, очень, да, очень лунтика такого.
2: Или, например, Крым. Вот вы знаете, что на самом деле в преддверии Майдана это был декабрь месяц 13-го года. То есть уже Майдан там, условно говоря, кипел, да? Приезжает сенатор Маккейн, прилетает. И встречается он с представителями оппозиции. Он встречается с Кличко, он встречается с Тягнибоком, там, по-моему, Порошенко и еще там кто-то был, 4 человека. Он с ними встречается, и он им открыто говорит, а уже обсуждается вопрос Майдана, силового решения вопроса. И он им открыто говорит, вы понимаете, что силовое решение Майдана может привести к риску потери Крыма? На что Яценюк ему отвечает, в рамках большого геополитического проекта потеря Крыма – это невысокая цена. А почему они с такой легкостью расстались с Крымом? Потому что за все время независимости Украины у них никогда не было электорального перевеса голосов. И они не имели никаких шансов демократическим путем установить свою власть. То есть взять ее на законных основаниях. Именно поэтому они шли на силовые варианты и захватывали власть силовым путем. Именно поэтому они отказались от Крыма. А следующим этапом заблокировали часть Донбасса, который за них никогда в жизни не голосовал. И все. И таким образом они решили для себя главный вопрос. Вопрос власти. Их жажда власти была настолько сильна, что они готовы были пожертвовать территориальной целостностью, частью суверенитета, чем угодно для того, чтобы стать властью. Все. И после этого это нисколько не мешало им поднимать вопрос Крыма в ситуации, когда мы уже фактически шли на какие-то переговорные процессы в минском формате, и уже удавалось о чем-то договориться, они сразу раз достают «А Крым?». Хотя Крым не являлся предметом минских договоренностей. Но они эту тему поднимали, будоражили, прокачивали в информационном поле, ну и, соответственно, получали нужный им результат. Никакого результата, никаких договоренностей.
1: Это очень важный тезис, потому что мы привыкли думать, что это культурно-цивилизационное, значит, и вот такое национальное
2: там
1: было разделение.
2: Там все очень просто. Нет, да. Там все очень просто. Угу. Жажда власти и отсутствие всякого представления, что такое украинская государственность. Вот то, что касается суверенитета и независимости Украины, ведь фактически на протяжении всего этого периода российская власть открыто, где-то, может, завуалированно говорила о чем? О том, что этого конфликта никогда не было бы, если бы украинская политическая элита руководствовалась интересами своей страны. Если бы она оценила ценность своего суверенитета и независимости, этого конфликта не было. Конфликт произошел в результате того, что украинская политическая элита взяла и вывезла этот самый суверенитет и независимость на европейский рынок. Выложила на лоток и говорит, ну так приобретайте, кому надо. Ну как это могло устраивать Россию? Конечно, никак. В этом плане, я думаю, что это одна из причин того, что этот конфликт состоялся. Хотя, на самом деле, я думаю, что вероятность, возможность этого конфликта, она была близка к нулю. Но, тем не менее, вот усилия, которые прилагались и западными странами, и американцами, и украинской частью украинской политической элиты, и финансово-промышленными группами, они же тоже руководствовались своими интересами. Знаете, чем подсластили, допустим, украинских олигархов? Они же рассказывали о чем? Да зачем? Чем сотрудничество с Россией? Да, вы завязаны с ними экономически, да, вы получаете условно дешевый газ. Но вы же понимаете, что приватизированные вами предприятия, в случае, если вы войдете в европейский рынок, они капитализируются в десятки раз. И они такие сели, посчитали, о, это же мое предприятие стоило $1 миллион, а теперь будет стоить 10. Представляешь, 10. Так мы же должны идти в Европейский Союз. И вот, пошли. Я просто веду к чему? К тому, что... Понимаете, европейская жадность породила украинскую бедность. Вот желание европейцев, им казалось, что на самом деле все очень просто. Это же, по большому счету, европейцы отказались от переговоров с Россией для того, чтобы урегулировать противоречия, которые возникли в результате реализации проекта там «Таможенный союз», «Европейский союз», вот эти все тарифы. То есть была же идея, ну хорошо, ладно, вы хотите там, условно говоря, попасть на европейский, да мы же не против, ну давайте согласуем тарифы. Была же идея трехстороннего контакта, они же отказались. Что, они просто взяли, проигнорировали Россию. А это был путь к конфликту? Безусловно.
1: Если все так, почему тогда уже который год подряд миллионы украинцев идут, берут ружье и воюют?
2: Опять же, надо искать интерес тех самых украинцев, о которых мы с вами говорим. Вот в России всем кажется, что страна, у которой нет экономики, это бедная, нищая, голодная, холодная страна, и там все живут, ну, условно говоря, последнюю кость догрызают. Так ли это на самом деле? Я вам скажу, что не так. Объясню. Сколько человек служит сегодня в украинской армии? Около миллиона. Умножайте минимум на три, да, ну, у каждого есть семья, да, там, условно, там, жена, ребенок, есть же,
1: да, правильно? Конечно.
2: Это люди, которые живут с достаточно высоким уровнем обеспечения, потому что по линии Министерства обороны идут основные финансовые ресурсы, которые направляются на то, чтобы поддерживать украинскую армию. Вообще, бюджет Министерства обороны больше, чем бюджет самой Украины. Это мы определили, да, вот миллион человек умножаем на три, это получается 3 миллиона, да?
1: Да.
2: Да, 3 миллиона. Сколько на Украине чиновников? Берем минимум с силовиками 1,5 миллиона. Минимум. Это минимум, хотя и гораздо больше. Но берем 1,5 миллиона. Умножаем на 3. Сколько получается? 4,5 и плюс те 3. 7,5?
1: Так.
2: 7,5. Можем посчитать предпринимателей, волонтеров и всех, кто завязан так или иначе на войну? Сколько это людей? Пусть 200-300 тысяч. Еще 1 миллион приплюсуйте.
1: Да.
2: 8,5. А теперь вопрос. 6-8 миллионов украинцев выехали за пределы Украины и получают европейские дотации только благодаря тому, что идет война. Не будет войны, не будет дотаций. 6-8 миллионов человек получают, условно, в одних странах 400 евро, в других странах 600 евро.
1: А некоторые получают в нескольких странах сразу.
2: А некоторые в нескольких странах сразу. Но пусть даже 600 евро. Вот 4 человека, семья, по 600 евро. 2400 евро они получают, не считая того, что они могут там зарабатывать какими-то теневыми там способами и всем остальным. Вот у меня к вам вопрос. Скажите мне, эти люди... Я сейчас не беру Зеленского, его власть, его режим. Я понимаю, что для режима Зеленского война – это единственная среда существования. Это нам все уже давно понятно. Я про людей. Вот эти люди, которые живут за границей, которые привязаны к военному бюджету, которые осваивают западные ресурсы, организовывают там свои предприятия, участвуют в создании там дронов, еще чего-то. Это же целый бизнес-цепочки, которые там работают.
1: Конечно.
2: Это миллионы людей, которые так или иначе связаны с войной. В чем проблема? Проблема в том, что и Зеленский, и эти люди понимают экономику войны. А экономика войны очень простая. Дайте нам деньги, мы будем осваивать эти финансовые ресурсы, мы будем воровать каждый на своем уровне, потому что уровень коррупции на Украине таков, что он начинается от консьержа в подъезде и заканчивая кабинетом президента. И каждый на определенном уровне зарабатывает свой определенный гешефт, да? Они все привязаны к этим финансовым ресурсам. Они понимают экономику войны. Они не понимают экономику мира. Они не понимают, как дальше в стране, в которой нет реальной экономики, нет предприятий, нет рабочих мест, нет энергетики. Как в этой стране жить без войны? Поэтому, когда мы говорим, что Зеленский единственное препятствие, это, наверное, тезис верный, но ошибочка маленькая в том, что он не единственный, кто заинтересован в продолжении этой войны. Да, на Украине есть люди, которые страдают от этой войны. Это честные люди, которые работают, где-то ли пытаются работать на производстве, или не могут работать, потому что за ними приходят. Они простолюдины, да, у которых нет финансов. Эти страдают, без всякого сомнения. На этих, собственно говоря, и держится этот режим, получая эти финансовые ресурсы. Потому что именно этих бедолаг отлавливают на улице, у этих бедолаг нет денег откупиться от ТЦК, и этих бедолаг отправляют туда на фронт. Эти страдают. Но в своем большинстве... Эти люди, ну, о которых я сказал до этого, они живут вполне себе припеваючи. Если у какого-нибудь районного, там, извините, доктора ВЛК, да, врачебно-лечебной комиссии находят по 5-6 миллионов долларов, как вы думаете, они хорошо живут или плохо? Они в мирное время, она бы имела возможность получить такие финансовые ресурсы? Таких людей тысячи. Они живут одним днем. И очень многие, кто сегодня, да, вот их обвиняют в коррупции, говорят, вот они там коррупционеры. У них, знаете, какое объяснение одно? А если завтра вот что-то произойдет, мне же надо с семьей куда-нибудь бежать, а с чем я побегу? Поэтому на каждом этапе каждый занимается коррупцией. Это вообще такая национальная забава, да? Вот, и кстати сказать, за это время никого из топ-коррупционеров на Украине не посадили. Вы обратили внимание?
1: Да, шума очень много.
2: Ни одного. Да, претензии были, политические определенные последствия для них были, а реальных сроков никто не получил. Я вас уверяю, и в отношении Ермака, Миндича, Чернышова и всех остальных никаких сроков не будет. А вот по кому могут принять решение? Я думаю, по Юлии Владимировне могут. Потому что это старая проверенная схема. Будет принято какое-то Соломоново решение, условный срок. Но для политика что такое условный срок? Это невозможность баллотироваться. А сейчас, вот на данном этапе, я думаю, они будут действовать точечно в отношении всех своих оппонентов. Всех, кто потенциально может представлять для них угрозу. Я, кстати, не исключаю, что, может быть, в ближайшее время Зеленскому будет вынужден принимать кадровые решения, в том числе и по Буданову, например. Потому что он, ну, реально является его конкурентом. Этот человек вцепился в кресло президента так, что если мы его будем от кресла отрывать, я вас уверяю, его руки останутся все равно на этом кресле. Это тот человек, который нас в период предвыборной кампании уверял, что он идет на один срок, и ему не нужно абсолютно ничего, и он готов жертвовать собой ради Украины. Но, как вы видите, увы и ах. И так всю историю независимости Украины.
1: Спиридон Келинкаров был сегодня в студии «Культурной симпатии». Спасибо, друзья. Приходите в следующее воскресенье. Будет также интересно. Спиридон, еще раз спасибо.
2: Спасибо вам.

Узнать за 90 секунд. На его борту сокровища на десятки миллиардов долларов. Но кому они достанутся, решит суд. Спущенный на воду в конце 17 века и затонувший у берегов Колумбии в результате морского сражения галеон «Сан-Хосе», американские исследователи обнаружили еще в 1981 году. Но колумбийское правительство заявило свои права. В спор вступил Мадрид. Богатства находились на испанском корабле. Затем подключились представители народности Кхара-Кара из Боливии. Они требуют от Испании компенсации. В Перу заявляют, что золото и серебро нашли на ее территории. А еще есть фонд, профинансировавший американскую экспедицию. Клад, находящийся на 600-метровой глубине в трюмах судна, считается самым большим за всю историю. Кое-что удалось поднять – пушку, фарфоровую посуду и несколько монет. Но 11 миллионов золотых дублонов, изумруды и масса артефактов покоятся в пучине морской. При затоплении судна, которому дали второе название – «Святой Грааль», погибли почти все из 600 моряков. Корабль подбила английская эскадра, а затем взорвались бочки с порохом. Шансов спасти Сан-Хосе с королевским грузом не было. А сейчас, из-за разногласий, не так много шансов его поднять в обозримом будущем.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Продвижение НАТО на восток. Контекст. Запад во главе с США сохраняет линию на поддержание доминирования и расширение альянса на восточном направлении. При этом создаются проблемы для конкурентов, с которыми он не в состоянии справиться в честной борьбе. Западные страны противостоят объективной исторической тенденции формирования многополярного мира. Такие заявления сделал глава российского МИД Сергей Лавров на заседании комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Первое расширение НАТО после его создания в 1949 году произошло спустя 3 года. В военный блок вступили Греция и Турция, еще через несколько лет ФРГ, а в 1982 году – Испания. Массовое пополнение новыми членами началось в 1997-м, а на последнем этапе к альянсу присоединились Швеция и Финляндия. Еще в 2021 году Владимир Путин назвал «красную черту», после которой Россия будет вынуждена ответить на действия НАТО. Речь идет об усилении его военной инфраструктуры на Украине, угрожающей безопасности нашей страны. Сам Запад заявлял о нерасширении блока на восток, но не сдержал обещания.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Час ночи в Москве, в Ижевске на час больше, в Бишкеке 4 утра. В студии Наталья Бут. Здравствуйте, в этом выпуске. Российские военные за прошедшую неделю освободили 10 населенных пунктов в зоне спецоперации. В стране начался основной период сдачи единого госэкзамена. Аэрофлот возобновляет регулярные прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты. Теперь подробнее. Российские военные за неделю освободили 10 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Это следует из данных Минобороны. Уточняется, что с 25 по 31 мая под контролем России перешли 4 населенных пункта в Харьковской, 3 в Днепропетровской, 2 в Сумской и 1 в Запорожской областях. За период с 18 по 24 мая российские военные освободили 3 населенных пункта – 2 в Харьковской и 1 в Запорожской. Основной период сдачи единого госэкзамена в этом году начинается в России 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории. Их сдадут около 232 тысяч человек. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Экзамены пройдут во всех регионах страны, а также в образовательных организациях за рубежом. Для его проведения будет задействовано около 3,5 тысяч экзаменационных пунктов и более 110 тысяч сотрудников. Мониторинг хода испытаний будут вести около 9 тысяч общественных наблюдателей. Установленный минимальный балл на экзамене по истории и литературе составляет 32, по химии – 36. РЖД запускают на целом ряде маршрутов услугу по перевозке детей от 10 до 16 лет под присмотром проводника. Оформить заявку можно в билетных кассах не позднее, чем за 3 суток до отправления поезда с начальной станции. При посадке нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, на который оформлен билет, оригинал и 2 копии заявления об ответственности за перевозку. Оно выдается в кассе. Квитанцию об оплате услуги. На станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении. Стоимость услуги, согласно информации на сайте РЖД, составляет 1500 рублей. Авиакомпания «Аэрофлот» с понедельника возобновляет регулярные прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты. Они пройдут по маршруту Москва-Дубай, будут выполняться раз в день на самолетах Boeing 737. Перевозчик выполнял вывозные рейсы из Эмиратов до 11 марта. После этого полеты были прекращены из-за вооруженного конфликта в регионе. Российские авиавласти, напомню, ранее ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта. Их действие неоднократно продлевалось. Финляндия перестает принимать выданные в России небиометрические паспорта. Об этом сообщал МИД Республики. Это решение предусматривает переходный период с 1 июня по 31 декабря текущего года. В этот период Финляндия будет принимать выданные в России паспорта без биометрии с действующей визой, выданной до 1 июня. А также паспорта, содержащие действующую визу или вид на жительство, выданные другой страной Евросоюза или страной Шенгенской зоны до 1 июня. Посольство России в Финляндии ранее заявило, что решение Хельсинки не принимать выданные в России небиометрические паспорта создаст трудности для прибывающих в страну россиян, но масштабные проблемы оно не обернется. Там также напомнили, что посещение Финляндии россиянами в целях туризма запрещено, въезд возможен только при весомых основаниях, таких как трудовая деятельность или посещение близких родственников. Еще больше информации вы сможете найти в МАКС-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Код преступления.
2: Здравствуйте, друзья. С вами «Код преступления» на «Радио Спутник». С вами Василий Бейнарович и прекрасная Ева Меркачева. Это наша передача, где, хотел сказать, прекрасная передача. Но та новостная повестка, которую мы с тобой обсуждаем здесь, не особо бывает прекрасная. В этой программе мы обсуждаем новости как криминального мира. Мы поднимаем через эти новости определенные сложные социальные, философские, общественные мысли. Также мы с тобой несем благую цель, чтобы это было как ОБЖ – чтобы люди учились на каких-то ошибках. Ну и, наверное, основы true crime, они заключаются в этом, чтобы показать людям, где может подстерегать какая-то проблема, опасность или о чем стоит задуматься в наше современное время.
3: Здравствуйте всем. Совершенно соглашусь с Василием. И у нас сегодня такая интересная тема — цифровизация. Как она влияет на преступления? У нас есть статистика, которая говорит, что количество камер на улицах крупных городов растет. И если мы берем Москву, то по статистике годовалой на каждые 1000 человек приходилось 22 камеры. В Питере было чуть-чуть поменьше, 19 камер, ну и в остальных городах, конечно, меньше. Мы можем сейчас констатировать, что преступность у нас снизилась. Причем это касается совершенно разных категорий преступлений, но в первую очередь, если мы говорим про уличную, то есть воровство, грабежи, угон автомобилей, вот все то, что могут зафиксировать видеокамеры, все это сейчас у нас как будто уходит. То есть мы уже начинаем забывать. Я уже, кстати, стала обращать внимание, не знаю, как у тебя, Василий, может быть, были такие наблюдения, как некоторые люди действительно прям совсем спокойно могут бросить на улице там коляску, там, велосипед, особенно если это Москва, это какой-нибудь такой благополучный центральный район, и не опасаются его там прийти через полчаса, будучи уверены, что никто ничего не возьмет.
2: Ну, у всех, кто приезжает из Европы в Москву, у них же есть яркое самое замечание, особенно в летние сезоны, когда начинаются все эти веранды, и они подчеркивают то, что вот это сразу чувствуется, что ты в Москве. И они говорят, ну, и спрашивают, почему? Ну, ты вот спокойно положил телефон на столик, сумочку оставил, пошел в туалет,
3: и
2: все лежит. В Европе мы этого не можем себе удовольствие позволить, потому что все равно опасения и там преступность, она у тебя испарится, этот телефон. Это я тоже недавно как раз был, и у меня там коллеги, они рассказывают, да, это вот именно ты все время как-то либо привязываешь сумку к стулу или что-то в этом роде. Поэтому действительно, и то есть у меня даже есть статистика, это питерская, безопасный город, то есть у них эта система называется отслеживание за 2025 год. Уличная преступность сократилась на 20%, преступность в общественных местах на 10%. То есть вот это отслеживание, распознавание лиц и все эти моменты по быстрому более выявлению преступников и распознаванию их, оно как раз улучшилось. Вообще, ну, давай так, моя позиция, я за это. Угу. Мне нравятся современные технологии, мне нравятся современные... Я не вижу... как люди драматизируют и пытаются усилить ощущение, что все, мы будем под колпаком и контролем. Если это безопасность несет, если от этого будут спасены жизни, люди и так далее, потому что я хочу в пример просто привести, что было еще не так давно. Ты, благо, в прошлом году участвовала в документалке, которую мы делали с моей командой РИП, реальная история преступления. Вот у нас была дочка Амурхана Хадрисовича Индиева, Мриам. И она рассказывала историю, что когда ей было 11 лет, это вот про отсутствие цифровизации, это только тогда все держалось на здравом смысле людей, воспитании и соседях, которые смогут поддержать. Что в 11 лет она возвращалась из школы, она заходит в подъезд, и за ней входит мужчина в форме моряка. То есть вот эта маечка в полосочку, вот это. Ну и как бы ты советский ребенок. Ты приучен, что там военная форма, форма, связанная с морфлотом, а Ростов-на-Дону, то есть вся эта зона...
3: Можно это, доверять, да, доверять
2: да, то есть, ну, это авторитет. Нас да. учат всегда, там, человек в погонах, человек в форме, это всегда, особенно в Советском Союзе. Сейчас у нас восстанавливается авторитет органов, который, к сожалению, упал в 90-е годы из-за условий страны. Сейчас, то есть, это возвращается, и она как бы, ну, ничего не особого не подозревает. Но что-то внутри ее, какой-то там внутренний голос у 11-летнего ребенка щелкает. И она осознанно не идет с ним в лифт, она начинает подниматься по лестнице, и он идет за ней. Благо, то есть мама ее научила, мама научила там кричать «пожар, пожар». Потому что, к сожалению, мы с тобой можем подтвердить, что люди по статистически на слово «помогите» там нападают, убивают, совершают насильственные действия.
3: Только сильнее закрывают двери. Да,
2: только сильнее вызывает желание закрыться, спрятаться и проигнорировать это, или закрыть шторы, закрыть окно, чтобы это не слышать. Потому что, ну, у людей страх сразу, а что мне могут навредить? И даже, к сожалению, даже не звонят в милицию, полицию. И вот, но ее это спасло тогда, тогда сбежался весь двор, сбежались вот эти там тетушки с первых этажей, уборщицы, которые все ее знают, но он ушел, как будто сделав, что ничего не видел. Потом там, по одной из версий того же самого Мурхана Хадрисовича, это мог быть лифтер. Известный, в кавычках, на тот момент серийный насильник и нападал на маленьких детей в лифтах. И вот пример, то, что сейчас, что важно, даже психологически, преступников останавливает фактор того, что вот они могут попасть на камеру, потому что объективно на всех подъездах там, той же Москвы, я, к сожалению, не могу говорить за другие регионы со 100%, но у меня есть Питер-статистика, у меня есть Москва-статистика. Я знаю, что это расширяется на радиус всей нашей необъятной родины, но именно вот в Москве, то есть вот на всех это стоит, и тебя быстро распознают, все знают, то есть и любое теперь преступление статистически, вот, то есть исследуется, есть этот человек, который отсматривает все. И поэтому есть снижение. Конечно, есть недалекие преступники. И я помню, когда свое студенчество, когда у меня была судебно-психиатрическая экспертиза, ты прям понимаешь, что попадаются в основном вот именно в большей статье самые тупые, в кавычках, потому что, ну, то есть там люди совершают очень такие ошибки, попадаясь просто в поле зрения всех свидетелей, и я не в смысле говорю, что плохо это, или, конечно, хорошо, что их задерживают. Я просто к чему веду. Я хочу порассуждать с тобой, что и преступность-то начинает меняться. Преступность начинает понимать, что надо перестраиваться. Но я хочу попросить тебя рассказать ту историю, потому что у цифровизации есть и негативная сторона. Потому что как бы там я ни говорил, что искусственный интеллект, распознавание лиц, установка повсюду камер — это очень здорово и хорошо, но человеческий фактор, ошибки машины, мы не должны не исключать, и все равно это должен быть человек, который сверяет, проверяет, уточняет, доказательная база, прокурорские проверки, и четко все было, чтобы по букве закона. Вот история эта произошла в Петербурге, как мне память не изменяет.
3: Ты, наверное, про историю ученого.
2: Да,
3: хочешь.
2: Совершенно
3: да.
2: Верно.
3: А давай, если позволишь, я перед ней скажу, что на самом деле я тоже очень поддерживаю эту всю цифровизацию и не считаю, что мы будем жить в стеклянном кубе. Я действительно думаю, что люди стали чувствовать себя уверенней, и отсюда появляется вот это же ощущение такой безопасности на улицах. Улицы, парки, какие-то другие места общего пользования, рестораны. Мне кажется, это здорово, потому что вот можно расслабиться и хотя бы не думать про то, что вот в какой-то момент кто-то вытащит у тебя из рук сумку, кошелек и что-то сделает плохое. Поэтому здесь, мне кажется, очень здорово. Но у нас возникает проблема, когда в случае совершения преступления все-таки выясняется, что некому отсматривать, потому что можно все завесить камерами, а в конечном итоге, когда не будет человеческих глаз, человеческих рук, того, кто отсмотрит, вовремя это все сделает, то преступник в итоге окажется безнаказанным. И надо, чтобы все-таки наши правоохранители не забывали про то, что такие люди должны быть. Просто у меня есть несколько историй, когда обращались москвичи, в том числе, когда повредили там их машины, например, во дворе дома. И крайне сложно было получить те самые записи видеокамер, потому что участкового найти было сложно, потом там какие-то сложности были с тем, как все-таки вот этот видеоархив получить, потому что должен сделать был именно он, но у него не хватает времени, то флешки не хватало и всякое прочее. Так вот, надо все-таки, чтобы у нас люди развивались одновременно с всей этой цифровизацией. Что касается этого случая, он частично тоже отвечает на вопрос, а почему важно, чтобы человек разумный все-таки делал выводы на основе того, что видят камеры и что предлагает искусственный интеллект.
2: Если позволишь, я именно хочу сказать вот что. Не технологии являются решением наших проблем, они являются помощью.
3: Помощью, абсолютно
2: вот и все.
3: Точно. Да, я с тобой соглашусь. А в случае с этим ученым, это гидролог из маленького городка Борг, видеокамера не зафиксировала его в моменте совершения там, какого-либо правонарушения. Ничего подобного. Она просто фиксировала его среди всех пассажиров. Такие камеры есть в каждом аэропорту, и не только в
2: московском.
3: Они везде есть, эти камеры. Все, что она делала, она просто фиксировала вот очередное
2: лицо. Смотрела точку совпадения.
3: Да, а дальше уже это искусственный интеллект этим занимался. Но он тоже только инструмент. Искусственный интеллект не хороший, не плохой. Его можно и нужно использовать на благо, для защиты человека, для его помощи. Но ни в коем случае не нужно пытаться подменить им принятие каких-то решений. В данном случае как будто бы правоохранители решили подменить. И когда искусственный интеллект просто сказал, что вот человек похож на тот фоторобот, который был составлен много-много лет назад, и что такое совпадение там чуть больше 50%, каким-то полицейским...
2: Там было 53% в том-то и парадокс.
3: Да, каким-то полицейским пришло в голову посчитать, что это достаточное основание для задержания. Ну, а дальше они уже включили свои методы, да.
2: Ресурсы.
3: Да, которые мы всячески критикуем и говорим, что это недопустимо. И в целом, конечно, мы настаиваем на том, чтобы ушли от этих допросов с пристрастием, при которых человек невиновный, готов через какое-то время будет сознаться в чем угодно, там, совершенно даже в каком-то нелепейшем преступлении, и которое потом, конечно же, на суде будет вот это вот снята иллюзия его участия в нем, потому что окажется, что он находился в это время вообще в другом городе, да, или у него там 100% алиби. Но, тем не менее, в моменте он будет готов признаться, потому что методы, которые используют некоторые наши правоохранители, они, так сказать, способствуют этому. И вот, собственно, ученого не били, но достаточно серьезно его обрабатывали, в том числе его посадили в камеру с рецидивистом, который ему все рассказал. Вот. А потом еще ученому объяснили, как может быть в случае, если он не признается. И вот эта вот перспектива того, что будет с его семьей, его крайне напугала, поэтому он признался во всем. И если бы ему сказали...
2: Там же еще странная история. Я помню, что его в одном из дел, с кем его перепутали, там был подельник. И подельник вроде бы как бы его опознал.
3: Да он мог опознать кого угодно. Да. Человек, который сидит, ему которого скучно, вытаскивают, да. Которому скучно. И он, вот поверь, ему достаточно показать на любого пальца, он скажет, что тот был с ним. Вот, и это все печальная история, которая говорит про то, что, конечно, здорово, что есть видеокамеры в наших аэровокзалах, и хорошо, что искусственный интеллект способен в какой-то момент определить, есть ли среди улетающих преступник, беглец какой-то, его в тот же момент задержать. Но надо, чтобы все-таки наши правоохранители включали голову и старались невиновных людей не подвергать вот подобным экзекуциям, в результате чего
2: они... К сожалению, да, он провел очень долгое время в заключении, да. Благо там и ты вмешалась.
3: Был... Люди помогали, очень люди многие помогали. Обращали внимание, но вот я тебе скажу, вот на сегодняшний день я все время на связи с его супругой, а она тоже ученая, они в одном институте работают. И она говорит, что он до сих пор прийти в себя не может.
2: Ну, потому что это страшно.
3: Это знаешь, почему, мне кажется? Потому что люди, которые вообще никак не связаны с криминалом, которые занимаются обычной своей мирной профессией, это ученые, это врачи, это педагоги. Вот, мне кажется, самая уязвимая категория. И если вдруг такой человек все время жил в парадигме, что его безопасность в надежных руках, что всегда справедливо, да, по отношению к нему будут представители власти, и тут он видит, как все ломается на нем, и его совершенно ни в чем невиновного, с безупречной репутацией хорошего человека вдруг начинают в чем-то обвинять, он может встать в позицию ребенка. Наверное, тебе с точки зрения психиатра это будет легче объяснить. А я это объясняю вот по-простому. Мне кажется, он обиделся. У меня такое ощущение, что он обиделся на общество, да, потому что он как-то очень сильно все это переживал, всю эту ситуацию. И в какой-то момент он даже перестал что-либо делать для того, чтобы себя защищать. И если бы не его коллеги, не директор института, не жена, вот у него было такое ощущение, что вот что воля, что неволя, делайте со мной, что хотите. И это, наверное, позиция вот такого обиженного ребенка.
2: Тут не только про позицию обиженности вообще, ну, давай объективно, в основе всей нашей, всего нашего психического процесса и нашей выживаемости лежит адаптация. То есть задача создать эту адаптацию или адаптивную функцию в нашем мозге родители, которые закладывают нам, что такое хорошо, что там за хорошую работу ты можешь получить что-то или не получить. Потому что вот особенно дети, которые сталкиваются с тем, что их учили, делай все правильно по букве закона, там, по всем критериям, по всем законам, и тогда все у тебя будет хорошо. Нет, жизнь, к сожалению, нам показывает, что ты можешь выполнить все идеально, и мы сейчас говорим не про его случай.
3: И что-то может сломаться.
2: Да, и может, ну, грубо говоря, простейшее поступление в любой университет.
3: Да.
2: Я учусь хорошо, я сдал все экзамены, но нет, предпочтение отдали там либо человеку, который у него больше регалий есть, либо больше связей и так далее. Ну, к сожалению, таков мир. И к этому надо быть готовым. И нужно иметь стоическое отношение, что не получилось тут, получится дальше.
3: И значит, так будет лучше,
2: да,
3: для меня.
2: Да, да, да. Найти внутренний потенциал. Когда с нами присутствует... Совершенно верно, что ну, никто к такому не готов, но первая основа вообще выживания в тюрьме, и мы с тобой будем как говорить про вторые шансы для преступников, у нас есть в планах этот эфир. Но когда мы говорим про эту ситуацию, в первую очередь, это не потерять себя внутри тюрьмы. Потому что когда этот режим, эти условия, нужно читать, нужно сохранять, то есть структуру мысли, нужен режим, чтобы у тебя этот был. То есть мы с тобой уже обсуждали в ранних эфирах, что отсутствие бывает режима потом этих людей, когда они выходят из тюрьмы, потому что сломали их парадигму мышления. Их выучили вот так жить, как они выходят, они такие...
3: Да, потому что даже жили четко по расписанию, за них все решали, они ничего не могли сами предпринять, да, вне вот этого графика. Да, но, кстати, справедливости ради скажу тебе, что в какой-то момент ученый собрался, и как раз тюрьма его научила по-новому воспринимать действительность. Может быть, все это, если мы так говорим, что все для чего-то нужно, может быть, это для этого было нужно. И он рассказывал совершенно забавные истории, которые с ним происходили в СИЗО. И, в частности, в один момент, а он еще специалист по санитарии, по гигиене. В какой-то момент он попал в большую камеру.
2: Сложные люди. Да.
3: Сложно очень. И он стал рассказывать им, почему нельзя есть селедку, там, определенным образом обработанную, почему надо мыть руки там несколько раз, ну и так далее. И он, в общем, стал воспитывать всю камеру, и все это передавалось дальше.
2: Смотри, свои профессиональные навыки переложил, и тем самым вернулся в какую-то...
3: привычную среду, да. Что произошло дальше? А дальше произошла совершенно забавная история. Почему? Потому что в какой-то момент к нему обратились там из других камер люди, занимающие определенное положение, сказали, мы подумали, мы тебя выбираем смотрящим. Вот ему стоило больших усилий убедить их, что он отказывается не потому, что он как-то с неуважением относится к сидельцам, а потому что вот не может он на этом этапе, с учетом, опять же, своего статуса в науке, никак ему нельзя быть смотрящим. И, в общем, он отбился. И я думаю, что в этом случае он так серьезно вырос.
2: Мне кажется, это фигное заявление, когда ты можешь сказать, что ты отказался от того, чтобы быть смотрящим в таких условиях. Но давай вернемся к нашему вопросу. Это один из негативных примеров, но объективно. Например, я на протяжении, так как я уже исследую это все лет 14, мир криминала, есть такой момент ДНК. У большинства людей большое стереотипное мышление, что такое анализ ДНК. Объективно, он заработал в том виде, когда вот мы можем взять материал ДНК с места преступления, проанализировать, там, секребировать вот это все и посмотреть, разложить там совпадение, только к 80-м годам, к середине мы начали это использовать.

0: знаменитая история, было убито две девушки в лесу, и спустя 30 лет, да, к сожалению, двое уже не понесут наказание, они скончались, но третьего нашли, и вот он понесет наказание за то, что они совершили, потому что ДНК материал.
1: Да, и надо сказать, что есть ряд преступлений, которые не имеют сроков давности.
0: Да.
1: Привлечь за них могут в любом возрасте, даже если прошло, там, не знаю, 50 лет. Но вот я тебе скажу, что это хорошо, когда все эти базы ДНК используются и применяются, опять же, с умом, что называется, да, они не доверить это только искусственному интеллекту, и когда нет никаких рисков утечки и подмены.
0: Это самое страшное, чего я всегда боюсь, то есть почему я, с одной стороны, за то, чтобы люди все сдавали ДНК, с другой стороны, я очень боюсь за ДНК этих людей.
1: Потому что вроде как в таком случае, если это утечет или кто-то подменит, это будет стопроцентное доказательство для следствия и суда вины человека.
0: Но есть примеры, грубо говоря, то есть опять, сколько бы мы с тобой ни ходили, но я буду возвращаться к теме серийных убийц. Казанский маньяк, это громкое дело 80-х годов, когда в Казани умирали старушки, убивал мужчина, и он там запропастился на десятилетие. И мама просто подала сына в розыск, и товарищ полицейский, гражданин, попросил: сдайте ДНК. Посмотрим, где ваш сын. Я говорил, там он сидел. И оказалось, что эта ДНК совпала по базе этих преступлений. Было установлено, что там он и Радик.
1: Он и есть маньяк.
0: Да, он маньяк. Оказалось, что он уже где-то там осел, нашел женщину, с которой воспитывал ее детей. И вот его в 19-м году, это было очень громкое дело, потому что, ну, у меня это как-то психологически совпало, потому что я только выпустил по нему материал. И ровно через 2 месяца его задерживают. И для меня это было как-то, то есть вот я соприкоснулся как-то психически. Не в смысле, что я к этому как-то причастен, или я сподвиг, но именно, что только я о нем говорю, и вот воочию мы видим, как его задерживают и происходит. И вот пример, то есть технологии, потому что там напрямую вот эти базы, потому что мы рассуждаем про искусственный интеллект последние 3 года, но на самом деле он присутствовал и внедрялся очень давно. Например, есть в Америке очень крутая система, которая она анализирует, то есть найденных животных мертвых в радиусе там определенной зоны, то есть какие-то события, когда наносились увечья или избиения или изнасилования в этом регионе. Потому что все убийцы-насильники, они же начинают просто на жестокого садизма над животными, потому что на этом очень настаивают многие эксперты, что через это мы можем выделить сектора и районы, где в какой-то период может появиться преступник. И это действительно показывает факторы. И вот нейронка, она анализирует такие районы.
1: И можно как раз предсказать, да, и
0: да,
1: спрофилактировать этого человека, по крайней мере, наблюдать как-то за его поведением.
0: Да, и рекомендую, то есть будьте внимательны, будьте бдительны именно к этому району, к этому сектору, чтобы понять, может ли там этот молодой человек. И там была история, кажется, в штате Колорадо мужчина, то есть он на протяжении там убивал бездомных собак, и за ним был установлен. И как только там появилась информация, что за какой-то девушкой следят, к нему пришли, и совпало ДНК, что он там типа за ней следит. С ним начали проводить какие-то эти беседы, и он там признался на сеансе у психиатра, что он планировал ее убить. То есть есть уже истории, когда все-таки...
1: Это здорово.
0: Да, можно предостеречь это.
1: И, наверное, надо сказать, что на самом деле мы за последние годы не слышали ни об одном серийном убийце, который вот действовал бы даже не в крупном городе, в любом небольшом. Почему? Как я для себя это объясняю? Потому что уже после первого убийства, благодаря камерам, благодаря цифровизации, человека задерживают. То есть ему не дают совершить серию. А если бы не камеры, скорее всего, он бы мог совершить там второе, третье и так далее, стал бы серийником. А вот ты согласен, что сейчас мы живем в эпоху, когда серийные убийцы не могут, потенциальные серийные убийцы не могут себя проявлять? Их очень быстро вычисляют, и уже на первом преступлении они оказываются за решеткой.
0: Смотри, с одной стороны, я могу сказать, что для большинства преступников это является тормозным фактором того, что они понимают, что их может ждать за этим, что их может ожидать серьезное наказание, тем самым они свои фантазии оставляют там в интернете где-то, в беседах с кем-то или ищут другие способы вымещения этого. Но есть понимание разных типов серийных убийц, есть и ты, и я, мы путешествовали по нашей необъятной, есть типа дороги такие, где камер не было, есть вероятность, что еще не будет десятилетиями. Вот эти люди, то есть, ну не зря же очень много маньяков среди дальнобойщиков, таксистов всегда было, или хотя бы насильников, по причине того, что они не отслеживаются, потому что в штате есть, например, трасса мертвых. Почему? Потому что он берет девушку в одном регионе, убивает ее в другом, а в третьем выбрасывает. И тем самым вообще невозможно установить точку, потому что это все важно, когда

0: есть вообще в криминалистике наука, которая исследует насекомых, которые да. возникают в телах. На основании этого раньше, то есть сейчас уже это менее, потому что более лучшие методы появились, но раньше были специальные биологи, которые приглашались и анализировали то, там, того паразита или то насекомое, которое уже возникло, устанавливают срок разложения. И это очень важно. Или же место, где был выброшен труп, потому что, опять-таки...
1: Влажность там
0: да,
1: влияла.
0: Что почва, за паразит, да, что да. там за... Если в воду выброшено, что там этот тип пиявок водится только вот в этих озерах, в этих местах. Это помнишь, как «Молчание ягнят», что у них вынимали вот эту бабочку, мотылька вот эту, как я забыл, как она с крыльями, как смерти, черепа. И то есть там установилось, что эти бабочки только в определенном регионе можно найти их. То есть надо выращивать отдельно и получить, чтобы там их личинку нужно было. Там вот в книге у Харриса это было прям подробно расписано, потому что он все-таки в этой среде работал. Мы сейчас с тобой уйдем на небольшой перерыв, и я хочу вернуться к тому, что вот эта мысль, что да, серийных убийц становится чуть-чуть меньше, но при этом преступность тоже эволюционирует. Эволюционирует она очень такими специфическими маневрами, и я сейчас приведу тебе статистику после перерыва.

Знать за 90 секунд. Лицезреть знаменитые пражские куранты своей обязанностью считает каждый турист. Это самые древние астрономические часы в мире, исправно работающие по сей день. Они были созданы мастером Микулашем по проекту астронома и математика Яна Шинделя и установлены на башне Староместской ратуши еще в 1410 году. Через 80 лет их усовершенствовали, добавили готические скульптурки и календарный циферблат. В таком виде куранты показывали время много столетий, вплоть до середины XIX века. Тогда диск расписали, на нем появились аллегорические сценки и знаки зодиака. Но это пошло курантам только на пользу, закрепив репутацию главной достопримечательности Праги. И правда, объект незаурядный и даже уникальный. Часы показывают зодиакальные знаки, текущие год, месяц, день, период восхода и заката Солнца и Луны. По ним можно узнавать время в 24 и 12-часовом формате. Они напоминают о праздниках и важных событиях. Но и это не все. На куранты установлены фигуры, символизирующие главные грехи в Средневековье – от скупости до тщеславия. А фигурка скелета, согласно местному поверью, обладает пророческими способностями. Если она кивнула, ждут страну страшные бедствия.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: Код преступления.
1: И снова здравствуйте. Вы смотрите «Код преступления». С вами Юрий Качев и Василий Бинарович. Мы обсуждаем сегодня тему цифровизации, но мы с тобой остановились на тему того, что действительно серийных убийц и будущих серийных убийц очень сильно останавливает, либо же их задерживают на первых этапах. Конечно же, подобные преступники есть и остаются, и они эволюционируют тоже, потому что не будем с тобой лукавить, что раз... Мы в технологиях, то есть те, кто против преступности и борется с убийцами, маньяками, любым нападением на человеческую жизнь и его свободу, то и преступники начинают эволюционировать. Появляются хакеры, которые начинают там создавать какие-то коды. Но что меня впечатлило? Этот феномен впервые я увидел в Великобритании. Они раскрыли формы различных, и есть отдельная комьюнити. Я как бы то, что это я озвучиваю, это в открытом доступе, поэтому я никого ничему не показываю и так далее. Но также нам с тобой надо обсудить момент того, что эти преступники сами по себе эволюционируют. Среди них есть хакеры, среди них есть люди, которые понимают, что и как влияют эти самые камеры с распознаванием лиц. И что они придумали? Они придумали два типа лайфхаков, в кавычках. То есть это первое. Есть определенные типы ткани, материи, которые вот на этих камерах, потому что эти камеры непростые, там определенные есть диоды, которые вот направлены, чтобы выставлять точки на лице. Там,
2: то есть можно картинку любую послать, и будет как будто бы...
1: В общем, есть одни определенные типы людей, которые создали материал, ткань, которая подавляет эти светодиоды и размывает кадр. То есть как только появляются эти люди там, в общественном месте, в каких-то пространствах, то есть появляется пятно. Потому что для диодов они это считывают как какой-то код определенный, и оно разрушает именно картинку. Дальше они придумали, их называют светлые капюшоны. Суть, что эти люди, преступного намерения, хакеры, устанавливают светодиоды в капюшон. И на камеру, то есть обычным глазом мы с тобой это не видим. Когда мы проходим мимо этого человека, просто в капюшоне человек прошел. Но на камере это выглядит, как будто оттуда светит яркий свет. И то есть лица вообще совершенно не видно. Дальше сейчас уже стали появляться люди, которые при помощи определенных кодов могут делать, что тебя стирает с камер видеонаблюдения, но это уже профессиональные хакеры, которые знают, что надо внедрить и что должно быть там, какой-то QR-код специализированный на их одежде или фрагмент. И то есть преступность стала эволюционировать и менять свое отношение, свой взгляд на изменение работы правоохранителей.
2: Насколько я понимаю, ты говоришь сейчас действительно про преступников такого высокого уровня, которые там грабят музеи, банки и так далее. Но уличная преступность, обычная, такая незначительная, она ведь стала пропадать. И здесь у меня возникает вопрос. Если человек не берет чужое, которое лежит там на улице, кто-то забыл, там, не знаю, телефон на лавочке, сумка, или просто у кого-то не выдергивает, да, проезжая мимо, и делает это не потому, что он, в принципе, не хочет такого, да, а потому что боится, что камера его зафиксирует, его поймают, то получается, что мы от этой категории как таковой не избавляемся, потому что внутри-то его желание, оно так и остается. Вот что он с ним делает? Вероятно, оно вот трансформируется в какую-то другую агрессию, в какой-то другой тип.
1: Ты совершенно права, потому что мы рассуждали с парой криминалистов и криминальных психологов на этот счет, и даже следователем одним. И они действительно подчеркнули, что если мы не даем преступнику, там, насильнику, грабителю реализовать свою фантазию, то они будут искать другие пути или другие места для этого. То есть они будут искать парки, парковые зоны. Мы с тобой обсуждали это еще в выпуске, посвященном телефонным мошенникам. Статистика показала, что очень много щипачей, воров, грабителей, которые до этого существовали на улице, и эта статистика уже обнаружилась еще во времен ковида, когда нас не выпускали очень долгое время на улицу, а зарабатывать надо было. И всех этих преступников или их стали вербовать, или их стали устраивать вот специально, потому что мы обсуждали, что телефонные аферы — это крупные дата-центры. То есть там есть прозвонщики, там есть вот эти актеры-ФСБшники, там есть эти актеры-полицейские, которые вот на фоне тебе звонят.
2: Да, это целая система.
1: Да, тебе звонят с WhatsApp.
2: Профайлингом занимаются,
1: да,
2: устанавливают.
1: Человек, который тебя ведет очень долго. Вот. И очень многие из этих преступников вот ушли вот в эту систему. Они развивают ораторские искусства, методы речи, чтобы доносить свою мысль. То есть если про там, грабителей, щипачей, мы с тобой можем говорить, что они находят это, и это, будем объективно, все-таки больше приносит им финансов, чем там украденный телефон, который еще надо сбыть куда-то, а тут тебе как бы сразу. То есть там вот эта схема курьера, который передает эти деньги, быстро перегоняются в крипту и так далее.
2: Но есть еще категория преступлений, когда они совершаются людьми, в большей степени, значит, в таком каком-то эмоциональном состоянии. Это уличные драки между собой, это когда там кто-то просто шел мимо другого, отвесил ему оплеуху, там, или вот действительно спонтанно взял чужой велосипед покататься, чужую машину ударил, разбил фару. Вот такие преступления, которые не говорят о том, что вроде как человек сам по себе преступный, но они были совершены обывателем в момент эмоционального какого-то такого срыва. И вроде как этих преступлений становится меньше, но, как мне кажется, они уходят, эти преступления, в семьи. То есть вот он не сорвал свое зло на ком-то из прохожих, да, на каком-то имуществе государственном там, или чем-то чужом. Он пришел домой и сорвал это дома на, там, на детях, например, там, на бабушке какой-то, на своей, ну и так далее. Вот это, я считаю, в этом есть некая опасность. Почему? Потому что мы как будто бы не решаем саму проблему вот этой агрессии, которая была в человеке, и можно ли ее решить. Потому что по-хорошему ведь человек должен сам учиться себя контролировать. Он должен понимать, что в целом является нечто недопустимым. И тут уличные камеры, они в помощь. Почему? Потому что он начинает осознавать, что любое проявление им агрессии по отношению, не знаю, там, к животному, к чужому имуществу, к человеку постороннему, оно тут же будет, во-первых, замечено.
1: Опубликовано, либо
2: опубликовано,
1: в сети.
2: Опубликовано, да, и сурово наказано. И вроде как это может ему говорить, и у него будет срабатывать такое ощущение, что это недопустимо, это нельзя.
1: Вот недавно я хочу подчеркнуть Ида Галич. Я думаю, ты ее знаешь. Хвала ей и просто низкий поклон. Была громкая история, которую она подняла, и она помогала юридически девушку, хостес. Ее ударил очень сильно, нанеся то есть серьезную травму глаза, отказавшись платить, когда она просто поплатила, расплатитесь по чеку в ресторане. То есть это было обычное заведение. И он со всего маху ее ударил, спускаясь в лифте. Он там отмазывался, и вот...
2: Но есть видео, да.
1: Да, есть уже, видео, называется... которое подтверждает все его умыслы. Ида всеми силами помогала юридически, поддерживала эту девочку психологически. И она является, почему я сейчас рассказываю эту историю, ярким, героическим примером того, вот, как это... Кто-то написал, хорошо, нам бы таких Ид, а я хочу сказать, таких Ид, таких Ев, нам бы больше, и тогда бы у нас было куда больше. Потому что вот именно заострять и показывать внимание, что преступника ожидает наказание за его содеянное, потому что жестокость...
2: И общественное порицание, да, потому что вот когда эти записи с видеокамер попадают все-таки в общественное пространство, и люди могут сами посмотреть и сказать, что они по этому поводу думают. Мне кажется, это крайне важно. Поэтому я, собственно, за то, чтобы этих камер становилось больше, больше и больше.
1: Больше, конечно же, больше. По всем подъездам я бы на этажи ставил. Ну, конечно, это, понятно, финансовая другая история. Но есть еще одна другая грань цифровизации технологий. Например, я наблюдаю сейчас это между Соединенными Штатами и Мексикой, потому что, ну, там есть эти дурацкие шутки про Трампа и строящуюся стену. Но объективно, между Мексикой и вот это, там есть картели. Крупные наркоторговли, создание оружия. И вот какая теперь проблема у борьбы с этими картелями. Если до этого поставки оружия огнестрельного, это достаточно была отслеживаемая история, было очень много крутых, сильных и серьезных побед у правоохранительных агентов, когда, то есть, брали и просто перекрывали там, и находили склад с оружием, и все, у них не было поставок. И останавливали там картели из Латинской Америки и прочее. Теперь на их службу пошло, это вот я просто читал большую статью про баллистику, теперь на их службе принтеры 3D. Потому что есть 3D-принтеры, которые вот делают вот эти веселые пластиковые игрушки, которым радуются мы все. А есть 3D-принтеры, которые делают определенные сплавы металла. И вот что они, картели, научились делать из этих принтеров элементы, которые потом собираются в огнестрельное оружие. И то есть это не просто уже пистолеты, это уже автоматы, которые невозможно отследить, которые невозможно предугадать и понять, что... и отследить количество, что важно, этого самого оружия, и кто им пользовался, и откуда оно вообще взялось. Потому что, будем объективны, наука баллистика, она развивалась очень долго, чтобы понять, что вот когда выстреляет пуля, она оставляет определенный, на ней остается определенный автограф, проходя через дуло. Это, то есть, была долгая закономерность. Я помню, что вообще изначально баллистика считалась аферистской наукой. Это просто люди, которые выдавали патенты. Да, вот это убийца, он убил его из этого пистолета. Но сейчас, вот, например, вот тебе пример цифровизации, с которой столкнулась, что очень сложно установить экспертно. И как бороться с этим, пока вот предстоит понять. То есть, потому что эти 3D-принтеры, это не история про то, что, знаешь, мы перекрыли покупку их, и да. Все. Их можно собрать, их можно сделать, потому что интернет-пространство полнится чипами, гайдами того, как это все создается. И вот это есть. Еще одна проблема. Они начали говорить, но я не уверен пока, что это правда. Возможно, это фейк из интернета, что появились какие-то интернет-мастера, которые благодаря Wi-Fi могут сканировать пространство помещения. То есть, грубо говоря, подключившись к твоему Wi-Fi, понять, где ты стоишь в квартире. Пока что. Там чуть ли не говорит до миллисекунд, что рассчитывает твой пульс, но я пока в это не верю. Но гипотетически, что за счет там, перенесения микротоков по помещению и вибрации, действительно такие возможности есть, потому что уже где-то в 2000 году один из самых крупнейших известных хакеров Америки, когда он не перед Сенатом выступал, а выступал на одной из конференций, посвященной киберзащите, он сказал, что вот эти ваши электронные пылесосы, роботы, которые вы так любите и которые вам так нравятся, если он у вас подключается к Wi-Fi, и если в нем есть не просто датчики, а есть видеокамера, то все, вся ваша информация теперь в моих руках. Потому что зачастую у этих пылесосов не сбиваются настройки внутренние, заводские. Люди их просто не перенастраивают, потому что не умеют. И есть просто пример, там он просто приводил именно фотографии, как он привез этот пылесос к себе домой, и как его девушка ходила по квартире, чистила там зубы, мыла посуду. И он говорит, и очень много хакеров пользуются этим, фотографируя людей там голыми, когда они ходят по квартире, или там ловя на измене, или чем-то, и шантажируют вот так. Или сливают в сеть вот это подобное. И вот это тоже проблема мира криминала.
2: Можно сделать вывод, наверное, что все-таки...
1: Умные пылесосы мы не покупаем.
2: Да, что...
1: Сами подметаем, сами моем полы. Да,
2: что свое собственное пространство нужно максимально защитить от любых воздействий. Я, например, категорически против, когда устанавливаются камеры, не знаю, там в гостинице, где-то в номерах. Что бы там ни произошло, люди должны понимать, что это есть вот такое пространство, которое свободно от чужого взгляда. Или там в каких-то других, куда человек заранее идет и надеется, что там он...
1: Такой, безопасность.
2: Да, и, тут, понимаешь, он-то и будет, как нам скажут, в безопасности, потому что пока есть камера, они за ним наблюдают, и они могут гарантировать, что никто на него не нападет, и с ним ничего плохого не случится. Но иногда людям нужно пространство, где они будут уверены, что нет никаких чужих глаз и никакой техники.
1: К сожалению, есть очень скандальная история, и это я не пытаюсь наговаривать что-то на Китай. Есть очень крупная скандальная история о том, что определенные сети гостиниц устанавливали камеры, а потом сливали все эти данные и продавали их в интернет через различные мессенджеры.
2: Есть скандалы с туалетами, с общественными, да. Есть скандалы с примерочными, в которых люди раздеваются, где, как потом оказывалось, были камеры, и собирались вот эти базы данных зачем-то. Или не собирались, но, в принципе, сам факт того, что за человеком можно было наблюдать, как раз когда он в таком месте, где надеяться на то, что будет все интимно, все, что с ним происходит. Где он оголяется, где он...
1: Я просто хочу, чтобы, опять-таки, мы с тобой не звучали, как людьми сейчас, которые пытаются запугать, отказывайтесь от технологии, рубите провода.
2: Но дома будьте аккуратны.
1: Но нет, это опять-таки вот та суть еще, которую я и ты преследуем, создавая нашу программу, что в вашей жизни, даже если, несмотря на то, что мы технологически развиты, мы сейчас, ну, объективно, мы все-таки стали зависимы от технологии, потому что, опять-таки, быстрый доступ к материалам, ты быстро что-то получаешь, тебе надо быстро что-то прочитать, там, как ты мне рассказала за кадром историю, как быстро менялась новость, и пришлось комментировать ее 3 раза.
2: Да.
1: Вот. Мы от этого зависим, и мы не можем. Но вы должны понимать, что за многими из этих вещей может стоять какая-то опасность. Есть там, знаешь, эти гайды в интернете, о том, как проверить, прозрачное ли это стекло или нет, что там палец под определенным углом смотрится. И поэтому, когда вы покупаете какую-то технику домой, покупаете какие-то вещи, в которых есть возможности связи с интернетом, с блоками или видеофрагменты, то есть, опять-таки, вот эти пылесосы. Во-первых, я не понимаю, зачем что стоит-то пробежаться по дому пылесосом и протереть швабры с удовольствием. Разминка спины, поясница прохрустится. Вот. Но надо понимать, что за многими из этих вещей стоит. Я не призываю там заклеивать скотчем веб-камеры и прочее, но все-таки отдавайте себе отчет, что ваши данные достаточно доступны. И, в принципе, ну, кто-то подсчитал, что каждый из нас стоит 148 рублей. То есть информация про нас, какие-то там базы вот эти сливаемые данных, и что про вас можно узнать.
2: Ну, надо сказать, что мы сами всю эту информацию представляем, потому что мы в интернет-магазинах покупаем продукты, вещи, к нам приходят курьеры, мы заказываем такси. Вот если
1: Это не разговор про то, что ваши данные обязательно украли, вы сами их отдали этой компании, а компания это в силу бизнеса, то есть если мы там, кого мы возьмем, крупных две, Apple и Google. То есть Apple и Google просто отдают вашу информацию о том, поэтому когда там ваш телефон запрашивает, разрешаете ли вы доступ к своим контактам, разрешаете ли вы доступ там, к своим фотографиям или к своей геоточке, тем самым вы уже находитесь в этой большой и сложной игре. Потому что когда все это, то есть встраивается в телефон вот эти определения, где вы стоите, как вы стоите, на какой высоте стоите, с одной стороны, это стало там очень здорово, что у меня есть шагомер, и я могу посчитать, сколько калорий я сбросил за сутки, но при этом я и могу спастись благодаря этой технологии. Но и при этом оно дает. Это вот тот самый знаменитый сериал, ну и сама формулировка «Черное зеркало». То есть обратная сторона технологического прогресса, который за нами стоит. И даже тут мы должны быть в определенном смысле бдительны и понимать, что и как мы делаем.
2: Все есть яд, все есть лекарства, и поэтому и искусственный интеллект, и видеокамеры на улице — это только инструменты. Как мы это будем использовать, зависит от человека. И будем надеяться, что все-таки люди, к которым попадает вся информация, да, попадают сведения из камер, и которые запрашивают искусственный интеллект сделать анализ, что они потом будут распоряжаться все-таки это из любви к человеку, к такому же, как он сам, этот специалист. Тогда, я думаю, все технологии будут служить человечеству.
1: Я единственное, к чему призываю, тут, например, моя сторона медицины, я не знаю, как в журналистике, как в юриспруденции сейчас обстоят дела, но в медицине есть большая проблема, что люди стали использовать тот же чат GPT.
2: Для самодиагноза, да.
1: Да, то есть они перечисляют чату все свои болячки, ощущения, симптомы и консультируются на тему здоровья. И меня это пугает, потому что уже, к сожалению, есть история про летальный случай и в психиатрии, потому что искусственный интеллект довел человека до самоубийства. Потому что сам человек виноват, потому что все эти крупные корпорации, которые создают искусственный интеллект, они предусматривают определенный там не разговаривать там про смерть, не разговаривать, не переходить границы жизни и так далее. А человек там осознанно благодаря паре кодов, он снял вот эти все блоки с искусственного интеллекта и начал с ним говорить про свое ментальное здоровье, психическое состояние. Но самое страшное, это касается и обычной медицины, то есть терапии. И меня вот это пугает. Потому что искусственный интеллект — это не знания. Это просто сгружены все виды файлов, и я напоминаю, что искусственный интеллект в первую очередь использует первые ссылки, если вы правильно не задаете, потому что надо очень правильно задать промпт, что ты можешь использовать открытые источники, но эти публикации должны там сопровождаться научной работой, подтвержденностью и так далее. А зачастую, если вы просто спрашиваете, у меня болит горло, как мне лечить это, вам выдает искусственный интеллект, вам дает самую первую ссылку, которая выдается в Гугле или в Яндексе. И в этом большая проблема. А и попасться вы можете на черт знает какую ссылку, и на черт знает какую информацию. И вот это меня пугает, потому что я сколько раз не пытаюсь переубедить своих друзей, пожалуйста, перестаньте это делать. Они на меня смотрят, ну, дорого же к доктору идти. Я говорю, ну, сходите в поликлинику. Ну, господи, ну, это же ужасно, когда вам дают подобный концепт, потому что я уже видел, как человек себе просто поставил диагноз, которого у него нет, потому что искусственный интеллект ему наговорил. И это тоже определенная стезя, когда мы уходим куда-то не туда.
2: Да.
1: На самом деле, ну, мы подходим с тобой к концу. Я думаю, что-то надо сказать мотивирующее, положительное, потому что, с одной стороны, мы говорим именно, почему это, то есть явление называется «черное зеркало». Потому что хоть мы и смотрим на себя прекрасных и красивых, мы понимаем, что за этим есть двойной и тройной слой, который бывает для нас неосознан. И технология, как мы с тобой сказали вначале, хоть и несмотря на то, что это благо, но в этом благе надо еще не забывать, что у нас есть мозг, у нас есть аналитика, и мы должны отдавать себе отчет, что происходит и как происходит, и не слепо не доверять всем этим аспектам. Что касается и там коллег-юристов, врачей, и что касается работников правоохранительных органов, потому что, ну, нельзя слепо доверять, что стопроцентное совпадение. Потому что все равно нужно выверять, нужно выстраивать и пробежаться глазами по видеокамерам. Мы знаем с тобой одну из самых базовых проблем, конечно, кадровый ресурс.
2: Я бы хотела сказать, что вот все эти технологии, которые сейчас используют правоохранители и которые позволяют нам чувствовать себя в безопасности, на самом деле могут создавать иллюзию свободы. А внутренняя свобода — это, во-первых, не совершать преступления не потому, что камеры кругом и все зафиксируют, а потому что это просто противоречит моральным принципам, потому что человек понимает, что он причинит кому-то вред, что кому-то будет от этого больно, тяжело, что, в принципе, это не стыкуется с каким-то общественным договором, потому что человечество прошло большой путь, и люди должны были договориться между собой для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Они договорились, что брать чужое нельзя. Это значит, что если лежит на скамейке чужой телефон мобильный, не надо его присваивать, и не надо считать, что вот он здесь без присмотра, значит, вот он ждал меня. Нет, нужно попытаться, наоборот, вернуть телефон хозяину, а уж точно не уходить с ним в неизвестном направлении. А если и не берешь, то не потому, что там есть камера у подъезда, а вот в целом потому, что это неприемлемо. И вот мне кажется, что все эти технологии могли бы сподвигнуть нас на основе дисциплины, да, а дисциплина вырабатывается, потому что все понимают, что камеры наблюдают, к внутреннему росту и к внутренней свободе, которая будет уже настоящая, не иллюзорная.
1: И это мы возвращаемся к той хорошей мысли, о которой мы с тобой говорили, что вот эта агрессия, которая формируется в семье и у тех, кто ее не может выместить там в баре или где-то, это тоже говорит про то, что нет, это не люди вас раздражают, это вы не можете себя, к сожалению, сдерживать. И это тоже большая проблема. И это сигнал того, что нужно обратиться за психологической, психиатрической помощью, чтобы снизить. Потому что любой ваш эмоциональный срыв, агрессивный срыв, это разговор не про то, что вас кто-то довел, а потому что аргумент «они сами меня довели» — это разговор слабого человека. Это разговор про то, что вы не контролируете себя. Вы что, зверек какой-то? Поэтому думайте, сохраняйте это мышление. Я напоминаю вам, что вы смотрели «Код преступления» на радио «Спутник» и слушали. Вы можете нас слушать каждое воскресенье в 21:00. Мы с прекрасной Евой Меркачевой. Меня зовут Василий Бейнарович. Да, услышимся с вами в следующее воскресенье.
2: Пока-пока.

знать за 90 секунд. Судьба последней любови Максима Горького, Марии Будберг, одна из самых загадочных в прошлом веке. Она была эффектной женщиной. В поклонниках у нее ходили фантаст Герберт Уэллс, чекист Яков Петерс и барон Николай Будберг. В жизни Горького она появилась случайно. Он искал секретаря. Буревестник революции был потрясен деловыми качествами Марии, ее эрудицией. А потом понял, что питает к ней симпатию еще и как к женщине. Двукратная разница в возрасте ничего не решала. Встреча оказалась роковой, а судьба женщины – предметом бесконечных споров историков. Родилась в Полтаве, вышла замуж за дипломата Ивана Бенкендорфа, в 1917-м перебралась в Москву. После расстрела супруга завела роман с британским послом Робертом Локкартом. В 1918 году их обвинили в шпионаже на Лондон в рамках громкого «Дела послов». Дипломата отпустили, а Мария выбралась на свободу позже благодаря любовной связи с Петерсом в обмен на сотрудничество с НКВД. А дальше нелегальные переходы через границу, новые аресты уже на Западе, роман с Гербертом Уэллсом и, возможно, сотрудничество с МИ-6. Поговаривают, что Мария приложила руку к смерти Горького. В его организме нашли неизвестную инфекцию, вызывающую паралич сердца.

Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Уход зарубежных платежных систем с рынка России. Контекст. MasterCard и Visa должны покинуть отечественный рынок. Так считают в Центробанке. Иностранные карты больше не выполняют свои ключевые функции внутри нашей страны. Их доля в общем объеме операций снизилась до 17%. При этом российский платежный рынок остается стабильным, динамично адаптируется под изменения в экономике и достойно отвечает на вызовы, с которыми сталкиваются граждане и бизнес. Иностранная финансовая инфраструктура больше не играет в России важной роли, а международные карты не дают их владельцам прежнего сервиса. Однако национальная система платежных карт вынуждена расходовать собственные средства на обслуживание MasterCard и Visa. Кроме того, аферисты пытаются использовать их для реализации мошеннических схем. В прошлом году они начали в массовом порядке рассылать фейковые СМС о восстановлении полного функционала карт Visa и MasterCard, чтобы завладеть личными данными пользователей. Среди очевидных преимуществ отечественных финансовых инструментов, таких как карта «Мир», эксперты называют независимость от глобальных платежных систем и государственную поддержку. В них используются самые современные методы защиты информации.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Оренбурге 4 утра, в Барнауле 6:00. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Евросоюз несет ответственность за граничащие с ядерным терроризмом действия из Киева. В России вступил в силу стандарт по заселению китайцев в отелях. Расширение Бундесвера может стать ударом для немецкого рынка труда. Теперь подробнее. Каждой стране Евросоюза следует по отдельности возобновить нормальный диалог с Россией, а не выбирать переговорщика, который должен будет говорить от имени всего политического объединения. Об этом заявила бывшая глава австрийского МИДа Карин Кнайсель. Она отметила, что хотя европейские дипломаты и остаются в Москве, они не занимаются своей работой, так как игнорируют приглашение на мероприятие от главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Ранее президент страны Владимир Путин в ответ о возможном визави в переговорах между Россией и Европой выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Евросоюз не выказывает никакой реакции на продолжающиеся атаки спонсируемого им киевского режима на Запорожскую атомную электростанцию и поэтому несет как минимум косвенную ответственность за действия Украины, граничащие с ядерным терроризмом. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИДа по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Напомню, боевой беспилотник ВСУ ранее ударил по зданию машинного зала энергоблока номер 6 ЗАЭС и взорвался. Пострадавших, критических разрушений, а также нарушение технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме. Российская сторона рассматривает неприсоединение Белграда к антироссийским санкциям Запада как подтверждение самостоятельного и взвешенного внешнеполитического курса Сербии. Об этом заявил посол России Александр Боцин-Харченко. По его словам, сербское общество хорошо знает двойные стандарты западников и небезосновательно относится с изрядной долей скепсиса к евроинтеграции страны. Президент Сербии Александр Вучич ранее заявлял, что Евросоюз не открыл ни одной новой главы переговорной платформы о вступлении Сербия на протяжении 5 лет из-за отказа официального Белграда поддержать санкции против России и признать независимость самопровозглашенной республики Косово. Стандарты по приему россиян и иностранных гостей в отелях вступили в силу, в том числе для туристов из Китая предполагается заселение в номера без цифры 4. Помимо этого, все вывески, инструкции, путеводители, договоры должны иметь версии также и на китайском языке. В меню нужно будет включить блюда азиатской кухни. В самих номерах должны быть чайник, разные виды чая, лапша быстрого приготовления, палочки для еды, адаптеры для розеток и китайские телеканалы. Также нужно обеспечить для туристов из Китая возможность оплаты банковскими картами Union Pay и подключение к Wi-Fi с китайских сим-карт. Увеличение численности вооруженных сил Германии может стать ударом для немецкого рынка труда. Об этом заявили в Ассоциации работодателей страны. Отмечается, что это может привести к нехватке персонала в немецких предприятиях, потребовав предсказуемости и юридической прозрачности в координации политики в области безопасности рынка труда. Ранее сообщалось, что Германия стремится к увеличению численности своих вооруженных сил до 460 тысяч человек. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я, ее ведущая Александра Бокова. Слушайте нас каждую субботу в 21:00. Если вы хотите, чтобы именно ваше музыкальное обращение прозвучало в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@sobachkaria.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Давайте начнем этот эфир с музыкального привета от Людмилы Маховой.
3: Здравствуйте, это Людмила Махова, основатель и лидер группы «Дайте два». Хочу передать привет всем российским военнослужащим, особенно тем, кто сейчас защищает наши интересы на передовой на наших новых территориях, и прошу поставить песню группы «Дайте два» «Ай, люли». Все будет, как мы любим.

0: Сегодня мы с вами говорим про тему важную, тему нужную, про нашу молодежь и про информационные войны, про то, как искусственный интеллект влияет сегодня на систему образования. Мы поговорим с Дмитрием Гужелей, проректором РГГУ по развитию. Дима, привет.
1: Всем здравствуйте, Саша, привет.
0: И про информационные войны и то, как это влияет на нашу молодежь, мы поговорим с Дмитрием Зиновьевым, социальным архитектором, экспертом по информационным войнам. Дима, привет.
2: Здравствуйте, Александра, спасибо за приглашение.
0: У нас сегодня два Дмитрия, поэтому я даже не знаю, и с обоими я на «ты», мы будем что-то с вами придумывать. Дорогие товарищи, вот у меня к вам такой первый вопрос. 22 мая наш президент сказал, что дети, умы детей – это новый фронт. Дмитрий Юрьевич, скажи, пожалуйста, как сейчас вообще выглядит этот фронт? Вот когда мы говорим про систему образования, про вызовы искусственного интеллекта, про изменения, с которыми сейчас ребятам приходится сталкиваться, как они вообще это все переживают? Ты как проректор, как вы это видите? Какие вызовы есть?
1: Да, Саш, слушай, ну, тема действительно такая очень горячая, потому что переживаем мы это непросто. Давай начнем с того, что не только в университетах, но и в школах, наверное, я не побоюсь сказать, что 99,9% современных студентов и школьников активно используют искусственный интеллект в образовательной деятельности, при подготовке к занятиям, при формировании ответов домашних заданий и прочее. И здесь возникает очень много тонких материй, которые связаны со следующим. Сейчас идет активная раскрутка зарубежных AI-шных ресурсов, и она уже продолжается не первый год, и все бы было ничего, потому что, ну, в части, казалось бы, образование, но что там может быть не такого? 2+2, что у нас, что за границей, это все равно 4. Но проблема тонких материй заключается в том, что как только речь заходит о истории, как только речь заходит о каких-то более таких социогуманитарных
0: элементах. Интерпретационная рамка, да, на которую можно по-разному, к которой можно по-разному отнестись.
1: Абсолютно. Тут же возникают всякие искажения. Причем искажения возникают не только от набившей уже оскомину истории с тем, что искусственный интеллект много выдумывает. Это действительно так, но с этим можно бороться. А искажения возникают в совершенно другой области. Например, в том, что те источники, те результаты, которые генерятся по запросу, сформированному нашими детьми, они не всегда соответствуют действительности.
0: Ну, то есть, условно, это может быть в работе студента, он приходит защищаться и на голубом глазу рассказывает, как Советский Союз бомбил Хиросиму и Нагасаки.
1: Абсолютно так и есть. То есть, причем здесь, как я уже сказал, есть...
0: Этого не было, если что, на всякий случай, для наших радиослушателей. Не, да. Советский Союз это делал, это делали Соединенные Штаты Америки.
1: Не Советский Союз это делал, абсолютно прав, наш прекрасный ведущий, права наша прекрасная ведущая Александра. Так вот, два момента, почему это получается. Первое, те выдачи, которые дает искусственный интеллект, они не всегда идут из верифицированных источников. И второе, он очень многое додумывает. Додумывает, причем по разным причинам. Первая причина, как его обучали, на каких моделях, на каких данных, каким подходом. И вторая причина, насколько его потом еще докручивали. Есть абсолютно четкие исследования, которые показывают, что разный искусственный интеллект, разные модели, как российские, так и зарубежные, на одни и те же запросы делают совершенно разные подборки, разные выборки. И здесь очень интересно, что чем ближе мы находимся к сегодняшнему дню по нашим запросам, если мы берем историческую временную шкалу, тем более сильные искажения возникают. То есть если мы берем условно 14, 16, даже 18 век, блок верифицированных источников, верифицированных во всем мире, он дает примерно похожую картину вне зависимости от макрорегионов, по которым мы делаем этот запрос. Но чем ближе мы приближаемся...
0: А если ты берешь 14, 16, 18, 22 год, то там вообще начинается, короче.
1: Да, но на самом деле вот наши ученые РГГУшные проводили такие исследования, и все, что начиная с начала 20 века, вот там начинаются действительно серьезные искажения. Причем это видно и внутри моделей, которые выпущены в одном макрорегионе, ну там, например, в Соединенных Штатах Америки, и особенно эти искажения видны при, например, сравнении китайских моделей и американских моделей. События 20 века раскладываются совершенно по-разному. И здесь история начинает течь по-другому. То есть ты можешь для себя сформировать альтернативную реальность. А если ты молодой человек, который еще запросы составляешь очень специфически, особенно если ты школьник или там студент там, начальных курсов, с которым не проводились работы по ограничению, там, по пониманию того, как работать с AI-шками, то ты будешь свято верить в тому, что собственно, написано, как говорила моя бабушка в свое время, а по радио сказали. Теперь там DeepSeek, ChatGPT там, или прочие всякие вещи, а студенты в большей части пользуются, к сожалению, сейчас примерно 70% используют в первую очередь зарубежные языковые модели, только 30% используют наши российские разработки для учебных работ. Вот эти выдачи, они принимаются свято на веру. Что там будет сформулировано, это очень большой вопрос.
0: Вот тут для меня, Дим, тебе пас, потому что ты как эксперт по информационным войнам, ведь, ну да, мы много раз слышали фразу Сергея Владимировича Кириенко, что сейчас в нашей стране идет 3 войны, это на поле боя, экономическое, информационное. Если первые две мы примерно представляем, когда они закончатся, да, и понимаем, то информационная не закончится никогда, она будет самая длительная, она ведется еще, англичанка гадит еще уже очень давно и будет продолжать это делать. Вот скажи, пожалуйста, сейчас я буквально не так давно в социальных сетях увидела какую-то яично сгенерированную девочку, которая, значит, плакала, что в ее работе студенческой что-то там, короче, нашли заимствование, и вот она диплом сдать не может. Это все часть информационной войны? Это внутри вот этого нарратива? Это вот то, о чем Дмитрий Юрьевич говорит?
2: Близко к этому. Угу. Давайте начнем немножечко от Адама. Ага. Информационная война внутри себя содержит войны когнитивные, где работают смыслы, и средства доставки информационного сигнала. На сегодняшний день у нас у каждого в кармане оружие доставки информационных сигналов, оружие в информационной войне, в когнитивной войне.
0: Мы цель и мы мишень.
1: Причем это четко нацеленное оружие, потому что оно знает, чем ты сейчас занимаешься, что ты потребляешь.
2: Безусловно, и так. И нужно понимать, что информационная война — война без тыла. Мы, когда говорим о войне, мы примерно понимаем, где существует линия соприкосновения, где ноль, где тыл возникает. В информационной войне все есть фронт. Каждая из нас находится под ударом. Каждая из информационных сред — это сущность двойного назначения. Вопрос, в чьих руках управление этой сущностью. Чьи эти сети, кто их учит? И это ровно то, о чем говорит Дмитрий. Кто является владельцем тех знаний, на которых обучена нейромодель? То, о чем говорите вы, Александра, или ты, Александра, как здесь лучше?
0: А как удобно вообще?
2: Мы давно знакомы и привыкли на «ты», но в официальной среде как-то хочется общаться на «вы». Итак, то, о чем говорит Александра по поводу сгенерированных девочек, не единичный случай, в этой ситуации прослеживается некий паттерн, который свидетельствует нам о том, что есть некая информационная атака. Отнеситесь в комплексе. Есть плачущая девочка, которая не может сдать диплом, причем кажется, что она сгенерирована нейросетью. Мы смотрели детально, мы не смогли найти живого человека, не удалось по поиску, по фотографиям, по попытке выйти на этого человека. Не удалось понять, живой ли это человек, но такого же рода кейсы существуют, когда наши ребята, юные блогеры, работают на зарубежных площадках и пытаются продвигать важные для России нарративы. Их там блокируют, это факт, это не выдумка, но возвращаются они к нам с таким же образом построенными сообщениями. Это снова плачущие девочки. И это паттерн...
0: Кстати, вы говорите, не так давно у нас был руководитель по образованию Алабуга Политех, и она ровно рассказывала про эту историю, что их блогеров заблокировали в Твиче, да?
2: В Твиче, в ТикТоке.
0: Да, в ТикТоке.
2: Достаточно большой объем зарубежных площадок,
0: которые... говорили просто про Алабугу. Удивительная штука вообще. Это все часть вот этого информационного поля, информационной войны.
1: Я более того скажу не только про вот такие вот сложные материи, там Алабу можно по-разному рассматривать, но и наших ученых точно так же блокируют за рубежом более таких понятных историях. То есть даже если мы посмотрим на ограничение публикационной активности за рубежом, там в различных журналах, там первого, второго квартеля, где стоит запрет на публикацию российских ученых, а это тоже информационная война, это то же самое, просто чуть мы уходим в сторону от передачи, от нейросетей, но это именно так.
2: Да, разрешите, я вернусь к этому вопросу по поводу блокировки и действительно ли это информационная война. Смотрите, в процессе никто не сознается о том, что это скоординированная атака, но если это ходит как утка, крякает как утка, выглядит как утка, мы можем предположить, что это утка. Ну, мы должны быть уверены, что это утка. Здесь все говорит о том, что у этих действий есть общий паттерн, который укладывается в логику информационной войны. И можно посмотреть шире, как и кто работает с такими сигналами. У нас есть подтвержденные факты, как в соцсетях работала организация USAID 2010-2012 года. И по этим паттернам проведена революция зумеров в Непале в 2025 году. Вряд ли слушатели знают глубоко, но кратко попробую погрузить. Там история следующая. Возникла необходимость государственная в блокировке внешних соцсетей. После этого студенты перешли в кажущуюся мирной, добропорядочной соцсеть Discord, где возникла, ну, они это считали как самоорганизация студенческого сообщества, которая привела сначала к казавшимся мирным протестам на улицах, а после этого к цифровой революции, которая привела к смене министра. Это первый, самый громкий случай, и по таким схемам были попытки разыграть революцию, если мне не изменяет память, в Марокко, в Бангладеше.
1: И в Египте.
2: Про Египет, к сожалению, не знаю глубоко. Вот эти вот кейсы привожу точно. И они доподлинно совпадают с кейсом USAID, который опубличен 2010-2012 года по попытке провести цифровую революцию на Кубе, в попытке создать новую соцсеть, которая бы считывалась для
0: детей. Мы становимся сейчас свидетелями какого-то большей истории. Я, прости, пожалуйста, тебя немножко перебиваю, но просто я в этой ситуации и уж точно совершенно в этой студии стою на стороне парней, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, которые туда вернутся и наверняка тоже захотят защищать дипломы, обретать какие-то новые знания, а они окажутся в совершенно другой реальности. Вот то, о чем вы сейчас говорите, это абсолютно другая реальность по сравнению с той, когда они вот уходили в 22-м году защищать нашу родину. Как им это объяснять? Как делать этот мир для них прозрачным и понятным? Как им показать эти маршруты?
2: Сейчас пошире обозначу проблему. Парни, когда вернутся, захотят восстановить знания о гражданской жизни. Не только те, кто будет писать дипломы. Каждый пойдет в системы поисковые, каждый пойдет в интернет, в мессенджеры и будет подвержен...
0: В ИИ.
2: И будет подвержен информационным атакам через ИИ. ИИ сейчас управляет большей частью выгрузки, поисковой выгрузки. И если мы пользуемся российскими сервисами, здесь более или менее все стабильно. У нас ребята смогли настроить хорошие системы, я говорю сейчас об ИИ-поиске. Но как только мы уходим в Google, где поиском управляет их ИИшка, мы видим готовую выгрузку с готовыми нарративами, заложенными туда владельцами этих систем. И они точно не пророссийские, точно управляются под конкретную задачу, в том числе расшатать наше государство. И вот смотрите, если мы говорим об сигналах, которые сейчас идут вокруг антиплагиата, о сигналах, которые идут, вы приводили в пример, Алабугу, и не только Алабугу, а вообще блогеров и ученых, которых блокируют на зарубежных площадках, сюда нам транслируется не смысл, а эмоция. Этими людьми они другой реакции не имеют. Они могут выносить оттуда только эмоцию. И здесь наш враг пользуется сложной ситуацией. Смотрите, сложились несколько... Вот на текущий момент сложилось несколько факторов, выгодных нашим противникам и оппонентам. У нас в стране сейчас идет предвыборная кампания, где каждый пытается гнаться за выгодной повесткой. У нас сейчас...
0: Конечно, 10... Сколько? 10 миллионов впервые голосующих? Это очень жирный кусок для любой политической партии.
1: Да, абсолютно.
2: У нас сейчас идет сессия. То есть студенты, молодежь крайне тревожны в этот период. Они, в принципе, тревожны, потому что... Ну, есть внешнеполитические события, которые тревожат.
0: Вспомните себя студентами. Вообще, я помню, что диплом, я чуть не стала старушкой в это время. Вообще ужас какой-то. Кстати, если бы не было тогда сервиса антиплагиат, я бы, честно говоря, списала. Но сидела, что искала, писала сама.
2: При всем при этом, вот эти события открывают окна возможностей. Врагу не нужно выдумывать никаких новых нарративов. Нужно подталкивать интересантов. Тревожную молодежь, заинтересованных политиков – подталкивать их в определенном направлении, подсвечивать в тех соцсетях и тех системах выгрузки знаний и данных нужные вещи, чтобы они залетали в тревожную аудиторию, и уже здесь родится смысл.
0: Ты в ВУЗе видишь это?
1: Я как раз хотел сказать, вот с Дмитрием полностью согласен, но на самом деле сейчас модели еще более сложные. То есть кейсы 2010-2012 года — это кейсы, которые сейчас понятны, прозрачны, то есть с ними можно как-то предусмотреть. Но есть другая модель информационной войны, которая заходит в систему образования через ученых. Я просто хочу сказать, что вот мы тоже ее совершенно неожиданно открыли. Я уже говорил в самом начале о том, что выдача данных не соответствует реальности. И когда Дмитрий говорил там про работу с нарративами, со смыслами, сейчас...

0: пишешь какое-то исследование. Давай предположим, что ты пользуешься, 100% ученых пользуются сейчас ИИшкой для подбора информации. Они, конечно, ходят в библиотеку, они, конечно, пользуются печатными, верифицированными изданиями, но ИИшку используют все. Даже если они говорят, что этого нет, это неправда. Дальше у тебя появляется некая выборка документов, с которыми ты начинаешь работать. Тебе их сгенерировали разные ИИшки. Китайские, американские, российские. Но, к сожалению, российские ИИшки сейчас глубоко с научными исследованиями не работают. Поэтому в большей части ученые пользуются зарубежными языковыми моделями. Ты получила список литературы. И вдруг оказывается, если ты ученый разумный, если ты уже находишься на какой-то высокой ступеньке развития своего научного, что выборка-то у тебя очень специфическая. У тебя там нет полного спектра источников, с которым ты можешь работать. И ты начинаешь проводить некое исследование, пользуясь ограниченным набором инструментов и данных, с которым ты работаешь. Все, что смогла, ты нашла. Вот, пожалуйста, ты сформировала, выпустила новую статью, которая опирается не на 100% источников, а лишь на 20%, которые тебе сформулированы ИИшкой, которая отсекла все лишнее. Она не подсунула тебе неправды. Она подсунула тебе правду, ты поставила фильтры определенные, которые отсекают
1: фантазию. Я не вру, я не договариваю.
0: Ты просто не договариваешь. И ты начинаешь с этим работать. И ты начинаешь выстраивать новую историческую линию. Ты не обращаешься к тем источникам, с которыми ты работала раньше. У тебя выходит статья, в которой не учитывается целый спектр всего. Эта статья тут же попадает в выборки, и она дается другим ученым, которые с ней начинают работать. Так работает наука. Ты начинаешь ссылаться, твой индекс Хирша растет, ты как бы продуцируешь это дальше, и эта тема начинает накручиваться. На самом деле кажется, что там написать статью — это долго, это действительно долго, чтобы хорошая статья была опубликована 6-8 месяцев, иногда год. А что такое год в масштабах страны? Не так уж и много. В течение 5 лет вектор истории может полностью поменяться. Например, если ты начнешь работать в формате там каких-нибудь там 60-х, 70-х, 80-х, 90-х, даже 2000-х годах, там новейшую историю уже там Российской Федерации или там СНГ или еще чего-то смотреть. Ты в целом за счет того, что выборка источников у тебя такая, в течение 5 лет твоя история может поменяться кардинально на 180 градусов. И вот уже у нас появляются учебники из неверифицированной информации. Ученые ссылаются на ученых, которые писали на основании там еще одних ученых, которые использовали выборку совершенно про другое. Это мы, кстати, видим в Абхазии, когда полностью была изменена логика истории абхазской, взаимоотношений абхазско-российских, когда произошли там сложные события, махаджиры ушли из Абхазии в результате российско-абхазской войны. Но вся история была перевернута несколько лет назад, еще до там такого плотного воссоединения с Россией, и появились новые учебники истории, которые полностью поменяли логику, полностью поменяли идеологию абхазского народа, ну, для тех, кто не знаком был с какими-то другими версиями. А мы же люди привычные. Если в школьных учебниках, в университетских учебниках у тебя черным по белому что-то написано, ты начинаешь в это верить. В основе этого лежит что? Это может быть целенаправленное действие, а может быть, как ты сказала, недоговаривание, недоведение.
1: Ну, то есть наш министр образования прав, да, что нужно вернуть все к устным формам защиты дипломов и, в общем...
0: Нет.
1: Вот.
2: Мне тоже есть что сказать.
1: Кажется, что нет.
0: Давайте Дмитрию дадим слово. Мне кажется, он не только это имел в виду, я бы сказал так.
1: И я бы заострила на интерпретации... Вот этот вопрос, да, и второе заострило на интерпретации событий, связанных с началом специальной военной операции, истоков специальной военной операции, с чего все началось. Вообще, как бы, ребятам, которые вернутся, важно знать, что мы здесь занимались этим процессом сохранения исторической правды и интерпретационной рамкой, которую мы будем экспортировать в другие страны.
2: Ну, смотрите, сейчас, если нырнуть еще глубже про когнитивные войны, интерпретационную рамку, Дмитрий очень подробно, очень детально рассказал, очень понятные риски с искусственным интеллектом. Но давайте копнем глубже. Те, кто пользовался искусственным интеллектом, понимают, как строится промпт. Промпт самый простой. Собери, расскажи, суммируй, адаптируй, что-то еще. Большинство базовых промптов у нас записаны в федеральном государственном образовательном стандарте. Это в ГОС. У нас ИИ начинает подменять собой в ГОСы. Когда у нас учатся школьники и студенты, они должны освоить навыки по работе с информацией сами. И вот здесь министр прав абсолютно. Если мы уходим в историю устной сдачи, человека можно ошарашить вопросом, задать вопрос, посмотреть, как он на самом деле оперирует информацией. Можно посмотреть те самые надпредметные навыки, как устроены, как освоены, простите.
1: Просто, но он до этого взял все те же самые взаимствования, все вот это вот собрал из ИИ, и подводки.
2: И это
1: вот
2: большая проблема.
1: И это вы

0: выучил.
1: Но она есть еще больше. Когда мы с вами сидим, разговариваем лицом к лицу, вы мне можете из-за сферы этих знаний задать любой вопрос, и я вынужден реагировать на него в моменте. Я не могу снова обратиться к искусственному интеллекту, который за меня все это дело придумал.
0: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах Полевой почты, и я ее ведущая Александра Бокова. В гостях у нас Дмитрий Гужеля, проректор РГГУ по развитию, и Дмитрий Зиновьев, социальный архитектор, эксперт по информационным войнам.

0: Узнать за 90 секунд. Почему в США принято стирать белье не дома, а в прачечных? Такие сцены можно встретить в огромном количестве голливудских фильмов. И это не фантазии режиссеров. Они отражают общенациональную традицию, заложенную в прошлом веке. Родоначальником ее стал знаменитый гангстер Аль Капоне. Не секрет, что посадили его не за организацию преступного сообщества, убийство и другие тяжкие преступления против личности, а за неуплату налогов. Но перед этим он успел пожить на широкую ногу. Было, правда, у легендарного бандита одно существенное затруднение – легальное расходование добытых преступным путем средств. Спецслужбы, пусть и через пальцы, но следили за его деятельностью. Аль Капоне нашел простой и эффективный выход – создал огромную сеть ландроматов, прачечных с очень низкими ценами по всей стране. Проследить реальное количество их клиентов, расплачивавшихся мелкими наличными, не представлялось возможным. Мафиози через подставных директоров записывал на прачечные любые доходы. С той поры и пошло выражение «отмывать деньги». В результате все остались в плюсе. И миллионы довольных клиентов, и империя Аль Капоне. Все, кроме государства и закона. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
4: Мы продолжаем разговор про информационные войны и вызовы искусственного интеллекта в системе образования. Говорим с Дмитрием Гужели и Дмитрием Зиновьевым. Коллеги, давайте послушаем еще один музыкальный привет, который пришел в нашу программу, и затем сможем продолжить разговор про то, как вообще система работает.
5: Всех приветствую, братья. Мой позывной Гюрза, спецназ Ахмат, отряд «Аптеохотника». Всем добра, мира, благополучия, победа будет за нами. Поставьте песню для нас, братьев Магомед Дзибов, «Черкесы умирают стоя».
6: Судьба

0: Это была песня «Черкесы умирают стоя» в исполнении Магомета Дзыбова для бойца с позывным «Гюрза». Держитесь, ребята, мы с вами искренне верим, что вы вернетесь скоро домой, вернетесь с победой. А мы продолжаем разговор, говорим про вызовы искусственного интеллекта в системе образования, информационные войны. Дим, все-таки как работает система?
1: Ну вот смотрите, давайте на полшажочка назад. Мы только что поговорили о том, что есть когнитивные атаки, когда есть подмена смыслов, есть подмена внутри этих систем надпредметных навыков. Соответственно, под удар информационной войны прицельным образом встают системы детекции, которые позволяют...
0: Определять, да, по-русски...
1: Системы детекции. Системы, которые позволяют в работах студенческих, научных находить следы искусственного интеллекта.
0: То есть говорить такие о том, системы, которые такое умеют делать?
1: Ну, мы только что с вами приводили в пример атаку на антиплагиат. Вот это один из тактов прицельной информационной войны против антиплагиата. Система, которая позволяет обнаруживать следы искусственного интеллекта в работах, что, в общем-то, препятствует студентам использовать искусственный интеллект, ну, оголтело. То есть есть зоны, где это можно делать, и это каждый вуз определяет внутри себя локальными нормативными актами, но система в комплексе сама по себе детектирует, показывает. Не там, не вынося оценки, просто показывает процент, обращает внимание преподавателя, где и как это было применено. Если посмотреть на это в масштабах государственных там, целей и задач, то становится понятным, что это инструмент борьбы с...
0: Думающей молодежью вообще.
1: Не совсем так. Система детекции как раз это инструмент обороны.
0: Вот я говорю, что система детекции, по-хорошему, это штука, которая
2: заставляет
0: думать. Вот говорю,
1: абсолютно
0: на своем опыте в этом смысле сейчас вспоминаю, как я сдавала диплом. И я помню, что я пыталась там... Конечно же, я там работала на трех работах, пыталась что-то еще написать. Понятно, что я что-то там где-то содрала, не прошла эту очередную проверку. И, в общем, пошла честно
1: здесь представьте,
0: писать
1: насколько
0: своей головой.
1: Сложная эта работа. То есть компания, условно говоря, если мы говорим о конкретной компании, их там есть несколько, но антиплагиат – самый яркий пример. Я крупнее компании на сегодняшний день не знаю, которая бы обладала большим объемом данных по студенческим работам. Условно говоря, там 20 лет компания выстраивает вот этот вот самый комплекс, который обучен на студенческих работах, за 20 лет знает, как студенты пишут работы, понимает, где пишет человек, понимает, где пишет ИИ. И может обратить внимание преподавателя, посмотри, здесь ИИ, возможно, там что-то со смыслами может быть напутано. Может быть, там какая-то ИИ-система подсказала что-то ненужное, подменила какие-то знания. Посмотри, будь внимательным.
0: Особенно в документарном знании, да, Дима, это работает?
2: Да, я вот как раз хотел Диму поддержать здесь. Смотрите, коллеги, мне кажется, знаешь, вот, Саш, в чем как бы основная сложность? О чем вот говорил министр, если мы вернемся на полшага назад. Сейчас действительно все озабочены тем, что идет, давайте такое слово скажу, не знаю, для эфира или нет, отупление. Отупление молодежи за счет того, что появился новый инструмент, который подкидывает решение за тебя. На самом деле, давайте вот сейчас честно скажем здесь за столом, что ИИ – это просто еще один инструмент, который призван улучшить, наоборот, качество и образовательного процесса, и жизни, и всего прочего. Его использование сейчас идет некорректно. То есть мы пытаемся...
0: То есть мы не умеем им пользоваться, этим скальпелем.
2: Молодежь, да, абсолютно. То есть мы пытаемся его заставить думать вместо себя. А он в данном случае должен выступать просто как наша еще одна рука.
0: Как компьютер.
2: Абсолютно. Как компьютер, как калькулятор. Я бы даже немножко упростил. То есть он непростой ни в коем разе. Но это тот инструмент, которому нужно уметь правильно задавать вопросы, правильно ставить задачи, получать ответы, перерабатывать эти ответы, формулировать новые вопросы и так постепенно развиваться. Сейчас в студенческих работах, тут даже без нашего прекрасного антиплагиата, можно сказать, что в значительной части, я не буду сейчас цифрами бросаться, студенческих работ, присутствие искусственного интеллекта есть. И это не хорошо, не плохо, это данность. Это как вот раньше бы, когда были...
0: Печатал на печатной машинке, да?
2: Да, потом вдруг раз и все. У меня, кстати, была такая история. Я когда учился в академии, у меня диплом был связан с авиационными двигателями. И в формате диплома мне нужно было представить 6 листов А0, нарисованных, собственно, в чертежном формате и все прочее. И я как раз попал на тот переходный период, когда оказалось, что можно использовать систему автокад. Тогда еще не было таких как бы глобальных ограничений. Он был ограничен, он был не сетевой, поэтому у меня был установлен автокад, пиратский, кстати, и на котором было это все нарисовано. Сделано А это очень серьезно минимизировало там работу со штриховками, со всем прочим, потому что когда ты работаешь на компьютере. Но были преподаватели, которые были жестко против. У меня прям диплом, я прошел на грани. То есть там часть преподавателей хотела меня завалить. Это не значит, что я плохо его сделал. Я все прорабатывал, я делал там и прочее. Но со штриховкой, то есть я не ошибся в миллиметрах расстояния между штрихами и всем прочим. На самом деле и сейчас то же самое. Если ты правильно формулируешь ему запросы, он тебе подбрасывает какие-то вещи, которые ты перерабатываешь и вкладываешь в этот диплом. Поэтому, когда Валерий Николаевич говорил о том, что нужно там сделать устные работы, это один из способов, один из методов пробуждения ума или возвращения ума студентам. На самом деле есть много еще других направлений, которые касаются в том числе и письменных работ. Вот,
0: вообще как-то в системе образования есть какое-то регулирование? Как все правильно применять? Как что можно, что нельзя? Сколько процентов? Вот это все. Вот мы находимся в какой-то регуляторной базе?
2: Ну, смотри, с одной стороны, регулирование в какой-то части однозначно есть, оно прописано и сформировано, но с другой стороны, если ты зарегулируешь все, то это будет прямо ужасно. Поэтому все-таки академические свободы, возможность развиваться. Каждая образовательная программа по-своему, там гуманитаристика очень сильно отличается от технических наук, от естественно-научных исследований, и про это можно прямо отдельно говорить не один час. Но тут история немножко в другом. История в том, что когда ты пишешь работу, если ты ее вот пишешь последовательно вместе с преподавателем, и преподаватель включается на каждом этапе твоей работы, выступает таким ментором над тобой. Ты являешься
0: наставником,
2: ментором для искусственного интеллекта, а преподаватель над тобой стоит, там такой тьютор, ментор, наставник, который сопровождает твой процесс. То все, что ты производишь, ты продумываешь, прежде чем проработать с преподавателем. Ты прорабатываешь. И на выходе твоя работа получается очень хорошей. И ты искусственный интеллект используешь как хороший, качественный калькулятор, который помогает тебе уменьшить время там, на вычисления, уменьшить время на подбор источников. Главное, чтобы ты осознавал, что. Вот я читал, например, курс там, по бизнес-проектированию для студентов в этом году просто ради практики, ради как раз вот проверки этой теории. Я им сразу сказал, что можно пользоваться, но каждое занятие мы делали какой-то маленький кусочек того, что потом вошло в дипломную работу. И когда, собственно, готовили всю эту вещь, они на каждом занятии отрабатывали. Потом они это все представляли и передо мной, и перед своими одноклассниками, однокурсниками. И в рамках этого представления им задавались вопросы, они думали, сами переделывали. В принципе, к концу они честно сказали, что искусственный интеллект для них там помогал там картинки нарисовать, какие-то сгенерить для презентации, там правильные шрифты сформировать, там где-то там подобрать источники, сослаться на кого-то, но в целом это были их мысли, их идеи, которые были ими сформулированы, упакованы и оформлены, и главное, представлены. Поэтому с этим работать можно. Регулировать
0: требует
2: здесь
0: довольно высокого уровня присутствия
2: преподавателя,
0: включенности преподавателя.
2: На самом деле, да, в этом самая большая проблема для системы образования. То есть нужно в первую очередь, вот если мы говорим про противодействие информационным войнам, начать не только со школьников, студентов, а начать с преподавателей. Начать с ними работать, как правильно его использовать, как включать. И здесь вот, уверен, Дмитрий меня поддержит, практически в большинстве вузов сейчас появляются образовательные программы повышения квалификации, которые направлены для преподавателей. Мы вот, например, в РГГУ такую программу запустили уже. У нас все преподаватели в течение этого лета, то есть уже сейчас, в течение лета пройдут такие образовательные программы. Там есть блок для исследователей, блок для преподавателей, блок для там, методистов, который помогает использовать правильно, то есть превратить абстрактный искусственный интеллект, абстрактные нейросетки, абстрактные там языковые модели в конкретных помощников по каждому направлению. Что можно, что нельзя, как включать, как использовать, как сделать так, чтобы ты не отупел. Давай вот как бы уберем все эти умные слова, и все это преподаватели будут транслировать и уже сейчас транслировать на студентов. И мы это не выдумываем из воздуха, мы берем опыт лучших преподавателей, берем опыт лучших исследователей, и этот опыт туда включаем. Причем используем и РГГУшный наш опыт, и опыт других университетов.
0: Это здорово, но у вас получается такая ваша внутренняя кухня. То есть каждый вуз сам для себя определяет, как правильно работает. Дима, у меня, знаешь, какой вопрос? А вот ты в самом начале обозначил, что на эту тему подсаживаются политики, потому что тема такая важная, там вкусная, интересная. И я просто вижу много, опять же, в социальных сетях, там, и госпожа Мизулин, и, да, много, да, а перестаньте кошмарить студент. Вот у меня такое ощущение, что это, ну, типа, давайте детям дадим, значит, нож маленьким, который пользоваться им не умеют, ну, пусть они там себе там отрежут все, что лишнее болтается в организме, видимо, лишнее. Ну, то есть... Вот...
2: В данном случае, Саша, это даже не нож, это автомат.
0: Автомат, да. Как бы, где здесь взрослая позиция? Взрослая позиция общества.
1: Взрослая позиция здесь существует, и существует она в следующем моменте. Сейчас создаются в вузах, в научных сообществах экспертные советы, которые занимаются вопросом выработки этики использования искусственного
0: интеллекта. Это академическая этика, да? Это вот
1: академическая этика, общая этика использования искусственного интеллекта. И самое главное, ведется работа по выработке норм, а как можно использовать искусственный интеллект. Мы часто, когда говорим о законодательстве, говорим, что оно ставит нам рамку, что так нельзя. И тогда возникают процедуры обхода. Но если идти с позиции «сначала покажите, как можно», тогда обходные вещи, ну, в меньшей степени используются. Есть статистика, которая нам говорит о том, что как только мы рассказываем, как можно, и вот инициатива в РГГО, которая говорит, Дмитрий, великолепная, я слежу за тем, что они делают, это очень круто. Когда так глубоко прорабатывается, как можно, конкретными шагами, и в моменте, когда мы начали прорабатывать в вузах и экспертных советах вот эту логику, как можно, локальных нормативных актов по наукам, по различным сферам, по вузам, здесь эта тема выходит в паблик, потому что ей нужно заниматься широко, и к ней начинают присоединяться политики. Политики у нас не всегда разбираются глубоко в теме. Есть индивидуумы, которые хорошо тему знают, и они в диалоге, с ними прекрасно можно поговорить, но большинство, особенно в ситуации выборов, говорил, гонится за выгодной шумной повесткой.
0: За большой-большой аудиторией, да?
1: Конечно, конечно. И как только такая повестка начинает раскачиваться в определенных аудиториях, а мы понимаем с вами, что раскачиваться она может как из внутреннего контура, так и из внешнего контура, мы об этом говорим вот уже практически час. Политику
0: как
1: становится все выгоднее.
0: Как не на вентилятор-то врагу-то? Мы же сами, получается, набрасываем им такие, да, вот смотрите, какая тема, она расшатывает нас.
1: А это то, о чем говорит Дмитрий. Критическое мышление. Политиков тоже учить нужно. Политиков тоже нужно учить рассказывать им про то, как на самом деле происходят информационные войны, как распространяются когнитивные сигналы, как они становятся тем самым вражеским оружием, сами того не подозревая.
0: Мы сейчас с вами инициируем создание новой дисциплины, мне кажется, в российских вузах.
2: Но на самом деле...
1: Она не новая.
2: Она не новая. Вот все новое — это хорошо забытое старое. И ситуация с российскими вузами, мне кажется, здесь показательна, то, что университеты сами осознали то, что это нужно. И вот этот бы опыт как-то систематизировать и распространить дальше. Дмитрий абсолютно прав по поводу политиков. И здесь выходом может быть либо создание действительно каких-то образовательных модулей. И я уверен, что значительное число университетов готовы поделиться. Мы точно готовы создать такую программу. Она есть на самом деле, ее адаптировать для общественной жизни, чуть уйти там от глубоких вещей, связанных там с исследовательской деятельностью, с научной деятельностью, и представить это вот в таком формате. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, надо создавать какие-то органы, в которых можно просто прийти посоветоваться. Ведь многие политики, они все равно не перестанут эти темы, на этих темах паразитировать. Паразитировать — плохое слово, хайповать.
0: Зарубежное, давайте.
2: Зарубежное, да.
0: Наигрывать
2: рейтинг на этих
0: темах. Наигрывать баллы, да.
2: Да, наигрывать баллы, давайте так, хорошее слово. Так вот, они все равно не перестанут этого делать, но их можно предложить перед тем, как эту тему запускать, по крайней мере, сделать так, чтобы они не попали впросак, не сели в лужу. Приходите советоваться. А как бы сделать так? А это действительно такая ситуация.
0: Может, когда такую штуку в РГГУ проведете, это у меня круглый стол.
2: Давайте, вы готовы. Если вы готовы организовать вместе с системными архитекторами...
0: И системными, и социальными, и вот со всеми вот с этими. Слушайте, надо что-то такое думать, потому что звучит, конечно, очень-очень важно. И очень важно, повторюсь, вот этот вектор, который у меня в голове все время на протяжении нашего разговора, что когда придут парни, им нужно понимать, куда идти, как применять. И в этом смысле для них тоже важно понимать, как ведутся информационные...
1: Минимум, кому они могут задать вопросы, а как этим пользоваться в современном мире.
2: И чтобы общество не работало впоперек них. То есть мы сейчас приходим к тому, Саш, ты абсолютно права, что ребята-то там находятся, ну, в неком таком ограниченном искусственном вакууме.
0: Ну, информационный вакуум точный, социальный, абсолютно. Да.
2: И представляешь, они приходят сюда, мы для них создаем, допустим, правильную ту же самую информационную оболочку, а все общество вокруг вокруг живет в другом формате. И вот чтобы этого не произошло, чтобы не возник этот самый диссонанс именно на этом уровне, нам нужно сейчас уже начать работать с обществом, чтобы к моменту возвращения ребят общество разделяло эту историю. А то получится у нас...
1: Иначе пацаны попадут с войны на войну. Если там они молодцы, умеют и достигают результатов, то здесь для них будет совершенно новая война, в которую им снова придется вникать. Мы здесь... Для них мы в тылу находимся в рамках силового противодействия. Но в рамках информационной войны, я уже говорил, что тыла нет, мы-то на фронте. И пацаны со фронта на фронт могут попасть. И вот то, чем мы сейчас занимаемся, все вот эти разъяснительные модели, попытки выработать инструменты, как правильно применять, мы пытаемся сделать тыл тылом. Ну, то есть снизить эффекты информационной войны для тех, кто возвращается в тыл, чтобы им было проще, чтобы нам всем было проще, чтобы эти когнитивные атаки не достигали своих результатов.
0: А есть какая-то социоархитектурная рамка, из которой можно такое делать? Вообще немножко про вот это направление социальной архитектуры. Можешь сказать, что социальный архитектор, он чем занимается? Как раз над этим думает?
1: Социальный архитектор думает над многим, и про социальную архитектуру можно говорить не один эфир. Я думаю, что здесь это уже и поднималось, и обсуждалось. Социальный архитектор...
0: Каждый социальный архитектор видит социальную архитектуру по-своему.
1: Хорошая шутка и очень правильная. Но основная задача социального архитектора — создавать проекты, которые на длинном горизонте ведут к стабилизации социума, к улучшению каких-то сфер, причем в интересах всех социальных групп. Не одной какой-то, а всех социальных групп. И здесь, когда мы говорим о противодействии информационной войны, социальная архитектура должна приходить на помощь. И здесь есть инструменты, которыми можно противодействовать, которые можно противопоставлять как инструментам информационной войны, так и когнитивным атакам. И есть люди, кто этим занимается системно, кто работает на этом поле. Ну, если говорить обо мне, я регулярно общаюсь с кандидатами в депутаты, с депутатами, пытаюсь им рассказать, донести всю вот эту важность того, что не в каждую повестку нужно забегать оголтело.
0: Учить
1: нужно
0: тех, кто разобраться. Учит.
1: Сложно учить тех, кто учит, но обращать внимание на то, что критическое мышление важно как никогда, прежде чем за что-то схватиться, подумай и посоветуйся.
2: Да, посоветуйся, это прямо очень важная история. И мне кажется, мы вот опять зациклились на том же самом. И вот, Саша, еще раз повторюсь, очень важно сделать какие-то образовательные вещи, экспертные, образовательные, мотивационные, в которых будет это все разъясняться. Не ограничивать, а разъяснять. Мы знаем, что ограничение не всегда приводит к нужному эффекту, но когда человек предупрежден, вооружен, он критически осознает, критически думает, здесь вот я Дмитрия полностью поддержу. По крайней мере, у нас появляется некая подушка, смысловая подушка безопасности. Вот я бы даже так сказал.
0: Круто. Но теперь я хоть спокойно за студентов РГГУ уверена, что у вас точно совершенно такая система будет построена. Спасибо вам большое, дорогие товарищи. Разговор получился очень интересным. Мне, правда, искренне хочется, чтобы из него родилась действительно какая-то дискуссионная площадка. Может быть, получится на базе РГГУ такой разговор продолжить, потому что, ну... Весь мир гудит, на студентов нападают с разных сторон, а хочется ребят поддержать. И вообще, ребята дорогие, кто сейчас дает сессию, сил вам, крепких нервов и спокойствия, уверенности в своих знаниях. Это была программа «Позывной спутник» на волнах Полевой почты, и я ее ведущая Александра Бокова. В гостях у нас был Дмитрий Гужеля и Дмитрий Зиновьев. Спасибо.
2: Спасибо большое.
1: Большое вам спасибо. До свидания.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!

Узнать за 90 секунд. 1 декабря 1963 года рядом с поселком Уртабулак в Узбекистане произошло ЧП. На газовом месторождении загорелась скважина. Работы велись с нарушениями инструкций и без использования сверхпрочного оборудования, способного выдержать колоссальные нагрузки. На глубине почти 2,5 километров бур попал в породу, содержащую сероводород под давлением в 300 атмосфер. Установку выбросили на поверхность. Хватило малейшей искры для возгорания вырывающегося из-под земли газа. Языки пламени достигали 120 метров, а пожар длился целых 3 года. Ни спецтехника, ни даже артиллерия не помогали. Потери достигли огромных 15 миллиардов кубометров. Перепробовав все известные методы борьбы с аварией, правительство СССР обратилось к ученым-ядерщикам. Те провели расчеты и доказали, ядерный взрыв вблизи очага возгорания создаст громадное давление, которое сожмет отверстие любого диаметра. Специалисты пробурили наклонную штольню, в которую на глубине 1,5 километров поместили ядерный заряд. Он вдвое превышал мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Взрыв был чудовищной силы. Пламя потухло менее чем за минуту.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».

Закон об аресте имущества нарушителей и релокантов. Контекст. Госдума одобрила поправки в Кодекс об административных правонарушениях, позволяющие в качестве обеспечительной меры арестовывать материальные ценности уехавших за границу россиян. Эта мера будет применяться в качестве наказания за незаконное получение информации с ограниченным доступом, публичное отождествление действий руководства СССР и нацистской Германии, производство и распространение экстремистских материалов, призывы к терроризму и ряд других деяний. Новая мера коснется релокантов, нарушающих нормы закона о деятельности иноагента, а также совершивших мелкое хулиганство. Деньги на счетах физлиц подлежат немедленному аресту. Если их нет, санкциям подвергнется другое имущество. По словам Вячеслава Володина, те, кто сбежал за границу и оттуда на средства западных спонсоров призывает к терроризму и экстремизму, оправдывает нацизм, оскорбляет наших солдат и офицеров, должны понимать, ответить за содеянное придется. Спикер парламента уточнил, что речь идет как об уголовных преступлениях, так и об административных правонарушениях. Если поправки в КоАП будут одобрены Советом Федерации и подписаны президентом, они вступят в законную силу 1 сентября этого года.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 ночи, в Красноярске 7 утра, в Петропавловске и Камчатском полдень. В студии Наталья Бута. Здравствуйте в этом выпуске. В России вступают в силу новые требования к системам оповещения и управления эвакуацией. Франция хочет получить от Норвегии разведданные о вооруженных силах Российской Федерации. На Байконуре сообщили, как посетить беседку, где Гагарину объявили, что он полетит первым. Теперь подробнее. В России родители имеют право на налоговый вычет на детей, размер которого зависит от их числа в семье. В этом году за первого ребенка налогооблагаемый доход уменьшается на 1400 рублей, за второго – на 2800 рублей, за третьего и каждого последующего – на 6000 рублей. Об этом рассказал депутат Госдумы Валерий Селезнев. Он также напомнил, что с 3 апреля в стране вступил в силу закон, защищающий от изъятия за долги земельный участок, который многодетная семья получила бесплатно от государства и единственный автомобиль. Новые требования пожарной безопасности к системам противопожарной защиты и оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах вступят в силу в России с 1 июня. Документ, в частности, устанавливает требования к системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях, сооружениях, в том числе на эксплуатируемых кровлях и террасах, а также помещениях на стадии их проектирования. Документ, кроме того, будет применяться при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения зданий, сооружений и помещений. Францию интересуют собираемые Норвегией разведданные о военной деятельности вооруженных сил Российской Федерации в высоких широтах и российских силах ядерного сдерживания. Об этом заявили в российском посольстве в Осло. Страна в последние годы не раз заявляла о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской